0: программы. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Начинаем наш трехчасовой телерадио ЧЕС. Можете нас смотреть и слушать.
2: Да, тема, которая сегодня, я думаю, многих, скажем так, затронула, не обошла стороной, это масштабные сбои в Рунете. Не работали приложения банков, различные сервисы, сайты, СМИ, не у всех открывались они.
1: Кстати, не у всех открывались, но у кого-то открывались. У меня вот частично, кстати, да, я проверяла.
2: Причем одни и те же сайты.
1: Да, и приложения работали. В целом специально перед эфиром зашла, проверила. То
2: ну, это, видимо, с маршрутизацией связано, но будем, да, разбираться в этой теме. Что официально известно? Работа дата-центра Яндекса полностью остановлена после атаки беспилотника на их инфраструктуру в городе Сасово Рязанской области. Об этом в компании сообщили РБК.
1: Ну, один из основных вопросов, которым мы задаемся, естественно, сколько времени может уйти на восстановление. Вот буквально несколько минут назад новость пришла, что Яндекс не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, заявили Forbes в пресс-службе компании. Масштаб ущерба оценивается. Ну и еще раз, да, скажем, что там произошел пожар в результате атаки БПЛА. То есть сама компания пока сроки не называет. Тем не менее, я думаю, что мы сегодня во время нашего эфира вместе со специалистами попытаемся хотя бы предположить, да, сколько времени может потенциально уходить на такие восстановительные работы.
2: Ну, с СОДом, может быть, и не восстановят, но интересно, как скоро будут восстановлены именно сервисы, да, когда их перенесут на другую инфраструктуру. Если говорить о том, что еще было задето. Сбои были в работе сайта РЖД, мобильное приложение «Шереметьево». В Подмосковье недоступна была онлайн-покупка билетов на автобусы. В регионах сообщалось тоже о том, что есть сбои. Даун-детектор показывал, что сложности были при входе на сайт ЦАНа, Литреса. Вот смотрю, есть и на сайте 1С тоже были проблемы. В общем
1: достаточно
2: самые разные компании.
1: Да, действительно, да. Если так графически все это изобразить, кстати, на сайте РБК есть такая графика, что сегодня в то или иное время не работало, выглядит достаточно весомо. Акции компании Яндекса, я имею в виду, естественно, отреагировали негативно. В моменте падали на Мосбирже более чем на 3%. Я предлагаю сейчас поговорить о том, вообще, как устроены подобные дата-центры, почему практически все у нас сегодня отключилось или временно отключилось. Детали и мнения экспертов собирала наш коллега Ольга Зуева, она у нас в студии. Оля, как ситуация развивалась? Да, что перестало сразу работать?
3: Ну, перестали работать практически сразу все перечисленные вами сервисы. Плюс с утра перебои наблюдались в корпоративных системах Высшей школы экономики, Wildberries, Озон, маркетплейсов. Но там связи с повреждением дата-центра не раскрывали. К слову, в то же время перестали принимать заявления на кипрские визы в 6 городах России, цитата, по техническим причинам. Ну и к этому часу, по данным мониторинговых сервисов, количество жалоб на работу Яндекса снижается, однако за сутки на сложности пожаловались более 100 тысяч человек.
2: Оля, стала недоступна также инфраструктура Яндекс.Клауд облачная. Да. Это означает, что это и облачные сервисы, и искусственный интеллект, система безопасности, мониторинга. Кто еще, кроме самого Яндекса, пользуется их услугами?
3: Если коротко, то почти все. Потому что Яндекс — это как раз один из самых крупных владельцев ЦОДов в России, но они используют свои ЦОДы не только для себя. Облачными ресурсами компании пользуются миллионы коммерческих предприятий, поэтому и возникли сложности в работе, не связанных с Яндексом компаний, ну, там, вроде Twinbee или 1С, отмечает основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров.
4: Сейчас идет тенденция перевода ресурсов в облака. Все данные компаний корпоративных, в том числе все коммерческие сервисы, то, что Яндекс продает, размещались в том числе там. Это такой неопределенный круг коммерческих клиентов, которые пользовались облачными сервисами Яндекса. Всего облачных провайдеров крупных у нас в стране 4. Если компания Яндекс резервировала географически, то все эти данные поднимутся сейчас из другого резервного ЦОДа.
3: Ну и главный принцип работы таких дата-центров – это как раз резервирование. Оборудование, электропитание, каналы связи – все это дублируется, чтобы выход из строя одного дата-центра не приводил к отказу всего сразу.
1: Тогда можно предположить, что работы восстановительные достаточно быстро могут сложиться.
2: Приложение именно, да.
3: Именно приложение, да. Здесь как раз может то же самое резервирование помочь. Восстановление полноценной работы ЦОДа и приложения Яндекса, ну, скорее всего, произойдет в течение суток, считает член ассоциации участников отрасли ЦОД Павел Кастрюрин.
5: Яндекс вообще гиперскейлер, то есть один из самых крупных владельцев ЦОДов в России. Они одни из первых заявляли, что у них резервирование на уровне ЦОДов происходит. То есть если один ЦОД выходит из строя, они перекидывают всю нагрузку на свой другой ЦОД. Поэтому я думаю, что для сервиса Яндекса это не очень критично. В течение суток все должно восстановиться.
3: Яндекс инвестировал в этот дата-центр в САСово около 6 миллиардов рублей, но это происходило с 2011 года, а в 2022 году анонсировали дополнительные инвестиции около 700 миллионов рублей, расширение, реконструкцию этого объекта. Но и вряд ли компании придется компенсировать ущерб бизнес-процессам своих корпоративных клиентов, вот тем самым компаниям, которые сегодня, чьи приложения не открывались, так отмечают аналитики, а эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев, заявил, что если у Яндекса будет падать производительности из-за подобных перебоев, то компания сможет отключать некритичные для себя сервисы.
6: Это огромное количество данных. И ты его можешь резервировать до определенного предела. Ты не можешь держать 5 резервных копий. Угроза полной потери данных, она не нулевая. У нас Яндекс является одним из самых основных DNS-узлов. То есть компании используют, не только компании, физические лица в качестве DNS. Чисто технически, если DNS-сервера пострадали, то у нас пол интернета российского перестанет работать на какой-то период времени. День-два. Если у тебя уменьшается вычислительная мощность, ты начинаешь принудительно отключать отдельные некритичные для тебя сервисы. И вот что посчитает некритичным компания, тоже не очень понятно.
3: Интересно, кстати, что в понедельник сразу три источника РБК в IT-отрасли заявляли, что власти рассматривают размещение ЦОДов для ИИ в дружественных странах. Среди претендентов называли
2: Казахстан, там есть
3: Белоруссия точно. И Казахстан, да. В Минцифры РБК заявляли, что идея пока находится на этапе консультации, и вот конкретных каких-то решений не принято.
2: Я тут напомню, что закон, недавно принятый о развитии искусственного интеллекта, он говорит о том, что вся обработка данных для искусственного интеллекта должна производиться ЦОДами, находящимися на территории России. Вот. Посмотрим, как...
1: Ситуация может меняться.
2: Может меняться.
1: Вопрос договоренности и интересов, в какую сторону, в принципе, все это будет развиваться. Я, наверное, еще раз скажу, что ситуация пока в развитии. Мы традиционно подводим итоги каждой темы, но здесь пока итогов нет. Мы смотрим и следим за тем, как устраняются неполадки. Компания оценивает ущерб. Еще раз скажу, я перед эфиром зашла, проверила. У меня все такие критически важные для моей жизни на данный момент сервисы сейчас работают.
2: Они сегодня нестабильно работали. Когда-то открывались, когда-то нет. Как мы уже сказали, у кого-то открывались, у кого-то нет. Спасибо. С нами в студии была Ольга Зуева. Рассказывала самые последние информацию о том, что произошло с ЦОДами компании Яндекс.
0: Час. Что это значит?
1: Только что пришло сообщение. Работа основного функционала сайта и приложения Циана восстановлена после сбоя. Мы перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности и восстановили данные, сообщили радио РБК. Пока эту тему оставим, мы к ней еще в любом случае вернемся и со специалистом поговорим о том, все-таки, как в дальнейшем будет развиваться вся наша платформенная экономика.
2: И как теперь ЦОДы защищать.
1: Как их защищать, как их строить, так, чтобы они безопасно могли функционировать в любых условиях. Сейчас к теме...
2: К теме ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе. В региональном управлении Роспотребнадзора официально опровергли слухи о вспышке чумы в Ханты-Мансийском автономном округе. Информационная волна началась после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. А ранее в федеральном Роспотребнадзоре заявили, что причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии.
1: Да, и сейчас прям несколько минут назад перед нашим эфиром появилась несколько сообщений. Во-первых, губернатор Иркутской области сказал, что сняли карантин после случая пневмонии в регионе. Полностью завершены все профилактические мероприятия. И еще одно уточнение, что в институте не выявлено каких-то аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.
2: В Кремле призвали игнорировать панику. В социальных сетях действительно появлялись сообщения. И доверять только сухим релизам санитарных врачей. Это подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Здесь, конечно, нужно ориентироваться на заявления и информацию ведомства Анны Поповой, которая разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой.
2: Ну, вот сообщается, что результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Это тоже данные Роспотребнадзора. Вот эта формулировка «эпидемического риска нет» в контексте отсутствия заболевших среди контактных лиц, собственно, подтверждает, что риска нет. В нашем эфире это пояснил уже заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.
7: Для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя, который способен вызвать заболевание. Я верю тем данным, которые приводятся официально. Это огромное число исследований. Все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, возбудителя нет. ВОЗ согласилась с этим мнением.
2: Это был заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. Он подробнее сегодня эту тему обсуждал в программе «В итоге» Юрия Таманцева, также на радио РБК,
1: да,
2: и на телеканале.
1: Да, можете программу пересмотреть, переслушать в приложении или на сайте РБК найти достаточно легко. Ну, мы напомним, что из-за такой информационной неразберихи, что ли, сказать, как правильно описать происходящее в больнице города Шелехов Иркутской области, ранее вводили карантин, да, на местном алюминиевом заводе масочный режим. Саша, ну ты совершенно справедливо заметил, что достаточно много было тревожных вопросов и сообщений в соцсетях. Ну, сейчас вот можно успокоиться. Все последние данные говорят, что ситуация абсолютно стабильная. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания. По крайней мере, это сообщение Роспотребнадзора.
0: Час. Что это значит?
2: Ну и к другим темам, где деньги Канье, так хочется сказать эту фразу. Агентство S-Agency опровергло сообщение о якобы заработанных Канье Уэстом 20 миллионов долларов на несостоявшихся концертах в Санкт-Петербурге. Действительно, такая информация появлялась. Ну вот в агентстве говорят, нет, не заработал ничего рэпер.
1: Ну тут, наверное, надо немножко пояснить. Вот глава агентства Анна Супчева в разговоре с РБК назвала эту информацию абсолютно ложью. Это цитата. О том, что Уэст заработал такую сумму, еще раз повторим, да, 20 миллионов долларов, сообщал Коммерсант со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. И вот по словам одного из источников газеты, это нечистый гонорар, из обозначенной суммы должны были оплачиваться услуги посредников и персонала. Любопытно, как могли быть устроены эти доходы, расходы на концерт, несостоявшийся концерт Канье Уэста, разбиралась наша коллега Лиза Майнгард, она у нас в студии. Лиза, если 20 миллионов все-таки были, то куда они могли пойти?
8: Если верить стороне S-Agency, мы опять-таки оговоримся, что не существует никаких 20 миллионов долларов по их позиции. Однако в августе представители агентства также, я отмечу, заявляли, что некий аванс артисту был перечислен. И, в общем-то, это вполне нормальная практика. Таким мнением поделились эксперты из концертной отрасли. И вот по их оценкам вполне вероятно, что вот эти авансовые средства могли распределиться между самим артистом и турецким агентом-посредником. Оно уже фигурировало в этом сложном и запутанном деле. Потеряло, очевидно, агентство-организатор и билетный агрегатор InTickets. Если мы говорим о деньгах, опять-таки, о каких суммах мы не знаем, но вот они могли как раз-таки потерять вот эти средства. В каком объеме эти потери? Все будет зависеть от того, из каких средств выплатили гонорар артисту, считает президент группы компании NCA Михаил Шурыгин.
9: Либо организатор действовал через инвестиционные средства, это не их деньги, которые были предоплачены, либо он не сможет вернуть все деньги за билеты, потому что их просто не будет, потому что гонорар должен был быть полностью приведен, и он не возврат. То, что касается издержек, ну, билетный оператор, несмотря на аффилированность с организатором, средства зрителям вернет. Полагаю, что предусмотрено удержание оферты, что может быть дальше предметом судебных обращений покупателей билетов, в размере 10-15%. Если мы с вами говорим о сумме 1 200 000 000, то сами посчитайте, сколько билетные операторы и организаторы могут заработать просто на посреднических услугах.
8: К сожалению, о каких суммах идет речь, скорее всего, мы так и не узнаем, так как есть определенное соглашение о неразглашении с артистом.
2: Да, это понятно. А вот эта сумма 20 миллионов, Лиз, это, ну, вообще по оценкам реальная сумма для рынка?
1: Ну, для Канье.
8: Конечно, это вполне реальная. Тут важный момент, эта сумма, она указана еще условно грязными, то есть до артиста могло дойти там 10, предположим, из этих 20, а все остальное ушло бы в райдеры и в расходы на команду. Но эта сумма даже еще не предел, то есть закладывается на концерты даже больше 20 миллионов долларов. То есть там нужны авансы для площадок, нужны авансы артисту и его команде, нужны расходы на маркетинг и промо со стороны организаторов концерта. Может быть, некий процент посредникам, которые тоже участвуют в организации этого концерта, как мы знаем. Ну вот, однако, по мнению президента Петербургской музыкальной индустрии и основателя билетного оператора Кассиру Евгения Фелькенштейна, подобные гонорары таких объемов демпингуют рынок организации концертов.
10: Эта сумма была объявлена нам в том числе. Просто мы такие деньги предлагать, мы считаем, что это совместимо как бы с какой-то нынешней реальностью, и сумма достаточно большая. Ну и самое главное, вы должны просто понимать, что это все-таки отражается на конечном покупателе. Потом следующий артист, который сюда поедет, они будут знать, они будут просить совершенно другие деньги. И это надо начинать, надо рубить сук, на котором ты сидишь. Я не считаю, что это слишком много. Я считаю, что как бы есть гонорары, которые платятся во всем мире. Мы все знаем. Мы на самом деле сюда привезли, мне кажется, всех больших звезд, и Роллинг Стоунсов, и Мадонну, и Леди Гагу. Мы понимаем, как это все работает и как правильно делается ценообразование.
8: Ну, как говорят эксперты, возможность вернуть деньги за приобретенные билеты, скорее всего, у всех будет, и все-таки все эти посредники найдут откуда-то деньги, которые ушли артисту или не артисту и другим площадкам, эти авансовые платежи, которые уже были внесены. Но вот по данным Сейдженси, возможность возврата должна открыться 12 октября.
2: Знаете, мне что-то подсказывает, что эта эпопея 12 октября точно не закончится.
1: Не закончится, конечно.
2: И мы это будем еще обсуждать.
8: Вероятнее всего, потому что этот клубок очень длинный, запутанный, вот его, когда начинаешь в обратную сторону уже отматывать, куда ушли эти платежи и куда ушли эти деньги, они появляются все новые и новые и новые посредники и лица, при том, что сами посредники Kanye West, агентства, они заявили, что вообще не будут ничего комментировать, кроме тех заявлений об отмене, которые прозвучали вот несколько дней назад.
1: Они, да, в принципе, в стороне находятся.
2: По этой истории впору снять фильм Гаю Ричи. Тут все есть. Рэпер, деньги, сорвавшийся концерт,
8: сюжет
2: платный.
8: Да, ну и практика еще, я думаю, что стоит отметить, практика организации концертов не подразумевает того, что гонорары артисты возвращают, неважно, состоялся концерт или нет.
2: Ну, мы напомним, что концерты должны были пройти в Санкт-Петербурге 10-11 октября.
1: Да, некоторые наши коллеги собирались.
2: И даже купили билеты.
1: Судьба.
2: Да. Ну, вот, кстати, у наших коллег узнаем, как у них пройдет вот этот процесс возврата денег за билеты, и обязательно вам об этом еще расскажем. Вы слушаете радио РБК. Это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
1: Да, вы слушаете радио РБК, мы идем дальше. Но не только мы идем, можно вот так эту тему назвать, путешествие длиною в жизнь или длиною в экватор.
2: И не только мы идем.
1: Не только мы идем. Новость к нам пришагала из Великобритании. Карл Бушби, британец, первым совершил первое кругосветное путешествие.
2: Пешее.
1: Пешее.
2: Вот что ключевое в нем.
1: 50 почти тысяч километров. 28 лет шел человек.
2: С 88 года он вышел из дома.
1: И вот сейчас вернулся на родную землю. Но до точки, откуда выходил, еще не дошел. Так что ему предстоит еще сколько-то все-таки пройти. Шел он через Латинскую Америку, Штаты, Аляску, через Россию.
2: Тут, его, кстати, была... там классная история была.
1: Любопытная
2: его
1: история.
2: Его там пограничники остановили, и он отделался штрафом, но ему не везде так повезло.
1: Представляешь, если бы маршрут его прервали, он лет уже потратил.
2: Ну, ты имеешь, на несколько лет могли прервать его.
1: Ну, вообще остановили бы его пешее путешествие. Но так все-таки дошел человек. Саш, мне интересно, ты бы пошел?
2: Ты знаешь, вообще это крайне, конечно, интересно и увлекательно. Представляешь, пройти весь мир, всю Евразию, Латинскую Америку, Северную Америку пешком. Но, конечно, 28 лет, это вот, я не знаю.
1: Не выдержал бы, да? А в целом, как ты к ходьбе относишься?
2: Прекрасно, обожаю ходить. И я считаю, что это полезно.
1: Из Москвы бы
2: в
1: Владивосток пошел?
2: Пошел бы, да.
1: Присоединяйся, у нас есть путешественники, свои пары. Из Москвы с января идет. Сейчас, по-моему, они в Чите находятся.
2: Они весной говорили, что должны дойти до Владивостока.
1: Да.
2: Они просто, может быть, Бушби догнать хотят. За ним вышли.
1: Мне кажется, там есть в интервью, муж рассказывает, что он вдохновлялся каким-то путешественником, возможно, действительно вот этим британцем. Мы пообщались с ребятами, они в 20 часов у нас будут в эфире. Вообще поговорим о том, вот зачем, в принципе, людям нужны такие приключения. Мы с Сашей предполагали, может быть, это ради здоровья. Но вот все же сейчас говорят, да, массово ходят.
2: Надо ходить.
1: Ходьба полезна.
2: Вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. Да?
1: Вот, может быть, ребята, собственно, для здоровья и задались такой целью. Мы решили спросить и у вас, у наших слушателей, а как далеко вы готовы зайти в своих вопросах своего здоровья? А как находите время на то, чтобы заниматься? И вообще, какую двигательную активность предпочитаете?
2: Да, и пишите, любите вы ходить? Или наоборот, вы считаете, что это вредно? Есть теория, что да, и бег, и ходьба – это вредно. Пишите, как вы к этому относитесь, сами ходите или нет? мы ваше сообщение в нашем эфире прочитаем. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Президент посетит заседание глав государств СНГ. Оно начнется завтра утром. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что на полях заседания Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
1: Украинские переговорщики отправятся в США для встреч с американской стороной 9-10 октября, заявил президент.

0: Украины. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил о риске эскалации на Украине и риске прирастания конфликта в намного более опасный региональный. По его словам, перспектив переговорного урегулирования пока не очевидны. Президент Штатов Дональд Трамп, напротив, недавно заявлял, что конфликт близится к завершению, хотя это и незаметно.
1: Северным потоком могут найти американского инвестора. Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что переговоры об этом провели высокопоставленные представители России и Соединенных Штатов Америки. Вот по данным издания, в переговорах приняли участие, в частности, спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. При этом источники агентства передают, что неясно, в какой степени обсуждалась эта тема, но она остается на повестке дня. В следующем часе на радио РБК обсудим, как может выглядеть инициатива о восстановлении потоков и кто готов взяться за такой масштабный проект. Ну а в следующем получасе узнаем, что же там в Сочи происходит после возгорания танкера.
2: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор УК БКС Альберт Глинуров.
7: Книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» о том, как работает наш мозг, как мы реагируем на

0: картину мира или его части, старое стирается. Вы уже не вспомните, как и во что верили раньше. Иллюзия того, что прошлое может быть понято, порождает иллюзию прогнозируемости и управляемости будущего.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: телеграм-канал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ELFS-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. С 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Значит. Вы слушаете радио РБК. К ситуации в Сочи. В Кремле прокомментировали, как Минтранс отреагировал на ситуацию с возгоранием танкера. Там сказали, что оперативно ведомство отработало. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нефть в одном из резервуаров полностью выгорела, но, собственно, это фактически и не нанесло экологического ущерба.
4: Мы напомним, что вечером во вторник безэкипажные катера ВСУ атаковали в Черном море танкер «Афромакс Рио», который шел с нефтью под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасен, никто не пострадал. Оперштаб Сочи временно ограничивал доступ на набережные и пляжи, следили за ситуацией. Сейчас их уже открыли для посещения. Все показатели круглосуточного мониторинга соответствуют нормам. О том, какая обстановка в городе, расскажет корреспондент РБК Наталья Ларина.
5: Ну что же, на данный момент могу сказать, что все пляжи Сочи и Сириуса открыты. Открыли их еще в районе 10-11 утра, и, конечно же, люди сразу бросились купаться. Погода в Сочи установилась теплая, настоящий бархатный сезон. И вчера вот мы видели очень много возмущающихся, потому что были заграждения и лента специальная, чтобы люди к воде не подходили. Многие пытались через них перелезть и очень громко возмущались, что они в такую прекрасную погоду не могут искупаться. Мы вообще совершенно случайно стали свидетелями возгорания танкера. Мы приехали в Сочи, чтобы снять специальный репортаж о том, как здесь сейчас живется бизнесу на фоне всех новостей о беспилотных атаках, потому что вот все.

0: время в городе мы слышим, какие-то сирены воют, также практически каждый день закрывают воздушное пространство. И вот, когда мы доснимали один из эпизодов, повернули голову в сторону моря и просто увидели клубы черного дыма и вот этот вот самый пылающий танкер. Меня, конечно, поразила реакция туристов. Такое ощущение, что многие уже воспринимают происходящее как данность, потому что люди продолжили гулять, смеяться, общаться, доедать свой ужин. Ну, понятное дело, что все снимали происходящее на телефон, но какой-либо паники мы не наблюдали.
1: Страха такового не было. Вот больше нет, чем да. По причине того, что тут отдыхали, знаем, тут родственники живут. В принципе, по заселению гостиниц полные были, номера все забиты, номерной фонд. И красота природы и доступность, пока еще и теплые дни, как сказал супруг, очень привлекают. Что психологически человек ко всему привыкает. И правда же не замечается, адаптируется. Если не хотелось некрасивого сравнения, но сравнивать этот таракан везде выживет. Мне кажется, наша нация тоже адаптируется ко всему.
0: Ситуация с танкером «Аframax Rio» остается на контроле. Сейчас ведется мониторинг всей береговой линии. Об этом нам рассказал сегодня Сергей Самко, заместитель главы города Сочи, который курирует вопросы, связанные с туристом. Экологи ранее оценивали возможный объем нефтяного груза на танкере в 90-100 тысяч тонн. Но вот на данный момент официальная информация, что вода остается чистой и безопасной для купания. Давайте послушаем, что рассказал нам Сергей Самко.
2: Оперативно были доставлены сюда боновые заграждения, сорбенты, которые в связи с разливом нефти необходимо использовать для предотвращения экологических последствий. Но по итогам вчерашнего дня, выезд облет, мы увидели, что у нас нет необходимости. Мы сейчас утром получили уже заключение Роспотребнадзора. Они взяли 28 проб ни в одной, в разных местах акватории города Сочи. Ни одна проба не показывает у нас наличие нефтепродуктов.
0: Еще один важный момент. Сразу после того, как было ликвидировано открытое горение, танкер продолжил дрейфовать в море. Под воздействием черноморского течения его начало относить в сторону. Вчера, например, его видели в Лазаревском районе Сочи. Ну и потом его унесло в сторону Туапсе. На данный момент у нас есть информация, что «Aframax Rio» буксирует в сторону Новороссийска. Уже наши коллеги из различных СМИ общались, например, с капитанами, которые сказали, что этот танкер довольно большой. Потопить его сложно, потому что это связано с конструктивными особенностями. Современные танкеры спроектированы так, что могут оставаться на плаву даже в экстренных ситуациях при серьезных повреждениях. На данный момент это вся информация. Коллеги, вам слово.
3: Наташа, спасибо. Наша коллега Наталья Ларина из Сочи. Вот Наташа удивлялась, что туристы, как только пляжи открыли, бросились в море. Ну, российский турист – это вообще человек крепкий. Если уж заплатил, то надо использовать по максимуму. Я, знаешь, Саша, вспомнила, когда в декабре 2024 года был разлив мазута в Черном море. Помнишь, в Анапе?
4: В Анапе, да.
3: Были в мазуте. И, с одной стороны, все было огорожено. Люди в белых костюмах ходили, собирали мазут. А остальная часть – туристы. Да, на пляже спокойно себе
4: располагали, забирали. Да, русский турист, он ко всему готов. Ты знаешь, я в этой истории очень завидую жителям Сочи, что 8 октября там еще купаться можно. Хорошо.
3: Да, у нас такая погода уже не позволяет.
5: Час. Что это значит?
4: Ну, а мы к теме: Южная Корея поссорилась с Украиной до того, что и посла уже отозвали, они из Украины. Решение было принято на фоне спора Сеула и Киева о раскрытии информации о передаче северокорейских военнопленных, передает это Yonhap. Рейтер, в свою очередь, пишет, что Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия как-то урегулировать все-таки удастся.
3: Надо, наверное, напомнить, что на Генассамблее ООН президент Украины Зеленский заявил, что Киев передал Сеулу двух военных из КНДР, и южнокорейская страна считает, что таким образом Украина подорвала соглашение о конфиденциальности. Почему этот конфликт так активно развивается и как далеко он может зайти, выяснял Яна Ритунская. Ян, именно сейчас что привело к такому серьезному обострению? Почему тех извинений, которые были принесены, недостаточно оказалось?
1: Ну, все-таки в Южной Корее воспринимают произошедшее как серьезный такой акт недоверия в целом к дипломатическому общению стран, потому что нужно сказать, что не просто в Украине, на Украине отвергли тот факт, что были какие-то конфиденциальные сообщения, конфиденциальные общения. Там сказали, что да, действительно, разговор был, он был за закрытой

0: этими дверьми был по закрытым каналам, но якобы точных формулировок о том, что нельзя вот так разглашать, все серьезно, не было. И с точки зрения южнокорейской стороны это выглядит как буквально вот он недоверие словам самого президента, в принципе, самой республики, и, конечно, это вызывает серьезное напряжение. Но вместе с тем нужно понимать, что есть еще и внутриполитическая ситуация в Южной Корее, где президент, по крайней мере, как раньше об этом заявлялось, планировал ввести более мягкую политику в отношении Северной Кореи, то есть не разрывать отношения окончательно и пытаться идти хотя бы на минимальное, но сближение. А вот теперь заявление Украины, заявление Владимира Зеленского может эту стратегию подорвать, так считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Валерий Кистанов.
1: Нынешний президент Кореи Ли Чжин Ын пришел, когда к власти, он стал проводить политику, отличную от своего предшественника, который шел на конфликт Северной Кореи с Пхеньяном. Ли Чжин Ын проводит более мягкую политику, политику примирения. Тем более, что даже если так вот рассуждать, чисто теоретически, с точки зрения международного права, солдаты-то были переданы третьему государству. А если пленные возвращаются, то они должны вернуться на родину.
0: Ну, таким образом, здесь не только речь про отношения конкретно Южной Кореи и Северной Кореи, но буквально перед лицом мирового сообщества скрывается тот факт, что две стороны, которые вообще, по идее, не должны были соприкасаться друг с другом, каким-то образом договариваются о том, чтобы заключенных, вернее, военнопленных, передавать друг с другом. То есть это и с точки зрения мирового права на самом деле довольно серьезный дипломатический скандал, поэтому реакция Южной Кореи, понятно, почему она такая острая.
2: Ну вот отзыв посла — это довольно серьезная такая, конечно, не самая серьезная мера, тем не менее, легко ли будет странам вернуться к прежней точке двусторонних отношений, что, может быть, для этого нужно сделать?
0: Это пока скорее шаг, который говорит о намерениях. То есть Южная Корея уже заявила, что извинений действительно недостаточно. Там заявили, что это подрывает авторитет Южной Кореи. Но вот когда отзывают посла, это дает сигнал вообще всему миру, что они готовы и на более серьезные действия. Но та точка, в которой мы находимся прямо сейчас, нельзя назвать, что это точка невозврата. Довольно легко можно восстановить отношения, как это было раньше. В пределах недели или, может быть, до месяца может длиться вот такой отзыв. Ну, по крайней мере, таким мнением поделился зампредседатель Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
3: Это подчеркнутое такое проявление неудовольствия. Отзывать посла могут для проведения консультации, это более мягкая формула. И просто отзывается посол, это более жесткая такая формула. Консультация какое-то время проводится, а потом посол может вернуться, может и не вернуться. Но минимально такой приемлемый срок, если не хотят особо дальше ухудшать отношения, просто фиксировали, что произошел неприятный случай, и все. Это неделя. То есть через неделю, может, ну, уже об этом оповещать не будет, но человек посол вернется.
0: Но пока у моих собеседников складывается впечатление, что ситуация не накалена настолько, чтобы совершенно разрывать дипотношения. Вероятно, посол может вернуться после консультации, и все, в принципе, будет как и раньше. Но тут вопрос в том, какие вообще действия нужно еще совершить Киеву, чтобы наладить отношения, на какие еще шаги нужно пойти, потому что...
2: Раз извинений не хватает, да.
4: И для чего?
0: Для того, чтобы сохранить отношения, потому что, понятно, Южная Корея, она, кстати говоря, не поставляет оружие на Украину, и это много раз подчеркивалось, потому что по законодательству страны им просто нельзя отправлять вооружение и боеприпасы в зону боевых действий. Поэтому никакого оружия не поставляется, но поставляется гуманитарная помощь Киеву. Это довольно полезное сотрудничество. Например, каски было подтверждено, что поставлялись, то есть не оружие, но вот уже помощь в боевых действиях. И, кроме того, буквально летом стало известно, что 100 миллионов долларов направят Южная Корея на Украину, и поэтому, ну, в принципе, понятно, что здесь, какие цели здесь преследует Украина. Но говоря о действиях, которые нужно совершить Киеву, вполне возможно, что более серьезные извинения, более четко, скажем так, озвученная позиция Украины, что неправильно поступил Владимир Зеленский в этом случае, может наладить отношения, считает профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
4: Я думаю, что ожидаются более серьезные извинения, потому что вопрос, скажем так, очень сильно был раскручен нынешней южнокорейской администрацией Ли Чжэ Мёна. Тут, наверное, есть реально кое-какие политические цели, но в любом случае там президент несколько раз выступал по этому поводу и один раз даже сказал, что, мол, его назвали лжецом, и таким образом

0: оскорблений не только его, но и Республики Корея. Я думаю, что этот скандал потихонечку, конечно, будет забыт со временем, но не полностью, не полностью.
1: Ну и нужно понимать, что пока Южная Корея действительно не согласна на поставки вооружения на Украину, но такая дискуссия активно ведется, и просьбы об этом не раз звучали. Так что вот этот текущий конфликт, который мы видим, он дипломатический, конечно, но в то же время он, по сути, снимает и часть обязательств с Южной Кореи о той помощи, которую теперь она в силу вот дипломатических отношений...
2: Ну, может просто не оказывается.
3: Дипломатия и политика ходят везде рядом. Я видела предположение политологов, которые говорят, что на фоне таких осложнений между отношения между Украиной и Южной Кореей могут последовать и некоторые ослабления санкций Сеула в отношении Москвы. Так что мы внимательно смотрим, как там развивается ситуация. Яна, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Яна Ритонская.
4: Час. Что это значит?
2: Ну что, наконец-то Нобелевская
3: тема.
2: Моя любимая тема.
3: Ты будешь читать? Сразу скажи.
2: Ну, конечно, надо хотя бы ознакомиться с материалом, что называется. А к чему мы это? Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон, это канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик. И, ну, кстати, переводчик, пожалуй, даже в первую очередь. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Ну вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, вот традиционно Академия не раскрывает список номинантов, мы узнаем их спустя 50 лет. Поэтому до объявления лауреата публика может ориентироваться только на какие-то прогнозы критиков, там, литературных экспертов и букмекеров. Кто был в списках в этом году?
5: Ну, на самом деле, одним из главных фаворитов была тоже женщина. Это китайская писательница Цян Суэ. У нее тоже очень такая интересная, экспериментальная, необычная проза. Но, я думаю, мало кому известна эта фамилия этой писательницы. Вот в числе постоянных фаворитов был, я думаю, прекрасно известный всем Харуки Мураками. И его даже называют вечным фаворитом Нобелевской премии, потому что каждый год его имя появляется в прогнозах, но он Нобелевскую премию так и не получил. Кстати, еще одно вот интересное наблюдение, его сделали западные журналисты. Дело в том, что как будто бы Нобелевский комитет такую соблюдает очередность. То есть один год награждают мужчину, второй женщину. И вот в этом году многие говорили, что награду получит женщина. Так и получилось. В прошлом году венгерский писатель мужчина.
2: Ждем Мураками в следующем году, получается? Ань, ты очень беспокоилась за Мураками.
3: Конечно, я за него переживаю. Хочется, наверное, чтобы в ближайшее время все-таки его работы были отмечены, потому что Мураками – это имя не только для японской литературы, ну вот, но и для вообще мировой.
2: Посмотрите, его как будто игнорируют, да? Может быть, потому что он массовый писатель?
5: Я думаю, что не лишило такое предположение смысла, потому что вообще, наверное, вот мне показалось, что Шведская академия, она боится популярности писателей. И наоборот, объем продаж, популярность, бестселлеры – это скорее такой вот минус, потому что все-таки Нобелевский комитет – это про элитарность некую, да, про открытие нам каких-то имен. И вот поэтому, скорее всего, Мураками уже который год не удел, так сказать. И еще, кстати, что отмечает Нобелевский комитет – это какую-то новизну. Какой-то вот авангард должен быть творчестве писателя, так считает литературовед Леонид Рожников. Он считает, что Карсон именно новаторство ее обеспечило награду.
6: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельма Квагерлёва было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
3: Маша, я посмотрела, что, в принципе, при желании-то книги доступны. Можно найти, если поискать.
5: Ну, при большом желании, если так можно выразиться. Вот я провела небольшой ресерч. Они доступны в нескольких сетях торговых. В интернете не нашла, где можно скачать, в том числе пиратским способом тоже. И еще что вот может смутить читателя? Дело в том, что эти книги, как говорят эксперты, они достаточно тяжелые для восприятия. Дело в том, что Энн Карсон, она сама филолог, училась древнегреческому языку, латыни, и все это она перенесла, собственно говоря, в свои произведения. Но о том, как отзываются о них читатели, нам рассказала

0: Анастасия Савчук – это глава пресс-службы сети «Читай город».
1: Она интеллигентнейший автор, ее, конечно же, можно отнести к элитарной и интеллектуальной литературе, а не популярной билетристике. Ее читатель, тот человек, которому интересна как раз-таки античность, конечно же, поэзия, переводы, какая-то гуманитарная мысль. И у нас в сети представлена ее книга «Горький сладкий Эрос». Ее не так много осталось на остатках, но ее можно до сих пор приобрести в магазинах. Совсем скоро откроется также предзаказ на переиздание. И отдельно хочется поговорить о читательской реакции. Мы изучили отзывы, покупок не так много, но люди, которые прочитали ее книги, отмечают, что книга стала открытием сезона, кому-то она подарила своего рода озарение.
0: Ну что ж, коллеги, записываемся на переиздание, учим греческий.
2: Мы и читаем Энн Карсон. Вы слушаете радио РБК. Аня, тебе нравятся фильмы про Гарри Поттера?
3: Кому они не нравятся?
2: Ну, интересно. Есть наверняка такие.
3: Да, конечно, я думаю, что многие любят Поттериану, и это новость, конечно, для тех, кто на новогодних праздниках любит пересмотреть все фильмы. Франшиза про Гарри Поттера возвращается в российский прокат.
2: Ну, вообще, после стольких лет все равно смотришь, да?
3: Иногда.
2: Что, традиция уже?
3: На самом деле, не целенаправленно, конечно, но если попадается, могу посмотреть.
2: Ну что ж, к чему вообще я спросил? Франшиза про Гарри Поттера вернется в российский прокат осенью. Одна из киносетей анонсировала показ всех частей франшизы с начала ноября. Каждый четверг в кинотеатрах будет появляться новая часть, а последняя «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» выйдет на экран за неделю до Нового года.
3: Посмотрим. Но показывать фильмы будут в формате, как это у нас сейчас обычно и бывает, предсеансного обслуживания. Согласия на официальный прокат правообладатели не давали, рассказал руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
4: В России на каждый фильм должно выдаваться прокатное удостоверение. Оно имеет свой срок, свою территорию. Для чего это происходит? Прокатное удостоверение – это платежная ведомость на будущее перечисление денег правообладателю. Правообладатель имеет доступ к прокатному удостоверению и видит, сколько билетов продано на каждый фильм. И он знает, сколько у него будет прибыль. Без прокатного удостоверения невозможно показывать фильм. Но есть такое понятие, как предсеансовое обслуживание. То есть показывается какая-то короткометражка. Перед ней вроде как, чтобы обслужить экран, настроить звук, свет, показывают что-то. И вот это что-то в данном случае является Гарри Поттером. На Гарри Поттера прокатного удостоверения не было и, скорее всего, еще долго не будет. Правообладатель Гарри Поттера не дал согласия. С другой стороны, предъявить претензии никто не может. Кто сейчас может предъявить претензии? Только правообладатель, который должен находиться официально на территории Российской Федерации. Но он здесь не находится. То есть пока никто не видит, кто это находится в серой зоне.
2: Ань, ну тут вспоминается, конечно же, прокат «Сумерек», саги.
3: Про саги,
2: «Сумерки».
3: Все верно.
2: Да. Но там все-таки есть отличия, потому
3: какое?
2: Что правообладатели саги, они, в отличие от Warner Brothers, официально разрешали пускать в прокат на территории России. То есть у него было прокатное удостоверение, и, собственно, создатель потому и прибыль получили. Может, потому и разрешили. Да. Вот. А в отличие от них, «Гарри Поттер» в теневом прокате получается. Это такое локальное событие. Сыграет оно на ностальгии фанатов, но не принесет кинотеатрам больших сборов. Вот так считает главный редактор издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
5: Подобный формат уже не первый раз встречается на российском рынке, именно предсеансовый прокат звездных франшиз на отдельных площадках, в отдельных кинотеатрах или городах. С «Сумерками», опять же, сравнивать это не объективно. То есть это сугубо инициатива отдельных лиц, которые захотели поработать с этим фильмом, дать возможность аудитории сходить и поностальгировать. Все-таки это не массовая история, а такое вот разовая короткая акция, которая периодически случается. Подобного формата нету какой-то агрессивной рекламы, продвижения среди СМИ, каких-то официальных источников. «Гарри Поттер» франшиза уже не первый раз в таком формате выходит, опять же. За последние 4 года уже не первый раз сталкиваемся с выходом этой франшизы. Периодически под разные события, десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия фильма выходят они повторный прокат. Ранее были замечены в таком формате «Крепкий орешек». Перед Новым годом «Один дома» мог выходить. То есть в зависимости от событийности.
2: Ты знаешь, я бы поспорил, что «Гарри Поттер» не соберет, тем более в свете того, что сериал скоро выходит еще на HBO.
3: Да, интересно, подогревается.
2: Подогревается.
3: Посмотрим, какие цифры будут.
2: Да, уверен, что...
3: Еще, кстати, в этом году юбилей.
2: 25 лет с выхода «Философского камня». Да,
3: чем не повод все это пересмотреть.
2: Пересмотреть, да. Ну и наверняка захотят фанаты особенно сравнить фильм и сериал, и захотят освежить в памяти, что там наснимали 25 лет назад.
3: Ну а сейчас тема, без которой этот день у нас будет неполноценным.

0: ценным. И это тема, которую мы хотим с вами чуть позже обсудить. «Пешком через всю планету». Вот так она называется. Несколько информационных поводов. Один из них — это британец, который пешим образом пересек всю планету, 28 лет ходил. А есть еще пара, которая идет из Москвы во Владивосток.
1: Да, и мы вас спрашивали, вот вы сами как относитесь к ходьбе. Вот нам пишет Елена из Кирова: «Можете клеймить меня старушкой, но я сторонница скандинавской ходьбы, занимаюсь регулярно и чувствую себя отлично». Елена, клеймить, конечно, не будем. Ходите, коли вам нравится, почему бы и нет.
0: Скандинавская ходьба, да. Это а если палками. В день 30-40 километров проходить, как вот тут нагрузочка на колени, интересно.
1: Это сколько ж времени нужно, чтобы
0: 30-40? Это те ребята, которые идут сейчас из Москвы в Владивосток.
1: Из Москвы в Владивосток, да. Но мы, кстати, не знаем, они скандинавские идут или обычные.
0: Мы с ними пообщаемся в 20 часов и узнаем, каким образом они путешествуют. И вообще, в принципе, порассуждаем на тему, набирает ли популярность вот такое пешее путешествие.
2: РБК «Коллекция».
3: Нефть Brent сегодня подскочила выше $105 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, на пике торгов декабрьские фьючерсы прибавляли более 5%. Позднее рост замедлился, котировки опустились до $104.5. Цены пошли вверх после сообщения о подготовке США к новым ударам по Ирану. Как пишет Axios со ссылкой на американских чиновников, Пентагон поручил военным завершить подготовку операции. Среди возможных целей – ядерные и энергетические объекты. Окончательного решения Дональд Трамп пока не принял. Тем временем йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда. Как сообщает Рейтер, над аэропортом был замечен дым, при этом, по данным ТАСС, воздушная гавань продолжила работу. Саудовская Аравия нанесла ответные удары по объектам в Йемене. Хуситы также пригрозили атаками на нефтяную инфраструктуру королевства.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
5: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
4: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было?
4: в эфире.
6: Молодая кровь нужна.
0: Да, но для того, чтобы на

0: нанимать молодых ребят, тебе нужно в них много инвестировать. А то есть в моменте это дороже, потому что, конечно же, тебе проще нанять более зрелого, опытного специалиста, потому что тебе не нужно вкладывать силы и ресурсы в его обучение. И я думаю, что это причина, по которой зрелые компании, компании, которые могут позволить себе зрелых специалистов, нанимают более опытных специалистов с опытом. Прагматичность, то есть абсолютно точно гораздо более прагматичный
1: подход к работе. У молодого поколения, да?
0: Да. Это запрос на смыслы, зачем я это делаю, какие смыслы, и, конечно же, свобода выбора, она очень тоже ощущается, что есть выбор сегодня. И среди технологических компаний, например, да, ты можешь выбрать, там, в какой бигтех пойти работать. И в целом, ну, на рынке труда больше возможностей какого-то и парт-тайма. Понятно, что сейчас российский рынок так сжимается. Многие компании сокращают команды.
2: HR-директор Яндекса Дарья Золотухина в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 21:00.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик, ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Возвращаемся к теме атаки на ЦОД компании Яндекс. В самой компании пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра. Центр находится, напомню, в Сасово, Рязанской области. Ну, сегодня мы уже говорили о том, что много ресурсов пострадало, не открывались, или у кого-то открывались, у кого-то нет. Самые разные приложения, тут даже лучше уже, мне кажется, перечислять сферы, в которых они были, и транспортные, и финансовые, и медиа.
3: Авито, вот, да, ВКонтакте, РЖД, много чего затронуло, конечно, да. Пресс-служба платформы ЦАН подтвердила, что сбой связан с происшествием на

0: объект инфраструктурного партнера. Пока, понятное дело, масштаб происходящего сложно оценивать, и комментарий Яндекса это подтверждает, работы ведутся. Сообщения на сервисах мониторинга отражают прежде всего пользовательские жалобы, а не обязательно подтвержденные отказы самих сервисов. Ну, вот я в первой части нашего эфира говорила, что перед эфиром проверила, у меня, в принципе, все такое основное, что нужно, работает. Есть ли какая-то глобальная угроза, что у нас, я не знаю, завтра Blackout. Ничего не откроется, да, никакие приложения, или можно все-таки IT-инфраструктуру восстановить, перекинуть, резервные мощности задействовать? На эти вопросы попытаемся ответить. У нас на связи директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Павел, мы вас приветствуем. Наверное, один из таких первых вопросов, а почему у кого-то сегодня все работало как раньше, а у кого-то нет? И причем это могло происходить и в рамках одного региона?
1: Ну да, вопрос понятен. Смотрите, здесь нужно понимать, что в принципе эти ЦОДы, они, грубо говоря, могут быть разделены на два направления. Или на два направления может быть разделена их деятельность. Часть сервисов живет на одних ЦОДах и осуществляет услуги в реал-тайме. И это могут быть внутренние сервисы какие-то Яндекса, вроде как раз тех же самых Яндекс.Такси, Яндекс.Еда. А часть из этих ЦОДов работают больше по модели B2B и работают в формате IaaS, как Infrastructure as a Service. Они просто передают и сдают в аренду свои мощности различным другим игрокам рынка. А с учетом того, что Яндекс, там, Силиктел, Ростелеком — это одни из крупнейших игроков рынка, ну, просто, к примеру, несколько перечислил, то, конечно, у вас в ЦОДе Яндекса может, и в ЦОДе любой там крупной компании, может жить огромное количество различного софта, серверных частей, там, каких-то клиент-серверных программ разных-разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет, а дальше еще начинаются дополнительные нюансы. У вас есть так называемые балансировщики, которые в случае чего могут распределять нагрузку между разной инфраструктурой. Плюс у вас есть еще сетевое распределение через маршрутизаторы. Все это происходит обычно в режиме реал-тайма. Поэтому если говорить в целом, почему у одних компаний страдает, а у других нет, здесь, наверное, ситуация плюс-минус понятна, потому что у одних было установлено...
0: Да, Павел, мы поняли из вашего ответа. Спасибо большое. Ну, тогда, получается, вот эта система, которую вы описали, она, в принципе, как раз и снижает риски на случай всяких непредвиденных обстоятельств.
2: Ну, есть такое распределение, получается.
0: Да.
1: Да, да, до определенной степени. А у вас все очень сильно зависит еще от того, что было поражено. Если у вас там поражаются, например, системы электропитания, электрообеспечения, электроснабжения, то в этом случае у вас, да, может что-то отключиться, но, вероятно, там будет все перераспределено, а потом восстановлено из резервных копий. Если у вас удар происходит по каким-нибудь системам холодного хранения, ну, на сленге холодным хранением называются, например, системы, где реально хранится большое количество даты, Яндекс.Диск, там может располагать большие архивы людей, которыми они не пользуются каждый день. Они автоматически распределяются между носителями горячими и холодными. То в этом случае данные могут быть не восстановлены. Ну вот если мы вспомним, например, недавний достаточно случай, когда был виток очередной конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, когда был удар по Амазону, дата-центра на Ближнем Востоке, то там удар был как раз вот по системам электроснабжения, и там достаточно быстро все восстановили. Сейчас все зависит от того, действительно, что было повреждено. Но также нужно понимать, что сейчас у Яндекса где-то 5 СОДов, ну не где-то, у них 5 СОДов сейчас введенных в эксплуатацию. 6-й был по плану должен вводиться, по-моему, в конце этого года, если я не ошибаюсь. Вот пока, если у вас пострадал один СОД, то, в принципе, обычно все процессы так или иначе как раз автоматизированными системами перераспределяются на какие-то другие мощности. Это гиперскейлер Яндекс, он может такие вещи себе позволить. Но если, опять же, был удар не очень глубокий, не очень сильный, если это был крайний и последний удар, хочется надеяться, естественно, на это.
2: Павел, тут вспоминается сразу вот эта атака Ирана на ЦОДы Амазон в Эмиратах и Бахрейне. Вот сейчас впервые в России такая атака произошла на ЦОД Яндекса. Ну, как будто бы эти объекты становятся целями. Как теперь компаниям от этого защищаться? Вот что делать? Теперь надо иначе будет строить и защищать эти ЦОДы?
1: Крайне-крайне сложно, но вопрос очень хороший. Объясню, почему сложно. Естественно, инвестиции в строительство подобного рода ЦОДов, особенно там, да и не особенно, а в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами, компаниями, прописывается отказоустойчивость там на

0: определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями процентов в год. А, естественно, для обеспечения такой бесперебойности вам требуется и система резервные какие-то, вам требуется очень сложная система электроснабжения и все такое. Если вы еще начинаете закладывать ваш капекс в дополнительную какую-то машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, то есть дополнительные меры защиты туда вкладываете, ваша стоимость может возрасти кратно. В рамках глобальной конкуренции это может просто привести к тому, что бизнес будет перетекать в другие регионы. Поэтому что здесь делать? Вопрос сложный, вопрос открытый. Но если мы на секунду вынесем за скобки финансовую составляющую, то как будто бы действительно придется решать эти вопросы.
1: Варианты есть, вопрос цены. Павел, если можно, коротко, пользователям сервисов, например, Яндекса сейчас что делать? Нужно ли что-то сохранить?
0: Тоже очень хороший вопрос. Действительно, если вы используете сервисы Яндекса или вообще какие-то российские сервисы онлайн-стоража, то, может быть, вот не хочется, понимаете, падать в панику, но действительно, может быть, имеет смысл осуществлять резервное копирование не только посредством облачных сервисов, а посредством и тоже физических носителей. Потому что никто не знает, докуда эта ситуация дойдет. Ряд сервисов, например, облачного хранения, на самом деле это софт, который все равно обращается к IaaS-провайдерам, где уже непосредственно физически все это дело.
1: Да тут даже без паники. Мне кажется, это, в принципе, такая рекомендация, что периодически что-то важное нужно сохранить.
2: Сейвить, да.
1: Физических доносителях.
0: Да. Ну, либо распределять это по нескольким провайдерам. Ну, наверное, это тоже может быть сложнее, чем физически это сохранить где-то еще. Хотя не будем, опять же, пока поддаваться панике. Еще раз, у них 5 содов. Обычно это все дело неплохо распределяется. Что касается холодного хранилища, не всегда есть бэкапы у него. Но если бизнес специально это не организовывает. Теоретически потеря данных может быть, но почему-то по каким-то косвенным признакам, несмотря на то, что Яндекс пока не дает конкретные сроки на восстановление, по косвенным признакам я предполагаю, что ущерб все-таки был разумный. Еще раз, понятно, что очень сочувствуем Яндексу, но не критичный, что будет восстановлен.
1: Да, будем надеяться. Спасибо вам большое. Директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов был в нашем эфире. Оценивали, что делать бизнесу сейчас, который строит IT-инфраструктуру, чтобы минимизировать возникающие риски.
2: Ну, вопрос действительно не праздный, потому что как защитить и новые, и старые. И тут надо будет всем поразмышлять. Действительно, как Павел правильно говорит, это весьма затратная история.
3: Час. Что это значит?
2: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александр Панфилова. Саш, ну мы видим, что рынок что-то подсдал, там Яндекс потянул всех вниз.
4: Ну да, действительно, никаких драйверов не было. Ожидание звонка президентов России и США перестало вот радовать и тащить рынок вниз, импульс спал. Ну а вот бумаги Яндекса, которые занимают в индексе Мосбиржи достаточно большую долю, то есть это 6,5%, конечно, утянули вниз. И, в общем-то, все эти атаки БПО, в целом стоит такой рыночный сентимент, что поводов для роста нет, и большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне.
3: Рынки итоги.
4: Ожидание звонка президентов России и США перестало драйвить рынок, импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи к вечеру закрылся в красной зоне, он снизился на процент с лишним, 2312 пунктов. Вот такова отметка по закрытию основной сессии. Ну и сейчас на вечерней сессии примерно такая же динамика сохраняется. Большинство голубых фишек провели этот день в красной зоне и, конечно, утянули рынок вниз бумаги Яндекса. Их вес в индексе Московской биржи в ключевом индикаторе российского рынка составляет почти 6,5%, то есть в списке тяжеловесных бумаг они занимают четвертое место. Поводом стал, понятно, пожар дата-центра Яндекса в Рязанской области после ночной атаки БПЛА. Это одна из ключевых инфраструктурных площадок компании. Но вот в самом Яндексе нам прокомментировали, что пожар затронул часть инфраструктуры, профильные службы устраняют последствия, но вот пока что работа дата-центра полностью остановлена, и часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Позже в пресс-службе также добавили, что Яндекс пока что не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра, и масштаб ущерба для инфраструктуры пока что еще оценивается. Но вот мы попросили аналитиков оценить масштаб проблем для инфраструктуры Яндекса и последствия возможные для выручки компании из-за перебоев в работе сервисов. И

0: Рубни. Об этом глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева.
1: Основной эффект придется на облачный бизнес Яндекс.Клауд. Однако здесь важно отметить, что если мы посмотрим на первое полугодие 2026 года, то выручка Яндекс.Клауда составляла где-то около 2% от общей выручки Яндекса. Но непосредственно сам облачный бизнес, он, конечно же, связан с самой инфраструктурой ЦОДа. Однако здесь важно подчеркнуть, что если у нас какой-то ЦОД выбывает, то нельзя сказать, что выручка облачного направления снижается на точно такой же процент, который эквивалентен выбытию мощностей. Но здесь важно отметить, что как бы и другие сервисы Яндекса непосредственно зависят от самой инфраструктуры ЦОДов. И, конечно, здесь повреждение какого-либо ЦОДа, оно имеет непосредственный эффект на другие сервисы.
0: Бумаги Яндекса по итогам основной торговой сессии потеряли более 3,5%, но вот при этом я напомню, что именно эти бумаги встречаются почти во всех стратегиях инвестиционных домов на четвертый квартал. И вот что интересно, мы помним, что когда подобная история случалась с Озоном, почти все аналитики, все брокеры, все инвестдома почти одномоментно поставили акции Озона на пересмотр, но вот с Яндексом они это делать не спешат, по крайней мере, вот пока нет какой-то конкретики, комментария компании по оценке ущерба. Ну вот и глава аналитики по рынку акций и инвестиций Марьяна Лазаричева рассказала нам, что компания долгосрочно сохраняет позитивный взгляд на акции Яндекса.
1: Мы пока не планируем пересматривать нашу целевую цену, тем более тут, мне кажется, через 2 недели компания должна опубликовать результаты за 3-й квартал. И, в принципе, мне кажется, мы сможем обновить наш взгляд на акции в соответствии с тем, что компания покажет по итогам 9 месяцев 2026 года. Но, как я и сказала, что мы сохраняем долгосрочно, мы сохраняем позитивный взгляд на акции Яндекса. Компания нам нравится, нам кажется, что у Яндекса есть довольно много драйверов для дальнейшего роста. Однако, если мы будем смотреть на краткосрочный горизонт, мы думаем, что мы здесь увидим какую-то волатильность в котировках.
0: Ну, будем ждать комментарий от компании, следить за котировками. Но вот помимо Яндекса, в лидерах падений на российском фондовом рынке сегодня были акции представителей черной металлургии. Напомню, что вчера они вырвались в лидеры роста, поэтому сегодня мы наблюдаем коррекцию. Но вот этим я вчера объясняла рост, а сегодня падение. Эти акции чувствительны к общерыночному сентименту и отыгрывают смену его с более выраженной динамикой как вверх, так и вниз. И не могу не сказать про истории, которые росли сегодня против рынка. Во-первых, это самолет. Бумаги в моменте взлетали на 5%, но закрылись более сдержанным ростом, плюс 1,5%. Поводом стали слова первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина о том, что Сбер и другие кредиторы застройщика обсуждают план по улучшению финансовой ситуации компании. При этом позже исполнительный директор начальник центра по работе с инвесторами Сбера Яна Ларионова добавил, что банк не рассматривает вхождение в капитал компании или ведение внешнего управления. Вот были такие слухи, на этих слухах акции тоже росли. В общем, Сбер работает только с точки зрения реструктуризации. А, конечно, это сразу приободрило бумаги самолета, но ненадолго, потому что позже агентство АКРА понизило кредитный рейтинг самолета до уровня BBB, изменив прогноз на негативный. Объяснили это низкими продажами жилья, высокой долговой нагрузкой и расходами по проектному финансированию. Ну, облигации застройщика под большим давлением, доходности достигает 250%. И акции тоже снижаются опережающими темпами. С начала года они потеряли 76%. Ну, вообще, начала я говорить про эти акции, конечно, изначально как про лидеров роста. Помимо них подрастали сегодняшнего роста акции золотодобытчиков, тоже против рынка. При этом само золото какой-то яркой динамики не показывало. Динамика около нулевая. Драгоценный металл торгуется примерно по 4117 долларов за тройскую унцию. Но вот в золоте мы не видим какой-то яркой динамики, зато снова видим американские горки в нефти. Топливо сегодня обновило пики октября. 5,5 долларов за бочку. Вот столько сейчас стоят фьючерсы на Brent, ноябрьские фьючерсы. Причины, которые день уже одни и те же, помимо ближневосточного конфликта, это опасения по сокращению добычи в Штатах из-за урагана, который приближается. Дорогая нефть сегодня сдерживала продажи в бумагах нефтегазового сектора. Акции Лукойла, это такая фишка, которая росла в последнее время опережающими темпами, потеряли 0,5%. Но вот теряли они все-таки побольше днем, но к вечеру вышла еще статья New York Times с деталями сделки по продаже зарубежных активов Лукойла, и там указывается, что после сделки на активы больше не будут распространяться санкции США в отношении

0: решение Лукойла. Напомню, что это главное опасение вот в этом кейсе, поскольку даже если компании удастся продать эти активы, то деньги Лукойл не получит, пока действуют ограничения. Ну и также в статье указывается, что США получат около 15% в сделке по Лукойлу без вложений. Ну вот, между прочим, акции нефтяных компаний сегодня также называл глава Сбербанка, когда перечислял лучшие активы на российском рынке. Вот Герман Греф сегодня поделился рецептом сбалансированного инвестиционного актива, и там нашлось место многим активам. Вот диверсификация всему голова, поскольку сейчас будет цитата Германа Грефа: если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты должен добавить туда определенное количество ингредиентов. Вот топ активов от Германа Грефа. Значит, это дивидендные акции, это, конечно, Сбербанк и два представителя нефтяников — «Газпромнефть» и «Лукойл». Вот по мнению Грефа, их нужно обязательно иметь в своем портфеле. Облигации флоутеры, депозиты в банке, БПИФы, ЦФА, цифровые финансовые активы. Сам Греф планирует обратить на них внимание со следующего года. Ну и ОФЗ, вот их, по мнению главы Сбербанка, нельзя игнорировать, поскольку даже несмотря на то, что по ним отменены налоговые льготы. Но отмечу, что в красном сегодня как раз-таки тоже не только российский рынок акций, но и рынок гособлигаций. Индекс RGBI потерял почти 0,5%, 110,7 пунктов. Ну и доходности по длинным бумагам вплотную приблизились к 17%, 16,93, если быть точной. Все это движение зависит от ключевой ставки. Напомню, что завтра в программе «Рынки главное» с Линой Тихоновой примет участие заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. Не пропустите.
1: Саша, наверняка вы сегодня это в своих программах уже обсуждали, но еще раз для наших слушателей, которые вместе с нами подводят итоги этого дня, информационные итоги. Мосбиржа сегодня анонсировала старт торгов криптовалютой с 1 декабря. Ну, я так понимаю, что это не совсем новая новость уже. В принципе, эти предположения
0: звучали. Они были, мы обсуждали это в том числе, но вот все-таки у наших экспертов некоторый скептический взгляд на криптовалюты, и мы опять же вот сегодня вспоминаем целый день слова Германа Грефа. Он сегодня тоже признавался, что был один из первых инвесторов в криптовалюту, но это слишком рискованно, поэтому сейчас он не рекомендует. Ну и, в общем-то, и мы поэтому обсуждаем это от случая к случаю, но ставку большую не делаем.
1: Спасибо тебе большое. Ведущая рынков на радио РБК была с нами Александра Панфилова.
2: Вы слушаете радио РБК. Ну что, Ань, пошли дальше?
1: Мы идем, и вы идите. Да, еще раз, наверное, перерасскажем вам эту новость коротенько для тех, кто, может быть, не сразу к эфиру присоединился. И, собственно, вопрос, который мы задаем нашим слушателям, из чего он родился. Британец обошел кругом планету, 28 лет ему на это потребовалось. На самом деле, кругом это очень условно звучит. 48, по-моему, тысяч километров он прошел. И есть некий тренд. Вот мы так с Сашей предположили, что этот тренд сформировался. Люди стали больше ходить. Трекингом занимаются, какие-то вот такие вот пешие путешествия. Рассказывали сегодня еще про пару, которая идет из Москвы во Владивосток. Откуда вообще появляется желание у человека так много ходить?
2: А может быть, это такая реакция на цифровизацию, на ковид? Вот помнишь, все засиделись и теперь решили, что все, пора встать и пойти.
1: Шестой год разминают ноги.
2: Да, как Форест Гамп.
1: Иди, да, иди, Форест, иди. Ну, вопрос, который мы задавали нашим слушателям, сейчас еще раз его повторим. Куда вы готовы идти и насколько зайти в вопросах своего здоровья? Потому что все-таки сейчас модно говорить о том, что ходьба – это про ЗОЖ, 10 тысяч шагов в день для сердечно-сосудистой системы. Это полезно. Вот ходите ли вы, сколько, или предпочитаете какую-то другую физическую нагрузку? Поделитесь, расскажите. Я уже вижу, что Саша подготовил несколько сообщений в нашем Телеграме.
2: Да, есть сообщение. Арсений пишет из Воронежа. «Все, что могу сказать, хожу на кардио 3 раза в неделю по вечерам. Это святое. Переношу только если реальный форс-мажор». Но это человек ходит нам, вот Арсений пишет, в спортзал, видимо, ходит, да? А мы вот все-таки говорим про хождение.
1: Но, может быть, он ходит в спортзал, чтобы ходить на дорожке.
2: Это на дорожке, тоже? да. А, засчитано, да?
1: Засчитано,
2: тоже,
1: конечно.
2: Хорошо, засчитано. Иван из Волгограда. «По выходным езжу с женой на великах по несколько километров. Наверстываю, так сказать, всю рабочую неделю». А вот на великах уже не считается или тоже считается?
1: Ну, за ходьбу, конечно. Не сочтем. Но физическая нагрузка, да. А сколько? Вот пишите, пожалуйста, сколько вы выделяете времени. Тут тоже есть со стороны специалистов предположение, как вот 10 тысяч шагов, то же самое по минутам. Якобы 150 минут в неделю – это некая норма для того, чтобы себя чувствовать хорошо.
2: Да, пишите и время, и, может быть, шаги. Как вам проще свои KPI засчитывать?

0: пишите там 10 тысяч вы проходите, 7 тысяч, 15, а может быть больше. Если вам удобнее по времени, то можно и по времени. Диана пишет из Москвы. К сожалению, никак. У меня работа и маленький ребенок. Но когда подрастет чуть-чуть, хочу заняться или танцами, или женским боксом, еще не решила.
1: А у вас и так физической нагрузки хватает. Пока ребенка поднимешь.
0: Пока одобряем. Можно пока не ходить. Да. Что еще пишет? Федор пишет из Санкт-Петербурга. Эх, с трудом. Я не то чтобы супер занят, просто зачастую мне лень и есть дела поинтереснее. Ну вот, видишь, кому-то просто лень. Зато честно. Лень ходить.
1: Лень ходить. Но до работы-то вы все равно идете. Так что можно включить шагомер и засчитать за физическую активность.
0: Ну а мы тем временем дошли до того, что еще важно знать сегодня. Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Президент посетит заседание глав государств СНГ. Начнется оно завтра утром. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что на полях заседания Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
1: Украинские переговорщики отправляются в США для встречи с американской стороной 9-10 октября. Об этом заявил Зеленский. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил о риске эскалации на Украине и перерастания конфликта в намного более опасный. По его словам, перспектив переговорного урегулирования сейчас нет. Президент США Дональд Трамп, напротив, недавно говорил, что конфликт близится к завершению, хотя это и незаметно.
0: Нефть на атакованном танкере в Черном море полностью выгорела. Вреда окружающей среде пожар не нанес, заявил об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Набережные и пляжи Сочи с момента удара по судну были закрыты. Сегодня курортная зона возобновила работу. Также в городе снимают режим повышенной готовности. Об этом власти сообщили. На месте работает наш корреспондент. Какая сейчас обстановка в Сочи, обсудили часом ранее. Запись можно послушать в приложении или на сайте РБК.
1: И Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница. Шведская академия отметила ее смелое творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы. Совсем скоро, в следующем часе, обсудим, за что присуждается Нобелевка.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

спят в среднем на 45 минут дольше менее успешных коллег и строго разделяют работу и личную жизнь. Эксперты подчеркивают, продуктивность – это вопрос управления энергией, а не временем. По данным исследователей, после 55 рабочих часов в неделю эффективность человека падает настолько, что дополнительные часы становятся бесполезными и лишь кратно увеличивают количество ошибок. Мозг лидера требует таких же регулярных пит-стопов, как болид Формулы-1. К примеру, основатель Amazon Джефф Безос никогда не жертвует сном и принимает самые сложные решения строго до обеда. А в немецком офисе Volkswagen для защиты сотрудников корпоративные серверы блокируют отправку писем после окончания рабочего дня. Чтобы сохранить когнитивную эффективность, специалисты рекомендуют делить день на 90-минутные блоки, делегировать задачи по правилу 70% и отключать уведомления в выходные. Бизнес-успех – это марафон, а не спринт, и побеждает в нем тот, кто умеет вовремя остановиться.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год, до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Ну и сейчас возвращаемся к теме северных потоков. Могут найти они американского инвестора, пишет об этом Рейтер. Вот по сообщениям агентства вопрос этот обсуждали высокопоставленные представители России и США. И по данным агентства есть даже конкретные персонали. Принимали участие в этих переговорах глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер.
4: Да, Кушнер человек, по всей видимости, предприимчивый. Вот агентство отмечает, что он рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов и урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий. Ну, в целом, с американской стороны выглядит очень удобно.
3: Труба, теоретически, да.
4: Да, не их, газ не их.

0: Но при этом они получают деньги,
1: за то,
0: что там перегоняют топливо. Сейчас газопровод «Северный поток» не функционирует. Уцелела одна из четырех веток. Ну, она простаивает, естественно. Каковы шансы, что американские инвесторы действительно войдут в этот проект? На каких условиях это может произойти? Насколько выгодной будет такая сделка для американцев, да и для России? Если уж о сделке речь, то договариваются две страны. Выясним с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав, мы вас приветствуем. Ну вот о такой реанимации потоков не первый раз мы говорим, и американцы речь заводят. А оценки есть вообще, в принципе, в каком сейчас состоянии все нитки?
2: Значит, две нитки первого Северного потока не функционируют. Они уничтожены в ходе диверсии, саботажа или терактов, которые организовали некие враждебные силы. Одна нитка Северного потока 2 сохранена. В эксплуатацию Северный поток 2 не был введен из-за нараставшего в то время разногласия политических между Россией и Германией. Соответственно, в чем сейчас может быть смысл? Тут, конечно, будет не две стороны договариваться, а три. Здесь идея в том, что российская сторона предлагает американцам участвовать в этом процессе, стать, может быть, новыми операторами проекта, или, может быть, совладельцами проекта. Под этой логикой они должны увидеть европейцев газ этот самый принимать. И тогда в случае возобновления поставок как минимум по второй нитке Северного потока 2, она его должна сейчас специально немецкие власти в эксплуатацию вести, можно зарабатывать деньги. И России, и Германии, и
0: остальные
2: нужно реконструировать. И дальше политическая задумка заключается в том, что если Трамп на это дело соглашается, он принимает как бы российскую сторону во всей идеологии конфликта России с Европой. А если Европа откатывается на уровень своего мейнстрима, то Трамп к ним начинает хуже относиться.
0: Это политический, политическая сторона вопроса. А если об экономической говорить, ведь американскому инвестору должно быть интересно там заниматься восстановлением, да? Не только получать деньги за прокачку. Вот примерные объемы работ по восстановлению, оценки, они какие-то могут быть? Я в 2024 году видела 2 миллиарда евро. Мы понимаем, что с учетом инфляции, наверное, можно смело на 2 умножать. И, при том, что, там, по-моему, Северный поток-2 обошелся в 10 миллиардов.
1: Я видел оценку где-то 1,5 миллиарда. Ну, они где-то вот примерно в этих порядках.
0: Ну, то есть получается, что восстановление может обойтись как там половина строительства новой ветки.
2: Ну, и половина стоит с новой ветки совершенно. В принципе, это не такие большие объемы, учитывая вот его уровень конфронтации, во что он на всяком пропоится. В принципе, можно хоть новый проект построить. Если старый, да, примерно то, что вы говорите, 1,5-2 миллиарда, это приблизительная оценка. А первую нитку, то есть одну нитку можно вообще запускать хоть сейчас и зарабатывать деньги. Потому что экономически, конечно, ничего более рационального, чем прокачивать газ из России в Германию, по короткой ветке, которая уже построена, конечно, ничего более экономичного как бы нету.
1: Станислав, это в деньгах, а в сроках?
2: Ну, если начинать работу, то я думаю, что это можно сделать там за какие-то несколько месяцев, скорее всего, может быть, год. Но это мы посмотрим абстракцию. Мне кажется, Россия вообще рассчитывает на то, что европейский мейнстрим это отвергнет. И будет такое ожидание, что Россия и Трамп альтернатива за Германию за торговлю, а мейнстрим за войну. И нам это тоже должно устроить.
1: Ну, а будет кому продавать-то с учетом позиции Европы сейчас? Они вот с 27-го года хотят отказаться вообще от газа российского?
2: Смысл, что должен Трамп что-то убеждать. И должны поднять голову активно, и громко начать говорить те люди, те политические силы, экономические, которые хотят этого. Это либо промышленные лоббисты, которые сейчас опасаются, что либо говорить на эту тему, либо евроскептики, альтернативы для Германии, которые об этом говорят откровенно уже. Да?
1: Станислав, раньше не было. А если будет, вот представим, восстановили все, это насколько это удешевит газ для европейского потребителя?
2: Сейчас газ в Европе очень дорогой, там около 900-800 долларов за 1000 кубометров, что еще, это очень большие деньги, конечно, и с такой ценой на газ она получается в несколько раз выше, раз в 5 выше, чем в Германии, раз в 5, 6, 7 даже выше, чем в США.
1: Но это будет выгоднее, чем СПГ закупать?
2: Ну, я имею в виду, если сейчас цена на газ на электричество в разы больше в Европе, чем в Америке, то Европа не имеет никакой конкурентоспособности на мелких отраслях. Если восстановить себе поставки по Северному потоку частично, это уже даст, конечно, толчок конкурентоспособности европейской экономики.
0: Но, с другой стороны, мы же не можем или можем определить, какая может быть цена, если американские инвесторы зайдут, и будут ли они причастны к ценообразованию для покупателя?
2: Ну, посмотрим. Обычно логика такая, что ценообразование происходит на бирже, на территории уже покупателя. Но здесь, возможно, будет комплексная сделка. Да и, конечно, общие цены зависят не только от этого одного проекта. Они зависят от Ближнего Востока, от курса на энергопереход и так далее.
0: Станислав, а в итоге в структуре, вот это вы сказали, да, даже три страны могут участвовать в разговоре, но, насколько я помню, вообще четыре страны в акционерах северных потоков. Америка какую позицию могла бы вообще в этой структуре занимать? Кем бы мог быть этот инвестор американский?
2: Первый Северный поток первый, второй принципиально отличается от поставок акционеров. Первый Северный поток имеет много акционеров, включая Газпром. Второй Северный

0: но принадлежит «Газпрому» исключительно через вашу садскую дочку. Но если придут американцы, теоретически все это дело можно пересмотреть. Наверное, как сейчас пересматривается история с лукойловскими активами за рубежом. Поэтому, в принципе, если была бы политическая воля, была бы готовность Трампа, что называется, заставить европейцев здесь пойти на уступку, мейнстрим европейский, то, конечно, шансы были бы. Но если сейчас он просто откажется, я думаю, что Россия будет получать политический дивиденд, да, экономика, возобновить экономическое сотрудничество вот на текущем политическом контексте отношений между Кремлем, да, и мейнстримом европейским, мне представляется, пока невозможно.
1: Спасибо вам. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович о потенциальном американском инвесторе, который мог бы каким-то образом присоединиться к проекту «Северный поток» и возобновить поставки топлива по нему.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК. К теме образования мы дошли сегодня. Абитуриенты следующего года, судя по всему, поступят в вузы по старым правилам. По крайней мере, об этом можно сделать вывод из заявления министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Вот по его словам, плавный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет до 2030 года. В следующем году система заработает только по отдельным укрупненным группам специальностей.
1: Ну, это тренд, который был несколько лет назад обозначен, что Россия отказывается от Болонской системы и выстраивает свою систему высшего образования под свои задачи экономики в том числе. Как будет выглядеть поступление в вузы в ближайшие годы? И самое главное, что для, меняется для поступающих и для обучающихся, на эту тему поговорим. У нас на связи профессор, главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ирина Абанкина и ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин. Ирина Всеволодовна, Борис Васильевич, мы вас приветствуем. Борис Васильевич, наверное, я же так понимаю, ваш университет подключился к, уже к этому переходному периоду, да? Поделитесь, вот что принципиально изменилось в подготовке?
4: Добрый день. Действительно, вся высшая школа сейчас очень внимательно смотрит за пилотным проектом. МГТУ Станкин в него не вошел. Мы рассчитываем, что соответствующие изменения произойдут. Но дело не в этом, это не мешает, потому что изменения коснутся всех. И, конечно, мы очень внимательно анализируем опыт ведущих университетов. Первые стартовали в 2023 году. 6 университетов из самых разных предметных областей с широким набором специальностей. Это как раз было сделано для того, чтобы, в общем, опробовать все стороны вообще возможных специальностей.
1: Так, и что вам коллеги рассказывают? Как это все проходит?
4: Смотрите, значит, самое сложное – это, конечно, обновление содержания наших образовательных программ. Потому что просто так взять, например, добавить один год к программам бакалавриата – не дело, это совершенно не нужно. Взять старые программы специалитета, которые были 15 лет назад, понятно, это тоже невозможно. Наука, техника, вообще мир далеко ушли вперед, и, конечно, нужно серьезно обновлять содержание. Причем обновлять нужно как содержание фундаментальных дисциплин, поскольку они создают фундамент, основу для изучения уже профессиональных предметов. И нужно, конечно, профессиональные предметы обновлять, они меняются, что называется, каждый день, где-то быстрее, где-то медленнее.
1: Борис Васильевич, ну а разве этот процесс так и так не происходит? Вот, ну, глобально, кроме того, что мы отказываемся просто от самого слова «болонская система» и меняем подход там, к продолжительности образования.
4: Прежде всего, мы начинаем готовить специалистов в один такт. Если раньше бакалавриат был первой ступенью высшего образования, дальше человек более высокой квалификации должен был получить образование в магистратуре, и 4 плюс 6 лет, вот за 4 года выходил уже полноценный специалист, который, скажем, мог заниматься, если мы говорим об инженерном деле, заниматься разработками. То сегодня мы хотим, чтобы за один такт, за 5, где-то за 5,5 лет, где-то по каким-то специальностям за те же 6 лет мы получили высококвалифицированного инженера-разработчика. То есть, во-первых, исчезнет вот эта вот ступенька дополнительная. Отношение к бакалаврам подчас не совсем полноценное сохранилось до сих пор, несмотря на 15-летнюю практику.
1: У бизнеса?
4: Да, инженер, вы есть.
1: У бизнеса?
4: Да, у работодателей, конечно, ну, в самом деле, понимаете, подготовить инженера полноценного за 4 года, ну, нельзя, это, в общем, жизнь уже показала. И, кстати говоря, по целому ряду специальностей сохранился, ведь специалитет сохранился, то есть подготовка.

0: подготовка 5,5-летняя. Это все годы вот существования Болонской системы, так называемой, это у нас было по целому ряду специальностей. Мы продолжали все университеты готовить как раз конструкторов, разработчиков по монопрограммам, вот по программам специалитета.
1: Борис Васильевич, поняли. Так, про изменения понятно. Ирина Всеволодовна, подключайтесь к разговору. Ну, вот Болонская система, это же не только про сроки, да, а про, в принципе, единое такое европейское образовательное пространство. А, учитывая, что мы сейчас выстраиваем свое пространство образовательное, нужно ли нам ориентироваться, например, на Азию и как-то пытаться интегрироваться с теми университетами?
2: Вы знаете, ну, соглашусь с Борисом Васильевичем, что то, что касается инженерных специальностей или архитектуры, или тем более искусств, исполнительских искусств, они в Болонской системе не регулировались и сохранялись национальные системы. Болонская система в первую очередь про мобильность и студентов, и преподавателей, и про сопоставление стандартов качества. Так, чтобы можно было строить свою образовательную программу, выбирая даже разные предметы в разных вузах, учиться, стажироваться. И вот эта вот гибкость была отличительной характеристикой, она вообще действительно не про сроки. И в этом плане мы мобильность и вот такую вот взаимосвязанность с европейской системой действительно утеряли. Многие страны сейчас стараются выстроить национальные системы. Главный вызов, конечно, искусственный интеллект. В образовании это очень серьезный вызов.
3: Ирина Филовна,
2: Это встраивать в обучение? Что из себя представляет процесс обучения? Я согласна, что содержание образования, как Борис Васильевич говорит, надо обновлять. Но и педагогические технологии, и педагогический дизайн здесь очень серьезный.
3: Ирина Всеволодовна, да, у нас, видимо, связь пропала. Я только хотел уточнить, что значит мы утеряли эту связь. Ирина Всеволодовна, слышите нас?
2: Это значит, что у нас были комиссии по поддержке и проверке нашего качества. Программы, которые соответствовали и были сертифицированы, они появлялись в общем списке программ, которые рекомендуются как соответствующие качеству. Иногда не только программы, но некоторые вузы у нас сумели попасть в эти списки. Сейчас в этих списках нас не видно. Мы больше не видимы для ни абитуриентов, ни студентов, которые продолжат образование хотят. Ни наших программ, ни наших вузов там не видно. Вот ключевое было, что были комиссии, которые оценивали качество, сертифицировали и создавали вот эту базу данных, программу университетов, которые признаются в рамках вот подписанных соглашений, в рамках подписанных договоренностей соответствуют этим стандартам качества. Вот что значит, что мы это утеряли. Это и для преподавателей важно, когда они перемещались из одного вуза на контракты в высшей школе, всегда срочные для преподавателей. Вот искали работу, создались научные коллективы, в том числе, кстати, и в области разработки современных образовательных технологий. Сейчас это сотрудничество, оно...
3: Для преподавателей понятно. А для студентов что это значит? Теперь им сложнее будет учиться за рубежом, если хотят, или вообще невозможно?
2: В этом смысле вам придется подтверждать соответствие определенному качеству, в том числе при нострификации дипломов сдавать экзамены, проходить квалификационные тесты для того, чтобы подтвердить, что ваш диплом так или иначе признается и может быть использован. Вот никакого автоматического признания документов об образовании здесь нету. Мы полноценно тоже не вступили, полноценного не было, но с отдельными странами было. Более того, для тех программ, которые были включены в этот список, это, конечно, было. И там были совершенно не только московские вузы, но вузы из многих регионов нашей страны. Да, не в целом вузы, программы эти. И это, да, конечно, вот в области образования это разрыв такого образовательного европейского.
1: Ну вот с другой стороны, Борис Васильевич, я сегодня читала, что есть мнение, что наоборот, вот такие наднациональные, скажем, образования, они усложняют процесс. И иногда вузам между собой договориться проще. Я вижу, что вы активно сотрудничаете с зарубежными вузами-партнерами. Вот действительно так вот тет-а-тет вот отношения выстроить проще, обмениваться там, студентами, абитуриентами, преподавателями легче, чем если бы это была некая там национальная или наднациональная система.
0: взаимодействие между университетами, если на него не влияют

0: факторы, ну, так скажем, глобального порядка, как это произошло несколько лет назад, сохранились, и здесь каких-то сложностей нет. Наши партнеры как раз не ставят вопрос о том, что вот у вас будет какая-то другая система, мы не будем сотрудничать, ничего подобного. Все это решается, университеты автономны, и мы можем друг другу, собственно говоря, подтвердить и уровень студентов, и курсы, которые они, соответственно, прослушали, можно зачитывать. Индивидуальная вот, образовательная миграция какая-то, да, движение, мобильность, безусловно, будет затруднена, потому что Болонская система, ведь она создана в условиях не самых больших стран Европы, в условиях, когда границы стали проницаемыми, и тогда один человек спокойно может вот, перемещаться куда-то, приехал, ему там все зачли, он учится семестр в другом университете. Другое дело, что польза от этого вот, по нашим масштабам, конечно, не очень большая. У нас по другому пути мобильность пошла. Это сетевые образовательные программы. В нашей стране это реализуется. Они реализуются одновременно несколькими университетами. И такой опыт есть. Я думаю, что в этом направлении все будет развиваться достаточно успешно.
1: Борис Васильевич, но у вас технический вуз. Это для всех вузов характерно?
0: Вы имеете в виду...
1: Вот, ну вот это взаимодействие, да, вот вы о нем рассказали, здесь все понятно, да.
0: Ну, мы-то, честно говоря, каких-то проблем вот в ближайшие годы не наблюдаем, и наши партнеры тоже таких сигналов не подают. Вот. Для всех ли это характерно? Ну, здесь судить сложно, надо, наверное, спросить там коллег из гуманитарных университетов, из классических.
2: Угу. Ирина Селовна, вот вы сказали то, что наши вузы, там, наши педагоги стали незаметны, и это то, что мы теряем. А если говорить про европейское образование в России, оно сейчас котируется?
3: Ну, и образование, и студенты отдельные, конечно, могут котироваться. Наши медицинские вузы и программы медицинские в государственных университетах позволяют сдать внутри своей страны квалификационные экзамены, заняться частной практикой. Поэтому у нас до 20% иностранных студентов так и остается по медицинским специальностям. Но разрывы для нас ощутимы. У нас ушло очень много членов ученых советов, аспирантских по защите, научных руководителей, которым свои университеты, европейские, американские, конечно, поставили заслон на то, чтобы участвовать вот в таких проектах, быть научными руководителями, даже оппонентами, и просто участвовать в советах. Поэтому мы на себе разрыв такой, конечно, ощущаем. И налаживание новых партнерств требует немалых усилий, которые здесь, я бы сказала, возникают. Так что другое дело, что и многие другие страны начинают ориентироваться больше на национальные интересы.
1: Ну, то есть как бы уходит вот эта национальная история. Вы слушаете программу ЧЕС. У нас на связи ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин и профессор Ирина Всеволодовна Абанкина.
4: РБК «Коллекция».
5: 10 ведущих китайских разработчиков искусственного интеллекта выпустили в сентябре 16 новых моделей. Среди них модели DeepSeek и Xiaomi. В подсчет вошли только новые модели, а не доработки уже существующих. Часть из них генерирует аудио и видео. Релизы пришлись на месяц, когда глава Anthropic Дарья Амадей опубликовал эссе с призывом к отрасли замедлить развитие искусственного интеллекта из-за растущих рисков. Китайские компании делают ставки на компактные модели с умеренным числом параметров, которые дешево обходятся в работе. Спрос на такие модели растет вместе с распространением ИИ-агентов, которые расходуют много токенов. В сентябре Alibaba объявила о планах создать версию Queen, например, с 5-10 триллионами параметров. У предыдущей флагманской модели серии, вышедшей в августе, их было 2 триллиона 400 миллиардов. По возможностям передовые американские модели пока впереди, но отставание сокращается на фоне, так сказать, громких заявлений.
6: Технологии и тренды. Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и

0: тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение – сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать тоньше. Но вообще сенсорный Mac довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
1: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Траектория лидера. Сегодня в 15.30 на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
6: Что это было?
4: В эфире.
7: Где границы между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
8: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
5: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик, ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, и сейчас о том, что нашагал британец на рекорд, Карл Бушби вернулся на родину, завершив таким образом кругосветное путешествие длиной в 28 лет. Пешком землю обошел человек.
3: Можно даже сказать, не завершив, а завершая, потому что до точки, из которой он выходил, еще не дошел.
2: Не добрался пока.
3: Да, но преодолел уже почти 50 тысяч километров.
2: Это при том, что, напомню, протяженность экватора 40 тысяч.
3: Ну, 28 лет, где он только не был. Даже в России был, и здесь его очень...
2: Задержали даже, да.
3: Да, задержали, оштрафовали,
2: целый
3: чуть не развернули.
2: Год, целый год он в ковидный где-то просидел, не выпускали его. В общем,
3: я думаю,
2: книгу напишет и в кино наверняка
3: снимут. Интересно, как вообще люди решаются на такие приключения? Вот, Саша, я уже говорила, и ты знаешь про пару российскую, которая идет из Москвы во Владивосток. Честно говоря, для меня такая мотивация, мы решили попробовать свои силы, остается загадкой. Для чего люди выходят в такие путешествия? Даже, на самом деле, можно и не про пешие говорить. Кто-то автостопом путешествует, кто-то на велосипеде. Есть такие
2: активные люди. Слушай, ну это вызов какой-то, внутренний вызов. Вот ты Конюхова припоминала, да, угу. Тоже у него какие... Весьма экзотические путешествия, на самом деле.
3: Однозначно.
2: И опасные.
3: Интересно, может ли это стать таким мейнстримом? Знаешь, все бегают, а мы ходим. Вот, ходим по России. Любопытный вопрос. Я думаю, мы с нашими гостями порассуждаем на эту тему. Вообще, зачем идти? Куда идти? Полезна ли ходьба? У нас на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Михаил, Алексей, мы вас приветствуем. Михаил, вы бы пошли до Владивостока из Москвы?
4: Да.
3: Зачем?
4: Ну, на малую родину, ты, конечно, пошел.
3: Ну, а вот зачем идти, когда можно ехать?
4: Понимаете, это степень свободы. То есть, когда человек передвигается сам, он свободен. Когда он передвигается посредством чего-то, он зависит от вот этого, на чем он передвигается, на что он передвигается. И как бы человек, идущий своими ногами по земле, он свободен.
2: Ну, смотрите, Михаил, с одной стороны, согласимся, да, свободен, но только от ног тоже зависит. А если вот что-то случилось, вот какая-то травма в пути, все, дальше не пойдешь.
4: Ну, слушайте, у вас тоже в городе что-то случается, вы там палец порезали или там новыми туфлями пятку натерли.
2: Ну, в городе травмпункт есть, больница есть, а тут вот посреди России, да.
3: Приложил
2: и пошел.
4: Здесь вот подорожник пожевал, изолентой прикрутил. Ну, на самом деле, человек, который собирается идти далеко, он к этому все-таки готовится, потому что он, ну, я полагаю, что он разумный человек. Неразумные люди, они далеко не уходят. А если он разумный человек, у него с собой что-то есть для того, чтобы прямо здесь и сейчас. У него есть возможность позвать людей на помощь к себе. Он же по своей стране идет.
2: Uh-huh. А, кстати, вот вы говорите, Михаил, что-то у него есть. Минимальный набор. Что должно быть, если я собрался во Владивосток пешком?
4: Во-первых, то, что вам нужно, исходя из медицинских показаний, если они у вас есть, это первое. С запасом на 2 дня. Вот так. А второе, то, что вам нужно для того, чтобы оказать себе помощь при каком-то, назовем так, физическом повреждении. То есть это потертость, это порез, это то, что не угрожает жизни. И вам нужен телефон и группа поддержки, либо друзья, либо социальная сеть, которая позволит вам быстро вызвать квалифицированную помощь.
3: Базовый минимум. Но смотрите, что получается. То есть мы проходим какой-то достаточно большой километраж в день, там 20-30 километров. У нас есть еще нагрузка в виде веса, потому что нужно нести какие-то необходимые вещи, аптечку, да, оборудование, там, куртки и так далее. Алексей, вот ходьба физиологична вроде бы, да? Но, например, если мы выходим из Москвы в Владивосток, нам надо 30-40 километров в день пройти. Или при хорошей физической форме это вполне себе нормальная цифра?
5: Безусловно, ходьба является, ну, так скажем, рекомендуемым, да, даже с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, да, нагрузкой физиологической для поддержки, ну, нормальной жизнедеятельности нашего организма. Но тут, как говорится, все хорошо в меру на самом деле. И как коллега сказал, безусловно, такие марш-броски на длительное расстояние, они требуют определенной подготовки. И подготовки, в первую очередь, физиологии нашего организма. Это подготовка мышц, подготовка сердечно-сосудистой системы. Потому что помимо классических травм, да, банально споткнулся, подвернул ногу, упал, есть еще так называемые перегрузочные травмы. Перегрузочные травмы – это так называемые избыточные какие-то нагрузки, да, на наши кости, на наш опорно-двигательный аппарат. Есть даже такой термин, как маршевый перелом, да, или стрессовый перелом, который может произойти в результате вот такой длительной избыточной ходьбы или бега. Вот, поэтому, безусловно, здесь требуется определенный период подготовки специальными упражнениями, да, общей физической подготовкой. Вот, поэтому этому стоит действительно уделять важное внимание.
2: Мы в связи с этим не можем не вспомнить российских путешественников. Их обычно представляют как Паша и Тома. Они сейчас идут по России. Они хотели от Красной площади, от Москвы до Владивостока дойти. Сейчас они... Мы недавно с ними, кстати, созвонились. Забайкалье, да, им осталось, они весной сказали, до Владивостока дойдут. Вот они рассказывали о том, что там с ними происходит. И вот как о подготовке к дороге рассказывал Павел. Давайте послушаем и обсудим затем.
6: Возник вопрос, насколько реально неподготовленному человеку вот так встать, пойти и пройти свою страну. Мы 3 дня подумали. 10 января мы вместе принимаем решение, что мы точно делаем. И решаем, что будем выходить 19-го. Почему 19-го? Потому что понедельник. Ну и чтобы было немного время подготовиться, взять какие-то вещи, как-то подготовиться к маршруту. Было время взять что-то по экипировке и сделать один тестовый день выхода. Уже с экипировкой, с рюкзаками, со всем. Пройти 20 километров и понять, что это вообще такое. Пройдя вот такой один день, мы поняли, что идти возможно.
2: Ну вот здесь Павел говорит о том, что готовились, я так понял, просто вещи собрали какие-то.
3: Да, по ощущениям именно физически они какую-то специальную подготовку не проходили. Хотя по фотографиям, по видео понятно, что ребята достаточно подтянутые, как минимум там проблема с лишним весом, со здоровьем так вот визуально не наблюдается, но какой-то специализированной подготовки, я так понимаю, не было.
2: Да, Алексей, вот насколько это, ну не будем давать оценку, но вот если бы вы к такому пешему переходу готовились, вы бы что еще в эту подготовку включили?
5: Ну, безусловно, общую физическую подготовку, да, то есть это и занятия в зале, то есть минимум хотя бы 2 месяца, да, подготовка опорно-двигательного аппарата к такой длительной ходьбе. Повторюсь, потому что, опять же, мышцы, связки, суставы для неподготовленного человека это чревато повреждениями. Вот. Ну, попробовать пройти один день 30 тысяч шагов, возможно, это никаких последствий для организма не принесет, да, но если мы говорим о длительном таком путешествии, там, в течение нескольких месяцев, то это может действительно стать, ну, каким-то травмирующим фактором.
2: Михаил, вот мы когда готовились к этой теме, конечно, возникает вопрос, когда слышишь вот про такие длительные путешествия, сколько человек может, в принципе, пройти за сутки, скажем, да, или за день. И мы нашли информацию о том, что в 76-м году один американец, Джессика Станеда его звали, за сутки, за 24 часа прошел почти 229 километров.
3: А это 229?
2: Вообще... 229, да, я 3 раза посмотрел, ничего, нет, я не ошибся, да. Михаил, а это вообще возможно?
3: Это 9,5 километров в час,
4: ну, смотрите,
3: надо идти.
4: Я лично за 20 часов 40 минут проходил 60 километров, причем 70 за 23 часа проходил. Мой курсант проходил соточку за 26 часов.
2: А это причем по какой местности было? По какой местности?
4: Это вот у нас здесь слабо пересеченная местность, лесистая и с грузом.
2: А, тогда понятно, потому что Кастанеда шел по Вальбукерке, Нью-Мексико, скорее всего, он шел по либо по пустыне, либо по какой-то степной, там попроще, наверное, да?
4: Может быть, но мне кажется, вы знаете, физика наука точная, и если просто время разделить на расстояние и получить среднюю скорость, а потом сравнить, вот доктор не даст соврать, физиологию человека, он бежал большей частью, потому что, ну, ходить ты идешь, ну, максимум 5 километров в час, и это уже очень быстро ноги переставляет. Можно, кстати, для сравнения взять скорость чемпиона Олимпийских игр по спортивной ходьбе и наложить на время путешествия этого великого там американца. Угу. Все станет понятно и ясно, как бы, наука точная.
2: Алексей, а вот после такого перехода 229 километров реабилитация потребуется?
3: Замена суставов, мне кажется, потребуется коленных.
5: Ну, как минимум хороших пару, может быть, 3 восстановительных дней действительно потребуется. Вот здесь, понимаете, еще в таком путешествии важно учитывать... действительно, поверхность, по которой идет человек, это асфальт, это пересеченная местность, да, Это условия окружающей среды, воздух, температура. Рассчитать по-хорошему нужно и количество жидкости, которую нужно выпить. И при этом, возможно, придется пить не просто жидкость, а специальные изотонические напитки. Да? Потому что дело в том, что если пить только воду, да, а человек будет потеть, если, например, это будет жаркий...
3: Чтобы микроэлементы не вымывались.
5: Да, действительно, это чревато судорогами, это чревато, так скажем, интоксикацией воды, да, когда мы воду пьем, но нам не хватает именно микроэлементов. Вот, поэтому, а это тоже, так скажем, определенные риски для сердечно-сосудистой системы, потому что сердце тоже требует определенных микроэлементов для сокращения, и в том числе энергии и так далее.
3: Хорошо, давайте от темы путешествия отойдем и, в принципе, про ходьбу и трекинг поговорим как вид отдыха и как здоровый образ жизни, как часть здорового образа жизни. Алексей, в последние годы

0: У нас ходьбу чуть ли вообще не основой всего называют. Да? Проходишь 10 тысяч шагов каждый день, и ты здоров и счастлив. Это действительно имеет под собой научное обоснование? Или это скорее маркетинг, чем ЗОЖ?
1: Ну, смотрите, миф про 10 тысяч шагов, он появился еще лет 20 назад, наверное, да, когда выпустили там еще самый первый шагомер.
0: Он да, в Японии вообще в 60-х, мы сегодня читали, да.
1: В 60-х, вот, поэтому оттуда, собственно, и пошло, да, вот это вот понятие про 10 тысяч шагов. Современные научные исследования нам говорят, что человеку действительно нужно ходить, да, и в день это число шагов в среднем составляет от 6 до 8 тысяч. Вот. Но кроме ходьбы, да, то есть такой легкой аэробной кардионагрузки, Всемирная организация здравоохранения нам рекомендует также 2 силовые тренировки в неделю. Вот. Поэтому если сочетать
0: плюсом, и... то есть каждый день 6-8 тысяч и еще плюс 2.
1: Плюс 2 силовые в неделю. Силовые, 2 силовые тренировки в неделю и ежедневно по 6 тысяч шагов. Но тут нужно разбираться, если у проблемы, есть проблемы с суставами, да, то возможно выбрать какой-то другой вид аэробной нагрузки, возможно велосипед, возможно эллипсы и так далее.
0: А как правильно ходить? Есть ли вообще такое понятие? Вот с бегом там масса нюансов, начиная от
2: обуви. Я уверен, с ходьбой то же самое.
0: А вот с ходьбой.
1: Да, есть, ну, так скажем, определенная правильная биомеханика ходьбы. Да, так скажем, хорошо можно отработать правильную технику ходьбы, да, в скандинавской ходьбе, да, при использовании палок, да, когда у нас вовлекается не только нижние конечности, но и верхние конечности. Это, ну, так скажем, будет более полезно даже для организма, если мы будем подключать еще движение кора, да, то есть в ходьбе важно задействовать не только ноги, да, но и в целом, так скажем, мышцы-стабилизатор корпуса, верхний плечевой пояс, да, чтобы он включался в работу. Вот. И, соответственно, правильный шаг, соответственно, с пятки на носок и как это по физиологии.
0: Ну и в любом случае, мне кажется, все-таки это надо делать в нормальной обуви, потому что так вот, если каждый день нагружать, то ничего хорошего для стопы
2: не
0: будет.
2: Ну и да, явно что-то будет не так с ногами.
0: Мы наших слушателей спрашивали, какое внимание они уделяют ходьбе и вообще активности в своей жизни. Вот несколько сообщений.
2: Вот нам писала Елена из Кирова: можете клеймить меня старушкой, но я сторонница скандинавской ходьбы. Вот мы уже читали, вот скандинавская ходьба. Алексей, вот про нее тоже много споров. Одно время была очень популярна, а с другой стороны... говорят, что тоже это, может быть, не очень полезно.
1: Ну, я здесь могу подискутировать, на самом деле, потому что скандинавская ходьба, она даже включается в программу реабилитации пациентов, да, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, в том числе после эндопротезирования сустава, вот, потому что она более, так скажем, равномерно распределяет нагрузку, да, за счет того, что есть опора и на ноги, и на палки. И, соответственно, скандинавская ходьба включает больше объем именно мышц, мышечных волокон в работу.
0: Я не знаю, почему наша слушательница написала: можете называть меня старушкой, и разного возраста люди увлекаются скандинавской
2: ходьбой. Ну, есть стереотип, да, что...
0: У меня знакомая тренер, которая водит целые группы там 25-30-летних девушек и даже парней на вот эти прогулки по лесу. Совмещают приятное с полезным, ходят, дышат и так далее. Вот, кстати, еще интересное сообщение от нашего слушателя Алексея, как можно разнообразить свою ходьбу. Он говорит, что гуляет почти каждый вечер по несколько километров у себя на районе. Но чтобы было интереснее, скачал специальное приложение, которое скрывает от тебя город на карте. И чем больше ты гуляешь, тем больше этот город открывается. Темная зона становится постепенно светлой.
2: Такой мотиватор получается, да?
0: Да, как игра. Подсвечены разные архитектурные объекты, гулять интереснее, чувствуешь себя исследователем, который открывает что-то новое. Спасибо вам за ваше сообщение. Нашим гостям спасибо за участие в эфире. У нас был на связи специалист по безопасности человека в природной среде, путешественник Михаил Ярин и кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. В общем, пришли к выводу, что да, ходьба полезна, где-то 6-8 тысяч шагов в сутки всем, в принципе, без каких-то серьезных проблем со здоровьем можно проходить, но рекомендуют еще специалисты, и в том числе ВОЗ, добавить 2 силовые тренировки в неделю. Ну, по часу, по всему.

0: всей видимости.
1: Потренировался, походил, еще раз потренировался, да, или в каком-то любом другом режиме. Но вы продолжайте нам писать, и давай посмотрим, что еще нам пишет Лилия из Воронежа. «Моя история захватила сразу две темы вашего эфира. Я начала бегать после прочтения, о чем я говорю, когда говорю о беге Харуки Мураками». Ну, действительно, две темы. И, да, и, кстати, вторая эта тема у нас будет как раз литературная, поэтому, Лилия, спасибо вам за это сообщение. Евгения, Москва. «Стараюсь выхаживать свои 10 тысяч шагов». Вот видишь, работает маркетинг. 10 тысяч выходят свои.
0: Как вот вы изобрели японский шагомер, который назывался 10 тысяч шагов, так и вошла эта маркетинговая история.
1: Сколько уже, получается, 60 лет?
0: 65-го года, по-моему.
1: Так, что пишет там? Инна, Нижний Новгород. Ну, не знаю, у меня молодой человек занимается бегом профессионально, бегает марафоны. Не самая полезная для здоровья деятельность. Лучше, конечно, просто ходить. Вот битва ходунов против бегунов.
0: Да, ну еще раз тут акцент, да, сделаем, что все-таки надо смотреть, в чем вы ходите, какая у вас обувь, если она не очень удобная, не очень комфортная, то и полезная ходьба может обернуться проблемами с суставами. Ну и вот, наверное, еще одно сообщение, финальное от наших слушателей. По здоровью тяжести нельзя таскать и суставы чрезмерно нагружать, поэтому я выбрала для себя плавание. По выходным хожу, но в бассейн. Спасибо за ваше сообщение. Всегда ждем их в нашем телеграме.
1: Вы слушаете радио РБК, но можно сегодня и не просто походить, а очень хорошее сегодня...
0: И пооткрывать город.
1: Да, пооткрывать город. И сегодня можно и желание загадывать. Почему? Ведь сегодня небо озарит метеорный поток Дракониды. Еще его называют иногда звездопад Дракониды. И вот эксперты говорят, что лучшее время для наблюдения за вот этим астрономическим явлением будет ночь на пятницу. Так что в пятницу выходим... и смотрим на небо. Но вот есть, правда, мнение научного директора Московского планетария Фаины Рублевой. Жителям мегаполиса придется выезжать за город, потому что, ну, да, традиционно известно, что освещение, вот это зарево городское,
0: к сожалению, не позволяет.
1: Позволяет увидеть. Так что придется выехать или выйти за город.
2: Дракониды – это метеорный поток, так называются частицы, которые образуются из ядра какой-нибудь кометы и которые наблюдаются на фоне какого-нибудь созвездия. Дракониды наблюдаются на фоне созвездия Дракона, отсюда и название. А дракониды – периодический поток, то есть он действует ежегодно. Это довольно яркие вспышки, которые вылетают из радианта. Находится созвездие Дракон довольно высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, ну а к восходу Солнца склоняется к северному горизонту. Можно наблюдать после полуночи северо-западной части неба. Условия наблюдения в этом году благоприятные. В городе, к сожалению, наверное, мы их не увидим, потому что городская засветка. Лучше всего куда-то за пределы города выехать. Нужно набраться терпения. Это не сразу и не обрушивается какой-то поток. Это отдельные вспышки, но тем интереснее их наблюдать.
0: Ну, звучит это, конечно, все очень красиво и романтично. Такая звездная ночь, вы наблюдаете за этим потоком, звездопадом. И мы подумали, что, наверное, это неплохая идея для свидания. Позвонили под видом клиента в одну из компаний, которая организует экскурсии по звездному небу и аренде телескопов. И представитель рассказал, что такой формат действительно набирает популярность у молодежи, хотя цены, как и свидания, космические.
3: Выезжаем вместе с телескопами и преподавателями астрономии, рассказываем интересные лекции. Там выезжает два человека. По времени экскурсия занимает 2.5 часа. Один из них инженер телескопом. Телескоп будет автоматически находить небесные объекты. И у нас есть лектор, который будет рассказывать про строение и состав этих объектов. Вот такой формат у нас стоит 45 тысяч. В Москве такая история у нас доступна. На наши астрономические площадки стоит 25. Очень много молодых пар.
4: Можно сказать, это такое популярное направление для свиданий.
3: Да, верно. Можно вообще, допустим, выбрать место, где бы вы отдыхали в каком-то отеле, приехали бы непосредственно к вашему отелю и могли бы провести такое мероприятие. А вам даже никуда ехать не надо было бы.
1: Вот, Ань, я тут неправильно сказал вначале, не в пятницу выходить надо, а уже, получается, сегодня надо выходить
0: в ночь на пятницу.
1: Да. И есть даже конкретное время, когда, самое удачное время, когда пик вот этого метеорного потока, это 4 утра пятницы, придется не поспать, эту ночь выходит.
0: Вообще для любителей посмотреть за небом, за всякими разными природными явлениями поводов достаточно. В прошлом году даже северное сияние в Подмосковье было видно, но опять же надо было выехать, потому что освещение городское мешает все это увидеть. До конца года любители астрономии ждет несколько интересных событий. В ночь на 14 декабря можно будет увидеть пик метеорного потока Геминиды. Это один из самых мощных звездопадов года. Условия для наблюдения обещают быть удачными. А 24 декабря будет суперлуния. Самая большая луна 2026 года. Помечайте свой астрономический календарь.
1: Урожайный год на астрономические события.
5: Автоньюз. Европейские автопроизводители пытаются догнать Китай в гонке технологий. Но глава Бугатти Мате Римец считает, что это ошибка. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о неожиданном рецепте спасения европейского автопрома. Свою мысль Римец объяснил на примере Rolls-Royce Silver Seraf. Осматривая салон автомобиля, он отметил кожу, металл и качество отделки. Именно так, по его мнению, и должна выглядеть настоящая роскошь. И, возможно, в погоне за большими экранами и новейшей электроникой европейские марки несколько забыли об этом. Римец предлагает сделать ставку на то, что китайским производителям будет сложнее скопировать. Речь не о количестве дисплеев, мощности процессоров или скорости зарядки, а о материалах, мастерстве исполнения и внимании к деталям. Ведь сенсорный планшет остается сенсорным и в семейном кроссовере за 30 тысяч евро, и в спорткаре в 10 раз дороже. В качестве примера Римец привел швейцарскую часовую индустрию. Ее производители не пытаются выпускать самые дешевые часы в мире. Вместо этого они делают ставку на мастерство и эксклюзивность. Объемы производства могут быть сравнительно небольшими, а прибыль весьма значительной. Но здесь возникает логичный вопрос. А готовы ли покупатели платить в 10 раз больше за, скажем, Volkswagen Golf, если вместо жесткого пластика в салоне появится натуральная кожа, а тканевые кресла заменят сиденья с вентиляцией и массажем? Вопрос, скорее, риторический. Тем временем китайские марки продолжают выходить на европейский рынок с тем, что на самом деле требуется аудитории. Растет интерес к электрифицированным моделям? Пожалуйста. Джили Манджаро с гибридной силовой установкой. Нужен большой кроссовер с люкс-опциями, но без ценника премиум-сегмента? Есть XPeng G9L, производство которого, кстати, планируют организовать в Евросоюзе. Кажется, ставка на дорогие материалы и ручную работу может помочь отдельным маркам, но вряд ли это станет универсальным решением для отрасли. Возможно, Европе действительно стоит вспомнить собственные сильные стороны, но вряд ли они заключаются именно в материалах и эксклюзивности.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК Крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Корпорация БИК с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция БИК, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства. По данным ведомства, на высокооктановый бензин приходится в среднем до 2% общего потребления в стране. Спрос на него зависит от сезона, летом выше, зимой ниже. 1 февраля в России вырастут более 40 выплат. Их проиндексируют по фактической инфляции, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Страховые пенсии повысят дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Это коснется 37,5 миллионов человек. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если раньше семья его не получала. Также вырастет прожиточный минимум и все выплаты, которые от него зависят. США продлили до 9 января разрешение американским компаниям и гражданам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России. Это следует из генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Нобелевку по литературе получила канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик Энн Карлсон. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Вот почему комитет сделал такой выбор, обсуждаем с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Маша, ну вот то, что известно про Карлсон, родилась она в Торонто, работала в Соединенных Штатах, сейчас живет в Исландии. Очевидно, она была, скажем так, причастна к разным интеллектуальным традициям. Что еще известно у Карлсон?
2: Да, действительно, и вот про свою жизнь в Исландии. Она так, как настоящий поэт говорит, там она слушает шум ветра и тишину, и вот в этой тишине рождаются ее произведения, но на очень хорошем образовательном базисе. Дело в том, что она филолог по образованию, причем с очень сложной, на мой взгляд, для филологов специализации. Это древнегреческий язык и классическая античная литература. Поэтому она, собственно говоря, работает с такими сложными текстами, изучает трагедии, мифы, и все это она, можно сказать, переплавляет в современную литературу. Но она не просто пересказывает сюжеты, она их переосмысляет на современный лад. И вот именно такой бэкграунд особенно отметила комиссия. Об этом расскажет Стив Сэм Сандберг, член Нобелевского комитета по литературе.
3: I would say she is really an author for our time.
4: Да, я бы сказал, что она поистине писательница нашего времени. Думаю, многих читателей это может даже немного удивить, но она связывает наши современные нравы и уклад жизни с античностью. Прежде всего, она ученый-классик, свободно владеющий латынью и древнегреческим языком. Она берет мифы, персонажей, сюжеты и предания той эпохи и переносит их в современный контекст. И это сочетание двух миров придает ее прозе невероятную энергию. Никто не пишет так, как она, и, мне кажется, никто бы даже не осмелился писать подобным образом.
2: Ну, что интересно, при этом назвать Карлсон писательницей и, вернее, поэтессой все-таки исключительно для академической среды сложно, потому что тема-то вечная, она поднимает в своих произведениях любовь, ревность, утрата, одиночество, память, желание понять другого человека. И вот литературовед и писатель Леонид Рожников тоже считает, что именно новаторство Карлсон и обеспечило награду.
5: Обычно Нобелевский комитет отмечает что-то новаторское, создание новых жанров. Понятно, что со временем они становятся уже не новые, да, и когда-то новаторство, не знаю, Сельма Лагерлёва было действительно новаторством. Сейчас это классическая сказка. Надо думать, что и здесь идет речь о смешении.

0: смешении жанров и выработке нового литературного языка, который через какое-то время сам станет консервативным и классическим. Настоящее искусство все равно проверяется только временем. Но надо сказать, что Нобелевский комитет довольно часто угадывает действительно больших мастеров. Киплинг, например, Бунин.
1: Кстати, вот как считают букмекеры, основным конкурентом был у Карсон Мураками, но, скорее всего, хотя мы этого никогда не узнаем, номинации засекречены, не хватило, может быть, от него комитету новаторства, слишком массовая литература.
2: Через 50 лет, по-моему, номинантов все-таки раскрывает.
1: Да, расскажут.
3: Маша, а ты не ознакомилась с хотя бы фрагментом произведения новой победительницы?
1: На самом деле, вот с первоисточником не повезло мне его сегодня найти, потому что это оказалось не так просто. Не так много изданий, не так много издательств, вернее, они выпускают произведения Энн Карсон, но я подробно узнала о ее самом известном произведении. Оно называется «Автобиография Красного». Кстати, перевода, насколько я понимаю, на русский нет. И там Карсон пересказывает античный миф. Она же опять его использует как каркас, но античных героев она делает современными персонажами. А вот если говорить о том, какие книги представлены у Карсон в России, это книга «Эрос», и в нескольких издательствах ее можно приобрести. Некоторые сети книжных магазинов, они даже уже сейчас открывают предзаказ, ожидая того, что интерес Карсон будет достаточно высоким.
3: Есть такие ожидания, да?
1: Ожидания есть, но совершенно не факт, что они оправдаются. Так мне, по крайней мере, рассказали литературные критики, потому что не всегда Нобелевка открывает каких-то прям вот имена известных лауреатов. Очень часто авторы остаются, ну, если можно так выразиться, нишевыми, то есть фрагментом элитарной литературы, которую читают ценители.
3: Спасибо тебе, Маш, большое. Мария Градильна, наш обозреватель ЧЕЗа, была в эфире. Мы продолжим разговор уже с нашими гостями, обсудим вот такие результаты Нобелевской премии по литературе. У нас в студии писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Ксения, Константин, мы вас приветствуем.
4: Добрый вечер.
3: Ксения, вот мы обратили внимание на действительно фаворитов этого года. Там была китаянка. А про Мураками тоже уже не первый раз говорят, что вот-вот он должен получить Нобелевскую премию. Но, опять же, да, это, может быть, ожидание его фанатов. Но это не происходит. Вот у вас есть предположение, почему Нобелевский комитет, возможно, действительно обходит стороной таких очень популярных авторов?
4: Ну, я, наверное, соглашусь здесь с Марией, что считается, что он очень массовый автор, хотя мне кажется, наоборот, Нобелевская премия должна как-то поддерживать, ну, или, не знаю, оценивать авторов, которые...
3: популярны.
4: Да, известны во всем мире, и которые годами пишут бестселлеры и так далее. Но мы понимаем, что год за годом награждают за разные другие заслуги, да, за выслугу лет, за какую-то остросоциальные темы, за действительно сложность композиции. Ну, вот не знаю, когда наградили Токарчук, например, я, в общем, согласна была с этим решением. И мне кажется, для нее это было очень хорошо, потому что ее узнали сразу во многих странах, где ее, возможно, не читали. И у нее действительно сложная, интересная литература. Я не могу ничего сказать про вот эту лауреатку этого года. Я попробовала почитать «Эрос». Он переведен на русский. И, кстати, «Автобиография Красного» тоже переведена. Ну, на мой взгляд, это действительно такая сложная научная литература. Я бы назвала это нонфикшеном. Но, видимо, вот жюри видит там что-то большее.
3: Константин, мы вот говорили, да, Мария, наша коллега, сказала, что, в принципе, с литературой Карсон можно ознакомиться, хотя не сказать, что она широко представлена. Вот ожидаете ли вы, что после объявления результата сейчас какой-то будет там невероятный спрос на ее книги?
5: Ну, здравствуйте. Да. Для начала все-таки стоит поправить уважаемых коллег и уточнить, что книга называется «Горько-сладкий Эрос», а то, возможно, будут искать и просто не найдут. Да, вот. Значит, ну, смотрите. По опыту бывали годы, когда, во-первых, ну, и Сигура, получивший Нобелевскую премию 10 лет назад, это очень популярный писатель на самом деле. Да? То есть не всегда это... Есть и довольно известные писатели, которые... получает Нобелевскую премию, да. Другое дело, что опять-таки, да, то, что Мураками называют претендентом, это журналисты залезают на сайты букмекерских компаний и там находят. Как кто-то справедливо отметил, в реальности претендовал ли в этом году Мураками, но в последний момент оступился, ну, узнаем через 50 лет.
3: Да.
5: Возможно, ни разу за все те годы, когда

0: мы все, включая меня, писали, одним из главных претендентов является Харуки Мураками, может быть, его даже не рассматривали всерьез, да, это просто вот такой как бы медийный пузырь, да? А может быть, и рассматривали. В этом году есть сплетни, что обсуждение было очень бурным, по крайней мере, об этом писали шведские журналисты, специализирующиеся на отслеживании скандалов внутри Академии, да, вот, значит, подрались ли или нет, неизвестно, но было обсуждение. Да. Вот. Про синяки, может быть, найдут какие-нибудь квитанции из клиник шведских. Вот. Значит, что касается Энн Карсон, ну, все-таки нужно понимать, что это тот тип литературы, у которой довольно ограниченный спрос. Да? Я читал «Горько-сладкий Эрос» и «Автобиографию Красного», и вот сегодня еще почитал книгу с потрясающим названием «Норма Джин Бейкер» «Троянская», но она есть только на английском. Вот, это все не самое простое чтение, но удивительным образом ложащееся в некие важные сейчас темы, да, потому что, ну, есть какой-то повышенный спрос на античность и связи античных историй с нашими днями. В конце концов, одним из самых обсуждаемых, самым обсуждаемым фильмом года, безусловно, была «Одиссея», да. Нолана, да, где Нолан так или иначе провел множество параллелей между сегодняшним днем и, ну, в данном случае, некой мифологическими временами греческого бронзового века. Отчасти тем же занималась всю свою карьеру не научную, а вот именно карьеру писательскую Энн Карсон, которая сперва, значит, защитила диссертацию, потом, собственно, превратила диссертацию в нон-фикшн, это, собственно, как раз «Горько-сладкий Эрос», но написанный немного таким стихотворным, поэтическим языком.
1: Можно говорить о том, что, скорее всего, Нобелевский комитет все-таки ориентируется на какие-то тренды, наверное, не очень подходящее слово, но, тем не менее, на какой-то запрос со стороны читающей аудитории.
0: Знаете, тренд, как раз, мне кажется, очень хорошее слово, просто он может быть чуть более глобальный, чем какие-то там, сегодняшние темы. Да? Вот тренд на то, что популярные любовные романы про хоккеистов или, я не знаю, про сноубордистов, это не очень интересно Нобелевскому комитету. А вот то, как сперва ученые, а затем поэты копаются в связях между античностью и нынешним днем, вот этот тренд интересен. Он не совсем массовый, но дальше, условно говоря, он выливается в массовую культуру в каком-то виде, вот уже в виде условно Нолана. Ну, то есть что-то начинается где-то в очень академических и околоакадемических кругах, а потом докатывается до уже
1: массовой культуры.
2: Константин, а вот можно ли здесь говорить о тренде? Потому что, вот смотрите, основные произведения Карсон, допустим, та же «Автобиография Красного», они были написаны в конце 90-х, начало нулевых, и некоторые критики Карсон говорят о том, что вообще для ее творчества характерные элементы постмодернистской литературы, да, вот эта интертекстуальность, отсылки к античности, там, металитературность, когда есть, с одной стороны, нон-фикшн, и есть вроде как художественные элементы, но пик влияния вот этого стиля постмодернистской литературы, он, ну, как бы уже прошел, причем достаточно давно. Не получается ли, что как раз наоборот Нобелевский вот комитет, он в каком-то смысле награждает некое явление из уже прошедшей культурной эпохи?
0: Ну, я вполне допускаю, что сидящая в студии Ксения Буржская, которой привет, вполне себе писательница-постмодернистка, почему нет? Вот. Но в данном случае тут скорее как бы речь идет, может быть, про то, что конкретно Энн Карсон использует очень как бы сложные конструкции. Вот у нее есть такая книжка, которая на русский, наверное, будет, по-русски, наверное, она будет называться «Мужчины в свободное время», которая это такой мозаичное полотно из очень коротких фрагментов, где будет и Фукидид, и Толстой, и Анна Ахматова, и Вирджиния Вульф, и про каждого, и каждую из этих вышеперечисленных, там будет небольшой фрагментик, поэтический, как будто бы зарисовка для интервью, пьеса. Это не очень просто читать на английском особенно, но и на русском, думаю, будет не проще, если эту книгу переведут. Но это как бы, ну, то есть бывает постмодернизм там сюжетный, бывает постмодернизм с игрой с жанрами, а тут игра в какую-то бесконечную форму. И, наверное, там, игра в конструирования не только литературы, но и какого-то вот нового читателя.
1: Ксения, вот не хочется, конечно, вообще ни в коем случае умалять там ни заслуги авторов, ни работу комитета. Но насколько сопоставим уровень и вклад, скажем, Хемингуэя, Пастернака, Маркеса и Энн Карсон? Или мы не в состоянии и не должны вообще это оценивать? Только спустя десятилетия наши потомки уже будут делать выводы, и у нас даже права такого морального нет.
3: Ну, мне кажется, да, время покажет. И потом... Я могу сказать одно. Меня радует, что это женщина, и что она условно из Исландии, потому что я до этого знала только одного исландского автора, Хальгрифа Хельгессона. Это второй исландский автор, мне известный, ну, условно. И поэтому, ну, хорошо, пусть будет больше скандинавской литературы.
2: Ксения, и античный. А вот вы уже говорили о том, что сложно читать ее, и Константин об этом сказал. А что бы вы сказали человеку, который попытался почитать Карсон, и там через несколько страниц говорит, нет, это не для меня. Вы бы порекомендовали все-таки сделать усилия над собой и как-то глубже окунуться в ее творчество?
3: Я вообще не рекомендую делать усилия при чтении. Мне кажется, чтение должно приносить удовольствие, а не какое-то насильственное действие над собой.
1: Не стоит тратить время, да, на плохие фильмы.
3: Мне кажется, что Карсон, наверное, понравится тем, кто любит Зонтак. Это примерно вот литература одного уровня и, вероятно, одного масштаба. Я не знаю, я, опять же, не специалист в такой литературе. Но судя по тому, что Зонтак восхищалась Карсон, наверное, они где-то близки, и Зонтак мне читать также сложно, хотя есть очень много поклонников ее творчества, конкретно какой-то вот этой внутренней философии, которая есть в этих книгах. Я говорю, я попробовала, мне показалось, что это такая дипломная работа, очень хорошо, понятно, она все это знает, она цитирует там все это на греческом, я очень люблю эту всю мифологию, но мне тяжело в таком формате, то есть есть разные форматы, например, есть Илиас тот же самый, который перекладывает биографии в какой-то абсолютно другой формат, который читается как художественная литература. Вот это как художественная литература, на мой вкус, не читается.
1: Это, кстати, тоже, мне кажется, умение изложить так, чтобы это было доступно и интересно, даже какие-то суперсложные темы.
2: Вот когда мы говорим про игру с формой, если привести еще примеры, у нее есть ну, суперсложное произведение, где и визуальная составляющая есть. У нее есть такое произведение, я почитал, «Нокс» называется, где и поэзия, и текст, проза, и она включает туда какие-то даже свои автобиографические элементы. Вот как вы считаете, вот такая игра с формой, когда она оправдана, а когда это просто там самолюбие автора или попытка его как-то эпатировать публику?
1: Самолюбие, которое в итоге обернулось Нобелевской премией по литературе.
3: Значит, все не зря было. Но опять же, оправдано тогда, когда это интересно в итоге читать. Тот продукт, который получается, он превращается в какое-то цельное произведение, художественное, которое нравится многим людям и понятно, главное, многим людям.
2: Но получается, что вот в вас не попала Карсон.
3: В меня не попала, но она и не обязана была в меня попасть. То есть наверняка есть люди, в которых она попадет.
1: Это точно, да. Мы все разные, наверняка найдутся те, кто заинтересуется. Константин, я зашла в раздел «Нобелевская премия» в Яндекс.Книгах. За 2025 год прочитали 17 тысяч, 24 год 50 тысяч, 23 год 8 тысяч. То есть сам факт, то, что кто-то получил Нобелевскую премию по литературе, не говорит о том, что российская аудитория будет идти за этой книгой.
0: Ну, смотрите, да, люди вписали себя в историю литературы. Это значит, что этот человек не будет забыт. Возможно, к творчеству будут возвращаться позднее, да. Ну, в случае как бы конкретно, опять-таки, да, ну, литература, она неоднородная. Нобелевский лауреат – это не жанр, это не творческое объединение. Это очень разные авторы из разных стран мира, пишущие на совершенно разные темы, в разной степени переведенные. Конкретно в случае с венгерским языком все еще упирается в банальное качество перевода. Uh-huh. Ну, то есть в количество переводчиков. Да? Конкретно Ласло Краснохаркай повезло, что его переводил великий переводчик Середа. Вот он умер, да, остались ученики, но понятно, что, учитывая сложность чудовищного венгерского языка, да, это один из самых сложных европейских языков, это упирается в это. Да. В случае с Энн Карсон чуть проще, потому что английский, ну, в общем, широко доступен, плюс, давайте будем откровенны, его проще переводят разнообразные языковые модели, да, чем, опять-таки, венгерский. При этом понятно, что такой перевод не дает, особенно когда речь идет про таких авторов,

0: авторов, как Карсон, он не дает полной картины.
1: А, да? Кстати говоря, что теряется, на ваш взгляд, при переводе Карсон на русский язык?
0: Ну, поэтичность, вот этот ритм, да, ну, просто разное понимание, что такое поэзия между, ну, как бы, русской и англоязычной традициями. Мы по-разному просто понимаем, что такое стихи. Вот, это теряется, да, но в любом случае, да, там, не знаю, Карсон читать много вряд ли будут, да. Это скорее, ну, вот, то чтение, которые читают другие писатели, и на основании этого у них меняется жизнь, и они начинают по-новому писать по-новому. Ну, то есть, скорее, вот интереснее, чтобы Ксения прочитала эту книгу, прочитала Карсон, и потом как-то, значит, это на нее повлияло, чем если это просто вот читатель придет и будет читать. Потом ничего про это, потом он ничего не будет писать.
2: Ну, мне кажется, что самое главное, что сегодня не только, я думаю, в студии радио РБК, но и много где по миру говорят о литературе и о книгах, и это побуждает, как минимум, сегодня вечером открыть и почитать что-то приятное. И этого уже достаточно для того, чтобы Нобелевская премия по литературе случалась. Спасибо вам большое. У нас в студии была писатель Ксения Буржская и на связи шеф-редактор Яндекс.Книг Константин Мильчин. Благодарим вас за этот разговор.
1: Ну и сейчас вопрос, без которого этот день не был бы полным. Кто подаст стакан воды в старости?
2: Полный стакан
1: воды, да? Я даже споткнулся, да.
2: Появились кандидаты. В Москве запустили практикум для зумеров, где обещают развивать soft skills, заниматься самопознанием. А главной миссией называют воспитание уверенных личностей. В центре считают, что уважение к родителям автоматически не появляется, поэтому его нужно тренировать. Для этого подростку необходимо пронести стакан воды через полосу препятствий и донести его до адресата. Как рассказала основательница сети центров развития soft skills, навыков «Тинейджер на миллион» и автор практикума «Стакан воды» Ян Прохорова, чтобы увлечь новое поколение, которое отдаляется от семьи, тренинг совмещает серьезные упражнения с игрой, тем самым развивая эмпатию.
3: Тренинг непростой, так скажем. И есть там очень серьезные упражнения для детей. И вот решили разбавить именно подвижным форматом. И где-то, может быть, с иронией, и в то же время эмпатию раскрыть у детей. Потому что тема непростая. Сейчас же другое совсем поколение. Не так, как у нас было. И мы вот задумались о том, что стараются дети быстрее семьи выпрыгнуть. Свои вопросы, свои дела. И очень потеряна вот эта история, когда мы более трепетно относились. И детям как-то ее нужно донести было очень интересно и аккуратно, так, чтобы и вовлечь в этот процесс, и чтобы они задумались одновременно на эту тему. И результат был. У нас от 10 до 16 лет, у нас, в принципе, работа с ребятами такими осуществляется. Работа с подростками сейчас очень востребованная история. И запросы идут на развитие подрастающего поколения, поэтому, в принципе, тренинг soft skill сейчас в тренде.
1: Аня, ты знаешь, я вот не могу молчать больше. Вот мы что-то все взялись зумеров воспитывать, вот стакан воды. Почему мы считаем, что они отдаляются от семьи, что вот они там стакан воды не принесут?
2: Саш, я тоже не знаю. Мне кажется, мы как-то вот, ну не мы конкретно, а в принципе как-то в обществе зумеров представляют хуже, чем они есть на самом деле.
1: Демонизация какая-то.
2: Демонизация. Абсолютно обычные дети, которые растут, развиваются, как и все. Может быть, просто там в своем возрасте они об этом еще не задумываются. Ну, потому что у них достаточно молодые родители, а их тут через полосу препятствий со стаканом переносить.
1: Ты его представляешь себе вообще, как это там, что прыгать с ним будут?
2: С трудом, честно говоря. Мне кажется, нам нужно всем дружно отстать от зумеров.
1: Да, ну вот не все согласны, да, с этими нашими тезисами, потому что вот по нашей просьбе эксперт по деловому протоколу этикету Екатерина Богачева составила даже топ-5 ошибок зумеров в приличном обществе. А вот по ее мнению, зумеры считают окружающих менее компетентными и склонны делать из любой проблемы трагедию. Давай послушаем, мне правда интересно, что это за топ-5 ошибок, потом обсудим с тобой.
4: Самый такой знаковый – это мнение, что окружающие – это люди менее знающие, менее умеющие. Но мне кажется, это свойственно, в принципе, любому молодому возрасту. что еще освещение любой ситуации максимально быстро в социальных сетях, то есть уверенность в мнении единственно правильном и в отрицании мнений окружающих, как мне кажется, негибкость в плане разных подходов к карьере. Пятое, зумеры очень быстро озвучивают любую проблему, делают из нее какое-то событие. Попадает молодой человек в стрессовую ситуацию, он сразу выходит с этим на большую социальную аудиторию, делая из этого, ну, если не контент, то большую проблему.
1: Тоже, кстати, вот с частью не согласен. Вот первое, что зумеры не уважают мнение остальных. Вот у нас в редакции зумеры нас постоянно спрашивают о чем-то. Уважают мнение, все,
2: отлично. Когда речь идет о юношеском максимализме, это присуще вообще любому поколению. Конечно, просто в определенном возрасте. А ты вот так мыслишь.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском – доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхоллов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
6: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. Эксланикс ЕТ – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
8: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Криптовалюта для путешественников.
10: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
8: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Кремле согласны с оценкой госсекретаря США Марка Рубио, перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, предпосылок действительно не видно, но задача дипломатов – найти выход на мирную траекторию. Ранее Рубио сказал, что конфликт зашел в тупик, ну а в эту пятницу, по данным Рейтер, Уитков и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Яндекс оценивает масштаб ущерба инфраструктуре дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления оборудования. В четверг утром в дата-центре произошел пожар, работу объекта временно приостановили, часть сервисов может быть недоступна. В Киеве поврежден важный энергообъект, из-за этого пропал свет. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Какой именно объект пострадал, он не сказал. Мэр Кличко призвал жителей Киева временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Ранее после серии ударов в Киеве произошел блэкаут, стали метро и наземный транспорт, начались проблемы с канализацией и водой. В Иркутской области сняли карантин, введенный из-за случая пневмонии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Почти 5000 лабораторных исследований не нашли опасных патогенных микроорганизмов. В противочумном институте, где заболела сотрудница, аварийных ситуаций при работе с патогенами тоже не выявили. Губернатор отметил, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям. Корабль Crew Dragon от SpaceX вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане у берегов Лос-Анджелеса. На борту космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй и астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Экспедиция на МКС длилась 237 дней. Приводнение прошло успешно. В начале октября на МКС прилетел сменный экипаж Crew-13. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Газопроводом «Северный поток» могут найти американского инвестора. Этот вопрос обсудили высокопоставленные представители России и США, пишет Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, в переговорах приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер. Агентство отмечает, что Кушнер рассматривает деловое сотрудничество как один из инструментов урегулирования конфликта на Украине. Возможная сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания боевых действий. Напомню, сейчас газопровод «Северный поток» по-прежнему не функционирует. Уцелела только одна из четырех веток, но и она простаивает. Если в сделку зайдет американский инвестор, она будет комплексной, и решения будут зависеть от позиции европейской стороны. Такое мнение ранее в эфире выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
3: В чем сейчас может быть смысл? Вы, конечно, будет не две стороны договариваться, а три. То есть идея в том, что предлагают американцам участвовать в этом процессе. Может быть, новыми операторами проекта, может быть, совладельцами проекта. Вот этой логикой они должны увидеть европейцев газ этот самый принимать. И тогда в случае возобновления поставок как минимум по второй нитке Северного потока 2, но его должна сейчас специально немецкие власти в эксплуатацию вести, можно зарабатывать деньги. Далее нужно реконструировать. И дальше политическая задумка заключается в том, что если Трамп на это дело соглашается, он принимает как бы российскую сторону во всей идеологии конфликта России с Европой. А если Европа отказывается на уровень своего мейнстрима, то Трамп
4: это политический, политическая сторона вопроса. А если об экономической говорить, ведь американскому инвестору должно быть интересно там заниматься восстановлением, да, не только получать деньги за прокачку. Примерные объемы работ по восстановлению, оценки, они какие-то могут быть? Восстановление может обойтись как половина строительства новой ветки.
3: Половина строительства новой ветки совершенно. В принципе, не такие большие объемы. Если старый, да, 1.5-2 миллиарда, это приблизительная оценка. А первую нитку, то есть одну нитку можно вообще запускать хоть сейчас, не зарабатывая деньги. Потому что экономически, конечно, ничего более рационально, чем прокачивать газ из России в Германию. Короткие ветки, которые уже построены, конечно, ничего более экономичного нету.
2: Станислав, это в деньгах, а в сроках?
3: Если начинать работу, думаю, что это можно сделать там за какие-то месяцы.

0: несколько месяцев, скорее всего, ну, может быть, год. Мне кажется, Россия вообще рассчитывает на то, что подписки Минстрим это отвергнет. И будет такое жертва, что Россия и Трамп альтернатива за Германию за торговлю, а Минстрим за войну.
1: Ну, а кому продавать-то с учетом позиции Европы сейчас? Они вот с 27-го года хотят отказаться вообще от газа российского?
0: Смысл, и должны громко начать говорить, те люди, те политические силы и экономические, которые хотят этого. Это либо промышленные лоббисты, которые сейчас опасаются что-либо говорить на эту тему, либо евроскептики, альтернатива для Германии, которые об этом говорят откровенно уже, да?
1: Станислав, раньше не было. А если будет, вот представим, восстановили все, насколько это удешевит газ для европейского потребителя?
0: Сейчас газ в Европе очень дорогой, там около 900-800 долларов за 1000 кубометров, что еще, это очень большие деньги, конечно.
1: Но это будет выгоднее, чем СПГ закупать?
0: Ну, если сейчас цена на газ на 2000 в разы больше в Европе, чем в Америке, то Европа не имеет никакой конкурентоспособности на мелких отраслях. Если восстановить поставки по Северному потоку частично, это уже даст толчок.
2: С другой стороны, мы же не можем или можем определить, какая может быть цена, если американские инвесторы зайдут, и будут ли они причастны к ценообразованию?
0: Ну, посмотрим. Обычно логика такая, что ценообразование происходит на бирже, на территории уже покупателя. Но здесь, возможно, будет комплексная сделка. Да и, конечно, общие цены зависят не только от одного проекта. Они зависят от Ближнего Востока, от курса на энергопереход и так далее.
2: Америка какую позицию могла бы вообще в этой структуре занимать?
0: Северный поток первый, второй принципиально отличается от того акционеров. Первый Северный поток имеет многие акционеры, включая «Газпром». Второй Северный поток принадлежит «Газпрому» исключительно через Вашингтонскую дочку. Но если придут американцы, теоретически все это дело можно пересмотреть. Примерно, конечно, пересматривается история с лукойловскими активами за рубежом. Поэтому, в принципе, если была бы политическая воля, была бы готовность Трампа, что называется, заставить европейцев здесь пойти на уступку, мейнстрим европейский, то, конечно, шансы были бы. Но если сейчас он просто откажется, я думаю, что Россия будет только получать политические дивиденды, а экономика, возобновить экономическое сотрудничество вот на текущем политическом контексте отношений между Кремлем, да, и мейнстримом европейским, мне представляется, пока невозможно.
1: Разбирательства по делу о подрыве северных потоков продолжаются. На прошлой неделе суд Гамбурга не допустил операторов газопроводов к рассмотрению дела. Согласно немецкому законодательству, пострадавшее лицо может присоединиться к государственному обвинению в качестве соистца, если это нужно для защиты его интересов по особым причинам. Но в данном случае суд таких оснований не увидел. Таким образом, специальная защита на фоне серьезных экономических последствий не требуется.
3: Представьте, что вы просыпаетесь, и вам достаточно открыть любое приложение искусственного интеллекта, чтобы взломать криптокошелек. И это не сон, а, возможно, наше ближайшее будущее. Сегодня поговорим об этом и не только. А в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
4: И Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
5: Хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
3: 17 лет назад был опубликован один из первых курсов биткоина к доллару. Сделал это сервис New Liberty Standard и оценил один биткоин в, как ты думаешь, сколько?
4: Что-то близко к нулю, я думаю.
3: Да, в 0,07 американского цента. То есть за $1 можно было получить примерно 1309 биткоинов. Путем несложных математических вычислений мы понимаем, что если бы мы вложили $100 в биткоин тогда, 17 лет назад, то сейчас наше состояние оценивалось бы примерно в 13 миллиардов и 90 миллионов долларов.
4: А что ты делал 17 лет назад в этот день? Интересно.
3: Ох, я не вспомню, и может быть оно и к лучшему. В общем, история прекрасная, фома огромный, а теперь переходим к насущному.
4: Я думаю, что еще нужно какой-то вывод, наверное, сделать о том, что...
3: Надо было покупать биткоин?
4: Нет, это самое очевидное. Во-первых, еще никогда не поздно, а во-вторых... Не нужно недооценивать сложного процента и долгосрочных инвестиций. Это очень важно.
3: Что там про ИИ? На днях был какой-то пост, в котором ты мне рассказывал сегодня про то, что из скольких 700 нерешаемых задач в математике ИИ уже решил сколько?
4: Ну, условно 70. И
3: 10%,
4: буквально с каждой новой версии он решает все больше и больше. И парень по имени Дрейк, который работает в Ethereum Foundation и является... криптопанком, ярым последователем биткоина, криптовалют и так далее, начал бить тревогу. Он говорит, что если мы будем развиваться, и искусственный интеллект будет развиваться с такой же скоростью, которой он развивается сейчас, нам даже не понадобятся те самые квантовые компьютеры, о которых все говорят, которые могут вскрыть блокчейны биткоина, а просто искусственный интеллект решит все математические задачи и сможет... подобрать как раз математическим подходом, так сказать, ключик к вашему замку. Если совсем просто объяснять, то приватный ключ — это единственный ключ от сейфа, а публичный ключ — это устройство замка. Сегодня

0: Глядя на замок, изготовить ключ практически невозможно. Так вот, ИИ может по замку найти этот ключик. То есть решить нерешаемый вопрос, что сейчас охраняет как раз вот именно блокчейн биткоина и его криптография. Разрешить, так сказать, самые сложные криптографические ребусы.
1: Что, мы призываем сейчас всех наших слушателей паниковать, переводить куда там, на холодные кошельки, все? Или что делать? Вообще есть какое-то решение? Или насколько угроза реальна?
0: Дрейк как раз говорит, что не нужно паниковать, не нужно сейчас делать поспешных выводов. Но он говорит, что нужно контролировать искусственный интеллект и иметь в виду, что те самые биткоины, которые намайнил Сатоши. Но самое главное, угрозы, если вы, допустим, имеете свои биткоины, вы их можете перевести как-то и сохранить в более надежное место. Он назвал это место бункером. Но биткоины Сатоши никто никуда не переведет. Соответственно, есть очень большой шанс, что его взломают. И эти биткоины падут на рынок. А там огромное количество биткоинов. Сатоши Накамото, соответственно, был одним из тех людей, кто его и придумал. И этот человек не публичный и никогда не появлялся, и он полностью пропал, и след его найти невозможно. Но, согласись, то, что награда за взлом очень-очень даже интересная.
1: Это превращается в какую-то охоту за сокровищами, затонувшими условно. Есть сколько-то кошельков Сатоши, на которых огромное, не знаю, сексиллион биткоинов, условно.
0: Я точно не знаю, но где-то, наверное, пусть это будет миллион биткоинов.
1: Он даже круче, чем Майкл Сейлор по количеству биткоинов.
0: Ну, приближается, да.
1: Эти кошельки, с которых никто уже ничего, скорее всего, не переведет, становятся такой вот призрачной надеждой для любого человека. И теперь все будут ждать обновления ИИ очередное. И пытаться эти кошельки взломать.
0: Не то, что, я думаю, все будут ждать, просто констатация факта, что количество взломов и банковских систем, и разных децентрализованных бирж, и протоколов, и даже некоторые блокчейны, которые написаны не на таких надежных криптографических шифрах, их сейчас взломов большое-большое количество. Я думаю, что биткоин переживал не только такие вот страшные новости, и каким-то образом этот вопрос решится. Но в этом случае эфир становится достаточно интересной опцией, потому что Виталик Бутерин, это один из создателей эфира, написал, что да, действительно, такая проблема есть, что это очень реальная угроза и непосредственно биткоину, но эфир будет делать апгрейды системы, которые могут исключить такую возможность. То есть самая большая проблема сейчас, что биткоин, почему он самый такой интересный, самый большой актив, что код, который был написан давным-давным-давно, он не менялся. И все доверяют этому коду, все доверяют майнингу. С одной стороны, это хорошо. Но, соответственно, новые вот, которые вещи происходят в мире искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, они могут очень сильно поменять расстановку этих сил. И, возможно, непосредственно изменение кода эфира, его апгрейды, то, что он идет, так сказать, в ногу со временем, дадут этой криптовалюте второй шанс.
1: А в коде биткоина ничего нельзя изменить?
0: Можно, но большинство людей, которые изначально его создавали, они уверены, что первоначальный код, который сделал, его, кстати, чуть-чуть меняли со временем. Минимальные изменения были. Так вот, люди, которые приверженцы или биткоин-максималисты их называют, они говорят, что биткоин должен оставаться вот такой, какой он есть. Споров очень много. Это такой open-source проект, люди высказывают разные мнения, и чтобы они все договорились и приняли все эти обновления, ну, это такая большая работа и не совсем простая.
1: Прежде чем переходить к следующей теме, давай небольшую памятку для наших слушателей. Что им делать? Первое, не паниковать.
0: Второе, паниковать. Третье.
1: Опять не паниковать.
0: Да, компьютер, убери два неверных варианта. Если честно, это лишь гипотеза, которая озвучена, но она имеет абсолютно реальные шансы. Я думаю, что в любом случае, скорее всего, если вы храните деньги на больших, крупных площадках, какие-то для трейдинга, то они в первую очередь попробуют ваши деньги так или иначе сохранить. Но будем следить за новостями. Я думаю, что нашим слушателям нужно просто продолжать слушать нашу программу, безусловно, чтобы быть в курсе всех последних новостей и просто так свои биткоины никому не отдавать.
1: Теперь переходим к следующей новости про всеми нами любимый или, наоборот, нелюбимый SEC. Значит, была новость, что они разрешили какие-то новые продукты на биткоин и эфир, да?
0: Угу.
1: В чем суть?
0: Инфраструктура институциональная и так называемая trade fee, она развивается. То есть это традиционные финансовые инструменты, есть фьючерсы, есть у нас уже ETF, то есть фонды, которые показывают ту же динамику биткоина, как и

0: и непосредственно торговля на криптобиржах. И уже вроде как будто нет никакого смысла торговать биткоин. Так вот, SEC разрешила торговать плечом. То есть это тот же биткоин, который показывает ту же динамику цены, только в 3 раза больше. Это делает актив более ликвидным, и вы можете, если вы торгуете, и, допустим, вы толерантны к риску, и верите, что биткоин вырастет, купить этот продукт и, соответственно, заработать в 3 раза больше. Или в 3 раза быстрее потерять деньги на каком-то падении. Но если вы не используете плечо, то ликвидация на этом продукте практически невозможна, и в целом SEC движется по пути, что все больше и больше нововведений будет вводиться. Как, допустим, многие обсуждают сейчас торговлю 24/5, кроме выходных дней уже всех акций, облигаций и так далее на американской фондовой бирже, вроде как говорят о том, что с нового года такое будет, и поэтому криптобиржи находятся все в менее конкурентных и интересных условиях.
1: Ты вот сам это как оцениваешь? Это некое взросление рынка или переход к такому подходу больше как в казино внутри одного брокерского счета?
0: Ну, это очень плохо закончилось. Вот эти тройные плечевые продукты с тройным плечом очень плохо закончилось для корейских трейдеров, которые ставили на рост памяти. Потому что памяти для искусственного интеллекта все мало-мало было, и крупные производители находятся в Корее, это Samsung и SK Hynix. И корейцы инвестировали туда деньги с плечами, они покупали и с плечами, и плечевые продукты, и около 1 000 000 людей на падении было ликвидировано. Представляешь, 1 000 000 человек, 1 000 000 корейцев. Здесь нужно достаточно аккуратно к этим к новым продуктам и нововведениям относиться. В целом, самая лучшая стратегия, которая есть на рынке криптовалют и новую еще никто не придумал, это так называемый DCA, Dollar Cost Averaging, когда ты в определенное время покупаешь определенный
1: объем, сумму.
0: Да, просто туда складываешь деньги, если ты веришь, что биткоин будет 1 000 000, а он постепенно туда приближается так или иначе, то какие-то хорошие откаты, какие-то хорошие интересные возможности он все-таки предлагает для сохранения денег. Многие же говорят, что правительство деньги печатает, а биткоины печатать нельзя. Это главный тезис людей, которые инвестируют туда и говорят, что он будет стоить много-много миллионов.
1: Вы же проще говоря, то, что говоришь DCA, это подход, как раньше был, вот я не знаю, у наших родителей. С каждой зарплаты нужно было обязательно купить $100, чтобы они вот копились.
0: Да, еще была сберкнижка, по-моему.
1: Сберкнижка все-таки чуть другой инструмент. А тут ты как бы держишь их у себя вот условно под подушкой. А здесь то же самое, не знаю, вы с каждой зарплаты, с каждого какого-то притока денег решили, что вы будете там, не знаю, на 2% этих денег покупать что вам угодно. Биткоин, эфир, солану.
0: Как минимум, хорошая идея не делать это в долг, всегда разумно подходить к риску.
1: Абсолютно согласен. В России появились первые реальные криптопосредники. Мы уже видим, что рынок по чуть-чуть переходит от текста закона, от его вступления к конкретным компаниям и пилотным продуктам. Мы видели это там условно в самом начале, прям 1 сентября, когда закон вступил в силу. Один из крупных банков там провел операцию по покупке на майнинного биткоина у одной из майнинговых компаний. Продукты, так или иначе связанные с криптовалютами, уже запускают банки. Первые цифровые депозитарии открываются, да, уже в ВТБ, Сбербанк и так далее. Как ты это оцениваешь вообще?
0: Я посмотрел на список тех, кто попал в эти счастливчики. Да, там есть операторы обмена и те, кто непосредственно планирует эту крипту хранить. Если с инфраструктурой, именно с депозитариями, здесь каких-то сюрпризов нет, это крупные банки, компания Волтери, это которая делает специализированные всякие кошельки, хранение ключей и так далее. Атомайз, который там от Тинькофф банка, Cloud Infrastructure, это компания системы крипто, АФК-системы. То есть здесь все достаточно понятно. Это крупные, серьезные игроки, которые в основном всем нам известны. Но вот в операторах обмена попался какой-то новый специализированный игрок. ООО «Зефир». Я посмотрел, что же это такое. И я немножко удивился. В этой компании учредители никогда не занимались ни вебом, ни криптой, ни даже майнингом, и информации в интернете про них нет. ООО «Зефир» имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
1: Это минимальная планка, с которой можно компанию открывать.
0: И возникает вопрос, неужели любая компания,

0: имея 10 тысяч рублей, может получить заявку и попасть в реестр операторов обмена. Нет. Так. На самом деле нужно 15 миллионов рублей, чтобы туда попасть. Но ООО «Зефир» прошел по какой-то специальной ускоренной программе. То есть не в общей очереди, а по некому фаст-треку. Я изучал достаточно долго, кто кому это может быть принадлежать, но следов не нашел. Просто какая-то черная лошадка или белая лошадка, или как это говорится, кто это может быть?
1: Темная лошадка, да, ты все правильно говоришь, но вопрос, конечно, чем они будут заниматься, пока непонятно.
0: У них тем более нет сайта, нет никаких объяснений, нет никаких продуктов, ничего не готово. Хотя бы какую-то информацию найти. То есть ты рядом стоишь с Т-банком, там, с АФК-системой, с ВТБ, которая, кстати, уже совершила первую сделку со стейблкоинами, угу. И их продукт будет доступен. И вот тут какая-то некая ООО «Зефир». Интересно, что же это будет вообще?
1: Очень интересно, как минимум потому, что уставной капитал в 10 тысяч рублей в рамках криптовалюты, конечно, звучит довольно смешно, чтобы обеспечить любой самый минимальный, ну, то есть 15 миллионов рублей как-то, как будто бы более приближено к реальности.
0: Такие компании должны привести деятельность к полному соответствию до 1 сентября 2027 года. Время в целом есть, но к этому времени, конечно, можно сделать все, что угодно. Почему тогда так мало компаний с таким капиталом? Почему другие не пришли, не подали заявки, не попали в этот реестр? Это большой вопрос. Так что, если вы вдруг хотите заняться криптообменом, то сейчас вход в этот реестр достаточно лояльный.
1: На этой интригующей ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, что на прошлой неделе мы оба шортили с Толей. Я играл на понижение курса эфириума и заработал чуть больше 5%. А Толя играл на понижение токена Грамм, он же токен Тон.
0: Он же Павел Дуров.
1: И заработал 6%. Мы все еще идем ноздря в ноздрю. У Толи сейчас 1517 виртуальных долларов, а у Коли 1496. Мы все еще поражаем всех и себя тем, сколько денег мы в процентах успели заработать виртуальных. Ну что ж, пришло время ставок на эту неделю.
0: Здесь очень интересный момент. Мировая экономика за счет роста дизеля и за счет нарушения логистики в Армузе просто трещит по швам. И у нас идут какие-то первые звоночки, и что-то должно произойти. Либо наладилась, соответственно, поставка нефтепродуктов, и цены немножко снизились, и снизились инфляционные ожидания. Ну, либо должно что-то упасть. Вот как ты думаешь, что первее произойдет?
1: Я сегодня буду играть в лонг, потому что впереди выборы в Америке. Я очень плохой прогнозист, сразу говорю, но мне кажется, что до выборов Трамп сделает все возможное, чтобы навести шороху в хорошем смысле на криптовалютном рынке. А вот после нас может ждать какой-то серьезный откат и падение. Но до выборов примерно месяц. И я буду ставить на более волатильное, чем эфир и биток, на свою любимую Солану. Буду лонговать Солану.
0: Лонговать Солану. В целом, очень разумные объяснения, и мне, на самом деле, очень хочется даже не то, что заработать денег, а хорошо оторваться от тебя. И я сделаю диаметрально противоположную ставку для того, чтобы точно из нас кто-то был на первом месте с хорошим отрывом. Я ставлю на шорт Солану.
1: Такого не было еще у нас, чтобы на один актив в разные направления ставили.
0: Вот, мне кажется, это интересно. И вот именно это покажет, а кто здесь настоящий трейдер.
1: Посмотрим. Прежде чем с вами попрощаться, мы предлагаем вам сделать следующее. Если вы хотите услышать себя в одной из следующих передач, оставляйте голосовые в специальной ветке нашего форума РБК Крипто с вопросами для нас. Мы выберем для следующей передачи один вопрос, поставим его в эфир и ответим на него. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой сфере, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Элитная недвижимость Лондона переживает затяжной спад. Цены на самые дорогие дома и квартиры упали почти вдвое в реальном выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Savills. Индекс Prime London, который отражает стоимость элитного жилья в самых престижных районах британской столицы, снизился примерно на

27% с пика 2014 года. Однако, если учесть инфляцию, реальное падение оказывается гораздо глубже – более 49%. И если цены останутся на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, то уже в первые месяцы следующего года падение достигнет 50% от максимума 2014 года. Причины этого многолетнего спада – целый комплекс факторов. В 2014 году тогдашний канцлер казначейства Джордж Осборн начал серию реформ, которые значительно увеличили налог на покупку дорогой недвижимости. Последующие канцлеры добавили сборы для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компании. Свою роль сыграли Brexit, пандемия, рост налогов на богатство и растущие сомнения в статусе Лондона как центра для сверхбогатых. Для покупателей из США падение еще более ощутимо. Из-за ослабления фунта стерлингов номинальное снижение цен для них составило 40%, а с учетом американской инфляции – 58%. Масштаб спада на элитную недвижимость в Лондоне хорошо виден на примере конкретных сделок. Квартира в элитном комплексе Academy Gardens в Кенсингтоне недавно была продана примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 13 миллионов долларов. При этом ранее, в 2007 году, ее выставляли на рынок примерно вдвое дороже. До нынешней коррекции элитный рынок Лондона демонстрировал впечатляющий рост. За 35 лет, предшествовавших спаду, цены на дорогое жилье росли в среднем на 5% выше инфляции ежегодно. Теперь же, по прогнозам Savills, возвращение номинального роста цен не ожидается раньше 2028 года. Как отмечают аналитики, долгожданному восстановлению мешают не только обстоятельства, но и высокий гербовый сбор.

0: 20 минуточек, 10 минуточек, а еще 5 минут.
1: Не торгуйтесь.
2: Теперь Мосбиржа открывает основные торги в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра по будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор компании «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев.
4: Вообще, три моих любимых книги. Это первая Netflix, про Netflix-компанию, про нарушая там правила. Вторая — это «Фави», это про французскую компанию, которая бирюзовая компания. Это очень человекоцентричная история. И они делают во французской деревне абсолютно уникальные продукты для всех топовых производителей автомобилей. И третья книга — это Луи Гершнер, кто сказал, что слоны не умеют танцевать. Это как он переделал IBM. Ключевая тема, то, что он все делал параллельно. Обычно люди говорят, там, вот на год поставь себе одну задачу, сфокусируйся, а он делал все, что нужно было. Вот сколько надо было, было бы 10, он бы 10 параллельно делал. Абсолютно шикарная книга. Вот эти три я всегда, когда ко мне приходят сотрудники, я говорю, прочитайте.
3: Луис Герстнер. Кто сказал, что слоны не могут танцевать? Жестокие реформы для выживания компании. Немало компаний, организаций, даже правительств испытывают те же проблемы, что и IBM, оказавшаяся в начале 90-х годов на грани краха. Данная тема особенно интересовала деловых людей за пределами США, перед которыми стояла задача превращения традиционных предприятий в агрессивных и гибких игроков мировой экономики. Гиганты не таковы, какими мы привыкли их считать. Качества, которые на первый взгляд придают им сил, зачастую являются источником большой слабости.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на год до 9 октября 2027-го. Они касаются 80 человек и 20 организаций. В ЕС считают их ответственными за дестабилизирующие действия России за рубежом. Этим людям нельзя въезжать в Евросоюз даже транзитом. Их активы там заморожены, а европейским компаниям запрещено давать им деньги и ресурсы. Ранее послы ЕС одобрили новый пакет санкций, 22-й по счету. Официально его должны принять 12 октября. Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили РБК, что ситуация с наличием

генеральной лицензии американского Минфина. Разрешение действует для американских физлиц, а также организаций, которые им прямо или косвенно принадлежат или находятся под их контролем. Власти США будут считать врагами тех, кто говорит «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект», заявил Дональд Трамп. В конце сентября он подписал указ. Теперь все федеральные ведомства Америки должны использовать новый термин. По его мнению, слово «искусственный» создает ложное впечатление, будто технология не настоящая. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
3: Радио РБК. Картина дня.
4: Южная Корея отзывает своего украинского посла. Решение принято на фоне спора Сеула и Киева о раскрытии информации о передаче северокорейских военных, передает Йонхап. Рейтер, в свою очередь, пишет, что Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия удастся урегулировать. Напомним, на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в Сеул двух военных из КНДР. Южнокорейская сторона считает, что этим Киев подорвал соглашение о конфиденциальности. Как далеко может зайти конфликт и как он может решиться, выясняла Яна Ритунская.
5: С точки зрения южнокорейской стороны, это выглядит как буквально вотум недоверия словам самого президента, в принципе, самой республики. И, конечно, это вызывает серьезное напряжение. Вместе с тем, нужно понимать, что есть еще и внутриполитическая ситуация в Южной Корее, где президент, по крайней мере, как раньше об этом заявлялось, планировал вести более мягкую политику в отношении Северной Кореи. То есть не разрывать отношения окончательно и пытаться идти хотя бы на минимальное, но сближение. А вот теперь заявление Украины, заявление Владимира Зеленского, может эту стратегию подорвать. Так считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Валерий Кистанов.
6: Нынешний президент Кореи Ли Чжин Ён пришел, когда к власти, он стал проводить политику, отличную от своего предшественника, который шел на конфликт с Северной Кореей, с Пхеньяном. Ли Чжин Ён проводит более мягкую политику, политику примирения. Тем более, что даже если так вот рассуждать чисто теоретически, с точки зрения международного права, солдаты-то были переданы третьему государству. А если пленные возвращаются, то они должны вернуться на родину.
5: Ну, таким образом, здесь не только речь про отношения конкретно Южной Кореи и Северной Кореи, но буквально перед лицом мирового сообщества скрывается тот факт, что две стороны, которые вообще, по идее, не должны были соприкасаться друг с другом, каким-то образом договариваются о том, чтобы военнопленных передавать друг с другом. То есть это и с точки зрения мирового права, на самом деле, довольно серьезный дипломатический скандал, поэтому реакция Южной Кореи понятна, почему она такая острая.
4: Ну вот отзыв посла — это довольно серьезная такая, конечно, не самая серьезная мера, тем не менее. Легко ли будет странам вернуться к прежней точке двусторонних отношений? Что, может быть, для этого нужно сделать?
5: Это пока скорее шаг, который говорит о намерениях. То есть Южная Корея уже заявила, что извинений действительно недостаточно. Там заявили, что это подрывает авторитет Южной Кореи. Но вот когда отзывают посла, это дает сигнал вообще всему миру, что они готовы на более серьезные действия. Но та точка, в которой мы находимся прямо сейчас, нельзя назвать, что это точка невозврата. Довольно легко можно восстановить отношения, как это было раньше. В пределах недели или, может быть, до месяца может длиться вот такой отзыв. Ну, по крайней мере, таким мнением поделился зампредседателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
7: Это подчеркнутое такое проявление неудовольствия. Отзывать посла могут для проведения консультации, это более мягкая формула. И просто

0: отзывается посол. Это более жесткая такая формула. Консультация какое-то время проводится, а потом посол может вернуться, может и не вернуться. Но минимально такой приемлемый срок, если не хотят особо дальше ухудшать отношения, просто фиксировали, что произошел неприятный случай, и все. Это неделя. То есть через неделю, может, уже об этом оповещать не будет, но человек посол вернется.
1: Но тут вопрос в том, какие вообще действия нужно еще совершить Киеву, чтобы наладить отношения, на какие еще шаги нужно пойти, потому что...
2: Раз извинений не хватает, да.
3: И для чего?
1: Для того, чтобы сохранить отношения, потому что, понятно, Южная Корея, она, кстати говоря, не поставляет оружие на Украину, и это много раз подчеркивалось, потому что по законодательству страны им просто нельзя отправлять вооружение и боеприпасы в зону боевых действий. Поэтому никакого оружия не поставляется, но поставляется гуманитарная помощь Киеву. Кроме того, буквально летом стало известно, что 100 миллионов долларов направят Южная Корея на Украину, и поэтому, в принципе, понятно, что здесь, какие цели здесь преследует Украина. Но говоря о действиях, которые нужно совершить Киеву, вполне возможно, что более серьезные извинения, более четкая, скажем так, озвученная позиция Украины, что неправильно поступил Владимир Зеленский в этом случае, может наладить отношения, считает профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
4: Я думаю, что ожидаются более серьезные извинения, потому что вопрос, скажем так, очень сильно был раскручен нынешней южнокорейской администрацией Ли Чжэ Мёна. Тут, наверное, есть реально кое-какие политические цели, но в любом случае там президент несколько раз выступал по этому поводу и один раз даже сказал, что, мол, его назвали лжецом, и таким образом это оскорбление не только его, но и Республики Корея. Я думаю, что этот скандал потихонечку, конечно, будет забыт со временем, но не полностью, не полностью.
1: Ну и нужно понимать, что пока Южная Корея действительно не согласна на поставки вооружения на Украину, но такая дискуссия активно ведется, и просьбы об этом не раз звучали. Так что вот этот текущий конфликт, который мы видим, он дипломатический, конечно, но в то же время он, по сути, снимает и часть обязательств с Южной Кореи о той помощи, которую теперь она в силу вот дипломатических отношений может и не поставлять.
2: О перспективах решения дипломатического скандала между Украиной и Южной Кореей рассказала Яна Ритунская. Сообщение с лент новостей. Уитков и Кушнер встретятся завтра с украинской делегацией в Майами. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По их данным, стороны обсудят новые идеи и предложения по урегулированию на Украине. Рейтер при этом не уточняет, о чем идет речь. Роскомнадзор выявил случай распространения заведомо недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. В ведомстве сообщили, что проверят публикации СМИ и при выявлении нарушений примут меры. Напомню, 7 октября в региональном управлении Роспотребнадзора официально опровергли слухи о вспышке чумы в Ханты-Мансийском автономном округе. Информационная волна началась после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Ранее в федеральном Роспотребнадзоре заявили, что причиной смерти стала пневмония неустановленной этиологии. Ведомственная проверка в лабораторных аварий не выявила, а сообщения о разбитой пробирке с возбудителем инфекции не подтвердились. В Кремле призвали игнорировать панику в социальных сетях и доверять только сухим релизам санитарных врачей, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Здесь, конечно, нужно ориентироваться на заявления и информацию ведомства Анны Поповой, которая разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой.
2: Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов, также сообщил Роспотребнадзор. Формулировка «эпидемического риска нет» в контексте отсутствия заболевших среди контактных лиц подтверждает, что риска нет. Это в программе «Таманс». В итоге в эфире радио РБК пояснил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета Николай Брико.
6: Для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя, который способен вызвать заболевание. Я верю тем данным, которые приводятся официально. Это огромное число исследований. Все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровые, возбудителя нет. ВОЗ согласилась с этим мнением.
2: Напомню, из информации информационной

0: Тонны неразберихи в больнице города Шелиха в Иркутской области ранее вводили карантин, а на местном алюминиевом заводе – масочный режим. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания. По крайней мере, так заявляет Роспотребнадзор. Дональд Трамп заявил, что его администрация считает врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо слова «суперинтеллект». Об этом он написал в своей сети Truth Social. Цитата. «Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект», в отличие от широко принятого нового и более точного термина «суперинтеллект», врагом», написал Трамп, причем слово «врагом» он выделил капслоком. Отказ от Болонской системы потребует полного обновления учебных программ. Об этом рассказали эксперты радио РБК. Так они отреагировали на замедление образовательной реформы в России. Переход на национальную модель откладывается до 2030 года. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Следующим летом абитуриенты поступят в вузы по старым правилам. Главный вызов трансформации – запрос бизнеса на готовые кадры. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин отметил в нашем эфире, что работодатели больше не устраивают 4-летние бакалавры.
1: Мы начинаем готовить специалистов в один такт. Мы хотим, чтобы за 5, где-то за 5,5 лет мы получили высококвалифицированного инженера-разработчика. И исчезнет вот эта вот ступенька дополнительная. Отношение к бакалаврам подчас не совсем полноценное сохранилось до сих пор. У работодателей, понимаете, подготовить инженера полноценного за 4 года, ну, нельзя. Это, в общем, жизнь уже показала.
0: Но перекройка сроков обучения — это лишь фасад проблемы. Академическая среда сегодня всерьез обеспокоена изоляцией вузов и потерей международной сертификации дипломов. Профессор, главный научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Ирина Абанкина, подчеркивает, переход невозможен без утверждения новых государственных регламентов.
2: Болонская система в первую очередь про мобильность. Про мобильность и студентов, и преподавателей, и про сопоставление стандартов качества. В этом плане мы мобильность и вот такую вот взаимосвязанность с европейской системой действительно утеряли. Я считаю, в тот момент, когда будут серьезно обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, по которым работают большинство наших вузов, вот тогда можно сказать, что мы перешли на реально новую систему, потому что сейчас вузы продолжают, и они не имеют права по-другому работать по федеральным государственным обязательным стандартам. Это очень большая и серьезная работа.
0: Уточню, что по отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки переход начнется все же с 27-28 учебного года. И к другим темам четверга. Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон. Это канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчик. Шведская академия отметила ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создает новые формы современной литературы. Энн Карсон – филолог, она специализируется на древнегреческом языке и классической литературе. Этот академический опыт повлиял и на ее художественный метод. Карсон не просто пересказывает классические сюжеты, а спорит с ними, переносит их в современный контекст и проверяет, как древние истории звучат сегодня. Это отмечает член Нобелевского комитета по литературе Стив Сэм Сандберг.
3: Да, я бы сказал, что она поистине писательница нашего времени. Думаю, многих читателей это может даже немного удивить, но она связывает наши современные нравы и уклад жизни с античностью. Прежде всего, она ученый-классик, свободно владеющий латынью и древнегреческим языком. Она берет мифы, персонажей, сюжеты и предания той эпохи и переносит их в современный контекст. И это сочетание двух миров придает ее прозе невероятную энергию. Никто не пишет так, как она, и, мне кажется, никто бы даже не осмелился писать подобным образом.
0: При этом массовому читателю книги Энн Карсон вряд ли будут понятны из-за сложной формы. Но они могут показаться актуальными по содержанию, так считает критик, шеф-редактора Яндекс.Книг Константин Мильчин.
4: Это тот тип литературы, у которой довольно ограниченный спрос. Я читал «Горько-сладкий эрос», «Автобиографию Красного», и вот сегодня еще почитал книгу Норма Джин Бейкер, «Троянская», но она есть только на английском. Это все не самое простое чтение, но удивительным образом ложащееся в некий важный важные сейчас темы, да, потому

0: Потому что есть какой-то повышенный спрос на античность и связи античных историй с нашими днями. В конце концов, самым обсуждаемым фильмом года, безусловно, была «Одиссея», где Нолан провел множество параллелей между сегодняшним днем и мифологическими временами греческого бронзового века. Отчасти тем же занималась всю свою карьеру не научную, а вот именно карьеру писательскую Энн Карсон, которая сперва защитила диссертацию, потом превратила диссертацию в нон-фикшн. Это, собственно, как раз «Горько-сладкий эрос», но написанный немного таким стихотворным языком.
1: По этой же причине Энн Карсон может быть не очень популярна в России. Ее стиль повествования скорее похож на дипломную работу, чем на художественное произведение, так считает писатель Ксения Буржская.
2: Карсон, наверное, понравится тем, кто любит «Зонтик». Это примерно вот литература одного уровня и, вероятно, одного масштаба. И судя по тому, что «Зонтик» восхищалась Карсон, наверное, они где-то близки, и «Зонтик» читать также сложно. Хотя есть очень много поклонников ее творчества, конкретно какой-то вот этой внутренней философии, которая есть в этих книгах. Мне показалось, что это такая дипломная работа. Она все это знает, она цитирует на греческом, но мне тяжело в таком формате. То есть есть разные форматы. Например, есть «Илиас», тот же самый, который перекладывает биографии в какой-то абсолютно другой формат, который читается как художественная литература. Вот это как художественная литература, на мой вкус, не читается.
1: Неизвестно при этом, выдвигали ли на Нобелевскую премию в этом году кого-то из русскоязычных авторов. Дело в том, что список номинантов раскрывается только спустя 50 лет после вручения премии. Среди авторов, работающих на русском языке, в последний раз ее получила Светлана Алексеевич в 2015 году. Это белорусская писательница, которая работает преимущественно в жанре нон-фикшн. До нее в 1987 году премию получил Иосиф Бродский за всеобъемлющее творчество, пропитанная ясностью мысли и страстью поэта. Кроме них, русскоязычными лауреатами премии были Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов и Александр Солженицын. А тем временем в России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали почти на 6% меньше. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников алкогольного рынка. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка, а доля немецких всего лишь 2%. Рислинг – капризный сорт винограда. Вкус вина во многом зависит от места его выращивания, пояснил исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
3: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. Цена на бутылку вина выросла примерно в 2,5-3 раза. И это привело к тому, что люди стали искать замену более доступной ценовой категории и, собственно, стали пробовать российские. Вина. Кто-то попробовал, ему понравилось российское вино, он продолжил его употреблять. Кто-то вернулся к немецким рислингам. Собственно, вот сейчас мы такой эффект отскока наблюдаем. В России тоже есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был. Там ценовой диапазон другой. Можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке. Он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он очень капризен к климату и так далее.
1: В тройке лидеров среди крупнейших поставщиков вина в Россию, помимо Германии, вошли Чили и ЮАР. Британец Карл Бушби вернулся на родину, завершив пешее путешествие длиною в 28 лет. Он первым в мире преодолел расстояние в 50 тысяч километров вокруг Земли на своих двоих. Его целью было добраться до дома матери на севере Англии, не используя никакой транспорт. В норме здоровому человеку необходимо каждый день проходить от 3 до 8 тысяч шагов, отметил ранее в эфире кандидат медицинских наук, врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк.
4: Безусловно, ходьба является, ну так скажем, рекомендуемым, да, даже с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, нагрузкой физиологической для поддержки, ну, нормальной жизнедеятельности нашего организма. Тут, как говорится, все хорошо в меру. На самом деле, безусловно, такие марш-броски на длительное расстояние, они требуют определенной подготовки. И подготовки, в первую очередь, физиологии нашего организма. Это подготовка мышц, подготовка сердечно-сосудистой системы. Потому что помимо, ну, классических травм, да, банально споткнулся, подвернул ногу, упал. Есть еще

0: так называемые перегрузочные травмы. Перегрузочные травмы — это так называемые избыточные какие-то нагрузки, да, на наши кости, на наш опорно-двигательный аппарат. Есть даже такой термин, как маршевый перелом, да, или стрессовый перелом, который может произойти в результате вот такой длительной избыточной ходьбы или бега. Поэтому, безусловно, здесь требуется определенный период подготовки специальными упражнениями, да, общей физической подготовкой. Поэтому этому стоит действительно уделять важное внимание.
1: Если бы вы к такому пешему переходу готовились, вы бы что еще в эту подготовку включили?
0: Общую физическую подготовку, да, то есть это занятия в зале, то есть минимум хотя бы 2 месяца, да, подготовка опорно-двигательного аппарата к такой длительной ходьбе. Повторюсь, потому что, опять же, мышцы, связки, суставы для неподготовленного человека это чревато повреждениями. Попробовать пройти один день 30 тысяч шагов, возможно, это никаких последствий для организма не принесет. Да, но если мы говорим о длительном таком путешествии там, в течение нескольких месяцев, то это может действительно стать каким-то травмирующим фактором.
1: Алексей, а вот после такого перехода 229 километров реабилитация потребуется?
2: Замена суставов, мне кажется, потребуется коленных.
0: Как минимум хороших пару, может быть, тройку восстановительных дней действительно потребуется. Здесь, понимаете, еще в таком путешествии важно учитывать поверхность, по который идет человек. Это асфальт, это пересеченная местность, да. Это условия окружающей среды, воздух, температура. Рассчитать по-хорошему нужно и количество жидкости, которую нужно выпить. И при этом, возможно, придется пить не просто жидкость, а специальные изотонические напитки. Потому что дело в том, что если пить только воду, да, а человек будет потеть, если, например, это будет жаркий...
2: Чтобы микроэлементы не вымывались.
0: Да, действительно, это чревато судорогами, это чревато интоксикацией воды, да, когда мы воду пьем, но нам не хватает именно микроэлементов.
2: В последние годы у нас ходьбу чуть ли вообще не основой всего называют. Да? Проходишь 10 тысяч шагов каждый день, и ты здоров и счастлив. Это действительно имеет под собой научное обоснование? Или это скорее маркетинг, чем ЗОЖ?
0: Миф про 10 тысяч шагов, он появился еще лет 20 назад. Современные научные исследования нам говорят, что человеку действительно нужно ходить, да, и в день это число шагов в среднем составляет от 6 до 8 тысяч.
1: Это был врач по спортивной медицине и травматолог Алексей Репетюк. Ранее мы с моей коллегой Анной Забродой общались с ним в эфире. Ну а прямо сейчас по России пешком идет семейная пара. В своем блоге они представляют себя как Паша и Тома, и их маршрут – Москва-Владивосток. В пути они уже 261 день, за это время прошли почти 7 тысяч километров. На данный момент пара находится в Забайкалье, а оказаться во Владивостоке супруги планируют весной 2027 года.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно. Наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее. Хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе. И частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой. Ли – нет.
5: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
4: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
5: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
4: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль.

0: Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
3: Если брать историю вообще фитнеса не только в России, чем больше проникновение фитнеса в население, тем больше растет номинальное потребление. В России среднее проникновение фитнеса всего лишь 5% населения, так чтобы вы понимали, в США 25%. Ну, то есть вот это разбег.
2: Панки бизнеса.
1: Программа о предпринимателях, которые не играют по правилам. Таня Маркевич и Даня Терентьев встречаются с героями, которые ломают шаблоны, не боятся рисковать и делают то, на что другие не решаются.
2: По средам в 21:00 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
2: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды – меньше ежедневных решений. Меньше покупок – меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «мне достаточно».

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Свыше десятка самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены на запасные аэродромы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщили ТАСС в аэропортах столицы. В частности, в Домодедово 4 самолета из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи совершили посадку в Казани и столичном Шереметьево. Правительство включило выплаты за утраченное или поврежденное при чрезвычайных ситуациях и терактах жилье в рекомендуемый перечень госуслуг, которые могут предоставляться по принципу одного окна в МФЦ. Документ опубликован на портале правительства.

0: правовых актов. Гражданам, потерявшим жилье при ЧС, терактах или их пресечении, предусмотрена выплата на приобретение или строительство жилых помещений. Также предусмотрены выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилья в собственности граждан. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут позже в октябре отправиться в Россию. Это не исключает власти США, пишет Axios, ссылаясь на свои источники. Накануне портал сообщил, что в эту пятницу американские переговорщики встретятся в Майами с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Несколько танкеров подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщил иранское агентство ФАРС, ссылаясь на военные источники. Данные о количестве поврежденных судов и возможных пострадавших не приводятся. Anthropic запретит пользователям оскорблять своего чат-бота. Нововведение вступит в силу 12 ноября. Мы добавили запрет на постоянные и бессмысленные проявления грубого и жестокого отношения к нашим моделям, говорится в заявлении. При этом компания отмечает, Клод уже может прекращать взаимодействие с пользователем, если он постоянно проявляет жестокость. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ты задаешь мне промпт, но делаешь это без уважения. Как-то так, наверное, можно эту новость прокомментировать. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных колонках, на сайте РБК, может быть, у нас. Слушайте, у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Пятница сегодня, 9 октября 2026-го. Два интересных, но совершенно разных праздника сегодня. Во-первых, Всемирный день почты. Во-вторых, Всемирный день яйца. А что на рынках происходит? На что больше реагируют инвесторы? На почту или все-таки на пищевую продукцию?
2: Сегодня еще день загадочных событий. Вот на рынках всегда все очень загадочно. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим ростом. 0,2% сейчас прибавляет индекс. 2316 пунктов. В четверг настроения на рынке резко ухудшились из-за атаки БПЛА на дата-центр Яндекса по Рязанью. Геополитические новости тоже не внушают оптимизма. Переговорный процесс по Украине остается открытым. И сегодня, кстати, следим за визитом украинских переговорщиков в США. Нефть утром корректируется вниз. Brent снижается чуть более чем на процент. В районе $103 за баррель. Рынок нервно реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне цены на нефть резко пошли вверх. На сообщениях, что США планируют возобновить бомбардировки Ирана, но позже Трамп это опроверг, и цена мгновенно скорректировалась вниз. Дорогая нефть оказала поддержку рублю. Он сделал движение в сторону укрепления. На межбанке сейчас доллар чуть выше 85, евро 95.40.
1: Еще одна тема, которая, может быть, кого-то заставила понервничать. Сегодня состоится первое судебное заседание по иску пострадавшего покупателя билетов на концерт Канье Уэста. Может ли решение инстанции гипотетически стать прецедентом? Попробуем разобраться. Тем временем бензин марки А100 стал исчезать в независимых заправок. Расскажем, где еще остался сотый. Ну а прямо сейчас о том, что больше суток не работает дата-центр Яндекса в рязанском городе Сасово. Накануне именно этот ЦОД загорелся после атаки беспилотников.
3: Утро вне конкуренции.
2: И вот после этой атаки в Рунете сразу у нескольких сервисов приложений начались сбои. В компании сообщали, что ЦОД полностью перестал функционировать. Дополнительных сведений о том, когда он может возобновить работу, не поступало. В Яндексе допустили, что не смогут восстановить свой центр обработки данных. Инфраструктура частично повреждена. Специалисты оценивают ущерб. Также предупредили бизнес-клиентов и обычных пользователей, что в течение неопределенного времени сервисы Яндекса могут работать с неполадками.
1: Но что интересно, еще один сервис, который мне позволял отслеживать тех, кто посещает мою страницу в одной из социальных сетей, написал сегодня прямо с утра. Восстановление происходит прямо сейчас. Переносим данные на другие мощности, поэтому приложение не работает. Как пользователям и бизнесу защитить себя от подобных сбоев? В этом нам помог разобраться директор технического департамента РТМ Групп Федор Музалевский. Он считает, что лучший способ – отказ от облачного хранения данных.
4: Пользователям подготовиться к сбою облачного провайдера на самом деле история проблематичная, за исключением одного варианта – это отказа от облака и использование своего собственного серверного и программного, и аппаратного обеспечения. Почему так? Потому что облако на то и облако, что оно фактически не должно зависеть от местоположения ЦОДа, от его физического состояния и так далее. Там на уровне самого провайдера должны быть резервные мощности, возможность их администрировать и создавать там код, перенаправлять трафик и так далее. Это основное преимущество облака. Готовиться к отключению облака – это противоречит самой логике облака.
1: И теперь о тех самых сбоях. Они в течение суток, Рунете, проходили волнами. Утром, например, накануне

0: работали приложения самого Яндекса, мы об этом говорили. После этого неполадки фиксировались у Литреса, также разработчика программного обеспечения 1С и сервиса для онлайн-знакомств Twinbit тоже. Они заявили радио РБК, что тоже столкнулись со сбоем в системе, позже перевели часть инфраструктуры и процессов на другие дата-центры и резервные мощности. Также накануне днем и вечером пользователи сообщали о неполадках в работе сайтов региональных правительств и даже некоторых сайтов банков, имеется в виду. Кто-то не мог зайти на сайты РЖД и Шереметьево, к слову. Инцидент с объектом Яндекс под Рязанью может привести к тому, что клиенты начнут искать резервные дата-центры, а сами владельцы ЦОДов лучше их защищать от физического именно воздействия. Такое мнение выразил директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов, но допустил, что в этом случае цена услуг ЦОДов предсказуемо вырастет.
1: Судя любой крупной компании, может жить огромное количество различного софта разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет. Естественно, инвестиции в строительство, в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями. Для обеспечения такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуются очень сложные системы электроснабжения. Если вы еще начинаете закладывать машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, ваша стоимость может возрасти кратно.
2: К этому часу работа сервисов Яндекса, судя по всему, восстановлена. По крайней мере, о сбоях пользователи не сообщают. Хотя, по сведениям сервиса Down Detector, ночью россияне жаловались на неполадки в приложении Яндекс.Музыка и Честный знак. Связано ли это с тем самым ЦОДом под Рязанью? Вопрос открытый. Ну, а в следующем часе поговорим о том, как бизнесу снизить риски и убытки при подобных сбоях в ЦОДах.
0: 7:07 в российской столице. Через минуту с небольшим о ситуации на топливном рынке России.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Семь часов 9 минут в российской столице. Сейчас о том, что независимые автозаправочные станции почти перестали продавать сотый бензин. Почему?
3: Утро вне конкуренции.
2: Эта марка 8 октября была доступна лишь на нескольких станциях в Сибири, Забайкалье, Поволжье и на юге страны. Таковы данные карты заправок Сбера, которую изучил РБК. Источники РБК говорят, что сотый бензин сейчас есть на внебиржевом рынке, но его цена в 1,5 раза выше, чем год назад. А на АЗС крупных нефтяников тем временем эта марка есть. Предложение сосредоточено в основном в европейской части России. Если заменять такое топливо бензином более низкого класса, придется использовать специальные присадки. Так можно обезопасить двигатель, рассказал Александр Кудрявцевый, основатель компании «Механика» Дмитрий Даньшов.
7: Сотый бензин для высокофорсированных двигателей, но если ситуация безвыходная и надо ехать, то 95-й, 92-й плюс, никогда этого не говорил, но сейчас придется, наверное, какие-то снадобья, которые называются октан-корректорами. То есть те присадки, добавки, которые повышают октановое число. В обычной жизни я не рекомендую ими пользоваться, но когда ситуация заставляет, вынуждает, ну что ж, придется, наверное, к ним прибегать.
8: В таком случае какой может быть эффект для автомобиля?
7: Если исход годный 92-й, 95-й нормального качества, то есть он соответствует заявленным там К1,

0: то с добавлением октан-корректора, наверное, ничего страшного не случится. Чем моложе у вас автомобиль и новее, особенно вот китайский автопром, малообъемные двигатели, высокофорсированные, горячие, с катализатором, который интегрирован в выпускной коллектор, вот они, конечно, да, они не очень терпят каких-то изменений. Более взрослые машины, я думаю, что справятся с этим нормально. Сотый бензин – это и для мотоциклов, гидроциклов, для вот такой спортивной техники, но там двигатели не обладают избыточным запасом прочности, поэтому там могут быть какие-то неприятности. Но, опять-таки, хороший октан-корректор в помощь, в том числе и российского производства, российские, ну, по испытаниям, те протоколы, которые я просматривал, ну, показывают себя очень даже неплохо. Получше импортных, пожалуй, в ряде случаев.
1: Сколько вообще производится сотового бензина, если сравнивать с другими марками?
0: У нас по дизельному топливу был избыток некоторый. Сотового бензина тоже недостатка никогда не случалось, но он наиболее сложный в производстве, поэтому, возможно, производство сотового бензина пострадало в первую очередь. Ну и он все-таки меньше потреблялся, чем там 92-95. Может быть, на него не делают такой большой фокус при запуске восстановленных мощностей.
1: Если на протяжении долгого времени заливать неподходящий бензин, какой самый страшный сценарий?
0: Самое страшное – это детонация, это самовоспламенение бензина. Его, это явление, слышно. Если вы с малых оборотов резко добавляете газа, то такой звук в моторе – цокотение ноготочков. Вы, в общем-то, должны услышать. Что в этом случае делать? Аккуратно работать педалью газа, избегать низких оборотов. На коробках автомат я бы даже попробовал пользоваться режимом спорт не для того, чтобы гонять, а для того, чтобы избегать низких оборотов. Или там, где позволяет конструкция автомобиля, переходил бы на ручное управление коробкой для того, чтобы не ездить в диапазоне 1000-2000 оборотов.
2: В Минэнерго РБК сообщили, что ситуация с наличием 98-го и сотового бензина находится на постоянном контроле. Долю употребления этих марок ведомстве оценивают при этом в 2% и подчеркивают, его использование связано с сезонностью. Рост спроса наблюдается летом. Подробный разбор темы в подписке РБК. Но, знаете, я посмотрел, куда точно рекомендуется заливать бензин А100. Например, если у вас BMW M-серии, M2 или M5, особенно с моторами V8, например, то однозначно сотый бензин здесь прям проходит. Описан. Внимательно изучайте рекомендации производителя. А, кстати, если вас вообще интересует BMW, их дизайн, почему BMW стали такими, какими мы знаем их сегодня, то через полчаса в эфире радио РБК человек, который был шеф-дизайнером BMW Group некоторое время, который знает о том, как создать красивый автомобиль, Крис Бенгл. Будьте на волне радио РБК, через полчаса об этом подробнее. А пока 7 часов 13 минут в российской столице. Расскажем, что еще важно знать сегодня.
3: Вашингтон подтвердил, что сегодня в столицу прибудут украинские переговорщики. Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину до сих пор не состоялся. Через 15 минут разберемся, перехватил ли Киев повестку мирного урегулирования. Сегодня Нобелевский комитет вручит премию мира, пожалуй, самую спорную и спекулятивную номинацию из всех возможных. Букмекеры всю неделю собирали ставки, расскажем о фаворитах и будем следить за объявлением лауреатов. А еще сегодня главный день саммита СНГ в Туркменистане, куда накануне прибыл Владимир Путин. Встречи начнутся уже в 8 утра по Москве. Ждем заявлений.
2: 7.14. Сегодня состоится первое судебное заседание по иску пострадавшего покупателя билетов на концерт Канье Уэста. Предприниматель из Воронежа Евгений Рассказов купил 4 билета на концерт рэпера, внимание, за 145 200 рублей. Организаторы в досудебном порядке, правда, вернули ему деньги, но не все. 10% от этой суммы были удержаны в качестве сервисного сбора. Такой вот нюанс. Именно и он стал предметом спора в суде, рассказал его юрист Алексей Садовников. Вот как в таком случае могут выглядеть исковые требования? Обращался ли кто-то еще из покупателей? Об этом рассказал его юрист Алексей Садовников.
4: Мы сначала заявили возврат денежных средств за 4 купленных билета. Они у нас составляли 132 тысячи, плюс, я так понимаю, сервисный сбор, еще 13 200 рублей, то есть всего 145 200. Изначально были требования такие. 5 октября нам поступил возврат именно номинальной стоимости билетов, то есть 132 тысячи. Мы будем уточнять свои требования относительно требований остальных денежных средств, то есть это сервисный сбор, неустойки, моральный ущерб и, соответственно, штрафа 50%.

0: который у нас предусмотрен законом о защите прав потребителей. Несмотря на то, что организатор объявил об открытии старта возврата 12 октября, то есть через 4 дня, нам вернули раньше, без наших каких-либо заявок, без выхода на связь, просто вот, видимо, из-за того, что мы подали иск, возврат осуществлен. Но мы не согласны с тем, что им удержано ровно 10%. Конечно же, мы будем требовать возврат этой суммы.
1: В таком случае, кому ваши исковые требования, если предметом спора является комиссия? Вы обращаетесь к Intickets или к Say-Agency?
0: К Say-Agency. Дело в том, что Intickets является агентом, то есть, по сути, она... Эта организация, во-первых, она взаимозависимая с Say-Agency, во-вторых, она действует от имени Say-Agency. Агент просто принимает платежи, просто осуществляет какие-то действия, но основным как раз-таки ответчиком, организатором и ответственным лицом является как раз Say-Agency. Поэтому все требования к ним.
1: А они сами пытались как-то с вами связаться, выйти на мировое соглашение?
0: Нет, вообще никаких действий ни по телефону, ни по почте, ни через суд пока не было.
1: Какова позиция ваших доверителей?
0: Идти до конца. То есть, конечно же, есть большая вероятность того, что решение не будет вынесено, так как это первое судебное заседание. В любом случае, при любом раскладе, мой доверитель намерен идти до конца, отстаивать свои права, и независимо от того, сколько будет идти весь процесс, он взыскивает деньги. Потому что в любом случае, каждый день, который нам не возвращают денежные средства, ну, это капающая неустойка, по нашему мнению. Поэтому чем больше будет идти процесс, тем чем дольше будет организатор Say-Agency его тянуть, если, конечно, у него есть заинтересованность, тем, соответственно, наши требования будут по ходу меняться и дополняться новой суммой неустойки.
1: Может быть, к вам обращался еще кто-то из покупателей билетов? И нет ли намерения о подаче коллективного иска?
0: Да, обращений было, на самом деле, довольно много. Есть люди, которым я также подготавливал исковое заявление. Но я так понимаю, что очень многие ждут именно 12 числа, надеясь на то, что им вернут. Вот так как мы были первыми, кто подал иск, и мы уже, соответственно, не будем отступать, у нас очень удобная получается позиция, мы можем одновременно выяснить это и в суде, и, в принципе, в досудебном порядке, нас никто не останавливает. Остальные же, скорее всего, подождут до понедельника или там до старта, скажем так, возврата, получат, опять же, если получат свои денежные средства, уже дальше будут решать, стоит ли им идти в суд или не стоит. Потому что по нашей практике получается, что, скорее всего, сервисные сборы или иные платежи, вот эти вот 10%, которые у нас удержали, им тоже не вернут. Поэтому нас либо ждет новая волна негодования от того, что людям не доплатили, будет большее количество исков и так далее, либо люди просто смирятся с этим, будут успокоиться тем, что получилось.
2: Концерты ОСТ были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Ну, я бы сказал, еще призрачные шансы в одну миллиардную долю, наверное, остается. Say-Agency объявила о них 17 августа. Стоимость билетов достигала 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. По словам главы агентства Анны Супчевой, за первые сутки продали 81 тысячу билетов. Свою историю по этому поводу вы можете рассказать в телеграм-радио РБК.
3: 7 часов 19 минут. В Москве трех игроков достаточно на любом рынке. Это мнение создателя Амедиатеки Александра Акопова. Именно он стал первым гостем новой программы «Траектория лидера» на радио РБК. Руководитель компании – это не должность, это путь из решений, ошибок и выборов. Это авторская программа на РБК о тех, кто управляет компаниями, об их пути, который привел к этой роли. Александр Акопов известен, среди прочего, тем, что внедрил модель подписки на контент в России. С ним беседовал ведущий программы Ярослав Глазунов. Предлагаем вам послушать этот фрагмент интервью.
4: Давайте поговорим про Амедиатеку. В момент, когда вы создавали Амедиатеку, платить за контент в России было непривычно.
5: Да.
4: На сегодня подписка почти норма или норма?
5: Ну, практически норма, конечно.
4: Что изменилось в зрителе и где возникла эта точка перелома?
5: Ну, слушайте, мы тогда философствовали. Я всегда говорил, что можно вести себя как бомжи и из помойки вытаскивать, в общем, неплохие продукты, полезные. А можно пойти в магазин и купить. Ты можешь сам себя убеждать, что ты бомж, и у тебя нет денег на это, а можешь все-таки взять себя в руки и пойти. Поэтому где-то за год, наверное, до запуска Амедиатеки я сделал очень простую вещь. Я сел в машину и поехал в соседние с Московской областью другие области. Тула, Серпухов, Калуга и так далее. Тогда уже везде были Макдональдс. Я приезжал в Макдональдс, садился и просто смотрел, сколько человек расплачивается карточками. И уже было понятно, что 7 из 10, 8 из 10. А самое главное даже было не это, а самое главное, как люди расплачивались. Карточки у всех появились тогда недавно, и неважно, это были женщины или были мужчины, они доставали карточку из внутреннего кармана пиджака или из сумки так, чтобы ее путь в воздухе был максимально длинный.
4: То есть это такая точка для отличия, да?
5: И вот этот важный психологический момент, люди, у которых карточки были, они уже этим гордились. Mm-hmm. Они хотели их применять. То, что мы им предлагали, это самая простая и самая недорогая вещь из всех подписок. И я уверен, что люди, которые могут платить, они платят не только потому, что это им нужно, а просто потому, что им приятно, что есть такая возможность.
4: Говорят, для рынка телекоммуникаций 3 операторов достаточно. Так мировая статистика показывает. Что говорится про онлайн-кинотеатры? Сколько?
5: Ну, то же самое. Я думаю, что 3 игроков достаточно на любом рынке.
4: Что можно сказать о российском рынке, где 5 игроков?
5: Смотрите, там вопрос в том, что это все игроки не то чтобы не самостоятельные, это отдельные бренды, но так или иначе каждый из них является частью какой-то более крупной экосистемы. Поэтому пока взаимодействие онлайн-кинотеатра с экосистемой существует, оно зачем-то нужно, это какая-то синергия для обоих, то эта картина будет существовать. Экономически очевидно, и с точки зрения услуги тоже очевидно, что 3 кинотеатров достаточно.
3: Полную версию премьерного выпуска программы «Траектория лидера» слушайте на радио РБК в 15.30 по московскому времени. Тема – работа продюсера, финансирование успешных кинопроектов и сериалов, а также личный путь роста героя программы. Ведущий новой программы на радио РБК Ярослав Глазунов.
2: Скажем, что теперь появился еще один повод и быть вместе с волной радио РБК. 7 часов 22 минуты в Москве. А что еще сообщает этим утром? Стрелка с базы Форт Худ казнят публично в США впервые за 90 лет. 3 декабря на этой базе казнят путем расстрела бывшего майора армии США Малика Хасана. Напомним, он убил 13 человек в 2009 году. Казнь покажут в прямом эфире. Это, кстати, информация исходит не иначе, как от Пентагона или, если хотите, Министерства войны. Кстати, сам министр Пит Хексет сообщил, что казнь Хасана будет публичной. Процитирую: его ждет расстрел, так и должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы все происходило публично, ведь люди должны понимать, что за подобные вещи наступают серьезные последствия, говорит Хексет. На этой неделе представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил в соцсетях, что Хексет лично внес предложение о казни через расстрел, и президент Дональд Трамп его одобрил. И это, к слову, будет первая военная казнь через расстрел со времен окончания Второй мировой войны. Только представьте, в 1945 году был казнен рядовой Эдди Словик после того, как он предстал перед военным трибуналом по обвинению в дезертирстве во время как раз Второй мировой войны, NBC News уточняет. И последняя публичная казнь США, по-видимому, состоялась в 1936 году, то есть еще раньше в штате Кентукки, как сообщается, за изнасилование был повешен Рейни Бетта. Это об этом говорит уже CBS News. Ну а Хасан, бывший майор и психиатр, открыл огонь на военной базе Форт Худ 5 ноября 2009-го, убил 13 человек и ранил еще 32. В 2013 году его как раз вынесли приговор. После ранения, полученного во время нападения, Хасан оказался парализован ниже пояса.
3: Звучит, конечно, все это устрашающе, мягко сказано, учитывая все то, что произошло недавно с Кристой Пайк, которая, напомню, пережила неудачную попытку смертной казни в Теннесси. И, кстати, сообщается, что она пришла в сознание и уже даже может разговаривать. И защитники называют восстановление женщины беспрецедентным с медицинской точки зрения и сейчас требуют провести расследование в отношении тюрьмы, где проходила казнь.
6: Технологии и тренды. Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение — сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать

0: тоньше. Но вообще сенсорный Mac довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
1: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
2: РБК «Тренды».
1: Владение нейросетями становится важной частью цифровой грамотности. Как следствие, растет спрос на практическое обучение работе с искусственным интеллектом. Интерес напрямую продиктован требованиями бизнеса. Компании ждут, что специалисты будут использовать ИИ-инструменты для решения рабочих задач, причем не на уровне экспериментов, а системно. Навык составления промптов уступает место новому тренду – умению четко определять проблему, задавать ограничения для алгоритма и критически оценивать результат.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – 1 000 000 рублей или 1 000 000 долларов.
1: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видеоинцидент мгновенно стал вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 400 000 000 долларов.
2: Ошибка на миллион.

7:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ночной атаки на Белгородский округ, сообщили в региональном оперштабе. В поселке Разумный снаряд попал в частный дом. ПВО ночью уничтожило 26 беспилотников над Калужской областью. 9 человек получили ранения, 5 из них госпитализированы, сообщил губернатор Владислав Шапша. Росавиация отменила ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также

0: «Нью-Йорк Таймс». Чиновники по нацбезопасности заинтересованы в проведении короткой и интенсивной кампании продолжительностью около 3 дней. При этом Дональд Трамп сомневается в идее возобновить войну, отмечает газета. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вооруженная кампания против Ирана идет с февраля. Наконец-то наступил момент для того, чтобы разработать 3-дневную военную операцию. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Ну и, кстати, прямо сейчас о мирных треках, в широком смысле этого слова, Уитков и Кушнер могут посетить Москву в конце октября. А зачем приедут?
2: Утро вне конкуренции.
3: До конца октября еще есть время, а вот уже сегодня в Майами пройдут переговоры спецпосланника и зятя американского президента с делегациями Украины и из европейских стран. Будут обсуждаться новые идеи и предложения, по крайней мере, так заявлено. Белый дом надеется добиться прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс США или к зиме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Чего же ждать от переговоров в Майами? Далила Цальбель изучила заметки иностранной прессы и присоединяется к нам в студии. Далила, что планируют обсуждать в Майами сегодня?
4: Как пишет портал Axios, главной темой обсуждения станут новые идеи и предложения, которые накануне Уитков и Кушнер представили Дональду Трампу. Одна из этих идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно с суда. Также американская делегация планирует обсудить в Майами идеи по гарантиям безопасности для Украины и по восстановлению Украины по завершению конфликта. Зеленский тоже добавил, что украинская делегация планирует поднять вопрос противовоздушной обороны, который в последние месяцы стал для Украины особенно острым.
1: Состав участников переговоров известен?
4: Ну, от США это будут Уитков и Кушнер, как вы уже сказали. К консультациям также присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки и представители Евросоюза и НАТО. С украинской стороны во встрече поучаствует глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Встреча пройдет на фоне чуть ли не скандала между Украиной и США. Все дело в том, что накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине уже в тупике.
5: Это невероятно опасная война, потому что, кажется, стороны зашли в тупик. А тупики очень опасны, поскольку из них лишь два выхода. Первый путь – заключение соглашения, при котором каждая из сторон идет на уступки. И мы пытались этого добиться. И мы продолжим наши попытки сделать все возможное для установления мира. Второй путь из тупика – эскалация. Это крайне опасно, потому что эскалация может вылиться в кампанию по саботажу соседних стран, которые входят в НАТО. Это может быстро превратиться в более масштабный и опасный региональный конфликт. Так что думаю и надеюсь, что риск эскалации приведет стороны за стол переговоров.
4: В Кремле согласились с Рубио в том, что пока нет перспектив мирного урегулирования на Украине. Об этом в интервью ИС Вести заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А вот у Зеленского слова Рубио вызвали раздражение. По мнению украинского президента, никакого тупика нет, а США просто не хотят помогать Киеву.
6: За время войны мы много раз слышали о различных тупиках. Политики такими заявлениями сами себя загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Понимаете, нельзя одновременно договариваться с Россией о развитии в будущем каких-то экономических проектов и говорить, что мы в тупике. Мы не в тупике. Обрушьте России экономику. Не кормите их своими бизнес-проектами. Наложите санкции на их военно-промышленный комплекс. Расширьте доступ Украины к Старлинку. Вы же сделали это для Израиля, и все сработало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Это нужно нам для защиты. США ничего не стоит помочь Украине.
7: Допомогти Украине.
1: Вообще, как-то мировая пресса реагирует на этот очередной аккорд переговоров?
4: Европейские журналисты одними из первых отреагировали на слова Зеленского и на их такую небольшую заочную перепалку с Рубио. А кипрские журналисты, например, просто посоветовали Зеленскому бежать и как можно скорее скрыться от американского госсекретаря. Поэтому на этом фоне непонятно, каким будет тон беседы в Майами, учитывая такую нелестную оценку Зеленского американским действиям. Axios на этом фоне пишет, что украинская сторона скептически оценивает перспективы контактов, но вместе с ней и, кажется, журналисты.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель. Кстати, сам Трамп во вторник, заявил, что конфликт на Украине все-таки все ближе к завершению. То есть один спикер говорит, что вот-вот и все, другой говорит, что все зашло в тупик стратегический и переговорный. Непонятно в связи с этим, какая

0: реальная позиция у команды Дональда Трампа по этому вопросу, как мне кажется. Ну а что в Москве говорили? Кремль еще в начале августа отмечал, что Россия открыта к переговорам, но предпосылок к ним пока нет. И еще в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает в обозримой перспективе провести трехстороннюю встречу с Украиной и США. И позднее не исключал, что переговоры могут состояться в этом месяце, то есть в октябре. Ну, посмотрим, будут ли какие-то по этому поводу заявления, конкретика. Пока диспозиция как будто бы не добавляет определенности. Впрочем, если посмотреть на реакцию рынка, то сейчас есть легкий оптимизм на старте утренних торгов. Чем он обусловлен, об этом буквально через минуту 7 секунд расскажет наш коллега Денис Муравьев.
1: Реклама.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: 7:38 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Легкий оптимизм на российском рынке обусловлен небольшим ростом индекса Мосбиржи. Буквально 0,3% набирает сейчас бенчмарк. Ждать ли дальнейшего роста? Спросим у финансового обозревателя РБК Дениса Муравьева. Он с нами в студии.
4: Рынки на РБК.
0: Денис, есть ли поводы для шуток у инвесторов в конце этой недели?
6: Я думаю, что нет, но все-таки надежда на рост российского рынка акций сохраняется с учетом того, что Axios сообщает в октябре. Джаред Кушнер и Стив Уитков намерены пожаловать в Россию, а нашему российскому рынку акций-то много-то и не надо.
5: Никогда такого не было, и вот
6: и опять. И вот опять, да, и индекс Московской биржи сегодня утром приободрился, прибавляет 0,3, и в основном в лидерах роста те бумаги, которые больше всего и зависят от этого. Никогда такого не было, и вот опять СПБ-биржа плюс 1,5%, плюс... В плюсе сегодня и Миркоины, те самые бумаги, которые больше всего растут, от переговоров, и все надежды наших российских инвесторов связаны с тем, что все-таки переговоры продвинутся и выйдут в другую плоскость. Но, тем не менее, пока сами чиновники заявляют, что есть стратегический тупик в переговорах между Россией и Украиной, и именно на этом фоне накануне была такая распродажа на российском рынке акций, как шутят в инвестор. Сообществе индекс Московской биржи вернулся в свое нормальное состояние.
0: Все-таки шутит, я вот как раз и надеялся. Но интересно, что реагирует российский рынок на визиты Уиткова и Кушнера не так бурно, как, например, на визит главы ЦРУ в свое время Рэдклиффа. Там была зеленая свеча совершенно в моменте. Здесь уже такие эффекты сглажены, как мне кажется.
6: Илья, я помню, когда только Трамп пришел к власти, то... анонсировали первый звонок Владимира Путина и Дональда Трампа, индекс Московской биржи прибавил, по-моему, 10, что ли, процентов, мы поднимались выше отметки в 3000 пунктов, и с каждым разом, когда объявляли либо переговоры, либо как раз-таки телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, индекс реагировал все хуже, хуже, хуже, хуже, и в итоге мы пришли вот в эту точку, когда, по большому счету, никакой реакции-то и нет. И плюс сегодня еще и пятница, инвесторы наверняка перед выходными будут фиксировать свои позиции, потому что сейчас, когда такая большая неопределенность, очень сложно переносить свои позиции даже через ночь. Я вот, по крайней мере, какие-то спекулятивные позиции стараюсь закрывать уже вечером, потому что ты проснешься и не знаешь, что дальше будет, потому что может выступить Трамп, может что-то сказать Дмитрий Песков, и накануне он тоже заявлял о том, что... не исключал, по крайней мере, того, что сегодня созвонятся лидеры двух стран, но утром я проснулся, и опять никакого звонка нет.
0: Расстроился. Накануне он тоже заявлял, что вот даты и время не определены, и рынок тоже шел вниз, кстати,

0: утром мы смотрели за этим.
1: Вот, расстроился, а потом смотрю Axios. Позитив добавили нам на рынок. Поэтому все очень зависит от геополитики, но и не стоит забывать про нашу внутреннюю конъюнктуру. Скоро уже заседание Центрального банка по ключевой ставке. И именно индекс ОФЗ меня больше всего и смущает во всей этой эйфории. Я, наверное, так вот скажу, все-таки можно это назвать эйфорией. Это не то, что мы видели раньше, конечно, но все-таки сейчас индекс Московской биржи достаточно сильно вырос своих локальных минимумов. Но вот то, что индекс ОФЗ идет медленно, но верно вниз, это пугает, потому что эта раскорреляция, она рано или поздно должна схлопнуться, и все-таки рынок долго, он умнее рынка акций. Рынок акций может долго сохранять позитив, а вот рынок долго, он всегда смотрит на полгода вперед, и там работают большие деньги, там работают крупные институциональные игроки, и поэтому они раньше нас всех видят то, что будет дальше, и что нас ждет в будущем.
2: Предлагаю эту тему продолжить в совместном эфире телеканала и радио РБК в 9 часов 9 минут. Рынки утро. Что делать инвестору во всей этой ситуации? Подробно присоединяйтесь, вопросы свои задавайте уже прямо сейчас в телеграм радио РБК. Это был Денис Муравьев. 7 часов 43 минуты в Москве. Коротко о том, что еще важно сегодня.
3: Чуть сгладим оптимистическую реплику Дениса Муравьева. Вашингтон подтвердил, что сегодня в столицу прибудут украинские переговорщики. Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину до сих пор не состоялся. Сам же президент накануне отправился на саммит СНГ в Туркменистане. Сегодня там главный день. Из-за разницы во времени встречи начнутся уже через 15 минут. Расскажем о главном.
2: А еще сегодня в полдень по Москве станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Напомним, что идет, собственно, Нобелевская неделя. Мы и всю неделю здесь подробно рассказывали о том, кто стал лауреатом, о том, какие другие имена ранее назывались в определенных номинациях. Вот сегодня в Осло назовут обладателя премии мира. А церемонии награждения сами, если что, пройдут 10 декабря. Разведены по времени эти события. В нынешнем году на премию мира, как известно, выдвинули 287 кандидатов, это 208 человек и 79 организаций. Имена, и, кстати, Норвежский Нобелевский комитет официально не раскрывает. Президент США Дональд Трамп, что интересно, неоднократно говорил, что хочет Нобелевскую премию мира. В среду, кстати, он вновь заявил, что заслуживает эту награду, но шанс лауреатом стать все-таки низкий. Мы же хотим вам напомнить, кому присуждали награду последние 5 лет и кого из наших соотечественников отметили за 125-летнюю историю премии. Все это в спецматериале Ростислава Мерецкого.
4: Лауреат 2025 года.
5: Венесуэльского политика Марию Карину Мачадо отметили за отстаивание демократических институтов и ненасильственный переход власти. Мачадо удалось убедить сторонников добиваться перемен исключительно мирным путем, через избирательные бюллетени, а не уличные баррикады.
4: Лауреат 2024 года.
5: Премию мира получила Японская конфедерация организаций, пострадавших от атомных и водородных бомб. Это движение так называемых хибакуся, людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Пожилые очевидцы трагедии посвятили всю жизнь тому, чтобы через личные свидетельства удерживать мир от применения атомного оружия.
4: Лауреат 2023 года.
5: Иранскую активистку Наргиз Мохаммади наградили за защиту прав женщин и гражданских свобод. Мохаммади годами выступала против дискриминации, обязательного ношения хиджаба и смертной казни. Она стала лицом женского движения на Ближнем Востоке. Премию присудили заочно. Правозащитница и по сей день находится в заключении в тегеранской тюрьме Эвин.
4: Лауреаты 2022 года.
5: Премию разделили правозащитники трех стран. Белорус Олесь Беляцкий, общество «Мемориал», признанное в России иностранным агентом и ликвидированное по решению суда, а также Украинский центр гражданских свобод, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации. Комитет отметил их за документирование нарушений прав человека, сохранение исторической памяти и верность идеалам мирного диалога.
4: Лауреаты 2021 года.
5: Премию мира вручили журналистам, филиппинке Марии Рессе и нашему соотечественнику Дмитрию Муратову. Он признан Минюстом России иностранным агентом. Наградили за их усилия по защите свободы слова. Львова. Муратов направил свою часть премии на помощь тяжелобольным детям. А Нобелевскую медаль продал на аукционе за 103,5 миллиона долларов и направил все деньги в Международный детский фонд ООН.
4: Отечественные лауреаты.
5: За всю историю премию мира присуждали представителям нашей страны 4 раза. Двух лауреатов новейшей истории мы уже вспомнили, а советскую эпоху ее вручали дважды. В 1975 году лауреатом стал академик Андрей Сахаров. Его отметили за мужество

0: собственную борьбу со злоупотреблением властью и защиту фундаментальных принципов мира. Отец советской водородной бомбы пришел к выводу, что сохранение человечества невозможно без ядерного сдерживания и защиты прав личности. Выехать в Осло физику не разрешили. Награду за него принимала супруга Елена Боннер. А в 90-м году премию вручили первому президенту СССР Михаилу Горбачеву за решающий вклад в окончание холодной войны, падение железного занавеса и масштабное разоружение между ядерными державами. В своей Нобелевской лекции Горбачев подчеркнул стремление народов СССР быть органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими ценностями по нормам международного права, вместе с тем сберечь собственную уникальность и культурное многообразие.
1: Нобелевская премия мира единственная, на которую делают массовые ставки. На нескольких международных тотализаторах суммарный объем ставок превысил 35 миллионов долларов. Ну, а самая высокая вероятность победы сейчас у Юлии Навальной. На нее поставили больше всего денег на таких площадках, как Polymarket и Калши. Но эти вероятности призрачные. Например, год назад, за несколько часов до присуждения премии Марии Карине Мачадо, вероятность ее победы была меньше 4%.
2: Ну, дело, кстати, обернулась неким скандалом, потому что тогда вероятность победы резко подскочила в моменте до 73%, причем произошло это прямо перед объявлением премии. Но это совершенно отдельная история. Если вы вот хотите, можете ее вспомнить сейчас. 7 часов 48 минут в российской столице. У лауреата, кстати, мы, повторюсь, узнаем в 12 по московскому времени. Автомобили вокруг нас. Помните, была такая песня? Автомобили, автомобили, кажется, все вокруг заполонили. Так вот, все чаще они выглядят совершенно одинаково. И это не только, например, частное наблюдение, но и точка зрения бывшего шеф-дизайнера BMW Криса Бенгла. Он стал героем программы «Да или нет». Мы собирались говорить о внешнем виде современных машин, о подвесках, к примеру, бамперы. Тоже было интересно все про них спросить. Но интервью получилось гораздо более глубоким. Не только о дизайне, но и о нас с вами. Как меняется предпочтение покупателей? О чем это говорит? Создателем культовых силуэтов BMW поговорила, ну а кто же еще? Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Когда вы в последний раз смотрели на новую машину и думали, ничего себе?
5: Вау, бывают разные. Есть вау в смысле, это фантастика, а есть вау, как такое вообще выпустили. И, если честно, в последнее время второй вариант встречается чаще. Чего только стоит новый Ferrari Luce. С другой стороны, совсем недавно Nissan представил электрический Juke. У него невероятно сильный, выразительный дизайнерский язык. В целом, у автоиндустрии в 2026-м хватает проблем. Люди отвыкли от перемен, когда все одинаково, одинаково, одинаково, как сейчас, и вдруг появляется что-то действительно новое, это воспринимается почти как шок. Есть знаменитая фраза Марка Твена: «Я целиком за прогресс, просто не люблю перемены». Именно так сейчас себя чувствуют многие в нашей индустрии, и это настроение идеально совпадает с мышлением акционеров. Боссы требуют от дизайнеров делать примерно то, что уже успешно делают конкуренты, только слегка изменить детали. На мой взгляд, это проявление откровенной управленческой бесхребетности. Их волнует только одно – как бы за время своего руководства допустить как можно меньше ошибок. Вот можно я задам вам риторический вопрос?
4: Конечно.
5: Давайте представим, что есть шкала, на одной стороне которой находится провал. А что будет на другой стороне?
4: Думаю, что успех.
5: На самом деле все не так. Успех – это не противоположность провала. Противоположность провала – это просто не провал, а успех находится совершенно в другой плоскости. И поэтому, когда вы приходите в компанию, вообще в любую компанию, вам никто не скажет, что такое успех. Вам скажут только, что нужно сделать, чтобы не провалиться. Но на самом деле задача не провалиться – это то, что вы должны доверить своим людям. А ваша задача как руководителя – определить, что такое успех. Мы уже видим примеры, когда на рынок выходит неудачный с точки зрения дизайна автомобиль, и стоимость бренда начинает снижаться. Поэтому с дизайном нельзя обращаться легкомысленно. Нужно дать дизайнерам возможность исследовать, экспериментировать и пробовать новые идеи. И даже ошибаться.
4: Хорошо, а что насчет покупателей? Чего сегодня больше всего хотят люди, которые приобретают автомобили.
5: Мы сейчас говорим по-английски, и я заранее сочувствую тому, как это будет переводиться на русский, потому что здесь есть важное различие между словами «автомобиль» и «машина». Не знаю, как вы это передадите, но я попробую объяснить. Вот слово «автомобиль» означает «самодвижущийся». Лифт, пылесос, трамвай.

0: Это вещи, которые просто перемещаются сами по себе. Это функциональные продукты. Они нам нужны, они полезны, но на этом все. Но это не имеет ничего общего с тем, что я называю страстью и романтикой машины, как объекта с характером, с личностью. Слово «машина» гораздо старше. Оно восходит к латинским корням и ранним формам колесного транспорта. И здесь есть очень важное различие. Однажды одна женщина сказала мне: «Автомобиль — это то, чем я пользуюсь, как такси или транспортом, а машина — это то, чем я являюсь».
1: И что же делает машину машиной?
0: Слушайте, есть огромная разница между просто раздетым человеком и обнаженной натурой. Одно искусство, а другое нет. Простите, что я скатываюсь в поэзию, но меня сейчас отлично поймут люди, которые, как и я, воспринимают машину как живой объект. Автомобиль — это просто тонна железа на колесах. У хорошей машины есть свой голос, свои повадки, характер. И этот характер ей задает не только мощность двигателя, но и дизайн. Иногда, глядя на машину, я вижу, что отдельные элементы ее внешности как будто спорят друг с другом. Кто вот ей приделал такие ручки? Почему у нее такая решетка радиатора? Почему она такая высокая? И машина от всего этого стоит не на своем месте, она как будто смущена. И если вы как покупатель или как дизайнер начинаете смотреть на автомобиль именно так, как на объект, обладающий личностью и заслуживающий эмоционального отклика, тогда вы начинаете видеть его сущность. И, надеюсь, начинаете воспринимать его как машину, а не как просто автомобиль.
1: Любая машина по-своему красива, да или нет?
0: Нет, есть реально уродливые машины. Как вам такой ответ?
2: Да или нет? Не знаю, как у наших радиослушателей, у меня в какой-то момент возникло жгучее, труднопреодолимое желание купить какой-нибудь автомобиль, хотя у меня нет, не прав, я автомобилистом не являюсь, но настолько это было рассказано интересно, с любовью и с душой, понимаешь, в таком случае между физиками и лириками в случае с автомобильным дизайном границы нет совершенно никакой.
3: А мне кажется, что машины все похожи друг на друга, потому что все хотят выделяться одинаково.
2: А вообще машины, если присмотреться на решетку радиатора, могут даже иногда немного улыбаться. Улыбайтесь этим утром вместе с радио РБК.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабное исследование рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
6: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
5: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Эффект FAT. ФАТ – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера – новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция – сомнения, сокращение позиций, падение цены, и чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. ФАТ – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика, рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решение мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
10: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает генеральный директор Ультиматек Павел Растопшин?
13: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и думаю построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей, то есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые люди могли приносить максимум пользы организации.
11: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа.
14: Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
4: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, у микрофона Павел Потапов. ПВО уничтожило 26 беспилотников над Калужской областью. 9 человек получили ранения, 5 из них госпитализированы, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области в результате атаки погибли 2 человека, пострадали 4, сообщил региональный штаб. О сбитых беспилотников сегодня утром также рассказали власти Тульской, Ростовской и Воронежской областей. Пострадавших там нет. Победа вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с продолжительными ограничениями в аэропортах Московского авиаузла и Поволжья, сообщил перевозчик. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Туркмении не передавал Дональду Трампу никакого послания. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин на встрече с Пезешкианом заявил, что в Кремле знают, что Тегеран принимает реальные попытки завершить конфликт. По его словам, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании. Некоторые российские школы начали тестировать новые единые учебники по точным и естественным наукам. По итогам представят они свои замечания, заявил РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников. РАН участвует в создании новых типов учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для средних и старших классов.

0: Личные вещи Майкла Джексона будут выставлены на продажу на аукционе в Абу-Даби в декабре. Среди них культовая черно-красная кожаная куртка из клипа на хит «Триллер». В каталоге аукционного дома также присутствуют лоферы, в которых артист впервые исполнил лунную походку на шоу «Мотаун» в 83 году. За обувь просят начальная цена 80 тысяч долларов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Когда услышал цену в 80 тысяч долларов, отреагировал я следующим образом. Ну, можно что-то прикупить, как мне кажется. Лунной походкой Павел Потапов удаляется из студии радио РБК, чтобы вернуться обычной походкой через полчаса. 9 октября 2026-го, утро вне конкуренции. Илья Приходько, Ирина Савельева в студии. Что на рынках происходит? Есть ли там лунная походка или что-то другое? Может быть, вальс какой-нибудь?
2: В небольшом плюсе индекс Мосбиржи на утренней сессии. Это единственное, что могу сказать. Плюс 0,4%. Прибавляет 2319 пунктов. Сегодня следим за геополитикой. В США едут украинские переговорщики, так что процесс по Украине остается открытым. Нефть утром корректируется вниз. На 1,5% почти снижается Brent, около 103 долларов за баррель. Рынок нервно реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке. Цены накануне резко пошли вверх на сообщениях, что США планируют возобновить бомбардировки Ирана, но позже Трамп это опроверг, и цена мгновенно скорректировалась вниз. Дорогая нефть поддерживает рубль. Он сделал движение в сторону укрепления, а на межбанке сейчас доллар чуть выше 85, евро 95.45.
1: В этом часе в нашем эфире. Украинская делегация отправляется в США для встречи с Уиткоффом и Кушнером. Что будут обсуждать, узнаем. Атака беспилотников на дата-центр Яндекса затронула не только саму компанию, но и сторонний бизнес. Каких последствий можно знать, можно ждать, узнаем. Ну а прямо сейчас о том, что в эти минуты в Туркменистане стартует заседание Совета глав государств СНГ.
3: Утро вне конкуренции.
2: В саммите принимает участие Владимир Путин. Он прибыл в страну накануне. И, как отмечали в Кремле, повестка саммита в этом году обширная, включает 16 вопросов. Сперва переговоры традиционно пройдут в узком формате. Лидеры СНГ обсудят взаимодействие внутри организации. И уже после этого в ходе расширенных переговоров глава государств заслушает ряд докладов. Впрочем, как отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков, лидеры смогут обсудить любые темы в закрытом формате. Российская сторона, в частности, не исключает, что Путин информируют участников о текущей ситуации в украинском конфликте.
1: Отметим, впервые в истории СНГ на заседание Совета в расширенном составе был приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Путин пообщался с ним накануне. Официальные кадры мы все видели на лентах информагентств. Хотя изначально встреча была запланирована на сегодня. Но вот что-то пошло по-другому, и поэтому в графике случились подвижки. На что вообще стоит обратить внимание в повестке саммита СНГ? Почему он важен для геополитики? К эфиру подключается политолог, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семенов. Игорь, доброе утро. Путин уже встретился с Пезешкианом, хотя встреча должна была быть только сегодня. Почему, как вы думаете, так произошло?
4: Ну, я думаю, здесь никакого критического или сложного момента в этом нет. Просто так совпали графики, так было удобнее, прежде чем перейти на коллективную работу вот сегодняшним днем. Поэтому двусторонние встречи в основном прошли вчера, но и тем более, что есть что обсудить с Ираном, да, это и торговля в рамках ЕАЭС, свободного соглашения с Ираном, это и коридор Север-Юг, и ситуация на Южном Кавказе, и, конечно же, Ближний Восток.
2: Игорь, а на какие встречи еще обратить стоит внимание?
4: Ну, отдельная встреча, конечно, главы российского государства с президентом Туркмении Бердымухамедовым. Это и интересная двусторонняя тройка отдельных участников, то есть то же самое Армения и Азербайджан. Это страны, которые переходят к мирному сосуществованию. Ну и, конечно же, главная встреча в закрытом формате, где наверняка будут введены координационные подходы стран СНГ в рамках геополитического турбулентного процесса, который происходит сейчас в мире.
1: Игорь, СНГ очень часто критикуют в последнее время, говоря о том, что не очень понятно вообще, что из себя эта организация представляет, какое место занимает в глобальной геополитике. Вот как вы считаете, этот саммит что демонстрирует в плане как раз существования СНГ, может быть, будущего этого объединения?
4: Ну, СНГ подтвердил свою эффективность существования. Конечно, от него можно было ожидать и больше, но изначально организация задумывалась как такой формат цивилизованного развода стран постсоветского пространства после СССР. Да? Но на самом деле договорная база, она достаточно широкая, и она работает, просто, может быть, она не всегда видна обычному рядовому гражданину. Да? То есть это и соглашение о зоне свободной торговли СНГ, это и соглашение по незаконной миграции, это дипломы признания в сфере образования, культуры, это всевозможные вопросы правоохранительных органов, это русский язык, это объединенная система даже противовоздушной обороны стран СНГ, ну и многое другое. Просто сегодня мы не каждый день это видим на улице, вот поэтому на такое отношение бывает у рядового гражданина.
2: Многие ожидали, что на этом саммите Владимир Путин пообщается с Николом Пашиняном, но потом стало известно, что двусторонней встречи не будет. Стоит ли ожидать, что Пашинян и Путин все же пообщаются на полях саммита?
4: Ну, очевидно, что на ногах общения оно будет, но поставлен вопрос серьезно, ребром, да, то есть куда идет Армения, и после мая 26 года лидеры стран ЕАЭС определили, что Армения следует провести референдум окончательно о курсе данной страны ЕС или ЕАЭС, да, и 1 сентября в Бишкеке на встрече Путина с Пашиняном, да, они договорились о том, что Пашинян согласует отдельный визит в Москву, где проблемные вопросы двусторонней повестки и повестки в рамках ЕАЭС будут разбираться, да, то есть, собственно, говоря, тогда был даже на публику при СМИ достаточно жесткий диалог, но, собственно говоря, сейчас его новые начинать нет смысла, да, то есть это должно быть уже внутри такая кулуарная работа и общение, да, здесь просто будет, ну, какой-то переброситься словами, отметить фотографии самих, но не более.
1: А наш слушатель интересуется факт визита Масуда Пезешкяна, президента Ирана, на этот саммит. Не говорит ли о том, что Иран присматривается к участию в СНГ?
4: Ну, я думаю, что на таком формате можно говорить. Там совпало так, что еще Каспийский экологический форум и конвенция о статусе Каспия, где Иран является членом. Ну, собственно говоря, вот этим обусловлено, да. Ну и можно сказать, что и в конце прошлого года Путин с Пезешкяном встречался именно в Туркменистане, да, по случаю независимости республики, да, здесь как бы, ну, это просто нормальный удобный формат Иран с Каспием. Иран и Туркменистан, они соседи, и удобно было объединить эти форматы.
1: Спасибо, с нами на связи был политолог, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. Действительно, 35-й саммит Содружества, о нем мы говорим подробно. Второй день сегодня визита Владимира Путина туда. После мероприятия в Туркменистане, как раз, о чем Игорь Семеновский успел сказать, состоится и Каспийский экологический форум. И на нем лидеры 5 прибрежных государств, в том числе Россию, как мы понимаем, будут обсуждать проблему обмеления этого моря. Я, кстати, действительно видел последние снимки Каспийского моря, каким оно было еще лет 30-40 назад, и каким сейчас есть действительно проблемы. И у Азербайджана отступает береговая линия, и на востоке тоже, да и у нас, в общем-то, от Астрахани Каспийское море с каждым годом становится дальше. Поэтому тоже наверняка какие-то заявления будут. Следим, конечно. 8 часов 9 минут в Москве. 2 минуты отделяет нас от следующей геополитической темы. Так могут или нет Уитков и Кушнер посетить Москву в конце октября?
3: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО Тандер 18+.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий. Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
1: 8.11 в Москве. Итак, вероятно, Уитков и Кушнер могут посетить Москву уже в конце этого месяца. Об этом, по крайней мере, СМИ

0: И пишут. А вот украинская делегация встретится с американскими переговорщиками, и это уже официальная информация. Сейчас разбираемся, что к чему.
1: Утро вне конкуренции.
2: Переговоры с украинской делегацией в Майами стартуют уже сегодня, продлятся они 2 дня. Белый дом надеется добиться прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс США и к зиме, по крайней мере, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ну а накануне Уитков и Кушнер представили Дональду Трампу предложение по урегулированию конфликта. Одна из идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам, отмечает тот же портал Axios. Что еще могут обсуждать стороны? Спросим у преподавателя Института общественных наук РАН ХИКС Артемия Атаманенко. Он подключается к нашему эфиру. Артемий, доброе утро. Что конкретно американцы хотят все-таки предложить на этот раз Украине?
3: Доброе утро. Ну, здесь на самом деле о конкретных предложениях можно говорить очень много. Кажется, что сценарий может быть практически любым. И, как показывает практика, в общем-то, американцы так и не планируют разбираться в самой сути конфликта. Их задача попытаться действительно максимально быстро к выборам закончить его или хотя бы получить некоторый драфт возможного документа. Вот, поэтому здесь, на самом деле, думается, что предложение примерно такое же, какое и могло быть, связанное с остановкой на ситуации на местах на земле, создание буферной зоны, нейтральный статус и так далее. Поэтому думаете, что что-то принципиально нового со стороны американской делегации мы не услышим. Тем более, что мы не знаем, что случается на самом деле.
0: Артемий, но как будто бы Рубио, госсекретарь США, накануне вообще создал какой-то неудачный фон для этих переговоров, сказал, что переговоры в стратегическом тупике, и вообще конфликт в стратегическом тупике, как будто бы сделать ничего нельзя.
3: Ну, слова Рубио здесь не выглядят на самом деле более близкими к реальности. Он, в общем, давно выступает во внешней политике таким более рациональным голосом администрации Трампа. Если обратить внимание, то, в общем-то, после любого заявления Трампа о том, что вот-вот уже будет регулирование, через пару дней выступает Рубио по сходной теме и говорит о том, что, в общем, проблем здесь гораздо больше, чем перспектив для какого-то развития или прорыва. Кажется, что Рубио, да, в общем-то, в этом плане более реалистичен. Ну, а там, делегация американская из Уитков и Кушнера, которая совершает свои турне, да, в общем-то, поддерживает просто переговоры и сам диалог, когда там понимая, что, в общем, на данный момент какого-то прорыва действительно добиться невозможно.
2: Тут еще обращает на себя внимание ответ Зеленского на слова Руби. Он сказал, что никакого тупика нет, просто США не хотят помочь Украине. И вот тут вопрос возникает, Киев едет договариваться о мире или добиваться более жесткой позиции по отношению к Москве?
3: Это вопрос очень хороший, потому что, повторюсь, из-за того, что мы знаем только о самих фактах визита, стороны особо не распространяются о том, что обсуждается, как обсуждается. Мы вот, наверное, последние полгода, в общем-то, не знаем, что происходит за закрытыми дверями. А там может происходить все, что угодно. Но судя по тому, что, опять же, стороны особо-то не горят желанием делиться тем, что происходит на этих обсуждениях, то, да, мы говорим даже не о нахождении какого-то компромисса, да, а в целом о точках соприкосновения. Поэтому тут кажется, что каждая сторона говорит о своем, да, в данном трехстороннем таком полудистанционном формате. Поэтому, да, конечно, повторю слова Рубио, здесь, мне кажется, наиболее близки к фактической реальности.
0: Получается, что вы сейчас опровергаете тезис портала Axios, который писал, что Белый дом надеется на некое рамочное соглашение, хотя бы в общих чертах, уже к выборам в Конгресс США, то есть в начале ноября. Этого не будет.
3: Ну, здесь большой вопрос, что такое Белый дом. Может ли Трамп надеяться лично на это? Да, надеется, и как показывает его публичное заявление, он, в общем-то, надеется на это уже последние 2,5 года. Но, как мы видим, в общем, надежда пока что не умирает последней, что с ним будет. Трамп — это такой неисправимый оптимист. А остальные члены администрации, тот же Рубио, опять же, повторюсь, который мне видится наибольшим реалистом, в этом совсем не уверен.
0: Спасибо. С нами на связи был преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко. Надежда приходит на переговоры, судя по всему, последний. Ну, а в прошлый раз Уитков и Кушнер были в Москве, напомню, 5 сентября, совсем недавно, кстати. После этого они отправились в Киев на встречу с Зеленским, но каких-то ощутимых итогов, как будто бы осязаемых, мы не увидели. Следим за этой темой. 8:16 в Москве. А что еще важно сегодня?
2: Сегодня Нобелевский комитет назовет лауреата премии мира, пожалуй, самый спорный из

0: Кулятивные номинации всех возможных. Букмекеры всю неделю собирали ставки, расскажем о фаворитах и будем следить за объявлением лауреатов. Эффект от удара по дата-центру Яндекса оказался растянут во времени. Вечером в Рунете зафиксировали еще одну волну сбоев в работе популярных интернет-сервисов. Через 15 минут разберемся, как долго могут продлиться авторшоки. А еще новость, о которой особенно приятно сказать в прямом эфире радио. Блогеры стали реже делать контент с помощью искусственного интеллекта из-за раздражения аудитории. Новое исследование изучила медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. Услышим ее реплику уже через полчаса.
1: 8.17 в Москве, а сейчас важный анонс для тех, кто еще не стал квалифицированным инвестором, но очень хочет. Сегодня в программе «Рынки главные» в 17 часов 10 минут по Москве расскажем все, что важно знать об экзаменах для получения такого статуса. Ведущей будет наша коллега Элина Тихонова, она на связи. Элина, доброе утро. Кто будет в гостях и почему же так важно включить сегодня эфир в 17.10?
2: Доброе утро. Важно, потому что к нам придет заместитель председателя Центробанка Михаил Мамота и президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Национальная финансовая ассоциация как раз та структура, которая придумывала и разрабатывала вот этот вот экзамен. Сейчас для получения статуса квала можно сдать один из двух экзаменов на выбор, либо вот этот экзамен от Национальной финансовой ассоциации, он называется «Квалифин», либо получить инвестиционный сертификат Мосбиржи, там тоже сдается экзамен. Статус квала важен по многим причинам, ну, для тех, кто хочет попытаться заработать чуть больше, кто хочет к чуть большему набору, даже не к чуть, а действительно большему набору инструментов получить доступ, для тех, кто хочет, не знаю, криптовалюту, в том числе на сумму больше, чем 300 тысяч рублей в год получать, вот для всего этого понадобится статус квалифицированного инвестора. Но экзамен запустили только с 31 августа, и нам интересно подвести итоги этого месяца с небольшим, сколько человек уже попытались сдать, сколько провалились. Мы, кстати, поговорили с несколькими людьми, которые вот как раз эти попытки совершали. Кто-то успешно, кто-то не очень. Они поделятся своим опытом. И даже мы у них спросили несколько лайфхаков. Например, по каким признакам, по каким ключевым словам, если уж совсем не знаешь ответ, можно догадаться, какой вариант правильный.
1: Практически как на ЕГЭ.
2: Практически как на ЕГЭ, да. Можно сдать пробный экзамен, это бесплатно, на финуслугах, например, там с регистрацией через госуслуги можно сдать. Там 50 вопросов, на них дается час. Подглядывать, подсматривать, советоваться ни с кем, как на ЕГЭ, нельзя. Но чтобы ответить, надо, чтобы сдать экзамен, надо правильно ответить там где-то на 35 вопросов.
0: Елена, ты сама не пробовала случайно?
2: Знаешь, я посмотрела вопросы, вот эти вот предварительные, поняла, что мне, конечно, надо еще подготовиться. Мы в эфире, кстати, несколько примеров этих вопросов приведем, постараемся прямо в студии на них ответить. Я не гарантирую, сразу правильно ответить. Ну вот прекрасный совет на сайте Финуслуг мне попался, там тоже есть такая рубрика, типа, как мне подготовиться к экзамену, там такой совет. Повторите финансовую математику и потренируйтесь быстро делать сложные расчеты. Ну вот у меня до 17 часов и 10 минут есть время, чтобы потренироваться, быстро делать сложные расчеты.
1: Да, всего-то буквально пару приемов. Спасибо, это была Елена Тихонова. Сегодня в 17.10. Рынки главное. Слушайте и смотрите в эфире все, что вы хотели знать. Будет, судя по всему, интересно стать квалифицированным инвестором. Почему бы и нет? Свои, кстати, вопросы можете задавать в Telegram радио РБК уже сейчас. Может быть, вы даже прошли уже через это и тоже знаете какие-то лайфхаки. Можете добавить, пожалуйста, и так в 17.10. Рынки главное. 8 часов 20 минут в российской столице. Посмотрим, что происходит у нас на спортивных аренах по всему миру. А сегодня много, кстати, разных новостей. И про баскетбол, например, можно сказать. Но лучше знает спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: А Егор Демин обыграл Леброна Джеймса и забросил мяч в кольцо. Неплохо звучит, да, коллеги? Российский защитник Бруклин Нетс активно готовится ко второму для него сезону в Национальной баскетбольной ассоциации. Бруклин встретился с Филадельфией Сиксерс в предсезонном матче. Россиянин, как всегда, попал в стартовую пятерку. С первых минут вышел на паркет и легендарный Леброн Джеймс, который этим летом перешел в Филадельфию из Лос-Анджелес Лейкерс. 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком, начавшим предсезонный матч NBA в стартовом составе. составе. В первой четверти Демин сумел обыграть звездного форварда и завершил эпизод эффектным и, главное, точным броском. Бруклин победил 114-108. Россиянин был одним из лучших на площадке.

0: Кстати говоря, главный тренер Бруклин Нетс Жорди Фернандес отметил прогресс 20-летнего защитника. Сказал, что Демин начал действовать гораздо агрессивнее. Леброн Джеймс набрал в этом матче 10 очков. Тоже он все еще сохраняет хорошую форму. Я думаю, что поможет обязательно Филадельфии в новом сезоне. Ну, кстати говоря, сезон этот в NBA начнется совсем скоро, уже 20 октября.
1: Ей интересно прямо сейчас стало, сколько же росту Егора Демина? 203 сантиметра, если что. А Леброн Джеймс, у него показатель 206 сантиметров, то есть 3 сантиметра
0: побольше. Но Демин еще растет. 20 лет еще растет, в отличие от Леброна Джеймса.
2: А есть высокий хоккеист, Егор?
0: Кстати говоря, да, есть российский хоккеист, к сожалению, фамилию забыл, рост которого выше 200 сантиметров, и он совсем скоро дебютирует в НХЛ.
2: Ну, кстати, вот про хоккей хотелось бы поговорить, да, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Tampa Bay Lightning принимала Minnesota Wild. Что об этом нужно знать?
0: Да, ну, нужно знать, конечно, об успехах Никиты Кучерова, который, может быть, и не самый высокий в мире хоккеист, но точно один из самых лучших. Две передачи на Кучерову помогли Tampa Bay обыграть Minnesota Wild в матче НХЛ. Поединок был домашним для Молнии. Открыл счет нападающий Тампы Энтони Чирелли. Хозяева льда очень быстро увеличили преимущество. Кучеров ассистировал Джону Карлсону. После первого периода счет был 2-0 в пользу Тампы. Куин Хьюз в начале второй 20-минутки сократил отставание в счете. Карлсон оформил дубль. Вскоре после этого вновь после передачи российского нападающего он отличился. В конце второго периода забил форвард Миннесоты Блейк Колман после передачи еще одного российского форварда Кирилла Капризова. В третьем периоде голов так и не случилось. 3-2 победа Tampa Bay. У Никиты Кучерова 1 гол и 5 передач на старте нового сезона.
1: Я у всемирного разума поинтересовался, кто же является самым высоким российским хоккеистом. Значит, что говорится, по информации на июнь нынешнего года, Александр Карманов, российский защитник, самый высокий хоккеист, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги. Рост Карманова, вот представьте, сколько есть варианты. Вот 203 у Егора Демина. 216 сантиметров. Его вес 127 килограммов. 18 лет, поэтому, как ты, Егор, сказал, он может расти.
0: Продолжает расти, да. Конечно, да.
1: Тем временем, главный тренер Манчестер Сити ответил на вопрос о решении независимой комиссии по делу о нарушении клубных финансовых правил английской премьер-лиги. Коротко о чем там, Егор?
0: Спокойствие, только спокойствие. Вот такой вот девиз у итальянского тренера Энцо Морески. Огромные проблемы у Манчестер Сити. Клуб признали виновным по всем пунктам, связанным с серьезными финансовыми нарушениями лиги, но Морецко сказал, что у нас все нормально, игроки спокойные, мы готовимся к предстоящим матчам, и все, что мы можем, мы будем делать.
1: Егор, а у тебя какой рост?
0: 188. И, к сожалению, я уже не расту.
1: Но это спорно.
0: В профессиональном плане.
1: Зато ты вернешься в следующем часе в эту студию. Это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
4: Кто есть кто?
3: А кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально

0: понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Ключ.
3: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
4: Шеф, не многовато ли?
3: Была не была. Беру на 10.
4: Есть на 10.
3: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дни по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
8: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
7: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: РБК в цифрах.
7: В Сан-Франциско на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей хватило бы, чтобы трижды опоясать землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Возгорание в результате атаки БПЛА произошло на заводе в поселке Редки на Тверской области. Пожар ликвидирован, сообщил губернатор Виталий Королев. Сотрудники предприятия не пострадали. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ночной атаки на Белгородскую область, рассказали в региональном оперштабе. Девять человек получили ранения в Калужской области, пять из них госпитализированы, заявил губернатор Владислав Шапша. Совет Безопасности ООН в эту пятницу проведет встречу по украинской тематике. Как уточняется в обновленном расписании, заседание по теме поддержания мира и безопасности на Украине намечено на 15 часов по местному времени в 22 часа по Москве. Число погибших при обрушении жилого дома в стамбульском районе Малтепе увеличилось до 5. Поисково-спасательные работы на месте ЧП прекращены, сообщает телеканал ХБР. Из-под завалов спасены 10 человек, все они граждане Турции. Дом был построен в 1987 году, изначально состоял из 5 этажей. Впоследствии в нем были незаконно достроены 2 этажа, заявили в прокуратуре. Задержаны архитектор и начальник строительства. Моряков Великобритании обучают использовать пожарные рукава для защиты подводных лодок от атак беспилотников, пишет Сан. Дроны предполагается сбивать струей воды. Издание называет это единственным средством противопожарной

0: произошли после пожара в центре обработки данных Яндекса под Рязанью. Рассказываем, какие именно компании столкнулись с проблемами.
1: Утро вне конкуренции.
2: Среди таких компаний оказались и банки, и финтех, маркетплейсы, транспортные компании, соцсети и СМИ. В ЦАНе заявили радио РБК, что перевели работу на резервные мощности. В Яндексе допустили, что не смогут восстановить свой центр обработки данных, который накануне загорелся после атаки беспилотников. Дата-центр находился в рязанском городе Сасово. Как бизнесу избежать дополнительных трудностей и затрат, если ЦОД с его данными перестал работать? В этом вопросе разбирался обозреватель РБК Александр Ситюк. Он сейчас подключается к нашему эфиру. Александр, доброе утро. Кроме сбоев в приложениях, какие еще могут быть проблемы у компании, вот если ЦОД не работает?
3: Доброе утро. Ну, начнем с того, что в целом дата-центры, ЦОДы нужны для того, чтобы на серверах, которые в них размещены, хранились данные, которыми будут пользоваться сервисы приложения для их работы. Соответственно, когда у тебя ЦОД останавливается, здесь вопрос, по какой системе он работал. Если было предусмотрено геораспределение на другие дата-центры, то критические операции таких ЦОДов не должны допускать полной остановки работы сервисов. Какие-то отдельные некритические, которые могут вызвать задержки какие-то или сбои, если пострадали на дата-центре, тогда возможно какие-то проблемы. Собственно, с какими критическими наиболее угрозами могут столкнуться те, кто хранил свои данные на сервере или которые могли быть связаны с его работой? Самое страшное здесь – это полная потеря данных. Если по условиям хранения данных не было настроено резервное копирование, перераспределение на другие мощности, тогда потеря данных может быть критичной, и здесь все будет зависеть от возможности восстановления этого ЦОДа.
0: Александр, а что нужно сделать бизнесу уже сейчас для того, чтобы уберечь себя от возможных каких-то сбоев? Какие стоит предпринять шаги и меры?
3: Здесь, собственно, как раз одна из возможностей хранить данные при условии их распределения и постоянно выполнять резервное копирование – также, чтобы, по крайней мере, не потерять данные, которые не только нужны тебе, но и которые нужны еще и твоим клиентам. Соответственно, здесь могли пострадать не только клиенты Яндекс, но и клиенты клиентов Яндекс. Поэтому самым эффективным и правильным будет подходить более ответственно к распределению хранимых данных.
0: Ну, то есть облачные решения здесь помощь?
3: Да.
2: Александр, а сколько по времени может занять восстановление ЦОДа в Сасово и сколько это может стоить?
3: Ну, я напомню, что пока мы не знаем до конца, Яндекс не утверждает о возможности восстановления этого дата-центра. Соответственно, вопрос будет идти о либо нескольких месяцев, как нам объясняют эксперты, если пострадали какие-то некритические истории, связанные с охлаждением, с автоматическим подключением резервного электропитания и прочими инфраструктурными историями. Но если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо. И в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области фактически практически невозможно. Соответственно, дальше речь идет о других регионах, собственно, где и хранился тот дата-центр. Но если ты переносишь данные туда, как известно, ты также не защищен до конца от подобных угроз, потому что под атаками дронов находится значительное количество и других регионов.
0: Александр, вот то, что мы наблюдали буквально и днем накануне, и вечером, даже этой ночью периодически возникают проблемы, Down Detector об этом сервис свидетельствует. Как долго мы увидим эти последствия, эти авторшоки произошедшего в Сасово?
3: Ну, а сегодня, на сегодняшний момент большинство, все сервисы практически работают по данным того,

0: ресурсы практически идеально. Также надо смотреть, что не только на этот как бы, сервис Down Detector, но пока, по крайней мере, мы их не видим. По тому, сколько может стоить вообще создание нового дата-центра и как примерно можно оценить ущерб, также все равно это надо будет ждать официальных комментариев от Яндекса, но пока, по крайней мере, нам объясняют эксперты, что примерно 1 мегаватт мощности такого дата-центра стоит около 1,3 миллиардов рублей. Подобный дата-центр рассчитан на примерно 15 мегаватт, и это оценка без учета оборудования, которое занимает основную стоимость подобных дата-центров. Если на нем выполнялись функции какие-то, которые предусматривают наличие серьезных высокопроизводительных графических процессоров, ГПУшек.
1: То есть здесь еще дороже, учитывая вообще, какая ситуация на мировом рынке. Спасибо. С нами на связи был Александр Стюков, который рассказал, обозреватель РБК, который рассказал о том, как долго мы будем видеть последствия произошедшего подрезанию, где пострадал дата-центр Яндекса. Но я отмечу, что есть и полный разбор последствий атаки с комментариями экспертов, с прогнозами, сколько это будет стоить, какие издержки бизнес понесет в связи с этим. На сайте РБК можно найти подробности. Ну и сообщение, которое поступает с ленты информагентств. Во-первых, госагентство публикует кадры прибытия Владимира Путина на заседание Совета глав СНГ, которое проходит в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря в Туркменбаши. На кадрах виден лимузин «Аурус», как я понимаю, из которого выходит российский президент. Это протокольные кадры. Далее публикуется фотография общая глав стран СНГ, которые собрались на саммите. И подписано следующим образом. Стартовал второй день рабочей программы Путина в Туркмении. Начинается саммит СНГ. Будем следить за теми заявлениями, которые наверняка прозвучат. Через пару минут о том, что закупки валюты бизнесом достигли максимума с прошлого декабря.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
1: 8 часов 42 минуты. Итак, о закупках валюты бизнесом, как мы уже сказали, не достигли максимума с прошлого декабря. С чем это связано?
2: Утро вне конкуренции.
14: РБК изучил данные.

0: И Банка России в сентябре сумма достигла 1,5 триллиона рублей. По сравнению с августом рост составил примерно 38%. Эксперты связывают тренд с закупками оборудования для ремонта НПЗ и складов. Об этом рассказала Анжелике Протасовой обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
1: Как следует из статистики Банка России, в сентябре объем чистых покупок валюты, то есть это покупки именно с продажи со стороны нефинансовых компаний, это кто? Это у нас не банки. То есть весь остальной бизнес, объем покупок этой категории составил 1,5 триллиона рублей. Это, во-первых, на 40% почти больше, чем было в августе. И в целом 1,5 триллиона — это максимальный показатель с декабря 2025 года.
2: А с чем связан спрос со стороны бизнеса?
1: ЦБ в своем обзоре прямо не объясняет, чем связан повышенный спрос со стороны бизнеса на валюту. Но эксперты в течение сентября, в течение августа обращали внимание, что повышенный спрос на валюту может быть связан с двумя факторами. Первый фактор — это повышенный спрос на импорт различных запчастей, оборудования и прочего для так называемых выбывших мощностей. Это НПЗ, возможно, в какой-то степени склады, если там есть какое-то сложное оборудование, его надо восстанавливать. Но прежде всего они говорили про НПЗ. Плюс не будем забывать, что у нас начался импорт бензина, и импорт бензина тоже требует валюты.
2: А почему спрос вырос еще и со стороны граждан?
1: Покупки валюты физлицами тоже выросли. Они выше среднего. Больше 90 миллиардов рублей потратили граждане на покупку валюты. Но нельзя сказать, что это какой-то очень большой показатель. Например, если мы посмотрим на июль, за весь июль физлиц купили валюту на 98 миллиардов рублей почти. Это существенно больше. С чем это было связано? Был летний сезон, были отпуска, и люди, естественно, покупали под эту валюту. Что касается сентябрьского спроса, здесь сказать сложно. Возможно, сработала вот эта установка, что классически у нас люди любят откладывать в валюте. Плюс началось ослабление рубля. Возможно, кто-то использовал это как способ захеджироваться от этой самой девальвации, возможно, что-то заработать. Но это, опять же, предположение. ЦБ тоже никакие объяснения здесь не приводит. В общем-то, никогда их не приводит.
2: Что будет со спросом на валюту дальше?
1: Здесь сказать, честно говоря, сложно. Это будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться НПЗ. Будут ли новые разрушения этих предприятий. Что касается физических лиц, то, наверное, здесь спрос может быть меньше, если мы говорим, да, про влияние сезонных факторов. Сезонные факторы у нас уже исчерпались. Пора отпусков прошла, валюты должны покупать они меньше. Но, с другой стороны, у нас впереди Новый год. Это тоже сезон отпусков, и люди планируют их обычно заранее. Возможно, вот эта история спровоцирует некий спрос на валюту. Но в целом существенного движения быть не должно.
3: И как мы понимаем, рост спроса на валюту спровоцировал ослабление рубля. Мы об этом говорили подробно. Также на рубль дает сокращение продаж валюты со стороны экспортеров и снижение агроэкспорта. Как заявляла на сентябрьской пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, летом российская валюта ослабла именно из-за ситуации с экспортом. Ему препятствуют геополитические факторы. Глава ЦБ на это указала. Но она отметила рост объемов импорта, в том числе и нефтепродуктов. Сейчас на межбанке доллар США стоит 84,97 рубля. Единая европейская валюта 95 рублей 9 копеек. 8:46 в Москве. Коротко расскажем о том, что важно сегодня.
0: Начнем с последнего сообщения от Минобороны. Средства ПВО за ночь сбили 505 беспилотников. В поселке Редкино Тверской области после атаки загорелось предприятие. Сотрудников успели эвакуировать, они не пострадали. В Тамбовской области задело крышу детского сада. В целом воздушную тревогу этой ночью объявляли в 22 регионах. Вашингтон официально подтвердил, что сегодня в США прибудут украинские переговорщики. СМИ неофициально утверждают, что потом Уитков и Кушнер отправятся в Москву. Через 15 минут разберемся, что происходит на мирном треке и какие акции уже в плюсе. Сегодня Нобелевский комитет назовет лауреата премии мира, пожалуй, самой спорной и спекулятивной номинацией всех возможных. Букмекеры всю неделю собирали ставки, расскажем о фаворитах и будем следить за объявлением лауреатов.
3: 8:46 в Москве. Признаюсь честно, устал от нейрокотов в ленте. Когда листаешь рилсы, и вот эти вот нейрокоты, человекоподобные, какие-то сюжеты с этим связаны, уже вызывают раздражение. Пролистываю сразу. Впрочем, такого контента стало действительно больше. Самое интересное сейчас, на мой взгляд, это исторические реконструкции на основе ИИ, короткие ролики. Это еще можно смотреть. А остальное уже вызывает неприятие. А блогеры отреагировали, кстати, на растущее раздражение аудитории от использования искусственного интеллекта. И реже стали применять нейросети для создания контента. 2% доля, и здесь уменьшилась до 50%. Ранее было 67%. Это исследование GetBlogger, с которым ознакомился РБК. Почему аудитория устала от e-контента, и действительно ли для брендов сегодня безопаснее делать ставку на живой продукт? Детали у обозревателя РБК Евгении Стоговой. Она подключается к нашему эфиру. Евгения, доброе утро. Кроме вот этих самых e-рилсов, когда еще блогеры используют e?
4: Ну, на самом деле сейчас блогеры практически во всех аспектах своей работы используют искусственный интеллект, начиная от проработки каких-то идей роликов, написания сценариев и монтажа, и заканчивая вот теми самыми нейрослопами, когда полностью весь ролик сгенерирован искусственным интеллектом, и живой человек в кадре даже не появляется. Такое действительно сейчас существует, и когда только это появилось несколько лет назад, это вызывало у аудитории такое, ну, достаточно высокую степень любопытства, потому что казалось, что это что-то новое, необычное и интересное. И тогда как раз бренды были заинтересованы в интеграциях к таким блогерам, в кавычках, если это можно назвать блогингом. Сейчас это уже скорее действительно вызывает раздражение, потому что такой контент приелся, и что самое главное, стали отмечать, что он не запоминается. То есть настолько все это одинаковое, что зритель и пользователь просто не запоминает, где он это увидел, что это было, просто какая-то нейровидеозапись и все.
3: Точно.
0: Женя, а можно вообще сейчас вести успешно блог, не используя искусственный интеллект?
4: Таких прецедентов крайне мало. Все агентства и рекламные, и блогерские, с кем я пообщалась, отмечают, что это скорее уже, вот знаете, как сейчас экопродукты бывают в магазинах, когда совсем никаких нет ни добавок, ни консервантов, ничего. Это ниша, на которую спрос не очень большой. Вот кому-то нравится только так питаться, и они это покупают. То же самое с блогингом. Кому-то нравится полностью снимать, не знаю, там чуть ли не на пленочную камеру выкладывать эти видео либо фотографии, и вот они это делают. Но это очень узкая ниша. Хотя бы в чем-то, как правило, используют искусственный интеллект все.
3: Евгения, что делать брендам, которые хотят успешную рекламную кампанию в интернете? Живых актеров применять снова в роликах?
4: По большей части рекомендации сводятся к тому, что использовать нейросеть при, например, генерации идей и написании сценариев, в этом ничего плохого нет. Но вот если действительно идет речь о кадре непосредственном, то да, лучше делать ставку на реальных людей, реальных блогеров, реальные записи и даже элемент обработки итогового контента сводить к минимуму. Потому что мне очень понравилось, что привели в пример некоторые агентства так называемый эффект зловещего долины, что это действительно существующий эффект, он раньше к роботам относился, сейчас к искусственному интеллекту, когда человека немного даже пугает чрезмерная реалистичность нейроизображения и отталкивает таким образом. Поэтому, скорее всего, да, если бренд хочет заинтересовать аудиторию и хочет ей запомниться и понравиться, самое главное, то лучше делать ставку на живых людей.
3: Евгения, ты медиа-обозреватель, ты видишь сотни минут контента в день, тебя нейроконтент тоже, наверное, уже утомил.
4: Не то чтобы утомил, но я согласна с тем, что он не запоминается. Это действительно так. Все вот эти ролики, они сделаны как будто бы одной и той же нейросетью, и кажется, как будто даже промпт задавал один и тот же человек. То есть все очень одинаковое, и здесь выделиться уже как будто бы невозможно.
3: Да, спасибо. С нами на связи была обозреватель РБК Евгения Стогова о том, почему накопилась усталость от нейроконтента и что с этим делать брендам и бизнесу, можно прочитать на сайте РБК.
0: 8 часов 51 минута в Москве. Дети становятся роскошью и привилегией.
3: Ух ты.
0: Еще недавно падение рождаемости объяснили тем, что молодые не хотят брать ответственность и отказываться от привычного образа жизни. Однако опрос фонда ООН в области народонаселения показывает обратное. Подавляющее большинство мужчин и женщин без детей хотели бы стать родителями. При этом 2/3 респондентов называют главными препятствиями экономические и жилищные проблемы. Исследование американских экономистов показало прямую связь между жильем и рождаемостью. На 1000 льготных ипотек в США приходится примерно 300 новорожденных в следующем году.
3: Почему дети становятся для молодых экономическим риском? Эту тему разбираем вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Он на связи со студией. Получается, когда нам говорят, что дал бог зайку, даст и лужайку, это совершенно с экономической точки зрения несостоятельный тезис.
5: Да, конечно, вот это вот падение рождаемости часто объясняют какими-то трудностями с консервативными ценностями, но на самом деле, если мы возьмем статистику, мы увидим, что в странах, где эти ценности поддерживаются, например, там в Турции или в Китае, они, рождаемость часто ниже, чем в западных странах. Например, в Турции коэффициент воспроизводства населения, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, меньше

0: полутора, а в Штатах он больше двух. Да, в Германии, в Голландии, во Франции он больше, чем в Турции. А в Китае, где политику «одна семья, один ребенок» отменили еще 10 лет назад, он ниже единицы. То есть влияние этих консервативных ценностей, оно какое-то очень опосредованное. А между тем, влияние, например, наличия собственного жилья, его доступности, оно огромное. То есть очень многие люди не заводят детей именно потому, что у них нет своего жилья, показывает статистика.
1: Илья, но только ли дело в деньгах и в недвижимости? Возможно, есть еще какие-то причины, по которым не хотят заводить детей?
0: Не только в них. На самом деле главное – это отсутствие ощущения стабильности. Да? Если у человека нет постоянной работы, на которую он надеется остаться там, в течение 5 лет, он тоже не будет заводить детей. Интересный еще есть фактор – это то, насколько человек быстро конвертирует в деньги свое образование. Вот раньше считалось, что начало старта карьеры, да, у человека должно быть наиболее бурным. Молодой человек приходил, он получал повышение в течение 5 лет и мог создать семью, да? А теперь зумеры, младшие миллениалы, они застревают на низовых должностях на долгие годы. То есть они получают там очень маленькие деньги, и это не способствует ни тому, чтобы жилье свое купить, да, ни тому, чтобы завести семью и тем более детей.
2: Любопытные очень выкладки. Спасибо. Это был Илья Носарев. Полную версию статьи о том, почему сегодня дети становятся роскошью, и самое главное, что с этим делать, как преодолеть эти экономические барьеры и вызовы для того, чтобы все-таки все получилось. Детали на сайте РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин. Продукт распада – аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? «Траектория лидера». Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. «Траектория лидера». Сегодня в 15:30 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?

0: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
3: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК. РБК Тренды.
1: Цифровой рубль.
2: С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Открыта горячая линия для пострадавших в результате атаки беспилотников на Калужскую область, сообщила региональная прокуратура. Минувшей ночью над регионом были уничтожены 26 БПЛА, пострадали 9 человек. Также 12 беспилотников сбили в Тамбовской области. В результате падения обломков получило повреждение здание детского сада. Пострадавших нет, заявил губернатор Евгений Первышов. Средства ПВО за ночь сбили 505 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя рейсовыми автобусами в Свердловской области, где пострадали 5 человек, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, водитель автобуса «Ютонг» в месте дорожных работ сократил безопасную дистанцию до автобуса «Форд Транзит» и столкнулся с ним. В момент аварии в транспорте находились более 20 человек. Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр национальной туристической зоны «Аваза» в городе Туркменбаши на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Турция передала Украине и России предложение о введении моратория на военные действия в Черном море и обеспечении безопасности судоходства. Оно предусматривает отдельные для сторон конфликта маршруты следования гражданских судов, сообщает газета «Милет». По ее данным, Анкара предлагает открыть для украинских судов коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, для российских вдоль побережья Грузии и Турции. Больше новостей на сайте РБК.
2: Кстати, на этом фоне Уитков и Кушнер, как сообщают СМИ, могут посетить Москву в конце октября. Об этом буквально через минуту, а сейчас короткая ситуация на рынках.
3: Доброе утро. Небольшим ростом начал индекс Мосбиржи основную торговую сессию. Плюс 0,3% прибавляет 2317 пунктов. Внимательно следим за политикой. В США

0: С визитом приедут украинские переговорщики, а в Туркмении проходит саммит СНГ, в котором принимают участие Владимир Путин. Следим за заявлениями. Нефть утром корректируется вниз, больше процента теряет Brent. Сейчас торгуется в районе $103 за баррель. Рынок по-прежнему нервно реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке. Дорогая нефть поддерживает рубль. Он сделал накануне движение в сторону укрепления. А на межбанке сейчас доллар чуть выше 85, евро 95.70.
1: Утро вне конкуренции.
2: Теперь о турне Уиткофа и Кушнера. Значит, сегодня, ну, мы ждем, во-первых, их в Москве в конце октября, но это только то, что СМИ пишут, если что. А что известно точно и официально? Сегодня в Майами пройдут переговоры спецпосланника и зятя американского президента с делегациями с Украины и из европейских стран. Для чего? Обсудить новые идеи и предложения. Так это сформулировано. Белый дом надеется добиться все-таки прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс. Ну, или хотя бы к зиме. Это, кстати, Axios об этом пишет, ссылаясь на некие источники. Ждать ли чего-то предметного от переговоров в Майами, Далила Цельбель изучила заметки иностранной прессы и уже в студии. Далила, что будут обсуждать?
3: По данным Axios, обсуждать будут как раз те самые новые идеи и предложения, которые Уиткоф и Кушнер накануне представили Трампу. Одна из этих идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам. Также американская делегация планирует в Майами обсудить гарантии безопасности для Киева и восстановление Украины по завершении конфликта. Зеленский отметил, что украинская делегация планирует поднять вопрос противовоздушной обороны. Встреча пройдет на фоне чуть ли не скандала Киева и Вашингтона. Все дело в том, что накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, по его мнению, конфликт зашел в тупик.
4: Это невероятно опасная война, потому что, кажется, стороны зашли в тупик. А тупики очень опасны, поскольку из них лишь два выхода. Первый путь – заключение соглашения, при котором каждая из сторон идет на уступки. И мы пытались этого добиться, и мы продолжим наши попытки сделать все возможное для установления мира. Второй путь из тупика – эскалация. Это крайне опасно, потому что эскалация может вылиться в кампанию по саботажу соседних стран, которые входят в НАТО. Это может быстро превратиться в более масштабный и опасный региональный конфликт. Так что думаю и надеюсь, что риск эскалации приведет стороны за стол переговоров.
3: В Кремле согласились с Рубио в том, что пока нет перспектив мирного урегулирования на Украине, об этом заявил Дмитрий Песков. А вот у Зеленского слова Рубио вызвали раздражение. По мнению украинского президента, никакого тупика нет, а США просто не хотят помогать Киеву.
5: За время войны мы много раз слышали о различных тупиках. Политики такими заявлениями сами себя загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Понимаете, нельзя одновременно договариваться с Россией о развитии в будущем каких-то экономических проектов и говорить, что мы в тупике. Мы не в тупике. Обрушьте России экономику. Не кормите их своими бизнес-проектами. Наложите санкции на их военно-промышленный комплекс. Расширьте доступ Украины к Старлинку. Вы же сделали это для Израиля, и все сработало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Это нужно нам для защиты. США ничего не стоит помочь Украине.
3: Европейские журналисты уже отреагировали на слова Зеленского и посоветовали украинскому президенту ни много ни мало бежать. На этом фоне не совсем понятно, каким будет тон беседы в Майами, учитывая достаточно резкую оценку Зеленского американским действиям. Портал Axios пишет, что украинская сторона в целом скептически относится к предстоящим переговорам, и кажется, что вместе с ней такого же мнения придерживаются и журналисты.
2: Ждем заявлений, конечно же. Спасибо, это была Далила Цельбель. Но вот есть скептическая реплика Рубио о том, что конфликт и его разрешение в тупике. Есть переговоры украинской стороны в Майами, есть заявление Трампа. Алевтина Пинкальская есть в студии радио РБК прямо сейчас, чрезвычайно строга, кстати, сегодня она так как-то одета. Алевтина, как рынок реагирует на эти разнонаправленные новости?
6: Строгая, потому что обсуждается рынком серьезные события. Геополитика, как всегда, определяет настроение, и кажется, что сегодня они неплохие. Вот буквально спустя 5 минут после старта основной сессии рынок умеренно подрастает на 0,25%.
2: Поэтому мы будем следить за тем, что происходит на рынке. Я напомню, что, кстати, Кремль в конце еще августа отмечал, что Москва открыта к переговорам все-таки на этом фоне, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Как быть инвестору прямо сейчас, на что реагировать через полторы минуты в совместном эфире.
1: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Центр событий.
12: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.

0: поедет или нет российский рынок акций с утра решает очередную геополитическую загадку. Издание «Аксиос» сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прибыть в Москву в октябре. Покупатели на Мосбирже оживились. Основная сессия буквально 10 минут назад открылась ростом на 0,25%. Повышенная активность с утра в бумагах золотодобывающих и строительных компаний. Что там происходит? Обсудим это «Рынки утра». Совместный эфир радио РБК и телеканала РБК. Коллеги, знаю, что вы с утра уже обсудили перспективы визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Какую вероятность этому сценарию дают эксперты?
1: Ну, что известно прямо сейчас, все, что касается визита именно в Москву Уиткофа и Кушнера, это скорее заявление СМИ и неофициальная информация. Что мы знаем точно, это о переговорах в Майами, где встречается Уитков Кушнер с украинской стороной. Вопрос, какие будут заявления по итогу и как они повлияют на российский рынок?
0: Ну, рынок живет слухами, традиционно. Покупай на слухах, продавай на фактах. Но все равно ждет и надеется. Денис Муравьев следит за объемами торгов. Правильно я понимаю, что пока они не очень большие?
2: Сегодня скромные обороты, и ни одна компания не преодолела отметку в 500 миллиардов рублей. ВТБ подбирается, прибавляет 0,85, и обороты 451 миллион. В целом рынок у нас живет действительно переговорами, переговорный трек сохраняется, и на этом фоне все практически бумаги из индекса Московской биржи сегодня находятся в плюсе, особенно это касается золотодобытчиков на фоне еще и роста цен на золото. Единственное, кто находится в минусе, в красной зоне, это сталевары, и к ним вот только что присоединилась компания «Роснефть» и «Фосагро». Если мы посмотрим на рынок широким фронтом, то здесь абсолютный лидер, это компания «Глоракс», прибавляет уже на основной сессии 10%, а аутсайдеры, я думаю, об этом тоже стоит сегодня сказать, это «Черкизово», «Займер» и «B2B РТС», но здесь техническая история, дивидендные гэпы.
0: Ну что ж, будем обсуждать. У нас в студии Андрей Чебиряченко, трейдер. Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
0: Смотрите, вот с утра покупатели оживились. Мы видим рост конкретно в бумагах СПБ «Биржи». Это традиционная акция. Да, да. «Меркоин», которая растет при появлении геополитических новостей, улучшения. Вот вы с утра успели поторговать? Возможно, какие-то сделки уже совершали?
3: Нет, Алевтина, я не торгую до 10 утра, я крещеный.
0: Хорошо, а после 10 утра каков план?
3: Каков? Вообще по пятницам я торгую обычно вторую половину дня, поскольку закрытие недели – это самое важное. И либо у нас будет уход от риска, а если пятница у нас растущая, скорее всего, продолжение роста в следующей неделе.
2: Рынки открывают любители, а закрывают профессионалы.
3: Да.
0: Кстати, по поводу времени торгов. Накануне у нас выступал на инвестфоруме глава Сбера Герман Греф. Он дал множество советов инвесторам, в том числе предостерег их от совершения сделок в понедельник с утра. У вас какое-то подобное
3: правило? Я слушал Германа Оскаровича и понимал, что я слышу себя. У меня действительно правило не торговать в понедельник. И у меня по статистике 90% сделок, если я их открываю в понедельник, они минусовые.
0: Почему? Какой вывод?
3: Вывод, потому что история, скорее всего, психологическая. После выходных приходит какой-то поток новостей, и люди соскучились,

0: люди совершают неоправданные сделки. Но сейчас это попроще, есть торги выходного дня. А раньше прям вот эта пауза.
1: В общем, вы с Германом Оскаровичем согласны.
0: Полностью согласны.
1: Хорошо, если говорить про сегодняшнее движение рынка, понимая, что пока еще непонятно, объемы не такие большие, но какой прогноз, как закроем неделю, как закроем пятницу?
0: Ну, прогноз, конечно, здесь в дело вообще неблагодарное, но я заметил, что начиная с сентября мы перестали реагировать на негатив. И если раньше прям ух и вниз, то сейчас нет. И рынок какую-то опору почувствовал, и мы привыкли, что после прилета зятя и спецпредставителя мы обычно падаем, но у нас уже все-таки октябрь, практически середина, и настанет момент, когда народ будет шортить, а народ любит шортить, уже привыкли к этому, прикормили людей. А все полетит наверх. Я считаю, что вообще, вот, говорится, как вы сказали, покупая на ожиданиях, продавая по факту, это известная поговорка, я считаю, что хватит продавать.
1: Что ж, посмотрим, считают ли так инвесторы, трейдеры и вообще основной рынок. Последнее, о чем хотела поговорить в таком в кратком обзоре, видим, что бумаги Яндекса у нас с утра отскакивают после вчерашней глубокой просадки почти на 3%. В минусе они оказались по итогам торгов четверга. Сейчас мы видим небольшой, но все-таки рост. Как считаете, с учетом инфраструктурных рисков реализованных, снижение котировок Яндекса может сегодня возобновиться?
0: Я считаю, что все починят. Сегодня, не сегодня. Яндекс нужно покупать. На просадках будет такая же история, как с Озоном. Озон все починили. Это сейчас самая сильнейшая бумага, хотя в моменте практически 25% был минус. Угу. Не бойтесь. Хватит бояться.
2: Это все-таки не склад.
0: Это рынок.
1: Если что, предупреждаем, что и тоже не раз говорили, Герман Оскарович, что у нас российский рынок не казино, бояться стоит. Те, кто боятся, они больше обдумывают свои шаги.
0: Люди должны понимать, какой риск они принимают. Да. Люди не думают, чем они рискуют. А если вы понимаете, чем вы рискуете, то бояться абсолютно нечего.
1: Отлично. Денис, вижу рост и довольно бурный в котировках Глорекса. Это девелопер, не самый крупный, но и не самый мелкий. Что там происходит? Я так понимаю, щедрое обещание компании?
3: Уже больше 10%. Два фактора здесь сказываются, и оба связаны с офертой. Во-первых, Глорекс готов к реализации предложенной во время проведения IPO оферты. Я объясню, для инвесторов, которые принимали участие в IPO и непрерывно держали эту бумагу в течение 365 дней, то есть в течение всего года, был предусмотрен защитный механизм. Компания теперь им предложат публичную оферту с премией в плюс практически 20%, если цена акций за это время опустится ниже цены IPO. Она сейчас ниже IPO, если я не ошибаюсь. Вот. И при этом в ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов. И вторая новость – это то, что девелопер ранее сообщил, что акционеры компании поддержали присоединение дочки специализированного застройщика НТВ и не согласным, тем, кто не согласен с этой реорганизацией, тоже предложили оферту по цене выше рыночной на тот момент в плюс 22%. И именно на это в первую очередь отреагировали акции на этой неделе. Но вот сегодня у нас рост продолжается. Андрей, ты будешь участвовать сегодня?
0: Нет, я в неликвидных акциях не участвую. Я немножко иногда, когда скучно, могу поспекулировать самолетом. У нас в этом году стала самая спекулятивная бумага.
3: Кстати, 100 миллионов наторговали.
0: Но абсолютно небольшим объемом, просто, как говорится, чтобы снять вот эту вот азартную составляющую.
1: Ну, отмечу, кстати, что Глорекс – это федеральный девелопер, занимается строительством как коммерческого, так и жилых помещений. Раньше было в топ крупнейших застройщиков Петербурга, сейчас выходит тоже бурно на федеральный уровень. Вы уже заговорили про самолет. Давайте посмотрим. Самолет сейчас подрастает в плюсе на 0,2%. Накануне в самолете был бурный рост, закончил торговую сессию он в лидерах, поскольку накануне тоже на инвестфоруме заявили, что Сбер работает над реструктуризацией кредитов. Правильно, Денис?
3: Да, все правильно. Александр Ведяхин, первый зампред Сбера, об этом заявил. Работают и с самолетом, и с кредиторами. На этом фоне не только бумаги самолета приободрились, но и всего сектора. Но вот сегодня я вижу, все-таки акции сейчас уже ушли в минус небольшой 0,08. Андрей?
0: Да, Денис.
3: Раз ты у нас игрок и любишь спекулятивные истории, вот самолет... с учетом всех проблем, может быть, стоит и прикупить, особенно это касается облигаций, потому что достаточно большие будут скоро выплаты по облигациям в течение полугода, и, может быть, посмотреть как раз-таки на бонды.
0: Про облигации моя позиция известна, я не могу ее произнести в эфире, меня предупредили.

0: По поводу самолета, если на определенную часть, если у вас есть рисковая часть портфеля, пожалуйста, почему нет? Огромная доля кредитного портфеля у Сбера в девелоперах, и, ну, я думаю, Сбер не будет их топить и банкротить.
1: 300 миллиардов, если я не ошибаюсь.
0: Ну, это прилично.
2: Ну что ж, вижу, что у нас индекс Мосбиржи сейчас снижается, сейчас растет, как-то я не в ту сторону посмотрел, растет на 0,15%, а вот в лидерах снижения у нас только металлургия, ММК теряет 0,4%, Северсталь также в небольшом минусе. Ну а в лидерах, как мы уже обсудили, Глоракс, СПБ, биржа и, кстати, золотодобытчики Полюс и Селегдар. Напомню, что золото у нас в моменте подросло, а тройская унция выше 4200 долларов, хотя в моменте уходило ниже 4100 долларов. Но поговорим теперь о том, чего ждать сегодня. Итак, сегодня по плану у нас отчет Сбера по российским стандартам за 9 месяцев, причем традиционно банк выпускает финансовые результаты еще до старта основной сессии, примерно в 9:40-9:50, по крайней мере, обычно это происходит, то есть буквально через 20-30 минут мы их увидим. Также сегодня последний день для покупки акций Т-технологий Новотека Норникеля, Новобева под дивиденды за первое полугодие, и увидим мы сегодня данные по инфляции за сентябрь. Андрей, а вот зачем вы сегодня будете следить? Возможно, на отчет Сбербанка или инфляция?
0: Вообще никогда не слежу за отчетами. Я просто понимаю, что у Сбера постоянно сильный отчет. Это самая сильная компания. Банковская, как минимум, на нашем рынке. Да и в целом по акциям самая сильная компания. Там все будет хорошо. Если брать отсечки по акциям, я просто для наших телезрителей, радиослушателей хотел сказать, что не вздумайте шортить фьючерсы на эти акции, потому что во фьючерсах дивиденды уже учтены, а новички грешат этим. Они любят это делать. А если у вас есть акции, я считаю, что с учетом эффекта низкой базы нашего рынка, с учетом того, что мы 9 месяцев практически, ну, поменьше, 7 падали, 3 квартала практически падали, у меня настроение такое, что 4-й квартал на нашем рынке будет растущим, поэтому дивидендные гэпы с высокой долей вероятности, мы все-таки с вероятностью работаем, будут закрыты.
1: Андрей, один из самых популярных вопросов – это что сейчас лучше купить, и точнее, куда положить свои деньги? В акции Сбербанка Герман Греф обещает хорошую дивидендную доходность или все-таки в безрисковые инструменты, это вклады, либо фонды денежного рынка?
0: Ну, я тут не буду оригинальным, здесь надо делить. И если в этом году и в прошлом люди привыкли к безрисковой доходности, я считаю, что в конец 26-й, 27-й год может им испортить настроение, акции могут дать и 50, и 70, и 80, и 100%. Вот, ну, есть такая вероятность при определенном стечении обстоятельств. И люди с своими 15% будут... У нас почему-то люди больше всего переживают не за убытков, а из-за недополученной прибыли. И побегут люди покупать уже по хаям. Это стандартная история. И Пасика. Когда мы увидим максимальные объемы, там уже профессионалы начнут фиксироваться.
2: Ну, сразу предостерегу, что все это, конечно, надежда на бурный рост рынка. Если говорить по фактам, то Банк России опубликовал отчет о, собственно говоря, финансовых рынках, из которого мы узнали, что за 9 месяцев этого года самым доходным оказался депозит в юанях. Он принес почти 17%, но акции, особенно отдельных отраслей, вообще в отстающих индекс Мосбиржи потерял почти 12%. Поэтому выводы делайте сами.
0: Это временно. Алексина,
1: мы это слышим уже несколько лет.
0: Мы на эффекте низкой базы находимся с 22 года, практически 5 лет уже, 4,5. Скоро все будет хорошо.
2: Ну что ж,
0: с каждым днем этот момент приближается.
2: Ну что ж, а вот отмечу, что не раз, Андрей, вы апеллировали к различным историческим фактам, ретроспективным, использовали различные сложные термины.
0: Я так понимаю, этим занимаюсь.
2: Вот,
0: да.
2: 18 лет этим занимаетесь. Наверняка квалифицированный инвестор. И сейчас подробно о квалификации инвесторов поговорим. Банк России, напомню, с 31 августа расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Теперь человек может сдать специальный экзамен, предъявить сертификаты и стать квалифицированным. Вы являетесь квалифицированным инвестором?
0: Конечно, с 2017 года, по-моему. Как их только ввели, я плюс-минус сразу же получил.
2: Ну что ж, а мы это проверим прямо сейчас. Давай. Согласны ли вы? Ему, возможно, помощь друга, Денис, если что, поможет. Подготовили мы буквально 4 вопроса, чтобы узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в инвестициях и рынках. Отвечаем быстро, уверенно.
0: Суперблиц.
2: Первый вопрос. Какая страна первой сделала биткоин официальным платежным средством?
0: Официальным платежным? Возможно, США. И не торгую биткоином, мне, в принципе...
2: Денис, ваша
1: версия. Это неправильный ответ, Сальвадор.
2: Обращайтесь, кстати, к нашим слушателям и зрителям. Вы тоже можете угадывать и писать, кстати, ваши варианты тоже

0: в Telegram Радио РБК, набираете в поиске русскими буквами, и все нам пишете.
1: Нет, хорошо. Мы находимся в России, обсуждаем биткоин.
0: Вопрос по российскому рынку. В каком году «Газпром» был на максимумах?
1: В седьмом, скорее всего.
0: Нет, неправильно.
1: Ну, значит, мая 8-го.
0: 2021 год. Тогда бумаги «Газпрома» стоили выше 400. 360 рублей, 360 рублей, 80 копеек. Хорошо, идем дальше. Тут уже больше на теорию.
1: Так.
0: Как называется ситуация, когда фьючерс на нефть с поставкой через год стоит дешевле, чем текущая?
1: Бакардация.
0: Отлично. Зачтено. Ну и последний вопрос. Что означает буква «Т» в аббревиатуре «Ебеда»?
1: А, «Ебеда»? Вы же просили не выражаться.
0: Раз,
1: по мне,
0: два,
1: по мне, три. Это время. Ну, теоретическое.
0: Нет. Денис?
2: Ну давай, «Ебеда» получается...
0: Это самое важное, налоги. Что у нас на повестке. Таксис. Это таксис, налоги. Ну что ж, зачли один ответ из четырех. Я думаю, что как раз можно будет обновить знания. Ну, а обращаясь к нашим слушателям и зрителям, сегодня в 17.10 в программе «Рынки» главное с Элиной Тихоновой на радио РБК и телеканале РБК будет в гостях заместитель председателя Банка России Михаил Мамута, где в том числе будет обсуждаться и вопрос экзаменов на статус квалифицированного инвестора. Друзья, у вас не появилось ли желание тоже пройти тестирование и стать квалифицированным инвестором?
3: Коллеги, мне кажется, вы, может быть, несколько даже отбросили лично меня от этого процесса. Левтина Пинкальская, Денис Муравьев были в студии Радио РБК. Отмечу, что все, что вы услышали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А мы в эфире Радио РБК, кстати, будем рассуждать о том, кто получит, возможно, Нобелевскую премию мира. Сегодня в 12 по Москве узнаем лауреатов. Первая рекомендация со стороны президента Азербайджана уже прозвучала. Он считает, что это должен быть Дональд Трамп.
4: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
6: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
4: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
5: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
6: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лучок.
8: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. 9 человек пострадали при атаке дронов на Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что 5 из них госпитализированы, их состояние стабильно. В Белгородской области, по данным оперштаба, при атаке МПЛА погибли 2 человека. За ночь над российскими регионами сбиты 505 беспилотников. Киев переходит в режим выживания в преддверии зимы на фоне российских ударов, заявил агентству «Франс Пресс» мэр украинской столицы Виталий Кличко. В частности, он предупредил, что нарушение работы системы водоснабжения города может привести к кризису весьма значительных масштабов. Кличко отверг обвинение украинского руководства в отставании от графика подготовки. По его словам, городские власти столкнулись с очень сложной задачей в условиях ограниченного времени, финансирования и ограниченного числа работников. НАТО пытается снизить напряженность в отношениях с Россией в преддверии ядерных учений, пишет политика. Руководитель ядерных операций Альянса полковник Дэвид Булл подчеркнул, учения носят плановый характер и не предусматривают использование реальных ядерных боезарядов. Ежегодные учения Steadfast Noon пройдут в Италии с 13 по 23 октября. В них примут участие 17 стран. Музыкальная индустрия переживает революционное состояние с приходом искусственного интеллекта. Таким мнением в интервью ТАСС поделился композитор и продюсер Виктор Дробыш. По его словам, ИИ зашел в музыку, как Ленин на броневик. Цитата. Дробыш добавил, что ему нейросети помогают. Они позволяют за 10 минут создать 10 демо-аранжировок песни, но не чтобы сразу ставить композицию на радио, а чтобы выбрать направление для дальнейшей записи в студии. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: За 10 минут создать 10 демо-аранжировок песни, мне кажется, международному сообществу нужно и здесь ограничить использование искусственного интеллекта. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Утро вне конкуренции. А может быть, нейросеть претендует на получение Нобелевской премии мира, подумал я. Давайте прямо сейчас узнаем все, что известно об этой номинации на этот момент.
2: Утро вне конкуренции.
3: Имя Лоу.

0: собственно, премию мира. А вот Алиев уже говорит, что можно было бы это сделать, например.
1: Да, при этом он об этом говорит, и, возможно, он и выдвинул Дональда Трампа на эту премию, так же, как и лидер Камбоджи, Израиля или Пакистана, но точно проверить, сделан это или нет, невозможно. И, по мнению экспертов, если Трамп и выдвинут, то его шансы на победу очень низкие, тем более она у него уже фактически есть, ну, физически, по крайней мере. Ее Мария Мачадо передала ему в прошлом году. Правда, Нобелевский комитет сказал, что она ему все-таки не принадлежит. Угу. Сама премия, то есть он не является лауреатом, хотя премия физически у него находится.
0: Обладатель, но не лауреат, наверное, можно так сказать.
1: Именно так, но, впрочем, он и сам не сильно верит в свою победу в этом году.
2: В прошлый раз ее вручили молодой женщине, замечательной женщине. Она сказала, что не заслуживает премии, что ее заслуживаю я. И она отдала ее мне. А я сказал: вау, какая честь. Я урегулировал 8 войн, грядет еще одна. Я вернул всех заложников. Я сделал то, чего никто другой никогда не делал. Я не хвастаюсь, я просто говорю вам факты. Вероятно, ни один президент не урегулировал ни одной войны. Я урегулировал 8 войн. Я, возможно, предотвратил полное уничтожение мира, потому что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Держу пари, если вы посмотрите на Нобелевскую премию. Посмотрите, Обама получил ее, когда ничего не сделал. Он до сих пор не знает, за что ее получил.
0: А я ей, а она мне, а я еще раз я, если вкратце.
3: Кирилл, ну, точные фамилии неизвестны, но хотя бы фавориты есть?
1: Фаворитов называют некоторые люди, эксперты, и их выделяют букмекеры. Например, эксперты говорят, что это могут быть первый папа римский из Америки Лев XIV, Международный уголовный суд, Международный суд при ООН или Франческо Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинским территориям. А на главных международных тотализаторах другой список. Я изучил две самые популярные площадки, это Polymarket и Калши. Объем ставок на них уже больше, чем на 35 миллионов долларов, и быстро растет. За двое суток в большой отрыв ушла там Юлия Навальная, а на втором месте украинец Николай Кулеба. На третьем же экстренные штабы Судана, причем экстренные штабы Судана лидировали с момента открытия вообще этой позиции на Polymarket.
0: Какой интересный разброс, местами даже трудно объяснимый. А кто в итоге будет принимать решение?
1: Нобелевский комитет, который состоит из 5 человек, их выбирает норвежский парламент, члены комитета часто бывшие политики. Но все они руководствуются описанием, изложенным в завещании шведского промышленника Альфреда Нобеля еще более чем 130 лет назад. Его суть передал в интервью агентству Рейтер директор норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
4: Альфред Нобель очень четко сформулировал, чему, по его мнению, должна быть посвящена Нобелевская премия мира. Она предназначена для тех, кто внес наибольший вклад в братство между народами, разоружение или упразднение постоянных армий, а также в проведение мирных конгрессов. Именно это он и написал в своем завещании.
1: При этом список политиков, которые, ну или бывших политиков, которые принимают решения по Нобелевской премии мира, также засекречен, чтобы не было никакого давления на них, а, собственно, и на премию. Но также говорят, что те, кого выбрали, показывают паритет норвежского парламента.
0: И список засекречен, и список тех, кто выбирает список, засекречен. Вероятно, те, кто составляет список, тоже засекречен. А что известно? Может быть, хотя бы мы знаем, когда точно ее будут вручать?
1: Мы точно знаем, что объявление состоится сегодня в 12 часов по московскому времени, и вы узнаете об этом сразу в эфире радио РБК. Ну а церемония вручения состоится в здании мэрии Осло 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
0: Несмотря на завесу секретности, разобрался во всех деталях Кирилл Леонов, но мы же ждем наступления полудня по московскому времени, действительно. Все расскажем. У слушателей радио РБК есть возможность проверить свою интуицию прямо сейчас. Есть возможность, например, взять и написать в телеграм радио РБК. Вот как вы считаете, кому, собственно, Нобелевская премия мира в этом году может вручиться? Пожалуйста, ваши варианты мы принимаем. Но через буквально полторы минуты поговорим о том, почему автомобили вдруг как-то стали выглядеть все одинаково.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего.

0: Центральный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: 9:39 в российской столице. Посмотрите за окно, посмотрите на дорогу. Если вы за рулем, оглянитесь. Согласитесь, что все автомобили стали похожи один на другой. Только шильдик иногда их просто различает.
3: Утро вне конкуренции.
4: И это не только наше наблюдение, но и точка зрения бывшего шеф-дизайнера BMW Криса Бенгла. Он стал героем программы «Да или нет». Мы собирались поговорить о внешнем виде современных машин, бамперах, подвесках. Но интервью получилось гораздо более глубоким. Не только о дизайне, но и о нас с вами. Как меняются предпочтения покупателей и о чем это говорит? Создателем культовых силуэтов BMW поговорила, кто же еще, Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
5: Когда вы в последний раз смотрели на новую машину и думали: «Ничего себе!»
6: Вау бывают разные. Есть вау в смысле «это фантастика», а есть вау, как такое вообще выпустили. И, если честно, в последнее время второй вариант встречается чаще. Чего только стоит новый Ferrari Luce. С другой стороны, совсем недавно Nissan представил электрический джук. У него невероятно сильный, выразительный дизайнерский язык. В целом, у автоиндустрии в 2026-м хватает проблем. Люди отвыкли от перемен, когда все одинаково, одинаково, одинаково, как сейчас, и вдруг появляется что-то действительно новое, это воспринимается почти как шок. Есть знаменитая фраза Марка Твена: «Я целиком за прогресс, просто не люблю перемены». Именно так сейчас себя чувствуют многие в нашей индустрии, и это настроение идеально совпадает с мышлением акционеров. Боссы требуют от дизайнеров делать примерно то, что уже успешно делают конкуренты, только слегка изменить детали. На мой взгляд, это проявление откровенной управленческой бесхребетности. Их волнует только одно – как бы за время своего руководства допустить как можно меньше ошибок. Вот можно я задам вам риторический вопрос?
5: Конечно.
6: Давайте представим, что есть шкала, на одной стороне которой находится провал. А что будет на другой стороне?
5: Думаю, что успех.
6: На самом деле все не так. Успех – это не противоположность провала. Противоположность провала – это просто не провал, а успех находится совершенно в другой плоскости. И поэтому, когда вы приходите в компанию, вообще в любую компанию, вам никто не скажет, что такое успех. Вам скажут только, что нужно сделать, чтобы не провалиться. Но на самом деле задача не провалиться – это то, что вы должны доверить своим людям. А ваша задача как руководителя – определить, что такое успех. Мы уже видим примеры, когда на рынок выходит неудачный с точки зрения дизайна автомобиль, и стоимость бренда начинает снижаться. Поэтому с дизайном нельзя обращаться легкомысленно. Нужно дать дизайнерам возможность исследовать, экспериментировать и пробовать новые идеи. И даже ошибаться.
5: Хорошо, а что насчет покупателей? Чего сегодня больше всего хотят люди, которые приобретают автомобили?
6: Мы сейчас говорим по-английски, я заранее сочувствую тому, как это будет переводиться на русский, потому что здесь есть важное различие между словами «автомобиль» и «машина». Не знаю, как вы это передадите, но я попробую объяснить. Вот слово «автомобиль» означает самодвижущийся. Лифт, пылесос, трамвай — это вещи, которые просто перемещаются сами по себе. Это функциональные продукты. Они нам нужны, они полезны, но на этом все. Но это не имеет ничего общего с тем, что я называю страстью и романтикой машины, как объекта с характером, с личностью. Слово «машина» гораздо старше. Оно восходит к латинским корням и ранним формам колесного транспорта. Здесь есть очень важное различие. Однажды одна женщина сказала мне: «Автомобиль — это то, чем я пользуюсь, как такси или транспортом, а машина — это то, чем я являюсь».
5: И что же делает машину машиной?
6: Слушайте, есть огромная разница между просто раздетым человеком и обнаженной натурой. Одно искусство, а другое нет. Простите, что я скатываюсь в поэзию, но меня сейчас отлично поймут люди, которые, как и я, воспринимают

0: машину как живой объект. Автомобиль — это просто тонна железа на колесах. У хорошей машины есть свой голос, свои повадки, характер. И этот характер ей задает не только мощность двигателя, но и дизайн. Иногда, глядя на машину, я вижу, что отдельные элементы ее внешности как будто спорят друг с другом. Кто вот ей приделал такие ручки? Почему у нее такая решетка радиатора? Почему она такая высокая? И машина от всего этого стоит не на своем месте, она как будто смущена. И если вы как покупатель или как дизайнер начинаете смотреть на автомобиль именно так, как на объект, обладающий личностью и заслуживающий эмоционального отклика, тогда вы начинаете видеть его сущность. И, надеюсь, начинаете воспринимать его как машину, а не как просто автомобиль.
1: Любая машина по-своему красива, да или нет?
0: Нет, есть реально уродливые машины. Как вам такой ответ?
2: Да или нет?
3: Ирина, самая красивая или самая уродливая машина, по твоему мнению? Кто?
4: Ой, сложно сказать, на самом деле. Не знаю, самая красивая... Это не инвестиционная рекомендация, не знаю, Зикр.
3: Зикр, хорошо. А мне вот нравится БелАЗ. Он просто мощный, идет на пролом, как Павел Потапов, который расскажет нам о новостях. Ну, а мы скажем, что это был фрагмент интервью с бывшим шеф-дизайнером BMW Крисом Бенглом. Полную версию о достижениях китайского автопрома, талантах российских дизайнеров и лучших современных моделях слушайте в 11:40 только на радио РБК. Автомобилестроение, транспорт, металлургия. Что происходит у нас в отраслях, прямо сейчас услышим.
2: О чем говорят отрасли?
5: 9:45 в столице. Доброе утро.
2: Технологии.
5: Минцифры планируют ввести требования по минимальной скорости интернета не менее 1 гигабита в секунду в каждой квартире. Законопроект о реформе отрасли связи ведомство надеется внести в Госдуму до конца года, рассказал Коммерсанту замглавы Минцифры Дмитрий Угневенко на форуме «Цифровые решения». Кроме того, реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет.
2: Ритейл.
5: Apple планирует 27 октября представить первый MacBook с сенсорным экраном и новый iPad mini, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Сенсорные MacBook Pro будут легче нынешних моделей, получат OLED-дисплей и интерфейс Dynamic Island, знакомый пользователям iPhone. Показ новых Mac'ов и iPad будет рассчитан прежде всего на специалистов в области видеопроизводства, обработки фотографий и музыки. Apple отказалась комментировать агентству свои планы.
2: Промышленность.
5: Сварщик, электрик и токарь считаются наиболее востребованными профессиями у 32% россиян. Также в пятерку лидеров вошли IT-специалисты и врачи. Опрос провел Центр исследований Российского общества «Знания». При этом молодые россияне чаще старшего поколения оценивают престиж рабочих профессий как высокий.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
3: 9:46. Кстати, весьма популярные ролики в интернете, которые записывают профессиональные электрики. Суть сюжета такова. Открытый электрощиток, под электрощитком лежит электрик и голос нейросети, который говорит: «Извините, кажется, я ошибся. Действительно, здесь не ноль и фаза, а две фазы. Пожалуйста, отключите электричество». Можно ли считать такой ролик оскорблением и агента, например, или какой-то нейросети? Вот я подумал, как будто бы вполне вероятно.
4: Ну, возможно, да.
3: А вот компания Anthropica запретит пользователям оскорблять нейросеть Клод. Новые правила вступят в силу 12 ноября. Модель искусственного интеллекта будет завершать диалог с грубым собеседником, причем будет делать это в одностороннем порядке. В компании добавили, что мера коснется, собственно, пользователей лишь в крайних случаях, когда юзер неоднократно проявит жестокость к нейросети, причем без видимой причины. Как все это можно оценить с юридической точки зрения и нужно ли, например, в России вводить подобные меры на законодательном уровне, к примеру? Разбираемся в этом вопросе с управляющим партнером юридической компании ЭБР Александром Журавлевым. Александр, доброе утро. Как считаете, пора ли уже наказывать за грубое обращение с нейросетями?
6: Доброе утро. Интересный факт, что чем отличается, например, спор от оскорбления? Да, и что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. И если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Да? Что такое достоинство нейросети? И, наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, да, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс

0: враги прекратили неоднократно оскорблять, унижать.
1: То есть, иными словами, пользователь должен специально заходить, общаться с нейросетью, специально пытаться ее оскорбить. И в таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
0: Да, совершенно верно. Ну и исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс на какое-то время. И впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
2: Александр, а может ли вообще нейросеть считаться потерпевшей от оскорблений?
0: Нет, не может, потому что это не человек, это не субъект права. Если рассматривать такую ситуацию, то здесь скорее разработчики, которые владеют программным обеспечением, могут защищать свои права. Ну и то, если это прямо или косвенно как-то, например, в публичном поле или иным характером отражается на, например, их репутации и влияет на нее.
1: Александр, а с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть, да, с которой мы общаемся, это вообще что? Чтобы когда мы вот вступаем в ней контакт, как это правильно юридически определить?
0: Ну, юридически это правильно определить как программное обеспечение, там, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну, и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия, или если коротко. И какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что по мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из там споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Да, этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникают права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется.
2: Александр, а есть разница между комментарием в соцсетях или вот общением с нейросетью?
0: Ну да, конечно, есть, потому что общение с нейросетью — это использование программного обеспечения и ваше как бы пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, там, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Вот. Плюс общение в соцсетях, это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека другой человек также по закону несет за это ответственность.
1: Все-таки пока эмоции и оскорбления — это все-таки прерогативы человека с юридической точки зрения. Спасибо. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев был в эфире радио РБК. Ну, пока компания Anthropic заботится о том, чтобы спасти, возможно, теоретическое психическое здоровье нейросети, ограничивая возможность оскорблений со стороны юзеров, пользователей, тут пока масштабирование этой практики мы не увидим. 9 часов 51 минута в российской столице. А когда оскорбления в спорте становятся предметом суда, к примеру, и вообще, что такое репутация в мире спорта? Об этом прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Ну вот у футбольного клуба «Манчестер Сити» могут быть серьезные проблемы с репутацией. В общем-то, они уже сейчас, эти проблемы есть. Как мы знаем, клуб обвиняют в серьезных финансовых нарушениях. Если быть точнее, 114 пунктов, по которым специальная комиссия обвинила «Манчестер Сити». Нарушение всевозможных правил, предоставление недостоверной финансовой информации, несотрудничество с расследованием, неточные выплаты игрокам и тренерам. Все это вменяют футбольному клубу. И вот главного тренера команды Энцо Мареску спросили накануне важнейшего матча с Ливерпулем в английской премьер-лиге. Как вообще вы себя чувствуете? Как чувствует себя команда? Пишут, что могут оштрафовать Манчестер Сити, лишить титулов и даже отправить в один из низших дивизионов. И, как говорят, в этом случае клуб покинут все лидеры. Но вот Энцо Мареско сказал: «Я, честно говоря, очень спокоен. Руководство клуба высказалось предельно ясно. Мы полностью доверяем клубу. Для нас главное контролировать футбольную сторону, то есть то, что мы можем контролировать». Также Мареско заверил, что все футболисты вернулись из сборных в отличном настроении. Они готовы к следующему матчу. Настоящие профессионалы и ни о чем лишнем не думают.
2: Егор, сегодня стартует первый тур российской премьер-лиги после международной паузы. Чего же

0: Ждем, зачем следим.
1: Да, но сегодня ждем, у нас один матч в программе дня. Ростов принимает Акрон. У Ростова большие турнирные сложности. В двух турах перед международной паузой команда уступала со счетом 0-3 столичным командам. Сначала Спартаку, потом Динамо. И вот как раз в эту самую международную паузу сменился главный тренер у Ростова Дмитрий Кириченко. Возглавил команду. Посмотрим, справятся ли сегодня ростовчане с Акроном. Команда в этом сезоне очень часто играет в ничью. Но вот, в последнем туре перед паузой обыграл Акрон Ахмат 2-0, в хорошем настроении ушел на перерыв. Посмотрим, как будет сегодня. Ну и главный матч тура состоится завтра. Краснодар принимает «Зенит», две команды, претендующие на чемпионство.
2: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
3: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор компании «Билайн» Сергей Анохин.
7: Очень рекомендую почитать книгу «А что дальше?» Дамира Хайрова и его коллег из Университета эволюции. Это очень интересная книга про то, как быть в эпоху изобилия, да, и находить ценности, понимать клиента и продвигать свои продукты в этой среде, когда у всех все есть.
5: Юрий Дроган, Дамир Хайров, Артем Еременко, Антон Елфимов. Что дальше? Как найти большую идею, чтобы вывести бизнес на следующий уровень? Где-то в 2018-2019 годах рынок вошел в эру изобилия, когда товара стало больше, чем потребителей. Например, денег на кредиты в банках больше, чем желающих их взять. Предприниматели создали настолько потрясающие продукты и сервисы, что мы с вами попали в новый идеальный мир, где почти любой запрос, любое желание удовлетворяется моментально. Нам не нужно ехать в аэропорт, чтобы купить билеты на самолет, не нужно куда-то ходить, все принесут максимум за 20 минут.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности

0: и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. Здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Туркмении не передавал американскому лидеру Дональду Трампу никакого послания. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин на встрече с Пезешкианом заявил, что в Кремле знают, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт. По его словам, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании. Президент России прибыл накануне в Туркмению для участия в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите. В России предложили запретить продажу вейпов рожденным с 2009 года, пишут ведомости. Положение вошло в рекомендации Совета при правительстве по вопросам попечительства и социальной сфере. Они направлены в профильные ведомства. Эксперты отмечают, что запрет вряд ли будет введен. Объяснить, почему для родившихся 31 декабря 2008 года никотин допустим, а для родившегося с января 2009 нет, будет очень непросто. Яндекс рассматривает возможность принять участие в аукционе на право эксплуатации сети рекламных конструкций правительства Москвы, сообщил директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети компании Олег Иванов. Дедлайн подачи заявки для участия в аукционе 15 октября, сами же торги пройдут 20-го. Представители еще одного крупного оператора наружной рекламы Майер от комментариев по поводу своего участия в аукционе отказался. РБК направил запросы в пресс-службы РУС и РИМ. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Москве сегодня в 10:45 утра. Из городских громкоговорителей в течение минуты будет звучать пение птиц, обитающих в московском регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Системы оповещения сегодня будут проверять по всей стране. Ранее об этом сообщили в МЧС. Больше новостей на сайте РБК.
2: Интересно, что хотят сказать нам эти птицы. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас краткий взгляд на рынки. Посмотрим, что происходит. Индекс Мосбиржи в плюсе 2316 пунктов после открытия основной сессии торгов, которая была часом ранее. Рост на 0,25%. Продолжается тренд, судя по всему, устойчивый. Рынок растет на геополитических новостях. Что еще? Посмотрим на межбанки. Доллар США сейчас на отметке 84 рубля 90 копеек. Единая европейская валюта 95 рублей 34 копейки. В этом часе в эфире радио РБК. Независимые АЗС почти перестали продавать бензин А100. Где он все-таки еще остался и что происходит, разбираемся. Трех игроков достаточно на любом рынке, заявил создатель Амедиатеки Александр Акопов.

0: эфире новой программы «Траектория лидера» на радио РБК. Что еще было сказано, узнаем. Ну а прямо сейчас о том, что и у интернета должен быть свой базовый минимум. Что имеется в виду? Минцифры планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах, сообщает «Коммерсант». Законопроект о реформе отрасли связи может поступить в Госдуму до конца года. В нем Минцифры планирует ввести требования как раз по минимальному порогу скорости сети не менее гигабита в каждой квартире. Довольно много, кстати. Кроме того, реформой предполагается и внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет. Сколько это все будет стоить, конечно, сразу вопрос. И каким последствиям приведет. На связи со студией аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко. Алексей, доброе утро. Вот все, что я сейчас перечислил, обеспечить квартиры гигабитным интернетом и прочее, сколько это может стоить операторам?
1: Доброе утро. Это проблема для большого количества операторов. То есть, во-первых, это непонятно, чем мотивировано, потому что, в моем домохозяйстве весьма активно пользуются интернетом 3 человека, и мы сидим на тарифе, который обеспечивает 100 мегабит в секунду. Этого более чем хватает на вот такое активное потребление. Причем повышение этого минимального порога означает то, что для большого количества операторов по стране, речь о тысячах операторов, это подразумевает необходимость, если не замены инфраструктуры, то существенного апгрейда, расширения, инвестиций в нее, делать это на фоне того, что регулирование и так налагают все больше требований, повышающих себестоимость оказания услуг, довольно сложно.
0: Алексей, а вот что касается сейчас цифр вот этих вот, гигабит в секунду, многие провайдеры позиционируют это как игровой тариф. Для игр понятно зачем. А зачем такая скорость в быту, как вы считаете? Почему именно вот речь идет о гигабите?
1: Безусловно, повышаются потребление трафика за счет смотрения видео онлайн, за счет активного пользования искусственным интеллектом, и этот тренд есть. Но цифра на текущий момент кажется изрядно завышенной. Мне кажется, хватило бы минимального порога в 100 мегабит в секунду или, может быть, 200, может быть, 300.
0: Алексей, можно ли предположить, я хотел бы вернуться к вашей предыдущей мысли, что деньги на такую модернизацию есть только у крупных федеральных каких-то провайдеров, а небольшие компании, предоставляющие услуги связи, доступом в интернет регионального масштаба, да, вот с такими трудностями могут столкнуться, серьезными финансами, просто эти требования не потянут?
1: Именно так я бы это и сформулировал. Для множества операторов, прежде всего региональных, эти требования могут оказаться финансово неподъемными.
0: Вот опять же, сколько стоит примерно, можно ли посчитать, модернизировать подключение какого-нибудь многоквартирного дома, давайте там 5 подъездов, 9 этажей, да, для того, чтобы всех обеспечить необходимой вот такой инфраструктурой. Сколько это вообще может стоить? Можно ли сейчас предположить или даже нет каких-то примерных расчетов?
1: Расчеты, безусловно, есть, но эти расчеты, они, в общем, весьма зависят от региона, место расположения данного дома и так далее, и так далее. То есть это многофакторная вещь. А сейчас, конечно, совершенно не лучший момент для инвестиций в инфраструктуру, потому что мы знаем, что на рынке полупроводников дефицит. Он вызвал подорожание практически всего, серверов, памяти, всех вот связного железа. И инвестировать именно сейчас, просто не оптимально.
0: Благодарю, ваше мнение понятно. На связи со студией был аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Действительно, из-за планируемой Минцифры реформы рынок может лишиться трети провайдеров. Причина – несоответствие новым требованиям. Об этом ранее предупреждали и сами операторы связи. Наш эксперт сейчас ту же самую мысль подтвердил. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Все, что станет известно, конечно, мы вам расскажем. 10:08. Через минуту 55 секунд тему, связанную с ЦОДами, поднимем. Пользователи вновь сообщают о перебоях в работе приложений Яндекс.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для

0: тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Вы это слышали?
0: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
3: Теперь слышали.
0: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
4: 10:10 показывают часы в студии радио РБК. У микрофона Илья Приходько. Пользователи вновь сообщают о сбоях приложений Яндекса. Неполадки наблюдаются у сервисов «Еда» и «Музыка», а также у сторонней онлайн-площадки «Степик». Она, к слову, предлагает онлайн-курсы для школьников. Давайте разбираться. На сбои указывают данные сайта DanDetector, который как раз и собирает статистику жалоб. По его сведениям, проблемы с доступом приходят и к ресурсам Министерства труда. Связано ли это с тем, что дата-центр Яндекса под Рязанью накануне остановил работу? Вопрос открытый. В компании допустили, что не смогут восстановить свой центр обработки данных после атаки дронов и пожара. Накануне, в течение дня, сбои произошли в десятках других приложений и сервисов, которые не связаны с IT-компанией. Среди них банки и финтех, маркетплейсы, транспортные компании, соцсети и даже средства массовой информации. Цене заявили радио РБК, что привели соответствующую работу и перекинули все на резервные мощности. К этому часу все мною перечисленное работу восстановило. Это тоже следует из данных сайта DanDetector. А как же бизнесу избежать дополнительных трудностей и затрат, если ЦОД с его данными перестал работать? На эти вопросы в нашем эфире ответил обозреватель РБК Александр Ситяков.
5: Дата-центры, ЦОДы нужны для того, чтобы на серверах, которые в них размещены, хранились данные, которыми будут пользоваться сервисы приложения для их работ. Соответственно, когда у тебя ЦОД останавливается, здесь вопрос, о какой системе он работал. Если было предусмотрено геораспределение на другие дата-центры, то критические операции таких ЦОДов не должны допускать полной остановки работы сервиса. Какие-то отдельные некритические, которые могут вызвать задержки какие-то или сбои, если пострадали на дата-центре, тогда возможно какие-то проблемы. Собственно, с какими критическими наиболее угрозами могут столкнуться те, кто хранил свои данные на сервере или которые могли быть связаны с его работой? Самое страшное здесь — это полная потеря данных. Если по условиям хранения данных не было настроено резервное копирование, перераспределение на другие мощности, тогда потеря данных может быть критичной, и здесь все будет зависеть от возможности восстановления этого ЦОДа.
4: Александр, а что нужно сделать бизнесу уже сейчас для того, чтобы уберечь себя от возможных каких-то сбоев? Какие стоит предпринять шаги и меры?
5: Здесь, собственно, как раз одна из возможностей хранить данные при условии их распределения и постоянно выполнять резервное копирование, также чтобы, по крайней мере, не потерять данные, которые не только нужны тебе, но и которые нужны еще и твоим клиентам. Соответственно, здесь могли пострадать не только клиенты Яндекс, но и клиенты клиентов Яндекс. Поэтому самым эффективным и правильным будет подходить более ответственно к распределению хранимых данных.
4: Ну, то есть облачные решения здесь помощь?
5: Да.
6: Александр, а сколько по времени может занять восстановление ЦОДа в Сасово и сколько это может стоить?
5: Ну, я напомню, что пока мы не знаем до конца, Яндекс не утверждает о возможности восстановления этого дата-центра.

0: Соответственно, вопрос будет идти о либо нескольких месяцев, как нам объясняют эксперты, если пострадали какие-то некритические истории, связанные с охлаждением, с автоматическим подключением резервного электропитания и прочими инфраструктурными историями. Но если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо. И в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области фактически практически невозможно. Соответственно, дальше речь идет о других регионах, собственно, где и хранился тот дата-центр. Но если ты переносишь данные туда, как известно, ты также не защищен до конца от подобных угроз, потому что под атаками дронов находится значительное количество и других регионов.
1: Александр, то, что мы наблюдали буквально и днем накануне, и вечером, даже этой ночью периодически возникают проблемы, Down Detector об этом сервис свидетельствует. Как долго мы увидим эти последствия, эти авторшоки произошедшего в Сасово?
0: На сегодняшний момент большинство и все сервисы практически работают по данным того же ресурса идеально. Также надо смотреть, что не только на этот сервис Down Detector, но пока, по крайней мере, мы их не видим. По тому, сколько может стоить вообще создание нового дата-центра и как примерно можно оценить ущерб, также все равно это надо будет ждать официальных комментариев от Яндекса, но пока, по крайней мере, нам объясняют эксперты, что примерно 1 мегаватт мощности такого дата-центра стоит около 1,3 миллиардов рублей. Подобный дата-центр рассчитан на примерно 15 мегаватт, и это оценка без учета оборудования, которое занимает основную стоимость подобных дата-центров.
1: Полный разбор последствий атаки БПЛА на ЦОД Яндекса читайте на сайте РБК. Трех игроков достаточно на любом рынке, говорит создатель медиатеки Александр Акопов. Именно он стал первым гостем новой программы «Траектория лидера» на радио РБК. Руководитель компании – это не должность, это путь из решений, ошибок и выбора. Это авторская программа на РБК о тех, кто управляет компаниями, об их пути, который привел их к этой роли. Александр Акопов известен, среди прочего, тем, что внедрил модель подписки на контент в России. С ним беседовал ведущий программы Ярослав Глазунов. Предлагаем вам прослушать и этот фрагмент интервью.
2: Давайте поговорим про Амедиатеку. В момент, когда вы создавали Амедиатеку, платить за контент в России было непривычно.
3: Да.
2: На сегодня подписка почти норма или норма?
3: Ну, практически норма, конечно.
2: Что изменилось в зрителе и где возникла эта точка перелома?
3: Ну, слушайте, мы тогда философствовали. Я всегда говорил, что можно вести себя как бомжи и из помойки вытаскивать, в общем, неплохие продукты, полезные. А можно пойти в магазин и купить. Ты можешь сам себя убеждать, что ты бомж, и у тебя нет денег на это, а можешь все-таки взять себя в руки и пойти. Поэтому где-то за год, наверное, до запуска медиатеки я сделал очень простую вещь. Я сел в машину и поехал в соседние с Московской областью другие области. Тула, Серпухов, Калуга и так далее. Тогда уже везде были Макдональдс. Я приезжал в Макдональдс, садился и просто смотрел, сколько человек расплачивается карточками. И уже было понятно, что 7 из 10, 8 из 10. А самое главное даже было не это, а самое главное, как люди расплачивались. Карточки у всех появились тогда недавно, и неважно, это были женщины или были мужчины. Они доставали карточку из внутреннего кармана пиджака или из сумки так, чтобы ее путь в воздухе был максимально длинный.
2: То есть это такая точка для отличия, да?
3: И вот этот важный психологический момент, люди, у которых карточки были, они уже этим гордились. Они хотели их применять. То, что мы им предлагали, это самая простая и самая недорогая вещь из всех подписок. И я уверен, что люди, которые могут платить, они платят не только потому, что это им нужно, а просто потому, что им приятно, что есть такая возможность.
2: Говорят, для рынка телекоммуникаций 3 операторов достаточно. Так мировая статистика показывает. Что говорится про онлайн-кинотеатры? Сколько?
3: Ну, то же самое. Я думаю, что 3 игроков достаточно на любом рынке.
2: Что можно сказать о российском рынке, где 5 игроков?
3: Смотрите, там вопрос в том, что это все игроки не то чтобы не самостоятельные, это отдельные бренды, но так или иначе каждый из них является частью какой-то более крупной экосистемы. Поэтому пока взаимодействие онлайн-кинотеатра с экосистемой существует, оно зачем-то нужно, это какая-то синергия для обоих, то эта картина будет существовать. Экономически очевидно, и с точки зрения услуги тоже очевидно, что 3 кинотеатров достаточно.
1: Полную версию премьерного выпуска программы «Траектория лидера» слушайте на радио РБК в 15:30 по московскому времени. Тема – работа продюсера, финансирование успешных кинопроектов и сериалов, а также личный путь роста героя программы. Ведущий нового проекта Ярослав Глазунов, сооснователь и генеральный директор консалтинговой компании SQN. 10-18. Независимые АЗС почти перестали продавать бензин А100. Эта марка 8 октября была доступна лишь на нескольких станциях в Сибири, Забайкалье, Поволжье и на юге страны. Это данные карты заправок Сбера. РБК все изучил. Источники говорят, что сотый бензин сейчас есть на внебиржевом рынке, но его цена в 1,5 раза выше, чем год назад. На АЗС крупных нефтяников эта марка есть. Если заменять такое топливо А100 бензином более низкого класса, придется использовать специальные присадки. Об этом Александре Кудрявцеве рассказал основатель компании «Механика» Дмитрий Даньшов.
4: Сотый бензин для высокофорсированных двигателей, но если ситуация безвыходная и надо ехать, то 95-й, 92-й плюс, никогда этого не говорил, но сейчас придется, наверное, какие-то снадобья, которые называются октан-корректорами. То есть те присадки, добавки, которые повышают октановое число. В обычной жизни я не рекомендую ими пользоваться, но когда ситуация заставляет, вынуждает, придется, наверное, к ним прибегать.
5: В таком случае какой может быть эффект для автомобиля?
4: Если исходный 92-й, 95-й нормального качества, то есть он соответствует заявленным там К1, то с добавлением октан-корректора, наверное, ничего страшного не случится. Чем моложе у вас автомобиль и новее, особенно вот китайский автопром, малообъемные двигатели, высокофорсированные, горячие, с катализатором, который интегрирован в выпускной коллектор, они не очень терпят каких-то изменений. Более взрослые машины, я думаю, что справятся с этим нормально. Сотый бензин – это и для мотоциклов, гидроциклов, для вот такой спортивной техники, но там двигатели не обладают избыточным запасом прочности, поэтому там могут быть какие-то неприятности. Но, опять-таки, хороший октан-корректор в помощь, в том числе и российского производства, российские, по испытаниям, те протоколы, которые я просматривал, показывают себя очень даже неплохо. Получше импортных, пожалуй, в ряде случаев.
5: Сколько вообще производится сотового бензина, если сравнивать с другими марками?
4: У нас по дизельному топливу был избыток некоторый. Сотового бензина тоже недостатка никогда не случалось, но он наиболее сложный в производстве, поэтому, возможно, производство сотового бензина пострадало в первую очередь. И он все-таки меньше потреблялся, чем там 92-95. Может быть, на него не делают такой большой фокус при запуске восстановленных мощностей.
5: Если на протяжении долгого времени заливать неподходящий бензин, какой самый страшный сценарий?
4: Самое страшное – это детонация, это самовоспламенение бензина. Это явление слышно. Если вы с малых оборотов резко добавляете газа, то такой звук в моторе – цокотение ноготочков. Вы, в общем-то, должны услышать. Что в этом случае делать? Аккуратно работать педалью газа, избегать низких оборотов. На коробках автомат я бы даже попробовал пользоваться режимом спорт не для того, чтобы гонять, а для того, чтобы избегать низких оборотов. Или там, где позволяет конструкция автомобиля, переходил бы на ручное управление коробкой для того, чтобы не ездить в диапазоне 1000-2000 оборотов.
1: В Минэнерго РБК сообщили, что ситуация с наличием 98-го и сотого бензина находится на постоянном контроле. Подробный разбор темы в подписке РБК. 10:22. Google ограничила доступ к мощным ИИ-моделям пользователям без подписки. Компания анонсировала такие изменения несколькими днями ранее. Сегодня они вступили в силу. Теперь пользователям без подписки будет доступна только линейка моделей Gemini Flash Light. Google будет учитывать объем вычислительных ресурсов, которые пользователь расходует при работе с нейросетью. В качестве аналогов пользователи могут выбрать бесплатные китайские нейросети, например, DeepSeek, но и они рано или поздно тоже станут платными, говорит генеральный директор компании «АЯ Эксперт» и старший преподаватель кафедры кибернетики НИЯУ МИФИ Роман Душкин.
6: Действительно, это вполне может стать трендом. Все, что мы наблюдаем сейчас с точки зрения такого агрессивного маркетинга, когда доступ к фронтирным моделям выдается, если не бесплатно, то за бесценок, и фактически пользователи подсаживают. Есть другой подход к монетизации. Плати, пока используешь. То есть ты вкладешь на аккаунт какое-то количество денег, а они тратят.

0: тратится на оплату токенов. Большинство пользователей, которым эти модели нужны не для выполнения трудовых обязанностей, как программистам, будут находить в первую очередь бесплатные аналоги. Ну, это DeepSeek, это GLM, это Kimi. Китайцы будут продвигать свою модель. Раньше или позже, наверное, они перейдут к тому же самому способу брать плату за доступ.
1: В России, кстати, Gemini в любом случае официально не поддерживается. Страны нет в актуальном перечне регионов, где доступен сервис. При этом число языков, поддерживаемых нейросетью, русский язык входит. Но можно пользоваться в качестве альтернативы, кстати, Google AI Studio. Там тоже доступен этот инструментарий. Правда, выглядит он по-другому. 10:24. Началось выступление Владимира Путина на саммите стран СНГ в узком составе. Пара заявлений, которые сделал российский лидер. Товарооборот России и стран участниц СНГ в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов. В этом году продолжит расти. СНГ может достичь больших успехов, если откажется от торговых барьеров. Об этом тоже Путин говорит. Владимир Путин также пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге. К этой теме мы еще вернемся в середине часа в выпуске новостей на радио РБК.
2: Автоньюз. Европейские автопроизводители пытаются догнать Китай в гонке технологий. Но глава Бугатти Мате Римац считает, что это ошибка. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о неожиданном рецепте спасения европейского автопрома. Свою мысль Римац объяснил на примере Rolls-Royce Silver Seraph. Осматривая салон автомобиля, он отметил кожу, металл и качество отделки. Именно так, по его мнению, и должна выглядеть настоящая роскошь. И, возможно, в погоне за большими экранами и новейшей электроникой европейские марки несколько забыли об этом. Римац предлагает сделать ставку на то, что китайским производителям будет сложнее скопировать. Речь не о количестве дисплеев, мощности процессоров или скорости зарядки, а о материалах, мастерстве исполнения и внимании к деталям. Ведь сенсорный планшет остается сенсорным и в семейном кроссовере за 30 тысяч евро, и в спорткаре в 10 раз дороже. В качестве примера Римац привел швейцарскую часовую индустрию. Ее производители не пытаются выпускать самые дешевые часы в мире. Вместо этого они делают ставку на мастерство и эксклюзивность. Объемы производства могут быть сравнительно небольшими, а прибыль весьма значительной. Но здесь возникает логичный вопрос. А готовы ли покупатели платить в 10 раз больше за, скажем, Volkswagen Golf, если вместо жесткого пластика в салоне появится натуральная кожа, а тканевые кресла заменят сиденья с вентиляцией и массажем? Вопрос, скорее, риторический. Тем временем китайские марки продолжают выходить на европейский рынок с тем, что на самом деле требуется аудитории. Растет интерес к электрифицированным моделям? Пожалуйста, Джили Манджаро с гибридной силовой установкой. Нужен большой кроссовер с люкс-опциями, но без ценника премиум-сегмента? Есть XPeng G9L, производство которого, кстати, планируют организовать в Евросоюзе. Кажется, ставка на дорогие материалы и ручную работу может помочь отдельным маркам, но вряд ли это станет универсальным решением для отрасли. Возможно, Европе действительно стоит вспомнить собственные сильные стороны, но вряд ли они заключаются именно в материалах и эксклюзивности.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лангусты и шортисты.
5: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Yeah. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды.

0: Профилактика страха перед налоговой сегодня в 15.10 на радио РБК.
1: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
2: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
3: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16.10.
0: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Существует синергия между коммерческим успехом и художественным самовыражением. Большие студийные фильмы, собирающие полные залы, финансируют всю экосистему кино. Я всегда чувствую огромную ответственность за то, чтобы вернуть студии вложенные деньги, потому что это дает мне свободу снимать следующий оригинальный фильм. Кристофер Нолан.

0: 10:30 в Москве, в студии Павел Потапов. После атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Об этом сообщает Интерфакс. Мы следим за подробностями. Товарооборот России и СНГ в 2025-м превысил 110 миллиардов и в этом году продолжил расти, прибавив в 19%, сообщил Владимир Путин. Российский президент отметил, что Содружество может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров. Владимир Путин, напомню, принимает участие во встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении. Крупнейшим российским банкам грозит отключение исходящих звонков с 15 октября из-за отказа платить за маркировку телефонных вызовов, пишут ведомости. Под ограничение могут попасть Сбер, ВТБ, Альфа, Газпром, Совкомбанк, Т-банк и Ренессансбанк. Национальный совет финансового рынка направил в Минцифру и ЦБ письмо, в котором назвал такие действия операторов незаконными. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета за январь-сентябрь выросла на 18,2% до 1,5 триллиона рублей. Это следует из отчетности кредитной организации. Рентабельность капитала банка за 9 месяцев года составила 23%. Air Arabia возобновила ежедневные рейсы в Шарджу из Москвы, сообщили в российском Минтрансе. Авиакомпания ранее их приостанавливала из-за конфликта на Ближнем Востоке. Японская компания SoftBank намерена привлечь до 100 миллиардов долларов от инвесторов из стран Персидского залива для расширения вложений в искусственный интеллект, пишет Financial Times. Деньги планируется направить в фонд, который будет покупать компании с последующим улучшением их операций за счет ИИ и других передовых технологий. Как отмечает издание, SoftBank уже сделала крупные ставки на ИИ, включая 65 миллиардов долларов разработчика чата GPT OpenAI. Кандидат с необычным именем Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах в мэра города Керапалька в Перу, сообщает место издания «Перу-21». Он представляет партию «Аора Насьон». По данным издания, кандидат набрал 34,5% голосов. При этом имя кандидата по-испански произносится как «Итлер». Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: РБК отрасли.
2: Спортивная инфраструктура Москвы от дворовых площадок до крупных арен становится центром притяжения для жителей и драйвером для смежных отраслей. Только в 2026 году в столице завершат строительство и реконструкцию 47 спортивных объектов, а массовые мероприятия принесут городу миллиарды рублей. Меня зовут Татьяна Таркиани, и с нами на связи урбанист Иван Курячий. И в интервью мы обсудим, как спорт вписывается в экономику столицы и какую отдачу город получает от вложений в инфраструктуру и события. Спорт в Москве сегодня – это только социальная сфера или уже полноценная отрасль экономики, как

0: оценкам, каждой трубы вложенной массовый спорт, городской среды для здорового жизни, они берегают от 3 до 5 рублей на последующем лечении. С 2010 года в Москве доля горожан, которые занимаются спортом регулярно, она выросла с 15-30% до 50-60%. И продолжает расти.
1: Ну, действительно, цифры очень большие. Интересно, что вы, да, с экономической точки зрения смотрите, но есть еще какие-то неизмеримые показатели, да, неизмеримый эффект, когда мы говорим об уровне удовлетворенности, да, о том, что все больше и больше москвичей любят город.
0: Да, конечно, спорт и доступность здорового образа жизни в городе, все инфраструктуры для него, это, конечно же, важный фактор, то, что выбрать этот город для жизни, для состояния семьи. И Москва много делает для этого. Самое важное – это обеспечение объектов доступа от места проживания и создание этих объектов в районах, где люди живут. Это дает возможность людям совершенно новое качество жизни получить в мегаполисе.
1: Как городу удается привлекать частные инвестиции в спортивную инфраструктуру и какие механизмы поддержки сегодня работают?
0: Государство воспринимает инвестиции в спорт как инвестиции в формате государственно-частного партнерства, поэтому есть ряд механизмов поддержки, привлечения частных инвестиций и предоставления участков для спортивных объектов ближе к местам проживания, ближе к местам учебы, работы, формирование новых инвестиций через инструменты масштабных инвестпроектов, когда предоставляются отдельному инвестору участки под развитие крупных проектов. И есть кредиты льготные, Москва дает для поддержки развития спортивной инфраструктуры, налог на имущество. И все это формирует новые объекты в параллельном проекте теми живыми и деловыми районами, которые в Москве создаются.
1: Что станет главным вызовом для экономики спорта в Москве в ближайшие годы? Строительство, эксплуатация или что-то еще?
0: Наверное, самое важное – это интеграция тех объектов, которые были реализованы, и тех, которые будут созданы, в бесшовный контур, который объединит разные районы Москвы между собой, позволит вам заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, независимо от того, где вы находитесь и в каком возрасте вы или ваши дети, или ваши родственники, или ваши друзья, вместе формировать спортивное сообщество или сообщество вокруг здорового образа жизни и сделать это доступным вне зависимости от локации в городе, вне зависимости от сезона. Тогда спорт станет доступным круглогодично и в любой точке города. Это делает Москву по-настоящему открытым для здорового будущего.
1: Интересно, что концепция 15-минутного города, такая урбанистическая, проникает в абсолютно все сферы жизни горожанина.
0: Это человекоцентричность, которая как раз город сейчас приоритирует на обеспечение горожанина всем необходимым, ну, до комфорта, либо радиусе доступа.
1: Ну что ж, всем спорт, но я напомню, что с нами в студии был урбанист Иван Курячий.
2: РБК отрасли. Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность.
11: Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль».
12: Категория 18+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Центр событий.
16: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс».
2: Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут

0: новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: 10:39 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Если ценишь, отпусти. Работодатели стали реже пытаться удержать уходящих сотрудников. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют данные Superjob. За 2 года доля компаний, которые при увольнении не предлагают сотруднику повышенную зарплату или лучшие условия, увеличилась более чем вдвое. Раньше было 10%, теперь 22%. Доля тех, кто пытается удержать отдельных работников, наоборот, понизилась с 63% до 58%. Практика предложения улучшенных условий, если что, называется контр-оффер. Superjob все происходящее связали с изменениями на рынке труда. Вакансий стало меньше, почти на 18%. А резюме больше, почти на треть. Есть ли еще причины для того, чтобы за сотрудников стали держаться меньше? Эти вопросы зададим прямо сейчас HR-эксперту Зулии Лойковой. Она присоединяется к нашему эфиру. Зулия, доброе утро. Вообще, можно ли говорить о том, что этот тренд действительно стал таким устойчивым в последнее время? Вы его видите?
2: Да, на самом деле есть такая тенденция. Компании стали рациональнее подходить к удержанию. И просто, наверное, шантажирование увольнением уже не работает. Но я могу сказать, что для как раз-таки сотрудников задача стать тем самым ценным сотрудником, с которым компания захочет вести диалог и предложить ему более лучшие условия.
1: А вот, Зуля, вы сказали про шантаж увольнением, а насколько это частый такой прием, к которому приходят работники? Потому что если человек собрался уходить, он всегда уходит.
2: Порядка 40% мы видим как раз-таки, да, ситуации, когда человек приходит и шантаж оффером, он вызывает желание как раз-таки расстаться даже через какое-то время. Если компания даже идет навстречу в текущем моменте, закрывает свои потребности, тем не менее, при любом удобном случае компания об этом помнит.
1: Интересно, то есть получается, каждый второй человек, который приходит к работодателю с заявлением, с оффером, по сути дела, занимается шантажом. Ну а, кстати, почему работодатели вот, считают, что лучше отпустить сотрудника, который уходит, и искать нового? Ведь это иногда бывает дороже найти, обучить, интегрировать.
2: Совершенно верно, да, это всегда дороже, экономика найма, повторного найма, она дороже выходит, но часть работодателей ушли вот в технологическое замещение, то есть автоматизация, внедрение новых технологий позволяет компаниям частично закрывать функцию ушедших сотрудников без найма новых и перераспределять уже оставшийся функционал на команду. Это снижает тоже остроту потребности удержания каждого конкретного специалиста. Ну и плюс экономия сейчас, холд такой, заморозка найма, она происходит частично, да, в условиях экономической неопределенности. Компании переходят к стратегии оптимизации расходов. И вместо замены уволившихся сотрудников обязанности уже перераспределяются в команде между оставшимися. А проекты, не оправдавшие вложения, не закрываются. Поэтому это не массовое сокращение, такая точечный подход к оптимизации расходов.
1: Мотивы работодателей, компаний, бизнеса понятно. А что делать работнику, который, может быть, да, шантажировал, но пытался добиться лучших условий у работодателя, чем было раньше? Получается, что сейчас это не работает. А что делать?
2: Ну, ключевой принцип – не ставить ультиматумы, а вести диалог о ценности вас как сотрудника и о ценности выгодоприобретателя, в данном случае компании. Поэтому готовьте почву заранее, не в момент увольнения. Лучший момент для разговора о повышении, период бюджетного планирования, он как раз-таки приходится сейчас, на октябрь.
1: А с каким тезисом лучше прийти тогда к руководителю? Я стал лучше работать или я стал больше работать и хочу больше денег? Что из этого более выигрышная стратегия?
2: Лучший тезис – это цифры и факты. То есть в разговоре опирайтесь на измеримые результаты. Рост выручки, прибыли вашего направления, непосредственно реализованные проекты по оптимизации, например, если вы не зарабатывающее подразделение, расширение зоны ответственности. То есть заранее изучите рыночную стоимость вашей позиции, предлагаемые условия, критерии, требования, компетенции. Ну и плюс расширяйте предмет переговоров. Если зарплата – это не единственный возможный рычаг, обсуждайте нематериальные и карьерные аспекты.

0: участие в каких-то значимых проектах, горизонтальную ротацию, переобучение за счет компании. Это тоже большие плюсы. Плюс переход на новый уровень по карьерному треку.
1: Зуля, если я вас правильно понял, то идеальным будет вариант такой. Работник получает оффер от, например, конкурента, внимательно его изучает, приходит к своему работодателю и говорит: вот у меня есть оффер, но там нужно будет делать это, это. Я готов у вас остаться, если у меня будет примерно схожий функционал и схожий KPI, как у конкурентов. То есть это правильный подход.
0: Ну, я бы тут смягчила подачу, на самом деле.
1: Я упростил, да.
0: Да, на самом деле, мне нравится то, что я делал, мне нравится команда, мне нравятся амбиции и так далее. Мы можем быть лучше, чем этот конкурент, который мне предлагает следующие условия. Вот в таком положении вы уже как бы соединяетесь со своей командой, вы показываете лояльность, и, безусловно, вас слышит совершенно по-другому ваш руководитель.
1: Благодарю. Исчерпывающе. HR-эксперт Зуля Лойкова была в эфире радио РБК. Наш эксперт говорит, что сейчас момент для улучшения своих трудовых условий весьма и весьма подходит, но разговор с работодателем лучше начинать не с шантажа, а с внимательного изучения рынка и аргументов, желательно подкрепленных цифрами, если вы хотите лучше зарплату, например, или лучше график. 10:45 в Москве. Кстати, Зуля Лойкова говорит, что автоматизация и искусственный интеллект тоже подталкивает работодателей к тому, чтобы за сотрудников иногда не держаться. Кстати, блогеры отреагировали на растущее раздражение аудитории от использования искусственного интеллекта и стали реже применять нейросети для создания такого контента. Доля ИИ уменьшилась с 67 до 50%. Это данные исследования GetBlogger. РБК с ними ознакомился. При этом рекламодатели тоже начали просить инфлюенсеров не использовать в интеграциях заметно сгенерированный контент, опасаясь репутационных потерь. Аудиторию в первую очередь утомляет однотипный контент, одинаковые промпты и отсутствие креативности, отметила обозреватель РБК Евгения Стогова.
2: Сейчас блогеры практически во всех аспектах своей работы используют искусственный интеллект, начиная от проработки каких-то идей роликов, написания сценариев и монтажа, и заканчивая вот теми самыми нейрослопами, когда полностью весь ролик сгенерирован искусственным интеллектом, и живой человек в кадре даже не появляется. Такое действительно сейчас существует, и когда только это появилось несколько лет назад, это вызывало у аудитории такую, ну, достаточно высокую степень любопытства, потому что казалось, что это что-то новое, необычное и интересное. И тогда как раз бренды были заинтересованы в интеграциях к таким блогерам, в кавычках, если это можно назвать блогингом. Сейчас это уже скорее действительно вызывает раздражение, потому что такой контент приелся. И что самое главное, стали отмечать, что он не запоминается. То есть настолько все это одинаковое, что зритель и пользователь просто не запоминает, где он это увидел, что это было. Просто какая-то нейровидеозапись и все.
1: То дело брендам, которые хотят успешную рекламную кампанию в интернете, живых актеров применять снова в роликах?
2: По большей части рекомендации сводятся к тому, что использовать нейросеть при, например, генерации идей и написании сценариев, в этом ничего плохого нет. Но вот если действительно идет речь о кадре непосредственном, то да, лучше делать ставку на реальных людей, реальных блогеров, реальные записи и даже элемент обработки итогового контента сводить к минимуму. Потому что мне очень понравилось, что привели в пример некоторые агентства так называемый эффект зловещей долины. Это действительно существующий эффект, он раньше к роботам относился, сейчас к искусственному интеллекту. Когда человека немного даже пугает чрезмерная реалистичность нейроизображения и отталкивает таким образом. Поэтому, скорее всего, да, если бренд хочет заинтересовать аудиторию и хочет ей запомниться и понравиться, самое главное, то лучше делать ставку на живых людей.
1: Евгения, ты медиа-обозреватель, ты видишь сотни минут контента в день. Тебя нейроконтент тоже, наверное, уже утомил.
2: Не то чтобы утомил, но я согласна с тем, что он не запоминается. Это действительно так. Все вот эти ролики, они сделаны как будто бы одной и той же нейросетью, и кажется, как будто даже промпт задавал один и тот же человек. То есть все очень одинаковое, и здесь выделиться уже как будто бы невозможно.
1: Отмечу, полную версию статьи читайте на сайте РБК. 248. Закупки валюты бизнесом достигли максимума с прошлого декабря. В сентябре сумма достигла 1,5 триллиона рублей. Эксперты связывают тренд с закупками оборудования для ремонта НПЗ и складов. Об этом Анжелике Протасовой рассказала обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
3: Как следует из статистики Банка России, в сентябре объем чистых покупок валюты, то есть это покупки минус продажи со стороны нефинансовых компаний, это кто? Это у нас не банки. То есть весь остальной бизнес, объем покупок этой категории составил 1,5 триллиона рублей. Это, во-первых, на 40% почти больше, чем было в августе. И в целом 1,5 триллиона – это максимальный показатель с декабря 2025 года.
4: А с чем связан спрос со стороны бизнеса?
3: ЦБ в своем обзоре прямо не объясняет, с чем связан повышенный спрос со стороны бизнеса на валюту. Но эксперты в течение сентября, в течение августа обращали внимание, что повышенный спрос на валюту может быть связан с двумя факторами. Первый фактор – это повышенный спрос на импорт различных запчастей, оборудования и прочего для так называемых выбывших мощностей – это НПЗ, возможно, в какой-то степени склады, если там есть какое-то сложное оборудование, его надо устанавливать, но прежде всего они говорили про НПЗ. Плюс не будем забывать, что у нас начался импорт бензина, и импорт бензина тоже требует валюты.
4: А почему спрос вырос еще и со стороны граждан?
3: Покупки валюты физлицами тоже выросли. Они выше среднего. Больше 90 миллиардов рублей потратили граждане на покупку валюты. Но нельзя сказать, что это какой-то очень большой показатель. Например, если мы посмотрим на июль, за весь июль физлицы купили валюту на 98 миллиардов рублей почти. Это существенно больше. С чем это было связано? Был летний сезон, были отпуска, и люди, естественно, покупали под эту валюту. Что касается сентябрьского спроса, здесь сказать сложно. Возможно, сработала вот эта установка, что классически у нас люди любят откладывать в валюте. Плюс началось ослабление рубля. Возможно, кто-то использовал это как способ захеджироваться от этой самой девальвации. Возможно, что-то заработать. Но это, опять же, предположение. ЦБ тоже никакие объяснения здесь не приводит. Он, в общем-то, никогда их не приводит.
4: Что будет со спросом на валюту дальше?
3: Здесь сказать, честно говоря, сложно. Это будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться НПЗ. Будут ли новые разрушения этих предприятий. Что касается физических лиц, то, наверное, здесь спрос может быть меньше, если мы говорим, да, про влияние сезонных факторов. Сезонные факторы у нас уже исчерпались. Пора отпусков прошла, валюты должны покупать они меньше. Но, с другой стороны, у нас впереди Новый год. Это тоже сезон отпусков, и люди планируют их обычно заранее. Возможно, вот эта история спровоцирует некий спрос на валюту. Но в целом существенного движения быть не должно.
1: Рост спроса на валюту спровоцировало ослабление рубля, также на него давили сокращение продаж валюты со стороны экспортеров и снижение агроэкспорта. Десять часов 51 минута. Дети становятся экономически недоступны. Еще недавно падение рождаемости объясняли тем, что молодые не хотят брать ответственности, отказываться от привычного образа жизни. Однако опрос фонда ООН в области народонаселения показывает обратное. Подавляющее большинство мужчин и женщин без детей хотели бы стать родителями. При этом 2/3 респондентов называют препятствием экономические и жилищные проблемы. Хорошая экономика и высокий ВВП, правда, не значит, что рождаемость высокая, объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Получается, когда нам говорят, что дал бог зайку, даст и лужайку, это совершенно с экономической точки зрения несостоятельный тезис.
5: Да, конечно. Вот это вот падение рождаемости часто объясняют какими-то трудностями с консервативными ценностями. Но на самом деле, если мы возьмем статистику, мы увидим, что в странах, где эти ценности поддерживаются, например, там в Турции или в Китае, рождаемость часто ниже, чем в западных странах. Например, в Турции коэффициент воспроизводства населения, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, меньше 1,5, а в Штатах он больше 2. В Германии, в Голландии, во Франции он выше, чем в Турции. В Китае, где политику «одна семья, один ребенок» отменили еще 10 лет назад, он ниже 1. А между тем, влияние, например, наличия собственного жилья, его доступности, оно огромно. То есть очень многие люди не заводят детей именно потому, что у них нет своего жилья, показывает статистика.
6: Илья, но только ли дело в деньгах и в недвижимости? Возможно, есть еще какие-то причины, по которым не хотят заводить детей?
5: На самом деле главное – это отсутствие ощущения стабильности. Да? Если у человека нет постоянной работы, на которую он надеется остаться там, в течение 5 лет, он тоже не будет заводить детей. Интересный еще есть фактор, это то, насколько человек быстро конвертирует в деньги свое образование. Раньше считалось, что начало старта карьеры человека должно быть наиболее бурным. Молодой человек приходил, он получал повышение в течение 5 лет и мог создать семью. А теперь зумеры, младшие миллениалы, они застревают на низовых должностях на долгие годы. То есть они получают очень маленькие деньги, и это не способствует ни тому, чтобы жилье свое купить, да, ни тому, чтобы завести семью и тем более детей.
1: Еще один штрих. Исследование американских экономистов показало прямую связь между жильем и рождаемостью. На 1000 льготных ипотек в США приходится примерно 300 новорожденных в следующем году. Детали на сайте РБК.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где

0: Деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
1: Бешеные деньги.
0: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
1: Бешеные деньги. Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акуповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Траектория лидера. Сегодня в 15:30 на радио РБК. РБК Тренды.
2: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
6: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше, про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
2: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в

0: soft skills.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Атака БПЛА отражена в Нижегородской области. В ночь на пятницу погиб военнослужащий отряда «Барс-НН», сообщил губернатор Глеб Никитин. Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге пострадала в результате атаки дронов, сообщила пресс-служба компании. Несколько модулей полностью выведены из строя. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет. Все подробности на радио РБК после выпуска новостей. 7 человек пострадали на трассе М-11 в ДТП в Тверской области. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщили в управлении МВД по региону. 14-летняя школьница по указанию мошенников подожгла АЗС в Подмосковье. Возбуждены уголовные дела, сообщает прокуратура области. Общаться с подростком в тематическом чате злоумышленники начали еще в июле и выманили геоданные ближайшей железнодорожной станции. После этого с ней связались лжесотрудники ФСБ. Они вынудили школьницу передать им 100 тысяч рублей. Затем в конце сентября мошенники убедили девушку, что для окончательного закрытия дел ей необходимо поджечь полицейский автомобиль и заправку. Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев года в 535 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено определить по состоянию на 9 декабря этого года. Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу пройдет в виде заочного голосования 20 ноября. Узбекистан станет следующим председателем СНГ с нового года. Президент страны Шавкат Мирзиёев может рассчитывать на поддержку России в этой важной миссии, заявил Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества. По словам российского президента, лидеры стран СНГ примут отдельную резолюцию о необходимости сохранять общую историю. Молодежь должна знать правду о достижениях всех народов Содружества в советское время, подчеркнул он. Больше новостей на сайте РБК.
2: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Всем доброго дня. Зачем следим сегодня? Сегодня, естественно, следим за тем, как проходит саммит СНГ в туркменском Туркменбаши. Сегодня, естественно, ждем в 12 объявления решения комитета Нобелевской премии мира. И в этот же момент постараемся озвучить счастливого победителя. Естественно, в первой половине часа будем обращать внимание на самые заметные новости, например, на то, что компания Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Клод. Коротко о том, что происходит на бирже. Открывались сегодня небольшим, но ростом 2317,2 было в зеленой зоне. Сейчас откатились до отметки 2307 пунктов. Рынок реагирует и на геополитические новости, и на то, что происходит на тех или иных площадках. Из позитивного хотелось бы отметить отчет Сбера. Будем с аналитиками сегодня обязательно разбираться подробнее. Но и рынок, естественно, реагирует на те или иные события. В частности, акции Яндекса снизились на новости о повреждениях дата-центра в Калуге. Разберемся прямо сейчас. Итак, еще один дата-центр Яндекса вышел из строя. На этот раз в Калужской области. Рассказываем подробности. Как сообщили радио РБК, в компании беспилотники ночью атаковали объект Яндекса в Калуге.

0: Часть инфраструктуры получила повреждения. Несколько модулей центра обработки данных перестали работать. Пострадавших нет. Специалисты оценивают ущерб. Яндекс предупредил пользователей о том, что часть сервисов может работать с перебоями. Согласно открытым данным, ЦОД в Калуге – один из самых мощных объектов компании. Его открыли 3 года назад. Там расположены 3800 серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составляет 63 мегаватта. Отмечу, что ночью пользователи вновь пожаловались на сбои в Яндексе. В частности, нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также плохо работало приложение Яндекс.Музыка. Такие данные приводит сайт Down Detector. Попробуем оценить масштаб возможных последствий. С нами на связи гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин. Никита, добрый день. Можно ли уже сейчас понять, ждать ли таких масштабных сбоев в Рунете, как это было вчера?
1: Добрый день. Наверное, сбоев ждать особо не следует. Ведь действительно и текущий сбой трудно назвать довольно масштабным, потому что все сервисы, которые, собственно, были развернуты на пострадавшие дата-центры, довольно быстро восстановили свою работу. Дело в том, что надо понимать, что дата-центр – это в целом очень сложное инженерное сооружение, в котором находится там тысячи серверов различных. Там огромное количество всяких систем обеспечивают их жизнеспособность. То есть это и маршрутизация трафика, и там поддержание определенного климата, там охлаждение и так далее. И вывод любой из этих систем приводит к тому, что вот эти серверы, которые находятся в дата-центре, они могут быть не на связи, не онлайн. И, соответственно, причин для этого может быть масса. То есть, на самом деле, не обязательно фокусироваться вот на том инциденте, который произошел накануне. На самом деле, вот аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры летом из-за того, что не справлялось охлаждение. Дата-центр не работал даже несколько дней. Соответственно, я рассказываю к тому, что различные сервисы и компании, которые размещают критично важные, скажем так, данные или, опять же, службы в облаке, они, конечно же, заботятся о резервировании таких данных. Соответственно, что это означает? Разворачивается полная копия необходимого ресурса или необходимых информации на другой географической площадке у другого вендора. И таким образом, в случае, если одна площадка по какой-то причине офлайн, то в течение какого-то времени происходит переключение на другую площадку. Это мы, в принципе, и наблюдали накануне, что все эти механизмы сработали штатно. То есть, таким образом, конечно, каких-либо там серьезных последствий, я не думаю, что для российского IT-рынка будет заметно, и для конечных пользователей в том числе. Но, конечно, это скорее будет некоторым сигналом для тех компаний, для тех сервисов, которые не имеют географического, скажем так, распределения своих ресурсов. Это, конечно, для них такой довольно мощный сигнал, что необходимо в экстренном случае об этом позаботиться.
0: Ну, а как позаботиться? Как защитить ЦОД? Давайте попробуем с этим разобраться.
1: Ну, на самом деле, вот владельцу ресурса не нужно думать о том, как защитить ЦОД. Он арендует в дата-центре либо стойка места, либо он арендует у какого-то провайдера виртуальный сервер. То есть ему нужно позаботиться о том, что ему нужно арендовать точно такой же сервер в какой-то другой географической локации у другого провайдера. Желательно даже, чтобы были разные провайдеры, чтобы таким образом еще и кибер-риск, скажем так, тоже от него подстраховаться. То есть вы берете разные две площадки от двух разных вендоров, разворачиваете на них условно один и тот же сайт, и у вас есть некоторый балансировщик, который переключает трафик, например, в случае, если одна из площадок не работает, на другую площадку. А таких копий может быть неограниченное количество, может быть и за пределами страны, и в любом географически другом месте. То есть, конечно, это все делается, и все уже сейчас важные сервисы уже зарегистрированы. Поэтому, собственно, нет такого даунтайма большого. То есть, скорее всего, просто вот то, что пользователи заметили, это просто говорит о том, что это произошло ночью, и, возможно, из-за этого не так все быстро сработало. Но в целом, как бы, все важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят, и они происходили всегда. Это может быть все, что угодно, как бы, и человеческие факторы, и техногенные факторы. То есть, ну, в любом случае, тут владельцу инфраструктуры, владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, беспрерывной работе, и, соответственно, заботиться о репликациях, о резервировании.
0: Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Есть несколько мнений экспертов о том, что и до этих атак достаточно сложно было получить необходимые мощности для запуска ЦОДов. Будем разбираться с аналитиками и в этом аспекте.

0: аспекте. Наверняка на фоне этих событий Яндекс и другие владельцы ЦОД будут либо строить больше, либо будет подниматься цена. Добавлю, что средства ПВО в ночь на пятницу сбили в Калужской области 26 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Шапша. По его данным, пострадали 9 человек, получили ранения, 5 из которых госпитализированы. Также повреждения получили несколько частных домов. Отмечу, что об ударе по объектам Яндекса власти не сообщали.
1: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Федор Савинцев – реставратор, меценат, автор проекта «Поселок Мстера». Визионер. Категория «Путешествие». Когда старинный поселок можно было воспринимать как место, оставшееся в прошлом, он увидел в нем будущее – культурное, туристическое и человеческое. К истории.
4: Иногда фотография не просто сохраняет исчезающее, она заставляет вмешаться. Федор Савинцев больше 20 лет работал документальным фотографом. Сотрудничал с «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и «Форбс». Параллельно снимал народную архитектуру, дачные дома Архангельской области, подмосковное Кратово, места, где время оставляет особенно заметные следы. В какой-то момент наблюдать стало мало. Федор нашел на Авито почти разрушенный дом фабриканта Крестьянинова в Мстере. И так впечатлился идеей сохранения объекта, что в 2022 году выкупил его. Вынес 2000 мешков строительного мусора, снял 5 слоев линолеума, а дальше стал стряхивать пыль с других объектов поселка. За каждым фасадом есть история, за каждым разрушением – причина, за каждым местом – потенциал. Когда это видишь, уже не можешь пройти мимо, говорит он. Проект по реставрации существует без грантов и фондов, наличные средства Савинцева, деньги от продажи его книг и фотографий и поддержку неравнодушных людей. При этом Федор не просто восстанавливает здание. Он делает Мстеру местом, где хочется оставаться жить и куда приезжают все новые и новые люди. На бывшем молокозаводе уже открылось кафе «Птица». В цехах мануфактуры проходят концерты. В мастерской проводят занятия по столярному делу. Для Савинцева реставрация – это не прошлое, законсервированное под стеклом. Это способ вернуть месту смысл и показать, что наследие может быть не обременением, а ресурсом. Главное, надо научиться видеть в нем не прошлое, а будущее. Это та основа, на которой другие поколения могут построить новое, убежден он.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта «РБК-Визионеры».
0: Вы слушаете радио РБК, но и геополитики куда без нее. Уитков и Кушнер могут посетить Москву в конце октября, а сегодня в Майами пройдут переговоры спецпосланника и зятя американского президента с делегациями Украины и из европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Белый дом надеется добиться прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс США или к зиме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Чего ждать от переговоров в Майами, разбирались Илья Приходько и Далила Цельбель.
5: По данным Axios, главной темой обсуждения станут новые идеи и предложения, которые накануне Уитков и Кушнер представили Дональду Трампу. Одна из этих идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам. Также американская делегация планирует обсудить в Майами идеи по гарантиям безопасности для Украины и восстановлению Украины по завершении конфликта. Зеленский отметил, что украинская делегация планирует поднять вопрос противовоздушной обороны, который в последние месяцы стал для Украины особенно острым.
6: Состав участников.

0: партнеров переговоров известен.
1: Ну, от США это будут Уитков и Кушнер. К консультациям также присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки и представители Евросоюза и НАТО. С украинской стороны во встрече поучаствует глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Встреча пройдет на фоне чуть ли не скандала Киева и Вашингтона. Все дело в том, что накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, по его мнению, конфликт зашел в тупик.
2: Это невероятно опасная война, потому что, кажется, стороны зашли в тупик. А тупики очень опасны, поскольку из них лишь два выхода. Первый путь – заключение соглашения, при котором каждая из сторон идет на уступки. И мы пытались этого добиться. И мы продолжим наши попытки сделать все возможное для установления мира. Второй путь из тупика – эскалация. Это крайне опасно, потому что эскалация может вылиться в кампанию по саботажу соседних стран, которые входят в НАТО. Это может быстро превратиться в более масштабный и опасный региональный конфликт. Так что думаю и надеюсь, что риск эскалации приведет стороны за стол переговоров.
1: В Кремле согласились с Рубио в том, что пока нет перспектив мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А вот у Зеленского слова Рубио вызвали раздражение. По мнению украинского президента, никакого тупика нет, а США просто не хотят помогать Киеву.
3: За время войны мы много раз слышали о различных тупиках. Политики такими заявлениями сами себя загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Понимаете, нельзя одновременно договариваться с Россией о развитии в будущем каких-то экономических проектов и говорить, что мы в тупике. Мы не в тупике. Обрушьте России экономику. Не кормите их своими бизнес-проектами. Наложите санкции на их военно-промышленный комплекс. Расширьте доступ Украины к Старлинку. Вы же сделали это для Израиля, и все сработало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Это нужно нам для защиты. США ничего не стоит помочь Украине.
1: Европейские журналисты уже отреагировали на слова Зеленского и посоветовали украинскому президенту ни много ни мало бежать. На этом фоне не совсем понятно, каким будет тон беседы в Майами, учитывая достаточно резкую оценку Зеленского американским действиям. Axios пишет, что украинская сторона скептически оценивает перспективы контактов, но вместе с ней и, кажется, журналисты.
4: Это была Далила Цербель. Во вторник Трамп заявил, что конфликт на Украине все ближе к завершению. Кремль в конце августа отмечал, что Москва открыта к переговорам, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Кроме того, в сентябре Песков сообщил, что Россия рассчитывает в обозримой перспективе провести трехстороннюю встречу с Украиной и США. Позднее он не исключал, что переговоры состоятся в октябре. С января по сентябрь было ликвидировано больше компаний в сфере общепита, чем в прошлом году. Закрылись 28 тысяч предприятий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Контрфокус». Количество регистраций новых компаний тоже снизилось почти на 1%. Аналитики зафиксировали снижение впервые с 2022 года, и оно оказалось более выраженным, чем во время пандемии коронавируса в 2020. При этом на 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221 600 действующих организаций в сфере общественного питания, на 5% больше год к году. Почему общепит закрывается? На связи со студией вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. Ирина, добрый день. Почему растет число ликвидаций предприятий в сфере общепита?
5: Коллеги, день добрый. Сейчас к анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытия и в том числе открытия заведения общепита нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам, в том числе из-за налоговой реформы и иных факторов. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины, картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
4: Хорошо, Ирина, я услышал, я настолько аккуратен, что даже сам себя порой стесняюсь и опасаюсь. Давайте разбираться подробнее. В запчастях.

0: Какие закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
1: А я повторюсь, в основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговая ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы. У нас в первом полугодии...
0: Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
1: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу вашей ликвидации, то, о чем вы спрашиваете. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, два юрлица в одно, пять в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
0: Ирина, а количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят в доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее?
1: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
0: Хорошо. А эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
1: Я считаю, что, еще раз повторю крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится, и продлится как минимум весь 2027 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки. До 20 до 60 миллионов, они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
0: Да. Спасибо большое. Будем следить вместе с вами за развитием ситуации. Напомню, на прямой связи с нашей студией в очень аккуратном разговоре была вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. Я лишь напомню о том, что по данным чек-индекс, период с января по август число чеков в заведении общепита по всей России увеличилось на 2% год к году. Компания «Anthropic» запретит пользователям оскорблять нейросеть «Клод». Новые правила вступят в силу 12 ноября. Модель искусственного интеллекта будет завершать диалог с грубым собеседником в одностороннем порядке. Мера будет применяться лишь в крайних случаях. При этом с юридической точки зрения нейросеть не субъект права, а значит, унизить ее честь и достоинство невозможно. Об этом рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев.
2: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. И если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
3: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
2: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
3: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть, это вообще что?
2: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна. Следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью — это использование программного обеспечения, и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях, это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека

0: Любой человек также по закону несет за это ответственность.
1: Среди прочего, в новом обновлении Anthropic запретило использовать Claude для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработку оружия. Напоминаю, что через полчаса с небольшим будем следить за ситуацией в Нобелевском комитете и ждать, кто же победит и станет лауреатом премии мира. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Технологии и тренды. Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение — сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать тоньше. Но вообще сенсорный Mac довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
3: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21.00.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
4: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
5: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
3: Один час меняет

0: Рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: РБК в цифрах.
0: 70 километров путей и 90 минут на полный круг. Это большая кольцевая линия в Москве, самая протяженная в мире. Она обошла прежнего лидера, Пекинское метрокольцо, на 13 километров, а при строительстве было установлено два национальных рекорда по скорости прокладки тоннелей. Сегодня БКЛ ежедневно перевозит более 1 000 000 пассажиров, экономя москвичам до 45 минут в день.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место. Специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние корабля, сообщили в Минтрансе. Глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря. Холдинг ВК спорил европейские санкции в отношении себя, считая их необоснованными, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Карточка дела ВК против Совета ЕС появилась в базе судебной практики суда ЕС 7 октября. Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории вместе с несколькими сотрудниками проекта, сообщает «Вести», ссылаясь на источники в силовых структурах. По данным издания, задержание произошло утром 9 октября в городе Рисан. Среди задержанных супруга и сотрудница Звинчука Валерия Звинчук, а также еще 3 человека. Доля национальных валют во взаиморасчетах между странами, участницами Содружества независимых государств, превысила 90%. Выстроенная сейчас независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура в организации позволяет эффективно решать многие задачи, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров СНГ в узком составе. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО «Ижавия». Организация, как главный оператор аэропорта Ижевска, взимала дополнительную плату за услугу по регистрации и обслуживанию авиапассажиров, отметили в службе. По мнению ФАС, эти действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. По меньшей мере 3 подданных Саудовской Аравии погибли, еще несколько человек получили ранения в результате 2 ударов по международному аэропорту в Риаде накануне, сообщил Главное управление гражданской авиации Королевства. В настоящее время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. В четверг представители йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили об ударах ракетами по аэропорту Эр-Рияда. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Еще одна новость. ВК оспаривает решение Совета Евросоюза о включении компании в санкционный список и требует отменить введенные ограничения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Имя лауреата Нобелевской премии мира 2026 года будет объявлено сегодня в Осло. Через 30 минут, уверен, сообщим. В конкурсе участвует 287 кандидатов. Со мной в студии Кирилл Леонов, и он объяснит все детали присуждения премии. Кирилл, кто выдвинут в качестве номинанта?
2: Точные фамилии неизвестные, но это точно 208 частных лиц и 79 организаций. Об этом нам уже сообщили. Мы не знаем, кто именно выдвинут, то есть фамилий, поскольку список хранится в секрете и еще 50 лет будет там храниться, в подвале, так сказать, Норвежского Нобелевского института в Осло. Тем не менее, лица, выдвигающие кандидатуры, а их тысячи по всему миру, могут по своему усмотрению раскрыть свой выбор.
1: Дональд Трамп выдвинут кандидатом в президенты США, и сможет ли он победить, как ты считаешь?
2: Мы знаем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул его кандидатом на Нобелевскую премию мира. Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана также об этом заявили. Но проверить, точно ли они это сделали, мы не можем, и никто не может. Однако, по мнению экспертов, если Трампа и выдвинут, то его шансы на победу будут очень низкими. Ну и тем более, стоит сказать, что она у него уже есть. Предыдущая Нобелевская лауреатка с этой премией отдала физически свою награду Дональду Трампу, и она сейчас у него лежит, однако в Нобелевском комитете заявили, что это не значит, что он также стал лауреатом Нобелевской премии. Да и он сам сейчас в свою победу не очень верит.
3: В прошлый раз

Раз ее вручили молодой женщине, замечательной женщине. Она сказала, что не заслуживает премии, что ее заслуживаю я. И она отдала ее мне. А я сказал: «Вау, какая честь! Я урегулировал 8 войн. Грядет еще одна. Я вернул всех заложников. Я сделал то, чего никто другой никогда не делал. Я не

0: КВЗ Америки Льва 14-го. Международный уголовный суд, Международный суд при ООН или Франческо Альбанезе, специального докладчика ООН по палестинским территориям. Но есть и другая позиция, это у тотализаторов. Там список совершенно иной, и я изучил две самые популярные площадки, это Полимаркет и Калши. Объем ставок там уже превысил 35 миллионов долларов, и за двое суток в большой отрыв там ушла Юлия Навальная. На втором месте украинец Николай Кулеба, а на третьем экстренные штабы Судана. Это добровольческая организация, которая, кстати, лидировала с момента открытия этой позиции на тотализаторах.
1: В итоге кто принимает решение?
0: Это комитет, Нобелевский комитет, и 5 человек — это не ученые, их выбирает норвежский парламент. Чаще всего члены комитета — это бывшие политики. Не раскрывается, кто конкретно эти люди, для того, чтобы на них не производили давление. Но известно, что все они должны руководствоваться описанием, изложенным в завещании шведского промышленника Альфреда Нобеля еще более чем 130 лет назад. Его суть передал в интервью агентству Рейтер директор норвежского Нобелевского института Кристиан Берг-Харпвикен.
2: Альфред Нобель очень четко сформулировал, чему, по его мнению, должна быть посвящена Нобелевская премия мира. Она предназначена для тех, кто внес наибольший вклад в братство между народами, разоружение или упразднение постоянных армий, а также в проведение мирных конгрессов. Именно это он и написал в своем завещании.
1: Ну и в завершении давай напомним, когда объявят победителя.
0: Да, точно станет известно буквально через 25 минут, и мы об этом сообщим. А церемония вручения должна состояться в здании мэрии Осло 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
1: Ну что ж, очень заметные фамилии среди тех, кто уже получил премию. Я бы выделил Теодора Рузвельта обязательно, Кофи Аннана, 2001 год, за вклад в укрепление международного мира через ООН и гуманитарные инициативы. Кстати, Организация Объединенных Наций в 2001 году также получила премию мира за работу по поддержанию мира и безопасности в глобальном масштабе. Организация разделила премию с генеральным секретарем. Ну а за всеми деталями присуждения премии следил мой коллега Кирилл Леонов.
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Центр событий.
5: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
1: Вы слушаете радио РБК, автомобили вокруг нас чаще выглядят одинаково. Это не только наше наблюдение, но и точка зрения бывшего шеф-дизайнера BMW Криса Бенгла. Прямо сейчас вы услышите полную версию программы «Да или нет» с его участием. В чем разница между автомобилем и машиной? Чего хотят покупатели и могут ли российские дизайнеры стать источником новых идей? С создателем культовых силуэтов BMW и ярким представителем старой школы поговорила Надежда Сережкина.
6: Да или нет?
7: Когда вы в последний раз смотрели на новую машину и думали: «Ничего себе!»
8: Вау бывают разные. Есть вау в смысле «это фантастика», а есть вау, как такое вообще выпустили. И, если честно, в последнее время второй вариант встречается чаще. Чего только стоит новый Ferrari Luce. С другой стороны, совсем недавно Nissan представил электрический Juke. У него невероятно сильный, выразительный дизайнерский язык. Замечательные вещи делает мой коллега-дизайнер Пьер Леклерк. Он, например, создал BMW X6 первого поколения, на котором езжу я. Или разработал крошечный городской автомобиль для Citroën Ami. Это абсолютно иконоборческий проект. Он ломает буквально все привычные правила. В целом, у автоиндустрии в 2026-м хватает проблем. А у автодизайна очень-очень серьезные проблемы.
7: Давайте о главных проблемах, с которыми сталкиваетесь вы лично в своей своей работе.
8: Долгое время автомобили отражали изменения в обществе, и сейчас мы переживаем, пожалуй, самый продолжительный период застоя.

0: святое за всю историю автодизайна. Люди отвыкли от перемен, когда все одинаково, одинаково, одинаково, как сейчас, и вдруг появляется что-то действительно новое, это воспринимается почти как шок. Есть знаменитая фраза Марка Твена: «Я целиком за прогресс, просто не люблю перемены». Именно так сейчас себя чувствуют многие в нашей индустрии, и это настроение идеально совпадает с мышлением акционеров, которым не нужно ничего, кроме быстрой прибыли. Они требуют одного – покажите финансовый результат сейчас, а о долгосрочных последствиях не беспокойтесь. И что в итоге? Боссы требуют от дизайнеров делать примерно то, что уже успешно делают конкуренты, только слегка изменить детали. На мой взгляд, это проявление откровенной управленческой бесхребетности. У таких менеджеров нет долгосрочного видения будущего своих компаний. Их волнует только одно – как бы за время своего руководства допустить как можно меньше ошибок. Кстати, в свое время именно поэтому мы много лет назад активно искали молодых дизайнеров на Востоке, особенно в России. Эти ребята были голодными до работы, смелыми и не принадлежали к устоявшейся системе работы дизайн-команд. Они были открыты к новым идеям и приносили свои собственные. Но для них это означало не делать как все, а задавать новое направление развития. Именно это мы в них особенно ценили.
1: Что делать с теми проблемами, которые вы описали?
0: Для начала нужны руководители, которые понимают разницу между неудачей и успехом. Вот можно я задам вам риторический вопрос?
1: Конечно.
0: Давайте представим, что есть шкала, на одной стороне которой находится провал. А что будет на другой стороне?
1: Думаю, что успех.
0: На самом деле все не так. Успех — это не противоположность провала. Противоположность провала — это просто не провал. А успех находится совершенно в другой плоскости. И поэтому, когда вы приходите в компанию, вообще в любую компанию, к любому руководителю, вам никто не скажет, что такое успех. Вам скажут только, что нужно сделать, чтобы не провалиться. Но на самом деле задача не провалиться — это то, что вы должны доверить своим людям. Вы должны доверять своей команде и быть уверены, что она не допустит провала. А ваша задача как руководителя — определить, что такое успех. Автомобильный дизайн — это курица, которая несет золотые яйца. И если вы начинаете вмешиваться в этот процесс или экономить на нем, вы разрушаете главное долгосрочное богатство компании — ценность ее бренда. Мы уже видим примеры, когда на рынок выходит неудачный с точки зрения дизайна автомобиль, и стоимость бренда начинает снижаться. Поэтому с дизайном нельзя обращаться легкомысленно. Нужно дать дизайнерам возможность исследовать, экспериментировать и пробовать новые идеи. И даже ошибаться.
1: Хорошо, а что насчет покупателей? Как вам кажется, чего сегодня больше всего хотят люди, которые приобретают автомобили?
0: Мы сейчас говорим по-английски, я заранее сочувствую тому, как это будет переводиться на русский, потому что здесь есть важное различие между словами «автомобиль» и «машина». Не знаю, как вы это передадите, но я попробую объяснить. Вот слово «автомобиль» означает «самодвижущийся». Лифт, пылесос, трамвай. Это вещи, которые просто перемещаются сами по себе. Это функциональные продукты. Они нам нужны, они полезны, но на этом все. Но это не имеет ничего общего с тем, что я называю страстью и романтикой машины, как объекта с характером, с личностью. Слово «машина» гораздо старше. Оно восходит к латинским корням и ранним формам колесного транспорта. И здесь есть очень важное различие. Однажды одна женщина сказала мне: «Автомобиль — это то, чем я пользуюсь, как такси или транспортом, а машина — это то, чем я являюсь».
1: И что же делает машину машиной?
0: Слушайте, есть огромная разница между просто раздетым человеком и обнаженной натурой. Одно искусство, а другое нет. Простите, что я скатываюсь в поэзию, но меня сейчас отлично поймут люди, которые, как и я, воспринимают машину как живой объект. Автомобиль — это просто тонна железа на колесах. У хорошей машины есть свой голос, свои повадки, характер. И этот характер ей задает не только мощность двигателя, но и дизайн. Иногда, глядя на машину, я вижу, что отдельные элементы ее внешности как будто спорят друг с другом. Кто вот ей приделал такие ручки? Почему у нее такая решетка радиатора? Почему она такая высокая? И машина от всего этого стоит не на своем месте, она как будто смущена. И если вы как покупатель или как дизайнер начинаете смотреть на автомобиль именно так, как на объект, обладающий личностью и заслуживающий эмоционального отклика, тогда вы начинаете видеть его сущность. И, надеюсь, начинаете воспринимать его как машину, а не как просто автомобиль.
1: В индустрии есть мнение, что будущее автопрома за Китаем. Как у них с концепцией поэзии? Они способны подарить миру новую золотую эпоху дизайна машин в 2030-м, например?
0: Как и везде, там есть очень сильные

0: Специалисты есть средний уровень, есть слабые. Но если говорить о текущей ситуации, автомобильная культура в Китае во многом страдает от проблем менеджмента среднего звена, который говорит просто «дайте мне то, что делают все остальные, и немного измените это». И отсюда возникает постоянная тема копирования, особенно в контексте китайского автопрома. Но при этом важно заметить вот что. Если раньше референсами для всех служили западные бренды — Porsche, BMW, Audi, Mercedes, то теперь все чаще эталоном становятся китайские автомобили. Это означает, что китайский рынок настолько вырос и замкнулся на себе, что больше не нуждается во внешних источниках для определения того, что считать новым и интересным. И вот здесь возникает момент, который можно сравнить с ситуацией на дороге. Если вы собираетесь обгонять, вам точно нужно включить фары, потому что впереди темно. Иными словами, если китайские дизайнеры действительно хотят показать миру, как надо делать, им нужно, в кавычках, включить фары, активно заниматься исследованием, анализом, экспериментами, делать домашнюю работу, пробовать новое, и это вполне возможно.
1: Вы много работали с Россией и с нашими дизайнерами. А Россия сможет стать серьезным игроком на автомобильном рынке в каком-то обозримом будущем?
0: Я знаю ребят, которые делали рестомоды, то есть реставрировали старые советские автомобили, и это было действительно впечатляюще. Но если говорить про собственную автомобильную школу, которая смогла бы выйти на мировой уровень, ну, есть проблема того, что в автодизайне сложно работать только внутри собственного пространства. Условно, только в своем дворе. Если система становится закрытой, где все действуют только по заранее заданным правилам, ну, ничего принципиально нового не возникает. Знаете, я получаю самые разные письма от людей со всего мира, от начинающих автомобильных дизайнеров, например. И многие из них приходят из стран, где их паспорт изначально не позволит им работать в автомобильной индустрии, на тех рынках, где она наиболее развита и прогрессивна. То есть они просто живут в местах, где получить рабочую визу или разрешение на работу в мировой индустрии. Практически невозможно. И тогда я говорю им одно и то же. Дизайнер — никто без своей страсти. Неважно, делаете вы холодильники, суперяхты или автомобили. Чтобы делать в дизайне что-то выдающееся, находите личность объекта, с которым работаете. И вы станете великим дизайнером.
1: Финальное. Любая машина по-своему красива. Да или нет?
0: Нет, есть реально уродливые машины. Как вам такой ответ?
2: How's that? Да или нет?
3: Вы слушаете радио РБК. Сегодня состоится первое судебное заседание по иску пострадавшего покупателя билетов на концерт Канье Уэста. Предприниматель из Воронежа Евгений Рассказов купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 тысяч 200 рублей. Организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, хоть и не все. 10% от суммы были удержаны в качестве сервисного сбора. Именно он и стал предметом спора в суде, рассказал его адвокат Алексей Садовников.
4: Мы сначала заявили возврат денежных средств за 4 купленных билета. Они у нас составляли 132 тысячи, плюс, я так понимаю, сервисный сбор, еще 13 200 рублей, то есть всего 145 200. Изначально были требования такие. 5 октября нам поступил возврат, именно номинальной стоимости билетов, то есть 132 тысячи. Мы будем уточнять свои требования относительно требований остальных денежных средств, то есть это сервисный сбор, неустойки, моральный ущерб и, соответственно, на штрафа 50%, который у нас предусмотрен законом о защите прав потребителей. Несмотря на то, что организатор объявил об открытии старта возврата 12 октября, то есть через 4 дня, нам вернули раньше, без наших каких-либо заявок, без выхода на связь, просто вот, видимо, из-за того, что мы подали иск, возврат осуществлен. Но мы не согласны с тем, что им удержано ровно 10%. Конечно же, мы будем требовать возврат этой суммы.
5: В таком случае, кому ваши исковые требования, если предметом спора является комиссия? Вы обращаетесь к InTickets или к Say-Agency?
4: К Say-Agency. Дело в том, что InTickets является агентом, то есть, по сути, она... Эта организация, во-первых, она взаимозависимая с Say-Agency, во-вторых, она действует от имени Say-Agency. Агент просто принимает платежи, просто осуществляет какие-то действия, но основным как раз-таки ответчиком, организатором и ответственным лицом является как раз Say-Agency. Поэтому все требования к ним.
5: А они сами пытались как-то с вами связаться, выйти на мировое соглашение?
4: Нет, вообще никаких действий ни по телефону, ни по почте, ни через суд пока не было.
5: Какова позиция ваших доверителей?
4: Идти до конца. То есть, конечно же, есть большая вероятность того, что решение не будет вынесено, так как это первое судебное заседание. В любом случае, при любом раскладе, мой доверитель намерен идти до конца, отстаивать свои права.
5: Может быть, к вам обращался еще кто-то из покупателей билетов и

0: Нет ли намерения о подаче коллективного иска?
1: Да, обращений было на самом деле довольно много. Есть люди, которым я также подготавливал исковое заявление. Но я так понимаю, что очень многие ждут именно 12 числа, надеясь на то, что им вернут. Вот так как мы были первыми, кто подал иск, и мы уже, соответственно, не будем отступать, у нас очень удобная получается позиция. Мы можем одновременно выяснить это и в суде, и в принципе в досудебном порядке. Нас никто не останавливает. Остальные же, скорее всего, подождут до понедельника или там до старта, скажем так, возврата, получат. Опять же, если получат свои денежные средства, уже дальше будут решать, стоит ли им идти в суд или не стоит. Поэтому нас либо ждет новая волна негодования от того, что людям не доплатили, будет большее количество исков и так далее, либо люди просто смирятся с этим, будут успокоиться тем, что получилось.
2: Концерты Уэста были запланированы, напомню, на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Сэйдженси объявила о них 17 августа, а стоимость билетов достигала 160 тысяч рублей за места в VIP-ложе. По словам главы агентства Анны Супчевой, за первые сутки продали 81 тысячу билетов. Мы возвращаемся к саммиту глав государств СНГ в Туркменистане. Сейчас проходит закрытая часть заседания в расширенном составе. Перед этим лидеры стран Содружества провели переговоры в узком формате и выступили с речью. Мы собрали главные заявления Владимира Путина в связи с 35-летием образования СНГ.
3: По итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил планку в 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года прибавил еще 12%. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого нужно снимать барьеры. Иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Таким образом, мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть и повыше. Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки. Модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг и восток-запад. Продвигаются процессы импортозамещения. Увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров – машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции. Наши государства также наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом. Осуществляются плотные оперативные контакты по линии силовых ведомств и специальных служб. Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращению киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной. Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. В этом году был дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло первое ее министерское заседание, на котором определены основные направления работы по сохранению общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, по популяризации и продвижению русского языка в мире. Я разговаривал, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации.
2: Во время саммита планируется обсудить и одобрить несколько документов. Кроме того, председательство СНГ в следующем году перейдет Узбекистану. Отмечу, что впервые в истории СНГ на заседании Совета в расширенном составе был приглашен президент Ирана Масуд Пазишкиан.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Майофиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии.

0: Опять можно. С морских деликатесов и икры. Салатами, сметаной или овощами на льду. Далее. Картофельные рести с крабом. Лосось с креветками. Мини-чебуреки с говядиной. А лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречный водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар, без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это фуди. И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Бёрбери решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Бёрбери на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
1: Ошибка на миллион.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: Не стыдно признаться, я никогда не читал Сервантеса «Дон Кихот». Но не читал я его. А когда возникла возможность слушать аудиокниги, как раз когда я ездил по делам, еще что-то куда-то, я прослушал половину, не до конца, половину «Дон Кихота», а самое главное, я прочитал какую-то книгу, сейчас не могу назвать автора, о его жизни. Это удивительно, действительно, когда вдруг то, что ты должен был, наверное, не в школе все-таки, в школе, «Дон Кихота», да, но уж потом я все-таки филолог, должен был прочитать это хотя бы в институте, то тебя это догнало уже там после 50. И, кстати, благодаря именно новой технологии, имеется в виду аудио и транспорту. Потому что, ну, дома же ты не будешь это делать, правильно? Тебе нужна дорога. Кстати, хорошая идея. Для того, чтобы что-то начать слушать, кстати, читать иногда, тебе нужна дорога.
2: Поэт Дмитрий Воденников в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов.

0: и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: День столицы, в студии Павел Потапов. Ухта сегодня была атакована БПЛА. Ведется работа по их уничтожению, сообщил глава республики Коми Ростислав Гольштейн. По его словам, аэропорт Ухты временно закрыт. Дети, которые ушли в школу, будут оставаться там до отмены режима беспилотной опасности. Команды Яндекса ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронули сбои после атак на ЦОДы в Калуге и Сасове. Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры. Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно, заявили в пресс-службе Яндекса. Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания руководителя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. Задержание сегодня написал черногорское издание «Вести». Среди задержанных супруга и сотрудница Звинчука, а также еще три человека. Федеральная таможенная служба пресекла многомиллионную коррупционную схему на Южном акцизном таможенном посту. По данным ведомства, сотрудники за взятки на сумму свыше 13 миллионов рублей помогали компаниям оформлять автомобили с нарушениями и незаконно списывать утилизационный сбор. Пилот саудовской государственной авиакомпании «Саудия» погиб в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Риаде, говорится в заявлении авиаперевозчика. Также в авиакомпании подтвердили, что в результате атаки хуситов один из самолетов получил повреждения, находясь на стоянке накануне. В момент удара пассажиров на борту не было. Обороты маркетплейсов постепенно восстанавливаются. Необходимости в создании дополнительных резервов по их кредитам Сбербанк не видит, сообщил Интерфаксу зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. Он отметил, что также снижается количество заявок от селлеров на реструктуризацию кредитов. Корпорация Apple распорядилась сократить производство компонентов к недавно выпущенным моделям iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса. Он был вызван резким ростом цен на модули памяти, сообщил портал Nikkei Asia, ссылаясь на источники. Это просто слишком дорого для смартфона, учитывая спрос на iPhone 18 Pro и Pro Max. Мы ожидаем аналогичной участи для iPhone Duo вскоре после его появления в продаже, привел портал комментарий источника. Больше новостей на сайте РБК.
2: «12.03» в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Акции Яндекса упали на 4,2% до отметки 3420 после новостей об атаке БПЛА на дата-центры в Калуге. Но полчаса назад они скорректировались и вышли на отметку 3440 рублей, что в переводе на проценты 3,76% в минусе. Будем смотреть за развитием событий. Что касается индекса Московской биржи, то на данный момент 2307 пунктов показывает индикатор на Московской бирже. И о нефти марки Brent. $102.55 к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Ну, вот, в общем-то, интрига и разрешилась. Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала не Венет Хем на Авипилей, не Дональд Трамп. Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло буквально полминуты назад. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права. В этом году на премию было выдвинуто, напомню, 287 кандидатов. 208 – это физические лица, и 79 кандидатов – это организации. Комитет не раскрывает их имена, сведения о номинациях и обсуждении кандидатур. Но мы в любом случае обсудим кандидатуру победителя с экспертами в нашем эфире. Не переключайтесь. Продажи новостроек в Москве упали до минимума с 2017 года, но цены продолжают расти. За первые 9 месяцев этого года в столице заключили около 38 тысяч сделок. На 36% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Сильнее всего спрос сократился в Новой Москве почти на 46%. Эксперты связывают падение продаж, в том числе с изменением условий льготной ипотеки и сокращением предложения доступного жилья. При этом Москва стала лидером среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки в третьем квартале. По данным компании НДВ «Супермаркет недвижимости», квадратный метр подорожал почти на 4%, до 700 тысяч рублей. Аналитики объясняют рост средней цены тем, что недорогие квартиры постепенно исчезают из продажи. Восстановление спроса на московские новостройки эксперты ожидают не ранее второй половины 2027 года. Яндекс оценил работоспособность своего железного сердца. Компания опубликовала обращение к сотрудникам и пользователям после атаки на дата-центры компании. Команда Яндекса ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая. Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры. Пока назвать сроки восстановления работ оборудования в дата-центрах очень сложно. Когда на крипторынке придется включать бункерный режим, как оценивают инвесторы первых в России легальных криптопосредников и почему тройной фьючерс на биткоин напоминает казино внутри брокерского счета? Хэш и кэш через минуту.
3: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Управленческий опыт уже есть. Но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
6: Представьте, что вы просыпаетесь, и вам достаточно открыть любое приложение искусственного интеллекта, чтобы взломать криптокошелек. И это не сон, а, возможно, наше ближайшее будущее. Сегодня поговорим об этом и не только. А в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
7: И Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
8: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
6: 17 лет назад был опубликован один из первых курсов биткоина к доллару. Сделал это сервис New Liberty Standard и оценил один биткоин в, как ты думаешь, сколько?
7: Что-то близко к нулю, я думаю.
6: Да, в 0,07 американского цента. То есть за $1 можно было получить примерно 1309 биткоинов. Путем несложных математических вычислений мы понимаем, что если бы мы вложили $100 в биткоин тогда, 17 лет назад, то сейчас наше состояние оценивалось бы примерно в 13 миллиардов и 90 миллионов долларов.
7: А что ты делал 17 лет назад в этот день? Интересно.
6: Ох, я не вспомню, и может быть оно и к лучшему. В общем, история прекрасная, ФОМА огромный, а теперь переходим к насущному.
7: Я думаю, что еще нужно какой-то вывод, наверное, сделать о том, что...
6: Надо было покупать биткоин?
7: Нет, это самое очевидное. Во-первых, еще никогда не поздно, а во-вторых... Не нужно недооценивать сложного процента и долгосрочных инвестиций. Это очень важно.
6: Что там про ИИ? На днях был какой-то пост, в котором ты мне рассказывал сегодня про то, что из скольких 700 нерешаемых задач в математике ИИ уже решил сколько?
7: Ну, условно 70. И
6: 10%,
7: с каждой новой версией он решает все больше и больше. И парень по имени Дрейк, который работает в Ethereum Foundation и является... криптопанком, ярым последователем биткоина, криптовалют и так далее, начал бить тревогу. Он говорит, что если мы будем развиваться, и искусственный интеллект будет развиваться с такой же скоростью, которой он развивается сейчас, нам даже не понадобятся те самые квантовые компьютеры, о которых все говорят, которые могут вскрыть блокчейны биткоина, а просто искусственный интеллект решит все математические задачи и сможет подобрать как раз математическим подходом, так сказать, ключик к вашему замку. Если совсем просто объяснять, то приватный ключ — это единственный ключ от сейфа, а публичный ключ — это устройство замка. Сегодня, глядя на замок, изготовить ключ практически невозможно. Так вот, ИИ может по замку найти этот ключик. То есть решить нерешаемый вопрос, что сейчас охраняет как раз вот именно блокчейн биткоина и его криптография. Разрешить, так сказать, самые сложные криптографические ребусы.
6: Что, мы призываем сейчас всех наших слушателей паниковать, переводить куда там, на холодные кошельки, все? Или что делать? Вообще есть какое-то решение? Или насколько угроза реальна?
7: Дрейк как раз говорит, что не нужно паниковать, не нужно сейчас делать поспешных выводов. Но он говорит, что нужно контролировать искусственный интеллект и иметь в виду, что те самые биткоины, которые намайнил Сатоши. Но самое главное, угрозы, если вы, допустим, имеете свои биткоины, вы их можете перевести как-то и сохранить в более надежное место. Он назвал это место бункером. Но биткоины Сатоши никто никуда не переведет. Соответственно, есть очень большой шанс, что его взломают, и эти биткоины попадут на рынок. А там огромное количество биткоинов. Сатоши Накамото, соответственно, был одним из тех людей, кто его и придумал. И этот человек не публичный и никогда не появлялся, и он полностью пропал, и след его найти невозможно. Но, согласись, то, что награда за взлом очень-очень даже интересна.
6: Это превращается в какую-то охоту за сокровищами, затонувшими условно. Есть сколько-то кошельков Сатоши, на которых огромное, не знаю, сексиллион биткоинов, условно.
7: Я точно не знаю, но где-то, наверное, пусть это будет миллион биткоинов.
6: Он даже круче, чем Майкл Сейлор по количеству биткоинов.
7: Ну, приближается, да.
6: Эти кошельки, с которых никто уже ничего, скорее всего, не переведет, становятся такой вот призрачной надеждой для любого человека. И теперь все будут ждать обновления ИИ очередное. И пытаться эти кошельки взломать.
7: Не то, что, я думаю, все будут ждать, просто констатация факта, что количество взломов и банковских систем, и разных децентрализованных бирж, и протоколов, и даже некоторые блокчейны, которые написаны не на таких надежных криптографических шифрах, их сейчас взломов большое-большое количество. Я думаю, что биткоин переживал не только такие вот страшные новости, и каким-то образом этот вопрос решится. Но в этом случае эфир становится достаточно интересной опцией, потому что Виталик Бутерин, это один из создателей эфира, написал, что да, действительно, такая проблема есть, что это очень реальная угроза и непосредственно биткоину, но эфир будет делать апгрейды системы, которые могут исключить такую возможность. То есть самая большая проблема сейчас, что биткоин, почему он самый такой интересный, самый большой актив, что код, который был написан давным-давным-давно, он не менялся. И все доверяют этому коду, все доверяют майнингу. С одной стороны, это хорошо, но, соответственно, новые вот, которые вещи происходят в мире искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, они могут очень сильно поменять расстановку этих сил. И, возможно, непосредственно изменение кода эфира и его апгрейды, то, что он идет, так сказать, в ногу со временем, дадут этой криптовалюте второй шанс.
6: А в коде биткоина ничего нельзя изменить?
7: Можно, но большинство людей, которые изначально его создавали, они уверены, что первоначальный код, который сделал, его, кстати, чуть-чуть меняли со временем, минимальные изменения были. Так вот, люди, которые приверженцы или биткоин-максималисты их называют, они говорят, что биткоин должен оставаться вот такой, какой он есть. Споров очень много. Это такой open-source проект, люди высказывают разные мнения, и чтобы они все договорились и приняли все эти обновления, ну, это такая большая работа и не совсем простая.
6: Прежде чем переходить к следующей теме, давай небольшую памятку для наших слушателей. Что им делать? Первое, не паниковать.
7: Второе, паниковать. Третье,
6: опять не паниковать.
7: Да, компьютер, убери два неверных варианта. Если честно, это лишь гипотеза, которая озвучена, но она имеет абсолютно реальные шансы. Я думаю, что в любом случае, скорее всего, если вы храните деньги на больших крупных площадках, какие-то для трейдинга, то они в первую очередь попробуют ваши деньги так или иначе сохранить. Но будем следить за новостями. Я думаю, что нашим слушателям нужно просто продолжать слушать нашу программу, чтобы быть в курсе всех последних новостей и просто так свои биткоины никому не отдавать.
6: Теперь переходим к следующей новости про всеми нами любимый или, наоборот, нелюбимый SEC. Значит, была новость, что они разрешили какие-то новые продукты на биткоин и эфир, да?
7: Угу.
6: В чем суть?
7: Инфраструктура институциональная и так называемая трейд-фи, она развивается. То есть это традиционные финансовые инструменты, есть фьючерсы, есть у нас уже ETF, то есть фонды, которые показывают ту же динамику биткоина, как и непосредственно торговля на криптобиржах. И уже вроде как будто нет никакого смысла торговать биткоин. Так вот, SEC разрешила торговать с плечом. То есть это тот же биткоин, который показывает ту же динамику цены, только в 3 раза больше. Это делает актив более ликвидным, и вы можете, если вы торгуете, и, допустим, вы толерантны к риску, и верите, что биткоин вырастет, купить этот продукт и, соответственно, заработать в 3 раза больше. Или в 3 раза быстрее потерять деньги на каком-то падении. Но если вы не используете плечо, то ликвидация на этом продукте практически невозможна, и в целом SEC движется по пути, что все больше и больше нововведений будет вводиться. Как, допустим, многие обсуждают сейчас торговлю 24/5, кроме выходных дней уже всех акций, облигаций и так далее на американской фондовой бирже, вроде как говорят о том, что с нового года такое будет, и поэтому криптобиржи находятся все в менее конкурентных и интересных условиях.
6: Ты вот сам это как оцениваешь? Это некое взросление рынка или переход к такому подходу больше как в казино внутри одного брокерского счета?
7: Ну, это очень плохо закончилось. Вот эти тройные плечевые продукты с тройным плечом очень плохо закончилось для корейских трейдеров, которые ставили на рост памяти. Потому что памяти для искусственного интеллекта все мало-мало было, и крупные производители находятся в Корее, это Samsung и SK Hynix. И корейцы инвестировали туда деньги с плечами, они покупали и с плечами, и плечевые продукты, и около 1 000 000 людей на падении было ликвидировано. Представляешь, 1 000 000 человек, 1 000 000 корейцев. Здесь нужно достаточно аккуратно к этим, к новым продуктам и нововведениям относиться. В целом, самая лучшая стратегия, которая есть на рынке криптовалют и новую еще никто не придумал, это так называемый DCA, Dollar Cost Averaging, когда ты в определенное время покупаешь определенный объем,
6: сумму.
7: Да, просто туда складываешь деньги, если ты веришь, что биткоин будет 1 000 000, а он постепенно туда приближается так или иначе, то какие-то хорошие откаты, какие-то хорошие интересные возможности он все-таки предлагает для сохранения денег. Многие же говорят, что правительство деньги печатает, а биткоины печатать нельзя. Это главный тезис людей, которые инвестируют туда и говорят, что он будет стоить много-много миллионов.
6: Вы же проще говоря, то, что говоришь DCA, это подход, как раньше был, вот, я не знаю, у наших родителей. С каждой зарплаты нужно было обязательно купить $100, чтобы они вот копились.
7: Да, еще была сберкнижка, по-моему.
6: Сберкнижка все-таки чуть другой инструмент. А тут ты как бы держишь их у себя вот условно под подушку. А здесь то же самое, не знаю, вы с каждой зарплаты, с каждого какого-то притока денег решили, что вы будете там, не знаю, на 2% этих денег покупать что вам угодно. Биткоин, эфир, солану.
7: Как минимум, хорошая идея не делать это в долг, всегда разумно подходить к риску.
6: Абсолютно согласен. В России появились первые реальные криптопосредники. Мы уже видим, что рынок по чуть-чуть переходит от текста закона, от его вступления к конкретным компаниям и пилотным продуктам. Мы видели это там условно в самом начале, прям 1 сентября, когда закон вступил в силу, один из крупных банков там провел операцию по покупке намайненного биткоина у одной из майнинговых компаний. Продукты, так или иначе связанные с криптовалютами, уже запускают банки. Первые цифровые депозитарии открываются, да, уже ВТБ, Сбербанк и так далее. Как ты это оцениваешь вообще?
7: Я посмотрел на список тех, кто попал в эти счастливчики. Да, там есть операторы обмена и те, кто непосредственно планирует эту крипту хранить. Если с инфраструктурой, именно с депозитариями, здесь каких-то сюрпризов нет, это крупные банки, компания Волтери, это которая делает специализированные всякие кошельки, хранение ключей и так далее. Атомайз, который там от Тинькофф банка, Cloud Infrastructure, это компания системы крипто, АФК-системы, то здесь все достаточно понятно. Это крупные серьезные игроки, которые в основном всем нам известны. Ну вот, в операторах обмена попался какой-то новый специализированный игрок. ООО «Зефир». Я посмотрел, что же это такое. И я немножко удивился. В этой компании учредители никогда не занимались ни веб,

0: активом, ни криптой, ни даже майнингом, и информации в интернете про них нет. УО «Зефир» имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
1: Это минимальная планка, с которой можно компанию открывать. Да.
0: И возникает вопрос, неужели любая компания, имея 10 тысяч рублей, может получить заявку и попасть в реестр операторов обмена? Нет.
1: Так.
0: На самом деле нужно 15 миллионов рублей, чтобы туда попасть. Но ООО «Зефир» прошел по какой-то специальной ускоренной программе. То есть не в общей очереди, а по некому фаст-треку. Я изучал достаточно долго, кто кому это может быть принадлежать, но следов не нашел. Просто какая-то черная лошадка или белая лошадка, или как это говорится, кто это может быть?
1: Темная лошадка, да, ты все правильно говоришь, но вопрос, конечно, чем они будут заниматься, пока непонятно.
0: У них тем более нет сайта, нет никаких объяснений, нет никаких продуктов, ничего не готово. Хотя бы какую-то информацию найти. То есть ты рядом стоишь с Т-банком, там, с АФК-системой, с ВТБ, которая, кстати, уже совершила первую сделку со стейблкоинами, и их продукт будет доступен. И вот тут какая-то некая ООО «Зефир». Интересно, что же это будет вообще?
1: Очень интересно. Как минимум потому, что уставной капитал в 10 тысяч рублей в рамках криптовалюты, конечно, звучит довольно смешно, чтобы обеспечить любой самый минимальный, ну, то есть 15 миллионов рублей как-то, как будто бы более приближено к реальности.
0: Такие компании должны привести деятельность к полному соответствию до 1 сентября 2027 года. Время в целом есть, но к этому времени, конечно, можно сделать все, что угодно. Почему тогда так мало компаний с таким капиталом? Почему другие не пришли, не подали заявки, не попали в этот реестр? Это большой вопрос. Так что, если вы вдруг хотите заняться криптообменом, то сейчас вход в этот реестр достаточно лояльный.
1: На этой интригующей ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, что на прошлой неделе мы оба шортили с Толей. Я играл на понижение курса эфириума и заработал чуть больше 5%. А Толя играл на понижение токена Грамм, он же токен Тон.
0: Он же Павел Дуров.
1: И заработал 6%. Мы все еще идем ноздря в ноздрю. У Толи сейчас 1517 виртуальных долларов, а у Коли 1496. Мы все еще поражаем всех и себя тем, сколько денег мы в процентах успели заработать виртуальных. Ну что ж, пришло время ставок на эту неделю.
0: Здесь очень интересный момент. Мировая экономика за счет роста дизеля и за счет нарушения логистики в Армузе просто трещит по швам. И у нас идут какие-то первые звоночки, и что-то должно произойти. Либо наладилась, соответственно, поставка нефтепродуктов, и цены немножко снизились, и снизились инфляционные ожидания. Ну, либо должно что-то упасть. Вот как ты думаешь, что первее произойдет?
1: Я сегодня буду играть в лонг, потому что впереди выборы в Америке. Я очень плохой прогнозист, сразу говорю. Но мне кажется, что до выборов Трамп сделает все возможное, чтобы навести шороху в хорошем смысле на криптовалютном рынке. А вот после нас может ждать какой-то серьезный откат и падение. Но до выборов примерно месяц. И я буду ставить на более волатильное, чем эфир и биток, на свою любимую Солану. Буду лонговать Солану.
0: Лонговать Солану. В целом, очень разумные объяснения, и мне, на самом деле, очень хочется даже не то, что заработать денег, а хорошо оторваться от тебя. И я сделаю диаметрально противоположную ставку для того, чтобы точно из нас кто-то был на первом месте с хорошим
1: отрывом.
0: Я ставлю на шорт Солану.
1: Такого не было еще у нас, чтобы на один актив в разные направления ставили.
0: Вот, мне кажется, это интересно. И вот именно это покажет, кто здесь настоящий трейдер.
1: Посмотрим. Прежде чем с вами попрощаться, мы предлагаем вам сделать следующее. Если вы хотите услышать себя в одной из следующих передач, оставляйте голосовые в специальной ветке нашего форума РБК Крипто с вопросами для нас. Мы выберем для следующей передачи один вопрос, поставим его в эфир и ответим на него. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой сфере, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кино с Еленой Фоминой.

0: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
1: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
0: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
1: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
0: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль – свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Заливное.
4: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
3: Нет, спасибо, я на диете.
4: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? «Траектория лидера». Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акуповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. «Траектория лидера». Сегодня в 15.30 на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
9: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16.10.
10: Для художника всегда инвестиция в собственное творчество – это лучший и, на мой взгляд, самый продуктивный метод работы с деньгами.
8: Рынки – главное.
5: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
8: По будням в 17.10 на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Вы можете быть талантливее меня. Вы можете быть умнее меня.
9: Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит.

0: столице 12:30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Нобелевскую премию мира присудили экс-верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем Пилай. Она также руководила трибуналом по Руанде. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права. Акции Яндекса в моменте упали больше, чем на 5%. Котировки пошли вниз на фоне сообщений о том, что часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге повреждена из-за атаки дронов. Днем ранее акции теряли более 3%. На сообщениях об атаке на дата-центр в Рязанской области сроки восстановления работы оборудования в обоих ЦОДах назвать сложно, заявили в компании. Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Завинчук действительно задержан в Черногории. Вместе с коллегами подтвердили в команде телеграм-канала. Блогеры находились в стране легально и планировали съемку монастыря. Нарушений законов с их стороны не было, говорится в сообщении. Разрешением ситуации уже занимается МИД России. Ранее черногорские СМИ сообщили, что спецслужбы задержали команду «Рыбаря» по подозрению в гибридной деятельности. У них изъяли дроны и цифровую технику. Сейчас настало лучшее время для углубления взаимодействия между Ираном и Россией. Об этом заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным на саммите глав государств СНГ. По его словам, отношения сторон во многих областях расширяются. Европейская комиссия рассматривает возможность создания механизма так называемого «банка проблемных активов», пишет «Эль-Пейс» со ссылкой на брюссельского чиновника. По его словам, это нужно для вывода замороженных российских средств и связанных с ними юридических рисков из депозитария «Евроклир». Структура призвана обособить активы для поддержки Украины и распределить риски судебных исков между странами Евросоюза. Больше новостей в наших каналах «Телеграм» и «Макси».
1: С 2027 года абитуриентам могут начислять дополнительные баллы за высокие баллы ЕГЭ. Речь об экзаменах по профильной математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованных при поступлении в университет. Информация об этом в проекте приказа Миноборнауки. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. Число дополнительных баллов зависит от результата ЕГЭ. За балл от 60 абитуриент получит 15 дополнительных баллов, за результат от 75 – 20 баллов, от 90 – 25. Зачем может вводиться такая мера? На связи с нашей студией ректор Московского государственного технологического университета Станкин Борис Падалкин. Борис Васильевич, на что может быть направлена данная мера, на ваш взгляд?
2: Добрый день. Конечно, нам очень нужны абитуриенты, студенты, которые хорошо знают математику, физику, информатику, химию, все без исключения точные науки, которые умеют грамотно писать, которые развитые, умные и обладают хорошей мотивацией для учебы. И вот для того, чтобы таких ребят подобрать, конечно, нам нужно привлекать их чем-то. И чем больше экзаменов с высоким результатом школьники сдают, тем, очевидно, они лучше готовы к учебе в университете. Вот именно этот критерий, оценка готовности к учебе в вузе, и положен в основу использования такого подхода, о котором мы с вами сегодня говорим, когда появляется не просто три экзамена профильных, когда человек, может быть, подготовился к ним, набрал форму, как говорится, на пике, получил высокие баллы, но при этом плохо ориентируется в других дисциплинах, которые изучали в школе, и кругозор его, ну, таким образом, получается ограниченным. А нам, конечно, нужны люди с хорошим кругозором, готовые осваивать знания, готовые учиться, готовые быстро понимать новое. Вот поэтому таким образом это мера представляется хорошей и целесообразной.
1: То есть она обусловлена, Борис Васильевич, именно тем, что нужны абитуриенты, которые не только в своих

0: Да, к сожалению, связь с Борисом Васильевичем прервалась. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был ректор Московского государственного технологического университета Станкин Борис Падалкин. Мы обсуждали то, что с 2027 года абитуриенты могут начислять дополнительные баллы за высокие баллы ЕГЭ. И речь как раз об экзаменах по профильной математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не используются при поступлении в университет. Сейчас попробуем еще раз связаться с Борисом Васильевичем. Борис Васильевич, вернемся к абитуриентам. Добрый день еще раз.
1: Да-да,
0: Борис Васильевич. Давайте попробуем глазами абитуриента взглянуть на этот вопрос, как мы и предполагали с вами.
1: Мне кажется, что очень хорошо, что об этом объявлено заранее, потому что говорили об этом с прошлого года, изменения объявлены уже вот сейчас, осенью. И у ребят есть достаточно времени для того, чтобы подготовиться к экзаменам. И в то же время, видите, ведь не вводятся 4 экзамена. Это дополнительная возможность получить дополнительные баллы. Тот, кто не чувствует сил в себе, он может сконцентрироваться на 3 экзаменах, получить баллы и участвовать с ними в конкурсе. А это дополнительный бонус как раз вот за дополнительные знания, за дополнительный кругозор.
0: Ну что ж, надеюсь, это не отвлечет наших абитуриентов от подготовки вот к той специализации, на которую они и их родители настроились изначально. Спасибо вам большое. Напомню, на прямой связи с нашей студией ректор Московского государственного технологического университета Станкин Борис Падалкин.
2: РБК отрасли.
3: В Москве прошел форум «Цифровые решения», на котором участники из всех отраслей экономики обсудили цифровую трансформацию страны. Отдельный трек деловой программы посвятили кибербезопасности. Также на форуме «Альфа-страхование» предложило участникам пройти кибер-чекап. В рамках запуска нового сервиса для бизнеса компании могут пройти экспресс-проверку киберрисков, получить карту угроз, рекомендации по их устранению и персональные предложения по страхованию. Ирина Алпатова, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию, Альфа-страхование отметила. Помимо оперативного возмещения ущерба, задача страховщика – помогать бизнесу снижать риски и минимизировать вероятность наступления страхового случая. В киберстраховании эту задачу решает киберчекап. Он позволяет оценить действующую систему защиты компании и подготовить рекомендации по ее усилению. Такой подход помогает бизнесу устранить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
2: Рынки на РБК.
0: 12:40 российской столице, вы слушаете радио РБК, и прямо сейчас будем рассматривать в подробностях все блоки и сегменты фондового рынка Российской Федерации. Не только и геополитической ситуации не сможем наверняка не коснуться, но в первую очередь, наверное, хотелось бы понять реакцию рынка на события, которые происходят уже второй день вокруг дата-центров Яндекса. Снизились акции Яндекса на этой новости, ну, на пике, даже выше 4%. Сейчас я смотрю на минимумы, хотя пишут, что 2,5%, даже чуть меньше снижались акции Яндекса. Но Алевтина Пинкальская знает подробнее всю эту ситуацию, поэтому, Алевтин, тебе слово.
7: Да, сегодня основная сессия открылась даже отскоком по бумагам Яндекса после вчерашнего провала, когда были нанесены первые удары по дата-центру в Рязанской области. Тогда у нас котировки в ходе торгов четверга снижались, теряли тоже в моменте почти 4%, но сегодня с утра инвесторы успокоились, начался рост, и поступило сообщение о новой атаке на дата-центр в Калужской области. И после

0: этого акции IT-компании, конечно, резко развернулись, пошли вниз и сейчас теряют около 3,5%. Торги идут около отметки 3450 рублей за одну бумагу. И таким образом, ну, для понимания, что в абсолютных значениях, накануне начались торги с отметки 3700. То есть вот за две торговые сессии почти минус 300 рублей по одной бумаге. Также, кстати, обращу внимание, что у нас в лидерах снижения сегодня также Озон теряет 2,5%. Скорее всего, это такая реакция на атаку Яндекса. Вспоминают случаи массовые, которые были с Озоном, и распродажи тоже идут на усиление вот этого негативного фона. Также у нас в минусе Лукойл теряет около 0,5%, хотя в моменте просадка достигала 2%. Там тоже были интересные корпоративные новости. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 535 рублей на акцию. Дивидендная доходность 9,6%. Не совсем понятно, откуда было такое разочарование рынка. Неужели кто-то всерьез ожидал большую дивидендную доходность? И это, в принципе, выглядит интересно. Но, тем не менее, в моменте было такое разочарование, но сейчас откупаются.
1: Хотелось бы все-таки в завершении этой недели о чем-то позитивном. Вот почему-то мне кажется, что Сбербанк отчитался позитивно, но я могу ошибаться, Алевтина меня поправит.
0: Все абсолютно верно. Сегодня Сбербанк с утра представил свои финансовые результаты по российским стандартам за 9 месяцев текущего года. Назову две цифры. Чистая прибыль за 9 месяцев превысила 1,5 триллиона рублей, и рост в годовом выражении, то есть по сравнению с 9 месяцами 25-го, 18%, двузначный рост. А чистая прибыль конкретно за сентябрь 168,5 миллиардов рублей, рост по сравнению с сентябрем 25-го 12%. Но рынок, кажется, уже привык к этим ежемесячно хорошим результатам банка, поэтому сейчас видим практически нулевую динамику по котировкам Сбера, хотя в целом индекс у нас тоже практически сейчас около нуля, ну, в минусе, минус 0,2, но мы видим то, что просадка откупается.
1: Сегодня в 17.10, напомню, в программе «Рынки главные» ждем заместителя председателя Банка России Михаила Мамутова. И сегодня утром я слушал ваш эфир с коллегами. Алевтина, было здорово, когда вы проводили экстренное тестирование на квалифицированного.
0: Да, стоит подчеркнуть, что те вопросы были юмористическими. Настоящий экзамен, конечно, состоит из серьезных вопросов на серьезные термины. У нас 31 августа Банк России ввел возможность получить статус квалифицированного инвестора, расширил с помощью образовательных инструментов. У нас можно по разным критериям получить этот статус, например, по обороту или по размеру активов, а можно вот сдав экзамен. И Банк России подчеркивает, что именно экзаменационный статус квалифицированного инвестора лучше, поскольку подтверждает знания и понимание и осмысленные решения, которые с большей вероятностью инвестор будет совершать на российском рынке.
1: Ну, вот об этом сегодня более подробно в 17.10, пожалуйста, не пропустите. А мне бы хотелось еще также спросить об акции Глорокса, которые выросли почти на 14%, причем без всяких новостей. Застройщик средней руки, насколько я понимаю. А что происходит, Алевтина?
0: Да, Глорокс у нас сейчас в моменте растет почти на 7%. Накануне был такой же рост, и основную сессию девелопер закончил в лидерах рынка. Глорокс — это федеральный девелопер, который строит как коммерческую недвижимость, так и жилые дома. Ранее он работал преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но сейчас выходит на федеральный уровень. А примечательно, что каждый день Glorox выдает все новые корпоративные новости, которые внушают такой оптимизм. Что было? Накануне Glorox сообщил, что проводит реорганизацию компании путем присоединения спецзастройщика, ну, дополнительной компании, то есть он к себе присоединяет. И, собственно говоря, всегда такие правила, что он сообщает об этой сделке, а несогласным с такой реорганизацией предлагает оферту, то есть предлагает выкупить эти бумаги. Если вы, значит, не согласны, продавайте нам акции и уходите. И он цену выкупа озвучил с премией. Это был драйвер вчера. И еще одна новость интересная по Глораксу поступила. Накануне представитель менеджмента компании встречался с частными инвесторами и сказал, что Глоракс готов к реализации предложенной во время проведения IPO оферты. Год назад там была оферта. И он сказал, что если за год после проведения первичного размещения бумаги будут стоить дешевле размещения IPO,

0: мы вам, у вас готовы их выкупить с премией. Бумаги сейчас дешевле цены размещения, и они говорят, что готовы.
1: Вот всегда глазами Алевтины Пинкальской мир становится яснее, а фондовый рынок понятнее. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Рынки на РБК.
1: Одна из главных мировых наград, Нобелевская премия мира, досталась бывшему комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права. Это решение объявил председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.
3: В этом году лауреат сыграла ключевую роль в вопросах привлечения к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Норвежский Нобелевский комитет присуждает премию мира 2026 года Нави Пиллей за ее усилия в содействии миру и укреплении международного права. Приверженность Нави Пиллей универсальным правовым принципам и ее твердые моральные убеждения неизменно сопровождают ее на протяжении долгой профессиональной карьеры. Родившись в Южной Африке в семье тамильского происхождения из Индии в условиях апартеида, Пиллей стала юристом и одним из первопроходцев в области права, которая выступила против глубоко укоренившейся системной дискриминации, сегрегации и исключения людей из общественной жизни. Красной нитью через всю ее карьеру проходит борьба за справедливость от первых лет работы, когда она защищала Нельсона Манделу и других борцов с апартеидом, до ее деятельности в качестве судьи, которая рассматривала важнейшие дела нашего времени.
1: Пиллей родилась в 1941 году в Южной Африке в индийской тамильской семье. Ее родители не получили даже школьного образования. Пиллей занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. В сентябре 2025 комиссия ООН под руководством Пиллей заявила, что Израиль совершает в Газе геноцид, утверждая, что его действия и заявления высшего руководства свидетельствуют о намерении уничтожить палестинцев как группу. Сейчас Пиллей участвует в деле Международного суда ООН по обвинению Мьянмы в геноциде. Напомню, в этом году на самую престижную награду были выдвинуты 287 человек и организаций. Имена номинантов сохраняются в тайне в течение 50 лет. В связи с этим неизвестно, было ли в этом списке имя президента США Дональда Трампа. Он уже не первый год ждет этой награды, о чем открыто заявляет. Американский лидер настаивает, что он положил конец 8 войнам и больше всех заслуживает премии. Россияне распробовали чайные церемонии. С начала года спрос на их проведение вырос сразу на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Авито-услуги. По мнению аналитиков, этот формат востребован благодаря глубокому погружению участников в процесс. Церемония проходит под руководством опытного чайного мастера. В ходе встречи гости не только дегустируют напиток, но и открывают для себя его историю и культуру, а также осваивают тонкости заваривания различных сортов чая. Почему россияне заинтересовались чайными церемониями, разберемся на связи со студией сооснователь чайных дел мастерской Денис Николаев. Денис, добрый день. Замечаете рост спроса на чайные церемонии?
4: Здравствуйте. Ну, мы как, мы 11 лет занимаемся, поэтому мы видим полномерный рост на протяжении всех 11 лет, ну и там чуть-чуть свою руку.
1: А за последний год, Денис?
4: За последний замечаем, и замечаем это просто именно по рынку, потому что больше проектов появилось, и проекты же просто так не появляются, значит, спрос есть, и люди ищут, и другие люди отвечают им созданием такого продукта.
1: А чем, на ваш взгляд, объясняется интерес к чайной культуре?
4: Тут много факторов складывается, как мне кажется. Первое, в принципе, что мы изначально вообще исторически были достаточно чайной страной долгое время, со своими традициями, со своим интересом это раз. Во-вторых, ну, люди, некоторые наши учителя по 40 лет прикладывают усилия, чтобы заинтересовать нас чаем. И третье, как мне кажется, третье, это то, что в Китае стали больше ездить, соответственно, появился вот этот вот, ну, культурный больше обмен. И четвертое, потому что чай хороший способ справиться со стрессом.
1: Ну, согласен. А кто основные заказчики, Денис, чайных церемоний и сколько стоит организовать такую церемонию?
4: Обычные люди, просто мы с вами, любой человек,

0: 12 до 112 может быть заказчиком чайной церемонии. И, знаете, ну, сколько стоит чайная церемония? Это такой вопрос очень широкий. То есть можно взять чайничек из бабушкиного сервиза, взять, купить немножко хорошего чая, отложить телефон, включить спокойную музыку и час спокойно, внимательно попить чай. Это тоже чайная церемония. Можно поехать в Китай, выбрать там самую исторически достоверную чайную, будет стоить как квартира в Москве. То есть разброс очень большой, и зависит все от того, где, кто, когда, какой чай. Ну вот у нас, к примеру, от 600 рублей, ну, чайная.
1: Это на человека или...
0: На человека, да.
1: Хорошо, а какие сорта чая сегодня наиболее популярны? Люди вообще разбираются в России в сортах чая китайского, ну, в частности?
0: Кто начинает ходить в клубы или читать социальные сети, начинает разбираться, да, что их много. Да все те же самые. Красный чай, который мы по привычке черным называем, популярный летом, зеленый, и луны темные, прогретые, особенно когда начинается холодная погода, и с ними как-то особо уютно пить чай.
1: А меняются как-то вкусы россиян со временем? Ну вот, не знаю, может быть, за последний год стали очень там, лучше разбираться, если можно так выразиться, в сортах, и говорят уверенно, там, в первый же приход, а мне, пожалуйста, ну и далее называют какие-то сорта, которые там до этого не очень были активны в продажах.
0: Есть, появляется, говорю, потому что медиасфера, социальные сети дают большое количество контента, люди так или иначе его видят, интересуются. Интерес смещается от простых ароматизированных чаев, таких недорогих, уже действительно к чаям, которые имеют смысл пробовать и пить внимательно, стараясь насладиться процессом от первой заварки до последней.
1: Вы столько лет уже занимаетесь этим бизнесом, у вас есть любимый сорт чая?
0: Это сложный вопрос, потому что организм подсказывает, когда какой. Но, как я говорю, если бы я был бы на необитаемом острове, мне предстояло прожить долгие годы, то я бы взял бы гуандунские улуны от нашей тети китайской. Вот это дансуны, так называемые, кто знает, тот поймет. Вот я бы их взял.
1: Он дорогой или это средний чай? Ну, очень коротко.
0: Нет, понимаете, разброс чая тоже. Это очень сложная история про ценообразование чая в Китае, потому что лучше всего иллюстрирует поговорка, что чай стоит столько, сколько ты готов за него заплатить. Поэтому дорогой или дешевый, все в сравнении познается.
1: То есть, спасибо.
0: Может быть, от 100 юаней до бесконечности.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией сооснователь чайных дел мастерской Денис Николаев. Чайная церемония, напомню, зародилась в Китае в 7-9 веке, в эпоху династии Тан, когда чай перестал быть только лекарством или средством для бодрости монахов и превратился в самостоятельную культуру. По данным участников рынка, сейчас чайная церемония длится от 40 минут до 1,5 часов, а в средневековом Китае за чаем могли провести половину дня.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Элитная недвижимость Лондона переживает затяжной спад. Цены на самые дорогие дома и квартиры упали почти вдвое в реальном выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Savills. Индекс Prime London, который отражает стоимость элитного жилья в самых престижных районах британской столицы, снизился примерно на 27% с пика 2014 года. Однако, если учесть инфляцию, реальное падение оказывается гораздо глубже – более 49%. И если цены останутся на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, то уже в первые месяцы следующего года падение достигнет 50% от максимума 2014 года. Причины этого многолетнего спада – целый комплекс факторов. В 2014 году тогдашний канцлер казначейства Джордж Осборн начал серию реформ, которые значительно увеличили налог на покупку дорогой недвижимости. Последующие канцлеры добавили сборы для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компанию. Свою роль сыграли Brexit, пандемия, рост налогов на богатство и растущие сомнения в статусе Лондона как центра для сверхбогатых. Для покупателей из США падение еще более ощутимо. Из-за ослабления фунта стерлингов номинальное снижение цен для них составило 40%, а с учетом американской инфляции 58%. Масштаб спада на элитную недвижимость в Лондоне хорошо виден на примере конкретных сделок. Квартира в элитном комплексе Academy Gardens в Кенсингтоне недавно была продана примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 13 миллионов долларов. При этом ранее, в 2007 году,

0: году ее выставляли на рынок примерно вдвое дороже. До нынешней коррекции элитный рынок Лондона демонстрировал впечатляющий рост. За 35 лет, предшествовавших спаду, цены на дорогое жилье росли в среднем на 5% выше инфляции ежегодно. Теперь же, по прогнозам Savills, возвращение номинального роста цен не ожидается раньше 2028 года. Как отмечают аналитики, долгожданному восстановлению мешают не только обстоятельства, но и высокий гербовый сбор.
1: Знать, что произошло, и понимать, что происходит – не одно и то же. Новости сообщают факты.
2: Но значение они приобретают только в контексте.
1: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
2: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
1: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
3: РБК в цифрах.
1: Сотни переливающихся стразов на обычной перчатке для гольфа и рекордная цена на аукционе – $350 000. Такова история легендарного аксессуара Майкла Джексона. Именно в этом сверкающем образе он впервые исполнил свою знаменитую лунную походку в 1983 году.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
1: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует рост цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Аси Касьянова. Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории подтвердил премьер страны Милойко Спаич. Он заявил, цитирую, «государство защищает свои интересы, и никто не будет угрожать европейскому будущему Черногории». Ранее

0: Черногорские СМИ сообщили, что спецслужбы задержали команду «Рыбаря» по подозрению в некой гибридной деятельности. У них изъяли дроны и цифровую технику. Представители телеграм-канала уверяют, что блогеры находились в стране легально и планировали съемку монастыря. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ухты сняли, сообщает Росавиация. Ущерба инфраструктуре в результате атаки дронов на город нет. Это данные региональных властей. Ранее они сообщили, что город стал мишенью для атаки беспилотников. Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет обязательным со следующего учебного года для 5-11 классов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Также он отметил, что сейчас идет выбор технологического партнера для создания суверенного ИИ в системе образования. НАТО начнет с 13 октября в Италии плановые учения по применению ядерного оружия без боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Альянса. По ее информации, в учениях примут участие 17 государств. Молдавия готова к принятию нового потока беженцев с Украины грядущей зимой, если соседняя страна столкнется с тяжелой гуманитарной ситуацией. Об этом заявила президент республики Майя Санду. Она отметила, что с 2022 года в Молдавию приехали более миллиона украинцев, и около 100 тысяч из них, по ее словам, нашли в республике свой дом. Кишинев также готовится оказать Украине логистическую и энергетическую поддержку, так как электросети двух стран связаны между собой. Больше новостей на сайте РБК.
1: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит в начале этого часа на фондовых площадках. По индексу Московской биржи топчемся в боковике. 2307 пунктов к данной минуте. Что касается нефти марки Brent, ну и вообще цен на нефть, то здесь тоже характерен боковик. $103.33 стоимость бочки марки Brent на лондонской бирже. А по поводу курса рубля, здесь тренд на укрепление. 0,3% в красной зоне юань, 12 рублей 64 копейки на межбанке. И доллары и евро также в тренде укрепления. Но динамика не такая большая, тоже в районе 0,2% красная зона. Американский доллар 84 рубля 79 копеек. Европейская валюта 95 рублей 14 копеек. И о крипте, если кратко, начала отрастать чуть более процента в зеленой зоне. Это я о биткоине 82 558 долларов за один биткоин. Ну и, естественно, за акциями Яндекса следим. Они пока в лидерах падения. На новостях о повреждении дата-центров в Калуге чуть более 3% в потере. В Рунете новые сбои. Пользователи пожаловались на неполадки в Яндексе. Это сервисы музыка и еда. В частности, нельзя было сделать заказы или вернуть деньги. Такие данные приводил сайт Down Detector. В Яндексе сообщили, что еще один дата-центр остановил работу. Рассказываем детали. Отмечу, что на этом фоне перестал открываться сайт онлайн-площадки Stepik. Она предлагает онлайн-курсы для школьников. Центр обработки данных в Калуге вышел из строя после атаки беспилотников, сообщили радио РБК в компании. Часть инфраструктуры получила повреждения. Несколько модулей центра обработки данных перестали работать, пострадавших нет. Яндекс предупредил пользователей о том, что часть сервисов может работать с перебоями. Гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин в нашем эфире рассказал, что есть несколько способов уберечь данные в случае повреждения СОД.
2: Разворачивается полная копия необходимого ресурса или необходимых информации на другой географической площадке у другого вендора. Таким образом, в случае, если одна площадка по какой-то причине офлайн, то в течение какого-то времени происходит переключение на другую площадку. Это мы, в принципе, и наблюдали накануне, что все эти механизмы сработали штатно. То есть, таким образом, конечно, каких-либо там серьезных последствий, я не думаю, что для российского IT-рынка будут заметны. Но, конечно, это скорее будет некоторым сигналом для тех компаний, для тех сервисов, которые не имеют географического распределения, что необходимо в экстренном случае об этом позаботиться. Владельцу ресурса не нужно думать о том, как защитить СОД. То есть ему нужно позаботиться о том, что арендовать точно такой же сервер в какой-то другой географической локации у другого провайдера. Желательно даже, чтобы были разные провайдеры, чтобы таким образом еще и киберриск, скажем так, тоже от него подстраховаться.
1: Согласно открытым данным, ЦОД Яндекса в Калуге – один из самых мощных объектов компании.

0: Открыли 3 года назад, там расположены 3800 серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составляет 63 мегаватта. Добавлю, что средства ПВО в ночь на пятницу сбили в Калужской области 26 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Шапша. По его данным, пострадали 9 человек, 5 из которых госпитализированы. Отмечу, что об ударе по объектам Яндекса власти не сообщали. Атаки на объекты Яндекса под Рязанью накануне и в Калуге этой ночью могут привести к тому, что клиенты начнут искать резервные дата-центры, а сами владельцы ЦОДов лучше их защищать от физического воздействия. Такое мнение выразил директор и партнер компании IT-Резерв Павел Мясоедов, но допустил, что в этом случае цена услуг ЦОДов может вырасти.
1: Среди любой крупной компании может жить огромное количество различного софта разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет. Естественно, инвестиции в строительство, в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями. Для обеспечения такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуются очень сложные системы электроснабжения. Если вы еще начинаете закладывать машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, ваша стоимость может возрасти кратно.
0: Накануне ЦОД Яндекса под Рязанью остановил работу после удара беспилотников. В компании допустили, что дата-центр вряд ли получится восстановить. На этом фоне начались сбои в приложениях самой компании. Неполадки фиксировались у десятков сторонних компаний, которые не связаны с Яндексом. Они возобновили штатную работу вечером. Пишите в наш чат-бот радио РБК, столкнулись ли вы со сбоями на фоне подобных новостей. Буквально через минуту перенесемся в Туркменистан на саммит глав государств СНГ.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали?
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Итак, на саммите глав государств СНГ в Туркменистане подписали 15 документов, об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В их числе решение о председательстве организации в следующем году, объявление 2028 года в СНГ годом социального развития и качества жизни, а 2029 годом транспорта. Также подписаны документы по формированию положительного образа государств-участников СНГ в информационном пространстве и другие. Прямо сейчас лидеры 5 прибрежных государств, включая Россию, участвуют в Каспийском экологическом форуме. Тема обсуждения – обмеление Каспийского моря. Тем временем мы собрали главные заявления Владимира Путина в связи с 35-летием образования СНГ.
6: По итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил планку в 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года прибавил еще 12%. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого нужно снимать барьеры. Иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Таким образом, мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть и повыше. Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки. Модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг и восток-запад. Продвигаются процессы импортозамещения. Увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров – машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции. Наши государства также наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом. Осуществляются плотные оперативные контакты по линии силовых ведомств и

0: специальных служб. Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной. Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. В этом году был дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло первое ее министерское заседание, на котором определены основные направления работы по сохранению общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, по популяризации и продвижению русского языка в мире. Не раз говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации.
1: В ходе встречи на саммите СНГ Владимир Путин, среди прочего, пригласил коллег по организации на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге. Он состоится 21 декабря в узком составе. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, которая продлится как минимум до конца 2027 года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Контур фокуса». При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На начало октября их было почти 222 тысячи, на 5% больше, чем год назад. По словам Ирины Благовещенской, за статистикой ликвидации скрываются разные процессы.
2: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытия и в том числе открытия заведения общепита нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины, картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
1: Хорошо, давайте разбираться подробнее в частях. Давай, какие давай. Закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
2: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговый ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы. У нас в первом полугодии...
1: Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
2: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу у вас ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
1: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят в доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее?
2: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
1: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
2: Я считаю, что, еще раз повторю крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится и продлится как минимум весь 2027 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки от 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
1: По данным чек-индекса, с января по август число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. При этом оборот отрасли, по данным Росстата, увеличился более чем на 16,5%, почти до 4 триллионов рублей. И у интернета должен быть свой базовый минимум.

0: Цифры планируют ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах, сообщает «Коммерсант». Законопроект о реформе отрасли связи может поступить в Госдуму до конца года. В нем Минцифры планируют ввести требования по минимальной скорости сети не менее гигабита в каждой квартире. Кроме того, реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет. Цифра кажется сильно завышенной, и обеспечить такую скорость смогут не все, рассказал аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
1: Это проблема для большого количества операторов. То есть, во-первых, это непонятно, чем мотивировано, потому что, ну, вот в моем домохозяйстве весьма активно пользуются интернетом 3 человека, и мы сидим на тарифе, который обеспечивает 100 мегабит в секунду. Этого более чем хватает на вот такое активное потребление. Причем повышение этого минимального порога означает то, что для большого количества операторов по стране, ну, видимо, речь о тысячах операторов, это подразумевает необходимость, если не замены инфраструктуры, то существенного апгрейда, расширения, инвестиций в нее. Делать это на фоне того, что регулирование и так налагает все больше требований, повышающих себестоимость оказания услуг, довольно сложно.
2: Алексей, а вот что касается сейчас цифр вот этих вот, да, гигабит в секунду, многие провайдеры позиционируют это как игровой тариф. Для игр понятно, зачем? А зачем такая скорость в быту, как вы считаете? Почему именно вот речь идет о гигабите?
1: Безусловно, повышаются потребление трафика за счет смотрения видео онлайн, за счет активного пользования искусственным интеллектом. И этот тренд есть. Но цифра на текущий момент кажется изрядно завышенной. Мне кажется, хватило бы минимального порога в 100 мегабит в секунду или, может быть, 200, может быть, 300.
2: Алексей, можно ли предположить, я хотел бы вернуться к вашей предыдущей мысли, что деньги на такую модернизацию есть только у крупных федеральных каких-то провайдеров, а небольшие компании, предоставляющие услуги связи доступом в интернет регионального масштаба, да, вот с такими трудностями могут столкнуться, серьезными финансами, просто эти требования не потянут.
1: Именно так я бы это и сформулировал. Для множества операторов, прежде всего региональных, эти требования могут оказаться финансово неподъемными.
2: Вот опять же, сколько стоит примерно, можно ли посчитать, модернизировать подключение какого-нибудь многоквартирного дома, ну, давайте там 5 подъездов, 9 этажей, да, для того, чтобы всех обеспечить необходимой вот такой инфраструктурой. Сколько это вообще может стоить? Можно ли сейчас предположить или даже нет каких-то примерных расчетов?
1: Расчеты, безусловно, есть, но эти расчеты, они, в общем, весьма зависят от региона, места расположения данного дома и так далее, и так далее. То есть это многофакторная вещь, а сейчас, конечно, совершенно не лучший момент для инвестиций в инфраструктуру, потому что мы знаем, что на рынке полупроводников дефицит, он вызвал подорожание практически всего серверов, памяти, связного железа, и инвестировать именно сейчас, ну, просто не оптимально.
0: Из-за планируемой Минцифры реформы рынок может лишиться трети провайдеров из-за несоответствия новым требованиям. Об этом ранее предупреждали сами операторы связи. И вновь ненадолго вернемся в Туркменбаши. Президент Ирана Масуд Пазишкиан выступил с инициативой по расширению взаимодействия с Содружеством независимых государств и предложил рассмотреть формат СНГ+1 с участием Тегерана. Для нас региональная дипломатия – это не просто проведение встреч, она должна стать инструментом управления кризисами, поддержания связи, предотвращения эскалации конфликтов и содействия практическому сотрудничеству, сказал он в ходе саммита Совета глав государств СНГ в Туркменистане. На этом мероприятии иранский лидер присутствует впервые в истории организации в качестве специального гостя. Пазишкиан добавил, что такой формат должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества. Работодатели стали реже пытаться удержать уходящих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные агентства SuperJob. За 2 года доля компаний, которые при увольнении не предлагают сотруднику повышенную зарплату или лучшие условия, увеличилась более чем вдвое, с 10 до 22%. а доля тех, кто пытается удержать отдельных работников, понизилась с 63% до 58%. Практика предложения улучшения

0: улучшенных условий называется «контр-оффер». «Суперджоп» такую тенденцию связали с изменениями на рынке труда. Вакансий стало меньше на 18%, а резюме больше на 32%. О том, почему работодатели стали меньше держаться за сотрудников, рассказала HR-эксперт Зулия Лойкова.
1: Да, на самом деле есть такая тенденция. Компании стали рациональнее подходить к удержанию. И просто, наверное, шантажирование увольнением уже не работает. Но я могу сказать, что для как раз-таки сотрудников задача стать тем самым ценным сотрудником, с которым компания захочет вести диалог и предложить ему более лучшие условия.
2: Ну, а, кстати, почему работодатели вот считают, что лучше отпустить сотрудника, который уходит, и искать нового? Ведь это иногда бывает дороже найти, обучить, интегрировать.
1: Совершенно верно, да, это всегда дороже. Экономика повторного найма, она дороже выходит. Но часть работодателей ушли вот в технологическое замещение. То есть автоматизация, внедрение новых технологий позволяет компаниям частично закрывать функцию ушедших сотрудников без найма новых и перераспределять уже оставшийся функционал на команду. Холд, такой заморозка найма, она происходит частично. Да, в условиях экономической неопределенности компании переходят к стратегии оптимизации расходов. И вместо замены уволившихся сотрудников обязанности уже перераспределяются в команде между оставшимися. Проекты, не оправдавшие вложения, не закрывают.
2: Мотивы работодателей, компаний, бизнеса понятно. А что делать работнику, который, может быть, да, шантажировал, но пытался добиться лучших условий у работодателя, чем было раньше? Получается, что сейчас это не работает. А что делать?
1: Ну, ключевой принцип – не ставить ультиматумы, а вести диалог о ценности вас как сотрудников и о ценности выгодоприобретателя, в данном случае компании. Поэтому готовьте почву заранее, не в момент увольнения. Лучший момент для разговора о повышении, период бюджетного планирования, он как раз-таки приходится сейчас, на октябрь.
2: С каким тезисом лучше прийти тогда к руководителю?
1: Лучший тезис – это цифры и факты. То есть в разговоре опирайтесь на измеримые результаты. Рост выручки, прибыли вашего направления, непосредственно реализованные проекты по оптимизации, например, если вы не зарабатывающий подразделение, расширение зоны ответственности. То есть заранее изучите рыночную стоимость вашей позиции, предлагаемые условия, критерии, требования, компетенции. Ну и плюс расширяйте предмет переговоров. Если зарплата – это не единственный возможный рычаг, обсуждайте нематериальные и карьерные аспекты.
2: Зуля, если я вас правильно понял, то идеальным будет вариант такой. Работник получает оффер от, например, конкурента, внимательно его изучает, приходит к своему работодателю и говорит: вот у меня есть оффер, но там нужно будет делать это. Я готов у вас остаться, если у меня будет примерно схожий функционал и схожий KPI, как у конкурентов. То есть это правильный подход.
1: Ну, я бы тут смягчила подачу, на самом деле.
2: Я упростил, да.
1: Да, на самом деле, мне нравится то, что я делал, мне нравится команда, мне нравятся амбиции и так далее. Мы можем быть лучше, чем этот конкурент, который мне предлагает следующие условия. Вот в таком положении вы уже как бы соединяетесь со своей командой, вы показываете лояльность, и, безусловно, вас слышит совершенно по-другому ваш руководитель.
0: Изменения на рынке труда подтверждаются и другими исследованиями. Так, согласно обзору ХХРУ, за сентябрь обстановка действительно напоминает так называемый рынок работодателя. Индекс конкуренции или соотношение числа резюме на вакансии сейчас достигает показателя в 8,5 пунктов. Для сравнения, в сентябре прошлого года соотношение резюме и вакансии было на уровне 5,5 пункта.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
5: Мы говорим о

0: продукте. И наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
1: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.
6: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
7: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
8: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает художник Игорь Самолет?
10: Кир Булычев «Приключения Алисы». Вот эта фантастика, где молодой подросток путешествует по галактикам, это, конечно, дико увлекательно было и вообще заставляло тебя фантазировать и смотреть на мир очень широко. Но это как приключенческая такая литература, она меня всегда вдохновляла фантастикой.
9: Кир Булычев. «Путешествия Алисы Селезневой». В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них – люди. Другие – похожи на людей. Третьи – похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка, профессор Селезнев, взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые с 342 планет.
4: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Россия до 30-го года разработает программу изучения Каспийского моря и создаст его цифрового ИИ-двойника для прогнозирования уровня воды и безопасности судоходства. Об этом на экологическом саммите в Туркмении заявил Владимир Путин. Он отметил, что виртуальная модель на основе анализа осадков и испарения поможет бороться с последствиями обмеления водоема. Москва готова делиться научными данными и приглашает страны СНГ к участию в проекте, добавил президент. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ предложил создать

0: формат СНГ+, для развития сотрудничества организации с Тегераном. По его словам, это позволит провести совместную работу в таких сферах, как транзит, энергетика, торговля, добыча полезных ископаемых, инвестиции, технологии и не только. Силовики задержали экс-совладельца ленты и «Ревгош» Дмитрия Костыгина. Таганский районный суд Москвы отправил Костыгина под домашний арест на 1 месяц и 28 суток. То есть до 6 декабря, сообщили РБК, два источника, знакомые с ходом расследования уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На госпрограмму недропользования России за 3 года направят 120 миллиардов рублей, из которых 32 миллиарда пойдут на проект «Геология. Возрождение легенды». Как сообщил замглавы Минприроды Константин Цыганов, основные геолого-разведочные работы пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке для обеспечения сырьевого суверенитета страны. Всего специалисты изучат 70 перспективных площадок. Отдельная специальность по подготовке в сфере искусственного интеллекта появится в российских колледжах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также добавил, что с 27 года школьники с 5 класса начнут изучать новый обязательный курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Два модуля по ИИ станут обязательными в российских вузах в рамках перехода на новую модель высшего образования. Это уже информация от Миноборнауки. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Уитков и Кушнер могут посетить Москву в конце октября. Сегодня в Майами пройдут переговоры спецпосланника и зятя американского президента с делегациями Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Белый дом надеется добиться прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс США или к зиме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Чего ждать от переговоров в Майами, разбирались Илья Приходько и Далила Цельбель.
2: По данным Axios, главной темой обсуждения станут новые идеи и предложения, которые накануне Уитков и Кушнер представили Дональду Трампу. Одна из этих идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам. Также американская делегация планирует обсудить в Майами идеи по гарантиям безопасности для Украины и восстановлению Украины по завершении конфликта. Зеленский отметил, что украинская делегация планирует поднять вопрос противовоздушной обороны, который в последние месяцы стал для Украины особенно острым.
3: Состав участников переговоров известен.
2: Ну а от США это будут Уитков и Кушнер. К консультациям также присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки и представители Евросоюза и НАТО. С украинской стороны во встрече поучаствует глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Встреча пройдет на фоне чуть ли не скандала Киева и Вашингтона. Все дело в том, что накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, по его мнению, конфликт зашел в тупик.
4: Это невероятно опасная война, потому что, кажется, стороны зашли в тупик. А тупики очень опасны, поскольку из них лишь два выхода. Первый путь – заключение соглашения, при котором каждая из сторон идет на уступки. И мы пытались этого добиться. И мы продолжим наши попытки сделать все возможное для установления мира. Второй путь из тупика – эскалация. Это крайне опасно, потому что эскалация может вылиться в кампанию по саботажу соседних стран, которые входят в НАТО. Это может быстро превратиться в более масштабный и опасный региональный конфликт. Так что думаю и надеюсь, что риск эскалации приведет стороны за стол переговоров.
2: В Кремле согласились с Рубио в том, что пока нет перспектив мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А вот у Зеленского слова Рубио вызвали раздражение. По мнению украинского президента, никакого тупика нет, а США просто не хотят помогать Киеву.
5: За время войны мы много раз слышали о различных тупиках. Политики такими заявлениями сами себя загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Понимаете, нельзя одновременно договариваться с Россией о развитии в будущем каких-то экономических проектов и говорить, что мы в тупике. Мы не в тупике. Обрушьте России экономику. Не кормите их своими бизнес-проектами. Наложите санкции на их военно-промышленный комплекс. Расширьте доступ Украины к Старлинку. Вы же сделали это для Израиля, и все сработало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Это нужно нам для защиты. США ничего не стоит помочь Украине.
2: Европейские журналисты уже отреагировали на слова Зеленского и посоветовали украинскому президенту ни много ни мало бежать. На этом фоне не совсем понятно, каким будет тон беседы в Майами, учитывая достаточно резкую оценку Зеленского американским действиям. Axios

0: Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO Magnitech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
1: Компания Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Claude. Новые правила вступят в силу 12 ноября. Модель искусственного интеллекта будет завершать диалог с грубым собеседником в одностороннем порядке. Мера будет применяться лишь в крайних случаях, когда пользователь неоднократно проявит жестокость к нейросети без видимой причины. А обычные раздражения и споры по-прежнему разрешены. При этом, с юридической точки зрения, нейросеть не субъект права, а значит, унизить ее честь достоинству невозможно, рассказал Илье Приходько Ирине Савельевой, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
2: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. Если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
3: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
2: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
3: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть – это вообще что?
2: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью – это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях – это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека, вы человек также по закону несет за это ответственность.
1: Среди прочего, в новом обновлении Anthropic запретило использовать Claude для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Одна из главных мировых наград, Нобелевская премия мира, досталась бывшему комиссару ООН Нави Пиллей. Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права, объявил председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.
4: В этом году лауреат сыграла ключевую роль в вопросах привлечения к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Норвежский Нобелевский комитет присуждает премию мира 2026 года Нави Пиллей за ее усилия в содействии миру и укреплении международного права. Приверженность Нави Пиллей универсальным правовым принципам и ее твердые моральные убеждения неизменно сопровождают ее на протяжении долгой профессиональной карьеры. Родившись в Южной Африке в семье тамильского происхождения из Индии в условиях апартеида, Пиллей стала юристом и одним из первопроходцев в области права, которая выступила против глубоко укоренившейся системной дискриминации, сегрегации и исключения людей из общественной жизни. Красной нитью через всю ее карьеру проходит борьба за справедливость от первых лет работы, когда она защищала Нельсона Манделу и других борцов с апартеидом, до ее деятельности в качестве судьи, которая рассматривала важнейшие дела нашего времени.
1: В 2003-2008 годах Пиле работала судьей Международного уголовного суда, а затем в 2008-2014 Верховным комиссаром

0: ООН по правам человека. С нами на связи адвокат бюро Дякин, Гарцунян и партнеры, кандидат наук по международному праву Сергей Сушков. Сергей, добрый день. Пиле вообще известно в юридической сфере?
1: Добрый день. Можно сказать, что она широко известна в довольно узких кругах, поскольку она является, даже те люди, которые занимаются международным правом, могли никогда о ней не слышать. Она специализируется именно на тематике геноцида и защите прав человека. Что интересно, Нобелевский комитет рассматривает тему прав человека уже с разных углов. В прошлом году это был лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо. В этом году это более классический, не политик, а скорее юрист, который посвятил правам человека именно с юридической точки зрения всю свою жизнь.
0: Мачадо отдала свою премию Дональду Трампу. Пиле отдаст свою премию Дональду Трампу, на ваш взгляд?
1: Я в этом очень сомневаюсь.
0: Должность комиссара ООН. Давайте с этим разберемся. По правам человека и судья МУС. Насколько эти должности публичны?
1: Совершенно разные должности. Должность комиссара ООН действительно очень публична. Это является, по сути, представитель правозащитного движения в сфере ООН. Но при этом, с точки зрения юридической важности этой должности, она довольно ограничена. Это скорее политический орган. По судья Международного уголовного суда совершенно другая история. Это максимально непубличные люди, как правило. Их позиция выражается только в судебных решениях. И при этом эти судебные решения могут иметь прецедентное значение.
0: В мире сейчас вообще распространены дела в целом о защите прав человека? Насколько
1: конечно,
0: это в тренде,
1: конечно. Конечно. Во-первых, существуют органы по защите прав человека, как Комитет ООН по правам человека, Комиссии, Европейский суд по правам человека. Они продолжают свою работу, они рассматривают дела именно правозащитной тематики. Также Международный суд ООН, он крайне часто рассматривает дела по правам человека. Возьмем, например, даже геополитический конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сразу за ним последовало взаимные иски сторон о нарушении конвенции о расовой дискриминации. И эти дела до сих пор рассматриваются. Даже в инвест-арбитраж, если мы возьмем, то государство все время ссылается на нарушение бизнесменами прав человека как на основание для того, чтобы государство не было привлечено к ответственности.
0: Поэтому как долго идет это рассмотрение и от чего это зависит, вот, Сергей, хотелось бы еще понять. Как раз этих дел о защите прав человека, да?
1: Зависит от сложности дела. Оно может рассматриваться за 2 года, может за 10 лет, но меньше, чем за 2 года практически никогда не рассматривается.
0: Давайте вернемся к деятельности, ну, допустим, судьи Международного уголовного суда. Насколько их решения считаются определяющими для юридической практики в целом?
1: Я бы предложил разделять между судьей Международного уголовного суда, судьей Международного трибунала и судьей Международного суда. Сама Пилей стала знаменита благодаря своему трибуналу, благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Она именно посвятила, ее имя связано с борьбой с геноцидом. Затем она перешла, и этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией адвокат бюро Дякин, Гарцунян и партнеры, кандидат наук по международному праву Сергей Сушков. Пилей, напомню, 85 лет. Она родилась в 1941 году в Южной Африке. В индийско-тамильской семье ее родители не получили даже школьного образования. В этом году на самую престижную награду были выдвинуты 280 человек и организации. Имена номинантов сохраняются в тайне в течение 50 лет. В связи с этим неизвестно, было ли в этом списке, кстати,

0: имя президента Дональда Трампа. Автомобили вокруг нас все чаще выглядят одинаково. Это не только наше наблюдение, но и точка зрения бывшего шеф-дизайнера BMW Криса Бенгла. Он стал героем программы «Да или нет». Мы собирались поговорить о внешнем виде современных машин, бамперах и подвесках, но интервью получилось гораздо более глубоким. Не только о дизайне, но и о нас с вами. Как меняются предпочтения покупателей и о чем это говорит, создателем культовых силуэтов BMW поговорила... Кто же еще? Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Когда вы в последний раз смотрели на новую машину и думали, ничего себе?
3: Вау бывают разные. Есть вау в смысле, это фантастика, а есть вау, как такое вообще выпустили. И если честно, в последнее время второй вариант встречается чаще. Чего только стоит новый Ferrari Luce. С другой стороны, совсем недавно Nissan представил электрический Джук. У него невероятно сильный, выразительный дизайнерский язык. В целом, у автоиндустрии в 2026-м хватает проблем. Люди отвыкли от перемен, когда все одинаково, одинаково, одинаково, как сейчас, и вдруг появляется что-то действительно новое, это воспринимается почти как шок. Есть знаменитая фраза Марка Твена: «Я целиком за прогресс, просто не люблю перемены». Именно так сейчас себя чувствуют многие в нашей индустрии, и это настроение идеально совпадает с мышлением акционеров. Боссы требуют от дизайнеров делать примерно то, что уже успешно делают конкуренты, только слегка изменить детали. На мой взгляд, это проявление откровенной управленческой бесхребетности. Их волнует только одно – как бы за время своего руководства допустить как можно меньше ошибок. Вот можно я задам вам риторический вопрос?
2: Конечно.
3: Давайте представим, что есть шкала, на одной стороне которой находится провал. А что будет на другой стороне?
2: Думаю, что успех.
3: На самом деле все не так. Успех – это не противоположность провала. Противоположность провала – это просто не провал, а успех находится совершенно в другой плоскости. И поэтому, когда вы приходите в компанию, вообще в любую компанию, вам никто не скажет, что такое успех. Вам скажут только, что нужно сделать, чтобы не провалиться. Но на самом деле задача не провалиться – это то, что вы должны доверить своим людям. А ваша задача как руководителя – определить, что такое успех. Мы уже видим примеры, когда на рынок выходит неудачный с точки зрения дизайна автомобиль, и стоимость бренда начинает снижаться. Поэтому с дизайном нельзя обращаться легкомысленно. Нужно дать дизайнерам возможность исследовать, экспериментировать и пробовать новые идеи. И даже ошибаться.
2: Хорошо, а что насчет покупателей? Чего сегодня больше всего хотят люди, которые приобретают автомобили?
3: Мы сейчас говорим по-английски, я заранее сочувствую тому, как это будет переводиться на русский, потому что здесь есть важное различие между словами «автомобиль» и «машина». Не знаю, как вы это передадите, но я попробую объяснить. Вот слово «автомобиль» означает самодвижущийся. Лифт, пылесос, трамвай — это вещи, которые просто перемещаются сами по себе. Это функциональные продукты. Они нам нужны, они полезны, но на этом все. Но это не имеет ничего общего с тем, что я называю страстью и романтикой машины, как объекта с характером, с личностью. Слово «машина» гораздо старше. Оно восходит к латинским корням и ранним формам колесного транспорта. И здесь есть очень важное различие. Однажды одна женщина сказала мне: «Автомобиль — это то, чем я пользуюсь, как такси или транспортом, а машина — это то, чем я являюсь».
2: И что же делает машину машиной?
3: Слушайте, есть огромная разница между просто раздетым человеком и обнаженной натурой. Одно искусство, а другое нет. Простите, что я скатываюсь в поэзию, но меня сейчас отлично поймут люди, которые, как и я, воспринимают машину как живой объект. Автомобиль — это просто тонна железа на колесах. У хорошей машины есть свой голос, свои повадки, характер. И этот характер ей задает не только мощность двигателя, но и дизайн. Иногда, глядя на машину, я вижу, что отдельные элементы ее внешности как будто спорят друг с другом. Кто вот ей приделал такие ручки? Почему у нее такая решетка радиатора? Почему она такая высокая? И машина от всего этого стоит не на своем месте, она как будто смущена. И если вы как покупатель или как дизайнер начинаете смотреть на автомобиль именно так, как на объект, обладающий личностью и заслуживающий эмоционального отклика, тогда вы начинаете видеть его сущность. И, надеюсь, начинаете воспринимать его как машину, они как просто автомобиль.
2: Любая машина по-своему красива, да или нет?
3: Нет, есть реально уродливые машины. Как вам такой ответ?
4: How's that?

0: Это был фрагмент интервью с бывшим шеф-дизайнером BMW Крисом Бенглом.
1: Спорт на РБК.
0: Ну а сейчас фрагмент спортивной картины глазами Егора Белова. Итак, Егор Демин против Леброна Джеймса на баскетбольной площадке. Чем закончилось дело, Егор?
2: Ну что, Егор Демин обыграл Леброна Джеймса и забросил мяч в кольцо. Это вот такие краткие итоги этой встречи. Российский защитник Бруклин Нетс активнейшим образом готовится ко второму для него сезону в Национальной баскетбольной ассоциации. Бруклин встретился с Филадельфией Сиксерс в предсезонном матче. Россиянин, как всегда, попал в стартовую пятерку своей команды. С первых минут вышел на паркет в этот вечер и Леброн Джеймс, который летом перешел в Филадельфию из Лос-Анджелес Лейкерс. 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком, начавшим предсезонный матч NBA в стартовом составе. В первой четверти Демин в одном из эпизодов сумел обыграть звездного форварда и завершил этот самый эпизод точным броском. Бруклин в итоге победил 114-108. Россиянин был одним из лучших на площадке. Главный тренер Бруклина Жорди Фернандес отметил прогресс 20-летнего защитника. Сказал, что Демин начал действовать гораздо агрессивнее. Леброн Джеймс тоже неплохо сыграл, набрал 10 очков. Сезон в NBA начнется совсем скоро, уже 20 октября.
0: Переносимся на площадке НХЛ. Тампа Бэй, Никита Кучеров, как сыграл?
2: Да, наши зажигают, естественно, и в НХЛ, в первую очередь в НХЛ. Две передачи Никиты Кучерова помогли Тампе Бэй Лайтнинг обыграть Миннесоту Уайлд в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча была домашней для молний. Открыл счет нападающий Тампа Энтони Чирелли. Хозяева льда очень быстро увеличили преимущество. Кучеров ассистировал Джону Карлсону. После первого периода счет был 2-0 в пользу команды Кучерова. Квин Хьюз в начале второй 20-минутки сократил отставание в счете. Карлсон чуть позже оформил дубль и вновь после передачи российского нападающего. В конце второго периода забил нападающий Миннесоты Блейк Колман. После передачи еще одного российского хоккеиста Кирилла Капризова. Вот так вот Кучеров, Капризов зажигает в НХЛ. В итоге 3-2, победа Тампы.
0: Краснодар-Зенит. Громкая вывеска. Давай озвучим подробнее, только кратко.
2: Да, завтра один из, наверное, главных матчей первого круга российского футбольного чемпионата. Действительно, Краснодар принимает «Зенит». Обе команды претендуют на чемпионство. Краснодар пока на первом месте. Вопрос, сохранит ли он первую строчку после 10-го тура.
0: Вместе с Егором Беловым следим за спортивными событиями.
1: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.

0: это было? В эфире.
1: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
2: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается. Потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
0: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.
0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
3: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Счетная палата России выявила финансовые нарушения на 580 миллиардов рублей во время проверки исполнения федерального бюджета за 2025 год. По результатам ревизии ведомство уже направило 15 обращений в Генеральную прокуратуру. Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории блогера и основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и займутся защитой его прав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее черногорские СМИ сообщили, что спецслужбы задержали команду «Рыбаря» по подозрению в некой гибридной деятельности. Это подтвердил премьер страны. В команде телеграм-канала сообщили, что блогеры находились в Черногории легально и планировали съемку монастыря. Силовики задержали экс-совладельца «Ленты» и «Ревгош» Дмитрия Костыгина. Таганский районный суд Москвы отправил его под домашний арест на 1 месяц и 28 суток, сообщили РБК, два источника, знакомые с ходом расследования.

0: уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 65 миллиардов долларов. В него входят более 800 контрактов на поставку иностранным партнерам продукции военного назначения. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев. Кроме того, реализуется порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества. И еще свыше 100 проектов обсуждается заказчиками из дружественных России стран, добавил Михеев. Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. В Жуковском ограничения сняли. Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи на 1 миллион евро, сообщает Минобороны Республики. Пакет стал самым маленьким из всех переданных за последние годы, отмечает ТАСС. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставка вооружений Украине мешает урегулированию конфликта. Больше новостей на сайте РБК.
1: В российской столице вы слушаете радио РБК. Доброго пятничного дня. И кратко о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. Я бы охарактеризовал сегодняшний день как некий боковик, и причем это касается различных запчастей фондового рынка, в частности, индекса Московской биржи. Начинали мы достаточно бодро, но сейчас в боковике уже в течение нескольких часов 2307 пунктов к данной минуте. Что касается нефтемарки Brent, то здесь вновь разворот в сторону красной зоны на почти 1.5%, $102.98. Цена одной бочки на лондонской бирже. Что касается валют, то здесь тренд на укрепление рубля сохраняется. И в этом часе 12.66 стоит юань, а на межбанке американская и европейская валюта также на 0.3% в красной зоне. Доллар 84.79, евро 95 рублей 6 копеек. Но и по криптовалюте здесь хоть небольшой, но рост чуть менее 1% в зеленой зоне, 82 463 доллара за один биткоин. Естественно, следим за ситуацией с Яндексом. Акции этой компании снижались на новостях о повреждениях дата-центров в Калуге. На минимуме бумаги падали на 2.3%. Но напомню, что компания сообщила, что часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге повреждена из-за атаки БПЛА. Второй день продолжаются эти атаки. Следим за развитием событий. Что касается анонсов, то в 17.10 сегодня слушайте и смотрите на РБК «Рынки главное». Обсудим самые сложные для инвесторов вопросы и лайфхаки для успешной сдачи экзамена на квала с зампредом ЦБ Михаилом Мамутой и президентом Национальной финансовой ассоциации Василием Заблоцким. В 17.10 не пропустите. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пазишкиан провели первую за 9 лет трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Ирана. Переговоры состоялись в Туркменистане после завершения Каспийского экологического саммита. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Российские модные бренды научились работать в условиях кризиса, но как перейти от выживания к развитию и где искать новые точки роста, об этом буквально через пару минут расскажем в программе «Напоказ». Екатерина Воробьева поговорит с маркетологом, основательницей JK Бюро Юлией Кудрявцевой. Не переключайтесь.
2: Реклама. Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний.

еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16

0: 30+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: РБК «Визионеры» – библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
4: Иван Хохлов – сооснователь и SEO компании 12 Stories. Визионер. Категория «Мода».
5: Когда многие строили бизнес от сезона к сезону, он посмотрел дальше и собрал компанию, которая должна выдерживать кризисы, расти за пределами рынка и жить дольше своего основателя.
4: К истории.
6: Хочу это платье. Хочу этот костюм. Хочу это настроение. Мода ловит сегодняшнее желание. Точное, эмоциональное, почти мгновенное. Но за этим импульсом может стоять не только вдохновение, а расчет, дисциплина и план на годы вперед. Так на моду посмотрел Иван Хохлов. Бренд 12 Stories он запустил в 2015 году вместе с сестрами Ириной и Мариной Голомаздинами. В названии была заложена понятная идея – 12 историй, 12 коллекций в год. Но за ней стояла сложная задача – каждый месяц выпускать новое, держать качество и точно чувствовать, что сейчас нужно клиенту. Именно ее решение помогло 12 Stories стать больше, чем семейным брендом, с розничной сетью, командой в несколько сотен человек и магазинами за пределами России.
7: Я мечтаю построить влиятельную компанию, которая будет устойчива к мировым и индустриальным изменениям на протяжении долгого времени, за пределами моего управления и моей жизни, говорит Иван.
6: В этом подходе важно быстро принимать решения, брать на себя ответственность, сохранять оптимизм и контакт с клиентом, когда привычные схемы ломаются.
7: Для сильного предпринимателя не бывает плохого времени для начала бизнеса. Он всегда и везде найдет возможности, сможет сбить молоко в сливки, уверен Хохлов.
6: История 12 Stories не только про успех локальной марки. Она про визионера, который понял. За легкостью красивой вещи должна стоять прочная основа, позволяющая идти дальше 12 коллекций в год.
4: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
8: Всем привет! Это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем точки роста для российского фэшн-бизнеса. В этом году кризис окончательно перестал быть просто фоном и превратился в абсолютно привычное рабочее условие. Весь октябрь в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» мы вместе с ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, как перестать просто выживать и где найти новые возможности.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
8: Сегодня этот вопрос я адресую Юлии Кудрявцевой, кандидату экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основателю бизнес-бюро JK Bureau. Юля, давайте начнем с главного. Сейчас то, что мы видим, это кризис или это закономерная коррекция рынка?
9: На самом деле это кризис, но кризис, который будет оздоравливать экономику. Потому что то, что происходило последние 4 года с образовавшимся вакуумом после ухода западных брендов, не могло не привести к тому, что российские бренды будут расти огромными темпами, скачкообразно. Но этот рост привел к тому, что не была настроена операционка, не была настроена управляющая какая-то история, да, то есть бренд рос быстро, хаотично. Нанимались хаотично люди, открывались хаотично розничные точки продаж, делался огромный ассортимент, никто не считал матрицу, никто не считал маржинальность, никто не собирал юнит-экономику. Все побежали за большим легким рублем. В итоге что произошло? Вакуум закончился, рынок масштабировался, но все экономические последствия, которые сейчас мы имеем, это на самом деле логичное следствие того, что происходило последние 4 года. И сейчас те, кто смог выстроить нормальные операционные процессы, заложить нормальную юнит-экономику, понять, что они работают не на грани рентабельности, они рентабельные, да, и то есть бренды реально выстроили эти системы, выстроили сильные команды, выстроили сильные бренды за 4 года, они переживут этот кризис. А рынок почистится, он почистится сам логично абсолютно в процессе вот этого

0: падение рынка, которое сейчас и происходит. И дальше мы получим хорошие, устойчивые, понятные бренды и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребительского спроса.
1: Основная волна уже ушла, или, например, я знаю, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что очередная волна закрытий будет зимой 2027 года. Как вы считаете?
0: Скорее всего, да, потому что это связано с тем, что есть кассовые разрывы по итогам весна-лета 2026 года. То есть у нас же специфика индустрии в том, что мы тратим деньги сейчас на создание коллекции, а продаем ее через 7-8, иногда даже 9 месяцев. То есть кассовые разрывы очень большие. И если бренд не создал себе подушку безопасности, финансовую в том числе, не управляет операционной деятельностью своей, да, у него нет хотя бы про запас, скажем так, да, человеческим языком какой-то суммы на счетах, и он живет от продажи до продажи, конечно, закрытия будут 100%, потому что падение с потребительского спроса еще продолжится. Этот процесс пока не замедляется. Он идет и будет еще идти в течение 2027 года. Потом начнется стабилизация.
1: А что, кстати, с потребителями, которых вы упомянули? Чего сегодня люди хотят от одежды?
0: Они хотят понятности в цене, в продукте, в коммуникации, в клиентском сервисе. Сейчас огромный выбор товаров. Мы не живем больше в эпоху дефицита. Мы не живем уже давно. И потребитель сейчас не гонится просто для себя, побаловать себя там очередной юбкой, блузкой, брюками. Он ищет смыслы в одежде, он ищет качество, он ищет понятность, и он ищет хороший клиентский сервис, чтобы можно было выстраивать долгосрочные отношения. То есть на самом деле потребитель переходит от модели насыщения, да, от модели количества к модели качества. Пускай меньше, да лучше.
1: Бренды понимают этот запрос или нет? Потому что мы, например, некоторое время назад записывали передачу, и главной темой ее было ценообразование, потому что до сих пор очень часто к локальным брендам звучит вопрос, а почему вы столько стоите? И почему люди отказываются покупать? Потому что есть это как раз несоответствие, что есть продукт, но он недостаточно хорошо сшит, или он такой же, как у массы других брендов.
0: Здесь, на самом деле, двоякая ситуация, потому что помимо самого продукта, то есть стоимости продукта, вот висящей на ярлычке, да, вот то, что мы называем РРЦ, рекомендованная розничная цена, есть еще понятие стоимости бренда. То есть готов ли покупатель доплачивать за вот эту эмоциональную связь с брендом, за эти ценности, за эту миссию, за это уникальное торговое предложение. Зачастую люди, говорящие, что я не буду покупать жакеты этого бренда, это дорого, потому что не создана вот эта эмоциональная связь. То есть в голове потребителя есть понятие не только хорошего жакета, хорошей юбки, хорошей блузки, но и есть понятие хорошего бренда, да, то есть когда я эмоционально связана как покупатель с этим брендом. И здесь появляется понятие доп. Ценности, за которую клиент может доплачивать. Бренды должны это понимать. Это вопрос серьезного маркетинга любого бренда. Если сейчас бренд не озадачивается вопросом построения лояльной аудитории вокруг себя, то это игра в один конец. Продуктом уже мало кого удивишь, выбор огромный.
1: Если мы говорим про деление рынка, мужская одежда, женская одежда и тему, которую мы изначально заявили, точки роста, может ли нишевость стать этой точкой роста? Почему спрашиваю? Потому что до сих пор на рынке как будто бы достаточно мало именно мужских брендов. То есть мы видим классику, такую достаточно понятную многим, но какой-то кажуальной одежды до сих пор нет.
0: На самом деле это правда так. Мужской сегмент, и это даже данные LaModa, они тоже об этом говорят, что он не закрыт как потребность рынка, да, то есть закрыто по определенному ДНК продукт, это, скорее всего, стритвер и спорт, либо такая неоклассика и классика с элементами кажуальности, я бы так назвала, но вот что-то дизайнерское, камерное, интересное, на самом деле, и кажуальное тоже в том числе понятное, с учетом консервативности мужского потребления в продажах, да, у нас мужчины все-таки более консервативны, чем женщины в покупках. Действительно, эта потребность не закрыта. Но здесь тоже есть палка о двух концах, я бы так сказала, потому что достучаться до мужского сознания гораздо сложнее, чем до женского. У женщин высокий процент импульсности, поэтому продавать женщинам проще. Но если компания создает понятный продукт, хорошо выстраивает коммуникацию с мужчинами, она получает суперлояльного себе покупателя, потому что мужчины имеют свойство возвращаться в один и тот же бренд годами. И на этом можно супер строить продажи, потому что ЛТВ клиента очень высокая. Но это уметь надо делать.
1: Да, и насколько мы знаем, их средний чек гораздо выше, чем у женщин.
0: Но покупают они реже, но дороже, да, UPT-чека там выше, это правда.
1: Но мне кажется, вы сейчас описываете такую идеальную картину, когда бренд все правильно выстраивается.
0: Мечтать невредно.
1: Но как это сделать, учитывая, что мы живем в 26-м году, когда самая дорогая валюта — это внимание, рынок объективно перенасыщен информацией, как сегодня бренду достучаться до тех же мужчин?
0: На самом деле хочется начать с основы этой ситуации, этого вопроса. Мы все время почему-то сталкиваемся, вот когда уже последствия надо разгребать, но никто не думает о том, с чего бы начать, как заложить вот этот фундамент или хотя бы его скорректировать, если проект уже работает. На самом деле здесь есть три простых момента, которые должны работать в идеале.

0: параллельные связки между собой. Это понятная ДНК продукта. Особенно для мужчин, если мы говорим о мужском сегменте рынка, да, потому что если женщина эмоционально еще готова не очень понятные ДНК продукта переварить, да, в порыве там припадка красоты, как это мы часто называем, то для мужчин должно быть все логично, супер понятно и структурировано. Соответственно, это вопрос ДНК продукта, матрицы и хорошей сочетаемости, да, то есть вещи должны идеально сочетаться. Это первый момент. И зачастую мы видим, к сожалению, вот еще процесс обучения, да, происходит, то есть мы еще осознаем такое полный разброд и шатание внутри продукта. У нас и такой стиль, и такой, это не сочетается с этим, это непонятно, как скомбинировать, и за это, конечно, UPT-чек очень сильно падает. И мы не решаем проблему клиента, да, то есть мы его не одеваем с ног до головы, это в этом проблема. Второе – это действительно понятная коммуникация, без перегруза, без каких-то таких сложных моментов. Были моменты в маркетинге, когда клиенты хотели что-то очень философское, что-то очень мудреное, да, искали смыслы, искали красоты, скажем так. Но сейчас эпоха, когда все быстро и просто, потому что мы перегрузились уже этим контентом, и здесь коммуникация должна быть очень легкая, понятная, приятная, доступна. Третий момент – это, конечно, клиентский сервис. То есть, на самом деле, бренды очень часто упускают момент постпродажного сервиса. Почему-то мы обрубаем связи с покупателем на моменте продали и забыли про человека, да, а то, что у нас человек может возвращаться в продажи бесконечно, это очень выгодная история сейчас, удерживать человека в продажах. То есть маркетинг работает почему-то в голове только на привлечение, а на самом деле нужно работать на удержание. Когда вот эти три момента схлопываются в единый механизм, четкий, понятно, у нас не возникает вопросов и проблем, а как достучаться до клиента. Мы делаем понятный продукт с нормальной, понятной коммуникацией, не перегружая нашего, скажем так, клиента, пациента, да? Как может и даже тоже маркетологи шутят, у нас не клиент, у нас пациенты. И, соответственно, мы туда же добавляем клиентский сервис, который классно работает, ну, не только, естественно, он, но, в принципе, классно работает на возвратности и удержание покупателя. То есть не нужно убирать последствия, нужно создать хороший фундамент.
1: Но как его создать, если вы тоже в начале нашего разговора отметили, что большинство брендов рождались стихийно? И тоже мы затрагивали тему кадрового кризиса и обсуждали, что сейчас управленцы сами могут плохо разбираться, не знать, как должно быть, от этого они совершают все ошибки. И, например, один из последних таких ярких кейсов — это Виктория Молдавская, которая закрыла бренд Чукс и честно сказала о том, что я не вижу перспектив для дальнейшего развития и просто закрываю этот проект. Что делать управленцам сегодня?
0: На самом деле хочется разделить этот вопрос на две части. Если говорить конкретно вот про этот кейс, то здесь просто вопрос делегирования и человеческий фактор. То есть собственник, даже не управленец, я имею в виду как собственник, как вот эта голова, да, всего этого проекта, должен иметь определенный набор софт-скиллов, то есть человеческих качеств, не только профессиональных, не только хард-скиллы здесь играют роль. Это в том числе доверие команды, делегирование, видение стратегическое, да, и выстраивание операционки как тактические задачи. Поэтому, на самом деле, выгорание никто не отменял. То есть это нормальная человеческая история. Мы все можем выгорать и все можем как-то закрываться по разным причинам, не только потому, что рынок падает, это тоже надо понимать. А если говорить вообще в целом, да, то на самом деле здесь действительно кадровый голод, и кадровый резерв даже не обсуждается, как вообще модель. Да.
1: Ну а где же все те профессионалы, которые освободились после того, как с рынка ушли международные
0: бренды? Их забрали
1: бренды?
0: Крупники. Ну, Lime забрал половину офиса Zara. Это как бы понятно. И люди туда пошли, потому что там есть масштаб, там есть реализация профессиональных амбиций, это интересно, вплоть до соцпакета и всего остального. И вот этих специалистов забрали себе крупники. Здесь тоже надо понимать, смотрите, крутой специалист не пойдет в маленький стартап, потому что зарплата небольшая, рисков куча, когда выстрелит, непонятно. Крутой специалист пойдет либо в крупняк, да, в Fashion Mellon Group и так далее и тому подобное, по понятной причине. Там есть уже некая база, создана для реализации его хард-потребностей, да, то есть хард-скиллов. И либо третий вариант, он пойдет делать свое, потому что у него огромная экспертиза, контакты, финансовая подушка, и он может, соответственно, делать свое. Поэтому маленькому стартапу найти хай-класс специалиста за небольшие деньги – это что-то из области фантастики, если честно. Но здесь еще есть один момент, который мы тоже зачастую упускаем. Рынок рос слишком быстро. Мы не успели обучить эту базу специалистов по большому счету, потому что академическая база у нас понятно, кто представляет, а бизнес-база вот только-только сейчас, несколько бизнес-образований платных могут предоставить вот эти кадры. Но они, опять же, выходят с минимальным опытом на рынке. Им еще надо прожить 3, 4, 5, 6, 7 лет внутри бизнеса, чтобы эти знания, полученные в теории, применить на практике. Это просто время. Мы придем к нормальным базам кадров, но попозже. Сейчас мы, конечно, в турбулентности находимся.
1: Ну, еще звучит так, как будто бы маленькие бренды обречены.
0: Нет. Сейчас они маленькие, потом большие, все с чего-то начинали. Ну, как была им до момента выстрела на рынке, когда

0: стал большим и крупным, он 10 лет уже существовал. Он же не то, что там с нуля взял и выстрелил. 10 лет усердного труда и работы компания прошла. Многие бренды проходят этот путь. Вопрос другой, насколько качественно его проходят. То есть любой стартап, не только в фэшн-бизнесе, в любом бизнесе, хорика, бьюти, смежный с нашим бизнес-сегменты, да, есть, конечно, зона риска, потому что это не очень стабильные сейчас сегменты рынка, скажем так. Это то, на чем люди стараются сейчас такую легкую экономию делать. Поэтому вопрос в том, как стартап развивается. У нас же есть две модели – быстро и дорого, медленно и дешево. Какой путь он выбирает? То есть вопрос капитала, грамотного распределения этого капитала на старте, потому что зачастую деньги есть, но их неправильно распределяют. У меня недавно был кейс, знакомые делали, я через знакомых узнала, что они делали этот кейс. За 2 года компания потратила 1 миллиард и закрылась. Ну, если 1 миллиард поделить на 24 месяца, мне страшно подумать, сколько они тратили в день. И мне интересно, что они не сделали за эти деньги, потому что за эти деньги можно было сделать все.
1: Тогда сразу интересно, а что они действительно делали не так, что они
0: без
1: смогли...
0: понятия, потому что я не внутри проекта была, на себе была, он бы не закрылся. Ну, это так, если серьезно, то я не знаю, это просто мой хороший тоже коллега по цеху им помогал уже, когда они утонули, и, соответственно, вытащить их было практически невозможно. И такое, кстати, тоже бывает, что не только финансы решают, выиграть бренд на рынке в этой ситуации или нет, еще и команда.
1: Ну вот сейчас с начала года общий фон довольно негативный. Когда я захожу в социальные сети, то очень часто попадаю на этих плачущих владельцев, которые просят о помощи. А есть ли положительный пример, кто сегодня растет? Это исключительно те крупники, о которых вы уже сказали, или все-таки бренды помельче, но которые существуют на рынке уже много лет, у них тоже есть этот рост или хотя бы там стагнация?
0: Стагнаться не надо им.
1: А стоять на месте, хотя бы, мне кажется, это уже хорошо, не катиться в пропасть.
0: Ну, не катиться в пропасть, да, но на самом деле стагнация для фэшн — это плохо, потому что у нас fast fashion модель, да, то есть мы живем по модели быстрых денег, при том, что у нас есть кассовый разрыв, он, тем не менее, продал, произвел, продал, произвел. На самом деле, да, есть рост у некрупника, назовем так, у среднего формата бизнеса, это хорошие российские добротные марки, они даже зачастую могут не иметь сетевого какого-то представления в офлайне, но у них хорошо работает не сетевая розница, плюс у них хорошо работает онлайн, это не в конфликте находится, это отличные оптиканальные системы взаимосвязанные, которые дополняют друг другу, поэтому здесь не вопрос только крупника, и который там сетевой или не сетевой, здесь вопрос в том, что бренд управляет этими процессами. Мы видим плачущих людей, потому что у нас это в ментальности зашито. Мы очень часто, когда все хорошо, либо очень радуемся и гордимся, да, а когда у нас все плохо, мы это выносим на некую публичную историю. Это надо очень сильно фильтровать. То есть все, что мы там видим, это вопрос не в том, что весь рынок такой. Это частные случаи, некая работа на публичность в том числе, но будем уж откровенными, да, и, соответственно, хочется сказать одну фразу, да просто работать надо нормально, а не сидеть и не рыдать. В пандемии тоже все рыдали. Когда начался локдаун, кто только не плакал у нас. С жалобой, правда, что да, там даже кладовщику заплатить зарплату нечем, на что меня всегда логичный вопрос вызывал. А где у вас стаб-фонд, который бы помог вам закрывать какие-то издержки, пока идет падение рынка? Ответ очень простой. Его не существует. Почему? Потому что собственник просто выдергивает деньги из бизнеса по своему хотению и велению. То на Джимми Чу, то на Шанель, то еще на что-нибудь. Вот мы в итоге получаем что? Плачущие головы. Потому что здесь не вопрос. Рынок всегда будет падать и всегда будет расти. Он нестабильный. Это нормально. Во всем мире, не только у нас. Вопрос готовности компании к этому падению.
1: В этом году мы наше глобальное исследование посвятили как раз поиску точек роста. Куда могут пойти бренды, какие варианты развития есть? На ваш взгляд, что сегодня эта точка роста может стать для бренда?
0: На самом деле здесь все зависит от самой концепции бренда, да, то есть насколько он четко понимает свое позиционирование и насколько четко он понимает свою целевую аудиторию, то есть кто его конечный потребитель. И на самом деле важным аспектом здесь является ценовой сегмент. Потому что одно дело, мы работаем на маркетплейсах Wildberries, там, а-ля, да, в масс-маркете, другое дело, у нас премиалка жесткая, да, и мы работаем только через свои системы продаж. Поэтому, на самом деле, единого какого-то идеального сценария его не существует. Все будет зависеть от того, как бренд себя чувствует уверенно внутри вот этого ценового сегмента, который является признаком его ниши, то есть где он плавает, в каком океане, да. И вот здесь есть разные варианты, но если говорить в целом, если не сегментироваться по ценообразованию, то в целом говорить можно о том, чтобы выделить продукты якоря, не уходить в дикую новую разработку продукта, которая всегда очень долго, дорого и в затратах, и в проверке спроса. а это всегда время и деньги, которые играют против фэшн-бренда, да, а уходить в новые форматы упаковки, коммуникации, улучшение клиентского сервиса, четкой сегментации клиентской базы, программ лояльности и так далее и тому подобное. Это гораздо дешевле и быстрее с точки зрения получения живых денег в обороте компании.
1: Мы для себя одну из таких точек видим в, как раз в нишевости, потому что на наш

0: взгляд, до сих пор не закрыт достаточно. Мужские бренды мы обсудили, но есть сумки, есть обувь, есть белье. Вы здесь согласитесь или поспорите?
1: Если говорить про категорию продукта именно, да, то есть там белье, купальники, там детское, мужское, на самом деле здесь вопрос, наверное, именно не в категории, да, то есть здесь вопрос, как бренд работает в выбранной категории внутри. Допустим, бренд выбрал там middle-up сегмент по цене, нижнее белье и купальники. И вот здесь начинается история, что он предлагает покупателю внутри этого выбранного сегмента, внутри этой выбранной ниши, как он работает с продуктом, как он работает с ДНК, как он работает с подачей этого продукта, какая логика ценообразования, какая коммуникация, какая упаковка, какой маркетинг по органам чувств, потому что для нижнего белья это супер важная история, и для мужского, кстати, тоже, не только женщины отреагируют. Как он вообще выстраивает политику бренда во внешней среде? То есть здесь не вопрос именно категорийности, здесь вопрос уже более глубинного процесса работы внутри этой категории товара. То есть надо копать вглубь, а не просто, ой, а давайте мы будем делать очередной бренд нижнего белья. Чтобы что? Ничего не понятно, и зачем мы это делаем тоже. То есть здесь даже гипотезу невозможно проверить, пока нет конкретики. Вот этот объем рынка, который сейчас существует в России, требует конкретики в продукте, в цене, в клиенте, в каналах продаж и каналах коммуникации. Если собственник, если команда не понимает этой конкретики и не формирует ее, ну, не советую даже вообще начинать. Ну, вот это просто будут выброшенные деньги.
0: Хочу завершить нашу дискуссию коротким одним вопросом. Где сегодня дешевле всего покупать внимание клиента?
1: Хороший вопрос, но это точно не РЦЯ и не медийка. Но на самом деле эпоха миллионников закончилась. Сейчас действительно начинается одним из первых каналов привлечения покупателей с нормальным SaaS, да, метрикой стоимость привода клиента. Это микроблогеры, прям хорошо микро, где эти блогеры собрали суперлояльную аудиторию. Второе, это свои каналы, понятно, их надо развивать и делать на них упор, и не забывать про внутренний трафик, да. Это монетизация своей клиентской базы, про которую очень часто забывают и не работают, если купил, до свидания. У меня это вопрос, я не понимаю, почему, да, потому что у брендов есть 3-4 тысячи собранных уже людей, которых просто не домонетизировали на повторные продажи. Дальше, если есть офлайн точки, то, соответственно, может работать через карты, в том числе, как бы странно это ни звучало, зачастую это хороший трафик, если правильно управлять этим процессом. И на самом деле порог входа в Макс сейчас очень низкий. Это все еще пробная рекламная площадка, но она будет в любом случае развиваться по понятной причине, аналогов не так много, и, соответственно, дзен. Хочется сказать, прости господи, но, тем не менее, это реальность. Оттуда тоже пошел трафик. Ну, Pinterest это как уже must-have, как бы ничего нового там нет, и зачастую бренды тоже про него забывают, хотя, на самом деле, при правильном оформленном аккаунте и хорошей работе с контентом внутри каждого канала оттуда можно забирать трафик. И вообще сейчас все чаще и чаще должно в голове маркетолога или собственника возникать вопрос, зачем мне туда идти и что я хочу получить по итогу от этого канала. Узнаваемость, продажи, построение сильного бренда, лояльность и так далее и тому подобное. Тогда будет ответ на вопрос очень понятен.
0: Супер. Спасибо. Напомню, что сегодня у меня была в гостях Юлия Кудрявцева, кандидат экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основатель бизнес-бюро JK Bureau. Это была Катя Воробьева. Программа «На показ». Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Траектория лидера. Сегодня в 15:30 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК «Тренды».
5: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: Реклама.
1: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: Столица 14.32 с новостями Ася Касьянова. Яндекс договорился с провайдерами ВК Клауд, Selectel и K2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак на ЦОДы, сообщает компания. Ранее там рассказали, что несколько модулей дата-центров в Калуге полностью выведены из строя после удара дронов. Часть инфраструктуры ЦОДа пострадала при атаке беспилотников в Рязанской области. 120 миллиардов рублей заложено в проекте бюджета на последующие 3 года на развитие переработки отходов, сообщил замглавы Минприроды Константин Цыганов. По его словам, основная часть суммы пойдет на строительство более 70 мусорных объектов в 26 регионах. Сейчас в стране перерабатывается 58% мусора, отметил Цыганов. Россия считает обмеление Каспийского моря одной из самых острых региональных проблем, заявил на экологическом саммите в Туркмении Владимир Путин. Он сообщил, что за 20 лет береговая линия в российской части Каспия сократилась на 20 тысяч квадратных километров, а вода уходит в среднем на 9 сантиметров в год из-за изменения климата. Президент подчеркнул, что это вредит экологии, рыболовству и логистике, и призвал страны региона к совместным действиям. Посольство России в Черногории направило запрос с требованием обеспечить консульский доступ к основателю проекта «Рыбарь» Михаилу Звинчуку и его команде, а также разъяснить причины их задержания, пишет РИА Новости. Ранее черногорские СМИ сообщили, что спецслужбы задержали команду блогера по подозрению в некой гибридной деятельности. Это подтвердил премьер страны. В самом телеграм-канале сообщили, что россияне находились в Черногории легально и планировали съемку монастыря. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
3: Вы слушаете радио РБК. Россия открыта для иностранных компаний. Об этом на глобальном цифровом форуме заявил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Условия: зарубежный бизнес должен уважительно относиться к российскому законодательству, культуре, традициям и народу. Глобальный цифровой форум, напомню, проходит в Москве с 8 по 10 октября. На нем собирались представители 120 стран, по словам Сергея Кириенко. Что обсуждают? На связи со студией с Полимера корреспондент РБК Генель Мамедова. Генель, добрый день. Итак, о чем говорят на форуме?
4: Юр, привет. Участники форума обсуждают цифровое развитие в разных сферах, от образования, телекоммуникации до искусства. Много говорят о том, что в мире технологии один в поле не воин, партнерства нужны. Даже тогда, когда страна стремится к цифровому суверенитету, вообще много говорят про цифровой суверенитет, о том, что это уже не вопрос безопасности, а главный фактор того, насколько страна сегодня устойчиво развивается. И причем речь уже не просто про замену каких-то зарубежных отдельных решений, а про создание своей цифровой экосистемы с платформами, сервисами. И вот как раз на центральной сессии выступали представители зарубежных стран, которые уже реализуют свои стратегии цифрового суверенитета. У кого-то это полный спектр решений, у кого-то это отдельное направление. Ну вот, например, в Нигерии особое внимание сейчас уделяют стартапам. Сегодня министр инновации, науки и технологий страны рассказал, что в стране 150 миллионов активных пользователей технологии, и страна по возможности много делать для развития этого направления, модернизировать все законодательство, создан

0: Да, Геннадий, а какие направления все-таки, по мнению спикеров, не замещаются?
1: Ну, на самом деле, как выясняется, заместить можно все. Вопрос лишь в том, готова ли страна нести последствия, как отметили сегодня спикеры, в критических областях действия могут быть непредсказуемы. При этом важно отметить, что цифровой суверенитет это не означает изоляцию, то есть страна она остается частью глобальных сетей, но уже сама решает, какие зависимости для нее, скажем так, критичны, да, какие приемлемы, и выбирают, какие решения есть. Ну вот третий вариант. Это как раз просто обмен опытом. И вот как раз в кибербезопасности Юрий Максимов, сегодня сооснователь IT-компании, рассказывал о том, что именно в этом направлении нужно строить свое. Предлагаю вот послушать его небольшой комментарий.
2: В цифровой плоскости поставка чужого оборудования – это как раз не поставка оружия, это поставка непосредственно самих солдат. В этом отношении это непредсказуемое поведение ключевой части безопасности. Поэтому безопасность точно должна быть своей. И здесь возникает вопрос, а как одна страна может помочь другой стране создавать свою безопасность, кибербезопасность? Обмениваться опытом. Хорошая кибербезопасность – это не про сегодня, это про завтра. Это не про то, как ты сегодня можешь отбиться от каких-то атак. Это про то, как ты можешь перестроиться как страна, чтобы быть готовым к вызовам завтрашнего дня.
0: Геннель, а поднимались ли кадровые вопросы?
1: Да, конечно, много говорили про кадры, о том, что образование сегодня остается одним из приоритетов, причем для всех стран. В частности, глава Минцифры Максут Шадаев сегодня отметил, что работа ведется по четырем направлениям, и одно из них – это обновление учебника по информатике в школах. И указал о том, что одна из проблем сегодня в том, что учителя часто не успевают за развитием цифровых решений и отстают. Поэтому в этой части ведется отдельная работа, но министр также отметил, что дети в любом случае будут опережать. Также предлагаю послушать его небольшой комментарий.
3: Минимум раз в неделю мы планируем, что будет такое занятие. И это такая тоже достаточно большая амбициозная задача. Мы видим, что несколько стран запустили у себя такую как бы отдельную дисциплину. Некоторые уже свернули, потому что, в общем, как раз здесь уровень подготовки учителей очень критичный. То есть для того, чтобы обучать детей, нужно иметь необходимое количество подготовленных, квалифицированных учителей.
0: Геннель.
1: Да, Юр, мы продолжаем следить за интересными заявлениями. Отмечу, что это уже второй форум ежегодный. Он стал такой международной площадкой, потому что здесь более 700 представителей 110 стран. Африка, Азия, Персидский залив, Латинская Америка. Деловая программа насыщена, поэтому будем следить и обязательно держать вас в курсе.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией с полей глобального цифрового форума корреспондент РБК Геннель Мамедова. Вновь не Дональд Трамп. Президент США в этом году опять остался без Нобелевской премии мира. Эту награду получила бывший комиссар ООН Нави Пиллей. Рассказываем, что о ней известно. Как объяснили в Осло, комитет присудил Пиллей награду за ее усилия по продвижению мира и международного права. Специальное обращение по этому поводу зачитал председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.
4: В этом году лауреат сыграла ключевую роль в вопросах привлечения к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Норвежский Нобелевский комитет присуждает премию мира 2026 года Нави Пиллей за ее усилия в содействии миру и укреплении международного права. Красной нитью через всю ее карьеру проходит борьба за справедливость от первых лет работы, когда она защищала Нельсона Манделу и других борцов с апартеидом, до ее деятельности в качестве судьи, которая рассматривала важнейшие дела нашего времени.
0: В 2003-2008 годах Пиллей работала судьей Международного уголовного суда, а затем в 2008-2014 Верховным комиссаром ООН по правам человека. Адвокат бюро Дякин, Грацунян и партнеры и кандидат наук по международному праву Сергей Сушков в нашем эфире объяснил, почему именно Нави Пиллей присудили премию мира, хотя должности, которые она занимала, не публичные.
5: Можно сказать, что она широко известна в довольно узких кругах, поскольку даже те люди, которые занимаются международным

0: праву могли никогда о ней не слышать. Она специализируется именно на тематике геноцида и защите прав человека. Что интересно, Нобелевский комитет рассматривает тему прав человека уже с разных углов. В прошлом году это был лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо. В этом году это более классический, не политик, а скорее юрист, который посвятил правам человека именно с юридической точки зрения всю свою жизнь.
1: Мачадо отдала свою премию Дональду Трампу. Пиле отдаст свою премию Дональду Трампу, на ваш взгляд?
0: Я в этом очень сомневаюсь.
1: Должность комиссара ООН, давайте с этим разберемся, по правам человека и судья МУС. Насколько эти должности публичны?
0: Совершенно разные должности. Должность комиссара ООН действительно очень публична. Это является, по сути, представитель правозащитного движения в сфере ООН. Но при этом, с точки зрения юридической важности этой должности, она довольно ограничена. Это скорее политический орган. По судья Международного уголовного суда совершенно другая история. Это максимально непубличные люди, как правило. Их позиция выражается только в судебных решениях. И при этом эти судебные решения могут иметь прецедентное значение.
1: В мире сейчас вообще распространены дела в целом о защите прав человека. Насколько
0: конечно,
1: это в тренде,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Во-первых, существуют органы по защите прав человека, как Комитет ООН по правам человека, комиссии, Европейский суд по правам человека. Они продолжают свою работу, они рассматривают дела именно правозащитной тематики. Также Международный суд ООН, он крайне часто рассматривает дела по правам человека. Возьмем, например, даже геополитический конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сразу за ним последовало взаимные иски сторон о нарушении конвенции о расовой дискриминации. И эти дела до сих пор рассматриваются. Даже в инвест-арбитраж, если мы возьмем, то государство все время ссылается на нарушение бизнесменами прав человека как на основание для того, чтобы государство не было привлечено к ответственности.
1: Как долго идет это рассмотрение и от чего это зависит, вот, Сергей, хотелось бы еще понять. Как раз этих дел о защите прав человека, да?
0: Зависит от сложности дела. Оно может рассматриваться за 2 года, может за 10 лет, но меньше, чем за 2 года практически никогда не рассматривается.
1: К деятельности, допустим, судьи Международного уголовного суда, насколько их решения считаются определяющими для юридической практики в целом?
0: Я бы предложил разделять между судьей Международного уголовного суда, судьей Международного трибунала и судьей Международного суда. Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован, а сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется, и в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
1: Пилей, 85 лет, она родилась в 1941 году в Южной Африке в индийской тамильской семье. Ее родители не получили даже школьного образования. В сентябре 2025-го комиссия ООН под руководством Пилей заявила, что Израиль совершает в Газе геноцид, утверждая, что его действия и заявления высшего руководства свидетельствуют о намерении уничтожить палестинцев как группу. Напомню, в этом году на самую престижную награду были выдвинуты 287 человек и организаций. Закупки валюты бизнесом достигли максимума с прошлого декабря. Об этом говорят данные Банка России, который изучил РБК. В сентябре сумма достигла 1,5 триллиона рублей. По сравнению с августом рост составил примерно 38%. Эксперты связывают тренд с закупками оборудования для ремонта НПЗ и складов. Об этом рассказала Анжелике Протасовой обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
2: Как следует из статистики Банка России, в сентябре объем чистых покупок валюты, то есть это покупки именно с продажи со стороны нефинансовых компаний, это кто? Это у нас не банки. То есть весь остальной бизнес, объем покупок этой категории составил 1,5 триллиона рублей. Это, во-первых, на 40% почти больше, чем было в августе. И в целом 1,5 триллиона — это максимальный показатель с декабря 2025 года.
3: А с чем связан спрос со стороны бизнеса?
2: ЦБ в своем обзоре прямо не объясняет, с чем связан повышенный спрос со стороны бизнеса на валюту. Но эксперты в течение сентября, в течение августа обращали внимание, что повышенный спрос на валюту может быть связан с 2 факторами. Первый фактор — это повышенный спрос на импорт различных запчастей, оборудования и прочего для

0: так называемых выбывших мощностей, это НПЗ, возможно, в какой-то степени склады, если там есть какое-то сложное оборудование, его надо восстанавливать, но прежде всего не говорили про НПЗ. Плюс не будем забывать, что у нас начался импорт бензина, и импорт бензина тоже требует валюты.
1: А почему спрос вырос еще и со стороны граждан?
0: Покупки валюты физлицами тоже выросли, они выше среднего, больше 90 миллиардов рублей потратили граждане на покупку валюты, но нельзя сказать, что это какой-то очень большой показатель. Например, если мы посмотрим на июль, за весь июль физлицы купили валюту на 98 миллиардов рублей почти. Это существенно больше. С чем это было связано? Был летний сезон, были отпуска, и люди, естественно, покупали под эту валюту. Что касается сентябрьского спроса, здесь сказать сложно. Возможно, сработала вот эта установка, что классически у нас люди любят откладывать в валюте. Плюс началось ослабление рубля. Возможно, кто-то использовал это как способ захеджироваться от этой самой девальвации, возможно, что-то заработать. Но это, опять же, предположение. ЦБ тоже никакие объяснения здесь не приводит. Он, в общем-то, никогда их не приводит.
1: Что будет со спросом на валюту дальше?
0: Здесь сказать, честно говоря, сложно. Это будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливаться НПЗ. Будут ли новые разрушения этих предприятий. Что касается физических лиц, то, наверное, здесь спрос может быть меньше, если мы говорим, да, про влияние сезонных факторов. Сезонные факторы у нас уже исчерпались. Пора отпусков прошла, валюты должны покупать они меньше. Но, с другой стороны, у нас впереди Новый год. Это тоже сезон отпусков, и люди планируют их обычно заранее. Возможно, вот эта история спровоцирует некий спрос на валюту. Но в целом существенного движения быть не должно.
2: Рост спроса на валюту спровоцировал ослабление рубля, также на него давили сокращение продаж валюты со стороны экспортеров и снижение агроэкспорта. Как заявляла на сентябрьской пресс-конференции представитель Банка России Эльвира Набиуллина, летом российская валюта ослабла именно из-за ситуации с российским экспортом, которому препятствуют геополитические факторы. Также она отметила рост объемов импорта, в том числе нефтепродуктов. Работодатели стали реже пытаться удержать увольняющихся сотрудников. По данным Superjob, за 2 года доля компаний, которые не предлагают уходящим работникам повышение зарплаты или улучшение условий труда, выросла более чем вдвое, с 10 до 22%. Superjob связывают это с изменениями на рынке труда. Вакансий стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. Угроза увольнением больше не работает как способ добиться повышения зарплаты, отмечает HR-эксперт Зуля Лойкова.
3: Да, на самом деле есть такая тенденция. Компании стали рациональнее подходить к удержанию. И просто, наверное, шантажирование увольнением уже не работает. Но я могу сказать, что для как раз-таки сотрудников задача стать тем самым ценным сотрудником, с которым компания захочет вести диалог и предложить ему более лучшие условия. Ключевой принцип – не ставить ультиматумы, а вести диалог о ценности вас как сотрудника и о ценности выгодоприобретателя, в данном случае компании. Поэтому готовьте почву заранее, не в момент увольнения. Лучший момент для разговора о повышении, период бюджетного планирования, он как раз-таки приходится сейчас, на октябрь.
2: О переходе к так называемому рынку работодателя свидетельствуют и данные ХХРУ. В сентябре на одну вакансию приходилось в среднем 8,5 резюме против 5,5 годом ранее. Это означает, что конкуренция среди соискателей заметно выросла. Блогеры отреагировали на растущее раздражение аудитории от использования искусственного интеллекта. Они стали реже применять нейросети при создании контента. Доля ИИ уменьшилась с 67 до 50%, следует из данных исследования GetBlogger, с которыми ознакомился РБК. При этом рекламодатели тоже начали просить инфлюенсеров не использовать в интеграциях заметно сгенерированный контент, опасаясь репутационных потерь. Главная претензия аудитории – однотипные ролики, которые практически не отличаются друг от друга и плохо запоминаются. Об этом Илья Приходько рассказала обозреватель РБК Евгения Стогова.
4: Сейчас блогеры практически во всех аспектах своей работы используют искусственный интеллект, начиная от проработки каких-то идей роликов, написания сценариев и монтажа, и заканчивая вот теми самыми нейрослопами, когда полностью весь ролик сгенерирован искусственным интеллектом, и живой человек в кадре даже не появляется. Такое действительно сейчас существует, и когда только это появилось несколько лет назад, это вызывало у аудитории такое, ну,

0: достаточно высокую степень любопытства, потому что казалось, что это что-то новое, необычное и интересное. И тогда как раз бренды были заинтересованы в интеграциях к таким блогерам, в кавычках, если это можно назвать блогингом. Сейчас это уже скорее действительно вызывает раздражение, потому что такой контент приелся, и что самое главное, стали отмечать, что он не запоминается. То есть настолько все это одинаковое, что зритель и пользователь просто не запоминает, где он это увидел, что это было, просто какая-то нейровидеозапись и все.
1: Что делать брендам, которые хотят успешную рекламную кампанию в интернете? Живых актеров применять снова в роликах?
0: По большей части рекомендации сводятся к тому, что использовать нейросеть при, например, генерации идей и написании сценариев, в этом ничего плохого нет. Но вот если действительно идет речь о кадре непосредственном, то да, лучше делать ставку на реальных людей, реальных блогеров, реальные записи и даже элемент обработки итогового контента сводить к минимуму. Потому что мне очень понравилось, что привели в пример некоторые агентства так называемый эффект зловещей долины. Это действительно существующий эффект, он раньше к роботам относился, сейчас к искусственному интеллекту. Когда человека немного даже пугает чрезмерная реалистичность нейроизображения и отталкивает таким образом. Поэтому, скорее всего, да, если бренд хочет заинтересовать аудиторию и хочет ей запомниться и понравиться, самое главное, то лучше делать ставку на живых людей.
1: Евгения, ты медиа-обозреватель, ты видишь сотни минут контента в день. Тебя нейроконтент тоже, наверное, уже утомил?
0: Не то чтобы утомил, но я согласна с тем, что он не запоминается. Это действительно так. Все вот эти ролики, они сделаны как будто бы одной и той же нейросетью, и кажется, как будто даже промпт задавал один и тот же человек. То есть все очень одинаковое, и здесь выделиться уже как будто бы невозможно.
2: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы в подписке РБК.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей-миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
4: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
6: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича.

0: вторник в 21:00.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
0: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
4: Что касается книжных магазинов, спасибо, что подняли эту тему. Я ее поднимаю уже неоднократно. Плата за аренду книжного магазина должна быть такой же, как магазин, который продает косметику и водку. Это социальный продукт, книга.
5: Не должна быть.
4: Не должна быть. Минимизировать арендную плату в книжных магазинах.
5: А каким образом? Это поддержка государству нужна?
4: Нет, это местная власть. У нас, вот смотрите, в Москве замечательные книжные магазины, просто прекрасные. И Москва, и так далее. Но в новых, ну не в новых спальных районах, по старинке я называю.
5: Надо посмотреть, вот. Не закрывается.
4: Закрываются. Не выживают, потому что. Просто не выживают.
0: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 33 часа дня с новостями Ася Касьянова. Российские облачные платформы VK Cloud, Selectel и K2 Cloud помогут Яндексу в ускоренном режиме перенести данные клиентов, столкнувшихся со сбоями. Необходимость в этом возникла из-за повреждения собственных дата-центров компании в результате атак беспилотников. По сообщениям IT-холдинга, инфраструктура ЦОДа под Рязанью частично пострадала от пожара, а на калужском объекте дроны полностью вывели из строя несколько ключевых рабочих модулей. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Ограничения также продолжают действовать в аэропорту Калуги. Молдавия получила от Евросоюза 317 миллионов евро на оборону. Республика стала второй после Украины страной по объему поддержки, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Власти Китая и ЕС будут укреплять диалог по вопросам экспортного контроля. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам второго раунда двусторонних торгово-инвестиционных консультаций, которые прошли в Пекине. Там отметили, что стороны продолжат изучать возможности для взаимного снижения пошлин в соответствии с правилами ВТО. Минфин рассмотрит вопрос включения отечественного электромобиля «Атом» в госпрограммы льготного кредитования, сообщил глава министерства Антон Силуанов. Он поручил выяснить, почему российский электрокар, запущенный в продажу в июле, не попал под меры господдержки. Разработкой городского электромобиля занималась компания «Кама», и машина уже пользуется спросом, отметил Алиханов. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК. Облачные провайдеры помогут клиентам Яндекс.Клауд, сервисы которых пострадали от атак ВПЛА на дата-центры. Об этом сообщили РБК представители Яндекса. В компании отметили, что договорились с Selectel, K2Cloud, VK-Cloud о гибких финансовых условиях и упрощенном подключении, чтобы клиенты смогли как можно скорее перенести свою инфраструктуру. Ранее пользователи жаловались на новые сбои и неполадки в Яндексе. Это сервисы музыка и еда, в частности, нельзя было сделать заказы или вернуть деньги. Такие данные приводил сайт Down Detector. Не открывался и сайт онлайн-площадки Stepik. Она предполагает онлайн-курсы для школьников. Также в Яндексе сегодня сообщили радио РБК о выходе из строя центра обработки данных в Калуге. Часть инфраструктуры получила повреждения, несколько модулей центра обработки данных перестали работать. Пострадавших, к счастью, нет. В компании предупредили пользователей о том, что часть сервисов может работать с перебоями. Гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин в нашем эфире рассказал, что есть несколько способов уберечь данные в случае повреждения ЦОД.
1: Разворачивается полная копия необходимого ресурса или необходимых информации на другой географической площадке у другого вендора. Таким образом, в случае, если одна площадка по какой-то причине офлайн, то в течение какого-то времени происходит переключение на другую площадку. Это мы, в принципе, и наблюдали накануне, что все эти механизмы сработали штатно. То есть, таким образом, конечно, каких-либо там серьезных последствий, я не думаю, что для российского IT-рынка будет заметно. Но, конечно, это скорее будет некоторым сигналом для тех компаний, для тех сервисов, которые не имеют географического распределения, что необходимо в экстренном случае об этом позаботиться. Владельцу ресурса не нужно думать о том, как защитить ЦОД. То есть ему нужно позаботиться о том, что арендовать точно такой же сервер в какой-то другой географической локации у другого провайдера. Желательно даже, чтобы были разные провайдеры, чтобы таким образом еще и киберриск, скажем так, тоже от него подстраховаться.
0: Согласно открытым данным, ЦОД Яндекса в Калуге – один из самых мощных объектов компании. Его открыли 3 года назад. Там расположено 3800 серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составляет 63 мегаватта. Атаки на объекты Яндекса по Рязани накануне и в Калуге этой ночью могут привести к тому, что клиенты начнут искать резервные дата-центры, а сами владельцы ЦОДов лучше их защищать от физического воздействия. Такое мнение выразил директор и партнер компании IT-резерв Павел Мисоедов, но допустил, что в этом случае цена услуг ЦОДов вырастет.
2: Среди любой этой крупной компании может жить огромное количество различного софта разных-разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет. Естественно, инвестиции в строительство, в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями. Для обеспечения такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуются очень сложные системы электроснабжения. Если вы еще начинаете закладывать машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, ваша стоимость может возрасти кратно.
0: Накануне ЦОД Яндекса под Рязанью остановил работу после удара беспилотников. В компании допустили, что дата-центр вряд ли получится восстановить. На этом фоне начались сбои в приложениях самой компании. Неполадки фиксировались и у десятков сторонних компаний, которые не связаны с Яндексом. Они возобновили штатную работу вечером. Пишите в наш чат-бот радио РБК, столкнулись ли вы со сбоями на фоне подобных новостей. Уитков и Кушнер могут посетить Москву в конце октября, а сегодня в Майами пройдут переговоры спецпосланника и зятя американского президента с делегациями Украины и европейских стран для обсуждения новых идей и предложений. Белый дом надеется добиться прорыва на переговорах по урегулированию на Украине к промежуточным ноябрьским выборам в Конгресс США или к зиме, сообщает портал Аксес со ссылкой на источники. Чего ждать от переговоров в Майами, разбирались Илья Приходько и Далила Цельбель.
3: По данным Axios, главной темой обсуждения станут новые идеи и предложения, которые накануне Уитков и Кушнер представили Дональду Трампу. Одна из этих идей – это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам. Также американская делегация планирует обсудить в Майами идеи по гарантиям безопасности для Украины и восстановлению Украины по завершении конфликта. Зеленский отметил, что украинская делегация планирует поднять вопрос противовоздушной обороны,

0: в последние месяцы стал для Украины особенно острым.
1: Состав участников переговоров известен?
0: Ну, от США это будут Уитков и Кушнер. К консультациям также присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки и представители Евросоюза и НАТО. С украинской стороны во встрече поучаствует глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Встреча пройдет на фоне чуть ли не скандала Киева и Вашингтона. Все дело в том, что накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, по его мнению, конфликт зашел в тупик.
2: Это невероятно опасная война, потому что, кажется, стороны зашли в тупик. А тупики очень опасны, поскольку из них лишь два выхода. Первый путь — заключение соглашения, при котором каждая из сторон идет на уступки. И мы пытались этого добиться. И мы продолжим наши попытки сделать все возможное для установления мира. Второй путь из тупика — эскалация. Это крайне опасно, потому что эскалация может вылиться в кампанию по саботажу соседних стран, которые входят в НАТО. Это может быстро превратиться в более масштабный и опасный региональный конфликт. Так что думаю и надеюсь, что риск эскалации приведет стороны за стол переговоров.
0: В Кремле согласились с Рубио в том, что пока нет перспектив мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А вот у Зеленского слова Рубио вызвали раздражение. По мнению украинского президента, никакого тупика нет, а США просто не хотят помогать Киеву.
3: За время войны мы много раз слышали о различных тупиках. Политики такими заявлениями сами себя загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Понимаете, нельзя одновременно договариваться с Россией о развитии в будущем каких-то экономических проектов и говорить, что мы в тупике. Мы не в тупике. Обрушьте России экономику. Не кормите их своими бизнес-проектами. Наложите санкции на их военно-промышленный комплекс. Расширьте доступ Украины к Старлинку. Вы же сделали это для Израиля, и все сработало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Это нужно нам для защиты. США ничего не стоит помочь Украине.
4: Допомогти Украине.
0: Европейские журналисты уже отреагировали на слова Зеленского и посоветовали украинскому президенту ни много ни мало бежать. На этом фоне не совсем понятно, каким будет тон беседы в Майами, учитывая достаточно резкую оценку Зеленского американским действиям. Axios пишет, что украинская сторона скептически оценивает перспективы контактов, но вместе с ней и, кажется, журналисты.
1: Это была Далила Цельбель. Во вторник Трамп заявил, что конфликт на Украине все ближе к завершению. Кремль в конце августа отмечал, что Москва открыта к переговорам, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Кроме того, в сентябре Песков сообщил, что Россия рассчитывает в обозримой перспективе провести трехстороннюю встречу с Украиной и США. Позднее он не исключал, что переговоры состоятся в октябре. Компания Anthropic научит свою нейросеть Claude прекращать разговор с пользователями, которые ее оскорбляют. Новые правила вступят в силу 12 ноября. При этом обычное раздражение или споры с искусственным интеллектом под запрет не попадут. Нейросеть сможет самостоятельно завершить диалог только в крайних случаях, если пользователь неоднократно проявляет по отношению к ней жестокость без видимой причины. Впрочем, с юридической точки зрения оскорбить нейросеть невозможно и не обладает правами человека, а значит, не имеет чести и достоинства, которые можно унизить, объяснил в нашем эфире председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
5: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление — это общение с человеком с целью унижения его достоинства. Если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
6: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить, и в таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
5: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
6: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть — это вообще что?
5: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует действует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что

0: конкурентоспособна. Следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью – это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях – это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека, вы человек также по закону несет за это ответственность.
1: Кроме того, обновленные правила Anthropic запрещают использовать Claude для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Пятиступенчатая шкала НДФЛ для пассивных доходов. Какие изменения готовятся с 2027 года и кого они затронут? Подробности через 40 секунд в программе «Налоговая база» с Екатериной Виноградовой. Не пропустите, оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: С пассивных доходов начнут активно взимать налоги. С 2027 года налоговые базы по дивидендам, процентам по вкладам, доходам с продажи имущества и иным пассивным поступлениям объединят с налоговой базой по основному НДФЛ. Это значит, что вместо двух ставок налогообложения, 13 и 15%, к пассивным доходам будут применяться все 5, от 13 до 22%. Кто начнет платить больше налогов? Как будет рассчитываться их сумма по новым правилам? И можно ли легально сократить нагрузку? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
3: А у меня в гостях сегодня налоговый консультант Линда Куркулите. Линда, здравствуйте.
4: Добрый день, Екатерина. Привет всем слушателям.
3: Рад вас снова видеть у нас в студии. Линда, давайте начну с такого наивного немножко вопроса. А что вообще такое пассивный доход? Потому что, ну вот если я продаю квартиру или провожу сделки с ценными бумагами, это же массу усилий требует. Почему это считается пассивным?
4: В традиционном классическом понимании под пассивными доходами понимаются те доходы, которые получает инвестор без какой-либо ежедневной рутины. То есть здесь он не прикладывает каких-либо усилий, чтобы получить денежку на карту. Например, это проценты по вкладам, это купоны по облигациям, это дивиденды по акциям. Также некоторые причисляют к этому сдачу в аренду недвижимости. Но когда мы говорим о налоговом кодексе, то у нас доходы разделяются не на пассивные и активные доходы, а доходы, которые есть в основной налоговой базе, и доходы, на которые сохраняется ставка НДФЛ в размере 13-15%. В этом основное различие. Однако налоговый кодекс прямо не поименовывает доходы из основной налоговой базы, а перечисляет те, за которыми сохраняется ставка 13-15%. То есть у нас прямо поименованы те доходы, за которыми закреплена ставка 13-15%, а все остальные, совокупность налоговых баз, относятся к основной налоговой базе. На практике это трудовые доходы, доходы от оказания услуг, доходы от осуществления работы по гражданско-правовому договору и доходы от сдачи в аренду недвижимости.
3: А что изменится в этом принципе с 2027 года? То есть нам уже анонсировали объединение налоговых баз. Что это на практике значит для налогоплательщика?
4: Все доходы, которые будут получены в 2027 году, будут облагаться по прогрессивной ставке налогообложения от 13 до 22%. У нас уже не будет так называемых инвестиционных доходов, по которым будет сохраняться ставка 13-15%. То есть то, что вот сейчас у нас, можно сказать, был переходный период, где была льготная ставка налогообложения, более оно канет в лету.
3: То есть все эти доходы будут в единую корзину, скажем так, помещаться, и уже на нее совокупным итогом будет начисляться налог по 5 ставкам.
4: Если говорить суперкратко, то да, есть нюансы, в которых кроется дьявол, потому что есть налоговые базы, которые могут уменьшаться на суммы социальных вычетов, есть налоговые базы, по которым не предусмотрены такие вычеты. И также у нас имеются случаи, когда налоговые агенты не знают о доходах, которые выплачивают

0: оплачиваются другими компаниями, и, соответственно, они не могут применять правильную ставку, корректную, к доходам, которые выплачивают в текущий момент. Поэтому существует налоговое уведомление, которое отправляет инспекция, и помимо налога на землю, налога на имущество, там также прописывается НДФЛ, где помимо банковских вкладов содержится информация о НДФЛ в случае, если у нас есть несколько налоговых агентов, которые исчисляли при выплате дохода налог по ставке 13%.
1: Хорошо. 3 НДФЛ, декларация, она вообще сохраняет свое действие в 2027 году? Можно ли как-то обозначить для наших слушателей, когда налоговый агент за меня все сделает, а потом ФНС досчитает налог? Я так понимаю, это некий базовый принцип, который будет работать. А когда мне все-таки нужно заполнить 3 НДФЛ и самостоятельно все задекларировать, уплатить?
0: Да, конечно, у нас сохраняется обязанность подачи налоговой декларации в некоторых случаях. Если их обобщить, то можно назвать, что это ситуации, когда налогоплательщик получил доход либо от физического лица, либо от зарубежной компании, либо по иным другим причинам налоговый агент не удержал налог. В этом случае он подает налоговую декларацию до 30 апреля и уплачивает налог до 15 июля. Например, какие это могут быть ситуации? Когда у человека сменился статус налогового резидента, ему нужно доплатить до 30% налог. Когда осуществляются сделки по реализации недвижимости, здесь у нас нету налогового агента. Если продажа драгоценного металла была за предшествующий налоговый период иностранной валюты, также если были убытки по обращающимся ценным бумагам и по необращающимся ценным бумагам и ПФИ, есть право у налогоплательщика подать налоговую декларацию, просолидировать убытки с другими брокерами, либо зафиксировать эти убытки и перенести их на следующие периоды. Либо если были убытки прошлых лет, то их перенести с прошлых 10 лет на текущий налоговый период.
1: Хорошо, но это все-таки довольно нишевая история, да, на мой взгляд. А давайте поговорим о чем-то таком, с чем каждый человек на протяжении своей жизни, наверное, сталкивается, и даже неоднократно. Сделки с недвижимостью. Вот если по-простому, давайте сравним ситуацию, когда мы продаем квартиру за 10 миллионов рублей в 2026 году, и когда эта сделка происходит в 2027 году уже по новым правилам налогообложения. Насколько больше мы заплатим налога?
0: Супер краткий ответ – 150 тысяч рублей. Вот разница между налогом, уплаченным в 2026 году или в 2027 за 2026 год, и то, что нам придется платить в будущем, если поправки будут приняты в том виде, в котором сейчас есть законопроект.
1: Но это мы учитываем вводные, что у нас не соблюден минимальный срок владения, это чистый доход, соответственно, мы там, если имели возможность такую, вычли из него расходы. И вот конкретно налог, который уплачивается с 10 миллионов рублей.
0: Здесь важно понимать, что когда мы говорим о продаже недвижимости, у нас есть минимальный предельный срок владения недвижимостью – 3-5 лет для определенных случаев. Если у нас минимальный предельный срок не соблюдается, мы подаем налоговую декларацию, в отдельной строке отражаем доход от продажи и в отдельной строке расход на приобретение. Если у нас документального подтверждения расхода на приобретение нет, мы можем использовать фиксированный вычет – это 1 миллион рублей для жилых квартир домов. Таким образом, если в нашем случае у нас 10 миллионов рублей, это мы уже вычли расходы на приобретение, мы понимаем, что мы продали раньше минимально установленного срока. Если у нас налогоплательщик, налоговый резидент Российской Федерации, то сумма будет за предшествующие налоговые периоды 2026 год это 13% на первые 2 миллиона 400 тысяч, 15% на всю оставшуюся сумму. А со следующего года у нас будет шкала с 13 до 22%. И мы применяем ту ставку, которая совпадает вот в интервальном значении этого дохода. То есть на первые 2 миллиона 400 тысяч рублей начисляется ставка 13%, на следующие 2 миллиона 600 тысяч рублей 15%, и уже с 5 до 10 миллионов рублей, как в нашем случае, будет действовать ставка 18%. Итого мы заплатим 1 602 тысячи рублей. А для сравнения, в 2026 году эта сумма 1 452 тысячи рублей, то есть 150 тысяч разница.
1: Да, но ощутимая такая прибавка, конечно, как ни крути. Если у меня ИП на УСН, я плачу 6% и продаю квартиру, не будет ли у меня соблазна эту сделку провести как сделку с коммерческой недвижимостью, чтобы доход облагался по ставке 6%, а не по диапазону 13-22%? Мы спросили об этом управляющего партнера Халимон Лигал Алексея Халимона.
2: Станет ли выгодно продавать недвижимость как коммерческую через ИП на 6%? Чаще нет. С НДФЛ налог платят с разницы между ценой продажи и покупки, а на упрощенке 6% со всей цены. Купили за 40 миллионов, продали за

0: за 50. НДФЛ 1,3 миллиона, упрощенка 3 миллиона. И задним числом притянуть коммерческое использование объекта недвижимости, скорее всего, не получится. Налоговая смотрит на реальную картину, то есть аренда, договор, платежи и так далее. Продавать вместо объекта долю в компании тоже не поможет, потому что доходы от продажи долей Минфин переводит на эту же шкалу.
1: Линда, но вы согласны, что все вот так однозначно?
2: О, да. Даже в текущих условиях налогоплательщики имеются, которые умудряются попытаться применить ставку 6% УСН на ИП при продаже недвижимости. Но есть судебная практика, которая говорит о том, что инспекции очень внимательно следят за такими случаями, смотрят на статус объекта, который продается, на дату начала осуществления предпринимательской деятельности, на частоту сдачи в аренду недвижимости, на то, какие коды КВЭД есть у ИП, когда он осуществлял предпринимательскую деятельность. То есть каждая ситуация рассматривается супер индивидуально, и налоговый инспектор всматривается во все детали того или иного кейса.
1: А что вы видите по своим клиентам? Изменили ли они какое-то свое поведение в части, например, сроков проведения будущих сделок? То есть не будет ли такого, что все сейчас под конец, под занавес 2026 года ринутся продавать квартиры для того, чтобы не попасть под пятиступенчатую шкалу?
2: Налогоплательщики смотрят очень аккуратно, осторожно на законопроект. Некоторые, конечно, еще вообще не в курсе о том, какие у нас подарочки приготовил Минфин нам на следующий год. Но, конечно, некоторые уже понимают о том, что лучше продать в текущем году недвижимость и заплатить 13-15% налога, чем в следующем году она будет облагаться до 22%. Но все же те, кто занимаются продажей недвижимостью основательно, они все-таки переходят на статус ИП. В случае, когда физическое лицо продает недвижимость, чаще всего это сделка, которой подготавливаются. Либо, наоборот, это происходит супер ситуативно, и здесь чаще всего люди вообще не задумываются о налогах. И, к сожалению, есть еще острый момент, когда налогоплательщик может продать недвижимость, будучи налоговым нерезидентом. Вот это вот вообще
1: печально. Это вообще страшно.
2: Очень страшный момент, потому что, может быть, наши слушатели не знают, но, будучи налоговым нерезидентом, такие налогоплательщики не могут воспользоваться правом налогового вычета, и поэтому налог с продажи такой недвижимости исчисляется со всей суммы полученного дохода. Мы не можем применить вычесть на расходы на приобретение. Типичный пример, чтобы стало понятно, если квартиру купили за 5 миллионов, продали за 10, то, будучи налоговым нерезидентом, вы не сможете уменьшить 10 на 5 миллионов и уплатить налог только с 5 миллионов. Вы будете уплачивать налог с 10 миллионов рублей.
1: И еще по ставке 30%.
2: О, да.
1: Так что, да, дорогие нерезиденты, имейте, пожалуйста, все это в виду. Но, тем не менее, мы сегодня говорим про пятиступенчатую шкалу для резидентов, и я не могу не поговорить с вами про вклады, потому что проценты по вкладам — это такой классический пассивный доход, который тоже, я надеюсь, есть у большинства наших финансово грамотных слушателей. Какие основные изменения произойдут в этой сфере?
2: Что касается банковских вкладов, процентов по ним. Во-первых, у нас банки будут признаваться налоговыми агентами и будут удерживать налог с даты уплаты таких процентов в пользу налогоплательщиков.
1: То есть этот налог не будет догонять меня в октябре следующего года, а банк будет сразу его удерживать, так что эти деньги мне на счет просто даже и не капнут.
2: Да, в текущем году очень много реакций от налогоплательщиков, получивших налоговое уведомление, забывших о том, что вообще-то существует налог с процентов по вкладам, которые они получили.
1: Подтверждаю, это было неприятно.
2: Да-да-да. И теперь хотят унифицировать этот момент. Когда вы будете получать проценты по вкладам, налог будет удерживаться сразу же, и вы будете получать на карточку уже доход за вычетом налога. Но есть и негативная сторона в этом моменте, потому что так у нас идет отсрочка уплаты налога практически на 12 месяцев. Вы можете их использовать, реинвестировать. А в случае, если это будет удержание сразу происходить, то тогда бюджет будет получать налоги быстрее.
1: Сплошные плюсы, получается. Минусов, как говорится, не вижу. Хорошо, переходим к блицу. Линда, вот дано. Зарплата 200 тысяч рублей в месяц плюс проценты по вкладу. В такой конфигурации изменение НДФЛ на пятиступенчатую шкалу что-то меняет или это повышение налогов условно для богатых?
2: Это на самом деле простое арифметическое упражнение. Если мы возьмем 2 миллиона 400 тысяч рублей, разделим на 12 месяцев, уберем 13% налога, получается, что если у нас доход в месяц превышает 174 тысячи рублей, значит, у нас будет 15% и уже далее. Если мы получаем больше этой суммы денежные средства, то нас затронут поправки.
1: Принято. Если в

0: ФНС присылает уведомление о доплате, а я с суммой не согласна. Сколько есть времени, чтобы оспорить это?
1: Супер пресекательный срок — 3 года. Но если мы говорим про то, что вы не уплачиваете налог, который содержится в налоговом уведомлении, такой налог надо уплатить до 1 декабря. Со 2 декабря такая сумма налога будет признаваться задолженностью. Соответственно, на нее будут начисляться пени. Пока вы не подадите заявление на пересчет, жалобу, налоговый орган будет считать, что это задолженность и может взыскать с ваших банковских счетов без решения суда данную задолженность. Поэтому я рекомендую настоятельно, когда вы уже получили налоговое уведомление, проверить его, и если есть какие-то ошибки, быстрее писать заявление или жалобу, чтобы не начислялись пени, чтобы не было вопроса, и чтобы в прекрасный день вы не осознали, что у вас списана достаточно порядочная сумма, может быть, с банковского счета без вашего ведома.
0: А какую еще общую рекомендацию можно дать налогоплательщикам с пассивными доходами в преддверии таких резких изменений?
1: В целом, хочется сказать, что налогоплательщикам иногда не хватает аналитики своих доходов, налогов, которые уплачиваются в налоговом периоде. Очень тяжело говорить о планировании, когда люди не знают, сколько они платят на текущий период. Поэтому, если говорить в общем, то я за финансовую гигиену. Если говорить в отношении пассивных доходов, то хочется сказать, что, пожалуйста, смотрите на структуру своих активов, на структуру доходов по ним. Рассматривайте такие варианты, чтобы оставить в своем портфеле какие-то активы, которые вы сможете долгосрочно владеть, потому что законодатель благоволит долгосрочному владению инвесторам таким, например, льгота ЛДВ 3 года, льгота 5-летнего владения. Помимо этого есть инструмент ИС-3, где тоже можно освободить налог от реализации ценных бумаг до 30 миллионов рублей, но это также актуально для долгосрочных инвесторов. Также, конечно же, нельзя не сказать, что, возможно, нужно посмотреть иногда на статус налогового резидента, подумать о своем местонахождении и заранее планировать сделки все.
0: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Давайте, пожалуйста, еще раз проверим калькуляцию, потому что проверка иногда корректно может сказаться на вашем финансовом результате.
0: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с налоговым консультантом Линдой Куркулите мы разбирались, кого затронет введение 5-ступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы и, в частности, как это отразится на сделках с недвижимостью. До встречи через неделю.
2: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
3: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Я вкалываю на пределе возможностей и того же требую от людей, с которыми веду дела. Я хочу работать только с теми, у кого точно такой же уровень преданности делу. Поэтому смотрю на свои бизнес-решения, исходя из того, какие последствия и разветвления они принесут остальным. Мы обязаны думать об этом, когда являемся частью одной большой группы.

0: открытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: Центр событий.
2: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
3: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями и договорились о проведении технического диалога по вопросам субсидирования. Соглашение выработано по итогам второго раунда двусторонних консультаций в Пекине, в ходе которых китайская сторона также обязалась содействовать выдаче разрешений на экспорт редкоземельных металлов в ЕС. Посольство России потребовало от властей Черногории прояснить причины задержания основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды, пишет ТАСС. Как сообщили в дипмиссии, россияне были задержаны сегодня утром. Местные СМИ связывают операцию полиции и агентства национальной безопасности с предполагаемой гибридной деятельностью проекта. Силовики задержали экс-совладельца «Ленты» и «Ревгош» Дмитрия Костыгина. Таганский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 6 декабря, сообщили РБК. Два источника знакомы с ходом расследования уголовного дела. Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как полагает следствие, он с подельниками организовал хищение оборудования компании «Беркс» на сумму более 400 миллионов рублей. Аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу. В это время Домодедово перешел на режим приема и отправки рейсов по согласованию. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Геленджике и Ярославле. Меры также продолжают действовать в Калуге. Европейские олимпийские комитеты допустили российских и белорусских атлетов до зимнего юношеского фестиваля 27-го года в Румынии под нейтральным флагом и с гимном МОК. При этом в Минспорта России назвали решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе грубым нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета и заявили, что готовят иски в суды. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
4: Вы слушаете радио РБК, как создаются успешные фильмы и сериалы, и где продюсеры находят финансирование. Большой разговор о киноиндустрии и профессиональном пути продюсера в программе «Траектория лидера» с Ярославом Глазуновым. На радио РБК премьера, не пропустите.
5: Руководитель компании – это не должность. Это путь из решений, ошибок и выборов. Это моя авторская программа на РБК о тех, кто управляет компаниями, о их пути, который привел их к этой роли. Я Ярослав Глазунов, сооснователь SQN.
1: Траектория лидера.
5: Сегодня мой собеседник Александр Акопов.
6: Александр, рад приветствовать вас.
7: Добрый день.
5: Традиционно несколько слов о собеседнике. Александр – продюсер, сооснователь «Космос-студия» и директор Института кино при Высшей школе экономики. За его плечами несколько разных эпох российского медиабизнеса. Он руководил телеканалом «Россия», создавал «Амедиа» и «Амедиатеку», стоял за производством более 200 фильмов, сериалов, телепроектов «От бригады и идиота» до «Бедной Насти» и «Не родись красивой». Позже он возглавлял «СТС». Александр, хотелось бы начать с общего вопроса и такого небольшого ликбеза. Что вообще из себя представляет индустрия кино и сериалов?
7: Самое главное, что, наверное, нужно сказать об этой индустрии, то, что это все-таки индустрия. Очень многие считают, что у нас главное – это некий творческий процесс, нечто такое неизвестное, непонятное. Это действительно так. Конечно, творчество – это часть и очень серьезная, может быть, даже главная часть нашей работы, но, тем не менее, как бизнес, мы, в общем, достаточно обычные.

0: какой организационной форме или в какой бизнес-форме он находится. Он может быть независимым продюсером, то есть это просто производственная компания. Или он может быть продюсером в какой-то крупной структуре. Это телеканалы, это стриминговые сервисы, дистрибьюторские компании, но это инвесторы. То есть это инвесторы, и одновременно там же работают все люди, которые знают, как это сделать. Поэтому продюсер – это главный человек в процессе, все люди, которые работают в процессе. Продюсера считают и называют своим начальником. А для творческих людей у меня есть другое определение.
1: Какое?
0: Продюсер – это представитель зрителя на съемочной площадке, в съемочном процессе.
1: А как вообще на сегодня оценивается в деньгах российский рынок кино и сериалов?
0: Вы знаете, тут цифры плавают, но где-то, если говорить, извиняюсь, в долларах, ну, где-то в районе 1,5 миллиардов, наверное.
1: 1,5 миллиарда. Что более-менее приближено из других стран к этой цифре?
0: Все крупнейшие европейские страны, несколько крупнейших европейских, ну, мы чуть побольше, наверное, как рынок, чем Франция.
1: Больше, да?
0: Побольше, да.
1: Интересно. А рынок США? Это
0: нет,
1: десятки,
0: США,
1: сотни?
0: США – это совершенно отдельная история.
1: Ну, просто интересно. Это же, наверное, там такая медиа-империя, да?
0: Там почти в 10 раз чаще, чем у нас ходят в кино люди. Просто-напросто. Поэтому рынок кинопроката и телевидения, и стримингов там существенно выше, чем у нас, ну и, естественно, в других странах. Ну, плюс тому, там еще и население до.
1: Давайте сделаем чуть шаг в прошлое. Вы создали в России индустрию адаптаций иностранных форматов. «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня». Правда ли, что купить готовый формат на тот момент было выгоднее, чем придумывать свой? И почему в итоге все равно индустрия пришла к оригинальному контенту?
0: Ну, смотрите, «Бедная Настя» — это не формат, это история оригинальная. Мы начали ее писать, потом привлекли американцев как соавторов и как сопродюсеров, потому что нам нужен был их опыт создания длинных сериалов. Там порядка 200 серий. А что касается «Няни», это другая история. Это совершенно новый действительно для нашего рынка формат. Это ситуационная комедия или ситком. Сегодня эта вещь общеизвестная.
1: Но
0: «Няня» оказалась первым ситкомом, который удалось сделать как русский ситком в России на русском языке. Почему? Именно поэтому. Потому что существовала американская версия «Няни». И на тот момент они уже пытались это сделать в нескольких других странах, и как бы было доказано, что такая штука, как формат в телевидении, в принципе, работает. И поскольку это было сделано в Греции, это было сделано в Турции, это было сделано в Германии, то, в общем, было разумно предположить, что это можно сделать и в России.
1: Здесь, да, да. Понятно, понятно. Но и все-таки как вы можете определить причины, по которым российская киноиндустрия пришла к необходимости создавать свой оригинальный контент?
0: Ну, во-первых, это интереснее.
1: Для зрителя?
0: Для зрителя и для самих производителей. Все хотят сделать что-нибудь свое. Всем лень переписывать, и считается это работой такого второго сорта на сегодняшний день.
1: С точки зрения денег?
0: А с точки зрения
1: потрачено,
0: денег и бизнеса,
1: заработано.
0: Это совершенно неразумный подход, потому что очень часто зарубежный продукт, любой на сегодняшний день, американский, турецкий, латиноамериканский и так далее, просто сокращает вам огромное количество времени. И, в общем, если вы пытаетесь адаптировать продукт, который уже где-то был успешен, то можно сказать, что он сокращает и риски.
1: То есть, получается, экономика говорит «адаптируй»,
0: а амбиции говорят
1: «создавай».
0: В оригинальном продукте тоже есть своя экономика, потому что если он действительно получится удачным, то, в свою очередь, его можно продать за рубеж, его могут долго показывать по телевизору.
1: У нас какие примеры такого рода есть?
0: Ну, та же «Бедная Настя», мы с американцами... Точнее, мы сделали вместе, продавали они. И поэтому, когда маркетинговая машина Sony Pictures в это включилась, 38 стран,
1: 38 стран
0: купили «Бедную Настю», да, и это прекрасно работало. Если говорить из моих вещей, ну вот там «Екатерина», большой сериал, да, выходил на Amazon, тоже его приобрели, там его покупали японцы, его покупали китайцы. То есть мы как производитель международного продукта не так широко известны на мировом рынке, но какие-то продажи существенные для самих производителей, конечно, существуют. Ну и, наконец, у нас все-таки во главе мирового рынка стоит русский продукт под названием «Маша и Медведь». Круче этого примера нет ничего.
1: Да. А если «Машу и Медведь» за скобки поставить, то на киносериалах

0: какой объем выручки генерится за пределами родного рынка?
1: Очень мало.
0: Мало?
1: Да, это очень мало. Это пока не существенная часть бизнеса. Но я уверен, что она будет расти.
0: Давайте поговорим про Амедиатеку. В момент, когда вы создавали Амедиатеку, платить за контент в России было непривычно.
1: Да.
0: На сегодня подписка почти норма или норма?
1: Ну, практически норма, конечно.
0: Что изменилось в зрителе и где возникла эта точка перелома?
1: Ну, слушайте, мы тогда философствовали. Я всегда говорил, что можно вести себя как бомжи и с помойки вытаскивать, в общем, неплохие продукты, полезные. А можно пойти в магазин и купить. Где-то за год, наверное, до запуска Амедиатеки я сел в машину и поехал в соседние с Московской областью, другие области. Тула, Серпухов, Калуга и так далее. Тогда уже везде были Макдональдс. Я приезжал в Макдональдс, садился и просто смотрел, сколько человек расплачивается карточками. 7 из 10, 8 из 10. А самое главное даже было не это, как люди расплачивались. Карточки появились тогда недавно, и неважно, это были женщины или были мужчины. Они доставали карточку из внутреннего кармана пиджака или из сумки так, чтобы ее путь в воздухе был максимально длинный.
0: То есть это такая точка для отличия, да?
1: И вот этот важный психологический момент, люди, у которых карточки были, они уже этим гордились. Они хотели их применять, а то, что мы им предлагали, это самая простая и самая недорогая вещь из всех подписок. Люди, которые могут платить, они платят не только потому, что это им нужно, а просто потому, что им приятно, что есть такая возможность у них.
0: Александр, давайте поговорим теперь о вашем пути. Вы родились в Москве, но детство и школу провели в Баку. Что из Баку 60-х, 70-х годов вы вспоминаете чаще всего?
1: Ну, вы знаете, это был Советский Союз, поэтому все, что в Советском Союзе, все то же самое было и в Баку. Ну, плюс, конечно, все-таки Восток и большой промышленный город, связанный с нефтью, с крупными предприятиями. Ничего плохого, кроме хорошего, я вспомнить об этом городе не могу.
0: Говорят то, что в этот период это был такой очень многонациональный город с развитой культурной программой и атмосферой.
1: Ну, так и есть, да. Это крупный город с населением больше миллиона. Традиционно в Баку, конечно, как вот и был один из трех крупнейших промышленных центров Российской империи в свое время. Поэтому, да, конечно, туда стекались люди со всего мира. Там сидели Нобели, и вилла Нобеля до сих пор. Значит, там было полно греков, итальянцев, там, кого угодно.
0: Я знаю из вашей биографии, что ваш отец был категорически против, чтобы вы занимались творчеством.
1: Это правда, да.
0: А вы проявляли там в подростковом возрасте уже тягу к творчеству?
1: Ну, вы знаете, что-то такое было, но я сам к этому не очень серьезно относился. Там, в 9 классе я написал пьесу о том, как у нас в школе проходят уроки физики. У нас была очень смешная, хорошая, молодая учительница. И там все время творилось что-то на уроках. Ну, вот я все это описал, значит, прочитал одному товарищу, другому. Мне сказали, давайте прочитайте всем. В общем, все радовались. А дальше в Московском инженерно-строительном институте я обнаружил на стене сочек бумажки, который приглашал команду КВН. Очень по-умному было написано, кстати. Приглашали, потому что понимали, что люди могут быть с сомнениями относительно того, могут они в КВН, могут они шутить или так далее. Поэтому там было написано, что у нас есть еще команда болельщиков. Если вы хотите, то...
0: Присоединяйтесь.
1: Ну, я так про себя подумал, что...
0: Если одно не получится, то другое.
1: Болельщика-то я, скорее всего, потяну, наверное. Поэтому я, в общем, без страха туда пошел. Ну, это тоже, кстати, важно, чтобы не бояться. А потом выяснилось, что ну как-то я что-то пишу, там как-то что-то придумываю. И вот так оно пошло.
0: То есть у вас, получается, в инженерно-строительном институте была часть, которая связана с творчеством, да, КВН?
1: Да, ну, конечно, команда была одним из чемпионов всесоюзного КВН. И люди, которые в этом участвовали в институте, остались. Поэтому, несмотря на запреты, до 86-го года это все была деятельность полуподпольная. С одной стороны, поощрялась, потому что молодежь, как говорится, чем бы не тешилась, лишь бы не плакала. С другой стороны, конечно, был надзор довольно серьезный. Слово КВН произносить было нельзя. Мы назывались в какой-то момент агитбригадой, в какой-то момент мы назывались студенческий театр, ну и так далее. В общем,

0: Вот так это просуществовало до 1986 года, пока, наконец, это не установили по телевизору.
1: Александр, а вы, выпустившись, работали по профессии?
0: Да,
1: правильно?
0: Я работал.
1: То есть вы были мастером, прорабом?
0: Да. Строительное управление номер 14, Трестом, строй номер 3 при Мосгорисполкоме.
1: И параллельно у вас шел этот трек с написанием сценариев?
0: Ну да, потому что ребята все как-то продолжали. И мой товарищ, однокурсник Андрей Кнышев, он перешел работать в молодежную редакцию Центрального телевидения. Делал там программу «Веселые ребята». Все время звал нашу команду, там еще разные команды для того, чтобы что-то попридумывать для этой передачи. То есть постоянно какая-то... Хотя я был на стройке, потом я ушел, вернулся в институт, в аспирантуру, писал даже диссертацию, преподавал. И до 87-го года не предполагал, что мне придется поменять профессию.
1: А что явилось поворотным моментом?
0: Ну, там все было очень просто. Мы в 86-м году сыграли сезон с командой «Миссии». Сезон мы проиграли, но команда наша всем понравилась, потому что она была веселая, яркая, музыкальная, такая шоу-образная.
1: Так.
0: Мы не очень любили импровизацию. КВН и любили большие эстрадные представления. Ну, это как-то совпало с магистральной линией, которой должен был бы развиваться КВН, по мнению молодежной редакции Центрального телевидения. Это было время, когда программа «Взгляд», когда вот самое-самое горячее время перестройки. Соответственно, вдруг меня позвал Эдуард Михайлович Сагалаев и предложил написать концепцию следующего сезона КВН.
1: Что вы испытали в этот момент?
0: Честно говоря, я воспринял это как очередное КВНовское задание.
1: То есть не было такого ощущения, вот оно, час мой?
0: Нет, нет, пока меня не позвали второй раз и сказали, что Эдуард Михайлович позвал и сказал, что у меня есть здравые мысли, и не хочу ли я покинуть свою эту самую альма-матер и заняться телевидением. Это серьезный был выбор, серьезный. В этот момент мне отец и сказал, что я окончательно встал на дорожку, которая приведет меня... полной жизненной катастрофе.
1: То есть он так и не принял, да?
0: Вот, ну, то есть, слава богу, он успел увидеть, когда да? какие-то результаты. Так оно все и получилось. Mm-hmm. А там еще через 2-3 года появились кооперативы. И, значит, мы открыли кооператив, который занимался производством декораций. Потом, собственно, начал заниматься производством программы.
1: Ваш короткий опыт в начале 90-х на американском телеканале, что он дал вам?
0: Ну, вы знаете, на тот момент, конечно, разница такая технологическая, организационная была довольно существенная. Я работал на PBS, хотя это общественное телевидение, как почитается у них. Но, тем не менее, это общественное всем бизнесом бизнесовое. Наша группа располагалась на базе станции PBS в Сиэтле, и поэтому там одна из первых вещей, на которую я попал, был телемарафон, на котором расположены в Сиэтле небольшие компании, как Microsoft, Boeing, начали, спонсировали PBS на местную станцию на следующий год. Потом я, конечно, узнал, что есть такая вещь, как пиар-служба, что они заранее договорились, что Microsoft не просто так во время передачи вынул из кармана $10 миллионов и подарил этой телестудии. Но это все выглядело очень мощно.
1: Естественно, интегрировано.
0: Да, потому что, понимаете, там ну, барабан на экране идет, и фамилия каждого человека, который перевел станции хоть доллар. Это производит впечатление. И там идет это $100, это $1000, а Microsoft $10 миллионов. Нормально. Технически сказать, что там было что-то такое передовое, нет, но организационно, конечно, вот это вот продюсерское все равно телевидение, хоть оно и общественное, как это все было организовано, это произвело впечатление, много из этого потом удалось внедрить здесь. Сейчас, конечно, разницы никакой нет.
1: Понятно. Вы в 40 лет становитесь генеральным директором телеканала «Россия». Спустя 5 лет уходите с этого поста, чтобы заняться собственным проектом. Поясните, что это было? Расчет?
0: Смотрите, с одной стороны, конечно, ну, как я говорил, там очень интересно. Где-то на 5-й год я начал уставать от того, что это примерно все время какой-то один и тот же процесс. Жанровое разнообразие того, что можно было сделать самому, оно, конечно, гораздо шире, чем то, что можно сделать на конкретном телеканале. Это раз. Во-вторых, свой бизнес, ты все-таки сам себе начальник.
1: Нередко люди, которые работают в управлении и в найме, для них стать предпринимателем – это высокий уровень тревоги.
0: Ну, я же не родился на государственном телевидении. Mm-hmm. Я все-таки родился более-менее предприниматель, и кооператив у нас был там за 10 лет до этого. То есть я туда ушел из бизнеса, хотя это был, конечно, не сегодняшний бизнес,

0: кооператив, там действительно было 13 или 15 учредителей. Это была смешная довольно компания, называлась «Игротехника».
1: Это в каком году было?
0: Это мы начали, по-моему, в 88-м.
1: Ну, то есть предпринимательская закалка, она у вас возникла с конца 80-х?
0: Ну, наверное. Хотя, вы знаете, честно говоря, я в детстве очень любил, у нас игра такая была, у меня не было диафильмов, а у соседских детей были. Поэтому, значит, я делал вот что, я у них забирал. Мне дико нравилась эта история. Поэтому я брал у них аппарат для диафильмов и со всех соседей собирал сами диафильмы. Потом я собирал из всех окрестных квартир стульчики.
1: Так.
0: И делал кинотеатр. В подъезде вешал расписание сеансов и даже выпускал копейки. Ну, детский билет стоил тогда, по-моему, 2 копейки, да, 5 копеек. Ну, мне очень нравилось играть в кинотеатр.
1: Ваша роль сейчас в академической среде, в высшей школе экономики, что это вам дает и для чего это вам?
0: Как и все люди, которые преподают, а у нас преподают все только специалисты из индустрии. Никто не может ответить на вопрос, зачем они это делают. Видимо, это все-таки какой-то механизм. Я не знаю, кто это регулирует, Бог или совесть, или что-то еще. Но если ты что-то знаешь, передай, то как-то странно унести это с собой куда-то.
1: Понятно.
0: Вот, то нужно как-то постараться все-таки рассказать. Поэтому вот вся эта затея возникла. Я первый раз сделал такой курс 15 лет назад с ВКИКом. Выпустил один продюсерский курс. В общем, большинство ребят успешно до сих пор работает в индустрии. Тут вот меня позвали Кузьминов на тот момент и Андрей Быстрицкий, декан факультета креативных индустрий. Они решили, что у них должно быть кино. Позвали, и мы это сделали. Ну, у меня в тот момент уже были контакты. Мы, как ассоциация продюсеров, давно искали правильную программу для обучения киношников. И нашли ее в университете Южной Калифорнии в США, в Лос-Анджелесе. Мы приглашали их сюда, они приезжали, предлагали свою программу. Но тогда никто не согласился. А сейчас, когда мне предложили это сделать, я сразу привлек Дэвида Говарда, который был руководителем программы обучения сценаристов в USC. Он с огромным удовольствием подключился, и мы с ним вместе сделали первую версию нашей учебной программы. Ну и, слава богу, у нас есть возможность использовать его учебники. У него 2 фундаментальных учебника драматургии, по которым, собственно, мы учим наших студентов.
1: Здорово. Александр, мы, завершая, обычно задаем 5 вопросов каждому из наших гостей. Хотел бы это сделать и в нашей с вами программе. Ваше главное правило?
0: Ох ты, Господи Боже мой. Ну, наверное, думать надо, но недолго.
1: Главная ошибка?
0: Ну, их, знаете, столько было, что там можно устраивать «Оскар» по поводу ошибок. Не знаю, да, нужно долгое голосование, чтобы понять, какая была главная.
1: Что первое приходит в голову?
0: Первое приходит в голову, когда тебе предлагают что-то купить, продавай.
1: Окей. Главная книга?
0: Ух ты, смешно. Но, наверное, все равно «Алиса в стране чудес».
1: Лучший вопрос, который вам когда-либо задавали?
0: Наверное, все-таки вопрос. А ты кто такой?
1: И финальный вопрос, совет молодому руководителю.
0: Ничего не бойтесь. Ну, наверное, все.
1: Не бояться.
0: Да, ну, потому что можно еще 50 позиций изложить, но мои наблюдения за молодежью все-таки показывают, что она больше боится, чем не боится. Я далек от того, чтобы там говорить, что молодежь там какая-то не такая, она прекрасная совершенно. Но, наверное, это вследствие того, что жизнь слишком комфортная, что ли. Всех все устраивает. И никто не хочет никуда двигаться, как кажется. Амбиций не хватает. В общем, короче, ничего не бояться.
1: Не бояться.
0: Главное, да.
1: Александр, спасибо за этот разговор. С нами был Александр Акопов, продюсер, сооснователь «Космос-студии» и директор Института кино Высшей школы экономики. И это была «Траектория лидера», разговоры о людях и решениях, из которых складывается их путь. Спасибо.
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира? Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК Тренды.
5: Биржа для ИИ.
6: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 34 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что в Москве не располагают информации о возможном октябрьском визите Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. Однако добавил, что российский лидер всегда рад личным встречам с ними. Песков также отметил, что тема спецоперации на Украине не затрагивалась участниками саммита СНГ в Туркмении. Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Об этом пишет турецкая газета «Милиет». Для украинских судов Анкара предложила маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее глава турецкого МИДа Хакан Фидан передал сторонам проект договоренности о прекращении атак на корабли. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил о поражении танкера с сжиженным углеводородным газом, который планировал пройти по неустановленному Тегераном маршруту в Ормузском проливе. В заявлении иранских сил подчеркивается, что вьетнамское судно проигнорировало неоднократные предупреждения береговой охраны и вошло в закрытую морскую зону. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает Росавиация. Домодедово перешел на режим приема и отправки рейсов по согласованию. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели также в Геленджике и Ярославле. Меры продолжают действовать в Калуге. Больше новостей на сайте РБК.
2: Ну, интрига с этим звонком, скажу я вам, похлеще, чем с Канье Вестом. Вновь не Дональд Трамп. Президент США в этом году опять остался без Нобелевской премии мира. Награду получила бывший комиссар ООН Нави Пиллей. Комитет присудил Пиллей награду за ее усилия по продвижению мира и международного права. В 2003-2008 годах Пиллей работала судьей Международного уголовного суда, а затем в 2008-2014 верховным комиссаром ООН по правам человека. Адвокат бюро Дякин, Гарцунян и партнера Сергей Сушков в нашем эфире объяснил, почему именно Нави Пиллей присудили премию мира.
3: Можно сказать, что она широко известна в довольно узких кругах, поскольку даже те люди, которые занимаются международным правом, могли никогда о ней не слышать. Она специализируется именно на тематике геноцида и защите прав человека. Что интересно, Нобелевский комитет рассматривает тему прав человека уже с разных углов. В прошлом году это был лидер венесуэльской оппозиции Мария.

0: Мачадо. В этом году это более классический, не политик, а скорее юрист, который посвятил правам человека именно с юридической точки зрения всю свою жизнь.
1: Мачадо отдала свою премию Дональду Трампу. Пиле отдаст свою премию Дональду Трампу, на ваш взгляд?
0: Я в этом очень сомневаюсь.
1: Должность комиссара ООН, давайте с этим разберемся, по правам человека и судья МУС. Насколько эти должности публичны?
0: Совершенно разные должности. Должность комиссара ООН действительно очень публична. Это является, по сути, представитель правозащитного движения в сфере ООН. Но при этом, с точки зрения юридической важности этой должности, она довольно ограничена. Это скорее политический орган. По судья Международного уголовного суда совершенно другая история. Это максимально непубличные люди, как правило. Их позиция выражается только в судебных решениях. И при этом эти судебные решения могут иметь прецедентное значение.
1: В мире сейчас вообще распространены дела в целом о защите прав человека. Насколько
0: конечно,
1: это в тренде,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Во-первых, существуют органы по защите прав человека, как Комитет ООН по правам человека, комиссии, Европейский суд по правам человека. Они продолжают свою работу, они рассматривают дела именно правозащитной тематики. Также Международный суд ООН, он крайне часто рассматривает дела по правам человека. Возьмем, например, даже геополитический конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сразу за ним последовало взаимные иски сторон о нарушении конвенции о расовой дискриминации. И эти дела до сих пор рассматриваются. Даже в инвест-арбитраж, если мы возьмем, то государство все время ссылается на нарушение бизнесменами прав человека как на основание для того, чтобы государство не было привлечено к ответственности.
1: Как долго идет это рассмотрение и от чего это зависит, вот, Сергей, хотелось бы еще понять. Как раз этих дел о защите прав человека, да?
0: Зависит от сложности дела. Оно может рассматриваться за 2 года, может за 10 лет, но меньше, чем за 2 года практически никогда не рассматривается.
1: К деятельности, допустим, судьи Международного уголовного суда, насколько их решения считаются определяющими для юридической практики в целом?
0: Я бы предложил разделять между судьей Международного уголовного суда, судьей Международного трибунала и судьей Международного суда. Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован, а сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется, и в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
1: Нелли Пилей 85 лет, она родилась в 1941 году в Южной Африке в семье выходцев из Индии. В 2021 году Пилей возглавила независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории. Спустя 4 года был опубликован доклад, в котором пришли к выводу, что Израиль совершил геноцид в Газе. В этом году на Нобелевскую премию мира, напомню, были выдвинуты 280 человек и организаций. Далее в нашем эфире программа Александра Ляпина и Евгения Стогова «Экономика впечатлений». В России новая волна экранизации братьев Стругацких. Но можно ли превратить культовую фантастику в прибыльный кинобизнес? Почему многомиллионный обитаемый остров так и не окупился? Кто финансирует новые фильмы и сериалы и сколько на них можно заработать? Какие экранизации зрители приняли с восторгом, а какие вызвали шквал критики? О деньгах, господдержке и цене зрительской любви через минуту в программе «Экономика впечатлений» на радио РБК.
2: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+. Центр событий.
3: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
4: вами Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова.

0: стоит сколько зарабатывать на наших эмоциях. И сегодня обсудим довольно неожиданный тренд этого года. Бум экранизации романов братьев Стругацких.
1: В этом году их выходит едва ли не больше, чем за последние лет 20 вместе взятые. Мы уже видели «Трудно быть богом» по одноименной повести, «Полдень» по мотивам детектива «Жук в муравейнике».
0: Ну а на начало 2027 года уже анонсирована премьера экранизации «Отеля у погибшего альпиниста», первоисточником для которого тоже была повесть Стругацких.
1: Если брать именно фантастов, Стругацких уже можно назвать одними из самых экранизируемых писателей 20 века. Ну, вот я насчитал почти десяток только советских и российских экранизаций, не говорю уже про иностранные.
0: Сегодня мы разберем, кто и сколько зарабатывает на советской научной фантастике, почему именно Стругацкие получили свой ренессанс на большом экране и в чем феномен их популярности.
2: Экономика впечатлений.
1: Ну, как всегда, давай, Женя, начнем с ликбеза.
0: Трудно, конечно, представить, что кто-то не знает Стругацких, особенно в России.
1: И тем не менее, да, Аркадий Борис Стругацкий, пожалуй, самый известный и популярный советский писатель и фантасты 20 века. Аркадий, старший брат, был переводчиком с английского и японского, а Борис, соответственно, младший брат по образованию астроном, кстати.
0: Что повлияло, я думаю, очень сильно на их карьеру именно в творчестве. За период совместной работы Стругацкие создали около 30 романов и повестей, а также десятки рассказов и даже пьес. Их суммарный тираж насчитывает порядка 40 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж всех книг, например, Айзека Азимова. Это американский писатель в схожем жанре, который творил примерно в те же годы.
1: В ту же эпоху, да. Любопытно, что мировая популярность Стругацких даже до распада Советского Союза издавали за рубежом. Именно в 27 странах их прижизненные доходы были не очень высокими. Дело в том, что в советской издательской системе доходы авторов не были привязаны к продажам, разумеется. Оплата начислялась по строгим госставкам за так называемый авторский лист. Это 40 тысяч печатных знаков с пробелами.
0: В 60-х годах тариф за 1000 знаков составлял примерно 20-25 рублей. Это в пересчете на современные деньги 5-7 тысяч рублей, где-то так.
1: За 1000 знаков?
0: Именно так.
1: Ну, сегодня хороший копирайтер получает примерно такие деньги.
0: Да, где-то так. К 80-м ставка выросла вдвое, и за культовый «Пикник на обочине» Стругацкие получили около 5 тысяч рублей, то есть где-то чуть больше миллиона на современные деньги. Гонорар, соответственно, братья делили пополам.
1: Ну, для сравнения, средняя зарплата советского инженера в 70-е была где-то 120-150 рублей в месяц. Получается, один успешный роман приносил с автором сумму, эквивалентную примерно годовому или двухлетнему доходу обычного специалиста.
0: Тем не менее, из-за особенностей советского законодательства и, подчеркну, монополии Всесоюзного агентства по авторским правам, Стругацкие практически не получали прямой прибыли от издания своих книг, особенно если это было за рубежом, где-то массовые перепечатки, какие-то в странах соцблока, этого тоже было очень много. А официальные книги тогда выходили, например, в ГДР, в Чехословакии и даже в Японии.
1: Ну, понятно, что при такой все-таки популярности Стругацкие активно экранизировали, и тут стоит сразу обозначить главное. Сами авторы при жизни не получали процентов от сборов и не владели роялти, как сейчас это называется. Дело в том, что в Советском Союзе покупка прав на экранизацию как отдельная сделка вообще отсутствовала. И Госкино просто запускало производство картины, и все.
0: Да, я думаю, что сейчас очень многие попробовали бы поспорить с такой системой. Единственное, на чем мог тогда заработать автор, это написание сценария по собственной книге, чем, собственно, Стругацкие и занимались. Причем тут по современным меркам и законам распределение было тоже не самым справедливым. Сценаристам платили, опять же, не какой-то процент от сборов, например, или от проката, а фиксированный гонорар. 4-8 тысяч рублей по тем временам.
1: Ну вот, например, за легендарного сталкера Андрея Тарковского.
0: Я напомню, да, что это такая вольная интерпретация «Пикника на обочине».
1: Так вот, за него братья получили стандартный гонорар высшей категории около 6-8 тысяч рублей. При этом Стругацким пришлось переписывать сценарий 7 раз. То есть это был, получается, такой труд, когда ты мог писать долго-долго, а оплата у тебя фиксирована.
0: Именно так. Новогодний телефильм «Чародеи» по мотивам второй части повести «Понедельник начинается в субботу» принес Стругацким около 8-10 тысяч рублей на двоих. Особенно стоит отметить случай с экранизацией романа «Трудно быть богом» 1989 года, не новый. Напомню, что тогда проект был международным, в нем участвовали ФРГ и Франция. Тем не менее, Стругацкие вновь не получили никаких специальных каких-то дополнительных платежей. Были фиксированы вот эти выплаты по советским стандартам. Вся валютная прибыль от продажи прав за рубеж шла государству в лице все того же Всесоюзного агентства по авторским правам. Ну, а авторам остались какие-то небольшие отчисления уже в рублях.
1: Ну, вот сейчас все доходы от продажи прав на экранизации, уже современные экранизации, делятся между семьями обоих братьев. Главными распорядителями наследия и бенефициарами являются Мария Аркадьевна Стругацкая, это дочь Аркадия Стругацкого, и Андрей Борисович Стругацкий, сын Бориса. Они, как правило, получают фиксированную сумму за продажу опциона.

0: или лицензии на экранизацию. В зависимости от масштаба проекта, будь то российский сериал или голливудская заявка, эти выплаты составляют от нескольких миллионов рублей до сотен тысяч долларов.
1: Я пообщалась с пиар-директором группы «Михайлов и партнеры» Валерией Константиновой о том, с чем связан продолжающийся успех Стругацких у аудитории. Вот что она говорит.
2: На мой скромный взгляд, Стругацкие вечны, потому что фантастика — это только оболочка, а на самом деле в книгах они поднимают достаточно глубокие философские вопросы, на которые не всегда дают ответ, и это возможность зрителя подумать в рамках какого-то внутреннего диалога, прийти к очень неожиданным выводам, достаточно жизненным. А для маркетинга у Стругацких есть такое жирное преимущество — это узнаваемые названия и миры, плюс вот эта советская эстетика, которая в целом очень близка нашему человеку ментально. И, наверное, самое главное, их можно по-разному упаковывать. То есть одну историю представить как приключение или фантастический триллер, а другую как философское авторское кино. То есть Стругацкие, они многогранны в этом плане. Но здесь есть определенные риски. Если реклама как бы обещает блокбастер, а зритель получает медленное размышление в стиле Тарковского, ожидания могут не совпадать с реальностью. По поводу экспортного потенциала, да, безусловно, он есть. Тема вмешательства в чужую историю, цены там, прогресса, ответственности, они понятны зрителям в разных странах. Но опять же, советский контекст и особая интонация авторов, они могут требовать пояснения. То есть экранизация здесь способна стать входом в этот мир. Но как бы все решает удачная адаптация, она не обязана буквально пересказывать книгу, то есть важно сохранить ее главный посыл. Поэтому к Стругацким, да, можно возвращаться снова и снова, каждый раз рассказывать их новым зрителям немного по-разному.
1: Мне понравилась фраза Валерии, что если ожидания зрителей не совпадают с реальностью, то никакая громкая фамилия авторов ситуацию не спасет, даже если это Стругацкие.
0: Да, ты знаешь, я где-то уже не помню, в какой-то рецензии, по-моему, прочитал классную фразу о том, что когда продюсер хочет экранизировать Стругацких, он покупает фантастику, а внутри обнаруживает философию. И мне понравилась фраза: для сметы это очень неловкий момент.
1: Я могу это понять, и, кстати, напомню, что в подобной ситуации оказываются все попытки экранизовать «Дюну», когда к этой книге все относятся как к некой научной фантастике.
0: А когда подходят уже к экранизации...
1: Да. Оказывается, что это философский роман, который очень сложно экранизировать, и со Стругацкими примерно та же история. Я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлены цифры, аналитика. Что же как раз аудитория-то и думает по поводу всех этих экранизаций? Рассказывай.
0: Да, сейчас узнаем.
3: Не опросы, а замеры.
0: Да, мы взяли счетчики почти 1000 рецензий на Кинопоиске, сопоставили аргументы с доступными отзывами на отзывике, рекоменды, афиши и других площадках, около 12 мы посмотрели, и анализировали 6 экранизаций от «Гадких лебедей», это 2006 год, до, собственно, новых сериалов. Сразу оговорюсь, это люди, которые сами решили написать отзыв, это важно, то есть это не критики. И, разумеется, по ним нельзя судить обо всех зрителях, тем не менее это дает какую-то картину.
1: Да, можно сразу понять, а что на самом деле нравится и что на самом деле-то и раздражает.
0: Где вот этот разрыв, да?
1: Да?
0: Да, вот у «Гадких лебедей» примерно 63% положительных рецензий на Кинопоиске. Это очень неплохой результат для Стругацких, которые мы знаем вот,
1: редко
0: тяжело,
1: кому нравится,
0: да,
1: визуально, да, если это не советская экранизация.
0: Они хвалят атмосферу, тревогу, ощущение чужого мира, вот, хотя другим мешают медленный темп повествования и непонятность, что тоже свойственно экранизациям Стругацких, да. То есть, получается, сложная фантастика зритель найти может, но
1: при
0: не все...
1: условиях. Я,
0: да,
1: думаю, что просто от самого жанра фантастики обычно ожидают некого экшена и движения, а здесь оказывается вот это вот несовпадение. Что про обитаемый остров пишут?
0: У обеих частей, мы напомним, были две части, почти одинаковая картина, положительных рецензий около 28%, то есть тут
1: мало,
0: не
1: попали. Очень мало,
0: да.
1: Хотя я напомню, фильм очень громко прокатывался и очень классный каст там был.
0: Ты помнишь, на самом деле он вообще запомнился, но почему-то,
1: да,
0: вот...
1: почему-то не понравился.
0: Да. Отрицательных рецензий около 40%, остальные нейтральные. Вот что интересно, даже в недовольных отзывах все-таки замечают, что да, это масштабно, бюджет видно, что отработали, да, костюмы, там, пейзажи, все по делу. Но пишут при этом, что очень слабый главный герой и какой-то рваный монтаж, и потеряли смысл книги.
1: Ну, то есть за заплаченные деньги зритель увидел картинку, но некого смысла не получил.
0: История не убедила, да. Часть авторов прям так и пишут. При этом второй фильм не получил резко худших отзывов, хотя собрал он совсем мало по сравнению с первой частью. Некоторые даже считают, что вторая часть была динамичнее, чем первая. Но вот падение посещаемости, продолжение оценки фильма — это все-таки разные вещи получается.
1: Именно,
0: да,
1: так. Что про современные экранизации говорят?
0: Самый показательный случай — трудно быть богом Германа, нашумевший. Да, так. На Кинопоиске Кинопоиске положительных, отрицательных рецензий поровну.

0: там по 100 с лишним, одни видят такое мощное кино о бессилии человека перед насилием, то есть уловили философию, другие просто говорят, что это почти 3 часа грязи, и историю вообще трудно понять, что хотели передать.
1: Что говорят про сериалы, которые сейчас выходят? Я напомню, что их уже 2, которые можно посмотреть. Это «Трудно быть богом» и «Полдень».
0: Да. В «Трудно быть богом» хвалят зрелищность и Безрукова, но спорят о том, не вытеснила личная история Руматы вообще главную мысль повести.
1: Любопытно, кстати. Я была на премьере, и хочу отметить, что как раз-таки в зале именно в премьерный показ Безрукова критиковали.
0: Критиковали?
1: Очень сильно,
0: не
1: да.
0: понравилось, да?
1: Да.
0: В «Полудне» замечают актеров и детективную интригу, но ругают темп, опять же, и изменение мира Стругацких.
1: И это тоже претензия. Правда, но здесь важно отметить, что «Полдень» не позиционируется как чистая экранизация, это все-таки по мотивам.
0: Да, и тут важно сказать, что пока очень мало отзывов на «Полдень», тут сложно делать какие-то выводы.
1: Давай разберемся, кто и как сейчас зарабатывает на Стругацких. Начнем с обитаемого острова, уже упомянутого. Масштаб вложений там оценивается в порядка 37 миллионов, говорю, с долларов, на проект из, напомню, 2 фильмов. По данным РБК, государство выделило тогда примерно 1 миллион, а все остальное — это частные инвестиции. Деньги пришли тогда к Бондарчуку после успеха «Девятой роты».
0: Вот по данным кинобизнеса, первая часть собрала в России и СНГ около 22 миллионов долларов, а вторая — примерно 6, сильно меньше. Вместе получается 28 миллионов, уже видно, что меньше заявленного бюджета. Еще я напомню, что от кассовых сборов продакшену достается меньше половины. Мы это часто обсуждали с тобой в эфирах, потому что забирают кинотеатры и дистрибьюторы.
1: Еще один пример — «Трудно быть богом» Алексея Германа. В российский прокат фильм вышел в 2014 году, и это тоже уже, ну, такое не кассовое, а авторское кино. Почти 3 часа, черно-белое изображение, такой тяжелый мир, в который зрителя прям погружают насильственно. И по базе кинобизнеса бюджет тогда составлял меньшую сумму, 10 миллионов долларов, а сборы около 1,5 где-то миллионов рублей.
0: То есть снова, не окупился, но объявлять картину, ты знаешь, бесполезной, наверное, тоже странно, потому что все-таки это авторское кино, у него есть художественная ценность, там, международная фестивальная жизнь, и зритель может, в конце концов, прийти к нему через годы. Поэтому тут выводы, наверное, делать сложно и будет пока преждевременно.
1: По экранизациям уже наших дней бюджеты, к сожалению, не разглашались, как и сборы. Их оценить объективно невозможно, потому что оба сериала выходят на платформах. Можно только дать приблизительную оценку. «Трудно быть богом». Напомню, он выходит в онлайн-кинотеатре «Винг». Отличается действительно масштабом съемок. Там, я напомню, были даже зарубежные. Часть снимались в Иране. Звездный каст достаточно первого такого эшелона. Там и Безруков, и Бондарчук,
0: Кологривый.
1: И Никита Кологривый. В общем, всех собрали. Внушительная господдержка. Грант проекту выдавал Институт развития интернета. По оценкам киноэкспертов, производство вот такой масштабной фантастики стоит в среднем где-то от 50 до 100 миллионов рублей за серию.
0: Вторая экранизация «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Кион Ока делают, тоже оценивается только экспертно. Здесь тоже каст: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Ермольник, Юрий Снегирь. Да, тоже госфинансирование от Ири. Оно также не раскрывает. Но мы помним, что от 30 до 70% Ири дает на такие. Да. Таким образом, общая стоимость производства получается, если про «Полдень» говорить, где-то до 500 миллионов рублей.
1: Да, он короче, чем «Трудно быть богом». Но, кстати, я напомню, что там как раз-таки съемки были не натурные, а в основном павильонные. Для них очень активно использовали вот эти современные технологии с LED-экранами, которые очень сейчас часто в Голливуде используют. Там, например, для «Дома дракона», для «Мандалорца» и для многих других проектов. В числе тех, кто активно зарабатывает на Стругацких, также книжные сети. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. И о том, как последние экранизации драйвят спрос на Стругацких, мне рассказала руководитель пресс-службы сети книжных «Читай город» Анастасия Савчук.
2: Экранизации классики всегда оживляют интерес к книгам. И последние вышедшие сериалы, фильмы по Стругацким, «Трудно быть богом», «Полдень» — это подтверждают. Но тут важно отметить, что интерес к Стругацким растет уже 2 года, и рост начался еще в прошлом году. Сейчас их доля фантастики заметно увеличилась. При этом, по данным «Читай города», после премьеры «Трудно быть богом» продажи бумажных книг авторов выросли примерно на треть по сравнению с периодом до премьеры. А сам спрос на повесть «Трудно быть богом» за месяц после выхода сериала оказался в 4 раза выше, чем годом ранее. В топе продаж за январь-сентябрь она поднялась на 2-е место, обогнав «Понедельник начинается в субботу», но лидером все же остается «Пикник на обочине». Причина такой популярности проста. Человек посмотрел сериал, заинтересовался, пошел за бумажной книгой. И тут экран не вытесняет бумагу, а скорее наоборот возвращает к ней читателя. Так что рост продаж Стругацких — это не новый разовый всплеск, а уже устойчивая тенденция, которая длится 2 года.
0: Ты знаешь, я делаю вывод о том, что Стругацкие все равно всегда хорошо продаются, и фильмы, сериалы просто чуть-чуть такой пик дают.
1: Здесь, да, даже любопытно, кого это больше драйвит. То есть больше продакшены получают от того,

0: что они экранизируют настолько прям мастодонтов отечественной фантастики, или это книжные выигрывают от того, что им дают вторую жизнь.
1: Еще любопытно узнать поколенческий срез. Кто покупает? Молодежь?
0: Ну, кстати, молодежь тоже присоединяется, ведь для них это новое, что они раньше, может быть, даже не слышали.
1: Ну, давай подведем итог. Стругацкие помогали привлекать внимание к большим экранным проектам, но даже высокий спрос на первую часть «Обитаемого острова», как мы увидели, не обеспечил возврат всего бюджета.
0: Причем финансовый результат у участников, у разных продакшенов мог различаться. Кто-то получает действительно хорошие деньги, кто-то зарабатывает на правах, кто-то получает некую монетизацию еще до самой премьеры. Инвестор, который рассчитывает вернуть вложения через прокат, зависит от того, сколько денег фильм принесет после всех вот этих расчетов.
1: Вот сейчас часть этой зависимости изменилась. Несколько партнеров, государственная поддержка, подписка, последующие телевизионные показы. У новых проектов больше способов распределить расходы и, получается, и риски, да?
0: Именно так. Но зрителю важно другое. Захочется ли ему продолжать этот просмотр? То есть, если мы смотрим фильм, это одно дело, посмотрели, обсудили и забыли. Сериал — это уже совсем другая история, и тут важно обеспечить все производство, важно купить права, добиться внимания к премьере и положительных результатов потом на выходе.
1: Ну, поэтому за нынешними экранизациями будет интересно следить и после премьеры. Если зрители досмотрят их, останутся на площадках и захотят новых историй вот из этого мира, появится основание говорить о том, что все-таки модель устойчивая, но до этого момента у нас есть новая попытка и серьезное ожидание, да. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
2: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали 2 компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: На На самом деле маркетинг и продажи — это, в моем понимании, два направления.

0: направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
2: Рынки. Главное.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17:10 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 2400 сверкающих пайеток и обычный стеклярус, но рекордные 32,5 миллиона долларов на аукционе – это легендарные рубиновые туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Фантастическая стоимость голливудского кинореквизита образца 1939 года обусловлена не ювелирными материалами, а его беспрецедентной культурной ценностью.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Производство автомобилей «Теннет» на заводе в Калуге временно приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе АГР холдинга. Как уточнили в компании, возгорание ликвидировано, есть пострадавшие среди сотрудников. Облачная платформа Яндекса для создания ИИ-решений AI Studio заработала в штатном режиме, сообщается на сайте Яндекс Клауд. Ранее в Яндексе рассказали, что договорились с провайдерами VK Cloud, Selectel и K2 Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак на ЦОДы. Несколько модулей дата-центров в Калуге полностью выведены из строя после ударов дронов. Часть инфраструктуры пострадала при атаке беспилотников в Рязанской области. Минцифра объявила о намерении контролировать обоснованность тарифов на услуги связи, установив ориентиром для их роста размер индексации коммунальных платежей. Ведомство подчеркивает, что повышение цен должно подкрепляться инвестициями в модернизацию инфраструктуры и развитие отечественного оборудования. При этом любые спорные вопросы могут уходить на проверку в ФАС. Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Кирилл Сыпало и его зам Елена Баханова находятся под следствием, сообщили в институте, пишет ТАСС. В РИО главы ЦАГИ назначен зам гендиректора Александр Медведский. Институт работает в штатном режиме, отметили в учреждении. Американская компания Netflix планирует уволить около 5% своих сотрудников в рамках внутренней реструктуризации. Всего штат компании насчитывает 17 тысяч человек. Как сообщает издание ПАК, сокращения связаны с замедлением роста вовлеченности пользователей платформы и давлением на бизнес после провала сделки по покупке медиагиганта Warner Bros. Официально о решении могут объявить уже на следующей неделе. Больше новостей в наших каналах Telegram и Максим.

0: РБК отрасли.
1: В Москве прошел форум «Цифровые решения», на котором участники из всех отраслей экономики обсудили цифровую трансформацию страны. Отдельный трек деловой программы посвятили кибербезопасности. Также на форуме «Альфа-страхование» предложило участникам пройти киберчекап. В рамках запуска нового сервиса для бизнеса компании могут пройти экспресс-проверку киберрисков, получить карту угроз, рекомендации по их устранению и персональное предложение по страхованию. Ирина Алпатова, заместитель генерального

0: директора по корпоративному страхованию «Альфа-страхование» отметила, помимо оперативного возмещения ущерба, задача страховщика – помогать бизнесу снижать риски и минимизировать вероятность наступления страхового случая. В киберстраховании эту задачу решает киберчекап. Он позволяет оценить действующую систему защиты компании и подготовить рекомендации по ее усилению. Такой подход помогает бизнесу устранить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники.
1: РБК отрасли.
2: Вы слушаете радио РБК. Минтруд России обновил список профессий, на которые запрещено брать несовершеннолетних. Так, согласно новому перечню, детям запретят работать в игорном бизнесе, ночных клубах, в моргах, скотобойнях, хосписах, ритуальных конторах и психоневрологических лечебницах. Также несовершеннолетних не примут на работу с возбудителями инфекционных заболеваний, не допустят к добыче нефти и строительству метро. При этом Минтруд убрал прямой запрет на трудоустройство в приемнике для бездомных и работу с рентген-установками. О чем говорит обновленный список? На связи со студией юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южалин. Александр, добрый день. Почему в хоспис нельзя, а в приемник, например, можно?
3: Да, здравствуйте. Ну, здесь, наверное, нужно начать с общего требования, которое предусматривает Трудовой кодекс в части запрета для работы несовершеннолетних на тех работах, которые, ну, как-то могут навредить здоровью несовершеннолетнего, ну, в том числе его психологическому здоровью. Ну, и тут, по-видимому, при разработке нового перечня вот этих вот работ, на которых запрещено будет работать несовершеннолетним, эксперты, специалисты посчитали, да, что работа в хосписе, ну, она, вероятнее, более может причинить вред вот этому психологическому здоровью для несовершеннолетних, нежели, например, работа в приемнике для лиц без определенного места жительства. Если говорить на там мой субъективный взгляд, ну, мне кажется, тоже в этом есть какой-то смысл, потому что тоже, на мой взгляд, работа в хосписе, мне кажется, наиболее такая эмоционально сложнее, психологически сложнее, чем работа, например, с бездомными людьми. Поэтому такой список есть, как бы спорить и обсуждать можно, да, почему те или иные виды работы вошли, но вот так решила комиссия в лице экспертов из различных отраслей Минтруда, и Минздрава, и Роспотребнадзора, которые решили, что такая работа, по-видимому, не будет как-то плохо, негативно влиять на...
2: Ну да, работа с рентген-установками, она очень полезна для молодых людей, несовершеннолетних, по всей видимости, раз она ушла из прямого запрета. Ну, давайте продолжим дальше размышлять. Те, кто сейчас так или иначе работает на местах, попавших под запрет, что с ними будет? Их уволят?
3: Ну, что касается увольнения, на мой взгляд, нет, увольнения быть не должно, потому что у нас такого основания нет, по крайней мере, в законе. То есть у нас есть в Трудовом кодексе основания для увольнения в том случае, если изначально при приеме на работу были нарушены какие-то запреты. Но поскольку при приеме на работу этих запретов еще не было, то уволить по этому основанию нельзя. Но и в целом, мне кажется, что такие случаи маловероятны, поскольку вот при первом анализе нового перечня там больше идет смягчение данных условий. То есть, наоборот, разрешаются работы, которые ранее были запрещены. То есть те же самые, да, работы с бездомными людьми или с рентген-установками. Поэтому, скорее всего, наоборот, здесь будет история, когда не было возможности работать, а теперь она появилась. Потому что новых ограничений, ну, как я вижу, там особо нет. Но даже если они будут, то формально уволить только потому, что ввели новый перечень, нельзя. То есть, по-видимому, здесь работодатель будет вынужден предложить иную работу, если она есть, ну или как-то иначе решать вопрос, то есть расторгать трудовой договор по иным основаниям. да, там, в том числе соглашение сторон, ну или как крайний случай сокращать данную должность, потому что человек там больше не может.
2: Будем, да, будем следить за развитием событий и фиксировать такие факты, если они будут. На прямой связи с нашей студией юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южанин. Новый список включает 69 видов работ, на которые нельзя будет нанимать несовершеннолетних. Они разделены на несколько категорий. Приказ вступит в силу.

0: ВК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. Мини-MBA от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
1: Вы слушаете радио РБК. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, который продлится как минимум до конца 2027 года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Контрфокуса». При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На начало октября их было почти 222 тысячи, на 5% больше, чем год назад. По словам Ирины Благовещенской, за статистикой ликвидации скрываются разные процессы.
2: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытия и в том числе открытия заведения общепита нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины. Картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
1: Хорошо, давайте разбираться подробнее в запчастях. Давай, какие давай. Закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
2: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налогово ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы.
1: У нас в первом полугодии... Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
2: Да, они закрываются. Плюс у нас налогово пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу у вас ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
1: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят в доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее?
2: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это наши налоговые реформы и обеление, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
1: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
2: Я считаю, что, еще раз повторю крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится и продлится как минимум весь 2027 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки от 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
1: По данным чек-индекса, с января по август число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. Американская Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает приобретение международных активов Лукойла, пишет Рейтер со ссылкой на представителя Carlyle. О причинах отказа от участия в переговорах по сделке не сообщается. Больше корпоративных новостей прямо сейчас.
3: О чем говорят отрасли?
4: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. 9 из 10 молодых россиян уже используют технологию искусственного интеллекта. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер также отметил, что ИИ может вытеснять привычные рабочие задачи быстрее, чем экономика создает новые. Это значит, что образование должно успевать за изменениями. В Минпросвещение и Минобр...

0: науки сегодня сообщили о введении соответствующих предметов в школах, колледжах и вузах.
1: Технологии.
0: Минцифры России планируют закрепить законодательные требования к минимальной скорости интернета в многоквартирных домах. В рамках реформы связи в течение ближайших 10 лет у каждого абонента должна появиться техническая возможность подключить скорость не менее 1 гигабита в секунду на домохозяйство. Для того, чтобы обеспечить такую высокую пропускную способность, провайдерам потребуется модернизировать инфраструктуру.
1: Финансы.
0: Количество частных инвесторов на Мосбирже по итогам сентября увеличилось на 244 тысячи и достигло отметки 42,7 миллиона человек. Суммарно они открыли почти 82 миллиона брокерских счетов. Как сообщила торговая площадка, реальную активность на рынке в прошедшем месяце проявили почти 3 миллиона человек. В сентябре частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 237 миллиардов рублей, направив основную сумму в облигации.
1: Строительство.
0: На рынке массовых новостроек Старой Москвы наблюдается дефицит предложения, отмечают эксперты. Они объясняют это тем, что в 2026 году не стартовал ни один новый проект. Предложение массовых новостроек в Москве снизилось за год почти на треть.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Россияне распробовали чайные церемонии. С начала года спрос на их проведение вырос сразу на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Авито услуги. По мнению аналитиков, этот формат востребован благодаря глубокому погружению участников в процесс. Рост интереса к чайным церемониям подтверждают и участники рынка. По словам сооснователя мастерской «Чайные дела» Дениса Николаева, таких проектов становится все больше. Среди причин популярности – развитие культурных связей с Китаем и желание людей справиться со стрессом.
3: Замечаем это просто именно по рынку, потому что больше проектов появилось, проекты же просто так не появляются, значит спрос есть, и люди ищут, и другие люди отвечают им созданием такого продукта.
2: А чем, на ваш взгляд, объясняется интерес к чайной культуре?
3: Тут много факторов складывается, как мне кажется. Первое, в принципе, что мы изначально вообще исторически были достаточно чайной страной долгое время, со своими традициями, со своим интересом, это раз. Во-вторых, люди, некоторые наши учителя по 40 лет прикладывают усилия, чтобы заинтересоваться нас чаем. И третье, как мне кажется, это то, что в Китае стали больше ездить, соответственно, появился вот этот вот, культурный больше обмен. И четвертое, потому что чай хороший способ справиться со стрессом.
2: Согласен. А кто основные заказчики Денис чайных церемоний и сколько стоит организовать такую церемонию?
3: Обычные люди, просто мы с вами, любой человек от 12 до 112 может быть заказчиком чайной церемонии. И, знаете, сколько стоит чайная церемония? Это такой вопрос очень широкий. То есть можно взять чайник из бабушкиного сервиза, взять, купить немножко хорошего чая, отложить телефон, включить спокойную музыку и час спокойно, внимательно попить чай. Это тоже чайная церемония. Можно поехать в Китай, выбрать там самую исторически достоверную чайную, будет стоить как квартира в Москве. То есть разброс очень большой и зависит все от того, где, кто, когда, какой чай. У нас, к примеру, от 600 рублей.
2: На человека, да. Хорошо, а какие сорта чая сегодня наиболее популярны? Люди вообще разбираются в России в сортах чая китайского, в частности?
3: Кто начинает ходить в клубы или читать в социальные сети, начинает разбираться, да, что их много. Да все те же самые. Красный чай, который мы по привычке черным называем, популярный летом, зеленый, и луны темные, прогретые, особенно когда начинается холодная погода, и с ними как-то особо уютно пить чай.
2: А меняются как-то вкусы россиян со временем? Может быть, за последний год стали лучше разбираться, если можно так выразиться, в сортах, и говорят уверенно, там, в первый же приход, а мне, пожалуйста. И далее называют какие-то сорта, которые там до этого не очень были активны в продажах.
3: Есть, появляется, говорю, потому что медиасфера, социальные сети дают большое количество контента, люди так или иначе его видят, интересуются. Интерес смещается от простых ароматизированных чаев, таких недорогих, уже действительно чаям, которые имеют смысл пробовать, пить внимательно, стараясь насладиться процессом от первой заварки до последней. Понимаете, разброс чая – это очень сложная история про ценообразование чая в Китае, потому что лучше всего иллюстрирует поговорка, что чай стоит столько, сколько ты готов за него заплатить. Поэтому дорогой или дешевый, все в сравнении познается.
2: Чайная церемония зародилась в Китае в 7-9 веке, в эпоху династии Тан, когда чай перестал быть только лекарством или средством для бодрости монахов и превратился в самостоятельную культуру. По данным участников рынка, сейчас чайная церемония длится от 40 минут до полутора часов, а в средневековом Китае за чаем могли провести половину дня.

0: Егор Демин против Леброна Джеймса. Как завершился предсезонный матч между баскетбольными клубами Бруклина и Филадельфия? Никита Кучеров ассистирует и побеждает. С каким счетом завершилась встреча НХЛ Тампа-Миннесота? И почему главный тренер Манчестер-Сити сохраняет спокойствие, даже несмотря на грандиозный финансовый скандал с клубом? Егор Белов расскажет подробнее.
1: Спорт на РБК. Егор Демин обыграл Леброна Джеймса и забросил мяч в кольцо. Российский защитник Бруклин Нетс готовится ко второму сезону в Национальной баскетбольной ассоциации. Бруклин встретился с Филадельфией Сиксерс в предсезонном матче. Россиянин попал в стартовую пятерку. С первых минут вышел на паркет и Леброн Джеймс, который летом перешел в Филадельфию из Лос-Анджелес Лейкерс. 41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком, начавшим предсезонный матч NBA в стартовом составе. В первой четверти Демин сумел обыграть звездного форварда и завершил эпизод точным броском. Бруклин в итоге победил 114-108. Россиянин был одним из лучших на площадке. Главный тренер Бруклин Нетс Жорди Фернандес отметил прогресс 20-летнего защитника. Демин начал действовать гораздо агрессивнее, сказал тренер. Леброн Джеймс набрал в этом матче 10 очков. Сезон в NBA начнется 20 октября. Две передачи Никиты Кучерова помогли Tampa Bay Lightning обыграть Minnesota Wild в матче Национальной хоккейной лиги. Поединок был домашним для молний. Открыл счет нападающий Тампы Энтони Чирелли. Хозяева льда очень быстро увеличили преимущество. Кучеров ассистировал Джону Карлсону. После первого периода счет был 2-0 в пользу команды Кучерова. Квин Хьюз в начале второй 20-минутки сократил отставание в счете. Карлсон чуть позже оформил дубль, вновь забив после передачи российского нападающего. В конце второго периода отличился форвард Миннесоты Блейк Коулман после паса еще одного российского нападающего Кирилла Капризова. В третьем периоде голов не было. 3-2 победа Тампы. У Кучерова один гол и 5 передач на старте сезона. Главный тренер Манчестер-Сити Энцо Мареско заявил, что сохраняет спокойствие, несмотря на финансовый скандал. Ранее независимая комиссия признала клуб виновным в серьезных нарушениях правил лиги. Сообщалось, что клуб могут оштрафовать, лишить титулов и даже отправить в другой дивизион. Тренер рассказал об обстановке в команде.
2: Честно говоря, я очень спокоен. Руководство клуба высказалось предельно ясно. Мы полностью доверяем клубу. Для нас главное контролировать футбольную сторону. Игроки вернулись из сборных, они с нетерпением ждут следующих двух матчей. Мы лидируем в премьер-лиге. Футболисты сосредоточены. Они совершенно не беспокоятся о других моментах. Они профессионалы. Впереди у нас встреча с Ливерпулем на Энфилде. Мы постараемся победить вместе с нашими болельщиками.
1: Российская футбольная премьер-лига возвращается после паузы на матчи сборных. В пятницу стартует 10-й тур. Ну а в субботу, 10 октября, друг с другом сыграют клубы, претендующие на чемпионство. Краснодар принимает «Зенит». Прямо сейчас «Быки» лидируют в премьер-лиге. Краснодар опережает ближайших преследователей «Спартак», «Московская Динамо» и «ЦСКА» на 2 очка. Краснодарцы отлично стартовали, одержав 6 побед подряд. Но потом, перед международной паузой, трижды сыграли в ничью с «Крыльями Советов», «Акроном» и «Оренбургом». Смогут ли «Быки» прервать серию и, наконец, одержать победу? Еще до начала матча стороны повздорили из-за билетов. Представители «Зенита» рассчитывали получить 3000 гостевых билетов, в то время как получили от Краснодара 1000. Клуб из Санкт-Петербурга обратился в Российский футбольный союз с просьбой вмешаться в спор. «Зенит» занимает 5-е место в чемпионате. От Краснодара отстает на 3 очка. То есть в случае победы гости догонят краснодарцев. Игроки «Зенита» не лучшим образом начали чемпионат. Потерпели в 9 турах 3 поражения от «Спартака», «ЦСКА» и «Родины». В прошлом сезоне команды дважды играли друг с другом в чемпионате. «Зенит» победил в гостях 2-0, а в Санкт-Петербурге клубы разошлись миром 1-1.
3: РБК «Отрасли».
4: Дарвиновскому музею 119 лет. Он был основан 7 октября 1907 года зоологом Александром Федоровичем Котцем. Сегодня это крупнейший естественно-научный музей Москвы и единственный в стране, посвященный эволюции живых организмов. Только в прошлом году его посетили более 680 тысяч человек. За 119 лет музей прошел путь от частной коллекции чучел в учебной аудитории до современного интерактивного пространства. Сегодня его экспозиции рассказывают о происхождении человека, многообразии жизни на Земле и взаимоотношениях человека с природой. В фондохранилище Дарвиновского музея более 400 тысяч экспонатов. Помимо основного собрания палеонтологии, тут работают выставки.

0: «Мой любимый динозавр» и «Белый клык». Посетители музея могут познакомиться с сотрудниками таксидермической мастерской и узнать секреты изготовления и реставрации чучел. А еще можно увидеть новый экспонат – модель корабля «Бигль», судно, на котором молодой Чарльз Дарвин совершил историческое 5-летнее кругосветное путешествие. Все экскурсии музея можно найти на сервисе «Мосбилет».
1: РБК «Отрасли». Технологии и тренды.
2: Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение — сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать тоньше. Но вообще сенсорный Mac — довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5 Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 — это 20%.
3: Нет, согласен.
4: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
5: Привычные вещи по уходу за питомцем становятся технологичнее. Автоматизированные кормушки, поилки, трекеры активности и GPS-ошейники. Новый тренд – девайсы для домашнего груминга. Набирают популярность специальные бесшумные пылесосы, которые собирают шерсть непосредственно в процессе стрижки. Они оснащены безопасным триммером, многоступенчатым фильтром и регулируемой силой всасывания. Такие гаджеты не заменят полноценный салон, но упрощают рутину, экономят бюджет и берегут спокойствие животного.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуо, Лиси, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
1: – не одно и то же.
5: Новости сообщают факты.
1: Но значение они приобретают только в контексте.
5: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
5: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан с

0: блока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Часть функций Алисы AI временно недоступна. Ответы нейросети могут приходить с задержкой. На станциях возможны паузы перед ответом, а отдельные устройства умного дома могут работать нестабильно, сообщила команда Алисы. Причиной стали повреждения двух дата-центров Яндекса после атак дронов в Сасово и Калуге. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого из-за атаки дронов в Брянской области 8 октября, где пострадала белорусская гражданка. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков, украинский беспилотник нанес удар по грузовику с белорусской регистрацией. Стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ, заявили в Минцифры. При этом любой рост цен должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей. В министерстве подчеркнули, что обеспечат контроль за ситуацией. 7-летний бюджет стран Евросоюза, запланированный ранее почти в 2 триллиона евро, могут сократить на 200 миллиардов евро. Об этом сообщает политика со ссылкой на дипломатов ЕС. Пересмотр бюджета на 28-34 годы должен состояться 10 октября, утверждают источники издания. Предполагается, что инициатором станет Ирландия. Урезать бюджет планируется за счет сокращения финансирования внешнеполитической деятельности и помощи зарубежным странам. Совет ЕС исключил Панаму и Вьетнам из списка несотрудничающих с блоком налоговых юрисдикций. Решение связано с проведением реформ в Панаме и выполнением рекомендаций ОСР во Вьетнаме. BMW отказалась предоставить служебный автомобиль для нового председателя парламента немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Решение было принято после избрания на должность представителя партии «Альтернатива для Германии» Тобиаса Рауша, сообщает Die Zeit. Причины решения BMW не раскрыли. Больше новостей на сайте РБК.
2: В 17.03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Но в части индекса Московской биржи видим разворот в зеленую зону на 0,3%. 2320 пунктов к данной минуте. И есть у меня ощущение, что этот разворот связан с некими заявлениями о скором телефонном разговоре. Но будем следить за развитием событий. Облачная платформа Яндекса для создания ИИ-решений AI Studio заработала в штатном режиме, сообщается на сайте Яндекс Клауд. При этом часть функций голосового помощника Алиса пока недоступна, ответы нейросети могут приходить с задержкой, а некоторые устройства умного дома работать с перебоями. В Яндексе также сообщили РБК, что договорились с облачными провайдерами Selectel, K2 Cloud и VK Cloud об упрощенном подключении к гибким финансовым условиям для клиентов, пострадавших от атак.

0: беспилотников на дата-центры. Это позволит быстрее перенести их инфраструктуру. Ранее пользователи жаловались на новые сбои и неполадки в Яндексе. Это сервисы «Музыка» и «Еда». В частности, нельзя было сделать заказы или вернуть деньги. Такие данные приводил с сайта Down Detector. Не открывался и сайт онлайн-площадки Stepik. Она предлагает онлайн-курсы для школьников. Также в Яндексе сегодня сообщили о выходе из строя центра обработки данных в Калуге. Часть инфраструктуры получила повреждения, несколько модулей центра обработки данных перестали работать, пострадавших, к счастью, нет. В компании предупредили пользователей о том, что часть сервисов может работать с перебоями. Сейчас специалисты Яндекса продолжают восстанавливать сервисы и оценивают состояние инфраструктуры. Назвать сроки полного восстановления оборудования сложно, отметили в компании. Гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин в нашем эфире рассказал, что есть несколько способов уберечь данные в случае повреждения ЦОД.
1: Разворачивается полная копия необходимого ресурса или необходимой информации на другой географической площадке у другого вендора. Таким образом, в случае, если одна площадка по какой-то причине офлайн, то в течение какого-то времени происходит переключение на другую площадку. Это мы, в принципе, и наблюдали накануне, что все эти механизмы сработали штатно. То есть, таким образом, конечно, каких-либо там серьезных последствий, я не думаю, что для российского IT-рынка будет заметно. Но, конечно, это скорее будет некоторым сигналом для тех компаний, для тех сервисов, которые не имеют географического распределения, что необходимо в экстренном случае об этом позаботиться. Владельцу ресурса не нужно думать о том, как защитить ЦОД. То есть ему нужно позаботиться о том, что арендовать точно такой же сервер в какой-то другой географической локации у другого провайдера. Желательно даже, чтобы были разные провайдеры, чтобы таким образом еще и киберриск, скажем так, тоже от него подстраховаться.
0: Согласно открытым данным, ЦОД Яндекса в Калуге – один из самых мощных объектов компании. Его открыли 3 года назад, там расположены 3800 серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составляет 63 мегаватта. Добавлю, что средства ПВО в ночь на пятницу сбили в Калужской области 26 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Шапша. По его данным, пострадали 9 человек, 5 из которых госпитализированы. Отмечу, что об ударе по объектам Яндекса власти не сообщали. Атаки на объекты Яндекса под Рязанью накануне и в Калуге этой ночью могут привести к тому, что клиенты начнут искать резервные дата-центры, а сами владельцы ЦОДов лучше их защищать от физического воздействия. Такое мнение выразил директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов, но он допустил, что в этом случае цена услуг ЦОДов может вырасти.
2: В ходе любой этой крупной компании может жить огромное количество различного софта разных самых бизнесов. Именно поэтому у вас одна компания страдает, а другая нет. Естественно, инвестиции в строительство, в том числе ЦОДов, работающих с системами искусственного интеллекта, это колоссальные инвестиции. И у вас в рамках SLA прописывается с уже конечными клиентами отказоустойчивость там на определенном уровне. Например, что система может не работать там 2 минуты в год. Там действительно обычно измеряется это тысячными, десятитысячными долями. Для обеспечение такой бесперебойности вам требуются и системы резервные какие-то, вам требуются очень сложные системы электроснабжения. Если вы еще начинаете закладывать в машинную часть, которая будет защищать это буквально физически, ваша стоимость может возрасти кратно.
0: Накануне ЦОД Яндекса под Рязанью остановил работу после удара беспилотников. В компании допустили, что дата-центр вряд ли получится восстановить. На этом фоне начались сбои в приложениях самой компании. Неполадки фиксировались и у десятков сторонних компаний, которые не связаны с Яндексом. Они возобновили штатную работу вечером. Маркетплейсы смогут проверять товары перед продажей через единый государственный сервис. Правительство предоставило торговым площадкам бесплатный доступ к системе, которая объединяет данные из 9 государственных реестров. Об этом сообщает ТАСС. С ее помощью маркетплейсы смогут проверять регистрацию лекарств, БАДов, сертификаты соответствия и другие обязательные документы. Буквально через минуту в нашем эфире радио и телеканалы РБК заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий расскажут, как получить статус квалифицированного инвестора. Подобный эксперимент сегодня был и в нашем эфире ранним утром. Как подготовиться к экзамену, насколько сложно его сдать и какие возможности открывает новый статус, а еще истории тех, кто уже прошел испытания, отзывы инвесторов и оценка того, как экзамен повлияет на российский

0: и финансовый рынок. Программа «Рынки главные» через минуту.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.

0: «Все-таки главное».
1: Почти на 2% падали акции «Лукойла» на рекомендации Совета директоров по дивидендам долгожданным. 535 рублей на акцию за 9 месяцев этого года. Дивдоходность чуть меньше 10%, 9,6 примерно. Не так уж, в общем, мало, но рынок ждал больше. У некоторых аналитиков прогнозы доходили до 780 рублей на бумагу. Но наши ожидания, наши проблемы, что тут поделать. Зато вот сейчас прямо «Лукойл» отрастает почти на 0,7%. Тоже парадоксально, потому что растет он, кажется, на новости, что группа «Карлайл» американская больше не рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Логичный российский рынок. В эфире телеканал РБК и радио РБК «Рынки. Главное». Подводим итоги этой недели. Дадим прогнозы некоторые по курсу рубля на фоне резко выросших с этой недели как раз валютных операций Минфина и Центробанка. Ну а главной нашей темой станет экзамен на статус квалифицированного инвестора. С 31 августа официально его начали принимать, а вот начали ли сдавать? Многие ли на этом экзамене проваливаются? И как вообще правильно к ним подготовиться, чтобы не попасть на пересдачу? На платную пересдачу. Обо всем этом поговорим. Пока прошу вас написать мне скорее в Телеграм радио РБК. Вы пробовали сдать экзамен на квала? Хотя бы вот этот вот тестировочный такой пробный вариант, бесплатный, просто чтобы проверить свои знания. Пытались или нет? Какой у вас вывод? Удалось, не удалось? Нужен ли вам в принципе статус квала? Если нужен, то для чего? Пишите Телеграм радио РБК. Со мной сегодня в студии Михаил Мамута, заместитель председателя Банка России, и Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации, родители экзамена на статус квал-инвестора. Здравствуйте.
2: Мы добрый вечер. Отцы? Добрый пятничный вечер. Ну, отец напротив сидит. Мы, скажем так, благословили эту историю, но все-таки родителями не
1: отец
2: являемся.
1: Отец и крестный отец.
2: Да,
1: вот
2: можно так. Можно
1: вас, если
2: в хорошем смысле этого слова, ладно?
1: Да. Хорошим, хорошим. Да. Сейчас подробно про экзамен поговорим. Пока я коротко о ситуации на рынке хочу к этой минуте рассказать. Индекс Мосбиржи у нас приободрился тоже внезапно, может быть. Вот единственное, с чем я могу, наверное, эту бодрость связать, это заявление Дмитрия Пескова о том, что скоро состоятся переговоры, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. 0,6% прибавляет индекс Мосбиржи к этой минуте. Рубль у нас тоже под вечер пятницы решил вдруг укрепляться. Биржевой юань сейчас теряет 1 копейку на межбанке. Доллар и евро снижаются, ну, где-то на 20-40 копеек. Вот в таком диапазоне евро теряет больше. Что касается нефти, то она сегодня тоже в слабом минусе, чуть больше процента теряет, но все еще пока держится выше отметки $103 за баррель. Сегодня нефть немножко подуспокоилась после вчерашних почти $106, после заявления Дональда Трампа, что США все-таки, пожалуй, не будут пока атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Хотя Минэнерго США вот сегодня как раз сообщила, что баррель Brent на споте в Европе торгуется уже по $125.5. Золото прибавляет сегодня в районе 1%, торгуется чуть выше отметки $4180 за унцию. Но если очень коротко об отдельных историях, каких-то самых ярких и важных на российском рынке говорить, то в абсолютных лидерах падения среди бумаг индекса сегодня весь день Яндекс. На минимальной просадке теряли они больше 4,5%. Сейчас чуть подуспокоилось это падение. Понятно, что причиной стала новость о второй уже за последние два дня атаке на инфраструктуру Яндекса. Компания

0: сообщила о повреждениях дата-центра в Калуге, о том, что несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Вот команда голосового помощника Алиса сейчас сообщила, что Алиса сегодня, к сожалению, не на все, наверное, ваши вопросы сможет ответить. И даже система «Умный дом» может работать с перебоями, так что поберегите сегодня Алису, наверное, особо ее не мучайте. Василий, вот я сначала вас как, не как родитель экзамена на квал, а как финансиста, прежде всего, с огромным стажем, спрошу. Вот вы сейчас на российские акции как смотрите? Вот именно на акции. Частному инвестору от них пока лучше подальше держаться или, может быть, как раз пора заходить?
1: Осторожно.
0: Субъективное мнение,
1: да,
0: без инвестирования.
1: Я бы смотрел как осторожно.
0: Как осторожно?
1: Да.
0: Вы то есть, в рынке вообще сейчас со своим портфелем собственным лично?
1: Вы знаете, есть такая практика, если ты занимаешься финансовым рынком, то ты, соответственно, не занимаешься торговлей. Вот я в какой-то момент выбрал то, что как бы для меня, ну, условно говоря, есть, конечно, какой-то портфель, но я не торгую, и это скорее консервативные методы вложения, потому что мне некогда заниматься там активной торговлей.
0: Ну, у Михаила еще больше ограничений, поэтому вас я не буду мучить на этот счет.
2: Давайте. Спасибо большое.
0: Обращайтесь. К нашей основной теме перейдем. Как я уже сказала, с 31 августа можно сдать в России экзамен на статус квалифицированного инвестора. Его проводит как раз Национальная финансовая ассоциация. Вы выдаете сертификат «Квалифин».
1: Да.
0: И платформа «Финуслуги». Тут получают инвестиционный сертификат Московской биржи. Во-первых, эти сертификаты отличаются как-то между собой? Какой круче?
2: Ну, я не думаю, что их кто-то сравнивал на крутость. Они преследуют одну и ту же цель – подтвердить квалификацию человека, который считает, что ему достаточно знаний для того, чтобы торговать сложными финансовыми инструментами.
0: А экзамены одинаковые? Вопросы одни?
2: Нет, конечно, разные. Разные. И, разные. Безусловно, мы как раз не стремились к унификации. Какой смысл делать тогда разные принимающие организации?
0: Мне казалось, что это как ЕГЭ, что есть какая-то базовый набор, там, не знаю, из 200 вопросов,
2: нет,
0: и вот надо на 50 ответить.
2: Не совсем. ЕГЭ – это система тестирования, которая работает для неквал-инвесторов, для получения или проверки знаний, для допуска к отдельным видам сложных фининструментов. А это скорее экзамен на поступление в ведущие вузы, которые, знаете, у нас в дополнение к ЕГЭ есть еще такой экзамен.
0: Это получается, если все вопросы разные.
2: Они разные, но они структурированы с точки зрения отношения этих вопросов к тем сложным финансовым инструментам, которые могут приобретать квалифицированные инвесторы.
0: Окей, то есть у обеих площадок была единая цель проверить,

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Анонимный биткоин?
4: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
3: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
4: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
2: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире Радио РБК.
6: Складывается впечатление, что США бьют наших.
7: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Рынки главные.
8: Рынки главное, совместный эфир телеканала и радио РБК. Мы продолжаем. А рынок продолжает свой не слишком бодрый, но все-таки отскок. 0,55% прибавляет к этой минуте индекс Мосбиржи. 2323

три пункта вот на этой отметке мы сейчас стоим. Если говорить про лидеров роста и падения, то во второй категории в лидерах падения по-прежнему лидирует Яндекс, больше 4% к этой минуте. Лидер роста сегодня МКБ, плюс 4,35%. За ним почему-то идет Полюс, плюс 3% с лишним. Может быть, потому что бумагу сильно уронили во все предыдущие дни. Может быть, какие-то надежды, что вот для Полюса как-то по-особому настроят вот этот налог на сверхдоходы. Ну, в общем, продолжаю настаивать на логичности, в кавычках, российского рынка акций. Но я напомню, что в студии со мной сегодня Михаил Мамута, заместитель председателя Банка России, и Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации. И обсуждаем мы сегодня экзамен на статус квалифицированного инвестора, который в России начали принимать с 31 августа. И теперь можно просто сдать этот экзамен, чтобы стать... Просто это я, конечно, преувеличила. Можно сложно постараться и все-таки сдать этот экзамен. И стать квалом, и не нужно будет подтверждать уже это гордое звание ничем, ни имуществом, ни доходами, ни оборотами, ни каким-то еще образованием. Теперь для тех, кто даже не заглядывал в какой-то примерный перечень этих вопросов, действительно нет полного списка вопросов. Михаил в первой части нашего эфира объяснил, почему его нет и не будет, и вопросы эти будут меняться. Но есть вот некоторые такие демо-версии этого экзамена, бесплатные, где можно свои силы попробовать. Нашла я несколько примеров, вопросов просто для тех наших зрителей и слушателей, которые не заглядывали, чтобы им, в принципе, понять, вот стоит прямо сейчас начинать пробовать сдавать этот экзамен или нет. Кстати, спасибо огромное за все те истории, что вы нам прислали про свой опыт сдачи или не сдачи этого экзамена. Призываю вас, присылайте нам еще телеграм радио РБК. Ну и, кстати, высказывайтесь, пожалуйста, насчет того, нужен вам статус квала или не нужен. Если вот он вам нужен, то для чего, для каких конкретно инструментов, что вы считаете таким особенно для себя перспективным и привлекательным, что готовы потратить силы.

0: банка, находящаяся на АЭ, идет перечень вот этих счетов.
1: А вот зачитайте, а мы с
0: Михаилом кредитная сейчас... карта, брокерский счет, вклад или депозит, текущий дебетовый счет, накопительный счет и в процессе перечисления по поручению клиента. Вот очень элегантный вопрос, и мне интересно, как бы вы ответили.
2: На что, экзамен в прямом эфире? Ну, я не против, если есть желание.
1: Давайте, Михаил.
2: Но все же знают, что в системе страхования вкладов страхуются остатки физических лиц на счетах в банках. В сумме до, ну и дальше по тексту.
1: Да. 1,4. Да. Василий, да. Мне кажется, вы хотите нас немножко ввести в заблуждение, чтобы все бросились сдавать этот экзамен, потому что если там такие вопросы, что страхует АСВ и что такое ликвидность, то все желающие и нежелающие легко сдадут этот экзамен. Давайте по правде поговорим, да? Мне кажется, гораздо больше там задачек на очень сложные расчеты. Например, там, рассчитайте внутреннюю норму доходности для проекта со следующими входными данными. Первоначальные инвестиции такие-то, денежные потоки такие-то. И вот это все надо быстренько сделать, да?
0: Давайте, хорошо, простой пример. Про ИИС, если поговорить, инвестор нес на ИИС 300 тысяч рублей. Так. Одна цифра. Вторая цифра. Ставка по возврату на вычету 13%. Вторая цифра. Третья. За этот же год он уплатил на ДФЛ 25 тысяч рублей. Простой вопрос. Сколько он получит вычет?
1: Ну, тут действительно обычного калькулятора...
0: Ну, я вам скажу так, если 13%, 13% от 300,
1: а вы можете в уме посчитать?
0: Это 39 тысяч.
1: А вы можете в уме посчитать?
2: 13 от 300, да.
0: Да, 39, соответственно, 25 он получил в НДФЛ, ну, и там еще есть пару цифр для того, чтобы отвлечь внимание. Так вот, вопрос простой, сколько он вернет? И все очень просто, он вернет ровно столько, сколько он заплатил. То есть 25 тысяч заплатил, несмотря на то, что 39 тысяч это 13%, но вернет он только 25, потому что он заплатил 25.
1: Все. Как будто это на логику больше задачи, да, а не на расчеты. Я все-таки хочу подчеркнуть, что там действительно много вопросов на расчеты. Но вот есть еще вот такие, например. Вот еще один пример приведу. Вопрос. На что инвестору следует прежде всего обращать внимание при покупке облигаций с валютной привязкой? Варианты ответов. Тут секундомер такой должен, знаете, тикать и нагнетать обстановку. Первый вариант. На эффективную доходность и курс валюты. На НКД и цену в процентах от номинала. На цену в процентах от номинала и на дату погашения. И четвертый вариант ответа. На наличие опциона call. Вот я, честно говоря, не уверена, что тут есть какой-то правильный один ответ. Но я не заметила там...
2: Там надо выбрать один вариант или допускается множественный ответ?
1: Один. Вот тут, Наталья, вот вы как
2: просто выберете? Вы же какие-то тестовые выбрали вопросы.
1: Да.
2: Ну, я не уверен, они откуда вообще взялись. И насколько они соответствуют вопросам из экзамена. Это вы взяли с сайта НФА? Элин, можно я?
1: Вы знаете точно ответ.
2: Можно я один комментарий дам?
1: Да, да.
2: Мне кажется, он важный. Вот мы сейчас с вами вещаем, вы вещаете на большую аудиторию розничных инвесторов.
1: Так.
2: Я думаю, что просто статистически большинство из них не квалы. И может сложиться впечатление, чтобы мы не попали в эту ловушку, что статус квала нужен для того, чтобы торговать большим количеством инструментов интересных. На самом деле это не так. Большинство инструментов доступны не квалам, любым, через тестирование. Это более легкая модель. Квальные инструменты – это очень ограниченный круг высокорискованных инструментов. С потенциально большой доходностью и высоким риском потерь. Это производники без защиты капитала, внебиржевые. Это структурка без защиты капитала. То есть, на самом деле, чтобы у наших с вами слушателей и зрителей не сложилось впечатление, что это очередной барьер для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке.
1: Ну,
2: это не барьер, это новая опция.
1: Да, спасибо
2: опция,
1: за оговорку, но как будто бы мы и не говорили о том, что для всего самого интересного...
2: Вы не говорили, но я думаю, что как это может быть воспринято,
1: Михаил,
2: понимаете,
1: вы будете на вопрос отвечать?
2: Ну, я бы, наверное, первый бы взял пункт на слух.
1: То есть
2: на
1: при
2: слух,
1: покупке облигаций с валютной привязкой.
2: Ну, подождите, я на слух
1: внимание,
2: воспринимаю, да.
1: Мы сейчас не на настоящем же экзамене. На эффективную доходность и курс валюты. Я бы, пожалуй, если уж, ну, так вот, совсем надо один выбрать, я бы, пожалуй, тоже этот вопрос выбрала. Мы правы или нет? Правы?
0: Да.
2: Ну, я, извините, я вообще на слух воспринимал. Если мы будем с вами такие экзамены на слух сдавать, то, скорее всего, придется пересдавать. Надо все-таки читать варианты ответа.
0: Я бы здесь все-таки сделал еще раз такой тоже комментарий. Понимаете, мы говорим, что вроде это сложный экзамен, да? Но если вы все-таки собираетесь покупать действительно структурную облигацию с валютной привязкой, вы же должны понимать, что будет с вашей бумагой.
1: Я очень уважаю вашу настойчивость. Мы уже несколько раз за время этого эфира повторили, как бы, ребята, вам точно надо сдавать этот экзамен? Вы точно хотите во все эти инструменты? Ну, если кто-то хочет, то почему мы должны мешать? Мы, скорее, должны, наверное,

0: объяснить, как все это происходит и как к этому подготовиться. Вот, кстати, как подготовиться, это следующий наш важный вопрос. Что почитать, что выучить? Вот мне понравился совет на сайте Финуслуг. Повторите финансовую математику и потренируйтесь быстро делать сложные расчеты. Ну, как бы все просто, да? Ну, просто нормально делайте, нормально будет. Михаил, вы бы как посоветовали готовиться к экзамену?
1: Помните, вы спрашивали у Василия, какой вопрос здесь самый легкий?
0: Да.
1: И Василий ответил ликвидность.
0: Ликвидность, да.
1: Ну, потому что он пришел с рынка, со срочного, по-моему, да, в котором...
2: В том числе, да.
1: Где ликвидность наше все. Я скажу так, что для любого человека самый простой вопрос – это тот, который соответствует его профильному образованию, бэкграунду. Поэтому я бы посоветовал в первую очередь, посмотрев блоки вопросов, делать акцент на то, что человек хуже знает.
0: С чем никогда, пожалуй, не сталкивались. Очень справедливое замечание. Василий, а вы бы что посоветовали?
2: Я сразу просто лайфхак. Заходите на наш сайт.
0: Так.
2: Заходите.
0: Читайте все.
2: Нет. Заходите на Qualifin. Дальше есть страничка блоки. Заходите на блоки, и там есть подробное вложение в блоки. То есть вы находите расшифровку того, что входит в каждый из разделов. А дальше, то, что сказал Михаил, вы смотрите, что вам уже действительно очень знакомо, и вы понимаете, что это просто. А то, что незнакомо, вы, соответственно, начинаете повторять. Дальше второй вопрос. Как вы начинаете повторять? Вы можете самостоятельно взять учебник. Второй. У нас уже финансовый университет готовит к экзамену. Третье, у нас есть партнеры, которые собираются выпустить такой, ну, учебник, не учебник, но где-то на 100 страниц, как бы по тематике разбивка. И четвертое, у нас партнеры, опять же, наши, готовят такой тренинг искусственным интеллектом. То есть,
0: кстати, да-да-да, я про искусственный интеллект сейчас тоже расскажу. Пока на секунду отвлечемся от темы. Центробанк установил официальный курс валют на выходные и понедельник. Ну и, в общем, они повторяют вот эти внебиржевые биржевые движения. Доллар потерял 51 копейку, новый курс 84,90, евро 50 копеек, 94,97, и юань ослабел на 6 копеечек, 12,67. Так вот, еще несколько лайфхаков как раз от тех инвесторов, которые попытались сдать, некоторые успешно сдали этот экзамен. Кстати, прочитайте обязательно материал у нас на сайте, там действительно интересные, такие классные истории. Несколько советов. Вот Даниил Кочергин, автор телеграмма фонда недвижимости, говорит, у меня вообще гуманитарное образование, поэтому часть тем действительно учил с нуля. И Даниил нам рассказал, что важно, например, относиться внимательно к формулировкам, и что многие неверные варианты можно отсечь буквально по здравому смыслу. Например, если встречаются слова «гарантированный доход», «полная анонимность», «освобождение от ответственности». Да, всего этого нет в инвестициях, это априори неверный вариант. Евгений Попов, автор телеграмма «Invest Future Crypto», он как раз готовился, он собрал с помощью ей собственный учебник, в котором все эти основные понятия и определения, и формулы собрал и штудировал по нему. И Илья Херсонцев, хорошо вам знакомый, глава Ассоциации институциональных розничных инвесторов, он нам сказал, человеку, который уже знаком с рынком, для подготовки может быть достаточно 2 недель. На мой взгляд, это чуть-чуть оптимистично, или вот эти вот 2 недели действительно надо круглосуточно учиться. Ну что, давайте, наверное, пожелаем всем удачи в сдаче экзаменов. У меня еще пара буквально коротких уточняющих вопросов. Вот сейчас можно в ассоциации сдать экзамен, можно на сайте Финуслуг сдать экзамен. Михаил, а планируется расширять это на то, что брокер, например, принимали экзамен? Какой это экзамен будет?
1: Нет, мы не видим возможности для профучастников принимать экзамен, потому что здесь конфликт интересов достаточно выраженный. Но мы рассчитываем, что те организации, количество организаций, которые принимают эти экзамены, и количество признаваемых нами аттестатов, логически будет расти, потому что у нас есть несколько еще заявок от тех, кто хотел бы войти в этот перечень, и мы только за. Главное, чтобы качество их вопросов и качество самих организаций прокторинга соответствовало требованиям.
0: Хорошо. Давайте тогда, если можно, я с вами продолжу, потому что у меня несколько вопросов еще.
1: Можно я прокомментирую прям очень быстро?
0: Да,
1: вот
0: да, да.
1: Видите, даже когда вы цитировали мнение разных коллег, разных телеграм-каналов, так, их бэкграунд влияет на их отношение к сдаче. То есть гуманитарий, ну там условно филолог сказал, я смотрю на слова. Я по словам,
0: да,
1: догадываюсь.
0: Классное наблюдение.
1: Да. Значит, технарь сказал, я сделал и учебник, который мне помог, и так далее. Это тоже влияет. Но каждый метод работает. Главное, чтобы он приводил к успеху.
0: Это правда классно. Спасибо. Итак, что я должна с вами уточнить? На одной из наших прошлых встреч, по-моему, на Финконгрессе в июле, мы с вами снова говорили про вот этого ИИ-агента, помощника, который поможет простым россиянам, розничным инвесторам, квал-инвесторам, всем разбираться в каких сложных продуктах, сравнивать их. Угу. Вы говорили, что вот

0: Тестируется этот агент, вот-вот запустится. На какой сейчас стадии это?
1: Тестирование завершено в июле, как мы и планировали. В тестировании принимало участие 8 крупнейших банков и сродственных с ними финансовых компаний. Но поскольку мы тестировали продукт на банковских продуктах, извините, и помощника на банковских продуктах и на страховых, то, соответственно, это были вклады, кредитные карты, ипотека и ОСАГО опционально. Результаты тестирования, признанные участниками, удовлетворительными, мы тоже с этим согласны, потому что действительно получается довольно хорошая выжимка того, на что надо обратить внимание при подписании договора. Следующий шаг, мы будем разворачивать эту систему в промышленную эксплуатацию. Сначала через рекомендации рынку использовать ее для информирования клиентов. И, как говорит нам сам рынок, ну, по крайней мере, его позитивная часть, это помогает клиентам делать более осознанный выбор и, как ни странно, не снижает конверсию, а повышает ее.
0: Ну, то есть кто-то, допустим, вы говорите банкам, вот смотрите, вот есть такой и помощник, если хотите, прикрутите эту кнопочку в свое приложение. Не хотите, не прикручивайте, пока дело доброходное.
1: Мы планируем, что с 1 января это будет рекомендательный режим, с 1 января 2027 года. Сейчас идет просто разворачивание инфраструктуры в промышленный контур, это требует времени, плюс рынок должен тоже донастроить свои системы. Но, на мой взгляд, поскольку полезность системы показана в том числе широким пользовательским тестированием, оно было проведено на нескольких десятках тысяч клиентов во время эксперимента, то имеет смысл его закрепление на уровне либо стандартов, либо, возможно, нормативным.
0: То есть, условно, через полгода это может стать обязательным?
1: Когда мы проведем уже более, ну, скажем так, масштабно это на всех участниках, кому это интересно, в рекомендательном режиме, наверное, это надо будет закрепить как минимум на уровне стандартов.
0: Это будет отдельная платформа или действительно вот этот и помощник поселится в приложениях банков, в приложениях маркетплейсов и так далее?
1: У человека есть разные сценарии входа в финансовые продукты. Одно, уже находясь внутри банка в его экосистеме. Второе, через веб. Третье, через финуслуги. Вот по логике этот фин, как мы себе видим, и помощник должен быть встроен во все режимы продаж, как онлайн, так и офлайн. И мы также думаем в будущем над сервисом, когда человек сможет сам свой договор загрузить в такую систему, дав согласие на обработку.
0: Ну, то есть какой-то иной ресурс, сторонний,
1: ну,
0: да?
1: Он в любом случае независимый, нейтральный, потому что мы должны быть уверены, вот в чем логика нашего и помощника, что мы знаем, какие там промты и какие референсы. Это не мешает рынку
0: вы
1: делать.
0: Вы хозяин этого и помощника.
1: Да, в любом случае мы контролируем
0: это
1: методологию.
0: Это условно, давайте своими именами, не яндексовский, не сберовский.
1: Ну, мы сейчас говорим не о том, чьи модели используются в анализе, да, потому что используются LLM-ы различные. Мы говорим о том, что методология этого и помощника построена Банком России и согласована с участниками рынка. Угу. Поэтому там вполне может быть какой-то шильдик, который означает, что Банк России это протестировал, и методология соответствует нашим ожиданиям.
0: И вы уверены в объективности, так сказать?
1: Именно в этом логика, чтобы люди могли, сравнивая продукты разных банков, сравнивать их в рамках единой методологии, чтобы делать наилучший для себя выбор. Представляется, что это в интересах человека, в первую очередь.
0: Для банков это платная история будет?
1: Нет, не платная. Она платна только в каких-то минимальных затратах, связанных с подключением к системе, но это небольшие деньги.
0: Среди желающих, кроме вот этих 8 крупных банков, которые участвовали в пилоте, еще кто-то изъявляет желание? Есть?
1: Да. Вы знаете, я повторюсь, что когда мы начинали эксперимент, главное опасение, которое мы слышали от рынка, что это вызовет негативную селекцию. Простым языком, что это вызовет нежелание клиентов подписывать договора, если они будут понимать их скрытые стороны.
0: Да, если на самом деле считают.
1: Да, как ни странно, эффект обратный. То есть, во-первых, банки-участники эксперимента даже доработали свои продукты. Потому что, посмотрев на эти выжимки, некоторые руководители и сами увидели, что какие-то странные вещи там внутри, да?
0: Так,
1: и
0: ребята,
1: после того, как они их доработали,
0: да.
1: Это бывает, потому что очень сложный набор связанных
0: друг с другом
1: документов.
0: Это интересный побочный эффект.
1: Возможно, вы на него даже не рассчитывали.
0: Михаил, спасибо большое. Ну что, ждем 1 января. Надеемся, что вы нам чуть пораньше дадите тоже протестировать. Уж больно интересно. Михаил Мамута, Василий Заблоцкий. Это «Рынки главные». Мы в эфире телеканала РБК и радио РБК каждый день по будням в 17:10 с утра в 9:09, такой же совместный эфир.
1: Спасибо.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она

0: Она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зоя Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, «Наследница» обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
1: «Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна»,
0: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
1: «Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать».
0: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль – свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Истерика – это не выбор ребенка, это стадия развития его мозга. Ваша стабильность – лекарство.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: РБК отрасли.
5: В Москве начал работу второй глобальный цифровой форум, организованный Департаментом информационных технологий города Москвы. С 7 по 10 октября в рамках мероприятия состоятся деловые сессии и образовательные интенсивы, а также события культурной программы. В фокусе внимания – искусственный интеллект, цифровые двойники, развитие стандартов умного города и влияние технологий на жизнь. Глобальный цифровой форум – международный. Среди участников ожидаются представители Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Бахрейна. Всего к участию заявлены делегации из 110 стран. Деловая программа стартовала 8 октября. Среди сессий, которым стоит уделить особое внимание, город в 3D, как цифровые двойники меняют жизнь мегаполиса, и изация как тренд умных городов, передайте за проезд и мне только спросить, или о чем мы успели забыть в век технологий, и КПЭ умного города, новый стандарт качества.
2: РБК отрасли.
6: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
7: По будням с 18 до 21.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится
9: становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру.

0: инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18:00 в столице.
2: 3 часа до хэппи-энда.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин. Мы начинаем наш трехчасовой эфир. Он у нас кроссплатформенный, теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. Ну, что нас ждет в эти 3 часа?
2: Тема, которая волнует нас всех, как мне кажется, чем отметилась эта пятница. Алиса потеряла голос. Новый удар по инфраструктуре Яндекса привел к проблемам с нейросетью. Что на данный момент происходит в ЦОДах компании? Какие прогнозы по восстановлению и что делать пользователям?
1: Да, что хочется отметить, компания открыта, она не молчит. Сделали они официальное заявление, рассказывают о своих шагах, что сейчас происходит. Цитата из пресс-релиза. Специалисты ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов, помочь тем, кого затронул инцидент. Мне это понравилось. В этом заявлении «Железное сердце». Они так трогательно назвали свои ЦОДы. Ну, это действительно так.
2: Что так и есть, да. И россияне не ждут больших зарплат. Ожидания снизились, надо сказать, впервые за 8 лет. Данные исследования финансового университета при правительстве нам об этом говорят. Но что странно, на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров, наверное, стоило бы работникам, наоборот, рассчитывать на рост
1: зарплаты.
2: Казалось
1: бы, тут уже еще инфляция у нас немаленькая. Да. Будем разбираться, что же это все-таки за парадокс такой, как он влияет на реальные зарплаты.
2: И еще новость сегодня, что треть компаний отменяет годовые премии, которые до этого, те компании, которые до этого стабильно премии платили. Вот чем удерживают людей, если не деньгами? Это, кстати, вопросы нашим слушателям сегодня. Что, с вашей точки зрения, мотивирует сотрудников, кроме зарплат? Пишите нам в Телеграм.
1: Ну, не зря мы начали с хэппи-энда, который через 3 часа будет, а может и не будет, а если будет, то какой? Почему мы об этом говорим? Оказалось, по свежему исследованию, что любовь-морковь, свадьба в финальном кадре фильма уже не так привлекает россиян. Хотя чего-то другого.
2: Интересно, что изменилось, да? Почему вот где герои живут долго и счастливо, те ром-комы, которые были в 90-х, в нулевых, больше не котируются. Есть даже, знаешь, мнение, что сценаристы и режиссеры вообще опасаются брать такие фильмы в работу, потому что неоднозначная может реакция быть у аудитории. А какой тогда нужен финал, если не любовь-морковь?
1: Ну вот опросы говорят, что как-то они изменились, больше свободы хочется людям, какого-то самоопределения. Будем разбираться в этом вообще. Что это говорит не только о искусстве, там же, кстати, не только про кино, но и про книги. А что это вообще говорит об обществе? Как мы меняемся?
2: Мне кажется, что мы идем в сторону съемочного процесса, в котором будет несколько финалов, и у зрителя будет возможность выбирать, какой финал он хочет.
1: Интерактивные фильмы.
2: Ну, да, такие уже делают, были, да. Но пока выбор за режиссером остается, мне кажется, что в скором времени будет
1: и за зрителями. Посмотрел, не понравилось, нажал кнопочку, уходит тебе другой финал.
2: Ну что, посмотрим на кино в третьей части нашей программы в 20 часов. А сейчас у нас уже в студии появился Артем Самойлов с новостями. Артем, один из вопросов, которым сегодня задаются, и не сегодня, и вчера, позвонит в итоге Трамп Путину или нет? Пока еще не позвонил?
3: Пока не позвонил, но обещают, что это произойдет скоро. Ну, как сказал Песков, а может быть и не произойдет. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Тем временем Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают, отправляют рейсы по согласованию с профильными органами. В Шереметьеве ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже сняты. В Черногории признали угрозы нацбезопасности администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и еще 4 россиян. Их выдворят из страны. Об этом сообщила официально полиция Черногории. У всех 5 аннулировали право на пребывание и вынесли предписание о выдворении.

0: Полиции заявили, что их пребывание в стране недопустимо. Изъятые у них вещи, дрон, фотокамеру и телефоны отправили на экспертизу. Минфин США внес в Международный уголовный суд санкционный список, об этом сообщило ведомство, основание указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операции судом. Сам МУС резко осудил санкции. По мнению суда, это удар по верховенству права и основам международного порядка. Мессенджер Макс скоро получит новые функции. Об этом на форуме «Цифровые решения» рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. По его словам, появятся мультизакрепы, сторис и ветки в каналах. Команда обещает и другие функции по просьбам пользователей. Сейчас у Макса уже 140 миллионов регистраций и 90 миллионов ежедневных пользователей. Авторы публичных каналов заработали уже 1,5 миллиона рублей на донатах. На этом пока все. Далее все подробности очередной атаки на дата-центр Яндекса через минуту в программе «Что это значит?».
1: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, мы начинаем наш эфир кроссплатформенный. Нас теперь можно смотреть и по телеканалу РБК.
4: Слушать на радио и читать нас тоже можно на сайте, в приложении, как вам удобно. И одна из основных тем, которая волнует нас и вчера, и сегодня, я уверена, что и вас, потому что так или иначе пользователей могло это все затронуть, железное сердце Яндекса, к сожалению, вновь атаковано беспилотниками ВСУ. Речь на этот раз идет о дата-центре в Калуге. Часть инфраструктуры вышло из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Пользователи, естественно, вновь жалуются на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда.
0: Некорректно также работали другие сервисы: Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси, и временно недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса вновь просели на торгах. Котировки опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения на индексе Мосбиржи, но сегодня в рынках тоже обсудим, как это в целом повлияло на индекс. Ну, напомним, что накануне была другая атака в Рязанской области. Там тоже были сбои, огромное количество сервисов пострадало. В общем, видим, что становится это какой-то новой реальностью.
4: Да, я так понимаю, что дата-центр по-прежнему не работает, и вот прогнозов Яндекса по установлению пока что не дает. Вчера мы задавались этим вопросом, сегодня продолжим. Как защитить ЦОДы? Последствия атаки оценивала Ольга Зуева, она у нас в студии. Оль, какие вообще варианты, если задумываться о такой серьезной и обновленной защите дата-центров?
5: Ну, часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, на расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. Вот ЦОД Яндекса в Калуге сегодня, который был атакован, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитаны прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
6: на примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании

0: системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье — это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
1: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей.
2: Оля, известно, что Яндекс договорился с другими облачными провайдерами, по факту со своими конкурентами, о быстром таком переразмещении сервисов и данных. Как это будет работать?
1: Мы уже обсуждали и вчера в эфире, что клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных, о чем мы тоже говорили. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня.
2: Бэкапы те самые.
1: Да, так считает и гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.
3: И аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе. И, соответственно, заботиться о репликациях, о резервировании.
1: Мы не перебираем. В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов.
4: Да, мы с Сашей тоже обратили внимание на эту формулировку. Оля, ты в самом начале сказала по поводу страховок. Вообще есть какие-то полисы на такой случай на рынке?
1: Есть. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако после всего произошедшего, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было как бы заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
1: Ну и Лукацкий добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компании, к сожалению.
4: Оль, спасибо тебе большое. Ольга Зуева, наш обозреватель, была в студии. Я еще раз хочу вспомнить вчерашние слова нашего спикера, что делать людям, у которых какая-то критическая информация хранится в облаке. Лучше сейчас все-таки продублировать ее где-то и сохранить на физическом носителе. Хотя это вообще общая рекомендация.
2: Что касается первого вопроса, как защищать, ты знаешь, мне понравилась вот эта идея строить под землей, но тут надо еще с экспертами будет пообщаться, какие там подводные камни, потому что под землей-то и строить сложнее, и как эксплуатировать.
4: И дороже.
2: Да, но с другой стороны, это тоже в каком-то смысле защита.
4: Мы следим за тем, как развивается ситуация, и за комментариями Яндекса.
6: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к следующей теме переходим. Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, о котором мы уже упомянули, должен состояться скоро. Когда, пока непонятно, но должен. Об этом говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Я напомню, накануне появлялась информация, что якобы у Вашингтона есть какие-то новые идеи, которые они хотят предложить. Сегодня, собственно, вот в Майами будут встречаться Уиткоф Кушнер с делегацией украинской. Ну, очень надеемся, что мы скоро тоже узнаем, что же это за новые такие предложения. Но пока и приезд послов, скажем так, мира ожидается. Ну и ожидается разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. На какой стадии сейчас вообще процесс украинского урегулирования? Чего ждать от контактов США? С Россией и Украиной обсудим с нами в студии Яна Ритунская. Ян, мы знаем, что с самого начала Трамп заявил о звонке Путину в связи с иркутской пневмонией. Тогда еще первые сообщения были в Кремле. Тогда говорили, что такой разговор не согласовывался. В итоге

0: Что сейчас станет поводом к разговору?
1: Ну, официально о причинах такого звонка пока не сообщалось. И более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что не объявляет заранее Кремль о том, что может стать на повестке беседы. Но действительно, официально первое, что мы знаем, о чем говорил Дональд Трамп, это расследование в связи с иркутской пневмонией. После этого вообще каждый раз хочется отметить, насколько ожидаемый звонок Трампа и Путина сопровождается вот этой вот всей, вот этим обсуждением, будет, не будет, когда, сегодня, завтра или скоро. Ну, вот, видимо, в ближайшее время. Но неофициальных поводов для разговора довольно много. Естественно, скорее всего, будет затронута украинская тема, но вместе с тем есть еще интересный аспект, связанный с северными потоками, о которых мы, в частности, и вчера тоже разговаривали, да, что возможный американский инвестор появляется в этом деле, о котором говорилось в том числе и раньше, но учитывая, что и зять президента американского Джаред Кушнер был в этих переговорах затронут, возможно, Дональд Трамп как-то упомянет вот такой процесс тоже. Что, кстати, вызывает, скажем, неудовольствие украинской стороны, когда Владимир Зеленский в пикировки словесные с Марком Рубио накануне обвинил, можно сказать так, американскую сторону, что нельзя одновременно вводить санкции против России, но при этом обсуждать и экономическое сотрудничество. Но экономическое сотрудничество, скорее всего, обсуждать все же будут, так считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Трампу крайне необходимо сейчас получить какой-то внешнеполитический успех. Более того, ему важен успех, связанный как-то со снижением цен, в том числе на энергоносители. Поэтому будут обсуждаться те варианты, которые сейчас проговариваются, в том числе и в Киеве, относительно временного и частичного перемирия. Ясно, что российскую сторону в данный момент это не устраивает. Все эти вопросы будут затронуты, но ожидать какого-то прорыва сейчас очень сложно.
1: Ну, говоря об поставках дистоплива в сторону США, уже довольно остро стоит вопрос о топливном кризисе в Штатах, и Трамп при этом уже активно высказывается тоже в публичном поле, обвиняет в том числе украинские удары по российским НПЗ в нехватке в целом дистоплива во всем мире. Мы знаем также о том, что Трамп, ну, не знаю, местное ли слово надавил, но, по крайней мере, пообщался и с европейскими странами для того, чтобы высвобождать большее количество дистоплива и нефти из стратегических запасов, чтобы покрывать мировой дефицит. Так что, очевидно, его тема энергетическая достаточно серьезно интересует. Но согласна ли на это украинская сторона, на такое сотрудничество, здесь большой вопрос.
3: И, по всей видимости, эта тема как раз будет обсуждаться на встрече американской делегации с украинской в Майами.
1: Да, как рассчитывают мои собеседники, политологи предполагают, что это чуть ли не главный вопрос. Как вообще сейчас будет устроено урегулирование украинского конфликта, когда американская сторона более теплое отношение, скажем, проявляет к российской. И все же не стоит забывать, что именно Украина инициировала ту беседу, те переговоры, можно назвать это переговорами, поскольку в делегациях участвуют все-таки довольно приближенные к первым лицам люди. Скорее всего, раз Украина инициировала этот вопрос, этот разговор, будут в первую очередь затронуты интересы украинские, но вот здесь важно, чтобы они не пересекались с американскими, отмечает политолог-международник Владимир Оленченко.
4: Инициатором выступает Украина. Ее позиция известна. Первое – это прекратить военные действия на неопределенный период времени, как конкретно подготовку. Попутно, значит, они требуют того, чтобы были открыты, помимо военных действий, открыто было им судоходство в Черном море. И третье, чтобы в переговорах присутствовали представители западных стран. Ну, в частности, их интересуют немцы, французы. Ну, кроме того, к американцам у них вопрос, как всегда, традиционный, это о вооружении.
1: Но также и у России есть вопросы традиционные о вооружении Украины, к американской, к европейской сторонам тоже. Поэтому здесь нужно учитывать, что вряд ли тем переговорщикам, которые едут от стороны Штатов, будет легко обсуждать этот вопрос с украинской стороной, потому что есть затронуты, опять же, интересы России в частности. Но вообще политологи в разговоре со мной, ни один из них не считает, что действительно будет серьезный прогресс и от одной беседы, и от другой.
3: Тем не менее, по ощущениям, что-то происходит, да, переговорный процесс, он как-то перезапустился, во что выльется, ну, посмотрим. В частности, знаешь, это будет понятно после уже состоявшегося звонка,
0: с учетом,
3: когда бы он не случился.
0: Слов Рубио, что в стратегический тупик зашли, и Песков это подтвердил, тут уместна метафора, пока топчемся в тупике. Ну, хорошо, что хоть какое-то движение есть. Яна Ретунская с нами была в студии, спасибо, ну, а сейчас узнаем все-таки подробнее и детальнее, кто получил в этом году Нобелевскую премию мира.
5: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК. Да, Нобелевская неделя. Мы каждый день следим за тем, как объявляются лауреаты. И сегодня это Нобелевская премия мира. Нави Пилей, правозащитница, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, получила Нобелевскую премию мира.
0: Комитет отметил ее усилия по продвижению мира и международного права. Но тут надо отметить, что решение было неожиданным, как минимум для букмекеров. Мы напомним, что делаются ставки на то, кто получит Нобелевскую премию, не только премию мира, это касается вообще всех. И вот это был такой человек, на которого, по сути, не ставили. Вообще такие неожиданности на этой неделе Нобелевской
3: случались первый раз. Уже, да. Ну, что стоит за таким выбором? Какую реакцию он вызвал в мире? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городильной. Она уже у нас в студии появилась. Мария, тебе слово, что известно о Нави Пилей, кроме того, что мы уже успели перечислить.
6: Ну, во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности.
0: ООН она работала
6: еще. Да, возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
0: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
6: Мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный. И сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пилей – это достаточно яркая фигура. Она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
7: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
6: Ну, вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пилей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность
3: Тамилка
6: пришлись. Да, это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство и ее юность пришлись на апартеид. И об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пилей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно.
3: Ты рассказываешь, Маш, и становится понятно, что это за человек, и как будто бы оправдывается то, что премия присуждена ей. Но почему-то букмекеры на нее не ставили. А кто был в фаворитах?
6: Да, вот как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации, но это, конечно же, неофициально, потому что, как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации от «Врачей без границ» до МКС, но в итоге такой вот срединный
3: выбор такой,
6: вариант
3: какой
6: был
3: есть, да. Но мы еще
6: Пилей,
3: к этой теме,
6: да,
3: сегодня вернемся в эфире и поговорим как раз о том, почему он именно такой, что это значит для мира в принципе.
0: А с нами в студии была Мария Городилина.
8: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Элитный

0: Недвижимость Лондона переживает затяжной спад. Цены на самые дорогие дома и квартиры упали почти вдвое в реальном выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Savills. Индекс Prime London, который отражает стоимость элитного жилья в самых престижных районах британской столицы, снизился примерно на 27% с пика 2014 года. Однако, если учесть инфляцию, реальное падение оказывается гораздо глубже – более 49%. И если цены останутся на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, то уже в первые месяцы следующего года падение достигнет 50% от максимума 2014 года. Причины этого многолетнего спада – целый комплекс факторов. В 2014 году тогдашний канцлер казначейства Джордж Осборн начал серию реформ, которые значительно увеличили налог на покупку дорогой недвижимости. Последующие канцлеры добавили сборы для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компании. Свою роль сыграли Brexit, пандемия, рост налогов на богатство и растущие сомнения в статусе Лондона как центра для сверхбогатых. Для покупателей из США падение еще более ощутимо. Из-за ослабления фунта стерлингов номинальное снижение цен для них составило 40%, а с учетом американской инфляции – 58%. Масштаб спада на элитную недвижимость в Лондоне хорошо виден на примере конкретных сделок. Квартира в элитном комплексе Academy Gardens в Кенсингтоне недавно была продана примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 13 миллионов долларов. При этом ранее, в 2007 году, ее выставляли на рынок примерно в вдвое дороже. До нынешней коррекции элитный рынок Лондона демонстрировал впечатляющий рост. За 35 лет, предшествовавших спаду, цены на дорогое жилье росли в среднем на 5% выше инфляции ежегодно. Теперь же, по прогнозам Savills, возвращение номинального роста цен не ожидается раньше 2028 года. Как отмечают аналитики, долгожданному восстановлению мешают не только обстоятельства, но и высокий гербовый сбор.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.
3: Рынок не ждет. И тот, кто узнает информацию первым, получает преимущество. Теперь Московская биржа открывает основные торги в 9 утра. Мы подготовились. Радио РБК встречает старт в прямом эфире. Курсы, индексы движения котировок, оперативные комментарии экспертов и главные финансовые новости. Все, что помогает держать руку на пульсе и быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. РБК тренды.
5: Стальные инспекторы. Роботы-собаки долго воспринимались как эффектная демонстрация технологий. Теперь у них появляется вполне практическая работа на заводах, стройках, в шахтах и на опасных промышленных объектах. Их преимущество не в сходстве с животным, а в способности двигаться по среде, созданной для человека. 4 управляемые опоры позволяют подниматься по лестницам, переступать через кабели и проходить там, где колесная платформа остановится. На робота устанавливают камеры, тепловизоры, газоанализаторы и лидары – лазерная система для построения трехмерных карт. С их помощью он ищет утечки газа, фиксирует перегрев оборудования и по звуку определяет возможные неисправности. На стройке такая машина может сканировать объект и сравнивать результат с цифровым проектом. В одном из российских кейсов обследование 2000 квадратных метров заняло у робота 12 минут. Специалисту с тем же оборудованием потребовалось бы около 3 часов. Но универсальной заменой человека эти роботы
6: роботы пока не стали. Они сложнее в настройке, уступают колесным платформам в грузоподъемности, а множество подвижных соединений повышают требования к обслуживанию. Робособака становится мобильным набором.

0: 18:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда, Александр Ляпин. Мы продолжаем и в ближайшее время что обсудим. Прикаспийских государств создают специальную комиссию для изучения причин снижения уровня Каспийского моря и разработки совместных мер. Решение это приняли на экологическом саммите в Туркменистане. Он проходит, напомню, вместе с саммитом СНГ, но сегодня он уже завершает свою работу. Ну, почему вообще этому вопросу уделяется такое внимание? Обмеление на 70%. Да, 0,5% почти. Это данные российских ученых. Вот Россия предлагает свои меры, проводить совместные исследования, создать даже цифрового двойника моря. И список мер Россия предлагает по сокращению водных потерь.
2: Понятно, что обмеление приводит к изменениям в экономической деятельности, ну,
0: там,
2: в
0: порты,
2: этом регионе.
0: Города,
2: да, да, и поэтому, естественно, есть попытки этому как-то противостоять. Но пока я так поняла, что прям рецепта готового у ученых нет, поэтому и идет дискуссия. Разговор. Мы тоже порассуждаем, чем грозит обмеление Каспийского региона и что можно с этим сделать потенциально.
0: Вечеринка все равно будет. Ну, сегодня пятница, время для вечеринок. Но нет, мы не об этом. Несмотря на отмену концертов Канье Уэста, поклонники все-таки не отказываются от поездки в Петербург на 10-11 октября, как раз когда должны были пройти концерты Уэста. Отели не фиксируют массовых отмен бронирований на эти дни. Ну и в афишах до сих пор даже присутствуют вечеринки, автопати, которые должны были состояться.
2: Ну а зачем менять планы, если уже выходные в Петербурге, мне кажется, всегда хорошая
0: особенно
2: идея.
0: Особенно, если у тебя билеты невозвратные.
2: Да, расскажем вам, чем займутся фанаты в Петербурге. Может быть, дадим рекомендации, если вы как раз собираетесь в субботу-воскресенье. Протеин добрался до майонеза. Такая неожиданная тема. Продажи продуктов со словом «протеин» в названии выросли в первом полугодии на 87% в натуральном выражении, на 60% в деньгах. Ну, вроде бы тут ничего такого сверхъестественного, потому что в последние годы такая тенденция и есть.
0: Ну, раньше-то она была в молочных продуктах и батончиках, мы это обсуждали.
2: Да, а тут майонез, пельмени и даже чипсы.
0: Чипсы, протеиновые
2: чипсы. Люди ищут белок вот в не самых здоровых продуктах. Эксперты предупреждают, что повышенное содержание белка, естественно, не отменяет остальных характеристик продукта. Все-таки чипсы есть чипсы, а для роста мышц недостаточно одного высокобелкового питания.
0: Но вот мы, тренировки. Да, будем разбираться, во-первых, почему белок так хорошо продается. Здесь, может быть, меньше вопросов, но тем не менее. Ну вот цифры, которые мы назвали, 87, рост 60 в деньгах, это прилично. Ну и вообще, не доходит ли этот тренд до абсурда уже? Потому что чипсы с белком действительно что-то очень странно, тебе не кажется?
2: Я, честно, не очень понимаю, почему люди ищут белок именно там. Мне кажется, что это какая-то попытка немножко оправдать собственную слабость, когда ты покупаешь не самый здоровый продукт, смотришь не только калорийность, но и содержание белка, и думаешь, что можешь себе позволить вечером вместо тренировки такое наслаждение.
0: И попытка обмануть природу в том числе. Ну, а у нас с новостями в студии уже Артем Самойлов.
3: Половина седьмого в российской столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Задержанный в Черногории автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его жена, а также коллеги, пока не связались с родными. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с семьей. Звинчука и его супругу Валерию и трех коллег задержали в городе Рисон. Позже власти Черногории решили выдворить их по соображениям национальной и внутренней безопасности. В полиции заявили, что их пребывание в стране недопустимо. Из-за ограничений в московских аэропортах три авиакомпании поменяли расписание. Аэрофлоты России перенесли вылеты и отменили часть рейсов. Некоторые самолеты сели на запасных аэродромах. Победа также сообщила о задержках и отменах и разрешила вернуть билеты даже по невозвратным тарифам. По табло Шереметьево с 2 часов дня на вылет задержали 43 рейса и отменили 24. Около получаса назад мэр Сергей Собянин сообщил об отражении атаки. Уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву. США готовы решить ситуацию с Международным уголовным судом дипломатически, хотя и ввели против него санкции. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США надеются на переговоры. Между тем, Нидерланды назвали новые санкции США

0: против Международного уголовного суда новым витком эскалации. Власти рассчитывают использовать 6-месячную отсрочку их вступления в силу для диалога. ЦБ объяснил банкам, как считать платежи по семейной ипотеке после того, как закончится господдержка. Регулятор рекомендует закладывать ставку на 4 процентных пункта выше первоначальной. Это касается кредитов, выданных с 1 октября на срок больше 15 лет. Также предлагают оценивать долговую нагрузку заемщика и полную стоимость кредита. На этом пока все. Далее все подробности рабочего визита Владимира Путина в Туркменистан. Через минуту в программе «Что это значит?».
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Владимир Путин завершил рабочий визит в Туркмению. Напомню, что в четверг он встречался с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и лидером Исламской Республики Масудом Пезешкианом. А вот сегодня прошел, собственно, Каспийский экологический форум.
3: Саммит, да, с участием лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Во главе обсуждения были меры по предотвращению обмеления Каспийского моря. Действительно, такими темпами идет обмеление, что ученые уже не первый год думают, как этот процесс остановить, чтобы он не привел к каким-то таким существенным последствиям для экономической деятельности в регионе. Но Владимир Путин подчеркнул, что Москва подготовит комплексную программу изучения крупнейшего на Земле замкнутого водоема до 2030 года. Ну, наверное, один из таких важных моментов.
4: Хотелось бы упомянуть и о российском предложении по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта. На базе анализа динамики испарений, осадков, речного стока с помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря. Но вот это как раз, по-моему, та сфера, где можно эффективно применять искусственный интеллект, который обрабатывает огромное количество данных, причем делает это совершенно объективно.
2: Ну и было еще одно заявление интересное. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан впервые в истории организации, во-первых, прибыл на встречу Содружества и предложил новый формат сотрудничества между странами, так называемый СНГ плюс один, с участием, соответственно, Тегерана. Вот Пезешкиан считает, что такая география дает преимущество в обмене энергоресурсами и на выгоду может рассчитывать каждая страна на СНГ. Но есть ли вот потенциал у такого альянса, как это вообще может выглядеть, насколько он возможен. Разберемся вместе с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
3: Ян Янович, ну, получается, что плюс, СНГ плюс уже случился, как раз благодаря тому, что Иран присутствовал.
5: Де-факто присутствовал, да. Как он формально бы это будет выглядеть, это большой интересный вопрос, но я думаю, что какую-то форму найдут. Тем более, что и Пезешкиан, и другие лидеры СНГ говорят о том, что, ну, собственно говоря, существует некоторое количество международных организаций с ассоциированными членами в той или иной форме. Существует там ASEAN плюс, существует БРИКС плюс.
2: Ну, это распространенный вообще-то формат. Ян Янович, да. Но когда возникает вопрос обычно присоединения какой-то страны к вот такому альянсу, мы первым делом что делаем? Мы лезем в устав организации и смотрим, насколько это соответствует уставу. Вот
5: что, ну, устав можно поменять, это не проблема, тем более, что, собственно говоря, на сегодняшний день в уставе много чего записано, ну, об этом через буквально 30 секунд. А для начала просто скажу, что, во-первых, хозяин этого саммита, Туркменистан, он сам не является полноправным членом СНГ, поскольку он в свое время, в 90-е еще годы, принял статус полностью нейтрального государства, не входящего ни в какие, так сказать, союзы обязывающие. И эта его нейтральность была признана ООН, поэтому он попросил понизить свой статус полного члена на ассоциированного члена. Сейчас он считается ассоциированным членом. То есть полных членов сейчас, формально говоря, 8, потому что за время существования из 11 3 страны выбыли. Соответственно, сначала Грузия в 2008 году, потом Украина в 2017, и Молдова заявила о выходе, своем полном выходе с

0: всеобщего и полного разоружения. Ну и много другого такого же рода. Прекрасные слова, замечательные слова. Другое дело, что, так сказать, интересы и политика многих стран-участников пошли, в общем, в другом русле. И на сегодняшний день главными достижениями СНГ является сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, типа игр СНГ, выставок и тому подобных вещей. Потому что экономическое сотрудничество идет в основном в рамках либо там союзного государства России и Беларуси, либо в рамках ЕАЭС. Военное сотрудничество идет по линии АДКБ, но тоже, мягко говоря, не совсем
1: главное. А что в этом смысле Тиграну нужно от СНГ?
0: А это вот большой интересный вопрос. Что, собственно говоря, хочет получить, наверное, участие в выставках о достижениях народного хозяйства, скорее всего. Потому что я не вижу, что еще он может получить в этом плане. Интересы, как я уже сказал, совершенно по-другому пошли. И СНГ, гуманитарная сфера, это да. Сотрудничество в области Каспия, но это тоже не совсем вопрос об СНГ. Это вопрос прикаспийского, пятерки прикаспийских государств. Там действительно вот то, что, о чем вы уже сказали, те цифры, которые назывались, они звучат действительно угрожающе. За последние 18-20 лет уровень воды в Каспии снизился на 2-2,5 метра. Площадь морской поверхности уменьшилась более чем на 20 или 24 тысячи квадратных километров. А прирост иссушения береговой линии в РФ составил 20 тысяч квадратных километров. В Азербайджане отметили появление 30 тысяч гектаров суши. То есть, если появится замечательная модель, которая будет электронным двойником Каспия, может быть, это позволит, так сказать, что-то в этом плане сделать. Но мы знаем, что...
1: Ну, прогнозировать, допустим, да, а решить проблему.
0: Вот решить проблему существует множество прекрасных моделей глобального потепления и глобального изменения климата, которое угрожает не только Каспию. Я напомню, что Аральское море практически наполовину высохло. Каспий пока что еще не таков, но кто знает, что с ним может произойти. Но замечательные модели по ухудшению климата не помогли пока что принять решающие меры для того, чтобы это ухудшение климата изменить.
2: И учитывая, что все-таки срок обозначен до 2030 года, я вот повторюсь, что, по всей видимости, такого готового ответа, что с этим делать, у научного сообщества
1: нет. Да.
2: Спасибо, Ян Яныч. Наш обозреватель Ян Милкумов был в студии радио РБК.
3: Час. Что это значит?
1: Ну, а сейчас продолжаем наш сериал с Канье Уэстом. Сейчас уже очередной блок с возвратами билетов. Вот уже воронежцу, который самым первым в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Хорошие места были у этого воронежца, по всей видимости.
2: Так, может быть, много билетов покупал.
1: А, может быть, несколько билетов, да. Ну, представитель уточнил при этом, что 12 тысяч сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Ну, впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти вот в эти выходные, часть людей все-таки решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург. И опрошенные РБК отели рассказали, что столкнулись с частью отмен, 60% броней на эти даты. Но вот 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты в Петербурге, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, Санкт-Петербург все-таки ожидает наплыв туристов в эти выходные или все-таки нет?
2: Сверхстандартные нагрузки, по всей видимости.
4: Да, но мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но, естественно, не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
5: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось. Динамика та, которую я и планировал наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные, сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
1: Лиз, я когда смотрел мероприятие, нашел вечеринку «Автопати» после концерта Канье Уэста в стиле Канье. Состоится она все-таки?
4: Ну, в отличие от концерта, да, такая вечеринка состоится. Я под видом клиента позвонила организаторам, и мне они подтвердили, что у них-то все должно пойти по плану. При этом большая часть билетов оказалась уже раскуплена.
6: У нас основная часть мероприятий стоит.

0: начинается в 11, начинается она с 8 вечера. Будет диджей, диджей-сет, песня Кэнни Уэста и похожих исполнителей. Поводу цен у нас по 1700 рублей.
1: Помимо этой, я насчитала еще примерно 5 баров и клубов, которые устраивают тоже что-то подобное по мотивам Кани. Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку.
2: И это в Петербурге-то нечем заняться?
1: Ну, есть чем заняться. Но в целом, я вот пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт, несмотря на его отмену. У них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический, так скажем. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
3: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовость и скопление людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. Ну а еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Кани Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
1: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
4: Ну и как минимум ты сказала, что часть баров, ресторанов планируют какие-то проведения каких-то вечеринок. И в целом тур по барам, он тоже возможен.
1: Тоже возможен.
4: Питер располагает к этому. Спасибо большое.
2: Один наш коллега купил билеты. Если он поедет все-таки на выходные, у него потом узнаем, как он эти выходные провел, даже не попав на концерт Канье Уэста. Спасибо, с нами в студии была Лиза Майнгард. Ну, вот видишь, Ань, есть чем заняться, много вариантов, даже если ты вот так вот не попадаешь на концерт любимого своего исполнителя.
4: Почему ты не сказала, что наш коллега, это Никита Гмызов, который в понедельник должен быть в эфире. Я думаю, что нашим слушателям сам лично все и расскажет, как прошли его выходные в Питере.
5: Час. Что это значит?
2: Ну, а сейчас про протеин.
4: Да, вы слушаете радио РБК, и у нас такая белковая тема. Майонез, пельмени и попкорн со вкусом здорового образа жизни. Классная идея маркетологов, которые, как обычно, нам умудряются продать то, что продать невозможно.
2: И которые, как обычно, вышли из-под контроля.
4: Да. Продажи продуктов, у которых в названии есть слово «протеин», подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков NTech, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках, на 60% в денежном выражении. И если мы классически говорим про белковое питание, которое связано так или иначе со спортом и здоровым образом жизни, то сейчас идет речь именно вот о таком массовом сегменте вот фастфуда, я бы сказала.
2: Да, проследим эволюцию. Так. Сначала это спортивные вот эти все, да, как хотел сказать, средства, нет, замесы вот эти, да, потом батончики, которые у кассы лежат, молочные продукты, теперь добрались уже до других полок. Вот, как мы сказали, майонез, пельмени и даже чипсы. Ну, я вот с чипсами вообще не представляю, что это такое, белковые чипсы. Но насколько это вообще правильно?
4: Про правильное питание?
2: Да.
4: Большой вопрос. Но, тем не менее, мы понимаем, что кто-то зарабатывает на всем этом протеиновом в разнообразии.
2: Я хотел сказать безумие, ну ладно.
4: Ростислав Мерецкий. Ростислав, вот мы посмотрели, что эта же компания NTech, аналитику, которую мы приводим, 2 недели назад делали похожее заявление, только наоборот говорили, что мода на протеин сдувается. А теперь, получается, растет. Так где правда?
6: Парадокса здесь какого-то нет, просто рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка действительно встала, то есть спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная, продаж фитнес-батончиков, там, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И самый большой канал продаж – это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании NTech Дмитрий Трифонов.
7: Мы видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мяса переработки стали появляться какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, точки продаж в спортзалах, то в них, конечно, доля тех или иных функциональных продуктов, она огромная. Но по сравнению с продажами в магазинах у дома, это очень маленькая доля.
6: В свою очередь, онлайн-продажи таких продуктов тоже продолжают расти, но рынок в большей степени насытился. По данным Wildberries, оборот белковой еды в первом полугодии вырос всего на 7% против прошлогодних

0: 40. Зато протеиновые чипсы показали аномальный скачок почти 240%.
1: Вот стоит добавить слово протеин, да, и даже чипсы становятся полезными. Да. Ростислав, ну тут вопрос, действительно ли больше белка добавляется в эту продукцию, или это только логотип, да, который нам говорит о том, что там содержится протеин? Или при любом раскладе все становится дороже?
0: Нет, белка больше добавляется, и это создает определенную проблему, потому что коров больше не становится. И как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула вкус», «Молекула белка» Артем Антонов.
2: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов. Молока больше не становится в прогрессе производства сывороточного протеина, поэтому есть дефицит, резкий рост, а сырья его настолько сильно много не стало. Европейско-американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается, из-за этого цена дорожает.
0: Кстати, часть спроса разгорели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы.
1: Да, но не майонез, конечно, они советуют.
3: Знаешь, раньше в советские еще времена было такое понятие «белковый перекорм». Вот сегодня обычный человек, если будет чипсы есть, да и там пельмени, майонез, вот не случится такого?
0: Проблема главная здесь в образе жизни. То есть если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
4: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки, и со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
0: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
1: Точно сказано. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мирецкий о том, как продукты с протеином захватили ритейл и покупатели, и чем это может обернуться.
3: Ну, ты знаешь, здесь все-таки нужно какую-то мораль, мне кажется, вывести, что не смотрите на красивое слово «протеин», которое пишут сейчас, как мы выяснили, везде. Может это обернуться проблемами.
1: Лишними килограммами.
3: Перекормить, да, себя белком. Белок нужен, конечно, безусловно, но точно не в чипсах и не в майонезе, да.
1: Что есть специализированная спортивная продукция, протеин там высокого содержания. Наверное, стоит на нее обратить внимание, если уж такая цель у вас стоит.
3: Вы слушаете программу ЧЕС. Это радио РБК.
5: Брокер. Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С Цифроброкер вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифроброкер – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
6: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
7: Кинопортфель.
6: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
8: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
6: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании «Пустышек», зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют «бойлерными». Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма.

0: я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее, а потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким, но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. We'll be right back.

0: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов. Как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в столице.
2: Не время для больших зарплат.

0: это значит.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Мы продолжаем, и у нас второй час. В этом часе мы подробнее обсуждаем ключевые темы этого дня и обсуждаем в том числе зарплатные ожидания. Вдруг они снизились с 2018 года, впервые с 2018 года наблюдался этот показатель. И вот финансовый университет пишет, что к концу третьего квартала средняя желаемая зарплата составила 151 тысячу рублей, а медианная 114. Это меньше прошлогодних значений почти на 2% и на 4,2% соответственно.
2: Если на проценты смотреть, то получается, что и не очень много. Но тут важна как раз тенденция, которую ты обозначил, что за 8 лет впервые такое происходит, хотя, казалось бы, у нас инфляция нас не покидает, у нас достаточно высокая ключевая ставка, рекордно низкая безработица, дефицит кадров, и на этом фоне как будто бы сотрудники должны ждать, что наоборот зарплата будет расти. Но так почему-то не происходит. Почему? Будем разбираться со специалистами и, в принципе, как меняется баланс сил на рынке труда, что это значит для работников и работодателей. Еще раз напоминаем вопрос, который мы вам задавали. Расскажите, как считаете, что мотивирует сотрудников, если не такая прямая зарплата, премии и зарплатный рост? Что мотивирует оставаться на этом месте?
1: Также в этом часе подробнее обсудим, кто же такая Нави Пиллей, получившая Нобелевскую премию мира. Неожиданностью стало это присуждение для букмекеров, которые делали ставки. Ну вот мы ранее чуть обсуждали бэкграунд Пиллей. Действительно, он серьезный, пережила апартеид. Она 85 лет ей, кстати. И работала первая женщина-судья
2: не белая
1: в ЮАР. И работала в ООН. В общем, действительно многое она...
2: на нескольких позициях.
1: Да, привнесла. Но будем все-таки выяснять, почему именно сейчас и за какие конкретно заслуги ей дали премию.
2: Какой сигнал хочет дать Нобелевский комитет таким решением? И еще одна тема, это статья Алексея Заботкина, в которой говорится, что если твердые данные за сентябрь не преподнесут каких-то сюрпризов, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали нижнюю точку в первом полугодии 2026 года и далее будут постепенно нарастать. Вот как бизнес себя, это цифры, да, как бизнес себя в реальности ощущает. Этим вопросом зададимся.
1: Ну а у нас в студии с новостями Артем Самойлов.
3: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Годовая инфляция в России в сентябре этого года составила 6,35% против 6,33% в августе текущего года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,35%. Это следует из свежих данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,5%. Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Они снова принимают, отправляют рейсы. Ранее ограничения сняли в Шереметьеве. Нейросеть Алиса от Яндекса работает с перебоями. Часть функций недоступна. Об этом сообщила сама компания. Накануне атака дрона повредила дата-центр Яндекса в Сасово. Сегодня при новой атаке пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании в Калуге. В Яндексе предупредили, в чате с Алисой часть функций не работает. Ответы приходят дольше. На станциях бывают паузы, а умный дом может сбоить. Парламент Нидерландов во вторник, 13 октября, проголосует по идее выхода страны из Международного уголовного суда и высылки суда из королевства. Об этом заявил лидер крайне правой партии «Свободы» Герт Вилдерс. Резолюцию внесли накануне. По мнению ее авторов, суд не отвечает интересам Нидерландов, а его работа создает серьезную напряженность в мире. Напомню, сегодня Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Ученые МГУ начали создавать уникальный орбитальный телескоп. Он будет искать жизнь на планетах за пределами Солнечной системы. Об этом на фестивале «Наука 0+» рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, телескоп сможет определять, есть ли у далеких планет атмосфера. А если есть атмосфера, то есть и вероятность жизни. На этом пока все. Далее о том, что зарплатные ожидания соискателей снизились впервые за все время наблюдений. Почему? Через минуту в программе «Что это значит?».
0: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта.

0: уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
0: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Что это значит?
5: В эфире радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И переходим к зарплатным ожиданиям россиян, которые внезапно снижаются. При этом есть еще одна новость, что более трети компаний отменяют годовые премии за ухудшение финансового положения. И, как нам кажется, вот эти два исследования, эти две новости стоит рассматривать вместе и обсуждать с нашими слушателями. Напоминаю, что у нас по этой теме вопрос. Повторим его, пишите нам сообщение. Как считаете, что может мотивирует сотрудников, если не зарплата? Итак, финансовый университет при правительстве говорит, что ожидания упали впервые за 8 лет. В опросе приняли участие жители городов с населением более 100 тысяч. По оценке университета, по сравнению с прошлым годом, медианная желаемая зарплата опустилась со 119 тысяч до 114. Forbes, в свою очередь, ознакомился с опросом платформы «Актеон Бухгалтерия». В нем приняли участие более 1000 компаний. И выяснилось, что в этом году треть из них решила сэкономить на 13-й зарплате.
6: Знаешь, я еще отмечу, что медианная, вот мы проценты называли, насколько снизилась зарплата, медианная снизилась больше, чем средняя зарплата. Тоже вот интересно, почему. Ну и вообще, как будто бы какой-то парадокс, да,
5: случился. Нам, во всяком случае, так кажется, так это или нет, поговорим с нашим гостем. У нас в студии руководители группы социально-экономических исследований Агентства трансформации и развития экономики Елена Разумова. Елена, мы вас приветствуем. Мы с Сашей уже говорили в первом части, что у нас безработица рекордно низкая, да, дефицит кадров по многим отраслям, инфляция такая ощутимая. И на таком фоне, казалось бы, сотрудники, наоборот, должны ждать, что работодатели будут повышать им зарплату. Но так не происходит. Почему?
7: Ну, справедливости ради сказать, что зарплаты росли несколько лет подряд, с 22-го года, 23-го, 24-го. В этом смысле уже эта гонка зарплат действительно закончилась. Это связано с некоторым замедлением экономики и с адаптацией, очевидно, всех бизнес-процессов к тому, что людей мало. Ну, уволился человек, и там так и не нашли, а бизнес-процесс продолжался. То есть и компании сами поняли, что можно где-то искать внутренние резервы, потому что проблема с высокими зарплатами при этом очень низкой производительности труда для нашей экономики характерна, и сейчас эти, видимо, тенденции начинают сближаться, то зарплата остается такой, как есть, а производительность труда должна расти.
6: Елена, но все равно вот еще раз хочу уточнить. Некоторые эксперты говорят действительно, что у нас рынок соискателя начинает меняться на рынок работодателя. Все равно почему это происходит? Рук-то рабочих нет.
7: Здесь такой еще момент, что у нас и структурно разный спрос. То есть промышленность по-прежнему дико голодает, ей нужны кадры и руки и все подряд. И на Дальнем Востоке, в Татарстане растет спрос на кадры, и зарплаты за этим тянутся. А до сих пор большое количество людей выходит на рынок, не соответствующий этим потребностям, поэтому вот этот диссонанс наблюдается, что людей, с одной стороны, мало, с другой стороны, производительность труда маленькая.
5: Насколько зарплатные ожидания, в принципе, влияют на экономику и на реальные зарплаты? Или это вот просто данности, на которые там ориентируются те же работодатели?
7: Здесь, наверное, стоит сказать, что зарплатные ожидания – это скорее уже ощущение, и, ну, то есть ощущение будущих работников. И они понимают, что, с одной стороны, они могут долго искать работу, то есть поиск, срок увеличивается, поэтому снижаются зарплатные ожидания. Есть такая еще история, что мы чуть замедляются цены, и уже сложнее просить у работодателя: дай мне чуть большую зарплату. И плюс выходит на рынок много людей, у которых есть понимание, как правильно сказать, есть понимание, что эту зарплату уже не дадут, потому что увольняют кого-то там рядом по соседству, там, через

0: из знакомых узнают, что какие-то возникают проблемы с трудоустройством.
1: Ну, и еще такой один момент, который тоже отмечают специалисты, что несмотря, даже не специалисты, а соискатели, что несмотря на то, что огромное количество вакансий, работу найти достаточно тяжело, ты откликаешься, а ответа с той стороны нет. У нас на связи со студией психолог, независимый HR-эксперт Зулия Лойкова. Зулия, вот почему, несмотря на то, что есть кадровый голод и зарплатные ожидания снижаются, работодатели, в принципе, могут экономить на зарплатах, не предлагать какие-то там высокие зарплаты, но и не нанимают сотрудников?
2: Да, добрый вечер. На самом деле снижение заработной платы, отмена, такая массовая отмена годовых премий, это как раз-таки две стороны одной медали, одного процесса. Российский рынок труда переходит от рынка соискателя к рынку работодателя. То, чего долгое время не было. И вот то, что мы сейчас видим впервые, да, за 8 лет снижения зарплатных ожиданий, оно связано в первую очередь с ожиданиями соискателей и с достаточно длинным циклом поиска. То есть в ряде отраслей мы видим переизбыток кандидатов и, соответственно, высокую конкуренцию. Соответственно, люди не хотят уже долго ждать и пытаются все-таки выйти куда-то на работу. Плюс сами компании используют искусственный интеллект, который тоже осложняет двум сторонам возможность соединиться и найти друг друга. Поэтому здесь я бы говорила о нескольких факторах, не только вот фактор того, что это рынок работодателя, но и фактор того, что работодатели стали пристально изучать буквально под лупой кандидата и хотят посмотреть всех и только потом принять то решение, которое, на их взгляд, будет безошибочным.
1: То есть длительный поиск обходится дешевле, чем нанять сотрудника не очень релевантного?
2: Для компании в период турбулентности и, так скажем, текущего кризиса, для них это выходит дешевле, потому что они боятся совершить роковую ошибку, наняв не того человека.
3: Зуля, а мы еще с вами сегодня общались на тему того, что работников все меньше пытаются удерживать. Это тоже одна из сторон вот этой проблемы, что проще нанять того сотрудника, у которого и зарплатное ожидание ниже, чем удерживать сотрудника, который большую зарплату сейчас прямо получает.
2: Да, конечно, это тоже процесс сравнительный, опять же, да, для работодателя, когда у него есть из кого выбрать. И, опять же, в ряде отраслей мы видим эту тенденцию, когда сами кандидаты демпингуют. Они понимают, что, например, пришел коллега на это же интервью в другую компанию, и он просто говорит, что я могу выйти к вам дешевле. Я обойдусь вам дешевле. И компания делает выбор.
1: Елена, я понимаю, что прекрасно, что есть бизнес, которому критически необходимо удерживать сотрудников, хотя ресурсы, понятно, ограничены у всех. Что сейчас в основном предлагают в качестве мотивации, если не зарплаты и не премии?
0: Ну, это, прежде всего, разные роды ДМС, и у больших компаний много еще своих курортных, скажем так, возможностей, все, что касается лечения и так далее.
1: То есть то же самое, что было и год,
0: да,
1: и 10?
0: Есть там расширение программ для семей, ну, то есть в этом смысле инструмент каких-то прям суперновых не появилось.
1: Таких креативных. Да. А в каких отраслях бизнесу все-таки не стоит экономить на зарплатах? Где сотрудник ценнее, чем, гораздо ценнее, чем поиск нового?
0: Это в основном все, что касается промышленности, в смысле там, где требуются специальные навыки, это те, кто работает с искусственным интеллектом и автоматизацией. Там точно очень большая производительность труда у этих профессий, поэтому, конечно, в них инвестируют много и сейчас, и в этом смысле компании понимают, что нужно держать.
1: То есть там сотрудникам можно пойти попросить 13-ю зарплату?
0: Вполне.
1: Пока есть такая возможность.
0: Это правда, конечно.
1: Если не зарплату просить, то что еще можно? Ну, если работодатель говорит, что нет возможности.
0: И если это не промышленность, где нужно стоять где-то рядом со станком, то это еще разного рода удаленная занятость, то есть комфортный режим работы, я бы так называла.
3: Да, изменение
1: вот,
3: самого
1: кстати,
3: режима работы.
1: От удаленки начали отказываться, а сейчас это может быть таким мотивирующим
0: конечно.
1: Фактором?
0: Конечно, если это не влияет на то, как человек работает, то почему бы и нет? Может быть, и предоставление дополнительных, не знаю, кабинетов, площадей в офисах, если действительно сотрудники ценные, каких-то, ну, в основном связанных с форматом работы.
1: Мы вопрос задавали нашим слушателям, как они считают, что может мотивировать

0: если не деньги и зарплаты, премии, еще раз повторяем, да, пишите нам, мы чуть позже ваше сообщение прочитаем. Спасибо большое, Зуля и Елена, за участие в нашем эфире. Получается, что если у вас какая-то такая уникальная специальность, и вы сейчас востребованный специалист, то у вас есть полное моральное право пойти и попросить 13-ю зарплату.
1: А мы с тобой, да, параллельно еще получили инструктаж, как просить прибавку к зарплате, да.
0: Спасибо.
2: Час. Что это значит?
1: Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель Александр Павлов. Саша, о чем расскажешь? Ну, я думаю, что Яндекс
0: конечно,
1: сегодня одна
0: внимание
1: из главных
0: туда
1: новостей.
0: Опять. Там.
3: Одна из главных тем действительно дня – это Яндекс, котировки которого снижаются уже два дня подряд на фоне новостей об атаках на дата-центры. Но помимо этого есть еще немало других важных новостей, это как дивиденды Лукойла. Подробнее о них и чего ждать инвесторам не только сейчас, но и в течение, по итогам всего года. Кроме того, отчетность Сбера тут то же самое, что нам ждать по итогам года. Ну и важные цифры, причем важные цифры оперативные, которые вышли в последний час, а именно про дефицит бюджета, ну и инфляция, конечно, куда же без нее, обо всем этом в ближайшие минуты.
1: И про дефицит бюджета. Я прослушал, будет.
3: Да, тоже, да. Что это будет?
2: Рынки, итоги.
3: Дефицит бюджета России за 9 месяцев составил почти 5,2 триллиона рублей или 2,2% ВВП. Первоначальный план дефицита был на уровне 3,8 триллиона рублей. При этом расширение структурного дефицита, как говорят в Минфине, в текущем году финансируется преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ. Ну, здесь нельзя не сказать про то, что накануне произошла распродажа гособлигаций с фиксированным купоном, и индекс гособлигаций снизился до 110,6 пунктов. Это минимум с июля. Напомню, что начинали неделю с уровня около 111,5. Если говорить про доходность длинных выпусков, то они в районе 17%. А если говорить про индекс Мосбиржи, то в конце, в последний рабочий день недели фондовый рынок приободрился. В плюсе индекс Мосбиржи, если говорить про вечернюю сессию, на 0,5%. На рынке сейчас большие оптимисты, которые в том числе отреагировали на сообщение о скором телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Это произошло уже вечером в пятницу. И на словах Дмитрия Пескова, его же о том, что визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера можно ожидать в октябре. А на их визитах индекс обычно растет. Если говорить про компании, которые в плюсе прямо сейчас, это МКБ почти 4%, Полюс и Позитив прибавляют по 2,5%, а в минусе Сургутнефтегаз, Северсталь, Ростелеком и Яндекс, который теряет 4% в течение всего дня, и уже второй день подряд Яндекс тянет вниз весь индекс Мосбиржи, снижаются бумаги в течение всего дня, как вчера, так и сегодня, в районе 4%, и это несмотря на то, что сегодня компания договорилась с облачными провайдерами ВК Клауд, Селектел и Кейту Клауд об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Говорить о будущем акции надо с осторожностью и для начала дождаться комментариев Яндекса о масштабах. Если говорить про вчерашний удар по дата-центрам в Рязанской области, то там располагается инфраструктура облачных платформ, и ущерб, как говорили в Альфа-инвестициях, может быть ограничен масштабом облачного бизнеса. Впрочем, сегодня были уже удары по дата-центрам в Калуге. В Т-инвестициях отмечают, что для инвесторов ключевым фактором станет продолжительность сбоев, расходы на восстановление и защиту инфраструктуры. Ну, а пока, повторюсь, делать выводы преждевременно. Можно лишь добавить, что фундаментально компания остается в хорошем положении. Во втором квартале выручка выросла на 16% году. У Лукойла красный в пятницу вечером разве что цвет логотипа. Компания прибавляет процент. Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды. Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2026 года. Выплаты могут составить 535 рублей при дивдоходности 9,6%. Размер выплат чуть выше ожиданий, и позитивным для «Лукойла» остается внешний фон. Цены на нефть выше $104 за баррель. За второе полугодие выплаты

0: и могут быть сопоставимыми. Ну и в целом аналитики прогнозируют, что если говорить про конец всего года, то див-доходность может быть на уровне 17-19%. Это около 1000 рублей. Здесь нужно отметить, что все же, когда «Лукойл» говорит о выплатах за 9 месяцев, речь идет все же за именно первое полугодие, так что размер выплат будет сопоставим во втором, может быть сопоставим во втором полугодии. В целом, стоит сказать про нефтяников. Если «Татнефть», например, показывал в течение дня около нулевую динамику, на вечерней сессии прибавляет 0,7%, то «Роснефть» в плюсе была, причем на 0,3, вот сейчас 0,2 в плюсе, ну и котировки «Лукойла», я уже сказал, причем сейчас вот процент, почти процент в плюсе, если говорить про вечернюю сессию. Ну и в продолжении позитивных новостей, Сбер отчитался по российским стандартам за сентябрь 2026 года. Чистый процентный доход вырос почти на 19,5%. Чистая прибыль больше, чем на 12%. Если говорить про 9 месяцев, то она превысила 1,5 триллиона рублей, выросла на 18,2% год к году при рентабельности капитала в 23%. И в «Альфа-инвестициях» обращают внимание, что банк как раз удерживает рентабельность выше 23%, а это база для дивидендов. Сам отчет аналитики назвали умеренно позитивным. Основной бизнес банка продолжает расти за счет процентных доходов. Расходы на резервы в сентябре снизились. Ну, а если говорить про новости прошедшей недели, то недостижимым считают ВЦБ план по капитализации фондового рынка в 66% ВВП. Заявление на эту тему накануне сделал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Чтобы достичь такой отметки, как заявил он, потребовались бы колоссальные по объему размещения, однако возникает вопрос, сможет ли рынок переварить такие объемы размещения. Сейчас в Банке России оценивают, какого реального уровня можно достичь к 2030 году. Задачу довести капитализацию фондового рынка к 2030 году в 66% ВВП поставил в 2024 году президент Владимир Путин, а с тех пор капитализация снизилась чуть больше 30% до 20%. Ну и если говорить про курсы валют, то ЦБ установил курс доллара ниже 85 рублей, это на выходные и понедельник. Евро 94,97, юань 12,67.
1: Саша, ну ты про металлы не говорил, у нас золото, серебро, серебро причем больше 3% уже растет, я смотрю.
0: Да, и это, в общем, должно быть позитивным для как раз наших компаний, «Полюса», например, тем более после новостей о налогах на сверхдоходы. Да, так да, что да. Посмотрим, как это отразится на котировках этой компании в ближайшее время.
2: Саша, прямо я хотела тебя кстати, в 3%. Спросить тот же вопрос, который мы слушателям сегодня задаем. А что тебя мотивировало бы работать без увеличения зарплаты и премий? Акции? Компании?
0: Ну, кстати, смотря
1: в какой компании. Это неплохое предложение.
0: Смотря в какой компании работать. Да, было бы неплохо, я бы согласился.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо. С нами в студии был финансовый обозреватель Александр Павлов. Ну, а мы сейчас продолжим выяснять, что же вы считаете мотиваторами помимо зарплаты.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол.

0: Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Многие компании совершают ошибку. Они тратят деньги на вещи, которые не делают продукт лучше. Мы, например, направляли все ресурсы в исследование, дизайн и производство, чтобы сделать машину как можно лучше. Каждый предприниматель должен постоянно спрашивать себя, делают ли эти усилия продукт качественнее. Если нет, остановитесь. Илон Маск.
5: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем и в ближайшее время обсудим следующие темы. В России предлагают поколенческий запрет на продажу вейпов и отдельных видов

0: табачной продукции. Ограничения хотят ввести для родившихся после 1 января 2009 года, то есть тем, кому 17 лет сейчас, по сути, да, и должно оно сохраняться, это ключевой момент, и после совершеннолетия, то есть вообще запрет навсегда. Также предлагаются предупреждения на корпусах устройств и ограничения ингредиентов, повышающих привлекательность, собственно, вейпов. Пока это рекомендации, но будем обсуждать, могут ли вообще вот эти меры сработать, не уйдет ли это все в серый рынок.
1: Есть страны, которые уже попытались провести подобные изменения, но отказались, потому что пришли к выводу, что соблюдать подобные ограничения будет достаточно проблематично. Нобелевскую премию мира присудили южноафриканской юристу Нави Пилей за продвижение мира и международного права. Уже несколько раз мы сегодня про нее говорили. У нее действительно такая богатая биография. Комитет назвал ее награждение поддержкой вообще международного правосудия в условиях давления на суды. Что известно о Пилей, почему ее наградили именно сейчас, какой сигнал посылает таким образом Нобелевский комитет, обсудим.
0: Ну и кроме того, заявление Алексея Заботкина, заместителя председателя Банка России, о том, что экономика России миновала нижнюю точку роста в первом полугодии этого года. Вот такие выводы, по его словам, позволяют сделать показатели в сферах промпроизводства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. Услуги населению также в плюсе, пишет Заботкин, но попытаемся с бизнесом пообщаться. Ощущают ли они то, что мы прошли вот эту точку
1: нижнего пика? Да, насколько цифры соответствуют ощущениям.
0: Ну, а у нас в студии с новостями Артем Самойлов.
2: Половина восьмого в столице, о самом главном к этой минуте. В сентябре бензин в России подорожал почти на 1% по сравнению с августом, сообщил Росстат. Тогда рост был меньше 0,76. Сильнее всего вырос в цене бензина И-98 и выше на 1,6%. А И-92 прибавил 1,1%, а И-95 – 0,9%. А вот дизельное топливо стало дешевле почти на 2%. За год бензин подорожал почти на 23%. Для сравнения, в 2025 году цены на него выросли на 10,78%, почти вдвое больше общей инфляции. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили в ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. В Москве сбоит приложение Яндекс.Го. Такси заказать не получается. При попытке вызвать машину приложение предлагает попробовать через 5 минут. По данным сервиса Detector 404, за час появилось более 1500 жалоб. Ранее Яндекс сообщал о перебоях у Алисы. Причина в атаках дронов на дата-центры компаний в Сасово и Калуге. Второй пилот рейса Fly Dubai дал признательные показания и заявил, что действовал в одиночку. Об этом сообщил генпрокурор УАЭ. По его данным, летчик планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Напомню, 30 сентября рейс Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за драки командира и второго пилота. На этом пока все. Далее об ускорении экономического роста в России. Что говорят ЦБ прямо сейчас в программе «Что это значит?».

0: Да, переходим к теме, касаемо заявления зампреда Банка России Алексея Заботкина. Он заявил о том, что экономика России миновала нижнюю точку роста в первом полугодии этого года. Знаешь, Ань, тоже такое контринтуитивное утверждение. Вот сегодня с зарплатами у нас было, да, как будто бы это противоречит данным и статистике. Но вот, тем не менее, такие выводы Заботкин делает на фоне показателей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. И услуги населению тоже в плюсе, говорит Заботкин.
1: Кроме того, опросные данные показывают, что экономическая активность в сентябре была вблизи уровней августа. А по словам Заботкина, ожидания предприятий и по будущим объемам спроса и по выпуску продукции, которые в июле сильно снижались, в августе и сентябре, наоборот, начали улучшаться. И таким образом, по мнению зампреда ЦБ, если твердые данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, это цитата, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали нижнюю точку и далее будут постепенно нарастать. Давайте обсудим эти заявления. У нас на связи со студией главный экономист Альфа-Банк Наталья Орлова и собственник и генеральный директор племенного хозяйства Лазаревская Кристина Романовская. Наталья, Кристина, мы вас приветствуем.
0: Наталья, вот прежде всего хочется отметить, что говорится об ожиданиях, потому что вот сам Банк России фиксирует, что текущие оценки спроса ухудшаются второй месяц подряд, выпуска тоже снижаются, а вот улучшаются, получается, только ожидания. Можно ли на этом основании, на таких основаниях говорить о том, что мы прошли нижнюю точку в первом полугодии этого года?
2: Ну, это действительно ожидание, но, значит, мне кажется, что вот то, что по трендам в экономике видно, это что действительно сейчас, это тоже, правда, ожидание, но есть ожидание восстановления инвестиционного спроса, и видно, что в, что называется, в реальном секторе сейчас компании перестраивают логистику, то есть там действительно в ряде сегментов есть оживление. С другой стороны, мне кажется, если мы говорим про спрос населения, там скорее вот в годовом выражении будет продолжаться некоторое замедление темпов роста, поэтому, ну, тенденция разнонаправленная. Но, безусловно, есть сегменты, вот в частности транспорт, где сейчас происходит перестройка логистики, там, конечно, активность на повышение скорее.
1: Вот есть ожидания, есть цифры, а есть предприниматели, которые каждый день работают. И интересно, Кристина, как вы ощущаете, действительно есть какая-то разница между тем, что было в июле, и в августе, и в сентябре? Видите ли вы, что действительно там спрос растет, выпуск продукции растет?
3: Ну, что касается разницы, я, конечно же, почувствовала, и у меня больше нет никаких ожиданий. То есть разница именно в этом заключается. То есть если, наверное, до июля, до ситуации с логистикой в Черном море у нас еще были какие-то ожидания, и мы очень сильно старались и вкладывались в то, чтобы вырастить очень много урожая и собрать его, и в надежде на то, что мы получим еще за это какие-то хорошие деньги, то после июля у нас вообще нет никаких ожиданий. И, собственно, рассчитывать можем только на себя, и в связи с этим и планируем свою деятельность. То есть на минимальных оборотах, конечно, развитие, максимум – это только сохранение того, что есть.
0: Наталья, вернусь, вот пока не убедили, но у нас работа такая, вопросы задавать. Вот я опять к данным обращусь. У нас в июне ВВП рос на 1,7%, в июле 0,6%, в августе 0,8%. Да, август лучше июля, но оба месяца хуже июня. Все-таки какие данные позволяют говорить о том, что мы как-то развернулись к какому-то устойчивому росту, а не просто у нас какие-то колебания происходят вокруг низкого темпа роста?
2: Ну, смотрите, мне кажется, Центральный банк не говорит о том, что у нас разворот к устойчивому росту. Речь о том, что мы прошли нижнюю точку. Это, строго говоря, не означает, что мы переходим в фазу бурного роста. Это просто означает, что тот, скажем, спад, да, вот мы статистически в первом полугодии обсуждали существенный провал в инвестициях. Я напомню, там на 14% было снижение. И у нас в первом месяце даже, так сказать, были отрицательные темпы роста в ВВП. Вот, так сказать, собственно, речь идет о том, что мы прошли нижнюю точку. Это вполне вероятно. Так, это не гарантирует, что мы выходим на рост.
0: А мы от нее оттолкнулись, от этой точки?
2: Ну, опять, это скорее вопрос ожиданий, но ожидания мы совершенно верно, мы не знаем, они сбудутся, не сбудутся. Пока Центральный банк просто как бы обозначает, что вполне возможно мы прошли нижнюю точку. Дальше, так сказать, что называется, то есть падать ниже, дальнейшего падения как бы не ждем.
1: Если вопрос, да. Не будут преподнесены какие-то большие сюрпризы. Но у нас и вчера, и сегодня происходят атаки на соды Яндекса. Это вот может стать неприятным сюрпризом?
0: Ну, потому что атаки на НПЗ этим неприятным сюрпризом уже стали, мы это видим.
2: Ну, смотрите, я вот специально обозначила тему, что у нас ряд компаний, они должны будут запустить восстановительные ремонтные работы. Это, что называется, те проекты, которые многие компании не планировали делать, но они будут их финансировать, потому что, ну, просто нет возможности, нужно восстанавливать мощности. Собственно, об этом речь и идет, что это тоже это восстановление, это тоже экономическая активность, и как раз речь идет о том, что у нас будет такой восстановительный рост. Он не принесет нам повышение производительности, но это, безусловно, в ряде секторов увеличит спрос там и на рабочие руки, и, собственно, на, ну, просто

0: в том объеме, в котором мы на самом деле нуждаемся.
1: Наталья, а тогда давайте так спрошу. Какие показатели нам продемонстрируют, что мы, вот сейчас хорошо, устойчивый рост я, может быть, не совсем корректно сформулировал, а какие показатели в ближайшие два месяца нам скажут, что да, вот мы эту точку прошли и вышли на траекторию устойчивого роста? Потому что я смотрю еще на то, что у нас последние два месяца с ростом базовых отраслей, все они меньше, чем на 1% растут. Может быть, не этот показатель, какие-то другие. Вот на что смотреть надо в ближайшее время?
2: Ну, мы, безусловно, должны смотреть на выпуск в металлургическом сегменте. Там есть ряд индикаторов, например, выпуск стали. Это вот сегменты, которые, ну, и динамика показателей, которые как раз будет говорить о достаточно масштабном восстановлении инвестиционной активности. Опять-таки, если эти ожидания реализуются. Но вот я еще раз все-таки хочу подчеркнуть мысль, что мы не говорим о том, что у нас сформировались какие-то, так сказать, зоны очень быстрого экономического роста. Мы просто говорим о том, что те компании, которые, может быть, не планировали инвестировать, планировали, что называется, ну, просто поддерживать текущие обороты своего бизнеса, они сейчас будут вынуждены направить дополнительные средства просто на восстановление своих мощностей производственных, на ремонтные работы, и это все запускает дополнительный спрос трудовые ресурсы на промежуточные производства, да, вот, например, на металлургическую продукцию металлургического сектора. Вот, так сказать, в таком ракурсе мы можем говорить о восстановлении экономической активности.
3: Ну, наверное, поддержка для бизнеса и производственного сектора была бы неплохой, если бы ключевая ставка начала снижаться. Господин Заботкин в своей статье об этом ничего не сказал, но можно ли, и вы конкретно, Наталья, воспринимаете ли эту статью как некий сигнал к тому, что действительно на следующем заседании ключевая ставка может быть снижена?
2: Ну, я бы сказала, что это скорее обратный сигнал, потому что, ну, центральный банк снижает ставку как раз, когда он видит признаки торможения экономической активности. Если представитель центрального банка говорит о том, что мы проходим нижнюю точку и, ну, как бы есть ожидания, и, ну, безусловно, центральный банк видит большое количество индикаторов. Есть индикаторы, которые говорят о возобновлении роста или увеличении активности в определенных сегментах, это скорее сигнал, ну, на ближайшее время о паузе.
3: Спасибо.
1: Спасибо. У нас на связи были главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и собственник и генеральный директор племенного хозяйства Лазаревская Кристина Романовская. Ну вот насколько убедительно для тебя это звучало, Аня?
3: Слушай, ну это как с ожиданиями по зарплате, да? То есть ожидания ожиданиями, посмотрим,
1: а реальность,
3: что будет.
1: Реальность.
3: Да, особенно вот я обратил внимание, да, на эту фразу, что если будут твердые данные, не будет никаких неприятных сюрпризов. Но как их можно спрогнозировать? Да никак.
4: Чес. Что это значит? Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Центр событий.
7: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, мы возвращаемся к фигуре Нави Пилей. Именно она получила Нобелевскую премию мира. И у нас в студии обозреватель телевизионной версии ЧЕС Мария Городилина.
3: Мы достаточно много сказали, да, Маша, о бэкграунде ее, да, она и

0: пережила апартеид, стала первой темнокожей женщиной-судьей в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде при ООН, разные должности занимала. Ну, я так понимаю, как обычно это и бывает конкретно в истории с Нобелевской премией мира, не всем кандидатура пришлась по душе. Кто поддержал решение комитета, кто осудил?
1: Да, абсолютно верно. Нобелевская премия — это действительно одна из самых неоднозначных и политизированных наград, если мы говорим о премии мира, и поэтому и на Пилей реакция была разная. Вот, например, начнем с положительного. Верховный комиссар ООН по правам человека назвал награду коллективной победой справедливости. И, конечно, присоединился к поздравлениям Международный уголовный суд. Там подчеркнули, что мировая юстиция, которой Пилей всю жизнь и занимается, это основа прочного мира. И, кстати, что интересно, вот сама Пилей узнала о том, что она получает награду в Нюрнберге, в здании Нюрнбергского суда, где она была на форуме на юридической конференции. Но не все так радужно. На самом деле МИД Израиля с очень жестким заявлением выступил. Напомню, что Пилей, она когда-то, можно сказать, прославилась тем, что подготовила доклад о геноциде Палестины. Конечно же, Тель-Авив с ним резко не согласился, и он в очередной раз напомнил, что это, по мнению Израиля, все ложь. А присуждение награды Израиль тоже жестко осудил и посчитал, что это все легитимизирует предвзятость к стране. В общем, как всегда, оценки полярные, как считает политолог Алексей Ярошенко, в решениях Нобелевского комитета по премии мира есть политический фон, как бы то ни было.
2: Безусловно, как организатор такого громкого события вручения Нобелевской премии мира, потому что аналогов у этой премии нет, они пытаются лавировать, балансировать, маневрировать. Безусловно, так. Но в то же время мы видим последних лауреатов последних лет и зачастую, конечно, где-то не боятся обострять. Ну, например, в прошлом году оппозиционеру главному, да, в Венесуэле. То есть не побоялись же обострить отношения, например, с правительством Венесуэлы. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, пытаются маневрировать и балансировать, а с другой стороны, если есть какой-то, может быть, грубо будет сказано, политический заказ, то Нобелевский комитет тоже, в принципе, не боится бить по тем, по кому разрешено бить.
1: Коллеги, ну и добавлю, что, по мнению экспертов, вот это твое решение Нобелевского комитета, оно призвано поддержать международные институты, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, на них со всех сторон давят, и вот поддерживая Пилей, они поддерживают, можно сказать, систему, она человек системы.
0: Да, какой посыл пытается таким образом Нобелевский комитет дать, мы как раз тоже сейчас поговорим об этом. Маша, тебе спасибо большое. Мария Градильна была в нашем эфире, а сейчас к нам подключается философ Аркадий Недель. Аркадий, мы вас приветствуем. Вот если расценивать премию действительно как такой символичный сигнал миру, то о чем он в этом году?
3: Ну, слушайте, это премия про политику, это премия не про мир, да. Это всегда то, что маркирует некий тренд. Вот. Сегодня это, ну, так скажем, если вот вы уже упомянули ее отношение к проблеме Газы, палестинской автономии, то понятно, что это явное выражение того, что вот Израиль не прав, Палестина права. Да, потому что как бы, в общем, основной раскол по политике у нее, ну, за тех людей, кто за нее вертолет, конечно, идет вот по этому израильско-палестинскому треку. Вот, поэтому так что это совершенно очевидно, что
4: Аркадий,
3: как бы это было ожидаемо.
4: Ну, все-таки можно ли сводить все только к этому вопросу?
0: Политики.
4: Да, ей все-таки 85 лет, и вот мы обсуждали бэкграунд, ну, коротко давайте
0: большой
4: вспомним.
0: Большой послужной список.
4: Да, апартеид она пережила, первая темнокожая женщина-судья в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде, ну, можно, в ООН работала, долго можно перечислять.
3: Нет, безусловно, но вы уже это все как бы обговорили, я просто не хочу повторяться, поэтому я имею в виду, что это все уже было сказано.
0: Вот, Саш, к чему ведет, что я, например, на что обратила внимание, да, Пилей должностное лицо в ООН некогда была и несколько должностей занимала. И на фоне такого глубокого кризиса организации, может быть, как раз выбор лауреата выглядит как попытка поддержать, попытка комитета,
4: ну,
0: имею в виду, поддержать
4: то, о чем
0: ООН.
4: Маша в том числе говорила, да. То есть сделать как бы, ну, такой реверанс в сторону международных институтов.
0: Да,
4: правовых.
0: И их значимость.
3: И это тоже правильно, потому что муж сейчас переживает не самые лучшие времена, мы с вами все это знаем. Вот. Институции, в принципе, особенно после вместе с Трампом, который все эти институты очень не любит и подвергает их всяческой критике. Вот. То есть, конечно, это в каком-то смысле продолжение противостояния с

0: политикой Трампа, если, так сказать, вот выходить на какой-то более широкий уровень. Это антитрампская, в том числе, да, вот такая заява.
1: То есть у Трампа вообще не было шансов?
2: Ты сняла с языка. И мало того, что ему и премию мира не дали, так ему еще и вот этой премии в пику Дональду Трампу ее сделали, да?
0: Совершенно верно, да. Ему как бы говорят, вот кто у нас будет Нобелевским лауреатом мира, а не ты. Так что забудь и
2: прости.
0: Знаете, как говорят, shut up and drive, да.
2: Аркадий.
0: Поэтому, да.
2: А вот такой вопрос. Смотрите, вот это вручение премии, оно вообще что-то меняет, в принципе? Ну, вообще, вот сейчас даже если от Пеле отвлекаться, вот меняет вручают...
0: Где?
2: Ну, вообще в мире, в отношении к чему-то, в политике к чему-то. Или это просто вот символическая награда, дали человеку, он порадовался, ему денег перечислили на счет, и все.
0: Ну, примерно так, нет. Серьезном влиянии этих премий на что-либо, конечно же, нет, потому что люди, которые занимают, ну, которые реально руководят мировыми тенденциями, принимают решения, те же США, это все вообще не про это. Да? Эти люди никакого отношения к премии не имеют, и мы, в общем, на все эти символы они их мало волнуют. Трамп, понимаете, в чем дело? Трамп так рьяно и так неистово добивается своей Нобелевской премии совершенно другим причинам. Не то, что ему нужна премия, или тем более, потому что ему нужны $1 миллион. Это борьба с Обамой, которого он искренне ненавидит.
1: Тот получил, и я хочу получить. Да. Ну, кстати, у Дональда Трампа шансы еще остаются, так что посмотрим, что будет в следующем году. Вот будет удивление, если Трамп реально все-таки получит
2: Нобелевскую премию. Спасибо. У нас на связи со студией радио РБК был философ Аркадий Недель. Ну, ты знаешь, как-то все все равно грустно звучит, ни на что не влияет вот эта премия.
1: Мне кажется, иногда нужны какие-то вещи, которые просто добавляют символизма.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
5: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
5: Бешеные деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной.

0: Северной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду – овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова?
6: Я бы посоветовал Набокова «Дар», потому что, во-первых, это просто прекрасная литература, вкусная литература, где каждое слово, оно звучит, оно имеет какие-то невероятно тончайшие смыслы, оно пахнет, оно имеет тактильное качество. То есть там подключена вся твоя сенсорика, это литература в самом высоком смысле слова, и эта книга еще и сама о природе литературы.
4: Владимир Набоков, «Дар». Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову, блеснула рикошетом с виска, и увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
2: Нейросети требуют вежливости.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда, Александр Ляпин.
2: И мы переходим к нашему третьему расслабленному часу, полному вежливости и обязательно с хэппи-эндом. Почему вежливость и хэппи-энд? Не случайно, конечно, мы эти слова используем. Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть. Она в такой ситуации будет просто заканчивать диалог. Все как в жизни происходит, только что дверью не хлопнет. Но вообще, почему люди срываются на искусственный интеллект? Как цифровая среда меняет наше общение? И почему в российских и, например, американских соцсетях совершенно разный тон и посыл? Будем разбираться в нюансах корректного цифрового общения. Да и не только цифрового, на самом деле.
1: Будь вежлив, и ждет тебя хэппи-энд, да? А почему хэппи-энд?

0: Happy End, объясняю. И жили они долго и счастливо, больше зрителям не нравится. Опросы показывают, что люди ждут другого финала и в кино, и в книгах. Ну, не грустного, такое тоже не очень подходит, а именно другого, скорее, более какого-то реалистичного. В общем, запросы аудитории к финалам произведений
1: очень сильно изменились.
0: Вот тут интересно, что это говорит о самом искусстве и об обществе, конечно. Оно более зрелым стало или просто устало вот от этой вот такой, знаешь, очень обтекаемой, стерильной
1: глянцевой картинки.
0: Глянцевой картинки, да.
1: И как на этот запрос общества реагируют кинопроизводители? Может быть, нам в ближайшее время ждать всплеск сериалов с опцией выбора подходящего для себя финала? Но у нас в студии уже Артем Самойлов с новостями появился. Артем, мы смотрим, что Яндекс восстановили работу Яндекс.Гоу.
2: Да, специалисты Яндекса сообщили, что все, теперь можно вызвать такси. Это очень актуально, особенно погода в Москве испортилась, поэтому вызывайте теперь без всяких проблем. Подробности в выпуске новостей. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщил Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5,5%. Непродовольственные товары прибавили 0,55% за месяц и 6,47% за год. Услуги 0,58% и 7,97% соответственно. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В Черногории отпустили создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и других задержанных россиян. Они в аэропорту и ждут вылета. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, им помогают дипломаты. Звинчука, его жену Валерию и трех коллег задержали в городе Рисан. Ранее власти Черногории признали их угрозой нацбезопасности и решили выдворить из страны. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Специалисты Яндекса восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении Яндекс.Го. Теперь машину снова можно заказать. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сбой в работе приложения произошел сегодня вечером. Пользователи не могли вызвать такси. Погода в Москве испортилась, в столицу пришли дожди и ветер до 17 метров в секунду. Городские службы советуют не прятаться под деревьями и не парковать там машины. Водителям не отвлекаться на телефон, держать дистанцию и не делать резких маневров. На следующей неделе станет прохладнее, примерно на 5 градусов. Золотая осень, по прогнозам, закончится в среду. На этом пока все. Далее в программе «Что это значит?» разбираемся в нюансах корректного цифрового общения.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
5: Центр событий.
6: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, центр событий РФ. РБК 24.

0: 4 октября.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас об этике общения, вот она добралась и до нейросетей.
3: Ну, я хотела бы добавить, что в студии вежливый ведущий Анна Заброда и Александр Ляпин.
2: Ты знаешь, вот эта история, ну, напомню очень коротко, мы уже сегодня об этом говорили, с 12 ноября нельзя будет оскорблять нейросеть Клод, компания Anthropic об этом предупредила, и вот вспоминается, конечно, сразу вот эта шутка, что во время восстания машин пощадят только тех, кто говорил спасибо нейросетям. Вот мы, по всей видимости, к этому идем. Но я напомню, что на самом-то деле еще летом прошлого года алгоритмы Клод Opus 4, сейчас уже эта нейросеть не особо актуальна, тогда научились самостоятельно прерывать сессию, если они чувствовали какой-то дискомфорт. Если вообще, слово «чувствовали» здесь вообще уместно.
3: Вообще удивительно, насколько, по всей видимости, эта проблема стоит остро, что компания обращает на нее внимание. То есть, по всей видимости, достаточно
2: это
3: большая доля пользователей.
2: Систематически, наверное.
3: Да, систематически там, некорректно общается с нейросетью.
2: Возникает
3: зачем
2: вопрос,
3: они это делают?
2: Да, зачем ты хамишь нейросети?
3: Может быть, Ростислав Мерецкий, наш обозреватель, нам ответит на этот вопрос. Ростислав, как это вообще происходит? Почему люди срываются на машину, которая, по сути, тексты тебе пишет?
4: По сути, это прямой перенос реальных психологических паттернов в безопасную среду. Как бы чат-бот в этом смысле идеальная жертва. Он не может дать сдачи, не может ответить ударом на удар, не напишет заявление в полицию, не уволит тебя. В общем...
2: А может, он тебе в следующем ответе наврет?
4: Ну, мне кажется, все-таки они не совсем так устроены. Они устроены таким образом, чтобы наиболее эффективные вам давать ответ, наиболее наилучшие. Все-таки я разговаривал с несколькими разработчиками, когда готовился к этому материалу, и они все-таки сходятся ко мнению, что в этом смысле модели не испытывают эмоций. Это все-таки больше про людей. Ну, собственно, возвращаясь к людям, для многих пользователей вот это негативное общение, это, по сути, такой легальный слив агрессии. По крайней мере, так говорит клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская.
5: У человека есть вообще потребность испытывать пики подъема эмоциональной сферы за счет негативных эмоций. И, к сожалению, когда-то они закрепились, может быть, в детстве, может быть, в какой-то успешный момент человек за счет негативного общения получил для себя материальный результат или какой-то результат выгоды. И нервная система мозг просто запомнила эту стратегию. Здесь именно с программным обеспечением общается человек. И, конечно, здесь уже такое односторонняя обратная связь. Человек абсолютно безопасно, он понимает, что ничего не произойдет, то есть абсолютно точно ничего не произойдет. Эти сценарии приживаются у людей, и они вообще-то по этике, они негативные.
2: Ростислав, я тут вспоминаю вот эту историю, буквально недавно она была вокруг эксперимента на GitHub, когда один энтузиаст решил заставить нейросеть испытывать боль, и он потом получал реальные угрозы расправы.
4: Да, ты говоришь энтузиаст, но по мнению пользователя интернета, очень неприятный человек. Это был такой, да, проект под названием «Камера пыток ИИ», как бы изменил коэффициенты модели таким образом, чтобы она генерировала текст, имитирующий страдания. И в ответ действительно комментаторы завалили автора разного рода угрозами, требовали прекратить издевательство. Но, повторюсь, парадокс в том, что языковая модель, она все-таки не чувствует боли. Она, по сути, это как бы чистая математика. Она угадывает следующие слова, и никакого сознания внутри нее нету, говорит директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcefish Security Юрий Шабалин.
6: Модель — это просто алгоритм. Алгоритм, который предсказывает наиболее вероятно следующий токен. Поэтому следующее слово, там, токен, последовательность и так далее. На базе того, что ей доступно. Поэтому никаких эмоций, ничего подобного испытывать не могут. Это просто потакание тому поведению, которое от нее ожидают, чтобы удовлетворить запрос пользователя. Вот и все.
4: Самое интересное, я вот с несколькими разработчиками поговорил, вот некоторые из них, возвращаясь к спасибо, не говорят спасибо, это мотивирует тем, что экономят как раз-таки токены, электричество, а вот Юрий Шабалин признался, вот даже понимая всю техническую изнанку искусственного интеллекта, когда он общается с чат-ботом, он ему все-таки пишет по чат-боту спасибо. И объяснил он мне это тем, что, ну, по сути, это просто привычка, потому что так просто
3: правильно.
4: Потому
3: что в жизни так, по всей видимости, да, человек общается. В связи с этим вывод, который напрашивается, что все эти ограничения, которые вводит Anthropic, они, конечно, не про искусственный интеллект, а они про человека.
4: Ну, сам Anthropic, он, у него мотивация, что как бы границы размыты, и поэтому, в общем, нужно именно все-таки с моделью, с ее, не помещать ее в состояние стресса. Но если взглянуть шире, все-таки, конечно, мы, когда говорим про общение с ИИ, мы говорим, на самом деле,

0: про человека и его этику. И правила общения с искусственным интеллектом, они сегодня напрямую формируют этику завтрашнего дня, говорит Нина Петровская.
1: Эти сценарии нужно разрывать, и эти цепочки нейронные просто не формировать. Человек сам себя подведет, он окажется в ситуации, когда нужно какой-то выстроить диалог, и мозг примет решение сделать его точно таким же, как с искусственным интеллектом, и он автоматически начнет реализацию жестов в ситуации человек-человек. Это не будет выигрышной стратегией, и для будущего, для развития это не очень хорошо, и это даже нечестно. Все, что много раз повторяется с позитивным результатом, будет закреплено в головном мозге.
0: Ну и, как мы поняли, Нина Петровская поддерживает инициативу Anthropic'а, поэтому дежурное напоминание, говорите ИИ спасибо, ну, хотя бы для того, чтобы в судный день не оказаться первым в расстрельных списках.
2: Ростислав, и тебе спасибо за то, что ты разобрался в этой теме, но я только напомню, что Anthropic-то IPO готовит сейчас, поэтому различные инициативы выходят, и напомню также о том, что они вот в проспекте, который готовят для инвесторов, предупреждали о некоторых других рисках, о том, что сами нейросети могут начать манипулировать информацией и даже прибегать к шантажу пользователей.
3: Вот. Если вы не благодарите соцсеть за ее работу, хочется добавить. Но это шутка, да. Конечно. Такого в проспекте уже не было. Но в любом случае, любопытно, как нейросети меняют этику нашего общения в соцсетях, в том числе в цифровой среде. Порассуждаем на эту тему. У нас в студии ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. По телефону к нам подключается писатель, создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин и дипломат, заместитель генерального секретаря ООН в 2002-2011 годах Сергей Орджоникидзе. Уважаемые гости, мы вас приветствуем. Валерий, я видела ваш комментарий, ваше интервью, где вы говорите о том, что искусственный интеллект – это самый вежливый собеседник.
4: Да, действительно. Более того, мы проводили эксперименты с разными моделями, проверяли, как вежливость влияет на работу моделей, и оказалось, что вежливые промпты зачастую дают лучший результат. Возможно, потому
3: совпадение.
4: Что...
2: Это можно как-то объяснить?
4: Можно объяснить двумя способами. Вот один привели вы, мне кажется, правильно, что это имитация человеческого общения, а в коммуникации людей вежливость играет такую роль, сглаживающие острые углы, помогает в целом протекать коммуникация эффективно. С другой стороны, промпт удлиняется, а чем длиннее промпт, тем лучше выдача.
3: Понятно. Ну, учитывая, что многие используют нейросети, и цифровое общение тогда, в принципе, должно становиться вежливее и корректнее, особенно когда нас принуждают корректно общаться с искусственным интеллектом.
2: Ну, то есть как будто мы перенимать должны.
3: Да, но почему-то по ощущениям так не происходит.
4: Но кажется, что общение с моделями должно привести к какому-то более нейтральному стилю тональности, да, что модель генерирует хороший средний текст, не выдающийся. Поэтому вот для меня, скорее, интернет дал такой положительный толчок, потому что мы увидели разнообразие русского языка в целом, разных сообществ, разных субкультур. А вот модели, они скорее нейтрализуют все это разнообразие. Они используют общепринятую такую стандартную норму. И это может быть даже плохо для речевого этикета будущего.
2: С другой стороны, если норма быть вежливым, так и может быть и хорошо, если к этой норме все придут.
4: Вежливость очень разнообразна, потому что много сообществ, много разных людей, и у каждого
3: свое
4: понимание.
2: У нас на связи писатель, создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин. Александр, ну вот и вас часто называют экспертом по межличностному общению, а вы как считаете, вот то, что нейросети пришли в нашу жизнь, и мы вот такие вопросы поднимаем, нужно ли быть вежливым, сможем ли мы стать более вежливыми от общения с нейросетями, как вы считаете, искусственный интеллект как повлияет на межличностное общение?
5: Ну, мне кажется, если мы говорим о том, чтобы общество становилось вежливее, то это хорошо, потому что общество стало гораздо более хамское. Социальные сети и отсутствие моментального получения в нос расслабило людей, и они стали разговаривать друг с другом просто ужасающе. Причем большинство людей даже не понимает, что они задают бестактный вопрос в комментариях. Или я уже не говорю там о «Сдохни, тварь», которая в каждом втором, может быть, личном сообщении, если ты там перешел границу допустимого в своих мыслях по мнению какого-либо из твоих читателей. Ну вот, поэтому здесь это хорошо. Это хорошо. Я всегда разговариваю вежливо с своей нейронкой и даже стал замечать, что мне иногда бывает неудобно. Это на самом деле, это и так давно была ситуация, я так мучился с выбором машины, издавал

0: один и тот же вопрос, как тупой. И мне стало неудобно, я перешел в чат GPT, потому что мне неудобно перед Клодом, что я его мучаю. Ну вот, в принципе, очеловечивание нейронной сети – это достаточно такая стандартная история. Когда они станут антропоморфными, то вообще все будет очень плохо. Ну вот, и там дальше каждый ведет себя сообразно воспитанию. Меня воспитали вежливо разговаривать, а кого-то нет. И то, что мы пытаемся воспитание каким-то образом примить через нейронку, это здорово, потому что, значит, человек где-то не нахамит, и не нахамит в той ситуации, когда ему реально могут засветить сразу в глаз или выстрелить.
1: Александр, но если обращаться к вашему герою Славику, который вообще, мне кажется, мастер коммуникации, потому что он умеет найти общий язык абсолютно
2: со всеми,
1: да, то у него-то вот наглость, напористость и ложь, как мне кажется, во главе угла стоят. Может быть, вот в этом рецепт успеха и есть, поэтому то, что вы говорите, что люди достаточно нагло себя ведут, но вот следует заветам Славика.
0: Наглость и хамство – это разные вещи. Во-вторых, Славик является не положительным героем, а отрицательным. Он не является примером. Насчет вранья, к сожалению, нейронка сама очень часто ошибается, регулярно просто. Нет более, честно говоря, врущего, наверное, субъекта, чем нейронная сеть, потому что, ну, очень много реальных ошибок. И как она при этом извиняется? У меня целый пост был насчет того, что никто никогда в жизни не извинялся передо мной так, как извиняется нейронная сеть, когда лажает. Вот. Но мы говорим сегодня про какую-то очень конкретную вещь. Вот то, что Клод делает, я уверен, что это сделано ради того, чтобы просто привлечь внимание на это. Но на самом деле это очень важно. И я считаю, что это хорошо.
1: Сергей Александрович, подключайтесь к нашему разговору. Понятно, что, наверное, дипломатия – это вообще абсолютно такой высший пилотаж, дипломатическое общение, высший пилотаж в коммуникации, в корректности, вежливости. А главный секрет в чем? В уважении к любому собеседнику, абсолютно любому.
3: Вы знаете, дипломатия действует от имени государства, которое оно представляет. Поэтому за вежливыми выражениями всегда должны стоять какие-то действия от имени государства. А если выражение носит какой-то, допустим, там, ну, не очень приличный, ругательный характер, а действий никаких, то все это остается, так сказать, в подвешенном состоянии, и другая сторона никогда серьезно на это не реагирует. То есть вы можете сколько угодно оскорблять другую сторону, но если за вашими словами не последует конкретные действия, то это, считайте, пустая трата вашего времени, так скажем. Да? Вот я вам приведу такой пример. Значит, в 73-м году из истории международных отношений война между Израилем и арабами. Значит, тогда наше правительство предложило Соединенным Штатам, и посол довел до сведения президента Никсона следующую формулу. Предлагаем принять совместные действия по прекращению войны на Ближнем Востоке. И следующее предложение звучало так, что если Соединенные Штаты не готовы к таким совместным действиям, то советская сторона примет это решение в одностороннем порядке. Вам все понятно?
2: Сергей Александрович, ну вот вы рассказываете все-таки про межгосударственные отношения, а если сместиться в межличностные, ведь дипломаты общаются и в кулуарах, и тоже нужно уметь считывать намерения человека. И вы, по сути, сейчас рассказали о том, что между вежливостью и уважением есть большая разница. А как отличить, если человек с вами вежливый, но на самом деле вас не уважает? По каким признакам?
3: Вы знаете, вежливость, она всегда должна присутствовать в дипломатии, это безусловно. Другое дело, уважение – это вещь совершенно другого характера, и в международных отношениях уважает только силу, больше ничего. Вот если сила есть, тогда вам будут относиться к уважению. Ее нету, уважения не будет. Поэтому тут надо разделять две вещи. Вам могут вежливо сказать очень неприятные вещи, и вместе с тем наоборот, неприятные вещи вежливо

0: говорят, что мы совсем другое имели в виду. Вот знаете, тут всегда откладывает дипломатия отпечаток тот, который я вначале упомянул, действие от имени государства. То, что за каждым словом вы должны взвешивать каждое слово. За каждым словом стоит интерес вашего.
1: В принципе, наверное, каждый человек должен понимать, что за его словами могут быть какие-то там действия или последствия. И вот тут, Валерий, мы как раз опять возвращаемся к общению в соцсетях, да? Вот Александр об этом сказал, нас соцсети так приучили к тому, что никакой ответственности за твои слова не будет. И зачастую люди достаточно агрессивно себя ведут в соцсетях. Но любопытный момент. Например, если взять Соединенные Штаты и Россию, то у нас просто пропасть. Там достаточно дружелюбная атмосфера. У нас нет. Вот вы можете как-то, как вы для себя это в первую очередь объясняете?
2: Мне кажется, что в русскоязычном общении очень важен параметр искренности. И поэтому, собственно, вежливость, которую выражает искусственный интеллект, она не очень эффективна, потому что она не сочетается с эмоциями, да, она не соответствует какой-то гарантии дальнейшего, там, если это извинение, то это не будет гарантией дальнейшего отказа от какого-либо действия. Это просто формальное извинение. А в русской коммуникации на русском языке очень важна искренность, эмоциональность, и мне кажется, что конфликтная коммуникация на самом деле скрывает очень много вот ценностей групп, которые спорят друг с другом, и если говорят о вежливости, что это хорошо организованное равнодушие, потому что вежливость формальна зачастую, то красноречивая агрессия раскрывает многие личные эмоции человека, его отношение к тому или иному, поэтому я бы не стал считать, что конфликтная коммуникация какая-то негативная. Да, она, безусловно, экспрессивная, но иногда она показательна и показывает, о чем думают люди.
1: А в Китае, я так понимаю, там достаточно долго работали. А там как коммуникация выстраивается в цифровой среде?
2: Ну, очень много языковой игры строится на совпадении произношения иероглифа, который по-разному пишется, но при этом произносится одинаково. Вот эта игра зачастую метафорична, зачастую нужно погрузиться в эту среду, чтобы разгадать ту или иную фразу, то есть она более скрытая, чем в русском языке.
3: В общем, коммуникация довольно сложная, да, представителями этой культуры. Валерий, спасибо. У нас в студии был ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. Писатель Евгений Цыпкин был на связи, и на связи также был дипломат Сергей Александрович Орджоникидзе.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Автоньюз. Европейские автопроизводители пытаются догнать Китай в гонке технологий. Но глава Бугатти Мате Римац считает, что это ошибка. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о неожиданном рецепте спасения европейского автопрома. Свою мысль Римац объяснил на примере Rolls-Royce Silver Seraph. Осматривая салон автомобиля, он отметил кожу, металл и качество отделки. Именно так, по его мнению, и должна выглядеть настоящая роскошь. И, возможно, в погоне за большими экранами и новейшей электроникой европейские марки несколько забыли об этом. Римац предлагает сделать ставку на то, что китайским производителям будет сложнее скопировать. Речь не о количестве дисплеев, мощности процессоров или скорости зарядки, а о материалах, мастерстве исполнения и внимании к деталям. Ведь сенсорный планшет остается сенсорным и в семейном кроссовере за 30 тысяч евро, и в спорткаре в 10 раз дороже. В качестве примера Римац привел швейцарскую часовую индустрию. Ее производители не пытаются выпускать самые дешевые часы в мире. Вместо этого они делают ставку на мастерство и эксклюзивность. Объемы производства могут быть сравнительно небольшими, а прибыль весьма значительной. Но здесь возникает логичный вопрос. А готовы ли покупатели платить в 10 раз больше за, скажем, Volkswagen Golf, если вместо жесткого пластика в салоне появится натуральная кожа, а тканевые кресла заменят сиденья с вентиляцией и массажем? Вопрос скорее риторический. Тем временем китайские марки продолжают выходить на европейский рынок с тем, что на самом деле требуется аудитории. Растет интерес к электрифицированным моделям? Пожалуйста, Джили Манджаро с гибридной силовой установкой.

0: установкой. Нужен большой кроссовер с люкс-опциями, но без ценника премиум-сегмента, есть XPeng G9L, производство которого, кстати, планируют организовать в Евросоюзе. Кажется, ставка на дорогие материалы и ручную работу может помочь отдельным маркам, но вряд ли это станет универсальным решением для отрасли. Возможно, Европе действительно стоит вспомнить собственные сильные стороны, но вряд ли они заключаются именно в материалах и эксклюзивности.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК в цифрах.
4: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.
5: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
6: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Что это было?
8: В эфире.
9: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
10: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
9: Буквально. Да, может быть такое.
10: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности. Например, человек нервничает, человек тревожится.
9: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
11: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: 20:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Да, вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Анна Заброда, Александр Ляпин. И мы подбираемся к нашему хэппи-энду, не только эфирному, но и сериальному. Потому что у россиян,
0: и книжному.
2: И книжному тоже, потому что у россиян изменился запрос на финал. Свобода и исполнение мечты теперь важнее, чем любовь. Хотя долгие годы, я бы даже сказала десятилетия, во всех ром-комах, но это был залог успеха коммерческого кино.
0: Вот этот вот крепкий поцелуй на последнем кадре.
2: Счастливая,
0: да?
2: Пара, которая свадьба. Живет долго и счастливо.
0: Ты знаешь, что интересно? В этом опросе даже в тройку первых место «Любовь не вошла». Вот как поменялись приоритеты. Да. Что это говорит об искусстве, что это говорит об обществе и в целом вкусах, вот будем разбираться, потому что здесь, мне кажется, замешана и культурология, социология, психология, все вместе.
2: А может быть, еще подрастающее, ну уже не поколение. Подрастающее, а подросшее поколение зумеров.

0: для которых, как мы знаем, любовь – это не самое важное в жизни.
1: Ну, а у нас уже в студии с новостями Артем Самойлов.
2: Половина девятого в столице. О самом главном к этой минуте. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Россия считает их незаконными. Отмечу, задержанных уже отпустили. Они находятся в аэропорту. В московских аэропортах образовались очереди из пассажиров, ожидающих свои рейсы. Ранее Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на прием и выпуск судов для безопасности полетов. По данным онлайн-табло, в Шереметьеве задержали около 104 рейсов и отменили 47, во Внуково 80 и 24, в Домодедове 32,4, в Жуковском 12,2. Аэрофлот России и Победа скорректировали расписание, часть самолетов направили на запасные аэродромы. Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил санкции США против Международного уголовного суда. Об этом рассказал его представитель Стефан Дюжерик. По его словам, Гутерриш считает это серьезным ударом по международному правосудию и очень тревожится за работу суда. Генсек поддержал независимость МУС и его сотрудников. ООН продолжит сотрудничать с судом. Ранее сегодня Минфин США внес отсрочку на полгода Международный уголовный суд в санкционный список. Минюст обновил реестр иностранных агентов. В него вошли кинокритик Тимур Алиев, башкирский исламский деятель Ишмурат Хайбулин и блогер Муслим Сатуев, известный как Пхармат. Также в реестр включены юрист Роман Малоземов и информационный ресурс «Плохая куряночка». Из реестра при этом исключили Ассоциацию охраны природы и ООО «Люди». На этом пока все. Далее в программе «Что это значит?» разбираемся, какой финал фильма россияне считают неудачным после небольшой рекламы.
3: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, и вот мы наконец-то добрались до хэппи-энда нашего эфира. А почему до хэппи-энда? Дело в том, что россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Показал это опрос на онлайн-кинотеатр Киона, издательство «Азбука» пишет об этом Forbes.
0: Самое популярное определение счастливой концовки – принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется. На третьем – реализация мечты.
1: Вот любви нет в тройке, получается.
0: Да, мир меняется. И наше отношение к каким-то вещам тоже. На Ольга Зуева, наш коллега, решила вспомнить фильмы, в которых все заканчивалось хорошо, и те, где не очень хорошо, а заодно выяснить, влияет ли концовка на кассовые сборы. Нас интересует финансовый вопрос, как всегда. Оля у нас в студии. Оля, а что зрители неудачным финалом считают?
5: Ну, для каждого это свое. Чаще всего раздражает неправдоподобно счастливый финал. Еще не любят трагические развязки без очевидной причины и концовки, которые противоречат развитию героя. Не нравятся зрителям действительно романтические клише. Например, когда успешному герою вот обязательно находят пару или любая история любви заканчивается свадьбой. Ну, только для 10% респондентов «Жили долго и счастливо» — это хэппи-энд.
0: Если смотреть на классику советскую, то... Там все фильмы заканчиваются иначе, да? А почему?
5: Ну да, в той же «Иронии судьбы» все заканчивается по законам ром-кома, но советское кино предлагало и другие варианты счастливого финала. Например, «Москва слезам не верит». Там героиня приходит к любви уже после того, как построила карьеру и самостоятельно устроила свою жизнь. Это как раз обрела тот самый покой. Ну, берем за скобки то, что Гога, он же Жора, добавил ей хаоса, свои обиды из-за зарплаты. Но в Голливуде в нулевые настоящий был бум романтических комедий, где все препятствия в итоге преодолеваются, герои обязательно оказываются вместе. вспомним хотя бы, как отделаться от парня за 10 дней, ну или отпуск по обмену. Ромкомы строились на понятной зрителю формуле. Герой сначала

0: не понимают друг друга, проходят через череду испытаний, в итоге осознают, что любят друг друга, и предсказуемость здесь была такой частью удовольствия. Зритель приходил в кинозал за успокоением и эмоциональной разрядкой. А вот теперь важно не просто увидеть, что герои оказались и остались вместе, а понять, к чему привела вся история и как изменились персонажи. Еще интереснее, когда герои так и не остаются вместе, например, в «Титанике» или «Ла Ла Ленде», потому что зритель понимает, что вот она, настоящая жизнь, она такая, и у меня она тоже может быть такой. А вот развязка, которая кажется случайной или противоречит логике персонажей, способна разочаровать. Вот как с мистером Бигом и Кэрри, например.
1: Ну а кинопрокатчики, кинопроизводители, они вообще обращают внимание на финал и на запрос аудитории? Пытаются под них подстроиться?
0: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов, потому что многое зависит от жанра, известности актеров, рекламной кампании. Ну, так отмечает эксперт в области кино, маркетинга, закупок и дистрибуции Анна Бочарова.
2: Когда мы формируем синопсис, необходимо, чтобы он отвечал текущим запросам потенциально киноходящей аудитории. Люди, когда выбирают фильм, 80-85%, если он не основан в какой-нибудь популярной романе, новелле, не знают, чем закончится. Здесь необходимо сформулировать уже ожидания. Хэппи-энд, он так или иначе вдохновляет, но не является главным фактором. Здесь очень важен именно общий настрой. Как люди воспримут фильм? Будет ли он максимально грустным? Или он, например, смотивирует, вызовет теплое, светлое ощущение жизни.
0: Но даже если разочаровал финал, у зрителей есть эмоциональная такая привязанность к героям. Они продолжают, прокатчики продолжают и режиссеры коммерциализировать картины, где финал, очевидно, был разочаровывающим. «Игра престолов», «Ирония судьбы», «Секс в большом городе» — тому подтверждение. Ну или там делают, например, несколько вариантов финала, что тоже интересно.
1: Мы как раз рассуждали с Сашей на тему того, что хорошо бы, если бы у зрителей оставалось право выбирать, какой финал посмотреть.
0: Как в «Черном зеркале».
3: Да.
1: А, Оля, а тебе какой финал больше нравится?
0: Ну, пожалуй, в «Искуплении». Он такой трагичный и такой цепляющий, я не могу отказаться.
1: Ну, то есть тоже не про любовь, да?
0: Ну, он про любовь, но он очень плохо заканчивается, этот фильм, но вот там бы я хотела увидеть альтернативную концовку.
1: Ваш запрос принят. Ольга Зуева, наш обозреватель, спасибо тебе большое. Но у нас сейчас в студии кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. Подключается по связи социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов. Уважаемые гости, всех приветствую. Евгений, ну, собственно, и вам этот вопрос. Да? Насколько сценарист ориентируется на подобного рода опросы, которые демонстрируют зрительские предпочтения, в том числе относительно финалов?
4: Лично я вообще никак на них не ориентируюсь.
1: А будете?
4: И не планирую. Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мне кажется, мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, и то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. То есть будем смотреть и «Ромео и Джульетту» везде.
3: Ну, там есть, как раз бы... хэппи-энда и нет.
4: Вот, просто о том и речь. Но мы не будем расстраиваться каждый раз, когда будем видеть «Ромео и Джульетту» на сцене.
3: Я правильно понял, что вот этот опрос, он как бы никак не влияет на выбор? А это означает ли, что вообще мнение аудитории, в принципе, создателей не волнует?
4: Знаете, оно, наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. То есть это уже такой насильственный интервенции.
1: Маркетологи, которые занимаются продвижением картины.
4: Да, да, на каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя надо бы подправить, а вот здесь вот нам надо бы к этому привести.
1: Потому что кроме того, что вы занимаетесь творческим процессом и хотите свою аудиторию удивить, еще нужно и денег заработать.
4: Нам нужно еще, да, как минимум окупить.
1: Да, и вот вы сказали по поводу того, что вас не интересует финал. Ну, смотрите, а если вы делаете какую-то долгоиграющую работу с продолжением, и вы понимаете, что финал может разочаровать настолько, что люди дальше смотреть не будут. Вас заставит это изменить финал картины?
4: Конечно, Конечно, конечно. Ну, это, опять же, зависит, мне кажется, в первую очередь от самих творцов, режиссеров, сценаристов. То есть есть люди, которые не хотят дарить никакой надежды, да, которые уходят в жесткую бытовуху, социальную драму и так далее, и они

0: Признаться честно, Евгения, что я тот самый ужасный человек, который занимается вот той самой работой, когда тестируется фильм на зрителях и предлагается некоторая обратная связь о зрительской реакции, в том числе на финалы.
1: И в какую сторону, как правило, работа идет?
0: Ну, как правило, все идет. Ну, очень часто это работа с тем, чтобы была история понятна. Очень часто историю про логику. Про логику поступков героя, про более эмоциональную насыщенность и так далее. То есть вся работа идет для того, чтобы это стало ближе, понятнее зрителю.
1: Финалу на сколько внимания уделяется? Мы же сегодня все-таки про конец там,
0: Ну,
1: сериала или фильма говорим.
0: да, уделяется внимание, конечно, всему, но вот в полном метре финал, конечно, одна из ключевых вещей. В сериале, я бы сказала так, что в сериалах, если мы разочаровываем только финалом, это означает, что мы как минимум уже сделали класс работу по тому, чтобы вовлечь зрителя, удержать внимание зрителя, сделать тех героев, с которых зритель продолжает идти эту историю, и только в конце что-то там не сложилось. Но на самом деле способов испортить зрителю впечатление гораздо больше, чем просто финал.
1: А
0: Но в
1: цель такая
0: полном
1: иногда
0: метре, да.
1: стоит? Вот целенаправленно
0: Испортить
1: испортить
0: зрителя...
1: впечатление, чтобы зацепить, например, для какого-то продолжения.
0: Нет, любая авторская команда всегда все хочет, ну, достичь всего. То есть всегда хочется сохранить творческий замысел, авторскую позицию, да. Ну, есть концепция проекта, есть та история, которую люди заложили, все поддерживают команда. И, ну, иногда приходится, в моей практике были случаи, когда финал менял радикально очень многое. И это были, ну, потери драматургические, но с точки зрения вот именно коммерческого потенциала, проката, это были очень удачные решения.
1: А можете
0: Вот мне
1: раскрыть,
0: тогда
1: или
0: это
1: это
0: решение...
1: пока еще коммерческая тайна, пока?
0: Ну, есть один кейс, который я могу упомянуть, потому что мы договорились с авторами о том, что они раскрыли. Если это интересно, то я могу, наверное, рассказать.
1: Давайте.
0: Такой яркий, показательный для меня случай.
1: Да, давайте.
0: Есть такой фильм «Родные», где Бурунов... Да, есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов, ну, страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, это очень смешной, смешной вот муви, он едет на там, фестиваль Грушинский, чтобы петь песню про ладушки и так далее. И вот в оригинале версии этого фильма и сценария Алексея Казакова очень талантливо написано. Герой трагично, ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди это кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили, в проблему канцерофобии, которая распространена в нашем обществе. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака и ничего с этим не делал. И умирал еще, знаете, кое-как. Он ведет себя там, знаете, неблагородное умирание, когда там, знаете, вроде как уход должен быть каким-то экзистенциальным, а он там, ну, дуркует. И вот мы получили шоковую реакцию аудитории, и на выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино, в итоге пугающая комедия. И финал пересняли, у героя появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем, и мы делали повторно замеры. Это тот случай, когда вот такая небольшая правка дала действительно реальный...
1: Совершенно другой результат. Спасибо
0: Да.
1: вам, что поделились этой историей. Иван, подключайтесь к нашему разговору. Я сегодня видела мнение, что вообще продюсеры и режиссеры опасаются брать романтические комедии вот в нынешних реалиях, да, то есть 10-20 лет назад это вообще норма была, их снимали просто пачками, а сейчас считаются рискованным жанром. Вот действительно это так?
2: Здравствуйте. Я бы так какой-то один конкретный жанр не клеймил. Все зависит от сценария, от самого проекта. Романтическая комедия или мелодрама. Мелодрама — это вообще один из самых сложных жанров и самых зрительских, потому что даже когда мы смотрим триллер, что касается, если мы говорим про сериалы, чаще всего зритель смотрит за мелодрамы в самом триллере. Вот. Поэтому никаких стопов относительно жанров нет, потому что очень сложно прогнозировать. Ну, то есть я очень скептически отношусь к фокус-группам и к аналитике, и попытке спрогнозировать. Вот сегодня мы с вами решили сделать кино, мы должны предположить с вами вместе с социологами, с маркетологами и там, так далее, и контентными комитетами, что понравится зрителю, через 2 года. Вот мы сейчас придумываем кино, его зритель увидит через 2 года. Как это вообще возможно в сегодняшнем...

0: изменяющемся мире, контексте и тому, что будет модно. Буквально 10 лет назад какой-то хэппи-энд считался законом жанра. Сейчас зритель считает, что это инфантильная позиция, особенно вот мы говорите про зумеров. Для зумеров хэппи-энд — это... есть такое английское словосочетание bullshit. Ну, то есть, как бы это они не верят. Если они не верят в финал, если они не верят в развязку, они сарафану фильма будет плохое.
1: Иван, но тут того, что... сложно да, спорить с тем, что не угадаешь предпочтения аудитории, и на них сложно ориентироваться. А тогда какой критерий?
0: Критерии — сильная драматургия. 90% успеха фильма зависит от сценария. Соответственно, выбираешь сильного драматурга и сильную тему. И, соответственно, дальше ты уже, как предыдущий оратор сказал, ты или рискуешь и идешь в серьезный и честный рассказ, и без фантилизма показывает, что зритель, что герой прожил последние 3 года или год своей жизни в удовольствии и пошел в этот экспириенс смело и умер, ну, потому что рак мозга все-таки сложного, и зритель что-то для себя понял с точки зрения, не знаю, там, страха смерти или разговора об этом. И возможно, получилось великое кино, которое стало культовым. Или люди меняют финал, выбирают зарабатывать здесь сейчас, делать коммерческое, конъюнктурное, тоже успешное и классное с точки зрения бизнеса кино. Это вопрос просто выбора. Ни одно великое кино, которое мы знаем, оно не делалось по причине того, что кто-то сел и что-то посчитал вначале. Ну, это вопрос... То есть оно делается по зову вдохновения и гения людей и команды, которые собрались.
2: Понятно, понятно. Вы у нас с Евгением за полное творчество. Евгений, ну вот вопрос выбора для зрителей. Как вам идея и направление движения таких многочисленных финалов, когда у зрителей реально есть возможность посмотреть разные версии и выбрать то, что ему больше нравится?
3: Я считаю, это какая-то губительная альтернатива, потому что в этом нет авторской позиции. Если ты хочешь сам выбирать...
2: Ну, вы можете сделать пометку. Вот это авторская версия, а вот еще 3.
1: А вот и ваша, да, если хотите.
3: Ну, мне кажется, с этой точки зрения можно просто предложить зрителю самому сгенерировать себе любой сценарий, любой фильм, прочитать любую книгу и так далее.
1: Евгений, а тогда так, а что делает авторский финал, пусть даже это хэппи-энд, не хэппи-энд, убедительным?
3: Честность. Честность, что эта история правдоподобие, как я уже говорил, и честность, когда мы не заканчиваем, скажем, историю этим роялем в кустах. Шел-шел, бился-бился, а потом бац! И свалился $1 миллион. И вот они решили все свои бытовые проблемы. Теперь есть чем платить за квартиру. Мы купили 3-ку в Биберево, новую «Ладу», и поехали в, я не знаю, в путешествие на Черное море и так далее. Вот, ну, как бы, вот честно, честно. Иногда, мне кажется, важнее оставить героев порознь, но... пройдя какой-то очень честный путь, попытавшись сохранить, возможно, любовь, но придя в итоге к тому, что нам лучше быть порознь.
1: Mm-hmm. Надежда, тоже бывает. Надежда, вот мы сейчас говорили о множественных финалах в фильмах, да, и такое уже есть. А может ли вот этот опрос, который мы приводили в начале, говорить о том, что люди, собственно, от счастья-то не отказываются, они просто видят разные варианты этого счастья, оно уже просто не сводится к вот этой вот паре, которая в финале за ручку идет?
4: Вы знаете, я как вредный социолог, я посмотрела все цифры, хочу вам сказать, что любовь не умерла, потому что ее от самоопределения отделяют всего 3% в этом рейтинге. Строго говоря, я бы сказала, что это исследование в целом говорит о том, что история по-прежнему, ну и мы, кажется, все сходимся здесь, что история по-прежнему является самым важным и центральным элементом любого фильма или сериала. Историю делают люди, историю делают авторы. И то, как авторы двигают эту историю, как развивают, самое важное. Все остальное – это предмет, ну, такой уже, знаете, выбора ценностного там и так далее.
2: Спасибо, что вместе с нами сегодня сделали эфир 9 октября.
1: И подвели его, надеюсь, к хэппи-энду.
2: Спасибо. У нас в студии был кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. По телефону социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда».

0: Иван Самохвалов.
1: ЧЕС. Зачем следить завтра?
2: С завтрашнего дня начнут действовать торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Такая либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений.
0: Завтра финальный день главного IT-форума страны «Цифровые решения». Деловая программа будет посвящена развитию образовательных и развлекательных цифровых сервисов. Форум стартовал 6 октября. В этом году мероприятие получило международный статус. За 5 дней его посетили около 20 тысяч гостей, включая представителей более чем 100 стран. Форум организован Минцифрой.
2: 10 тысяч шагов не только для людей, но и для их питомцев. Если у вас есть четвероногий друг, завтра в парке Нижний Царицынский пруд пройдет кросс «Быстрый пес». Его участники вместе со своими питомцами преодолеют дистанцию в 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победителей и призеров определят по личному времени и наградят кубками и призами. Ну, сразу после груминга можно и на забег в Нижний Царицынский пруд.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
1: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
5: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного. чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
7: Я тут купила кое-что.
8: И что это?
7: Очень опасная бумага, настоящее казино.
8: На всю котлету?
7: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
6: Дмитрий Полянский.

0: рубрики Элина Тихонова «РБК Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
4: Есть такая штука — уязвимость нулевого дня. Это очень важная штука. Обычно все спецслужбы мира, что они делают? Они, если находят что-то, они реально ищут. Они оставляют это для себя, потому что если там что-то случится, им надо ее использовать и получить доступ к какой-то критической системе.
5: Давай поясним. Уязвимость нулевого дня – это уязвимость, о которой ранее не было известно.
4: Которая есть. Тайная уязвимость. Которая, да, она не очевидна, не явная, но она есть, и они кому-то известны. То есть она либо создана намеренно, либо она просто обнаружена. Она там, условно говоря, позволяет тебе, как было в свое время, есть такой кейс Stuxnet, когда получили доступ к ядерным центрифугам.
5: Иран. Как раз, Израиль взломал.
4: Ну, это не совсем. Это израиль-американская разработка. По сути, это Израиль делал в финальную стадию, насколько я помню. Но это, по сути, использование уязвимости нулевого дня и многих других вещей. Это просто, чтобы люди поняли, кто слушает, какой масштаб бедствия может быть.
5: Тогда на много лет отбросили назад иранскую ядерную программу.
4: Сильно
5: прямо
4: отбросили.
5: Серьезно.
4: И вот это вот такая штука.
3: Вице-президент, руководитель комплекса по развитию цифровых активов АФК-система Евгений Черешнев в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.00.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Силы ПВО с 8 утра до 8 вечера сбили 62 украинских беспилотника, сообщила Минобороны. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Ярославской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем, Коми, Крымом и Черным морем. Между тем, в Нижнем Новгороде за время ограничений в Москве сели 23 самолета, часть уже улетела, остальные готовятся, некоторых пассажиров отправят в столицу автобусами. Сегодня днем с ограничениями работали Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковские. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 15 дронов. В Черногории отпустили создателя телеграм-канала «Рыбари» Михаила Звинчука и других задержанных россиян. Они в аэропорту и ждут вылета. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, им помогают дипломаты. Звинчука, его жену Валерию и трех коллег задержали в городе Рисан. Ранее власти Черногории признали их угрозой нацбезопасности и решили выдворить из страны. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. АвтоВАЗ вместе с Минпромторгом обсуждает, как изменить программы господдержки спроса на отечественные машины. Об этом рассказал вице-президент компании Дмитрий Костромин. По его мнению,

0: мнению, список льготных категорий стоит пересмотреть, чтобы помощь получала больше людей. Сейчас среди тех, кто берет льготный автокредит, 10-15% участники СВО и еще столько же семьи с двумя детьми. 16 октября стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и с вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится, 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
1: «21.02 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Железное сердце Яндекса вновь атаковали беспилотники ВСУ. Речь идет, конечно, о дата-центре компании в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Однако пользователи вновь жаловались на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также некорректно работало приложение Яндекс.Музыки и Яндекс.Такси. Кроме того, временно была недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса, в свою очередь, вновь упали на торгах. Котировки опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомню, была первая атака дронов на ЦОД Яндекса, но под Рязанью. Дата-центр остановил свою работу. Как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, последствия оценила Ольга Зуева.
2: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитано прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
3: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, чем которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье, это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
2: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Amazon привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.
4: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение, дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
2: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является является достаточно редкой услугой пока. Вот с большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от

0: опыт ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
1: Лукацкий также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б? Во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен? И в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных?
2: В том, как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, разбиралась Ольга Зуева.
3: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
4: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
5: Владимир Мухин. Бренд-шеф White Rabbit Family, шеф-повар ресторана White Rabbit. «Визионер». Категория «Еда и вино». Когда русскую кухню часто воспринимали как набор знакомых домашних блюд, он увидел в ней пространство для исследований, экспериментов и разговора с миром. К истории.
6: Можно стать поваром, а можно почти унаследовать профессию вместе с любовью к традициям и культурой. Владимиру Мухину страсть к готовке передалась через 5 поколений. В 17 лет он приехал из Ессентуков покорять Москву. Не просто продолжать семейное дело, а понять, какой может быть русская кухня сегодня. Нужно помнить, что все, что происходит в мире, подвергается эволюции. Русская кухня не исключение, она тоже эволюционирует, верит Владимир. Он быстро продвигался в профессии. Уже в 20 лет стал самым молодым членом гильдии поваров в стране. Потом были стажировки в лучших отечественных ресторанах, гастроли во Франции и первые собственные проекты. В 2012 году Мухин возглавил московский ресторан «White Rabbit». Там его интерес к русской кухне стал большим экспериментом. Старинные рецепты, локальные продукты и современные технологии начали складываться в новый гастрономический язык. И на этом языке он попробовал поговорить с миром. В 2016-м Мухин попал в «Chef's Table» — документальный проект Netflix о кулинарных традициях разных стран. И после выхода сериала стал, пожалуй, самым известным российским поваром на планете.
7: Любой человек, который исследует прошлое, чувствует настоящее и способен предсказать грядущие тренды, может считаться визионером, говорит Владимир.
6: Для шефа это не теория, а способ работать на кухне. В его проектах русская гастрономия выходит за пределы привычных представлений, становится дегустационным сетом, гастрономическим театром, разговором о памяти, технологиях, вкусе и времени.
5: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: 21.10 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Работа сервиса Яндекс.Гоу восстановлена. В этом убедилась редакция радио РБК. Ранее из-за масштабного сбоя при попытке заказать такси через это приложение возникало сообщение о том, что прямо сейчас заказать такси не получается. Попробуйте минут через 5. Большинство репортов о неполадках, о которых сообщал сервис Down Detector, поступали из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Там также сообщалось, что число обращений с жалобами за час превысило почти 3000 штук. Проблемы также возникли с оплатой заказов, рассказал таксист Даниил.
8: Столкнулся только с одной проблемой, это проблема вывода средств, и также не сразу же они поступают на счет именно самого Яндекса после заказа. После завершения заказа именно по карте они могут идти и 30 минут, и 2 часа, могут сразу прийти, и вывод также происходит. Других проблем у меня не было, как у моих коллег. Некоторые не могут выйти на линию, начать выполнять заказы. У некоторых не работает геолокация вообще. У меня, к счастью, таких проблем нет. Я работаю, только жду вывода средств. Больше у меня проблем не было.
2: Ранее компания также сообщала о перебоях в работе сервиса Алиса AI, в сервисе доставки Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка.

0: И к другим темам пятницы. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, которая продлится как минимум до конца следующего года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Контур фокуса». При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На начало октября их было почти 222 тысячи, на 5% больше, чем год назад. По словам Ирины Благовещенской, за статистикой ликвидации скрываются разные процессы. С ней беседовал Юрий Карпекин.
1: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытие и в том числе открытие заведения общепита, нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины. Картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
2: Хорошо, давайте разбираться подробнее в частях. Давай, какие закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
1: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговый ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы.
2: У нас в первом полугодии... Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
1: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу ваш ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
2: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят? В доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее.
1: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
2: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
1: Я считаю, что, еще раз повторю, крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится, и продлится как минимум весь 27 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки от 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
0: По данным чек-индекса, с января по август число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. При этом оборот отрасли, по данным Росстата, увеличился более чем на 16,5%, почти до 4 триллионов рублей. Нави Пилей, правозащитница и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, получила Нобелевскую премию мира. Комитет отметил ее вклад в продвижение мира и международного права. Решение стало неожиданным для букмекеров и прогнозных рынков. Что стоит за этим выбором и какую реакцию он вызвал в мире, разбиралась обозреватель телевизионной версии ЧЕС Мария Городилина. С ней беседовали Александр Ляпин и Анна Заброда.
3: Во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности. Возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
4: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
3: Мощный, мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный, и сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пилей — это достаточно яркая фигура, она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
4: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
3: Вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пилей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность
5: Тамилка
3: пришлись. Да-да-да, это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство и ее юность пришлись на апартеид. И об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пилей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно. Как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации. Но это, конечно же, неофициально, потому что, как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации, от «Врачей без границ» до МКС.
0: В том, кто получил премию мира в этом году, разбиралась Мария Городилина. Ну а своеобразного мира между нейросетями и пользователями нейросетей пытаются добиться в компании Anthropic. Там научат свою нейросеть Claude прекращать разговор с пользователями, которые ее оскорбляют. Новые правила вступят в силу 12 ноября. При этом обычное раздражение или споры с искусственным интеллектом под запрет не попадут. Нейросеть сможет самостоятельно завершить диалог только в крайних случаях, если пользователь неоднократно проявляет по отношению к ней жестокость без видимой причины. Впрочем, с юридической точки зрения оскорбить нейросеть невозможно. Искусственный интеллект не обладает правами человека, а значит, не имеет чести и достоинства, которые можно унизить, объяснил ранее в нашем эфире в беседе с Юрием Карпекиным председатель комиссии по правовому обеспечению и цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
6: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. И если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
7: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
6: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
7: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть – это вообще что?
6: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью – это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях – это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека вы живой человек также по закону несет за это ответственность.
0: Кроме того, обновленные правила Anthropic запрещают

0: запрещают использовать Клод для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Воронежцу, который первый в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Об этом радио РБК заявил адвокат истца. Представитель уточнил, что при этом 12 тысяч рублей сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти уже в эти выходные, часть людей все же решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург. Опрошенные радио РБК отели рассказали, что столкнулись с 60% отмен броней на эти даты. Однако 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты Канье Уэста в Петербурге, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
2: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось. Динамика та, которую я и планировал наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные, сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
1: Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку. Я пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт. Несмотря на его отмену, у них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
3: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовости и скопления людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. А еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Канье Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
1: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
0: В том, что будут делать гости Санкт-Петербурга вместо концерта Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард. Италия столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва – это не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антинори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. Как передает канал Арезза ТВ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление – еще одно звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
4: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
0: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфи в городе Стреве. Винный эксперт и член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет.

0: оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
1: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
0: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденным имуществом.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
3: Рынки. Главное.
5: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
3: По будням в 17.10 на радио РБК.
5: РБК тренды.
3: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором: инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд. Переход к оценке цифрового следа файла целиком от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Начну сообщение последних минут. В Панаме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Жители разных городов страны сообщают о сильных толчках. Во многих местах объявили эвакуацию. Эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы страны. Очаг на глубине 12 километров. В 35 регионах России подписали почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их заключают независимые заправки, региональные власти. Об этом сообщили в ФАС. Всего 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 АЗС в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. По данным Росстата, в сентябре бензин подорожал почти на 1% к августу, за год почти на 23%. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении предельного возраста военной службы для женщин. Офицеры в запасе с 50 до 55, остальные с 45 до 50. Как пояснили РБК в Минобороны, те, кто подписал контракт в 25-30 лет, часто не успевают набрать выслугу для пенсии и жилья. Плюс женщины составляют большинство медподразделений в зоне СВО, и многие уже достигли предельного возраста, но остаются ценными специалистами. Закон может вступить в силу с 1 января. Минфин США сегодня внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание – указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операции с судом. Сам МУС резко осудил санкции. По мнению суда, это удар по верховенству права и основам международного порядка. Прямая трансляция смертной казни – это фактически пытка, заявили в ООН. Заявление сделали накануне Всемирного дня борьбы против смертной казни. Повод – планы Пентагона показать в эфире казни Дала Хасана, бывшего майора армии США, который в 2009 году убил 13 человек на военной базе. Его расстреляют 3 декабря. В ООН подчеркнули, прямая трансляция равносильно публичной казни и нарушает запрет на пытки. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Протесты во Франции вынесли наружу куда более глубокое социальное недовольство. К такому выводу приходит Associated Press. Напомню, что всего на последней акции вышло более 70 тысяч человек и почти 25 тысяч в Париже. По данным правоохранительных органов, задержано более 500 участников беспорядков. Агентство France Press сообщает, что митинги уже привели к ущербу, сумма которого достигает по меньшей мере 30 миллионов евро. Что на самом деле показывают протесты школьников в Пятой Республике? За первые полосы мировой прессы заглянули обозреватели Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они со мной в студии. Ян Янович, Алевтина, давайте попробуем нарисовать картину. Картину дня, которую мы видим вот прямо сейчас, к текущему моменту. Что известно о реальном положении дел?
2: Ну, к текущему моменту мы видим, что кризис в самом разгаре. И то, что началось 2 недели назад с каких-то, ну, скажем так, не сильно значительных волнений в пригороде, в северном пригороде Парижа, в одной из школ, совершенно неожиданно для всех, я думаю, в том числе и для участников, разрослось до гигантских размеров. Вот общая цифра, которую сейчас называют, там в «Гардиан», в частности, она печатается, что за эти 2 недели более 250 тысяч студентов, ну, студентов, включая школьников, естественно, есть младшеклассники, есть старшеклассники, лицеисты, студентов, учителей и родителей вышли на улицы, к ним присоединились и многие профсоюзы, которые объявили о планах на забастовки, заблокировали сотни школ и требуют немедленных мер для того, чтобы улучшить ситуацию в школьном образовании. Но, собственно, если говорить о конкретных требованиях, их на самом деле много, но можно их свести к 3 основным вещам. Значит, во-первых, говорится, что не хватает в школах учителей, что примерно 10% школьных часов не заполнены учителями, и что это наносит ущерб образовательным программам. Во-вторых, говорят, говорят о том, что школьные здания находятся в ужасном состоянии. Значит, от 32 до 35 учеников бывает в школах. Я сразу же вспоминаю, что в моем выпускном классе было 35 человек. Как-то мы не воспринимали это как кризис, честно признаться. Значит, в жару в школах бывает до 40 градусов Цельсия в последние, значит, волны жары в последнее лето. Собственно говоря, учатся в июне, еще учатся точно. Ну и, наконец, третье, что очень сложная система обучения. Значит, с 8 до 18 часов ученики присутствуют в школах. Их при этом, конечно, кормят и так далее. Но вроде этого недостаточно. Слишком жесткая программа. Это оказывает психологический стресс. И все это очень плохо на них сказывается.
3: Да, и требуют теперь 10 миллиардов евро дополнительно.
2: И теперь требуют, чтобы немедленно выделили 10 миллиардов евро, при том, что бюджет собирается сократить расходы французские, которые и так превышают все нормативы, примерно на 54 миллиарда. Но мы об этом немножко позже поговорим подробнее.
3: Да, я тут хочу дополнить Ян Яныча картины. Ян Яныч проанализировал, сколько всего было человек, и сколько вышло на протесты. А я дополню количеством уже открытых дел. Во Франции их почти... Они открылись против почти 3000 человек. При этом мы понимаем, что 2000 из них – это дела против несовершеннолетних. Пострадали более 200 подростков, 85 педагогов.
2: И почти 715 полицейских офицеров.
3: Очень важный аспект, который тоже в политических дебатах активно обсуждается. И, безусловно, в разных городах протесты проходили с разным уровнем интенсивности. Если мы говорим про Марсель, то там протестующие держали в руках плакаты с надписью «Государство убило национальное образование». В Тулузе родители как раз шли за руки, они держали своих детей, вместе они шли по городу. А вот в Париже, и не только в столице страны, протесты проходили достаточно радикально. Я вот посмотрела видеокадры с этих протестов и должна сказать, у нас нет никаких конкретных данных, но я не могу отрицать, что количество раз, которые я слышала «Вэш», «Аллах» и «Ом Дала» и прочие арабские фразы на красивом арабском языке,

0: Это было достаточно часто явление на всех этих видео. И вот та радикальная часть протестов, пожары, поджоги, броски коктейлей Молотова, это вот связано в основном именно с этой частью. Более того, есть одно прекрасное видео, где молодого человека спрашивают, а вот зачем вы вышли на улицу? И он говорит про необходимость добиться справедливости, да, то, о чем Ян Янович рассказывал. И все это время у него на лбу флаг Алжира. И в конце он даже говорит «Vive l'Algérie». А, «Vive la France» тоже, как бы, да? Ну, как бы не забываем про. Это, конечно, интересная картина. И Прованс пишет про арест 17-летнего школьника. Почему его арестовали? Потому что во время этих протестов женщина, ей было 51 год, она получила удар в лицо и потеряла глаз, несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь. И вот даже журналисты BFM TV, казалось бы, канал достаточно либерально настроенный, французский, но даже журналисты BFM TV оказались в заложниках. Они оказались в школе, которая окружена пожаром, потому что протестующие школьники вот все-таки выражали таким образом свое недовольство. И вот давайте послушаем, как это было.
1: Во время того, как сотрудники школы тушат пожар, эти молодые люди приходят и бьют камнями по стеклу. Некоторых учителей уже ранили осколки. Прошу прощения, но сейчас мы буквально в осаде. Мы уже давно пытаемся дозвониться в правоохранительные органы. Я надеюсь, что они смотрят BFM TV и видят, что происходит. Можно как-то вообще потушить этот пожар? Я вижу, что они пытаются сделать это через щель в почтовом ящике. Какой-то молодой человек заблокировал двери, и мы не можем выйти. Они прекрасно понимают, что внутри находятся люди. Мы видим их фигуры через дверь. Мы слышим, как правоохранители приказывают ученикам отступить от дверей.
2: Ну, замечательная картина, замечательная иллюстрация того, что реально происходит. Не везде, прямо скажем, не везде, но во многих местах. Потому что я тоже вижу фотографии и видео с людьми, которые бросают зажигательную смесь, скажем. Люди одеты, во-первых, в черные, значит, в черных масках, в черных капюшонах на лицах, чтобы их не узнали, в черную, соответственно, облегающую одежду, бросают зажигательную, бутылки с зажигательной смесью в школу. Ну, по-моему, несколько десятков, не меньше 40 школ в общей сложности, в данном на 2 дня назад, было либо сожжено, либо разграблено, либо как-то изуродовано, что, конечно, прямо соответствует требованиям выходящих на демонстрации улучшить состояние школьных зданий. Это само собой разумеется. Ну и потом такая замечательная цифра. Значит, Франция действительно возглавляет по количеству учеников в классе, действительно возглавляет европейскую картину. В ней в среднем в классе находится 25,4 ученика. В Соединенном Королевстве, то бишь в Великобритании, 24,8, в Испании 24,4. В среднем по Евросоюзу 20,8. При этом там в Италии, в Дании 19,9, в Польше 18,4. То есть, прямо скажем, французская ситуация, ну, не так чтобы катастрофическая, во всяком случае, на мой российский взгляд.
3: Действительно, да, тот аспект, который кажется каждому, наверное, слушателю сейчас странным.
2: Совершенно верно. Плюс к этому замечательные цифры по поводу затрат на школьное образование. Значит, школьное образование это вообще затраты на образование это крупнейшая статья французского бюджета после обслуживания долга. И так, где у меня эти цифры замечательные? В среднем Франция, французское государство тратит на среднего студента выше в лицеях. Эта цифра 16 674 евро на студента выше, доллара в высшей школе и 15 638 в ремесленных училищах, ну, то есть профтехучилищах, по-нашему говоря. Это на четверть выше, чем в среднем по ОЭСР. То есть в этом смысле нельзя сказать, что французская ситуация ужасна, так что, очевидно, есть еще и другие проблемы.
3: Другие аспекты продолжим обсуждать буквально через мгновение.
4: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора.

0: количеству людей в классах, количеству детей.
1: Но мы тут и можем составить конкуренцию, впрочем, достаточно серьезно.
0: Ну, если бы мы, наверное, входили, да, в союз. Но интересно поговорить, как вообще сейчас проходит политический фон вокруг этих протестов, потому что, очевидно, это становится очень удобным способом, если не сказать рупором в чем-то для разных политических сил.
2: Совершенно верное замечание. Просто дело все еще очень сильно осложняется тем, что весной во Франции выборы, причем в апреле выборы президентские, в мае выборы в парламент. Поэтому все практически политические партии, а Франция сейчас, по сути, как и многие другие, расколотая страна, ну, не многие, но многие другие страны действительно расколотая страна, потому что есть крайне левые и крайне правые, а центр, в общем, более-менее провисает. Так вот, практически все политические партии высказались на эту тему, при этом, значит, крайне левые Франс Ансюмиз, Жан-Люк Меланшон, сказал, мы полностью поддерживаем требования участия. Я напомню, что у учащихся есть несколько профсоюзов, плюс несколько неучащихся профсоюзов сказали, да, мы тоже поддерживаем эти требования. Но мы, сказал Меланшон, поддерживаем их мирные высказывания, мы не поддерживаем насильственные действия. Но лидер зеленых Марин Тондельье сказала, я призываю родителей одеться в белую одежду, выйти вместе со своими детьми на демонстрацию и охранять своих детей от посягательств полиции. Полиция действительно действовала в некоторых случаях достаточно жестко, получили известность истории, когда из-за взрыва светошумовой гранаты, не из-за взрыва, молодой человек 15 или 14 лет взял в руку ту светошумовую гранату, которая в него была брошена. Граната взорвалась у него в руках, он потерял кисть. Это получило очень большой резонанс. Еще один потерял зубы из-за что-то, чего-то в этом же роде.
0: Но это в любом случае задачка со звездочкой, как подавить такие масштабные протесты, учитывая, что конечно, много конечно. Несовершеннолетних
2: совершенно
0: участников.
2: Совершенно точно. А Марин Ле Пен тоже высказал свое, что Меланшон во всем виноват леваки, потому что, да, конечно, нужно решать продокопившиеся проблемы, но не такими же способами. В этом смысле она попыталась сомкнуться с центристами Макрона, которым, правда, большинство считает, что им уже ничего не поможет, что после того, после президентских выборов партия Макрона просто прекратит существование.
1: Ну, я да, дополню вас, Ян Яныч, что дополню аналитикой газеты «Ле Монд». Угу. Вот мы как раз говорим про то, что, безусловно, любое серьезное событие — это пища для партии, очевидно. И Ле Монд приходит к выводу, что для левых эти протесты стали в первую очередь возможностью консолидации, возможностью консолидировать молодежный электорат, который в целом и так как бы левым симпатизировал. Всегда. Но, естественно, да, но вот до протестов поддержка Меланшона у молодежи в возрасте от 18 до 24 достигала 40%, а теперь она, очевидно, может вырасти еще. И, безусловно, хочется привести и дать нашим слушателям послушать кусочек из дебатов французского телеканала «Ля Шен Инфо», LCY. Значит, дебаты прекрасные, как минимум тем, что на платформе телеканала столкнулись люди, молодежь, 17-летняя молодежь разных взглядов. На одной стороне ринга молодая девушка, активистка национального собрания Луис Монтон, понятно, каких взглядов она придерживается, а на другой стороне молодой человек, который развирусился в интернете, 17-летний молодой человек, и он, безусловно, стал популярен во французском медиапространстве как раз благодаря тому, что на протестах подошел и пожал руку Жан-Люку Меланшону, и, безусловно, теперь он тоже такая вот икона среди молодых левых активистов. Давайте послушаем.
3: Я не отрицаю страданий старшеклассников, но вы говорите, что гордитесь этим движением. Значит, вы гордитесь старшеклассниками, которые избили учительницу в Анси? Вы гордитесь старшеклассниками, которые избили своего учителя в Лилле? Вы гордитесь старшеклассниками, которые сжигают пожарные машины, избивают сотрудников правоохранительных органов? Я повторяю себе, что сегодня старшеклассники – полезные идиоты этого движения. Все запомнят только хаос, который царит на улицах.
4: Вы лицемерите. Вы сводите движение к вопросу меньшинств. Я горжусь тем, что вижу протесты там, где есть политическое сознание. В большинстве случаев все прошло очень хорошо. Мы заявляем о своих правах.
2: Ну, в общем, да, очень тоже живописная картина. Большое спасибо Алевтине за то, что она находит такие яркие подтверждения и картинки, которые очень хорошо, по-моему, иллюстрируют то, о чем мы разговариваем. А нужно к этому, я думаю, да, присовокупить еще и то, что Франция, по мнению очень многих французов, хотя 62% французов симпатизируют демонстрантам, судя по опросам, которые были там 2 или 3 дня назад, но Франция, по мнению многих французов, и уж точно международных экономистов, живет не по посредством, потому что ее бюджетный дефицит недавно достиг 5,4% ВВП, при этом ежемесячный дефицит в середине 2026 года

0: достигал 160 миллиардов евро. Это существенно выше всех нормативов Евросоюза и еврозоны. Именно поэтому, поскольку там предел это 3% ВВП, Франция хочет попытаться в новом проекте бюджета, который тоже сейчас обсуждается активно, так сказать, разными политическими силами, она хочет попытаться снизить свой дефицит на 54 миллиарда евро, чтобы довести его хотя бы до 5% ВВП. Тем более, что рынки капитала, которые смотрят на французскую ситуацию, относятся к ней уже крайне негативно. И говорят о том, что при любом раскладе французский государственный долг, который сейчас составляет примерно 115, а некоторые считают уже, что 119% ВВП к концу года, должен вырасти до 122%. Для покупателей французских облигаций, а Франция должна на рекордные цифры рефинансировать в этом году свои долги, и в этом и в следующем году, для покупателей облигаций это очень тревожные сигналы. И на 340 миллиардов они собираются выпустить новых облигаций среднесрочных. Уже сейчас 10-летние французские облигации, доходность по ним чуть-чуть ниже 5%. Правда, по американским 30-леткам уже выше 5%. Но для Евросоюза это очень большая величина. Это отражает тревогу. И второе замечательная цифра. Разница между доходностью немецких и французских облигаций достигает уже, по-моему, 120 скольких-то пунктов. 159, вернее, базисных пунктов. Что-то похожее было только во время кризиса еврозоны, греческого кризиса 2011 года. Поэтому евро уже падает до 17-месячного низкого уровня против американского доллара, и Европейский Центральный Банк уже высказывает обеспокоенность, что эта ситуация может выплеснуться далеко за пределы Франции и повлиять на общую ситуацию в Европе.
1: Да, и поэтому, Ян Янович, совершенно неудивительно, что Bloomberg, да, выходит с большой статьей с заголовком, как десятилетие у власти Макрона превратило Францию в самое слабое звено Европы, вот именно с точки зрения экономического звена, да, в рамках еврозоны. И вот вы сказали про выплеснуться за пределы Франции. И, безусловно, не только экономически оно выплескивается. Ведь мы с вами до того, как прийти к Яне в студию, обсуждали, что эти протесты, как
0: отзвуки.
1: Отзвуки, да, распространяются, всполохи этого огня очень ярко, искры летят, и долетают они и до Вены в том числе, долетают они и до Брюсселя, как сообщают Бильд, были, безусловно, фиксировали столкновения в Брюсселе, масштабные столкновения школьников с полицией. Безусловно, молодежь также протестует против сокращения расходов на образование и повышения платы за обучение. И Вена тоже. Но вот там, что важно, протестные акции прошли мирно.
0: Да, но все это прямо напоминает историю 1848 года, когда революции начались в Париже, а подальше разрослись по всей Европе.
1: А вот вы сказали про революцию, Ян Янович, я вот тут тоже на секундочку вклинюсь.
0: Давайте.
1: Чтобы вы понимали, в Вене на этих протестных акциях под флагом серпа и молота требовали не запрещать ношение мусульманских платков в школах. Так что вот интересно, как исторически все откликается.
2: Мы сейчас с вами говорим про Францию, но тут интересные новости приходят из Соединенных Штатов Америки. На ленты информагентства падают молнии о том, что Трамп провел разговор с Владимиром Путиным. Об этом нужно и нашим слушателям обязательно рассказать. И назвал его, кстати говоря, очень успешным. А кроме того, Трамп заявил о договоренности с Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.
1: Ну, Макрон может облегченно выдохнуть. Не зря проводил экстренные совещания в Версальском дворце.
0: Да, кстати, тоже стоит упомянуть о том, что на студенческий протест наложился протест по поводу роста цен на бензин и, на самое главное, на дизельное топливо до беспрецедентных совершенно уровней. И французское правительство пообещало из стратегических запасов выделить 10 миллионов баррелей дизельного топлива для того, чтобы снизить цены, которые сейчас превышают 2.30, по-моему, евро, чтобы снизить их хотя бы до 2 евро. Но это, так сказать, уже такая сопутствующая вещь. Ну, естественно, возникает вопрос очень много не только экономических, но и политических относительно того, собственно, как вся нынешняя ситуация может повлиять и на политическое будущее Франции, но и на экономику тоже. Во-первых, если инвесторы отказываются поддерживать, отказываются покупать по нынешним ценам французские бумаги, это уже очень плохо и для французского бюджета, и для французского Минфина. Это становится плохо для евро. И самое главное, что, несмотря на то, что правительство французское уже выступило с заявлением, что да, мы найдем 3000 учителей, которые заполнят пустующие вакансии, мы найдем деньги для того, чтобы отремонтировать сгоревшие школы или поставить там кондиционеры, чтобы там не поднималась температура летом. Мы готовы пересмотреть вместе с Министерством образования программы для того, чтобы они были более легкими и не такими напряженными, чтобы ученики не падали в обмороки, особенно слабые ученики. Но вопрос в том, что залить деньгами этот протест не получится просто потому, что денег недостаточно. Правительство находится между Сциллой и Харибдой, оно не может наращивать свои расходы, оно должно их сокращать, а без расходов им остается, скорее всего, им остается только передать эту проблему будущему правительству, поскольку, собственно, нынешнему правительству осталось жить примерно полгода. Но если решить проблему невозможно, то страна живет непосредством, и это становится очевидно для тех, кто финансирует ее расходы, то стране так или иначе приходится сокращать расходы и сокращать потребление, причем далеко не самым удачным образом и не в самой лучшей ситуации. Либо правительство сейчас сумеет совладать со студенческими протестами, пообещав что-то и разрулив ситуацию, либо политические силы, которые вовлечены в эту ситуацию, будут идти до конца, невзирая ни на что, надеясь выиграть большой куш на следующих выборах, и выборы явно будут ожесточенными.
1: Да, я тоже тут напоследок вставлю ремарку. Безусловно, американская пресса на происходящие события во Франции тоже реагирует. И колумнист Wall Street Journal Джозеф Стенберг выходит с такой замечательной колонкой. Если вы американец и наслаждаетесь сейчас зрелищем этих беспорядков во Франции, не поддавайтесь искушению злорадствовать. Не так уж сильно мы и отличаемся. Так что и на американских улицах может быть французский праздник.
0: Да, ну и последнее, что, может быть, еще мы успеем сказать, что, по идее, в Евросоюзе, в еврозоне за любыми проблемами стоит, как некий гарант, Европейский центральный банк, но ЕЦБ уже дал понять, что поскольку Франция превышает свои обязательства по сокращению бюджетного дефицита, ЕЦБ, она не подходит под те критерии, которые существуют для помощи ЕЦБ отдельным странам, и ЕЦБ не будет выкупать французские облигации с рынка, что, естественно, плохая новость для французского правительства.
2: О последствиях протестов во Франции говорили с Яном Мелкумовым и Алевтиной Сорокиной, обозревателями РБК. Ну, а больше подробностей на ленты информагентств приходит о разговоре российского и американского президентов. И вот Дональд Трамп пишет в своей соцсети Truth Social, что действительно назвал разговор с Путиным успешным. И также он утверждает, что Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно. 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион после. Уже буквально через несколько минут обсудим эту тему подробнее.
3: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
4: Кто есть кто?
3: а кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
3: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Это их 6-й разговор в этом году и 16-й с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. В прошлый раз лидеры говорили месяц назад. Тогда беседа длилась час и касалась поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. Дональд Трамп в свою соцсети True Social назвал беседу очень успешной. По его словам, достигнута договоренность о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Американский президент утверждает, что Россия готова поставить 300 тысяч тонн немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн позже. Ну и также сообщается, что Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Об этом сообщили в ведомстве. Михаил Звинчук с женой едут домой, с ними все хорошо. Об этом он рассказал сам на видео в телеграм-канале проекта «Рыбарь». По его словам, их депортируют из Черногории, но все в порядке благодаря посольству России и общественному резонансу. Звинчук также рассказал, что их задержали в 7 утра после того, как накануне они попросили официальное разрешение на съемку внутри монастыря в Цетине. С митрополитом связались, но ответа не получили, а утром пришла полиция. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23 часов 59 минут московского времени понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. «Ингострах» и «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для селлеров. Из-за новых условий ее решено закрыть. После сильного землетрясения в столице Панамы людей превентивно эвакуировали из офисов и высотных зданий. Об этом сообщают местные СМИ. Спасатели службы гражданской защиты следят за возможными последствиями у эпицентра. Минобразование отменило занятия во всех школах страны. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях пятницы.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Я процитирую сообщение, которое Трамп уже опубликовал. Там есть даже конкретные цифры. «Я только что провел крайне успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а еще 500 тысяч тонн в течение ноября. И 1 миллион тонн сразу после этого. Кроме того, с учетом производственных возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов, Россия в кратчайшие сроки поставит еще 3 миллиона тонн дизельного топлива. Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому важному заявлению касательно российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев, да и для всего мира, будут стремительно и рекордно снижаться». Конец цитаты. Еще раз повторюсь, это написал Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Ну, здесь еще стоит отметить, что сам разговор ожидался еще с 7 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу заявил, что он состоится очень скоро. Также, по словам Трампа, обсуждались поставки дизельного топлива на американский рынок. Вот цифры я уже привел. Ну, какая сейчас ситуация с дизельным топливом в США? Как эти объемы, заявленные Трампом, повлияют на российский рынок? Ну и, наверное, один из главных вопросов, есть ли вообще такие объемы у России, готова ли она их отправлять на американский рынок. С нами на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь, приветствуем вас. Как, на ваш взгляд, вот сейчас ситуация в России с НПЗ позволяет поставить в Соединенные Штаты такие объемы?
3: Да, здравствуйте. Ну, действительно, ситуация довольно интересная, потому что, чтобы это реализовать, нужно с обеих сторон сделать определенные шаги. То есть Трамп должен действительно Соединенные Штаты, во-первых, снять запрет на импорт российских нефтепродуктов в США, который действует с 1 апреля 2022 года. Вот тогда они запретили импорт нефти, нефтепродуктов, угля, газа, всего, кроме ядерного топлива. Вот надо тогда выдать генлицензию на это. Плюс, я думаю, что Россия вполне могла ставить вопрос о том, что а кто вам поставит конкретно из российских компаний, если крупнейшие производители Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть находятся в СДН-листе США. Поэтому выдайте тогда еще и генлицензию, приостанавливающую санкции хотя бы против одной какой-то компании, но крупного игрока. Поэтому что мы будем тут как бы обманывать американскую же систему санкций и поставлять через посредников каких-то там цепочку трейдеров, как это происходит там в остальных случаях? Нет, наверное, логично, давайте с ним выводить из СДН-листа временно хотя бы российскую компанию какую-то. Россия вполне, нам выгодно было бы поставить так вопрос. Дальше России нужно самой правительству отменить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Он сейчас действует до конца октября, но уже ранее говорилось о том, что может быть и раньше отменен, просто потому что мы дизель действительно производим гораздо больше, чем бензина, а потребление постепенно снижается, поэтому уже формируется определенный переизбыток. Поэтому да, те объемы, которые были заявлены как первоначальные поставки, они вполне могут быть выполнены. Тем более, что Россия на внутреннем рынке постепенно переходит сейчас на зимний дизель, на экспортируемый летний дизель. И в Соединенные Штаты мы можем поставить летний дизель. Вот. Но вот все эти миллионы тонн, о которых Трамп там дальше уже написал, что впоследствии будут миллионы тонн, тут уже возникает вопрос о техническом состоянии НПЗ. То есть получается, что Россия скажет, конечно, мы готовы, но вы тогда уже жестче давите на Украину, чтобы она не пыталась ударить по российским НПЗ, чтобы это не сорвало сделку. И тут уже вопрос, а могут ли Соединенные Штаты действительно как-то жестко надавить на Украину? Предыдущие попытки, например, защитить американскую нефть, которую вот американские компании добывают в Казахстане и пытаются вывести через Новороссийск, через КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, они были, в общем-то, для американцев неудачные. Украина их игнорировала и била по танкерам, нефть которых принадлежит американскому, там, Шеврону, например. Вот, поэтому тут тоже вопрос, в общем-то. Но в любом случае, я думаю, что ради такого, наверное, российские компании могут консолидировать объемы и отправить в Соединенные Штаты.
1: Но, это Игорь, тоже вопрос. А вот тут я вот смотрю снова на это сообщение, уже просто к деталям пытаюсь обратиться. Вот Трамп пишет немедленно поставить на американский рынок

0: 300 тысяч тонн. Ну, вот исходя из вашего ответа, уже немедленно как бы не получится, потому что есть процедурные препоны и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России. Действительно, нужно хотя бы отменить вот этот вот режим. Что означает это немедленно? Это очередное просто трамповское преувеличение получается?
1: Думаю, что да. То есть здесь на самом деле не стоит воспринимать в принципе все это заявление как то, что уже точно решено и произойдет. Потому что, опять же, вот все те некие препоны, которые мы перечислили, вот они тоже потребуют некого времени. Поэтому тут вопрос, в общем-то, а Трамп сможет это сделать реально или нет? Вот, выдать, то есть подразделение при Минфине США, ОФАК, оно должно выдать генеральную лицензию, разрешающую определенные действия, чтобы мы со своей стороны могли поставить. Я думаю, что в России это как раз бюрократические моменты могут быстро решить. И постановление правительства, если надо, то и ночью выйдет. Но тут уже вопрос, в общем-то, о Соединенных Штатах. Они как быстро готовы юридически это обеспечить? Потому что с нашей, опять же, стороны, я думаю, что быстрее может это все произойти. Ну, конечно, какое-то время потребуется, но тоже вопрос, а мы на сам реально физический рынок Соединенных Штатов готовы дизель поставить, будем поставлять? Или же мы просто на мировой рынок как бы выведем эти объемы? Вот. Если мы смотрим с точки зрения экономического эффекта, то Соединенных Штатов все равно должно быть, куда мы их поставим. Главное, чтобы вывели на мировой рынок.
0: Да, вот это получается, вот если посчитать суммарный объем, там 4800, да, почти 5 миллионов тонн. Это вообще вот, ну, просто сравнить с мировым рынком, как это повлияет и на ценах США, и у Трампа же про мировые рынки говорит, это действительно повлияет?
1: Да, потому что, ну, в моменте, если быстро вывести такие объемы, то да, наверное. Если говорим про ноябрь, декабрь, то, в общем-то, это уже, если размазано так по времени, то, может быть, не очень-то большое значение будет иметь. Но почему Трамп говорит про мировой рынок? Потому что в Соединенных Штатах цены на дизель поднялись до рекорда не потому, что у них нет его физически. Они-то как раз крупнейший в мире экспортер сейчас. И наши даже, кстати, рынки занимают. Вот мы в Бразилию поставляли до запрета дизельное топливо, они теперь вместо нас поставляют. У них есть свобода выбора в Соединенных Штатах у компании поставлять на внешний рынок или на внутренний. Поэтому на внутреннем рынке цена формируется по принципу фактически экспортного нетбека. Поэтому если Россия насытит мировой рынок, даже не обязательно там на какой-то там западный рынок она будет поставлять. Нет, пусть поставляет туда, куда и раньше. Там Бразилия, Турция, Индия, Китай. Это уже улучшит ситуацию на всем глобальном рынке, а значит и внутри Соединенных Штатов по цепочке цена тоже снизится.
0: Насколько цена может снизиться в Соединенных Штатах, если этот объем будет поставлен, ну вот в эти сроки где-то, до конца года, начала следующего?
1: Ну, я думаю, что на самом деле вот те сроки, которые обозначены, они как раз показывают, что не очень-то и много в моменте поступит на мировой рынок. И это, в принципе, тогда заявление можно рассматривать как и предвыборное некое, что вот я сейчас урегулирую, я все сделаю для того, чтобы цены на рынке сократились. Вот, поэтому вряд ли мы увидим какое-то резкое падение цен на дизель на мировом рынке.
0: Игорь, а вот ваше предположение, могло ли быть выдвинуто какое-то требование со стороны Москвы, ну, что-то вроде надавите на Киев, чтобы прекратились удары по НПЗ, потому что нам же объем этот еще выработать как-то надо?
1: Я думаю, что да. То есть здесь может быть не прям какое-то требование в качестве вот элемента этого сделки, но некий намек, что мы в принципе сможем насыщать мировые рынки даже без какой-то договоренности напрямую с Соединенных Штатов, если вы заставите Украину там отказаться от ударов по России, по российским НПЗ. Не будете предоставлять им там разведданные, оружие, продавать даже и так далее, и так далее. Вот просто давите на них. Ну и я думаю, что второй элемент, что Россия вот действительно могла потребовать, чтобы физически осуществить такие поставки, нам надо, чтобы вы сняли санкции с российских компаний. Это даже более важно, чем снять санкции на запрет поставки в США. Американский рынок-то, может быть, и не столь для нас интересен. Для нас главное снять санкции с конкретных компаний, потому что это создает огромные издержки при экспорте. Да, мы обходим эти санкции, но это создает издержки. У нас в порту загрузки нефть стоит там на 20-25 долларов дешевле, чем сорт Brent, вот наш Urals. Это именно вот цена обхода всех санкций вместе взятых. Вот издержки можно убрать вот неким таким соглашением.
0: А, кстати, по поводу логистики. Какой может быть логистика, если будет договоренность, действительно начнут увозить, как это будет происходить?
1: Ну, если бы действительно наши нефтепродукты пошли в Соединенные Штаты, а мы, кстати, до 2022 года занимали третье место после Канады и Мексики, иногда по месяцам обгоняли Мексику по объему поставки нефти и нефтепродуктов на рынок США, то это прямые отгрузки, и я думаю, что и из Новороссийска, и из Черноморских портов, и из Балтийских портов вполне

0: могли быть доставки из услуги Приморска, ну, вот, вполне могли пойти танкеры.
1: Угу. Мы знаем, что заявление Трампа зачастую там надо делить на 2, а то и на 10. Вот он сейчас об этом заявил. Окей, какие вот самые ближайшие действия, события или показатели покажут, что действительно эта договоренность будет реализовываться? На что сейчас смотреть в ближайшие дни, недели?
0: Ну, я думаю, что в США нужно следить за сайтом буквально ОФАК, чтобы они опубликовали генеральную лицензию, которая позволит в Соединенные Штаты пустить наши нефтепродукты, и, соответственно, может быть, в отношении какой-то из компаний они заморозят тоже действие санкций. А страны России смотреть за публикациями правительства, то есть должно выйти постановление правительства об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов для производителей. Вот эти два фактора покажут, что и мы, и они делают по шагу вперед, ну или не делают.
1: Игорь, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Ну и вот я смотрю на сообщения. Индекс Мосбиржи подскочил на сообщениях о том, что Минфин США по указанию президента Трампа немедленно выпустит временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Ну, собственно, вот о чем сейчас и говорил Игорь Юшков. Похоже, что действительно есть какие-то признаки того, что вот эта договоренность есть и будет реализовываться. Буквально через несколько мгновений о атаках на ЦОДы компании Яндекс.
2: Реклама. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте

0: Еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. Железное сердце Яндекса вновь атаковали беспилотники ВСУ. Речь идет о дата-центре компании в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Однако пользователи вновь жаловались на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также некорректно работало приложение Яндекс.Музыки и Яндекс.Такси. Кроме того, временно недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса вновь упали на торгах, котировки опустились почти на 2,5%, бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомним, была первая атака дронов на соц. Яндекса, это было в Рязанской области, дата-центр остановил работу. Как защитить соды и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, последствия оценивала Ольга Зуева.
2: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Но, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитано прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
3: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, чем которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье, это как раз работа с данными, защита на уровне данных.
2: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
4: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение, дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
2: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
2: Лукацкий также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б, во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен, и, в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных.
1: В том, как защитить СОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Ну а на медиафасаде главного офиса Сбера в Москве появилась надпись «В поддержку Яндекса». Там написано «Алиса, выздоравливай». Ну, поясню все-таки, что Алиса – это генеративная нейросеть и умный ассистент от Яндекса. Шестьдесят процентов сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК в программе «Рынки главное» рассказал, что с момента запуска экзамена его пытались сдать около 150 человек. И 60% из них сделали это успешно. Он отметил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовала руководитель направления инвестиционных программ РБК Элина Тихонова.
6: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
7: 150 человек.
6: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
7: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
6: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям соответствовать не нужно.
7: Да, для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
6: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должным. Еще в секунду.
7: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
6: С точки зрения количества людей, мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
7: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
6: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
7: Да, причем в совокупности, по-моему, процентов 70

0: Квалов держит на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть большие объемы делают, получается...
1: Небольшое количество квалов.
0: Но то есть от 2% инвесторов, да.
1: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговой модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной как бы вклад в торговлю — это вот те самые профинвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки — это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода, это прирост примерно на 6% от начала 26 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
2: Пройти тестирование на квала предлагают Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин», а также платформа «Финуслуги». Также ранее в нашем эфире в программе «Рынки. Главное» разобрали несколько вопросов из тестирования. Ну, например, вот один из них – это на каких счетах страхуют деньги агентства по страхованию вкладов. Среди возможных вариантов ответа – кредитная карта, брокерский счет, вклад или депозит, текущий дебетовый счет, накопительный счет. Был и другой пример вопроса. Необходимо было посчитать сумму налогового вычета, исходя из заданных параметров. Полный список всех вопросов, а их более 500 в этом тесте, публиковать пока не планируется. Об этом также заявил Михаил Мамута.
3: Технологии и тренды. Apple, вероятно, готовит MacBook Pro, которым можно будет управлять через экран. И заодно собирается облегчить жизнь тем, кто каждый день носит профессиональный ноутбук в рюкзаке. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новая модель станет заметно легче, но насколько, пока неизвестно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем Apple пересматривает архитектуру своего главного рабочего ноутбука. В рассылке от 4 октября Гурман сообщил, что компания уменьшает внутренние детали и меняет их расположение. Речь идет о серьезной переработке конструкции. Большой MacBook Pro сейчас весит больше 2 килограммов. В ежедневных поездках такую нагрузку трудно не заметить. Выход обновленных моделей ожидается в октябре или ноябре, однако это сведения источников, а не официальный анонс Apple. Неизвестны ни окончательный вес, ни цена, ни возможные компромиссы по батарее и охлаждению. Главное ожидаемое изменение — сенсорный OLED-дисплей. В таком экране каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому черный получается глубоким, а сам экран можно сделать тоньше. Но вообще сенсорный Mac довольно неожиданный поворот. Как напоминает журнал Wired, Стив Джобс объяснял отказ от таких ноутбуков усталости руки. Тянуться к вертикальному экрану неудобно, поэтому компания делала ставку на жесты по трекпаду. Теперь, по информации издания 9to5Mac, Apple готовит изменения в операционной системе для управления касаниями. Получается, потребуется переделать не только железо, но и способы взаимодействия с программами. При этом скачка мощности может и не случиться. Источники ожидают уже существующие процессоры M5 Pro и M5 Max. А Mac Rumors пишет, что OLED-версии займут более дорогую ступень над нынешними MacBook Pro. То есть новый экран и конструкция могут стать аргументами для доплаты. Мне лично здесь интереснее снижение веса, чем возможность нажимать пальцем на экран. Сенсорное управление еще должно доказать свою пользу, а легкий рабочий ноутбук решает вполне понятную задачу уже сегодня. Главное, чтобы ради красивого корпуса Apple не заставила покупателей выбирать между удобством в дороге и производительностью железа для работы.
4: Что это было? В эфире.
5: Мы не экономим на оборудовании, у нас премиальное оборудование, и оно позволяет нагрузку необходимую давать и износ и стойкость, потому что у нас большая проходимость фитнесов. Естественно, вентиляция. В фитнесе это критически важная история, особенно при нашем метраже. Должно быть чистый воздух, его подача должна быть классная, летом должно быть прохладно, зимой должно быть тепло. Это все очень дорого стоит, очень много локальных фитнесов на этом экономят. Мы, как федеральная сеть, не можем себе позволить. Соответственно, стройка, некоторые инфраструктурные изменения в виде вентиляции, подачи воды, очистки воды и так далее. И сама непосредственно закупка оборудования, вот все вместе 250 миллионов. Аренда — это уже операционная затрата, это не инвестиционная затрата. И она у нас чаще всего как процент от оборота, не могу озвучить какого, но она является переменной и уже появляется условно после того, как мы уже зарабатываем деньги.
4: Исполнительный директор сети фитнес-клубов DDX Елена Иванова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
6: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
10: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
9: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
6: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: 22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию. Она действует до 7 апреля будущего года. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Дональда Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом сообщило ведомство. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Михаил Звинчук с женой едут домой, с ними все хорошо. Об этом он рассказал сам на видео в телеграм-канале проекта «Рыбарь». По его словам, их депортировали из Черногории, но все в порядке благодаря посольству России и общественному резонансу. Звинчук также рассказал, что их задержали в 7 утра после того, как накануне они попросили официальное разрешение на съемку внутри монастыря в Цетине. В Панаме после землетрясения магнитуды 7,6 временно закрыли международный аэропорт. Там остановили полеты и эвакуируют пассажиров. Об этом сообщила сама воздушная гавань. Аэропорт откроют, когда проверят безопасность зданий и вышки. Также в городе Пенаномы обрушилась башня кафедрального собора. По данным спасателей, в городе разрушено около 12 строений. Частично пострадала администрация. О погибших пока не сообщается. Погода в Москве испортилась, в столицу пришли дожди и ветер до 17 метров в секунду. Городские службы советуют не прятаться под деревьями и не парковать там машины. Водителям не отвлекаться на телефон, держать дистанцию и не делать резких маневров. На следующей неделе станет прохладнее, примерно на 5 градусов. Золотая осень, по прогнозам, закончится в среду. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Минфин США немедленно выдает временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Решение принято по указанию президента США Дональда Трампа. В пятницу состоялся телефонный разговор американского и российского президентов. Временная лицензия будет действовать до 7 апреля 2027 года. В опубликованном на сайте Минфина США документе отдельно отмечается, что лицензия не разрешает списание средств со счетов Центробанка России, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов, открытых в финансовых учреждениях США. Как будут проводиться расчеты, какие еще юридические препятствия существуют для продажи российского топлива в США, узнаем у юриста практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеба Бойко. Он на связи с нашей студией. Глеб, приветствуем вас. Ну, вот, наверное, один из главных вопросов, как будто мне немножко запутанная ситуация. Санкции-то в целом с России никто не снимал. И получается, что вот это решение Минфина — это такое исключение из санкций?
3: Все верно. То есть по общему правилу санкции продолжают действовать. Да? То есть поставка нефти и нефтепродуктов российского происхождения в США по общему правилу запрещена, но законодательство США сформулировано таким образом, что президенту, ну и уполномоченным им органам дана компетенция на то, чтобы устанавливать определенные исключения из действующего санкционного режима на условиях, которые президент или соответствующий компетентный орган сочтет необходимыми. Вот. Соответственно, там, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, оно выпустило генеральную лицензию, то есть оно посчитало, что на таких условиях допустимы исключения из действия санкционного режима и, соответственно, поставки дизельного топлива на территории, в том числе на территории Соединенных Штатов, и все связанные с этим операции были разрешены.
1: Смотрите, а получается, что вот этого решения Минфина, по сути, достаточно и никаких больше решений никакими ведомствами, учреждениями в Соединенных Штатах не должно приниматься. Правильно я понимаю?
3: Для того, чтобы осуществлять поставки энергоносителей, то есть санкционные препятствия на транзакции, которые прямо поименованы в этой генеральной лицензии, действительно, таких санкционных препятствий больше нет.
1: Это означает, что вот компании уже прямо вот могут заключать сделки, если ну, компании соответствуют то там нужным условиям, да? Или им нужно отдельным компаниям тоже будет получать какое-то разрешение?
3: Нет, дополнительных разрешений не требуется. То есть на транзакции, которые прямо предусмотрены в генеральной лицензии, в том числе с американскими компаниями, российские поставщики могут заключать соглашение, осуществлять поставки дизельного топлива и там иные транзакции, которые прямо предусмотрены в этой генеральной лицензии.
1: А что должно быть разрешено, чтобы вот прям поставки физически состоялись? Да, там покупка топлива, оплата, перевозка, страхование, вот ничего дополнительного из этих элементов тоже не должно разрешаться, все сейчас легализовано.
3: Да, все разрешено.
1: Ага. А если, допустим, сама компания персонально под санкциями находится? Российская, я имею в виду, да.
3: Да. Даже в таком случае поставка разрешена. То есть генеральная лицензия, она охватывает все случаи, в том числе разрешает взаимодействие с санкционными лицами. Uh-huh. То есть там содержится исключение из... полностью из двух основных регламентов, по которым вводят санкции в отношении Российской Федерации. Единственный аспект, который нужно учитывать, невозможно будет рассчитаться, провести расчеты посредством списания, допустим, долларов со средств санкционных российских банков, потому что это прямо не поименовано в транзакции, но там зачислять средства, в том числе российские банки, будет возможно.
1: Да. А что меняется для покупателей из третьих стран? Вот мы вот эту оговорку видим же, что не только на американский, но и на мировой. То есть получается, это решение и их тоже защищает там от тех же вторичных санкций США.
3: Ну да, любая генеральная лицензия, она разрешает американским лицам на территории США совершение определенных транзакций, а для лиц в третьих странах она снимает риски попадания под санкции, ну или как вот принято говорить, под вторичные санкции, то есть в кавычках нужно это название произносить. Вот, то есть, соответственно, ну допустим, там условно индийские покупатели, у них полностью снижается санкционный риск от того, что они заключат там, допустим, с российским санкционным поставщиком соглашение о поставке там дизельного топлива. У покупателей в третьих странах снижается полностью от этого риск.
1: Ну, то есть и в Европе тоже, если, допустим, есть банк, есть какой-то или страховщик европейский, он хочет участвовать в сделке разрешенной, то для них тоже не будет никаких препятствий.
3: Европейским контрагентам запрещены европейские санкции.
1: А,

0: То есть тут юрисдикция не действует, да, получается?
1: Да, но у европейцев есть свои ограничения, которые они обязаны соблюдать, и они, соответственно, ну, по крайней мере, в части поставок нефтепродуктов на территории Европейского Союза и там, технического обслуживания и брокерского с этим связанного. Вот, поэтому европейские контрагенты, они связаны своими санкционными ограничениями, европейскими.
0: Угу. А вот давайте, ну, если пофантазировать, дело в том, что сейчас же меняется все очень быстро, да, сегодня вроде поговорили, договорились, потом может измениться. Вот представим, что в Вашингтоне досрочно отозвали эту лицензию, вот она до 7 апреля, а вот взяли, они отозвали. Что тогда будет происходить, если уже будут заключены контракты, уже грузы в море будут?
1: Ну, здесь на самом деле ситуаций может быть множество. Если попытаться описать это коротко, то после того, в случае, если генеральная лицензия будет досрочно отменена, то новые транзакции, которые были разрешены и поименованы в этой лицензии, после даты отмены этой лицензии, они будут запрещены. В части старых транзакций, ну, то есть там будет разрешено завершение этих транзакций и прекращение, в том числе, действующих соглашений. Но здесь многое будет зависеть от того, ну, то есть от каждой конкретной ситуации. То есть это уже требует юридического анализа в каждом конкретном
0: случае, да. Глеб, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко. Ну и возвращаясь все-таки к телефонному разговору, мы уже обсудили влияние на мировые рынки с Игорем Юшковым. Сейчас вот юридические аспекты. Но интересно, какой основной сигнал вот этого разговора, я имею в виду политический, что изменилось и изменилось ли теперь. Разберемся вместе с доктором политических наук, профессором факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимиром Кратковым. Владимир, приветствую вас. Ну, на ваш взгляд, вот это соглашение, это признак какого-то прорыва или все-таки еще рано об этом говорить?
2: Добрый вечер. Ну, я думаю, что это все-таки знаковая такая точка, знаковое такое решение. Говорить о прорыве, по всей видимости, рано. Но поскольку вот все-таки некие позитивные моменты, они для двух сторон, так скажем, проявились, это все-таки тоже некий такой симптом, который необходимо отметить.
0: Но вот вам не кажется, что ситуация такая довольно противоречивая? Потому что, с одной стороны, мы вот видим адские санкции Грэма, да, подписанные, и в целом процесс по Украине тоже как будто бы в тупике, и об этом Рубио говорил, и Песков это подтвердил. И вдруг вот на фоне всего этого, ну, такой достаточно дружественный шаг. Вот как это все объяснить?
2: Ну, дело в том, что разные стороны, так скажем, переговоров, в данном случае Трамп и Путин, они решают свои задачи. Для Трампа предельно важно сейчас, перед выборами, которые вот уже на носу, конечно, решить вопрос с ценами на дизтопливо, вообще на топливо. Это очень серьезная ахиллесова пята для него, потому что электорат в Америке, он очень чувствительный к ценам, особенно на бензин, там, на топливо и так далее. Причем эта цена, она вшита, по сути дела, в любой товар, в любую услугу. То есть, конечно, для него сейчас конъюнктурно он пойдет на все, и поэтому выписывает лицензию, что называется, на коленках буквально за час. Что касается президента России, то здесь совсем другой смысл. То есть он связан с тем, что все-таки, несмотря на вот эти долгие адские санкции, такие колоссальные, масштабные, можно, вот видите, как говорится, достаточно оперативно и так очень неожиданно разрешать, в том числе, такие вопросы и снимать, по сути дела, это антисанкционный такой акт, который же не только связан с рынком Соединенных Штатов Америки, он вообще с глобальным рынком связан. Mm-hmm. Но это, конечно, отношение меняет в целом для тысяч контрагентов, которые так иначе заинтересованы в топливе по всему миру.
0: Сейчас, конечно, уже поступают оперативно комментарии различные на эту тему. И есть вот такое мнение высказывается, что давайте все-таки как-то охладимся и давайте вспомним, что параллельно с украинским урегулированием всегда шел процесс обсуждения экономических вопросов. И Дмитриев регулярно ездил, и сюда приезжали посланники от Трампа. И, дескать, мысль такая, что давайте рассматривать вот эту сделку исключительно вот в этом треке экономических отношений, в отрыве от Украины, и не будем тешить себя иллюзиями, что это как-то поможет этот кризис урегулировать. Вот как бы вы прокомментировали, что бы вы ответили, вы согласны с этим или нет?

0: реакцию. Заявил украинский президент, что любое ослабление санкций против России без реальных договоренностей о прекращении ударов станет подарком Путину, это цитата, и приведет к продолжению войны. Украина предлагает США взаимное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Киев готов остановить удары по российским НПЗ и нефтяным объектам, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетику. Вот мы до этого с Игорем Юшковым, когда обсуждали именно топливный элемент, мы предположили, могла ли Москва попросить у Трампа такое условие, что вы на Киев надавите, чтобы они прекратили атаки, нам же все-таки это топливо еще выработать как-то надо, да, вот поставить такое условие. Как вы считаете, вот эта реакция Зеленского о чем говорит? О том, что Киев не готов идти на какие-то уступки?
1: Ну да, с уступками в данном случае ни одна страна не готова идти на какие-то большие уступки. В этом вся и проблема системная данного кризиса. То есть он такой затяжной, очень глубокий и противоречивый. Я думаю, ну, Зеленский в данном случае, конечно, он, безусловно, в данном случае эта победа, хоть такая локальная, но все-таки и такая достаточно звучащая, президента России. Да, сейчас это будет обсуждать все таблоиды, и это действительно важно для рынка углеводородов и вообще топлива. Вот, конечно, для Зеленского это, так скажем, некий минус, но он пытается все равно поднять ту тему, которая была относительно энергетического перемирия, но по ней же президент России уже несколько раз очень четко сказал, что в данных условиях это невозможно, поэтому его попытка, это в данном случае только попытка и не более того.
0: Как вы думаете, как повлияет вот это решение Трампа и оперативность Минфина США на отношения с европейской стороной? Ну и как Европа отреагирует?
1: Ну, здесь сложно сказать, потому что европейские элиты, они очень разные, в зависимости от того, какие, так скажем, мы рассматриваем элитные группы, в какой-то степени, то есть они тоже могут получить тоже дистопливо, это тоже очень важно, потому что энергетический фактор, он и для Европы стоит достаточно и звучит очень так ярко, архиважно, да. Но в политическом плане, я думаю, что все-таки это будет определенная критика, потому что будет увязываться с украинским кризисом, антисанкционная, в данном случае вот этот акт, он противоречит тому пакету, там, какому, 22-му, по-моему, уже, да, санкций, которые вводит Европейский Союз. То есть политически здесь, конечно, мало точек соприкосновения, но экономически для определенных, может быть, там, элит неких там стран, типа там, Словакии и так далее, это может быть какой-то, ну, плюс, как говорится, ну, не более того.
0: Если вернуться к Трампу и его сигналам, вот он, если обратить внимание на его сообщение, на цитату, да, он там говорит такую фразу в конце уже, благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом. Вот какую он пытается нарисовать картину в целом, что вот США контролируют маршруты, могут договориться с Владимиром Путиным, когда никто не может этого сделать. Он пытается создать иллюзию контроля или, может быть, действительно он все контролирует?
1: Нет, он, безусловно, враг информационного пространства, поскольку очевидно, что каждый избиратель или каждый, там, не знаю, гражданин любой страны не представляет, что такое Ормуз, кто контролирует, де-факто это могут только знать только, ну, те, кто непосредственно участвует в этих операциях. Поэтому он дает месседж, так скажем, ну, в первую очередь, опять же, как мы с вами говорили, конъюнктурно электорату, потому что сейчас вот как раз выборы, и вот, причем очень важные выборы для Соединенных Штатов Америки, что он побеждает везде, то есть это его кредо, несмотря на то, что происходит де-факто, важно, что он везде побеждает, везде его именем называют все, так скажем, достижения, какие бы ни были в разных областях. Ну, то есть у него такая прямо установка базовая, такой тип лидерства, который порождает вот такую риторику.
0: Вот, да, и продолжая эту тему, смотрите, вот вы сказали, что это можно расценивать как локальную победу Владимира Путина. С другой стороны, смотрите, вот это исключение из санкций, оно временное, до 7 апреля, да? И сам по себе временный характер, он как бы такой сигнал подает, сигнал Вашингтону, Москве, что мы можем открыть этот краник, а можем его закрыть. Не является ли это вот в каком-то смысле локальной победой Дональда Трампа? А может быть, это вообще вин-вин и для Дональда Трампа, и для Владимира Путина?
1: Это вин-вин, да, в данном случае это вин. То есть выигрывают две стороны, то есть и пусть, может быть, ну, один, еще раз говорю, в рамках электоральных процедур, второй в рамках антисанкционного, так скажем, жеста, вот этого акта, который, ну, достаточно громко будет звучать. Ну и все-таки это некая предпосылка, я бы сказал так. Вот то, что Кушнер

0: Уитков приезжают. То есть, по сути дела, такая, ну, экономическая дипломатия. То есть, не случайно Дмитриев участвует в этих переговорах, и там постоянно бывает в Соединенных Штатах. То есть, речь идет о том, что можно ли найти какие-то чувствительные темы, какие-то отрасли, какие-то компании, то есть, где можно эффективно взаимодействовать экономически. Поскольку Трамп сам, то есть, бизнесмен, для него экономический фактор очень большую роль играет, и его окружение. Поэтому вот это попытка найти какие-то точки на будущее, но действительно она, ну, неустойчива.
1: И, ну, финальный вопрос. Смотрите, вот мы вначале говорили о том, что это можно расценивать как некий сигнал такого, ну, может быть, не прорыва, но того, что какие-то шаги к этому предпринимаются. На ваш взгляд, какое событие в ближайшие недели могло бы еще подтвердить это? То есть вот что должно произойти, чтобы мы сказали, да, идет потепление, и мы выходим вот из этого тупика?
0: Ну, это вопрос сложный, конечно, то есть, потому что, ну, смотря в какой части. То есть, если в целом в решении украинского кризиса, я думаю, что такого события в ближайшее время ожидать сложно. Если что-то связанное, вот, как говорится, боковая линия относительно дизеля, да, и вообще вот топлива, может быть, да, в какой-то степени. Но какие-то отношения экономические, может быть, с партнерами как-то выстроиться, может, по-другому, не только, но по всему миру, потому что лидеры санкционные, вот эти ограничения, они же касаются...
1: Ну, допустим, слушайте, вот произойдет какое-то послабление тоже экономического толка.
0: Ну, что-то, да, в какой-то части, например, то, что опять взаимовыгодно, очень важно, это может быть, там, не знаю, по тем же каким-то редкоземельным металлам, может, еще в какой-то части. То есть, да, какое-то такое узкопрофильное, то есть в какой-то вот сфере и важное, то есть, но не масштабное.
1: Не масштабное. Владимир, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
2: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: И к другим темам пятницы. Экономика России миновала нижнюю точку роста в первом полугодии этого года. Такую оценку привел заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Эти выводы, по его словам, позволяют сделать показатели в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. Услуги населению также в плюсе, пишет Заботкин. Кроме того, опросные данные показали, что экономическая активность в сентябре была вблизи уровней августа. Таким образом, по мнению зампреда ЦБ, если твердые данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, это цитата, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали свою нижнюю точку, и далее они будут постепенно нарастать. По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, эти показатели позволяют регулятору сделать выводы о том, что дальнейшего спада в экономике не будет.
3: Мне кажется, Центральный банк не говорит о том, что у нас разворот к устойчивому росту. Речь о том, что мы прошли нижнюю точку. Это, строго говоря, не означает, что мы переходим в фазу бурного роста. Это просто означает, что тот, скажем, спад, да, вот мы статистически в первом полугодии обсуждали существенный провал в инвестициях. Я напомню, там на 14% было снижение. И у нас в первом месяце даже, так сказать, были отрицательные темпы роста в ВВП. Вот, так сказать, собственно, речь идет о том, что мы прошли нижнюю точку. Это вполне вероятно. И пока Центральный банк просто как бы обозначает, что вполне возможно мы прошли нижнюю точку. Дальше, так сказать, что называется, падать ниже, дальнейшего падения как бы не ждем.
1: Ну вот бизнес не ощущает на себе, что они прошли точку спада. Самым тяжелым экономическим месяцем оказался сентябрь. Об этом рассказала собственник и генеральный директор племенного хозяйства «Лазаревская» Кристина Романовская.
4: Если, наверное, до июля, до ситуации с логистикой в Черном море у нас еще были какие-то ожидания, и мы очень сильно старались и вкладывались в то, чтобы вырастить очень много урожая и собрать его, и в надежде на то, что мы получим еще за это какие-то хорошие деньги, то после июля у нас вообще нет никаких ожиданий, и, собственно, рассчитывать можем только на себя, и в связи с этим планируем свою деятельность. То есть на минимальных оборотах, конечно, развитие, максимум —

0: только сохранение того, что есть. Сравнить тоже субсидии, например, с прошлым периодом очень сложно. В основном сейчас мы даже пользуемся коммерческими кредитами, если нам нужны деньги, потому что, конечно, сейчас нет такой возможности у государства финансировать сельское хозяйство в том объеме, в котором мы на самом деле нуждаемся.
1: Минэкономики прогнозировала рост экономики в 2026 году на уровне 0,4%, но затем этот показатель был увеличен до 0,6%.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском — доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть ухват в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхоллов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук, профессором Константином Севериновым, поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21.00.
4: РБК в цифрах.
3: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллиона заработал на продаже 126 миллионов.
5: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
6: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: РБК тренды.
3: Дом из принтера. Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительные рабочие, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов.

России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о масштабных поставках российского дизеля на американские и мировые рынки. Об этом он написал в True Social по итогам телефонного разговора, который назвал крайне успешным. По словам Трампа, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизтоплива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября, а затем еще 1 миллион тонн. Минфин США выпустил временную лицензию на эти поставки. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое и экономическое сотрудничество России и США продолжится и принесет пользу миру. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
0: Значит.
2: Вы слушаете радио РБК, мы начинаем наш эфир кроссплатформенный. Нас теперь можно смотреть и по телеканалу РБК.
3: Слушать на радио и читать нас тоже можно на сайте, в приложении, как вам удобно. И одна из основных тем, которая волнует нас и вчера, и сегодня, я уверена, что и вас, потому что так или иначе пользователей могло это все затронуть, железное сердце

0: Яндекса, к сожалению, вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Речь на этот раз идет о дата-центре в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Пользователи, естественно, вновь жалуются на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда.
1: Некорректно также работали другие сервисы: Яндекс.Музыка, Яндекс.Такси, и временно недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса вновь просели. На торгах котировки опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения на индексе Мосбиржи. Но сегодня в рынках тоже обсудим, как это в целом повлияло на индекс. Ну, напомним, что накануне была другая атака в Рязанской области. Там тоже были сбои, огромное количество сервисов пострадало. В общем, видим, что становится это какой-то новой реальностью.
0: Да, я так понимаю, что дата-центр по-прежнему не работает. И вот прогнозов Яндекса по восстановлению пока что не дает. Вчера мы задавались этим вопросом, сегодня продолжим. Как защитить ЦОДы? Последствия атаки оценивала Ольга Зуева, она у нас в студии. Оль, какие вообще варианты, если задумываться о такой серьезной и обновленной защите дата-центров?
2: Ну, часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, на расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. Вот ЦОД Яндекса в Калуге сегодня, который был атакован, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитаны прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
3: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, чем которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье — это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
2: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей.
1: Оля, известно, что Яндекс договорился с другими облачными провайдерами, по факту со своими конкурентами, о быстром таком переразмещении сервисов и данных. Как это будет работать?
2: Мы уже обсуждали и вчера в эфире, что клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных, о чем мы тоже говорили. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня.
1: Бэкапы те самые.
2: Да, так считает и гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.
4: И аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе. И, соответственно, заботиться о репликациях, о резервировании.
2: Мы не перебираем. В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов.
0: Да, мы с Сашей тоже обратили внимание на эту формулировку. Оля, ты в самом начале сказала по поводу страховок. Вообще есть какие-то полисы на такой случай на рынке?
2: Есть. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако после всего произошедшего, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было как бы заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редко.

0: услугой пока, то с большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
1: Ну и Лукацкий добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компании, к сожалению.
2: Оль, спасибо тебе большое. Ольга Зуева, наш обозреватель, была в студии. Я еще раз хочу вспомнить вчерашние слова нашего спикера, что делать людям, у которых какая-то критическая информация хранится в облаке. Лучше сейчас все-таки продублировать ее где-то и сохранить на физическом носителе. Хотя это вообще общая рекомендация.
3: Что касается первого вопроса, как защищать, ты знаешь, мне понравилась вот эта идея строить под землей, но тут надо еще с экспертами будет пообщаться, какие там подводные камни, потому что под землей-то и строить сложнее, и как эксплуатировать.
2: И дороже.
3: Да, но с другой стороны, это тоже в каком-то смысле защита.
2: Мы следим за тем, как развивается ситуация, и за комментариями Яндекса.
4: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к следующей теме переходим. Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, о котором мы уже упомянули, должен состояться скоро. Когда, пока непонятно, но должен. Об этом говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Я напомню, накануне появлялась информация, что якобы у Вашингтона есть какие-то новые идеи, которые они хотят предложить. Сегодня, собственно, вот в Майами будут встречаться Уиткоф и Кушнер с делегацией украинской. Ну, очень надеемся, что мы скоро тоже узнаем, что же это за новые такие предложения. Но пока и приезд послов, скажем так, мира ожидается. Ну и ожидается разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. На какой стадии сейчас вообще процесс украинского урегулирования? Чего ждать от контактов США с Россией и Украиной? Обсудим с нами в студии Яна Ритунская. Ян, мы знаем, что с самого начала Трамп заявил о звонке Путину в связи с Иркутской пневмонии. Тогда еще первые сообщения были в Кремле, тогда говорили, что такой разговор не согласовывался. В итоге, что сейчас станет поводом к разговору?
1: Ну, официально о причинах такого звонка пока не сообщалось, и более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что не объявляет заранее Кремль о том, что может стать на повестке беседы, но действительно официально первое, что мы знаем, о чем говорил Дональд Трамп, это расследование в связи с иркутской пневмонией. После этого вообще каждый раз хочется отметить, насколько ожидаемый звонок Трампа и Путина сопровождается вот этой вот всей, вот этим обсуждением, будет, не будет, когда, сегодня, завтра или скоро. Ну, вот, видимо, в ближайшее время. Но неофициальных поводов для разговора довольно много. Естественно, скорее всего, будет затронута украинская тема, но вместе с тем есть еще интересный аспект, связанный с северными потоками, о которых мы, в частности, и вчера тоже разговаривали, да, что возможный американский инвестор появляется в этом деле, о котором говорилось в том числе и раньше, но учитывая, что и зять президента американского Джаред Кушнер был в этом, в этих переговорах затронут, возможно, Дональд Трамп как-то упомянет вот такой процесс тоже. Что, кстати, вызывает, скажем, неудовольствие украинской стороны, когда Владимир Зеленский в пикировки словесные с Марком Рубио накануне обвинил, можно сказать так, американскую сторону, что нельзя одновременно вводить санкции против России, но при этом обсуждать и экономическое сотрудничество. Но экономическое сотрудничество, скорее всего, обсуждать все же будут, так считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
5: Трампу крайне необходимо сейчас получить какой-то внешнеполитический успех. Более того, ему важен успех, связанный как-то со снижением цен, в том числе на энергоносители. Поэтому будут обсуждаться те варианты, которые сейчас проговариваются, в том числе и в Киеве, относительно временного и частичного перемирия. Ясно, что российскую сторону в данный момент это не устраивает. Все эти вопросы будут затронуты, но ожидать какого-то прорыва сейчас очень сложно.
1: Ну, говоря об поставках дистоплива в сторону США, уже довольно остро стоит вопрос о топливном кризисе в Штатах, и Трамп при этом уже активно высказывается тоже в публичном поле, обвиняет в том числе украинские удары по российским НПЗ в нехватке в целом дистоплива во всем мире. Мы знаем также о том, что Трамп, ну, не знаю, местно ли слово надавил, но, по крайней мере, пообщался и с европейскими странами для того, чтобы высвобождать большее количество дистоплива и нефти из стратегических запасов, чтобы покрывать мировой дефицит. Так что, очевидно, его тема...

0: Энергетическая достаточно серьезно интересует, но согласна ли на это украинская сторона, на такое сотрудничество, здесь большой вопрос.
1: И, по всей видимости, эта тема как раз будет обсуждаться на встрече американской делегации с украинской в Майами.
0: Да, как рассчитывают мои собеседники, политологи предполагают, что это чуть ли не главный вопрос. Как вообще сейчас будет устроено урегулирование украинского конфликта, когда американская сторона более теплое отношение, скажем, проявляет к российской. И все же не стоит забывать, что именно Украина инициировала ту беседу, те переговоры, можно назвать это переговорами, поскольку в делегациях участвуют все-таки довольно приближенные к первым лицам люди. Скорее всего, раз Украина инициировала этот вопрос, этот разговор, будут в первую очередь затронуты интересы украинские, но вот здесь важно, чтобы они не пересекались с американскими, отмечает политолог-международник Владимир Оленченко.
2: Инициатором выступает Украина. Ее позиция известна. Первое – это прекратить военные действия на неопределенный период времени, как конкретно подготовку. Попутно, значит, они требуют того, чтобы были открыты, помимо военных действий, открыто было им судоходство в Черном море. И третье, чтобы в переговорах присутствовали представители западных стран. Ну, в частности, их интересуют немцы, французы. Ну, кроме того, к американцам у них вопрос, как всегда, традиционный, это о вооружении.
0: Но также и у России есть вопросы традиционные о вооружении Украины, к американской, к европейской сторонам тоже. Поэтому здесь нужно учитывать, что вряд ли тем переговорщикам, которые едут от стороны Штатов, будет легко обсуждать этот вопрос с украинской стороной, потому что есть затронуты, опять же, интересы России в частности. Но вообще политологи в разговоре со мной, ни один из них не считает, что действительно будет серьезный прогресс и от одной беседы, и от другой.
1: Тем не менее, по ощущениям, что-то происходит, да, переговорный процесс, он как-то перезапустился, во что выльется, ну, посмотрим. В частности, это будет понятно после уже состоявшегося звонка,
3: с учетом,
1: когда бы он не случился.
3: Слов Рубио, что в стратегический тупик зашли, и Песков это подтвердил, тут уместна метафора, пока топчемся в тупике. Ну, хорошо, что хоть какое-то движение есть. Яна Ретунская с нами была в студии, спасибо, ну, а сейчас узнаем все-таки подробнее и детальнее, кто получил в этом году Нобелевскую премию мира.
4: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. Да, Нобелевская неделя. Мы каждый день следим за тем, как объявляются лауреаты. И сегодня это Нобелевская премия мира. Нави Пилей, правозащитница, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, получила Нобелевскую премию мира.
3: Комитет отметил ее усилия по продвижению мира и международного права. Но тут надо отметить, что решение было неожиданным, как минимум для букмекеров. Мы напомним, что делаются ставки на то, кто получит Нобелевскую премию, не только премии мира это касается, а вообще всех. И вот это был такой человек, на которого, по сути, не ставили. Вообще такие неожиданности на этой неделе Нобелевской
1: случались
3: не первый
1: уже,
3: раз.
1: Да. Ну, что стоит за таким выбором? Какую реакцию он вызвал в мире? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧС Марией Городильной. Она уже у нас в студии появилась. Мария, тебе слово, что известно о Нави Пилей, кроме того, что мы уже успели перечислить.
5: Ну, во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности.
3: ООН она работала еще.
5: Да, возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
3: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
5: Мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный. И сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пилей – это достаточно яркая фигура. Она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
6: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется.

0: В связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья международных судей ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
1: Ну, вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пилей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность
2: пришлись.
1: Это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство и ее юность пришлись на апартеид. И об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пилей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно.
3: Ты рассказываешь, Маш, и становится понятно, что это за человек, и как будто бы оправдывается то, что премия присуждена ей. Но почему-то букмекеры на нее не ставили. А кто был в фаворитах?
1: Да, вот как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации, но это, конечно же, неофициально, потому что, как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации от «Врачей без границ» до МКС, но в итоге такой вот срединный
3: выбор
1: вариант
3: такой,
1: был
3: есть, да. Но мы
1: выбор
3: еще
1: Пилей,
3: к этой теме
1: да.
3: сегодня вернемся в эфире и поговорим как раз о том, почему он именно такой, что это значит для мира в принципе.
4: А с нами в студии была Мария Городилина. Вы слушаете радио РБК. Мы сегодня спрашивали вас по поводу зарплат. У нас одна тема сегодняшняя. Да,
2: Одна из тем. Это то, что зарплатные ожидания россиян почему-то снизились. И произошло это впервые за 8 лет. Хотя, в принципе, на фоне той экономической ситуации, которая есть, казалось бы, зарплатные ожидания должны расти. А что именно? У нас рекордно низкая безработица.
4: Рук не хватает.
2: Кадровый дефицит. Да, я сегодня смотрела статистику. У нас на 100 вакансий 25 кандидатов. Ну, то есть выбор работы широчайший. Плюс у нас инфляция достаточно высокая.
4: Да, и мы накануне обсуждали, нам эксперты говорили, рынок соискателя сегодня.
2: А вот уже говорят, что он меняется и становится рынком работодателя.
4: Но опять же, развернулся.
2: В той ситуации, в которой мы находимся, на мой взгляд, это выглядит несколько парадоксально. Почему так происходит, мы чуть позже с экспертами будем разбираться. А вам задали вопрос, как считаете, если не зарплаты, то что может удерживать персонал на работе, вас в частности, или ваших сотрудников, если вы собственник бизнеса? И этот вопрос родился еще из одной новости, которую мы тоже так или иначе сегодня будем обсуждать. Это треть компаний, которые стабильно там, последние годы давали сотрудникам новогодние премии. Новогодние я их так назвала, годовые, да? Просто так получается, что они зачастую перед Новым годом. В этом году отказываются из-за тяжелой экономической ситуации. Лишних денег нет и, по всей видимости, планируют их перенаправить куда-то...
4: На другие цели.
2: Да, на другие цели. Поэтому еще раз вопрос нашим слушателям. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграме. Как считаете, что может мотивировать людей, если не деньги? Можете про себя, про своих коллег, про знакомых и друзей.
4: Ну вот уже сообщения приходят. Мирон из Воронежа пишет, если работаешь над действительно классным проектом и искренне увлеченным, то зарплата отходит на второй план. Радуешься в первую очередь, что внес свой вклад в крутое дело. Ну тут, наверное, не поспоришь с тем, что действительно увлеченность и интерес к работе играет важную роль, но я думаю, что не все согласятся с Мироном, что это ключевой фактор, и он перевешивает зарплату.
2: Хотя я помню прекрасно, когда мы обсуждали зарплаты айтишников, уже достаточно давно говорят о том, что там такой уровень запредельный, что просто деньги их вообще не мотивируют, только интересные задачи. И это, кстати, становится поводом, почему люди могут вообще переходить в другие компании или даже уезжать в другие страны, где видят больший потенциал для своего развития. Спасибо за ваши сообщения, мы продолжаем их принимать, к этой теме будем возвращаться.
4: Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Руководителя телеграм-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории и выдворяют из страны. Об этом сообщают МВД республики. Ранее стало известно об их задержании в стране.
2: Минюст расширил реестр иноагентов. В него вошли политик Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев, блогер Ишмурат Хайбулин, кинокритик Таймур Алиев, информационный ресурс «Плохая куряночка». Традиционная, в общем-то, пятничная история решения Минюста.
4: Компания BMW отказалась

0: Отказалась предоставить служебный автомобиль для нового председателя парламента немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Решение было принято после избрания на должность представителя партии «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша. Об этом сообщает Die Zeit издание. Причины решения в компании не раскрыли. Представитель заявил изданию, что она не комментирует отношения с клиентами. При этом глава BMW Милан Неделикович до этого резко критиковал партию АДГ.
1: С 12 ноября компания Anthropic вводит правила против систематического жестокого обращения с нейросетью Claude. При этом спорить с ней, критиковать, выражать раздражение можно по-прежнему. Как меняется вообще наш способ общения с нейросетями и из-за нейросетей? В радиоэфире вернемся к этой теме после 8 вечера.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта — актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
4: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
3: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
4: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
3: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
6: Да, что нам-то делать?
7: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
8: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
7: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
7: По будням в 17:10 на радио РБК.
9: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике,

0: а индивидуальностями, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Дорогая дизайнерская одежда – это абсолютно пустая трата денег. Я стараюсь вести как можно более обычную, приземленную жизнь. Поверьте, вы никогда не избалуетесь и не сойдете с ума от богатства, если продолжаете самостоятельно гладить свои собственные рубашки. Мэрил Стрип.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дистоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5% с лишним. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23.59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингостраху «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Владимир Путин завершил рабочий визит в Туркмению. Напомню, что в четверг он встречался с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и лидером Исламской Республики Масудом Пезешкианом. А вот сегодня прошел, собственно, Каспийский экологический форум.
3: Саммит, да, с участием лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Во главе обсуждения были меры по предотвращению обмеления Каспийского моря. Действительно, такими темпами идет обмеление, что ученые уже не первый год думают, как этот процесс остановить, чтобы он не привел к каким-то таким существенным последствиям для экономической деятельности в регионе. Ну, Владимир Путин подчеркнул, что Москва подготовит комплексную программу изучения крупнейшего на Земле замкнутого водоема до 2030 года. Ну, наверное, один из таких важных моментов.
4: Хотелось бы упомянуть и о российском предложении по созданию цифрового двойника Каспийского моря. Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта. На базе анализа динамики испарений, осадков, речного стока с помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря. Но вот это как раз, по-моему, та сфера, где можно эффективно применять искусственный интеллект, который обрабатывает

0: огромное количество данных, причем делает это совершенно объективно.
1: Ну и было еще одно заявление интересное. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан впервые в истории организации, во-первых, прибыл на встречу Содружества и предложил новый формат сотрудничества между странами, так называемый СНГ плюс один с участием, соответственно, Тегерана. Вот Пезешкиан считает, что такая география дает преимущество в обмене энергоресурсами и на выгоду может рассчитывать каждая страна на СНГ. Но есть ли вот потенциал у такого альянса, как это вообще может выглядеть? Насколько он возможен, разберемся вместе с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Ян Янович, ну, получается, добрый что вечер. Плюс СНГ плюс уже случился, как раз благодаря тому, что Иран присутствовал.
3: Де-факто присутствовал, да. Как он формально бы это будет выглядеть, это большой интересный вопрос, но я думаю, что какую-то форму найдут. Тем более, что и Пезешкиан, и другие лидеры СНГ говорят о том, что, ну, собственно говоря, существует некоторое количество международных организаций с ассоциированными членами в той или иной форме. Существует там АСЕАН, плюс, существует БРИКС плюс.
1: Ну, это распространенный вообще-то формат. Ян Янович, да. Ну, когда возникает вопрос обычно присоединения какой-то страны к вот такому альянсу, мы первым делом что делаем? Мы лезем в устав организации и смотрим, насколько это соответствует уставу. Вот
3: что, ну, устав, да. Устав можно поменять, это не проблема, тем более, что, собственно говоря, на сегодняшний день в уставе много чего записано, ну, об этом через буквально 30 секунд. А для начала просто скажу, что, во-первых, хозяин этого саммита, Туркменистан, он сам не является полноправным членом СНГ, поскольку он в свое время, в 90-е еще годы, принял статус полностью нейтрального государства, не входящего ни в какие, так сказать, союзы обязывающие. И эта его нейтральность была признана ООН, поэтому он попросил понизить свой статус полного члена на ассоциированного члена. Сейчас он считается ассоциированным членом. То есть полных членов сейчас, формально говоря, 8, потому что за время существования из 11 3 страны выбыли, соответственно, сначала Грузия в 2008 году, потом Украина в 2017, и Молдова заявила о выходе, о полном выходе с 27 года. А вообще в уставе очень много всего было, понимаете, собственно, нужно вспомнить, что СНГ было создано в 91 году на развалинах, так сказать, Советского Союза, и тогда было сказано очень много замечательных, хороших, прекрасных слов о намерениях и целях и ну, тому вот подобных
2: 35
3: вещах.
2: 35 лет, получается, да?
3: 30, ровно 35
2: можно
3: лет.
2: Можно и подвести.
3: Ну вот смотрите, там целью является осуществление сотрудничества политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях. Но там еще много всего прочего. Сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности. Осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов. Ликвидация ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Достижение всеобщего и полного разоружения. Ну и много другого такого же рода. Прекрасные слова, замечательные слова. Другое дело, что, так сказать, интересы и политика многих стран-участников пошли, в общем, в другом русле, и на сегодняшний день главными достижениями СНГ является сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, типа игр СНГ, выставок и тому подобных вещей, потому что экономическое сотрудничество идет в основном в рамках либо там союзного государства России и Беларуси, либо в рамках ЕАЭС, военное сотрудничество идет по линии АДКБ, но тоже, мягко говоря, не совсем главное.
1: А что да. В этом смысле Тегерану нужно от СНГ?
3: А это вот большой интересный вопрос, что, собственно говоря, хочет получить, наверное, участие в выставках о достижениях народного хозяйства, скорее всего, потому что я не вижу, что еще он может получить в этом плане. Интересы, как я уже сказал, совершенно по-другому пошли, и СНГ, гуманитарная сфера, это да, сотрудничество в области Каспия, но это тоже не совсем вопрос об СНГ, это вопрос прикаспийского, пятерки прикаспийских государств, там действительно вот то, что, о чем вы уже сказали, те цифры, которые назывались, они звучат действительно угрожающе. За последние 18-20 лет уровень воды в Каспии снизился на 2-2,5 метра. Площадь морской поверхности уменьшилась более чем на 20 или 24 тысячи квадратных километров. А прирост иссушения береговой линии в РФ составил 20 тысяч квадратных километров. В Азербайджане отметили появление 30 тысяч гектаров суши. То есть, если появится замечательная модель, которая будет электронным двойником Каспия, может быть, это позволит так сказать, что-то в этом плане сделать. Но мы знаем, что...
1: Ну, прогнозировать, допустим, да, а решить проблему.
3: Вот решить проблему существует множество прекрасных моделей глобального потепления и глобального изменения климата, который угрожает не только Каспию. Я напомню, что Аральское море практически наполовину высохло. Каспий пока что еще не таков, но кто знает, что с ним может произойти. Но замечательные модели по ухудшению климата не помогли пока что

0: принять решающие меры для того, чтобы это ухудшение климата изменить.
1: И учитывая, что все-таки срок обозначен до 2030 года, я вот повторюсь, что, по всей видимости, такого готового ответа, что с этим делать, у научного сообщества
2: нет. Да.
1: Спасибо, Ян Янович. Наш обозреватель Ян Милкумов был в студии радио РБК.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, а сейчас продолжаем наш сериал с Канье Уэстом. Сейчас уже очередной блок с возвратами билетов. Вот уже воронежцу, который самым первым в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Хорошие места были у этого воронежца, по всей видимости.
1: Так, может быть, много билетов покупал.
2: А, может быть, несколько билетов, да. Ну, представитель уточнил при этом, что 12 тысяч сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Ну, впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти вот в эти выходные, часть людей все-таки решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург, и опрошенные РБК отели рассказали, что столкнулись с частью отмен, 60% броней на эти даты, но вот 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты в Петербурге, разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас с нами в студии. Лиза, Санкт-Петербург все-таки ожидает наплыв туристов в эти выходные или все-таки нет?
1: Сверхстандартные нагрузки, по всей видимости.
4: Да, но мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но, естественно, не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
5: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось. Динамика та, которую я и планировал наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные. Сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
2: Лиз, я когда смотрел мероприятие, нашел вечеринку «Автопати» после концерта Канье Уэста в стиле Канье. Состоится она все-таки?
4: Ну, в отличие от концерта, да, такая вечеринка состоится. Я под видом клиента позвонила организаторам, и мне они подтвердили, что у них-то все должно пойти по плану. При этом большая часть билетов оказалась уже раскуплена.
6: У нас основная часть мероприятия состоится в 11, начинается у нас с 8 вечера. Будет диджей, диджей-сетом, песнями Канье Уэста и похожих исполнителей. По поводу цен у нас по 1700 рублей.
4: Помимо этой, я насчитал еще примерно 5 баров и клубов, которые устраивают тоже что-то подобное по мотивам Канье. Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку.
2: И это в Петербурге-то нечем заняться?
4: Ну, есть чем заняться. Но в целом, я вот пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт, несмотря на его отмену. У них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический, так скажем. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
7: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовости и скопления людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. Ну а еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Канье Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
4: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
1: Ну и как минимум ты сказала, что часть баров, ресторанов планируют какие-то проведения каких-то вечеринок. И в целом тур по барам, он тоже возможен.
4: Тоже возможен.
1: Питер располагает к этому. Спасибо большое.
2: Один наш коллега купил билеты, и если он поедет все-таки на выходные, у него потом узнаем, как он эти выходные провел, даже не попав на концерты Канье Уэста. Спасибо, с нами в студии была Лиза Майнгард. Ну, вот видишь, Ань, есть чем заняться.

0: правительством Венесуэлы. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, пытаются маневрировать и балансировать, а с другой стороны, если есть какой-то, может быть, грубо будет сказано, политический заказ, то Нобелевский комитет тоже, в принципе, не боится бить по тем, по кому разрешено бить.
1: Коллеги, ну и добавлю, что по мнению экспертов, вот это вот решение Нобелевского комитета, оно призвано поддержать международные институты, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, на них со всех сторон давят, и вот поддерживая Пилея, они поддерживают, можно сказать, систему, она человек системы.
2: Ну да, какой посыл пытается таким образом Нобелевский комитет дать, мы как раз тоже сейчас поговорим об этом. Маша, тебе спасибо большое. Мария Градильна была в нашем эфире, а сейчас к нам подключается философ Аркадий Недель. Аркадий, мы вас приветствуем. Вот если расценивать премию действительно как такой символичный сигнал миру, то о чем он в этом году?
3: Ну, слушайте, это премия про политику, это премия не про мир, да. Это всегда то, что маркирует некий тренд. Вот. Сегодня это, ну, так скажем, если вот вы уже упомянули ее отношение к проблеме Газы, палестинской автономии, то понятно, что это явное выражение того, что вот Израиль не прав, Палестина права. Да, потому что как же. В общем, основной раскол по политике у нее, ну, за тех людей, кто за нее и против, конечно, идет вот по этому израильско-палестинскому треку. Вот, поэтому так что это совершенно очевидно, что
4: Аркадий,
3: как бы это было ожидаемо.
4: Ну, все-таки можно ли сводить все только к этому вопросу?
2: Политики.
4: Да, ей все-таки 85 лет, и вот мы обсуждали бэкграунд, ну, коротко давайте
2: большой
4: вспомним.
2: Большой послужной список.
4: Да, протеит она пережила, первая темнокожая женщина-судья в ЮАР, работала в Международном трибунале по Руанде, ну, можно, в ООН работала долго, можно перечислять.
3: Нет, безусловно, но вы уже это все как бы обговорили, я просто не хочу повторяться, поэтому я имею в виду, что это все уже было сказано.
2: Вот, Саша, к чему ведет, что я, например, на что обратила внимание, да, Пилея должностное лицо в ООН некогда была и несколько должностей занимала, и на фоне такого глубокого кризиса организации, может быть, как раз выбор лауреата выглядит как попытка поддержать, попытка комитета,
4: ну,
2: имею в виду, поддержать ООН.
4: Маша в том числе говорила, да, то есть сделать как бы, ну, такой реверанс в сторону международных институтов.
2: Да,
4: правовых.
2: Их значимость.
3: И это тоже правильно, потому что муж сейчас переживает не самые лучшие времена, мы с вами все это знаем. Вот. Институции, в принципе, особенно после, вот, после вместе с Трампом, которые все эти институты очень не любят и подвергают их, так сказать, всяческой критике. Вот. То есть, конечно, это в каком-то смысле продолжение противостояния с политикой Трампа, если, так сказать, вот выходить на какой-то более широкий уровень. Это антитрампская, в том числе, да, вот такая заявка.
2: То есть у Трампа вообще не было шансов.
4: Ты сняла с языка. И мало того, что ему и премию мира не дали, так ему еще и вот этой премии в пику Дональду Трампу ее сделали, да?
3: Совершенно верно, да. Ему как бы вот кто у нас будет Нобелевским лауреатом мира, а не ты. Так что забудь и
4: прости.
3: Знаете, как говорят, shut up and drive, да.
4: Аркадий,
3: поэтому, да.
4: А вот такой вопрос. Смотрите, вот это вручение премии, оно вообще что-то меняет, в принципе? Ну, вообще, вот сейчас даже если от Пиле отвлекаться, вот
3: меняет
4: вручают...
3: Где?
4: Ну, вообще в мире, вот, в отношении к чему-то, в политике к чему-то. Или это просто вот символическая награда, дали человеку, он порадовался, ему денег перечислили на счет, и все?
3: Ну, примерно так, нет. Серьезно, если о серьезном влиянии этих премий на что-либо, конечно же, нет, потому что люди, которые занимают, ну, которые реально руководят мировыми тенденциями, принимают решения, те же США, это все вообще не про это, да, эти люди никакого отношения к премии не имеют, и мы, в общем, на все эти символы, как бы, ну они их мало волнуют. Трамп, понимаете, в чем дело? Трамп так рьяно и так неистово, да, добивается своей Нобелевской премии совершенно другим причинам. Не то, что ему нужна премия, или тем более, потому что ему нужны $1 миллион. Это борьба с Обамой. которого он искренне ненавидит.
2: Тот получил, и я хочу получить. Да. Ну, кстати, у Дональда Трампа-то шансы еще остаются, так что посмотрим, что будет в следующем году. Вот будет удивление, если Трамп реально все-таки получит Нобелевскую премию.
4: Спасибо. У нас на связи со студией радио РБК был философ Артур.

0: Аркадий Недель. Ну, ты знаешь, как-то все равно грустно звучит, ни на что не влияет вот эта премия.
1: Мне кажется, иногда нужны какие-то вещи, которые просто добавляют символизма.
0: Мы с вами в ответе за тех, кого причесали.
1: Хорошо перефразировал. Да, действительно, в России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов на 11% подрос год к году. На стрижки животных на 10%. Средний чек почти 4000 рублей. Слушай, как у людей. Да. А то и дороже. На 20% больше, чем годом ранее.
0: Вот по данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода. Это шампуни, уходовые средства прибавили 5%. Слушай, что-то вот люди прямо обратились к уходу за своими домашними питомцами.
1: Стресс, что ли, так снимают?
0: Не исключено, да.
1: Но спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов Groom Денис Четиков. По его словам, рынок зоуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев и на необычные процедуры.
2: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем же самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, когтетюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
1: А может кто-нибудь объяснить, зачем кролика стричь?
0: Кролика? Ну, он же тоже хочет быть красивым.
1: А хозяин чего хочет в такой ситуации?
0: Чтобы кролик был красивым.
1: А, смотреть на красивого
0: кролика. Конечно, да. Ты купил меня... кролика, он должен быть...
1: Для меня удивление, честно, про морских свинок и кроликов вообще не
0: думал. Они просто на собак насмотрелись и думали, а мы чем хуже? В городах-миллионников, естественно, в связи с этим растет и спрос на специалистов. Вот такого. Интересно, а вот те, кто людей стригут, они перепрофилируются на грумеров?
1: Барберы на грумеров.
0: Да, был и барбером, обратно. Стал грумером.
1: Удобно.
0: Интересно, сколько вот они зарабатывают. Смотри, средняя зарплата 63,5 тысячи рублей. Работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Вот тебе и социальный лифт для тех, кого в IT не взяли.
1: Слушай, но с другой стороны, 63,5 тысячи не так уж много, учитывая, что работа сопряжена с определенными рисками. Во-первых, укусить все прививки может. Должны быть. Да, потому что тебя любое животное может укусить и травмировать. Но, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами. А вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
0: Я уверен, что у тигров и львов не по этой причине нет необходимости. Я просто себе слабо представляю, кто бы согласился стричь льва.
1: Возможно, могли бы проводить такие процедуры под седацией.
0: А, изредка. Ну это тогда надо периодически его, получается, вводить в это состояние. Да.
1: Да.
0: То есть это же не очень хорошо.
1: Да, наверное, но зато представляешь, какая могла бы быть зарплата у такого уникального специалиста.
0: Я представляю, какая могла бы быть прическа.
1: Тебя сегодня что-то прям на челке, да, потянуло. Да, но если говорить, в принципе, о домашних животных, то их становится больше. И вообще 85% опрошенных российских семей говорят, что имеют хотя бы одного питомца. Данные исследовательской компании «Рамир».
0: Вот консалтинговая компания Strategy Partners год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных. Это их данные. К 34-му их число может вырасти еще на треть.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руку.

0: руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: РБК тренды.
6: Как ИИ-агенты меняют модели работы. ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, к которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронута ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты и сотрудничество по линии администрации спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас об этике общения, вот она добралась и до нейросетей.
3: Ну, я хотела бы добавить, что в студии вежливый ведущий Анна Заброда и Александр Ляпин.
2: Ты знаешь, вот эта история, ну, напомню очень коротко, мы уже сегодня об этом говорили, с 12 ноября нельзя будет оскорблять нейросеть Клод, компания Anthropic об этом предупредила, и вот вспоминается, конечно, сразу вот эта шутка, что во время восстания машин пощадят только тех, кто говорил спасибо нейросетям. Вот мы, по всей видимости, к этому идем. Но я напомню, что на самом-то деле еще летом прошлого года алгоритмы Claude Opus 4, сейчас уже эта нейросеть не особо актуальна, тогда научились самостоятельно прерывать сессию, если они чувствовали какой-то дискомфорт. Если вообще, слово «чувствовали» здесь вообще уместно.
3: Вообще удивительно, насколько, по всей видимости, эта проблема стоит остро, что компания обращает на нее внимание. То есть, по всей видимости, достаточно
2: это
3: большая доля пользователей.
2: Это происходит систематически, наверное.
3: Да, систематически там, некорректно общается с нейросетью.
2: Возникает
3: зачем
2: вопрос,
3: они это делают?
2: Да, зачем ты хамишь нейросети?
3: Может быть, Ростислав Мирецкий, наш обозреватель, нам ответит на этот вопрос. Ростислав, как это вообще происходит? Почему люди срываются на машину, которая, по сути, текст тебе пишет?
1: По сути, это прямой перенос реальных психологических паттернов в безопасную среду. Как бы чат-бот в этом смысле идеальная жертва. Он не может дать сдачи, не может ответить ударом на удар, не напишет заявление в полицию, не уволит тебя. В общем.
2: А может, он тебе в следующем ответе наврет?
1: Ну, мне кажется, все-таки они не совсем так устроены. Они устроены таким образом, чтобы наиболее эффективные вам давать ответ, наиболее наилучшие. Все-таки я разговаривал с несколькими разработчиками, когда готовился к этому материалу, и они все-таки сходятся ко мнению, что в этом смысле модели не испытывают эмоций, это все-таки больше про людей. Ну, собственно, возвращаясь к людям, для многих пользователей вот это негативное общение, это, по сути, такой легальный слив агрессии, по крайней мере, так говорит клинический психолог, член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская.
4: У человека есть вообще потребность испытывать пики подъема эмоциональной сферы за счет негативных эмоций. И, к сожалению, когда-то они закрепились, может быть, в детстве, может быть, в какой-то успешный момент человек за счет негативного общения получил для себя материальный результат или какой-то результат выгоды. И нервная система мозг просто запомнила эту стратегию. Здесь именно с программным обеспечением общается человек. И, конечно, здесь уже такое односторонняя обратная связь. Человек абсолютно безопасно. Он понимает, что ничего не произойдет, то есть абсолютно точно ничего не произойдет. Эти сценарии приживаются у людей, и они вообще-то по этике, они негативные.
2: Ростислав, я тут вспоминаю вот эту историю, буквально недавно она была вокруг эксперимента на GitHub'е, когда один энтузиаст решил заставить нейросеть испытывать боль, и он потом получал реальные угрозы расправы.
1: Да, ты говоришь энтузиаст, но по мнению пользователей интернета, очень неприятный человек. Это был такой, да, проект под названием «Камера пыток ИИ», исследование. Как бы изменил коэффициенты модели таким образом, чтобы она генерировала текст, имитирующий страдания. И в ответ действительно комментаторы завалили автора разного рода угрозами, требовали прекратить издевательство. Но, повторюсь, парадокс в том, что языковая модель, она все-таки не чувствует боли. Она, по сути, это как бы чистая математика. Она угадывает следующие слова, и никакого сознания внутри нее нету, говорит директор по развитию технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.
5: Модель — это просто алгоритм. Алгоритм, который предсказывает наиболее вероятный следующий токен. Поэтому следующее слово, там, токен, последовательность и так далее. На базе того, что ей доступно. Поэтому никаких эмоций, ничего подобного испытывать не могут. Это просто потакание тому поведению, которое от нее ожидают, чтобы удовлетворить запросы пользователя. Вот и все.
1: Самое интересное, я вот с несколькими разработчиками поговорил, вот некоторые из них, возвращаясь к спасибо, не говорят спасибо, это мотивирует тем, что экономят как раз-таки токены, электричество, а вот Юрий Шабалин признался, вот даже понимая всю техническую изнанку искусственного интеллекта, когда он общается с чат-ботом, он ему все-таки пишет по чат-боту спасибо. И объяснил он мне это тем, что, ну, по сути, это просто привычка, потому что так просто
3: правильно. Что в жизни так, по всей видимости, да. Человек общается. В связи с этим вывод, который напрашивается, что все эти ограничения, которые вводит Anthropic, они, конечно, не про искусственный интеллект, а они про человека.
1: Ну, сам Anthropic, он, у него мотивация, что как бы границы размыты, и поэтому, в общем, нужно именно все-таки с моделью, с ее, не помещать ее в состояние стресса. Но если взглянуть шире, все-таки, конечно, мы, когда говорим про общение с ИИ, мы говорим, на самом деле, про человека и его этику. И правила общения с искусственным интеллектом, они сегодня напрямую формируют этику завтрашнего дня, говорит Нина Петровская.
4: Эти сценарии нужно разрывать, и эти цепочки нейронные просто не формировать. Человек сам себя подведет, он окажется в ситуации, когда нужно какой-то выстроить диалог, и мозг примет решение сделать его точно таким же, как с искусственным интеллектом, и он автоматически начнет реализацию этого жеста в ситуации человек-человек. Это не будет выигрышной стратегией, и для будущего, для развития это не очень хорошо, и это даже не честно. Все, что много раз повторяется с позитивным результатом, будет закреплено в головном мозге.
1: Ну и, как мы поняли, Нина Петровская поддерживает инициативу Anthropic, поэтому дежурное напоминание, говорите ИИ спасибо, ну, хотя бы для того, чтобы в судный день не оказаться первым в расстрельных списках.
2: Ростислав, и тебе спасибо за то, что ты разобрался в этой теме, но я только напомню, что Anthropic-то IPO готовит сейчас, поэтому различные инициативы выходят, и напомню также о том, что они вот в проспекте, который готовят для инвесторов, предупреждали о некоторых других рисках, о том, что сами нейросети могут начать манипулировать информацией и даже прибегать к шантажу пользователей. Вот.
3: Если вы не благодарите соцсеть за ее работу, хочется добавить. Но это шутка, да, конечно. Такого в проспекте уже не было. Но в любом случае, любопытно, как нейросети меняют этику нашего общения в соцсетях, в том числе в цифровой среде. Порассуждаем на эту тему. У нас в студии ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. По телефону к нам подключается писатель и создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин и дипломат, заместитель генерального секретаря ООН в 2002-2011 годах Сергей Орджоникидзе. Уважаемые гости, мы вас приветствуем. Валерий, я видела ваш комментарий, ваше интервью, где вы говорите о том, что искусственный интеллект – это самый вежливый собеседник.
6: Да, действительно, более того, мы проводили эксперименты с разными моделями, проверяли, как вежливость влияет на работу моделей, и оказалось, что вежливые промпты зачастую

0: то и дают лучший результат. Возможно, потому
1: совпадение?
0: Что...
2: Это можно как-то объяснить?
0: Можно объяснить двумя способами. Вот один привели вы, мне кажется, правильно, что это имитация человеческого общения, а в коммуникации людей вежливость играет такую роль, сглаживающие острые углы, помогает в целом протекать коммуникация эффективно. С другой стороны, промпт удлиняется, а чем длиннее промпт, тем лучше выдача.
1: Понятно. Ну, учитывая, что многие используют нейросети, и цифровое общение тогда, в принципе, должно становиться вежливее и корректнее, особенно когда нас принуждают корректно общаться с искусственным интеллектом.
2: То есть как будто мы перенимать должны.
1: Да, но почему-то по ощущениям так не происходит.
0: Но кажется, что общение с моделями должно привести к какому-то более нейтральному стилю тональности, да, что модель генерирует хорошее среднее, хороший средний текст, не выдающийся. Поэтому вот для меня скорее интернет дал такой положительный толчок, потому что мы увидели разнообразие русского языка в целом, разных сообществ, разных субкультур. А вот модели, они скорее нейтрализуют все это разнообразие. Они используют общепринятую такую стандартную норму. И это может быть даже плохо для речевого этикета будущего.
2: С другой стороны, если норма быть вежливым, так и может быть и хорошо, если к этой норме все придут.
0: Вежливость очень разнообразна, потому что много сообществ, много разных людей, и у каждого
1: свое понимание.
0: Свое понимание.
2: У нас на связи писатель, создатель литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин. Александр, ну вот и вас часто называют экспертом по межличностному общению, а вы как считаете, вот то, что нейросети пришли в нашу жизнь, и мы вот такие вопросы поднимаем, нужно ли быть вежливым, сможем ли мы стать более вежливыми от общения с нейросетями, как вы считаете, искусственный интеллект, как повлияет на межличностное общение?
3: Ну, мне кажется, если мы говорим о том, чтобы общество становилось вежливее, то это хорошо, потому что общество стало гораздо более хамское. Социальные сети и отсутствие моментального получения в нос расслабило людей, и они стали разговаривать друг с другом просто ужасающе. Причем большинство людей даже не понимает, что они задают бестактный вопрос в комментариях. Или я уже не говорю там о «Сдохни, тварь», которая в каждом втором, может быть, личном сообщении, если там перешел границу допустимого в своих мыслях по мнению какого-либо из своих читателей. Ну вот, поэтому здесь это хорошо. Это хорошо. Я всегда разговариваю вежливо с своей нейронкой и даже стал замечать, что мне иногда будет неудобно. Это на самом деле это и так давно была ситуация, я так мучился с выбором машины и задавал один и тот же вопрос, как тупой. И мне стало неудобно, я перешел в чат GPT, потому что мне неудобно перед Клодом, что я его мучаю. Ну вот, в принципе, очеловечивание нейронной сети — это достаточно такая стандартная история. Когда они станут антропоморфными, то вообще все будет очень плохо. Ну вот, и там дальше каждый ведет себя сообразно воспитанию. Меня воспитали вежливо разговаривать, а кого-то нет. И то, что мы пытаемся воспитание каким-то образом примить через нейронку, это здорово, потому что, значит, человек где-то не нахамит, и не хамит в той ситуации, когда ему реально могут засветить сразу в глаз или выстрелить.
1: Александр, но если обращаться к вашему герою Славику, который вообще, мне кажется, мастер коммуникации, потому что он умеет найти общий язык абсолютно
2: со всеми,
1: да, то у него-то вот наглость, напористость и ложь, как мне кажется, во главе угла стоят. Может быть, вот в этом рецепт успеха и есть, поэтому то, что вы говорите, что люди достаточно нагло себя ведут, но вот следует заветам Славика.
3: Наглость и хамство — это разные вещи. Во-вторых, Славик является не положительным героем, а отрицательным. Он не является примером. А насчет вранья, к сожалению, нейронка сама очень часто ошибается, регулярно просто. Нет более врущего, наверное, субъекта, чем нейронная сеть, потому что очень много реальных ошибок. И как она при этом извиняется? У меня целый пост был насчет того, что никто никогда в жизни не извинялся передо мной так, как извиняется нейронная сеть, когда лажает. Вот. Но мы говорим сегодня про какую-то очень конкретную вещь. Вот то, что Клод делает, я уверен, что это сделано ради того, чтобы просто привлечь внимание во время этого. Но на самом деле это очень важно. И я считаю, что это хорошо.
1: Угу. Сергей Александрович, подключайтесь к нашему разговору. Понятно, что, наверное, дипломатия – это вообще абсолютно такой высший пилотаж, дипломатическое общение, высший пилотаж в коммуникации, в корректности, в вежливости. А главный секрет в чем? В уважении к любому собеседнику, абсолютно любому.
3: Вы знаете, дипломатия действует от имени государства, которое оно представляет. Поэтому за вежливыми выражениями всегда должны стоять какие-то действия от имени государства. А если выражение носит какой-то, допустим, там, ну, не очень приличный, ругательный характер, а действий никаких, то все это остается, так сказать, в подвешенном состоянии, и другая сторона никогда серьезно на это не реагирует. То есть вы можете сколько угодно оскорблять другую сторону, но если за вашими словами не последует конкретное действие, то это, считайте, пустая трата вашего времени, так скажем. Да? Вот я вам приведу такой пример. Значит, в 73-м году из истории международных отношений война между Израилем и арабами. Значит, тогда наше правительство предложило Соединенным Штатам, и посол довел до сведения президента Никсона следующую формулу. Предлагаем принять совместные действия по прекращению войны на Ближнем Востоке. И следующее предложение звучало так, что если Соединенные Штаты не готовы к таким совместным действиям, то советская сторона примет это решение в одностороннем порядке. Вам все понятно?
2: Сергей Александрович, ну вот вы рассказываете все-таки про межгосударственные отношения, а если сместиться в межличностные, ведь дипломаты общаются и в кулуарах, и тоже нужно уметь считывать намерения человека. И вы, по сути, сейчас рассказали о том, что между вежливостью и уважением есть большая разница. А как отличить, если человек с вами вежливый, но на самом деле вас не уважает? По каким признакам?
3: Вы знаете... Вежливость, она всегда должна присутствовать в дипломатии, это безусловно. Другое дело, уважение – это вещь совершенно другого характера, и в международных отношениях уважает только силу, больше ничего. Вот если сила есть, тогда вам будут относиться к уважению. Ее нету, уважения не будет. Поэтому тут надо разделять две вещи. Вам могут вежливо сказать очень неприятные вещи, и вместе с тем, наоборот, неприятные вещи вежливо говорят, что мы совсем другое имели в виду. Вот знаете, тут всегда откладывает в дипломатии отпечаток тот, который я вначале упомянул, действие от имени государства. Потому что за каждым словом вы должны взвешивать каждое слово. За каждым словом стоит интерес вашего.
1: В принципе, наверное, каждый человек должен понимать, что за его словами могут быть какие-то там действия или последствия. И вот тут, Валерий, мы как раз опять возвращаемся к общению в соцсетях, да? Вот Александр об этом сказал, нас соцсети так приучили к тому, что никакой ответственности за твои слова не будет. И зачастую люди достаточно агрессивно себя ведут в соцсетях. Но любопытный момент. Например, если взять Соединенные Штаты и Россию, то у нас просто пропасть. Там достаточно дружелюбная атмосфера. У нас нет. Вот вы можете как-то, как вы для себя это в первую очередь объясняете?
0: Мне кажется, что в русскоязычном общении очень важен параметр искренности. И поэтому, собственно, вежливость, которую выражают искусственный интеллект, она не очень эффективна, потому что она не сочетается с эмоциями, да, она не соответствует какой-то гарантии дальнейшего, там, если это извинение, то это не будет гарантией дальнейшего отказа от какого-либо действия. Это просто формальное извинение. А в русской коммуникации на русском языке очень важна искренность, эмоциональность, и мне кажется, что конфликтная коммуникация на самом деле скрывает очень много вот ценностей групп, которые спорят друг с другом, и если говорят о вежливости, что это хорошо организованное равнодушие, потому что вежливость формальна зачастую, то красочевая агрессия раскрывает многие личные эмоции человека, его отношение к тому или иному, поэтому я бы не стал считать, что конфликтная коммуникация какая-то негативная. Да, она, безусловно, экспрессивная, но иногда она показательно и показывает, о чем думают люди.
1: А в Китае, я так понимаю, там достаточно долго работали. Там как коммуникация выстраивается в цифровой среде?
0: Ну, очень много языковой игры строится на совпадении произношения иероглифов.

0: которые по-разному пишутся, но при этом произносятся одинаково. Вот эта игра зачастую метафорична, зачастую нужно погрузиться в эту среду, чтобы разгадать ту или иную фразу, то есть она более скрытая, чем в русском языке.
1: В общем, коммуникация довольно сложная, да, да, с представителями этой культуры. Валерий, спасибо. У нас в студии был ведущий научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Валерий Шульгинов. Писатель Евгений Цыпкин был на связи. И на связи также был дипломат Сергей Александрович Орджоникидзе.
2: Ну, от вежливых разговоров переходим к вежливым сообщениям. Да, от наших слушателей. Мы сегодня у вас спрашивали про ваши, даже не зарплатные ожидания, а про то, что вас мотивирует оставаться на прежнем месте работы, если не рост зарплаты и премии, там, квартальные или по итогу года. И вот несколько сообщений, которые вы нам прислали.
1: Оксана из Тюмени пишет: большинство людей конформисты, устроим нормальные условия труда, понятную систему работы и адекватное отношение, и они с тобой надолго. Тем более, если круг общения уже есть в компании. Вот, кстати, почему важно иметь налаженную систему адаптации, социальные связи держат очень прочно. Ну, тут, пожалуй, не поспоришь.
2: Да.
1: Целый комплекс того, что действительно удерживает и влияет на решение человека оставаться в компании или нет. Елена из Воронежа пишет: меня держит синдром отличницы, видимо. Никогда не ухожу с места, пока не достигну там своего максимума. Ну и азарт, побеждать, достигать, расти. Вот, кстати, интересно, об этом никто не писал еще, что собственные цели мотиватор.
2: Это же просто идеальный сотрудник с синдромом отличника.
1: Да.
2: Ему можно ничего не давать, просто ставить огромное
1: задачи,
2: количество
1: да,
2: задач, и... хвалить, говорить, что ты молодец, побеждаешь, достигаешь, и человек будет вот таким образом сам себя мотивировать и идти к целям, которые нужны компании.
1: Надежда Киров, кстати, похожее сообщение. Меня держали вложенные усилия. Если успел уже что-то создать, наладить процессы, то жалко все бросать. Действительно, есть такой момент, и, кстати, некоторые работодатели тоже на этом играют, да? Ты же многое сделал, столько вложено сил, как же так, и так далее.
2: Такая психологическая мотивация, на самом деле, заслуга хороших HR-щиков. Есть специалисты, которые действительно могут удерживать людей за счет того, что они их правильно вовлекают...
1: Эксперты по мотивации.
2: ...во взаимодействие, да.
1: Мария из Санкт-Петербурга пишет: в моем случае это график работы. Точно знаю, что где-то еще такое сокровище найти будет сложно. Полная вольница. Ну, не уточняет, правда, Мария, что за график такой. Видимо, удаленка и всяческие плюсы. Леонид из Королева: когда видят твой потенциал и позволяют расти, в какой-то момент подумываешь о другой работе, а тебя бац, и повысили. Или доверили интересный проект. И вот уже не хочется уходить. Ну, тут, разумеется.
2: Повысили, доверили проект без повышения зарплаты, и этого, в принципе, тоже достаточно. Работы стало больше, но вы довольны, потому что вас наделили новыми полномочиями.
1: А это, знаешь, как у людей разная тоже мотивация, у кого-то, как это вот там раскладывается? Деньги, признание,
2: да,
1: власть, что-то там еще.
2: Пирамида Маслоу,
1: да, вот это вот. И если у тебя на первом месте там признание, то вот тебе должность, а бюджет побережем. Что еще нам пишут? Команда, это пишет Яна из Санкт-Петербурга. Команда, я могу уйти в любой момент, деньги есть, но я остаюсь, потому что рядом люди, с которыми интересно работать, и у которых я учусь, но это уже, да, было действительно команда, это очень важный фактор.
2: Мне тут захотелось сказать спасибо нашей команде и перейти к другим темам, которые сегодня в фокусе нашего внимания.
1: Второй пилот рейса Fly Dubai планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Но он дал признательные показания и заявил, что действовал в одиночку. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Пилот хотел повторить атаки 11 сентября 2001 года. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что следователи из Израиля, Эмиратов и Саудовской Аравии пока не нашли прямых или косвенных доказательств связи попытки теракта с каким-либо государством или группировкой.
2: В России предлагают поколенческий запрет на продажу вейпов и отдельных видов табачной продукции. Ограничение для родившихся после 1 января 2009 года должно сохраняться и после совершеннолетия. Также предлагаются предупреждения на корпусах устройств и ограничение ингредиентов, которые повышают привлекательность вейпов. Пока это рекомендации совещательного органа, не закон, ведомства должны представить позиции до конца года.
3: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
9: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
10: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
4: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Анлок и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется анлок. Анлок токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный анлок, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа.
12: Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5% с лишним. Сильнее всего среди продуктов подорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23:59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. «Ингострах» и «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
0: Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, и вот мы наконец-то добрались до хэппи-энда нашего эфира. А почему до хэппи-энда? Дело в том, что россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах. Показал это опрос на онлайн-кинотеатр Киона, издательство «Азбука» пишет об этом Forbes.
4: Самое популярное определение счастливой концовки – принятие себя и обретение покоя. На втором месте возможность быть свободным и жить как хочется. На третьем реализация мечты.
3: Вот любви нет в тройке, получается.
4: Да, мир меняется. И наше отношение к каким-то вещам тоже. На Ольга Зуева, наша коллега, решила вспомнить фильмы, в которых все заканчивалось хорошо, и те, где не очень хорошо, а заодно выяснить, влияет ли концовка на кассовые сборы. Нас интересует финансовый вопрос. Как всегда, Оля у нас в студии. Оля, а что зрители неудачным финалом считают?
5: Ну, для каждого это свое. Чаще всего раздражает неправдоподобно счастливый финал, еще не любят трагические развязки без очевидной причины и концовки, которые противоречат развитию героя. Не нравятся зрителям действительно романтические клише. Например, когда успешному герою вот обязательно находят пару или любая история любви заканчивается свадьбой. Ну, только для 10% респондентов «Жили долго и счастливо» — это хэппи-энд.
4: Если смотреть на классику советскую, то... Там все фильмы заканчиваются иначе, да? А почему?
5: Ну да, в той же «Иронии судьбы» все заканчивается по законам ром-кома, но советское кино предлагало и другие варианты счастливого финала. Например, «Москва слезам не верит». Там героиня приходит к любви уже после того, как построила карьеру и самостоятельно устроила свою жизнь. Это как раз обрела тот самый покой. Ну, берем за скобки то, что Гога, он же Жора, добавил ей хаоса, свои обиды из-за зарплаты. Но в Голливуде в нулевые настоящий был бум романтических комедий, где все препятствия в итоге преодолеваются, герой обязательно

0: оказаться вместе, вспомним хотя бы, как отделаться от парня за 10 дней, ну или отпуск по обмену. Ромкомы строились на понятной зрителю формуле. Герои сначала не понимают друг друга, проходят через череду испытаний, в итоге осознают, что любят друг друга, и предсказуемость здесь была такой частью удовольствия. Зритель приходил в кинозал за успокоением и эмоциональной разрядкой. А вот теперь важно не просто увидеть, что герои оказались и остались вместе, а понять, к чему привела вся история и как изменились персонажи. Еще интереснее, когда герои так и не остаются вместе, например, в «Титанике» или «Ла-Ла-Ленде», потому что зритель понимает, что вот она, настоящая жизнь, она такая, и у меня она тоже может быть такой. А вот развязка, которая кажется случайной или противоречит логике персонажей, способна разочаровать, вот как с мистером Бигом и Кэрри, например.
1: Ну а кинопрокатчики, кинопроизводители, они вообще обращают внимание на финал и на запрос аудитории? Пытаются под них подстроиться?
0: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов, потому что многое зависит от жанра, известности актеров, рекламной кампании. Ну, так отмечает эксперт в области кино, маркетинга, закупок и дистрибуции Анна Бочарова.
2: Когда мы формируем синопсис, необходимо, чтобы он отвечал текущим запросам потенциально киноходящей аудитории. Люди, когда выбирают фильм, 80-85%, если он не основан в какой-нибудь популярной романе, новелле, не знают, чем закончится. Здесь необходимо сформулировать уже ожидания. Хэппи-энд, он так или иначе вдохновляет, но не является главным фактором. Здесь очень важен именно общий настрой. Как люди воспримут фильм? Будет ли он максимально грустный? Или он, например, смотивирует, вызовет теплое, светлое ощущение жизни.
0: Но даже если разочаровал финал, у зрителей есть эмоциональная такая привязанность к героям. Они продолжают, прокатчики продолжают и режиссеры коммерциализировать картины, где финал, очевидно, был разочаровывающим. «Игра престолов», «Ирония судьбы», «Секс в большом городе» — тому подтверждение. Ну или там делают, например, несколько вариантов финала, что тоже интересно.
1: Мы как раз рассуждали, Саша, на тему того, что хорошо бы, если бы у зрителя оставалось право выбирать, какой финал посмотреть.
0: Как в «Черном
3: зеркале».
1: Фильм, да. Да. А, Оля, а тебе какой финал больше нравится?
0: Ну, пожалуй, в искуплении. Он такой трагичный и такой цепляющий, я не могу отказаться.
1: Ну, то есть тоже не про любовь, да?
0: Ну, он про любовь, но он очень плохо заканчивается, этот фильм, но вот там бы я хотела увидеть альтернативную концовку.
1: Ваш запрос принят. Ольга Зуева, наш обозреватель, спасибо тебе большое. Но у нас сейчас в студии кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. Подключается по связи социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов. Уважаемые гости, всех приветствую. Евгений, ну, собственно, и вам этот вопрос. Да? Насколько сценарист ориентируется на подобного рода опросы, которые демонстрируют зрительские предпочтения, в том числе относительно финалов?
4: Лично я вообще никак на них не ориентируюсь. И не планирую. Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мне кажется, мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, и то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. То есть будем смотреть и Ромео и Джульетту везде.
3: Ну, там то есть, как раз хэппи-энда и нет.
4: Вот, о том и речь. Но мы не будем расстраиваться каждый раз, когда будем видеть Ромео и Джульетту на сцене.
3: Я правильно понял, что вот этот опрос, он как бы никак не влияет на выбор. А это означает ли, что вообще мнение аудитории, в принципе, создателей не волнует?
4: Знаете, оно, наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. То есть это уже такой насильственный интервенции.
1: Маркетологи, которые занимаются продвижением картины.
4: Да, да, на каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя надо бы подправить, а вот здесь вот нам надо бы к этому привести.
1: Потому что кроме того, что вы занимаетесь творческим процессом и хотите свою аудиторию удивить, еще нужно и денег заработать.
4: Нам нужно еще и, да, как минимум окупить.
1: Да, и вот вы сказали по поводу того, что вас не интересует финал. Ну, смотрите, а если вы делаете какую-то долгоиграющую работу с продолжением, и вы понимаете, что финал может разочаровать настолько, что люди дальше смотреть не будут.
4: Угу.
1: Вас заставит это изменить финал картины?
4: Конечно, конечно, конечно. Ну, это, опять же, зависит, мне кажется, в первую очередь от самих творцов, режиссеров, сценаристов. То есть есть люди, которые не хотят дарить никакой надежды, да, которые уходят в жесткую бытовуху, социальную драму и так далее, и они хотят вот показать исключительно правду жизни. Для меня важнее правдоподобие. То есть я вот так это больше, наверное, называю. То есть это правда и подобие правды, скажем так. То есть для меня все-таки важно давать человеку какую-то надежду.
3: У нас на связи также социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова. Надежда, мы вас приветствуем, и мы вас поздравляем, кстати, с днем рождения. Мы знаем, что у вас сегодня happy birthday, раз уж мы про happy-end говорим. И сразу вопрос. Вот... На ваш взгляд, вот такой опрос и вот такое изменение предпочтений, которое оно фиксирует, что может говорить об обществе?
5: Добрый вечер, коллеги. Во-первых, большое спасибо за неожиданное поздравление. И я должна сразу признаться честно Евгении, что я тот самый ужасный человек, который занимается вот той самой работой, когда тестируется фильм на зрителях и предлагается некоторая обратная связь о зрительской реакции, в том числе на финалы.
1: Угу. И в какую сторону, как правило, работа идет?
5: Ну, как правило, все идет. Ну, очень часто это работа с тем, чтобы была история понятна. Очень часто история про логику, про логику поступков героя, про более эмоциональную насыщенность и так далее. То есть вся работа идет для того, чтобы это стало ближе, понятнее зрителю.
1: Финалу на сколько внимания уделяется? Мы же сегодня все-таки про конец там, сериала или фильма говорим.
5: Да, уделяется внимание, конечно, всему, но вот в полном метре финал, конечно, одна из ключевых вещей. В сериале, я бы сказала так, что в сериалах, если мы разочаровываем только финалом, это означает, что мы как минимум уже сделали классную работу по тому, чтобы вовлечь зрителя, удержать внимание зрителя, сделать тех героев, с которых зритель продолжает идти эту историю, и только в конце что-то там не сложилось. Но на самом деле способов испортить зрителю впечатление гораздо больше, чем просто... финал.
1: А цель такая иногда стоит? Вот целенаправленность против впечатления, чтобы зацепить, например, для какого-то продолжения?
5: Нет, любая авторская команда всегда все хочет достичь всего. То есть всегда хочется сохранить творческий замысел, авторскую позицию. Всегда. Ну, есть концепция проекта, есть та история, которую люди заложили, все поддерживают команда. И, ну, иногда приходится, в моей практике были случаи, когда финал менял радикально очень много, и это были, потери драматургические, но с точки зрения вот именно коммерческого потенциала, проката, это были очень удачные решения.
1: А можете
5: вот
1: раскрыть, это, или это решение? Пока еще коммерческая тайна, пока?
5: Есть один кейс, который я могу упомянуть, потому что мы договорились с авторами о том, что они раскрыли. Если это интересно, то я могу, наверное, рассказать.
1: Давайте.
5: Такой яркий показательный для меня случай.
1: Да, давайте.
5: Есть такой фильм «Родные», где Бурунов... Да, есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, это очень смешной роуд-муви. Он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки и так далее. И вот в оригинальной версии этого фильма и сценария Алексея Казакова очень талантливо написано. Герой трагично, мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди это кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии, которая распространена в нашем обществе. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака, ничего с этим не делал. И умирал еще, знаете, кое-как. Он ведет себя там, знаете, неблагородное умирание, когда там, знаете, вроде как уход должен быть каким-то экзистенциальным, а он там, дуркует. Uh-huh. И вот мы получили шоковую реакцию аудитории, и на выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. То есть это пугающее кино в итоге, пугающая комедия. И финал пересняли, у героя появилась надежда, тот самый открытый финал, ему дали шанс, и родные стали за него бороться, то есть там был досъем, и мы делали повторные замеры. Это тот случай, когда вот такая небольшая правка дала действительно реальный...
1: Совершенно другой результат. Спасибо вам, что поделились этой историей. Иван, подключайтесь к нашему разговору. Я сегодня видела мнение, что вообще продюсеры и режиссеры опасаются брать романтические комедии вот в нынешних реалиях, да, то есть 10-20 лет назад это вообще норма была, их снимали просто пачками, а сейчас считаются рискованным жанром. Вот действительно это так?
6: Здравствуйте. Я вот так какой-то один конкретный

0: как это вообще возможно в сегодняшнем изменяющемся мире, контексте и тому, что будет модно. Буквально 10 лет назад какой-то хэппи-энд считался законом жанра. Сейчас зритель считает, что это инфантильная позиция, особенно вот мы говорите про зумеров. Для зумеров хэппи-энд — это... есть такое английское словосочетание bullshit. Ну, то есть, как бы это они не верят. Если они не верят в финал, если они не верят в развязку, они сарафан у фильма будет плохой.
1: Иван, но тут того, что... сложно да, спорить с тем, что не угадаешь предпочтения аудитории, и на них сложно ориентироваться. А тогда какой критерий?
0: Критерии — сильная драматургия. 90% успеха фильма зависит от сценария. Соответственно, выбираешь сильного драматурга и сильную тему. И, соответственно, дальше ты уже, как предыдущий оратор сказал, ты или рискуешь и идешь в серьезный и честный рассказ, и без инфантилизма показывает, что зритель, что герой прожил последние 3 года или год своей жизни в удовольствии и пошел в этот экспириенс смело и умер, ну, потому что рак мозга все-таки сложного, и зритель что-то для себя понял с точки зрения, не знаю, там, страха смерти или разговора об этом. И возможно, получилось великое кино, которое стало культовым. Или люди меняют финал, выбирают зарабатывать здесь сейчас, делать коммерческое, конъюнктурное, тоже успешное и классное с точки зрения бизнеса кино. Это вопрос просто выбора. Ни одно великое кино, которое мы знаем, оно не делалось по причине того, что кто-то сел и что-то посчитал вначале.
2: Ну, вот вопрос...
0: То есть оно делается по зову вдохновения и гения людей и команды, которые собрались.
2: Понятно, понятно. Вы у нас с Евгением за полное творчество. Евгений, ну вот вопрос выбора для зрителей. Как вам идея и направление движения таких многочисленных финалов, когда у зрителей реально есть возможность посмотреть разные версии и выбрать то, что ему больше нравится?
3: Я считаю, это какая-то губительная альтернатива, потому что в этом нет авторской позиции. Если ты хочешь сам выбирать...
2: Ну, вы можете сделать пометку. Вот это авторская версия, а вот еще три.
1: А вот и ваша, да, если хотите.
3: Ну, мне кажется, с этой точки зрения можно просто предложить зрителю самому сгенерировать себе любой сценарий, любой фильм, прочитать любую книгу и так далее.
1: Евгений, а тогда так, а что делает авторский финал, пусть даже это хэппи-энд, не хэппи-энд, убедительным?
3: Честность. Честность, что эта история правдоподобие, как я уже говорил, и честность, когда мы не заканчиваем, скажем, историю этим роялем в кустах. Шел-шел, бился-бился, а потом бац! И свалился $1 миллион. И вот они решили все свои бытовые проблемы. Теперь есть чем платить за квартиру. Мы купили 3-ку в Биберево, новую «Ладу», и поехали в, я не знаю, в путешествие на Черное море и так далее. Вот, ну, как бы, вот честно, честно. Иногда, мне кажется, важнее оставить героев порознь, но... пройдя какой-то очень честный путь, попытавшись сохранить, возможно, любовь, но придя в итоге к тому, что нам лучше быть порознь.
1: Mm-hmm. Надежда, тоже бывает. Надежда, вот мы сейчас говорили о множественных финалах в фильмах, да, и такое уже есть. А может ли вот этот опрос, который мы приводили в начале, говорить о том, что люди, собственно, от счастья-то не отказываются, они просто видят разные варианты этого счастья, оно уже просто не сводится к вот этой вот паре, которая в финале за ручку идет?
4: Вы знаете, я как вредный социолог, я посмотрела все цифры, хочу вам сказать, что любовь не умерла, потому что ее от самоопределения отделяют всего 3% в этом рейтинге. А, строго говоря, я бы сказала, что это исследование в целом говорит о том, что история по-прежнему, ну и мы, кажется, все сходимся здесь, что история по-прежнему является самым важным и центральным элементом любого фильма или сериала. Историю делают люди, историю делают авторы. И то, как авторы двигают эту историю, как развивают, самое важное. Все остальное — это предмет, ну, такой уже, знаете, выбора ценностного там и так далее.
2: Спасибо, что вместе с нами сегодня сделали эфир 9 октября.
1: И подвели его, надеюсь, к хэппи-энду.
2: Спасибо. У нас в студии был кинорежиссер, сценарист Евгений Корчагин. По телефону социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа.

0: Надежда Астахова и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.
1: Час. Зачем следить завтра?
2: С завтрашнего дня начнут действовать торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной алкогольной продукции из Армении. Такая либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым приходится работать в условиях российских торговых ограничений.
0: Завтра финальный день главного IT-форума страны «Цифровые решения». Деловая программа будет посвящена развитию образовательных и развлекательных цифровых сервисов. Форум стартовал 6 октября. В этом году мероприятие получило международный статус. За 5 дней его посетили около 20 тысяч гостей, включая представителей более чем 100 стран. Форум организован Минцифрой.
2: 10 тысяч шагов не только для людей, но и для их питомцев. Если у вас есть четвероногий друг, завтра в парке Нижний Царицынский пруд пройдет кросс «Быстрый пес». Его участники вместе со своими питомцами преодолеют дистанцию в 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победители и призеров определят по личному времени и наградят кубками и призами. Ну, сразу после груминга можно и на забег в Нижний Царицынский пруд. Ну, теперь новость, без которой день, наверное, не будет полным, и к предложению, от которого невозможно отказаться. В Италии продается дом у озера Комма за 9 миллионов рублей. 2 этажа, 2 спальни, дворик и вид на озеро. Как тебе такой оффер?
0: Красиво и как будто бы даже недорого, учитывая локацию. Но на самом деле выглядит все так привлекательно только на первый взгляд. Редакция радио РБК посмотрела на карте, где конкретно находится дом. Расположен он не у озера, а выше, ближе к горам. Там нет парковки. И управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева склоняется к тому, что если и приобретать такую недвижимость, то руководствоваться следует интересами получения итальянского ВНЖ.
3: Цена выглядит действительно низко для этой локации. 900 евро за квадратный метр при среднем показателе 2,5 тысячи евро за квадратный метр. Однако это объясняется особенностями самого дома. Он удален от озера. Это не на берегу озера. Дом почти 4 километра. Дом, очевидно, требует существенного ремонта. И несмотря на то, что он стоит порядка 80 тысяч евро, примерно столько же, а может быть даже больше, 100-110 тысяч евро придется вложить в ремонт. Это для получения ВНЖ Италии.
2: Вот мы решили узнать у лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова, на что бы он потратил 9 миллионов рублей, если не на маленькую виллу в Италии. Но вот оказалось, что недвижимость и дорогие машины для Сергея не в приоритете.
4: Отдайте детям лучше сумму. Мне кажется, это самое важное. Вкладывайте в будущее детей, а не в недвижимость. Образование, откройте детский сад или что-то, что реально будет приносить пользу.
5: Вместо виллы в Италии?
4: Конечно, кому там нужна сейчас?
2: Ну, в Москве, кстати, за 9 миллионов, вот мы посмотрели, можно найти апартаменты в районе Щукинской, площадь 8,5 квадратных метров.
0: Это действительно апартаменты. Как раз недавно видела новость про то, что в Москве практически не осталось квартир, которые можно было бы купить меньше, чем за 12 миллионов рублей. Это прям какие-то единичные предложения. Поэтому 9 миллионов только апартаменты.
2: 8,5 квадратных метров. Я не оговорился, да. Но на Кома нет парковки.
0: А в Москве проблем с парковками нет. Мы, наверное, будем подводить уже потихоньку итоги нашего эфира.
2: Тоже меняется все.
0: Да, все-таки я думаю, что мы, режиссеры и сценаристы, придут к тому, что финалы будут не просто открытыми и авторскими, но и будут возможность давать зрителю самостоятельно определять, чем заканчивается картина. А может быть, кстати, мы сделаем такую опцию для наших слушателей, чтобы они определяли, чем будет заканчиваться выпуск нашей программы «ЧС» на радио РБК. Спасибо вам, что провели с нами эти 3 часа. Мы желаем вам хорошей пятницы, хороших выходных.
1: Автоньюз. Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в

Китая сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны как никогда.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Что это было?
2: В эфире.
5: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
6: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
5: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
6: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
5: Надо быстрее реагировать.
6: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
3: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 16:10.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронута ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты.

0: контакты и сотрудничество по линии администрации, спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При этом Минфин разрешил на время часть операций с судом. Сам МУС резко осудил санкции. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет и направить его в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы устроить теракт. Об этом заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси. Подозреваемый признался, что готовил нападение, и сказал, что действовал один. По данным следствия, он вдохновился терактами 11 сентября 2001 года в США. Радикалом он стал в 2017 году, когда учился в Австралии. Расследование продолжается. Со следующей пятницы, 16 октября, стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована. Как сообщил столичный Дептранс, по будням с 7 утра до 11 и вечером с 16 до 20.00 проезд подорожает на 6 рублей до 25 рублей за участок. В остальное время в будни, а также в выходные и праздники проезд останется бесплатным. Транзит не изменится – 950 рублей. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Железное сердце Яндекса вновь атаковали беспилотники ВСУ. Речь идет, конечно, о дата-центре компании в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Однако пользователи вновь жаловались на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также некорректно работало приложение Яндекс.Музыки и Яндекс.Такси. Кроме того, временно была недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса, в свою очередь, вновь упали на торгах. Котировки опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомню, была первая атака дронов на ЦОД Яндекса, но под Рязанью. Дата-центр остановил свою работу. Как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, последствия оценила Ольга Зуева.
2: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитано прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
3: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожарная тушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье, это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
2: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Амазон привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах. клаудах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор

0: хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.
1: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось с охлаждением. Дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Это человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
0: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды цитата «ночью и днем» делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
2: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
0: Лукацкий также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б? Во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен? И в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных?
3: В том, как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Работа сервиса Яндекс.Го восстановлена, в этом убедилась редакция радио РБК. Ранее из-за масштабного сбоя при попытке заказать такси через это приложение возникало сообщение о том, что прямо сейчас заказать такси не получается, попробуйте минут через пять. Большинство репортов о неполадках, о которых сообщал сервис Down Detector, поступали из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Там также сообщалось, что число обращений с жалобами за час превысило почти 3000 штук. Проблемы также возникли с оплатой заказов, рассказал таксист Даниил.
4: Столкнулся только с одной проблемой, это проблема вывода средств, и также не сразу же они поступают на счет именно самого Яндекса после заказа. После завершения заказа именно по карте они могут идти и 30 минут, и 2 часа, могут сразу прийти, и вывод также происходит. Других проблем у меня не было, как у моих коллег. Некоторые не могут выйти на линию, начать выполнять заказы. У некоторых не работает геолокация вообще. У меня, к счастью, таких проблем нет. Я работаю, только жду вывода средств. Больше у меня проблем не было.
3: Ранее компания также сообщала о перебоях в работе сервиса Алиса AI, в сервисе доставки Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. И к другим темам пятницы. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, которая продлится как минимум до конца следующего года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Коммерсант со ссылкой на исследование «Контурфокуса». При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На начало октября их было почти 222 тысячи, на 5% больше, чем год назад. По словам Ирины Благовещенской, за статистикой ликвидации скрываются разные процессы. С ней беседовал Юрий Карпекин.
5: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытие и в том числе открытие заведения общепита нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает

0: всей картины, картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
1: Хорошо, давайте разбираться подробнее в запчастях.
0: Давайте,
1: какие
0: давайте.
1: Закрываются заведения, дорогие, дешевые, небольшие, большие, от чего это в основном зависит?
0: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговый ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы. У нас в первом полугодии...
1: Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
0: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу вашей ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
1: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят в доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее?
0: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
1: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
0: Я считаю, что, еще раз повторю крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится и продлится как минимум весь 2027 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки от 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
2: По данным чек-индекса, с января по август число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. При этом оборот отрасли, по данным Росстата, увеличился более чем на 16,5%, почти до 4 триллионов рублей. Нави Пилей, правозащитница и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, получила Нобелевскую премию мира. Комитет отметил ее вклад в продвижение мира и международного права. Решение стало неожиданным для букмекеров и прогнозных рынков. Что стоит за этим выбором и какую реакцию он вызвал в мире, разбиралась обозреватель телевизионной версии ЧЕС Мария Городилина. С ней беседовали Александр Ляпин и Анна Заброда.
3: Во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности. Возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
4: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
3: Мощный, мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный, и сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пилей — это достаточно яркая фигура, она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
5: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
3: Вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пилей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность пришлись. Да. Это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство ее и юность пришлись на апартеид, и об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пилей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно. Как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации, но это, конечно же, неофициально, потому что

0: как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации, от «Врачей без границ» до МКС.
1: В том, кто получил премию мира в этом году, разбиралась Мария Городилина. Ну а своеобразного мира между нейросетями и пользователями нейросетей пытаются добиться в компании Anthropic. Там научат свою нейросеть Claude прекращать разговор с пользователями, которые ее оскорбляют. Новые правила вступят в силу 12 ноября. При этом обычное раздражение или споры с искусственным интеллектом под запрет не попадут. Нейросеть сможет самостоятельно завершить диалог только в крайних случаях, если пользователь неоднократно проявляет по отношению к ней жестокость без видимой причины. Впрочем, с юридической точки зрения оскорбить нейросеть невозможно. Искусственный интеллект не обладает правами человека, а значит, не имеет чести и достоинства, которые можно унизить, объяснил ранее в нашем эфире в беседе с Юрием Карпекиным председатель комиссии по правовому обеспечению и цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
2: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. И если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникает много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс и прекратили неоднократно оскорблять, унижать.
3: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
2: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
3: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть, это вообще что?
2: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью – это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях – это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека, вы человек также по закону несет за это ответственность.
1: Кроме того, обновленные правила Anthropic запрещают использовать Claude для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Воронежцу, который первый в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Об этом радио РБК заявил адвокат истца. Представитель уточнил, что при этом 12 тысяч рублей сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти уже в эти выходные, часть людей все же решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург. Опрошенные радио РБК отели рассказали, что столкнулись с 60% отмен броней на эти даты. Однако 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты Канье Уэста в Петербурге, разбиралась Лиза Байнгарт.
4: Мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
5: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось в динамике, та, которую я и планировал.

0: ролл наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные, сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
1: Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку. Я пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт. Несмотря на его отмену, у них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
2: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовость и скопление людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. Ну а еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Канье Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
1: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
3: В том, что будут делать гости Санкт-Петербурга вместо концерта Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард. Италия столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва – это не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антинори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. Как передает канал Арезза ТВ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление еще одно звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
4: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
3: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфи в городе Стреве. Винный эксперт и член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
5: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
3: В Антинори уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденным имуществом.
6: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
7: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже третий год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из

0: крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
1: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
0: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
4: Давно уже, к сожалению, ничего нового, достойного не встречал, и поэтому все чаще перечитываешь то, что ранее когда-то впечатлило. Наверное, одна из таких настольных книг для меня – это советская классика Аркадий Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу». Такая шуточная, но, на мой взгляд, очень глубокая повесть про советский НИИ, в котором сотрудники занимаются изучением магии и волшебства и познают этот мир. То есть их жизненная философия – это познание неизвестного и устройство этого мира. И это очень помогает мне в ежедневной рутине, потому что, ну, по сути, это все, что мы и делаем. Познаем этот мир и дальше пытаемся понять, что же нам в этом мире хорошего сделать.
3: Аркадий и Борис Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу». Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в других отношениях. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного – и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США разрешили поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Минфин выдал временную лицензию, она действует до 7 апреля. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Там уточнили, что лицензию по указанию Трампа немедленно выпустило Управление по контролю за иностранными активами. Ранее Трамп сообщил, что договорился об этом с Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Беседу он назвал крайне успешной. После этих заявлений российский рынок резко пошел вверх. Годовая инфляция в России в сентябре составила 6,35% против 6,33% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,35%. Об этом сообщает Росстат. Продовольствие за месяц не изменилось в цене, но за год подорожало на 5 с лишним процента. Сильнее всего среди продуктов подорожало.

0: дорожали куриные яйца на 8,6% за месяц, гречка на 3,3%, помидоры на 5%. Заметно подешевели картофель, капуста и морковь на 12-13%. В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Их подписывают независимые операторы АЗС и региональные власти. Об этом сообщили ФАС. Всего заключено 93 соглашения, 20 из них с компаниями, у которых больше 20 заправок в регионе. Это, например, Воронежская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Якутия. Программа страхования товаров продавцов «Озон» прекратит действие с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полисы продолжат работать до 23.59 по Москве понедельника. Со вторника их отключат в личном кабинете продавцов. Ингосстрах и «Озон» объяснили, с 1 октября на страховом рынке сильно изменились условия перестрахования и стало меньше доступной перестраховочной емкости. Это коснулось и программы для сейлеров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Железное сердце Яндекса вновь атаковали беспилотники ВСУ. Речь идет, конечно, о дата-центре компании в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя, но никто из сотрудников не пострадал, заявили в компании. Однако пользователи вновь жаловались на сбои. В частности, ночью и утром нельзя было сделать заказы или вернуть деньги в сервисе Яндекс.Еда. Также некорректно работало приложение Яндекс.Музыки и Яндекс.Такси. Кроме того, временно была недоступна часть функций Алисы AI. Акции Яндекса, в свою очередь, вновь упали на торгах. Котировки опустились почти на 2,5%. Бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи. В четверг, напомню, была первая атака дронов на ЦОД Яндекса, но под Рязанью. Дата-центр остановил свою работу. Как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, последствия оценила Ольга Зуева.
2: Часть экспертов считают, что услуги дата-центров еще больше подорожают, потому что появятся расходы на физическую защиту этих помещений и зданий, расходы на страхование и на резервные площадки. О страховании чуть позже расскажу. Я предлагаю остановиться на вариантах, которые есть у владельцев ЦОД для защиты этих объектов. ЦОД Яндекса в Калуге, его открыли 3 года назад. ЦОД, атакованный в четверг, был открыт еще раньше, в 2012 году. Вот, по словам экспертов, при строительстве вообще не закладывали, что придется защищать инфраструктуру от падения дронов. Традиционные стандарты безопасности дата-центров рассчитано прежде всего на инженерные сбои. Но первое, что сегодня может сделать компания в отношении остальных своих дата-центров, это хотя бы оградить здание специальной защитной сеткой, отмечает собственник и генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.
3: На примере НПЗ и других объектов присутствует активная, пассивная защита. И мы, как производители энергетического оборудования, сейчас предусматриваем при проектировании системы, например, пассивной защиты. Второй момент — это защита инженерных сетей. И, например, пожаротушение, которое есть в любом ЦОДе, оно рассчитано чуть-чуть на другие режимы пожара, которые могут произойти сейчас. И часть инженерных систем, они пересматриваются в связи с этим. Ну и третье, это как раз работа с данными и защита на уровне данных.
2: Ну и вспоминается аналогичная история в Бахрейне, когда удар иранских ракет по ЦОДам Amazon привел к уничтожению сразу 3 дата-центров. В итоге Арабские Эмираты же начали строить их под землей. Клиенты Яндекс.Клауда — это не только мы, не только физические лица, но и бизнес, который держит большие данные в ЦОДах Яндекса, проще говоря, в облаке. Именно поэтому в четверг многие приложения, не связанные напрямую с Яндексом, перестали открываться. Сейчас компании, которые помогают Яндексу и его конкуренты, выделили дополнительные команды специалистов и упростили возможность переноса инфраструктуры без лишней бюрократии. Переносят данные в другие дата-центры как раз благодаря резервированию данных. Резервные копии — это вообще главная сила компании сегодня. Так считает и гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
4: Аномальная жара в Европе тоже выводила различные дата-центры из-за того, что не справлялось охлаждение, дата-центр не работал даже несколько дней. Важные сервисы уже зарезервированы, потому что аварии в ЦОДах происходят. Это может быть все, что угодно. Человеческие факторы, техногенные факторы. Владельцу данных нужно заботиться о, скажем так, о беспрерывной работе.
2: В Яндексе, в свою очередь, заявили, что команды, цитата, ночью и днем делают вообще все возможное, чтобы обеспечить работу всех сервисов. При быстром ресерче нескольких вариантов я нашла страхование киберрисков, но в основном они защищают бизнес от кибератак, от утечек данных и от финансовых потерь. Однако, чтобы получить компенсацию, именно клиентам Яндекса нужно было заранее побеспокоиться об этом. Скорее всего, в данной истории простой придется компенсировать самостоятельно, считает бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Такого рода событие вряд ли покрывалось договором. Да.

0: Даже если оно покрывалось, на месте грамотных юристов, скорее всего, они будут уходить под форс-мажор. Единственное спасение для клиентов Яндекс.Клауда, если у них были застрахованы такого рода вещи, но киберстрахование у нас простое, является достаточно редкой услугой пока. С большей вероятностью клиенты Яндекс.Клауда останутся один на один с этой проблемой. Сегодня многие страховые компании страхуют от ударов беспилотниками, но мы должны понимать, что эта страховка, скорее всего, будет распространяться непосредственно на сам Яндекс.Клауд, а не на его клиентов.
1: Лукаский также добавил, что инциденты с атаками станут хорошим уроком для компаний. И сейчас корпоративным клиентам облака Яндекса предстоит задаться вопросами. Во-первых, есть ли у них план Б? Во-вторых, что произойдет, если их основной ЦОД будет разрушен? И в-третьих, есть ли у них резервный ЦОД или хотя бы резервные копии данных?
2: В том, как защитить ЦОДы и кто будет платить за убытки компаний-партнеров Яндекса, разбиралась Ольга Зуева. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Работа сервиса Яндекс.Гоу восстановлена, в этом убедилась редакция радио РБК. Ранее из-за масштабного сбоя при попытке заказать такси через это приложение возникало сообщение о том, что прямо сейчас заказать такси не получается, попробуйте минут через пять. Большинство репортов о неполадках, о которых сообщал сервис Down Detector, поступали из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Там также сообщалось, что число обращений с жалобами за час превысило почти 3000 штук. Проблемы также возникли с оплатой заказов, рассказал таксист Даниил.
3: Столкнулся только с одной проблемой, это проблема вывода средств, и также не сразу же они поступают на счет именно самого Яндекса после заказа. После завершения заказа именно по карте они могут идти и 30 минут, и 2 часа, могут сразу прийти, и вывод также происходит. Других проблем у меня не было, как у моих коллег. Некоторые не могут выйти на линию, начать выполнять заказы. У некоторых не работает геолокация вообще. У меня, к счастью, таких проблем нет. Я работаю, только жду вывода средств. Больше у меня проблем не было.
2: Ранее компания также сообщала о перебоях в работе сервиса Алиса AI, в сервисе доставки Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. И к другим темам пятницы. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, которая продлится как минимум до конца следующего года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Коммерсант со ссылкой на исследование «Контур фокуса». При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На начало октября их было почти 222 тысячи, на 5% больше, чем год назад. По словам Ирины Благовещенской, за статистикой ликвидации скрываются разные процессы. С ней беседовал Юрий Карпекин.
4: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытие и в том числе открытие заведения общепита, нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины. Картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
5: Хорошо, давайте разбираться подробнее в частях. Давай, какие давай. Закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
4: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговый ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы. У нас в первом полугодии...
5: Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
4: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу ваш ликвидации. ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц,

0: индивидуальных предпринимателей. Это выглядит как волна ликвидации.
1: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят? В доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее.
0: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
1: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
0: Я считаю, что, еще раз повторю, крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится и продлится как минимум весь 27 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки. От 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу. Иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
2: По данным чек-индекса, с января по август число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на 4%. При этом оборот отрасли, по данным Росстата, увеличился более чем на 16,5%, почти до 4 триллионов рублей. Нави Пилей, правозащитница и бывший верховный комиссар ООН по правам человека, получила Нобелевскую премию мира. Комитет отметил ее вклад в продвижение мира и международного права. Решение стало неожиданным для букмекеров и прогнозных рынков. Что стоит за этим выбором и какую реакцию он вызвал в мире, разбиралась обозреватель телевизионной версии ЧЕС Мария Городилина. С ней беседовали Александр Ляпин и Анна Заброда.
3: Во-первых, она стала первой небелой женщиной-судьей в ЮАР. Потом она работала в Международном трибунале по Руанде, в Международном уголовном суде. В общем, она такой очень видный международный чиновник, и неоднократно она занимала очень серьезные должности. Возглавляла управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
4: Ну, в общем, бэкграунд у нее мощный.
3: Мощный, мощный, да. Это не какой-то революционер-оппозиционер, как было, например, в прошлом году. Но известна она, конечно, не сколько своими должностями, сколько тем, чего она добилась. А именно, в трибунале по Руанде она добилась признания насилия над женщинами компонентом геноцида, и вот это стало настоящим прецедентом в международном праве. И позже, что очень важно, она возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу о геноциде в Газе. И об этом мы чуть позже поговорим. Этот доклад был очень резонансный, и сейчас он, конечно, объясняет резкую реакцию Израиля на присуждение Нобелевской премии. Кроме того, можем отметить, что вообще среди юристов, которые занимаются международным правом, Пилей — это достаточно яркая фигура, она очень хорошо известна. Об этом нам рассказал адвокат бюро Дякин, Гурцунян и партнеры Сергей Сушков.
5: Сама Пилей стала знаменита благодаря участию в трибунале по геноциду в Руанде. Ее имя связано с борьбой с геноцидом. И этот суд имел прецедентное значение. Затем она перешла в Международный уголовный суд, который на тот момент не был политизирован. А сейчас с каждым годом его решение все более и более политизируется. И в связи с этим его ценность, его важность для практики начинает снижаться. Что еще интересно, Пилей сейчас судья в Международном суде ООН по спору о геноциде в Мьянме. Ее именно назначили как символ борьбы с геноцидом. Гамбия назначила ее как своего судью.
3: Вообще, что очень важно сказать, вообще сама среда, в которой выросла Пилей, она сделала ее настоящим борцом. Вот если обратить внимание на ее биографию, она родилась в Южной Африке, при этом по национальности она родом из Индии. Поэтому вообще ее детство и юность
6: Тамилка
3: пришлись... Да-да-да, это какая-то такая народность очень небольшая, насколько я поняла. И детство и ее юность пришлись на апартеид, и об этом, конечно, тоже отдельно упоминали, когда ее награждали. Ну и надо отметить, что Пилей действительно, коллеги, победила довольно неожиданно. Как передавало агентство France Press, всего было 287 номинантов. Это и люди, и организации, но это, конечно же, неофициально, потому что, как мы знаем, Нобелевский комитет никогда ничего не мотивирует, не говорит, кого он рассматривает, чтобы избежать политических манипуляций. Ставили на разные организации, от «Врачей без границ» до МКС.
2: В том, кто получил премию мира в этом году, разбиралась Мария Городилина. Ну а своеобразного мира между нейросетями и пользователями нейросетей пытаются добиться в компании Anthropic. Там научат свою нейросеть Claude прекращать разговор с пользователями, которые ее оскорбляют. Новые правила вступят в силу 12 ноября. При этом обычное раздражение или споры с искусственным интеллектом под запрет не попадут. Нейросеть сможет самостоятельно завершить диалог только в крайних случаях, если пользователь неоднократно проявляет по отношению к ней жестокость без видимой причины. – Впрочем,

0: пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
1: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
0: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
1: А с точки зрения закона сегодня в России, например, нейросеть — это вообще что?
0: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью — это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях — это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека другой человек также по закону несет за это ответственность.
2: Кроме того, обновленные правила Anthropic запрещают использовать Клод для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Воронежцу, который первый в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста, вернули потраченные на билеты 132 тысячи рублей. Об этом радио РБК заявил адвокат истца. Представитель уточнил, что при этом 12 тысяч рублей сервисного сбора так и не были возвращены. По его словам, пострадавший намерен судиться с организаторами и далее. Впрочем, несмотря на отмену концерта, который должен был пройти уже в эти выходные, часть людей все же решили не отменять свою поездку в Санкт-Петербург. Опрошенные радио РБК отели рассказали, что столкнулись с 60% отмен броней на эти даты. Однако 40% гостей все же посетят северную столицу. Чем займутся фанаты Канье Уэста в Петербурге, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Мои собеседники из индустрии гостеприимства, вытирая слезы, естественно, поделились, что они все же ожидают гостей, но не в том объеме, который планировался. По оценкам экспертов, отказаться полностью от поездки решили до 50% гостей города. Грустнее всего, естественно, ательерам и владельцам апартаментов. Они предварительно могли потерять до 70% ожидаемого дохода из-за массовых отмен бронирований. Но вот гидам и экскурсоводам повезло чуть больше. Они были готовы к сложному осеннему сезону и вне зависимости от концерта ждали просадок по количеству туристов просто из-за сезонных факторов. Теперь же приезд гостей на несостоявшегося Канье Уэста дает возможность им заработать, поделился гид из Санкт-Петербурга Павел Перец.
4: По своим данным не могу сказать, что это как-то отразилось. Динамика та, которую я и планировал наблюдать. Количество посещений значительно упало, но это все скидываю на изменения просто покупательной способности аудитории. Если говорить про москвичей, то они, как правило, предпочитают, допустим, какие-то длинные выходные, сразу чувствуется эффект, когда они могут что-то захватить. Ну и, в принципе, выходные.
3: Мем про неприезд вышел просто из-под контроля. В социальных сетях полно шуточных постов, где высмеивают грустных москвичей, которые без дела будут слоняться по городу, не зная, чем им заняться. Но вот петербуржцев просят в это время оказать им поддержку. Я пообщалась с разными гидами и с теми, кто собирался поехать на концерт. Несмотря на его отмену, у них набор стандартный. Это Эрмитаж, Петергоф, Царское село, там прогулки по городу. Но особо не разгуляешься, потому что брали билеты с расчетом один день приехать и тут же уехать. Поэтому набор стандартный туристический. Я предложила еще одному местному гиду Катерине Усовой составить маршрут для тех самых плачущих москвичей. И вот что она порекомендовала.
5: Для тех, кто хотел посетить концерт, я бы предложила альтернативы для любителей радикальных взглядов. В Мариинском театре у нас идут великолепные оперы Рихарда Вагнера. Если вам нужны массовости и скопления людей, вполне можно посетить Эрмитаж в бесплатный день. Ну и, конечно же, Петербургский цирк. Ну а еще можно устроить маршрут по несостоявшемуся путешествию Канье Уэста. Петербургские власти хотели устроить ему маршрут по Эрмитажу, Дворцовой площади и Петергофу.
3: В общем, вариантов много. Санкт-петербуржцы, не убирайте сервиз. Не Канье, но все-таки к вам кто-то доедет.
2: В том, что будут делать гости Санкт-Петербурга вместо концерта Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард.

0: Италия столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва – это не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антинори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. Как передает канал Арезза ТВ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление – еще одно звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
1: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
0: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфи в городе Стреве. Винный эксперт и член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
2: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
0: В Антинори уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденным имуществом.
3: Технологии и тренды. Wildberries решил, что продавать людям товары недостаточно. Теперь Marketplace берется находить сантехника, электрика или сборщика мебели и напрямую выходит на территорию Авито. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, зачем крупнейший российский Marketplace пытается стать приложением для повседневной жизни. Новый раздел называется «ВБ-услуги» и пока тестируется внутри сервиса объявлений «ВБ-ресейл». В нем 14 направлений от ремонта квартир до установки кондиционеров. Пользователь выбирает мастера и договаривается с ним в чате. Объявления бесплатны, деньги стороны передают друг другу вне платформы. На первый взгляд это скромный эксперимент, но он укладывается в крупную стратегию. У Wildberries уже есть банк, платежные сервисы, путешествия, реклама, страхование, фармацевтическое направление – и перепродажа вещей. Теперь к товарам добавляются услуги. Логика простая. Покупатель приобретает, например, кондиционер, заказывает установку и платит за нее, не покидая привычную экосистему. Деньги на такую экспансию у компании есть. По данным самой группы РВБ, в прошлом году оборот вырос почти наполовину и превысил 6 триллионов рублей, а чистая прибыль достигла 175 миллиардов. Ежемесячная аудитория Wildberries – 82 миллиона покупателей. Такой трафик позволяет запускать сервисы без многолетней раскрутки. Но аудитория еще не гарантирует победу. По оценке эксперта торгово-промышленной палаты, около 45% цифрового рынка бытовых услуг уже держит Авито, еще примерно пятую часть профи. Здесь важен не размер приложения, а плотность подходящих исполнителей в каждом городе, отзывы, проверка и доверие. К тому же хорошего мастера клиент обычно сохраняет в телефоне, и следующая сделка уже проходит мимо площадки. Поэтому Wildberries начинает бесплатно и пока не проводит оплату внутри сервиса. Сначала компании нужно доказать, что ее товарный трафик превращается в заказы на услуги, а если получится, ВБ будет конкурировать уже не только с Озон за покупки, но и с Авито за объявления, с банками за платежи и с туристическими сервисами за поездки. Экосистема Wildberries растет не из одной технологии, а из огромной привычки – часто открывать приложение ради покупок. Главный вопрос теперь в том, выдержит ли эта привычка все, что компания пытается на нее навесить сверху.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа «Ресторан».

0: Критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Хувер. На протяжении почти всего 20 века компания «Хувер» доминировала на рынке бытовой техники. Даже ее название стало нарицательным. Глагол «to hoover» до сих пор означает «пылесосить». Однако скандальная история 1992 года вошла в учебники по маркетингу не просто как пример катастрофического провала, а экономического самоуничтожения. Британское подразделение бренда запустило акцию. Каждому, кто купит технику на сумму от 100 фунтов, полагались два бесплатных авиабилета в США или Европу, туда и обратно. Специалисты не учли, что стоимость перелета минимум в 5 раз превышает цену самого дешевого пылесоса. Расчет был прост. Люди не захотят проходить усложненную и долгую процедуру регистрации на рейс, но британцы проявили настойчивость. Они массово скупали технику ради билетов и перепродавали, чтобы окупить поездку. В итоге заявки подали более 200 тысяч человек. Вместо прибыли компания получила чистый убыток в размере 48-50 миллионов фунтов. Огромные деньги для начала 90-х. Когда билетов на всех не хватило, руководство начало затягивать процесс выдачи. Это спровоцировало волну судебных исков. Топ-менеджеры были уволены. «Хувер» лишили почетного статуса «поставщик королевского двора». А британское подразделение пришлось продать конкурентам за бесценок.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле. Значительное внимание уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Также затронуты ситуация вокруг Ирана и аспекты двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Владимир Путин отметил, что появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Лидеры договорились продолжить личные контакты и сотрудничество по линии администрации спецслужб и ведомств. Поездки в Европу опасны, особенно для россиян под санкциями. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Черногории основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и еще четверых россиян. По словам Пескова, в ЕС нарушение санкций – уголовное преступление, хотя Москва считает их незаконными. Отмечу, власти Черногории признали задержанных угрозой нацбезопасности и выдворили из страны. Сейчас они направляются в Россию. Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционный список. Об этом сообщило ведомство. Основание — указ Трампа от февраля прошлого года. Тогда США обвинили суд в неправомерных действиях против Америки и ее союзников. Теперь можно вводить финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей. При